Едем дальше. Кого мы сейчас еще увидим с вами? Да? Если уж мы с вами заговорили о грибах-паразитах, да, то есть грибы, которые паразитируют не на растениях. А я вам напомню, братцы мои, помните, что это разные царства. Вот если есть царство животных, это в систематике, да, царство животных, мы с вами принадлежим, кстати, к царству животных, напоминаю, надотряд узконосых обезьян, приматы мы с вами. Есть царство растений, да, а есть царство грибов. То есть микология, наука, которая грибы изучает, это уже совершенно другое царство, это не царство растений. Так вот, грибы могут паразитировать не только на... У нас с вами тоже грибы в нашем с вами организме, да, вот есть грибок. Слышали, болезнь такая? Вот на ногти поражает, да, там и внутри, и внутренние органы тоже. Это грибы, это самые настоящие грибы, и плесень – это грибы. Поэтому грибов много, они очень многолики. И вот этот гриб, это кузнечик, да, самый зоркий уже угадал, что это кузнечик, да. Это кардицепс, есть такой гриб, их много разных видов. И вот гриб кардицепс, он тоже зомбирует своих жертв. Он превращает их в зомби. Вот в данном случае он превращает в зомби-кузнечика. Он попадает внутрь этого кузнечика, он там развивается, он его опутывает своими ифами. Но ведь этому грибочку-то надо размножаться как-то, правда? А как ему размножаться? Как размножаются грибы? Я вам только что говорил. Плодовое тело, которое разбрасывает споры. Да? Вот если вы перевернете гриб, у кого-то там ластинчатые будут, да, вот эти, у кого-то как губка, губчатая, да, и вот внутри этих губочек или пластиночек там споры. Споры – это как семена. То есть грибу для размножения надо обязательно выдать плодовое тело. Ну, это как цветок у растения, который завязывается и получается потом семена. Так вот этот гриб, он начинает действовать так на свою жертву кузнечика, что этот кузнечик, он куда-то залезает на травинку, замирает и терпеливо ждет, когда у него из головы или там откуда-то, да, из спинки прорастет вот это плодовое тело и разбросает кругом свои споры. Причем кардицепсы, они паразитируют не только на кузнечиках. Следующее у нас, кстати, тоже будет кардицепс. Это уже кардицепс китайский. Вот кардицепс китайский, это вот он, видите, такой. Он растет на Тибете. Очень-очень редко гриб, это самый дорогой гриб в мире. Вот я сейчас вспоминаю кардицепс, сколько фунт стоит. По-моему, 50 тысяч долларов фунт стоит кардицепс, представляете? У кардицепса китайского. Так у этого кардицепса у него сценарий еще интереснее. Его называют еще гриб-гусеница. Почему? Он высоко в горах живет, где-то на высоте там 4000, а то и 5000 метров. Он точно так же, как вот тот кузнечик, он действует на гусеницу, он попадает в гусеницу, он разрастается там внутри гусеницы. И затем на определенном моменте он заставляет эту гусеницу замереть. И вот эта гусеница, замирая, она к тому времени уже почти полностью переварена. И она терпеливо ждет. А из него вылезает плодовое тело и терпеливо ждет, когда рядом будет проползать другая гусеница. И если она приползает, то как мимо растяжки, взрыв, и разлетаются споры для того, чтобы попасть на эту новую гусеницу, на новую жертву. Кардицепс, вот, кстати, ребята, вот этот вот сюжет, он очень часто использовался. Да? Кстати, иногда кардицепс заставляет, он проникает и в муравьев, и точно так же, как мы уже видели, заставляет этих муравьев залезать куда-нибудь на самую большую травиночку и замирать там. То есть он тоже вот такой повелевает своей жертвой, своим хозяином, да, в кавычках хозяин. На самом деле, какой-то хозяин, это жертва. И вот этот вот, ребята, сюжет, он очень часто использовался. Вот и всякие вот в Голливуде были фильмы ужасов на эту тему, да. А вот из «Тьмы», «Новая эра Z» был такой фильм. В играх, кстати, в компьютерных этот сюжет тоже используется. «The Last of Us», Mass Effect там и так далее, да, я небольшой знаток игр, но я думаю, что вы мне сами перечислите другие игры, где этот сюжет тоже обыгран. Да, то есть сюжет этот не придумали компьютерщики, его взяли из природы. Вот
такая же вот история. То есть, если кордицепс попал в муравья, он заставляет его уходить прочь от муравейника, залезать на самую высокую какую-то тролиночку и замирать. Вот. Кордицепс китайский еще используют в медицине. Считается это какое-то великое вообще снадобье. Из него делают, ну, родители наверняка слышали, даже есть очень дорогие лекарства, которые на его основе делают. Едят его. Фантастически дорого стоит блюдо, которое готовят из кордицепса. Вот как я вам уже говорил, 50 тысяч долларов фунт. Вот не помню, ребят, не помню, сколько фунт, ну, посмотрите, прогуглите, сколько фунт по нашим мерам весов, да, самый дорогой гриб в мире. Ну, мы с вами продолжаем тему зомбирования своих хозяев паразитами, а вот этот, вы видели этого, такое существо, встречали, наверное, да? Иногда вот в речке, вы видели, стоишь так по колено в речке, если водичка прозрачная, и тут плывет вот такая вот штука. Ее называют иногда конский волос, да? Конский волос или называют волосатик. Вообще по-научному он называется волосатик. Вот такое, да, ласкательное имя. На самом деле существо... Ой, ребята, когда я был маленький, знаете, как боялись? Мы как ошпарены, что такое, конский волос, и все выскочили из речки, потому что мы были уверены, что этот конский волос, он в тебя проникает, он по тебе путешествует, а потом он доходит до сердца, и ты умираешь. Ну, на самом деле, проникнуть он в нас не может никак. Это очень длинная штука. Волосатиков, кстати, много, 2000 видов. Живут они где угодно, в разных странах. При этом... толщина у него небольшая, 1 миллиметр. Но длина может быть и метр, и 2 метра, и даже до 3 метров бывает. Волостатики, представляете? Их еще называют Гордиев червь. Самый умный из вас отгадал, почему Гордиев? Да, конечно, Гордиев узел, помните? Просто этот волостатик, он иногда скручивается в такой узел, который напоминает... Кто-то не знает, что Гордиев узел, да? Помните, когда мудреца одного попросили развязать этот узел, он сказал, чего? Взял меч, разрубил его. Вот. Вот очень похоже на такой мудреный, накрученный узел. Так вот, на самом деле волосатик тоже очень коварный червь. Это червь, это действительно червь, олигохет. Олигохет ничего вам не напоминает, да? Олигофреном мы иногда дразнимся. Олиго – это мало. Малощетинковые черви так называются. Они бывают олигохеты и полихеты. Полихеты – это многощетинковые. Вот морские черви бывают очень красивые. Они прямо как в перьях такие. А олигохеты – это вот малощетинковые. Это вот и волосатик, и дождевой наш червяк. Так вот, очень интересная жизнь у этого червячка. Он действительно живет в воде. В воде он себя прекрасно чувствует, плавает. У него нет ротового аппарата на самом деле. То есть он не может нас с вами прогрызть, в нас с вами внедриться. Потому что в воде он, как правило, вообще даже и не питается. Там уже его конечная стихия. Вот. А дело в том, что попадает он сначала, вот яйца, много-много яиц. Он откладывает какое-то неимоверное количество яиц, чуть ли не миллионы яиц откладывает этот червяк. Эти яйца носятся по воде и попадают они в мотыля сначала. Такие червячки – это личинки комара. Да? Потом мотыля кто-то съедает. Да? И в конечном счете вот так вот из одного промежуточного хозяина к другому они попадают к наземным насекомым. Вот кузнечикам в частности, да, к сверчкам очень часто попадают. Вот попил такой сверчок или кузнечик водички из речки и поцепил яичко. И все, и хана этому кузнечику. Вот дальше в нем начинает развиваться паразит, личинка вот этого червяка, и в определенный момент она точно так же околдовывает своего хозяина, начинает им повелевать. И иногда эти бедные кузнечики-сверчки, они сами зачем-то, сами не знают зачем, они идут и ищут воду, они ищут лужу, речку или пруд. Мало того, они прыгают в эту воду и топятся для того, чтобы вот эта личинка вернулась в свою родную стихию. Вот такая вот страшная история. Следующий у нас кто будет, ребята? Следующая картиночка. Следующая
картиночка у нас, по-моему, будет... О, это еще хуже. Это вот компьютерную игру или фильм еще не придумали на эту тему. Да? Это Сакулина. Сакулина – это рачок. Такой мелкий-мелкий рачок, она относится к усоногим. Нет, это не сакулина, это краб. Это краб, который ей поражен. То есть вот, представляете, как интересно бывает, что одно членистоногое, даже одно ракообразное, паразитирует на другом. То есть они родственники. Но тем не менее, вот этот рачок, он паразитирует на крабе. Причем как он паразитирует, ребята, это очень интересная история. Значит, рачок у сакулины, их больше 100 видов, они самые-самые разные. Они, вот личиночка, такая крошечная личиночка, они плавают по воде. Они же живут в море, находят своего краба хозяина, прилипают к нему, внедряются в него, да, они находят там сочленение, да, между вот, где вот эти доспехи у него сочленяются, вот там они находят всякие слабые места, щелочки, влезают в этого краба. Дальше происходит удивительная история. Вот у этой крошечной-крошечной личинки у нее на голове такой острый и крепкий шип. Все остальное моментально атрофируется. То есть она теряет свое тело. Все, у нее больше тело у нее не становится с конечностями, как у других ракообразных. То есть остается вот этот шип, которым она внедрилась, своего хозяина, и такая вот масса клеток. И дальше что происходит? И дальше эта сакулина, она начинает вживляться в своего хозяина. То есть она начинает, вот эти вот клетки, это масса клеток, они начинают делиться, плодиться и разбегаться. Разбегаться по его ножкам, по его клешням, по его усикам, по его глазам. И вот посмотрите следующую картинку, там будет такая схема. Там будет схема, это как эта сукулина, она внутри него, то есть она становится фактически, видите, вот она как, она внедрилась повсюду, абсолютно повсюду. Но потом ей приходит время размножаться. Она очень-очень плодовитая. И вот тогда наружу выходит вот эта вот часть ее половых органов, да, которая образует вот эту вот икру, яйца. Там тут же появляются самцы, как правило, самки внутри, да, внедряются в этого краба. Появляются самцы, которые вот висят вот на этой гирлянде яиц, и рак. Он тоже становится как зомби, и он как послушный зомби. Весь его организм работает на то, чтобы она сидит внутри него, она становится им, этим крабом. И он начинает обслуживать эту икру, он начинает прогонять водичку, да, чтобы вот там аэрация была, фильтровать это все, омывалось. Он начинает отгонять тех, кто хочет эту икру, может быть, съесть. Ну, а потом все это кончается тем, что сакулина, она его убивает. Личиночки расплываются в разные стороны и начинают искать своего хозяина. Краб даже линять в это время перестает, потому что членистоногие, как мы с вами знаем, они растут и линяют на протяжении всей своей жизни недолгой. И вот краб, пораженный сакулиной, он даже перестает линять. Еще одна история, тоже очень интересная. Следующая фотография нам, покажите фотографию 28. Мокрицу все видели, да? Конечно, вот она. Ну, тоже, это фактически, это, ну, почти мокрица, скажем так, только это необычная мокрица, это тоже рачок такой, который живет в море, в океане. Интересная, да, такая вот штука. И живет этот рачок в океане, и его главная задача – найти рыбу и заползти ей в рот. Зачем это нужно? А дальше она прикрепляется к его языку и начинает питаться его языком. Вот покажите нам, Александр, следующую картинку. Она поедом ест его язык, рыба хозяина. Вот она, видите? И когда она съедает этот язык целиком, дальше становится самое интересное. Она сама становится языком. То есть она становится таким вот протезом, который работает вместо языка. И она говорит своему рыбе-хозяину, да ладно, теперь я буду твоим языком. Видите, удивительно, вот следующую фотографию нам покажите, и вы увидите вот сама схема, да, как она прикрепляется. Видите, вот, то есть она работает как язык.
То есть она даже помогает своей рыбе хозяину пропихивать пищу там внутрь, в глотку. Вот такой вот удивительный сценарий. Ну а теперь 31-я картиночка. Ох, это коварное создание. Вот, ребят, нас с вами донимают комары, да? Нас с вами донимают некоторые другие, да, паразиты, клопы иногда бывают, клоп постельный. А вот в жарких странах, в Африке, в тропической Латинской Америке, особенно где пустыни, водится вот такая вот блоха. Эта блоха называется песчаная блоха. Чем она вредна? Вот песчаная блоха, она иногда поражает до 70% местного населения. Живет она в песочке, почему-то очень любит мужчин. К женщинам она меньше цепляется, а вот мужчин она любит прямо вот. И дальше вот покажите нам следующую картиночку. Она цепляется к ногам и начинает туда вот внедряться, вгрызаться. Ноги вот, видите, как раз палец, пораженный песчаной блохой, она же очень-очень маленькая. И когда она уже попадет внутрь, то у самки начинает расти вот это вот брюшко, набитое яйцами, растет, растет, растет там под кожей, затвердевает, становится как горошина, уже такая большая горошина, и она начинает причинять очень нестерпимую боль человеку. Да, человек не может ходить, это надо уже хирургическую операцию делать, вырезать оттуда эту песчаную блоху. Вот. А дальше, когда она созревает, кожа рвется, вот такой как выстрел, она выстреливается и разлетаются вот эти вот ее личинки в разные стороны, зарываются в песок для того, чтобы снова найти чьи-то ноги и туда к ним прикрепиться. Вот такая вот эта страшная мерзкая блоха. Покажите нам следующую, кстати, картиночку. Покажите, да. Вот она, видите, вот это она созрела, видите, у нее такой. И вот эта вот такая вот штука, блямба, она уже боль приносит очень сильно. А теперь покажите нам один предмет, следующую картинку. Дети мои, вы у меня сообразительные, вы проницательные, да? А вот теперь подумайте, что это такое? Я вам могу дать подсказку. Это вот такая вот штучка маленькая. Маленькая-маленькая, вот такая вот такусенькая. Представляете, какая тонкая резьба? Вот слева по слоновой кости, а справа, ну, это вообще ювелирные изделия. Ну, мы с вами только что говорили о блохе песчаной, да? А вот это что это такое? В средние века такие штуки делали, да. В средние века, ну, даже не средние, попозже, это век 15, 16, 17, да, вот времена трех мушкетеров. Ну, следующий нам покажите картинку, Александр. Может быть, на следующей картинке люди. Ну, взрослые-то все знают, да, взрослые книжки читают, они фильмы смотрят, в интернете гуляют, да. Вот что это такое? Это такая крышечка закрывается, да, получается такая сфера. Ну ладно, не буду вас мучить. Ребята, это блохоловки. Для чего такие блохоловки нужны? Дело в том, что вот в веке в 15, 16, 17, в этом галантном веке, да, когда все такие модники, модницы ходили, все такие в бархате, в золоте, да, все в ювелирных украшениях, с гигиеной было очень плохо. Они все не мылись, они все пахли страшно, не, ну, в жизни запах немытого тела, это как бомжи, вот проходишь мимо иногда, да, вот этот запах очень неприятный. И вот тогда, кстати, парфюмерия это и появилась, духи для чего делали? Чтобы вот этот неприятный запах отбить как-то, да? И, конечно, по таким людям во дворцах, при королевском дворце, вот такие вот самые светские модники, по ним полками ползали блохи. И вот это как раз блохоловка. Они подвешивали такие, ну, у богатых людей были блохоловки, украшенные драгоценными камнями из золота, и серебра, и слоновой кости. Представляете, сколько тогда блохоловочек стоило, да? И она работала, вот там какие-то аттрактанты были с медом, с липкими такими. И вот туда забирались блохи, прилипали, не могли оттуда выбраться. А вот ленты для мух, видели, да? Вот принцип такой же, развешивать ленты для мух. А здесь эти блохоловочки, они просто подвешивались. Всех их ели поедом, эти блохи. Поэтому вот какой-нибудь светский бал, и вот все танцуют, а время от времени все вот так вот и чешутся, да? Мало того, а блох, вот кавалеры,
могли свои любимые снять блоху и беречь в такой блохоловке, носить. Вот специальные были такие домики. И эта блоха с моей любимой девушки, которая пила кровь моей возлюбленной. И вот как священную реликвию носили кавалеры эту блоху. Виктор Гюго, по-моему, написал, сейчас я не помню. У него хорошая такая была где-то фраза, что блоха, вот вредная такая штука, насекомая, крошечная, она может мучить огромного льва, царя зверей, и лев будет страдать, и ничего с этой кусачей блохой не может сделать. А блоха, напившись львиной крови, будет стучать себя лапкой в грудь и кричать: «Да вы кто такие? А во мне течет кровь льва!» Вот они какие блохи, да? Но самое интересное, ребята, вот что. Что в это же время многие этих блох держали как домашних животных. Ну, кто-то из вас, наверное, слушал оперу «Фауст», да? Ну, вряд ли читал, но, наверное, оперу слушали. Вот там есть такая ария в опере «Фауст», ее Мефистофель, по-моему, в кабаке поет, ее блестяще пел Шаляпин Федор Иванович. «Жил-был король когда-то, при нем блоха жила, берег блоху, как злато лелеял, как сынка». Помните, блоха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. «И в шелк, и в бархат чудный блоха наряжена, и носит крест нагрудный на ленте ордена, блоха, ха-ха-ха-ха». Ну, нам непонятно, да, ну, чуть бред какой-то, сюрреализм, да. А вот современникам Гёте, это был 18 век, да, было все понятно, о чем идет речь. Потому что эти времена были не за горами. Эта речь как раз идет об этой эпохе, когда блохи, вот следующую фотографию нам покажите, блох дрессировали. И даже был такой блошиный цирк, ребята. То есть знать при Королевском дворце очень любили вот эти рассматривать представления блошиного цирка. И что там блохи только не делали. Их наряжали в разные костюмчики, в дам, в кавалеров, шпажки им к передним лапкам приклеивали, представляете? Какие были мастера, которые вот эти все миниатюрные костюмчики, шапочки, шпажки для них, для блох. Вот, кстати, откуда, помните, у Лескова, левшата, который подковал блоху, Лесков тоже не выдумывал ничего. То есть эта традиция оттуда пошла, 16-17 век, когда блох действительно их запряжали в кареты. Вот следующую нам покажите фотографию. А, мало того, ребят, я вам по секрету скажу, блох даже дрессировали. Потому что блоху надо было отучить прыгать. Блохи же-то прыгучие. И там были специальные методики, как ее отучить прыгать, да? Как ее запрягать в тележку. То есть были даже такие вот методики дрессировки блох. Ну, мы с вами понимаем, что блоха, конечно, она не настолько умная, чтобы ее дрессировать как собаку на положительном, на отрицательном подкреплении, да? Нет, конечно. Но, тем не менее, методики были. Методики такие были. Действительно, чудеса показывали в этих блошиных цирках. И вот был такой дрессировщик, знаменитый блох Обичини, да, Обичини его звали, и как-то на обеде у короля Луи Филиппа вот этот дрессировщик Обичини потерял свою любимую блоху. Она вот у него была все время в такой драгоценной тоже горошинке, и вот он страшно переживал: «Господи, где же моя звезда?» Лючия, по-моему, ее звали, или... я не помню, он Лючи или Люси ее звали, эту любимую блоху, он был страшно огорчен: «Вот завтра представление, она же у меня вообще примадонна в моем блошином цирке», и все ползали под столами, искали, так ее не нашли. А потом ее какой-то герцог нашел, она к нему как-то вот случайно завалилась там за манжету, и он послал слугу, чтобы слуга принес эту любимую блоху дрессировщику Обичини с запиской: «Лючия сегодня уже пообедала». То есть вы поняли, да? То есть она уже чьи-то кровушки попила, это Лючия. Вот так вот. Но, ребят, давайте не будем забывать о том, что блохи все-таки, это не только забава, блохи переносят очень много очень опасных для людей болезней, в том числе антропозоносных болезней, а так называются болезни, которые в одинаковой мере опасны и для людей, и для животных. И, кстати, чума, вот эта страшная эпидемия чумы, да, она как распространялась? Ну, многие из вас читали, да, что сначала, ну, люди сразу заметили, что крысы, мыши тут причем, да, и сурки, кстати.
она пошла из Монголии, вот первая такая страшная волна, потому что там монголы ели сурков, но самое главное, что носителями чумы были паразиты, блохи, которые жили вот на тех же сурках, на мышках, на крысах. И чума, сколько она унесла человеческих жизней, больше, чем все войны. Поэтому, ну и другие, там и боррелиоз они переносят, и многие другие заболевания. Так, а вот, кстати, если мы с вами заговорили о заболеваниях, о боррелиозе в том числе, вот покажите нам следующую картиночку. Там, по-моему, будет цирк еще, да, Александр? Мы сейчас пролистаем цирк. Вот он, видите? Вот эта гравюра, которая показывает, и на велосипедах, они в каретах ездят, и блоха, кучер. Ну, конечно, видите, там такая вот тонкий-тонкий волосочек, который держит эту блоху, чтобы она не убежала со своего места. Но стояла большая такая линза, увеличительное стекло, через которую, как через телевизор, можно было наблюдать все это представление блошиного цирка. Дальше нам покажите еще. Да, ребята, слышу, блошиный рынок, да, тоже, ну, вот... Кстати, об этимологии, да? Блошиный рынок в честь блох с тех времен и назвали, потому что там можно было и блох подцепить на ком-то из продавцов или из покупателей. Так, следующее нам покажите картинку. The dance. Вот такие блошиные танцы. Ну, как-то их, видимо, скрепляли. Двух блошек, одна из них изображала даму, другая кавалеру, чтобы они не расцепились, и получалось такое впечатление, что они танцуют. Ну, вот такая забава была любимая в 16-17 веке. Во времена трех мушкетеров, кстати. Так что Д'Артаньян мог носить блоху своей любимой Бонасье на груди. Вот она, блоха, которая пила кровь моей любимой. А это кто? Угадали, конечно, это клещ. Это клещ, не просто клещ. Это иксодовые клещи, так называемые. Их много разных, иксодовых клещей. Это те самые клещи, которые просыпаются в наших лесах, в наших перелесочках, и которые начинают нас весной атаковать. Ну, они и сейчас есть, но самое такое клещевое время – это весна ранняя. Клещ переносит огромное количество всяких болезней. Энцефалит самый опасный, да? Вот я помню, ну, слава богу, у нас в Подмосковье энцефалита нет в средней полосе. Зато он есть в Сибири, на Дальнем Востоке. И когда я служил в армии на Дальнем Востоке, я служил в Приморском крае. Это было давно, братцы, это было 40 лет назад. О, 42 года назад. Вот, и когда мы уезжали в сопки на стрельбище, то вот у нас звучала команда время от времени: «По пояс раздеваюсь!» И мы все, солдатики, раздевались по пояс и осматривали друг друга на предмет клещей. Потому что клещ, когда попадает, он ползет только вверх. Ну, когда вы идете весной в лес, да, если вдруг вот случайно зашли в лес, знаете, что сделаете? Возьмите штанины и заправьте их в носки. То есть, в принципе, это уже хорошая мера, чтобы под штанину вам клещ не залез. Вот. И тогда вы его время от времени, если будете друг друга осматривать, вы увидите этого клещика, который по вам ползет. Нам, правда, делали в армии, я помню, прививки от энцефалита. О, братцы, это была самая болезненная прививка под лопатку. Это такая боль была. У меня глаза на лоб полезли, она долго потом не проходила. Но вот делали прививки от энцефалита. Помимо энцефалита, болезнь Лайма клещи разносят. Вот это тоже очень опасная штука, потому что болезнь Лайма можно принять за простуду. Такие же симптомы: температура, там, насморк, кашель, человек думает, что у него просто простуда, а на самом деле его укусил клещ и занес ему эту болезнь. И я недавно читал статью очень любопытную, который, ну, это уже не вам, это интересно будет взрослым, особенно старшего поколения, кто нас сейчас подслушивает и подглядывает. Так вот, в этой статье говорилось о том, что порядка 30 или даже 40% проблем с суставами, опорно-двигательный аппарат, это осложнение после перенесенной на ногах болезни Лайма. То есть человек даже не знал, что он там несколько лет назад его цепанул клещ, и он переболел этой болезнью, а как осложнение пошли вот эти вот проблемы с суставами. Так вот, клещ. Клещ, естественно, он тоже у нас относится к членистоногим. Клещи, ребята, это не насекомые клещи, помните? Это не клещи, не насекомые, не пауки, это именно клещи, хотя тоже членистоногие. Вот следующую нам покажите картиночку. Он впивается, это паразит, самый натуральный паразит, он пьет нашу кровь. Вот, вот следующая картинка, вы увидели, как он вошел туда. Дальше он начинает насасываться. Видите, у него брюшко такое,
как резиновый такой бурдюк. Он пьет нашу кровь и сосет, сосет ее, насасывается. Вот я недавно, кстати, клеща подцепил. Вот здесь под лопаткой он у меня был. Я сначала думал, что прыщик какой-то. Хожу, все смотрю, прыщик. Потом поворачиваюсь перед душем в зеркало, смотрю. То есть мне даже не больно было. Несколько дней он у меня тут сидел и сосал мою кровь. Если такое случилось, да, то, ребят, конечно, есть люди мнительные, но я к этому спокойно отношусь. А есть люди мнительные, вот тогда попробуйте этого клещика выдернуть оттуда, да, вот рекомендуют маслом подсолнечным или оливковым его залить, да, чтобы он начал задыхаться. А самого клеща в пакетик отнесите в поликлинику и там дайте на анализ, вам скажут, был он чем-то инфицирован или нет. И вот следующую фотку нам покажите, Александр, это он уже насосался, сволочь такая, вот, простите, не сдержался. Ох, как я их не люблю, этих клещей. Сколько они меня крови попили, сколько они мне испортили прекрасных весенних дней. Вот это вот он уже насосался, такой, что он уже ходить не может. Видите, такая вот бочка. А вот следующую нам покажите картиночку, и вы увидите, что клещики, ну, с другой стороны, им куда деваться. Вот их природа такая создала, они вынуждены паразитировать. Вот видите, тут четыре клещика, они все четыре разные. Это личинки. Личинки на разных стадиях роста. Все как у других членистоногих. Они растут, линяют и растут таким образом. Да? Так вот, первый год вот такая крошечная личиночка, она просыпается рано-рано весной. И она залезает на травиночку. Ну, куда-то невысоко залезает. Потому что ей высоко-то не надо. Ей надо кого-то маленького поймать. Мышку какую-нибудь, да, крыску. И вот она залезла на травиночку, расставила свои лапки. И там у нее чуткие-чуткие локаторы, которые вот термолокаторы, они чувствуют тепло. И она поворачивается во все стороны. Оп, бежит мышка, бежит. Если она пробегает мимо, ей нужно зацепиться за эту мышку, прилепиться к ней и сосать ее кровь. Потом, засавшись, она от нее отстегнется, упадет и зароется в землю, и будет ждать следующего года. Перелиняет и станет уже побольше. И снова она залезет, но уже повыше на травинку. И на следующий год. И будет ждать новую жертву. Ну, уже мышки там внизу где-то бегают. Она ждет кого-то там, зайчика какого-нибудь, да? Или барсучка, кто-то побольше. Также прицепится, насосется крови, потом отстегнется, перезимует. И вот она уже еще больше стала, да? И вот тогда, в конечном итоге, она будет залезать все выше, выше и выше. И искать жертву все больше, больше и больше. Вот такие они клещи. Вот 45-я картиночка как раз. У нас вот этот вот клещик, который сидит на ветке. И, кстати, ребят, вот иногда говорят, у меня соседи, я помню, все березы поспиливали. Я говорю, зачем? Клещи с них прыгают. Да не прыгают, они на деревья не залезают. Они все в траве сидят, клещи. Клещ никогда в жизни не полезет на березу, не будет оттуда на вас прыгать. Он сидит на траве. Так что вот если кто-то из взрослых такой вот паникер, вы ему так и скажите. Клещи по деревьям не лазят, они все на кустах и на траве. А вот следующую покажите нам картиночку. Кто это будет? Кто-нибудь знает? Это у нас картиночка номер 46. Да? Кто это? Нет, ребят, это не муха и не шмель. Это овод. Вот у нас иногда оводами называют вот этих вот больших слепней, таких вот, да, которые иногда... Ну, ребят, часто было, особенно на пляже, где-нибудь на речке, да, около озера. Вот очень часто ты мокрое тело, ты вылезаешь из воды, и они на запах мокрого тела, вот такой, зараза, он крупный, и он еще так укусит, что после него волдырь вздувается. Это на самом деле это не овод, это слепень. Мы их часто называем оводами. И вот, кстати, Александр, покажите следующую картиночку. Это обложка книги. Не читали такую книгу? Ее написала Войнич. Называется книга «Овод». А, кино смотрел кто-то, да, молодец. Вот, это такая романтическая история про революционера, который, ну, там очень долгая такая длинная история. Вот девочкам очень она понравится, эта история. Он имитировал, его оклеветали, и он сделал вид, что он покончил с собой, а потом он весь израненный, весь изуродованный, снова появился в этом обществе, стал журналистом, вот как овод, он не давал им покоя, занимался революционной деятельностью, и овод, потому что он их все время жалил, он не давал им покоя. Вот Войнич, она сделала очень большую ошибку, что назвала книгу «Овод». Ну, слепень надо. Ну, слепень, да, революционер, ну, не романтично, овод, вот что-то в этом есть. На самом деле овод, он не жалится.
Овод, он откладывает яйца на теле коровы, да, или быка, есть бычий овод, он так и называется. И потом эти яйца, личинки, они уже проникают туда, вот под кожу. И вот там они уже, это паразиты, это эндопаразитизм, это классический эндопаразитизм. И дальше вот, когда уже эта личинка вырастет, она прогрызает на шкуре дырку, и уже вот имаго, помните, конечной стадии с крылышками, выпархивает наружу. Поэтому, ребят, вот что такое лосины, кто-нибудь слышал, да? Правильно, носили лосины. Это такие из кожи, как панталоны у военных они были, помните, да, как в кальсонах они такие на картинках. На самом деле, конечно, они, это не кальсоны. Это такие штаны из шкуры лося выделаны, и они надевались мокрыми. То есть в них можно было влезть только когда они мокрыми, потом они высыхали и обтягивали ноги. Ну, если у кого-то красивые ноги, то там им нравилось. Так вот, очень часто шкуры лосей браковали из-за того, что они были изуродованы дырами оводов. Поэтому трудно было найти. Вот приходилось несколько лосей убивать для того, чтобы сделать там пару лосин или другую, потому что все остальное было изъедено вот этими дырами оводов, которые вылетали наружу. Так, ну следующую нам покажите картинку. После овода 48-я картинка. Вот такое вот интересное создание. Такое впечатление, что оно из вороненой стали, да? Такое синее, блестящее, да? Как доспех у рыцаря. Видели такое существо, да? Кто знает, что это? Кто это? Да, жук. Это жук-майка. Майки относятся к жукам-нарывникам. Если вы увидели... Почему майка? Потому что весной в мае их можно видеть. Это вот самка, которая таскает за собой вот это тяжелое-тяжелое брюхо, набитое яйцами. Видите, она не летать не может, ничего, она еле ползет с этими своими яйцами. И из яичек потом выводятся маленькие-маленькие личиночки. Нарывники почему? Не берите, ребята, в руки ни в коем случае. Потому что она выделяет такой вот состав, из-за которого на коже образуются волдыри. И если этот волдырь повредить, он начинает очень чесаться, очень неприятно, болеть начинает. Поэтому майку в руки не берите никогда. Но самое интересное другое. Вот, Александр, следующую покажите нам картиночку. Это личинки майки. Личинки майки – это вот такие вот червячки, желтые червячки яркого цвета. Как вы думаете, зачем им нужно быть такими яркими? А потому что им надо путешествовать, им тоже надо автостопом путешествовать и как-то летать. А как они будут летать? Они могут летать, только прицепившись к какому-то летающему насекомому. У них есть специальные такие приспособления, крючочки такие, которыми они крепко держатся. Так вот эти личинки, они собираются вместе и образуют цветок. То есть они вот скрепляются друг с другом. Видели, наверное, на парадах, на каких-то вот массовых таких вот праздниках, да, люди образуют как живой цветок. Становится как много-много людей, как лепестки, да, еще не в разных одеждах, чтобы лепестки разного цвета. Вот точно так же эти личинки. Они собираются вместе, и они вместе образуют как вот на таком празднике цветок. Прилетает какая-нибудь муха или пчела, думает, что это цветок, ну, а к ней уже несколько личинок прицепились и летят дальше. Возникает вопрос, паразит это или нет? Нет, конечно, нет, ребята. Это не паразит. Потому что они не питаются телом. Им нужно перебраться. Вот покажите следующую нам картиночку. Вот если вы поймаете жука-навозника, где-нибудь на лесной просеке, да, он красивый такой, вы возьмите этого навозника, переверните. Посмотрите, ох, прямо в час пик, видите, прям давка какая на этом навознике. На нем вы обязательно заметите мелких-мелких клещей. Но это тоже не паразит. Они на нем путешествуют, на этом навознике. Они используют навозника как автобус. Да? Вернее, не как автобус, как лайнер. Он же летает, да? Как пассажирский лайнер. Вот это, видите, в сезон очень много клещиков к нему прицепилось. И не только навозников. Вот следующую покажите нам фотографию. Это вот они так прицепились к шмелю. Но, конечно, это не значит, что эти клещи, они паразитируют. Нет, это автостоп. Это совершенно нормально. А вот следующая, это наша будет последняя, да, история. Успеем сегодня на вопросы поотвечать, ребята. Вот эта тетенька, она ждет ребеночка, а рядом с ней кошечка.
А вот многие врачи говорят, если вы ждете ребенка, то кошечку свою лучше отдайте кому-нибудь на это время, либо родственникам, либо друзьям. Не надо бы, чтобы у беременной женщины рядом была кошечка. Почему? Потому что есть такой паразит, он называется токсоплазма. И вот эта токсоплазма, она очень интересная штука. Она может привести, вызывать даже шизофрению и умственную отсталость у детей. Напугал, да? Конечный хозяин, у нее несколько промежуточных хозяев, вот токсоплазмы. Конечный ее хозяин – это кошка. Но иногда вместо кошки она может попасть и к человеку. Человеку она навредить взрослому особо не может, но она очень опасна, что если этот человек – беременная женщина. Потому что токсоплазма, она может повредить мозг младенца, который в утробе матери, и ну, младенец потом будет с психическими отклонениями, вплоть до шизофрении, как я уже говорил. Это вот недавние исследования это подтвердили. Да? Так вот, токсоплазма, она промежуточные хозяева у нее, например, мышки, крыски. И когда она попадает, вот этот паразит, к мышке-крышке, к мышке, она тоже начинает повелевать поведением своего хозяина. И вот такая пораженная мышка, она вдруг чувствует непреодолимую страсть и тягу кошачьей мочи. То есть она ищет этот запах кошачьей мочи и начинает вести себя очень странно. Она словно ждет, когда ее найдет кошка и съест. Потому что токсоплазме нужно попасть в желудок кошки. Видите, какая интересная история. Есть, я вам мог, собственно говоря, мы уже заканчиваем, ребят, поэтому если есть у вас вопросы, мы отвечаем сегодня. Вы их можете уже сразу набирать в комментариях. Вот. Очень много разных сценариев. Видите, ребят, особенно вот, конечно, всем нравятся вот такие вот сценарии с зомбированием своих жертв. Ну, например, есть паразиты, которые что-то там такое сотворяют с улитками, что у них начинают светиться глаза в темноте, да, чтобы их съели побыстрее. Есть паразиты, которые живут внутри этих улиток, и эти паразиты, они провоцируют их, они влияют на организм своего хозяина так, что у них появляются такие яркие красные выросты, похожие на ягоды, их склевывают птицы, потому что улитка – это всего лишь промежуточный паразит, им нужно попасть к конечному, а конечная – это птица. Совершенно фантастические сценарии, совершенно фантастические разыгрываются вот такие вот драмы в мире природы. И, конечно же, это все ученые сумели разгадать только вот в последние уже столетия, там, полтора столетия, когда у ученых уже были чуткие приборы, микроскопы, когда они просто смогли сделать вот эти свои ключевые открытия. То есть тогда открылся целый мир паразитов. Откуда они вообще взялись? Вот мы как раз не так давно встречались с Кириллом Яськовым в палеонтологическом музее. Вот очень известный наш палеонтолог. Он, кстати, в центре. Вот, кстати, вот, пожалуйста, схема сейчас, видите, да? Промежуточные хозяева – это как раз, что касается токсоплазмы. И Кирилл Яськов сказал очень хорошую фразу, что весь паразитизм, он вышел из симбиотизма, из симбиотических отношений. То есть сначала был симбиоз, такое взаимовыгодное сотрудничество. Помните, мы с вами, больше, чем дружба наша с вами была такая беседа про симбиоз. А потом симбиоз кончился тем, что один из этих симбионтов начал наглеть, начал вести себя подло, хитро, манипулировать своим другом, и так стал эволюционно развиваться паразитизм. Но здесь вот какая штука, братцы мои. Разные есть, кстати, формы паразитизма. Вот есть обязательные паразиты, да, так называется, обязательная форма паразитизма. Но это в основном эндопаразитизм, да, вот ленточные черви. Вот те самые глисты или гельминты, которые в нас с вами живут. Ребят, в нас с вами есть гельминты, есть паразиты. Как бы вы их ни гоняли, все равно гельминты у нас были, есть и будут. И паразиты, они всегда есть. То есть на здоровой собаке или на здоровой кошке 2-3 блохи всегда будут жить. Но самое главное, чтобы животное было здоровым, потому что у него есть внутренние механизмы борьбы с этими паразитами. А вот если животное больное, если слабый иммунитет, вот тут паразиты начинают на нем плодиться. Да, то же самое и с нами.
То есть можно, конечно, провести такую тотальную дегельминтизацию организма. Это, кстати, надо делать. Особенно тем, у кого дачи, кто с землей работает, потому что с землей попадают яйца многих глистов к нам внутри. А у нас внутри паразитов полно, они живут и в печени, и в легких, и где только не живут. Вот, поэтому, конечно, время от времени надо осматриваться у врачей, надо проводить такую дегельминтизацию, но не тотально. Потому что что такое дегельминтизация? Это ковровая бомбардировка, которая убивает все живое внутри нас. И надо заносить другие микроорганизмы, которые помогают нам в нашей жизнедеятельности. Потому что если некоторые паразиты, они даже приносят определенную пользу. Тут все очень сложно, ребят. То есть нельзя так шашкой махать и все вырубать. Вот есть такой институт гельминтологии, научно-исследовательский институт гельминтологии. В Москве он находится. Кстати, очень красивое здание. Это бывшая усадьба, дворец, по-моему, Гагариных, если мне память не изменяет. И там есть музей гельминтов. И директор, по-моему, Гальперин, профессор Гальперин, он мне показывал такой большой сосуд формалина. И там огромный глист, царь глист, такой глист, всем глистам глист. Как вы думаете, в ком он жил? Конечно, во внутренностях кита, по-моему, даже чуть ли не голубого кита, то есть это самое огромное. Да, кто-то правильно вспомнил бычий цепень на картинке, учебник зоологии, да, вот этот вот огромный бычий цепень, несколько метров, который может жить в человеке. Так вот, обязательная форма паразитизма, необязательная, да, это факультативная. Помните, мы с вами про миногу говорили, да, то есть она может присосаться к лососю, а может не присосаться. Вот, эндопаразитизм, закрепление, да, пройденного, эктопаразитизм, наружный, да, ну и есть временные паразиты, так называемые, да, это временный паразит от комара, например, да, который прилетел, нас насосался кровью и улетел. Это временный паразитизм. Ну и, соответственно, есть микропаразиты и макропаразиты. Вот, собственно говоря, ребята, мы с вами эту тему на этом закончим. Вопросы у нас есть? Остались вопросы сегодня? Можете задавать вопросы. Я постараюсь на них ответить. О, пошли вопросы, да. Чего немного? Минога может человека вцепиться? Ну, вцепиться-то она может ему... Нет, ребят, ей нет такой нужды, знаете почему? Потому что зачем вцепиться? Обороняет, что ли? У миноги есть прекрасное средство защиты. Она выпускает желе такое, противное, скользкое желе. То есть, если вы поймаете штук 20 миног и положите их в ведро, то там образуется такой желеобразная масса, как студень, и она становится склизкая, и она выскакивает из любой пасти. Это у нее такая форма защиты. Вот это вот желе такое, вот обильное желе, которое она как смазка такая, да, как вот выпускает. Поэтому вцепляться зачем? Чтобы к вам прикрепиться и сосать вашу кровь? Нет. Ну вы же ее тут же оторвете, у вас есть руки. Это лосось не может этого сделать. Как он это сделает? У него же ручек-то нету с пальчиками, как у вас, да? У него только плавнички. И то, если это здоровый, мощный лосось, если он почувствовал что-то неладное, это же очень мощная рыба. Он побьется боками об какие-нибудь там подводные камни, он попробует ее как-то счистить себя. Лосось. Представляете, что такое лосось? Вот водопад представили себе? А лосось, он так плавает, что он по этому водопаду в нерест, он поднимается вверх по струе. То есть у него скорость выше, чем скорость падения воды. Вот какая-то мощь, это литые мышцы. Поэтому если лосось здоровый, он эту миногу скинет, он ее затопчет. А вот если лосось не очень здоровый, то у него будет сидеть эта минога и поедом его есть. Раз живут на другом организме, на дереве, выходят паразиты или симбиоты. Ух ты, ребята. Значит, смотрите. Если они живут на другом организме, на дереве, да? Вот смотрите, давайте рассматриваем следующие варианты. Первое – это паразит. Может жить на дереве, да? Может жить на дереве паразит. Рафлезия, помните? У рафлезии же ничего нету. У нее ни листьев нет, ни веток. Она вот вживляется в организм дерева хозяина и только вот цветок свой огромный, вонючий выпускает, да? Трупная лилия. Это первый вариант. Второй вариант – это полупаразит, как амёба. То есть у нее есть фотосинтез, она живет, она чуть-чуть посасывает соки деревьев, да? Третий вариант – это симбионт, это гриб, вот мицелий гриба. Вот вы пошли по грибы, да, и вы собираете подберезовики, подосиновики, поддубники, да? Почему?
Березы растут под березами, подосиновики под осинами. Маслята где растут? Правильно. Под соснами. А еще где растут? Правильно, умницы. Под лиственницами, желтенькие маслята. А кто еще? Рыжик под елкой. Да? Это симбионты. То есть они образуют микоризу. Что такое микориза? А это вот когда мицелий гриба переплетается с корнями дерева, и они начинают вот этот симбиоз. Больше, чем дружба. Посмотрите нашу встречу в интернете, кто не видел. Наберите архе, дети, путешествие с натуралистом, больше, чем дружба. Ну, там это все рассказывают. И вот тогда они начинают друг друга подкармливать. Потому что гриб, он может одни вещества из почвы выбирать. Гриб, он может одни вещества из почвы выбирать и подкармливать дерево. А дерево

Китайцам они из него бактерии, чего синтезируют прочие биоударные оружия. Нет, китайцы, они из него бактерии не синтезируют и прочие биоударные оружия. Ребята, ну какие вы молодцы, такие вопросы задаете. Я бы такого даже не придумал. Надо подсказать китайцам, они такие затейники, может, они научатся это делать. Нет. Китайцам кардицепс нужен, они его называют, во-первых, как-то они его называют драгоценный гриб, вот какое-то название у них есть. Я просто был когда в Тибете, но это китайская часть Тибета, это провинция Сычуань, мы высоко там в горах, вот как раз мне там рассказывали местные жители, сборщики кардицепса. Считается, во-первых, что если ты нашел кардицепс, на тебя это тебе пруха везуха, и с этого момента тебе начнет страшно вести. Самое главное, это лекарство. Это очень ценное лекарство. Но китайцы, они, ребята, очень странные. Они начинают лечиться такими вещами, которые лекарствами не являются. Ну, например, ног, рог носорога, да? В Китае на вес золота. Или рога сайгаков. Я уж не буду говорить, от чего, это я... В архе взрослом в ночном расскажу как-нибудь. Доказывали ученые, что там нет ничего, никаких лекарств. Но есть такая штука, как психосоматика. То есть, если человек свято верит, что вот это помогает, ему действительно поможет, потому что он дает внутренние карманы, установки своему организму. Насколько помогает кардицепс? Видимо, помогает, потому что многими грибами лечатся. Вот я надеюсь, Михаил Вишневский, замечательный эколог. Меня, кстати, кто-то недавно в комментариях, Михаил Вишневский говорит, что бледная поганка, если лежала в лукошке с другими грибами, Миша, обязательно позвоню, мы с ним старые добрые товарищи. Это когда я сказал, что бледная поганка настолько ядовитая, что может лежать с другими грибами, и потом можно подцепить этот яд, да? Кто говорит, а вот Вишневский сказал, что не цепляет. Позвоню, Миша, обязательно уточню. Прежде всего, это как лекарство, да? Ну и потом продать вот этим, как они, знаете, нас презрительно иногда называют белые обезьяны. Ну, мы сейчас им расскажем эти сказки наши китайские, они поверят и купят эти кардицепсы за безумные деньги, что и происходило регулярно, да? Китайцы, они очень любят нам рассказывать сказки, мы верим в эти сказки, потом начинаем что-то у них покупать. Вот такой они народ. Так можно личину проглотить. Лучше что же, зрачка или крючка не пить, сырой водицы? Не, лучше не пить сырой водицы, конечно, не пей из копытца, Иванушка. Помните сказку? Ребят, конечно, из ключа, ну, не надо пить сырую водицу, если вы знаете, что есть какой-то источник проверенный. Вот рядом с населенными пунктами есть так называемые святые источники, куда все ходят за водой, там замечательная вода, вам обязательно расскажут историю про очередного святого, который посохом ударил, на этом месте ключ забил. Дело не в этом. Дело в том, что если все туда ходят, значит, все оттуда пьют, и они живы-здоровы. А кто-то бдительный, наверное, еще проверял эту воду, да, носил ее на анализ. А если вы ее пьете воду в дикой природе, ну, если речь пошла об выживании, тогда это одно дело. Но есть таблетки специальные обеззараживающие. Можно марганцовочки туда немножко кинуть, но не надо. Так, все ли гематофаги, кровососы являются паразитами? Ну да, конечно. Ну, другое дело, что они все по-разному, по разным целям пьют кровь. Кто-то пьет кровь, потому что ей питается, а кто-то, вот как комар, например, да, там сам только пьют кровь. Эта кровь им нужна для, как вот такое первичное питание для личинок. Вот у очень многих вот мальки, да, личинки очень многие, когда появляются на свет из яйца, то у них есть так называемый желтковый мешочек. Это вот такой запас еды, который они берут с собой в большую жизнь из яйца, когда выходят, вылупливаются или из икринки. Поэтому им же там нужен, вот когда они в яйце сидят, да, то им, что такое желток? Желток – это пища для зародыша, для развивающегося. Она где-то нужна, поэтому вот есть паразиты, которые пьют кровь для того, чтобы была пища у их личинок. А кто-то сам в этой крови питается, да, как тот же клещ. Спасибо, мне 7 лет просят сделать отдельную лекцию про диких кошек, чтобы было побольше о пантере. О, 7 лет. Про диких кошек. Ребят, давайте про диких кошек сделаем с удовольствием, да, тем более, давайте, ребят, так, вот,
у нас на сентябрь уже свежий.

Верстанной темы. Я себе сейчас запишу где-нибудь, да, октябрь, дикие кошки. Дикие кошки. Давайте я предлагаю вот что, братцы мои дорогие. Давайте мы с вами поговорим и о диких кошках, и о домашних. Потому что 1,5-2 часа только о диких кошках, я боюсь, вам будет скучно. Поэтому давайте мы все-таки с вами поговорим и о диких кошках, и о домашних. Вместе как-то это соединим. А если получится, может быть, про каких-то родственников еще поговорим по отряду Корневора, да, там про виверовых или там про коних, а может и не поговорим. Так, с токсоплазмом мышка перестает бояться кошек и ищет их мочу. А как на человека влияет этот паразит? Какое поведение становится? Ребят, вот здесь очень спорный вопрос. Если я сейчас начну говорить на эту тему, я боюсь, что меня потом подстерегут и зонтиками побьют. Дело в том, что лет 10 своей жизни я поработал в издательском доме «Друг» и был членом редколлегии журнала «Друг любителей собак». Рядом был точно такой же журнал «Друг любителей кошек». Поэтому мне очень плотно приходилось и с миром кинологии общаться, и с миром фелинологии, да, и с кошачьим, и с собачьим. И очень близко наблюдать и кошатников, и собачников, и заводчиков кошек, и заводчиков собак. Так вот, более сумасшедшими и скандальными, чем заводчики собак, и более сумасшедшими, могут быть заводчики кошек. Я вам скажу одно, что кошка – это ж такая тварь. Вот у меня всю жизнь кошки, у меня сейчас 7 кошек на участке, и своя кошка здесь живет. Я их всю жизнь с помойки подбираю, я им всю жизнь помогаю, я их выращиваю. А кошки, они, в отличие от собаки, они нас используют. Сейчас обязательно какая-нибудь сумасшедшая кошачница начнет мне рассказывать про кошку, которая спасла ей жизнь, которая позвонила по телефону, вызвала скорую помощь. Вот мое такое впечатление, что кошки влияют на людей так, что люди становятся их рабами. Они живут ради этой кошки, ради своей любимой ненаглядной кошки. Они готовы жизнь отдать ради своей кошечки. Они всем показывают свою фотографию. Они чуть что, вот посмотри на мою кисочку, вот она, вот она, вот она. А кошка так это лениво на нее посмотрит, когда она придет домой. Вы читали Метерлинка, кстати, «Синюю птицу»? Нет, почитайте. Очень интересная сказка, философская сказка. Там Титиль и Метиль, помните, мальчик и девочка, и они, когда отправляются искать кошку, с ними идет хлеб, с ними идет огонь, да, и с ними идет кошка Тилетта и собака Тило. И если вы помните, кошка Тилетта, она хочет убить детей. А собака Тила, он все время их защищает. А дети гонят, Тила, противный, уйди, а вот Тилетта. Вот это потрясающая схема взаимоотношений кошки и собаки. Я уже нажил себе врагов. Ребята, милые, вам скажу честно, я на самом деле всех люблю, и кошек, и собак. Это я иронизирую. Надеюсь, взрослые поняли мою иронию. Вот влияет ли токсоплазма или нет, на то, что очень часто хозяева кошек становятся сумасшедшими. Мне в свое время, я брал интервью Джигарханяна, и мне один мой друг сказал, если хочешь, чтобы он был твой, спроси его про его любимого кота. Только он говорит, будет 2 часа говорить, ты его не остановишь, а потом делай с ним все, что угодно. Так оно и было. Так, бывают ли паразиты у домашних тараканов? Ну, конечно, бывает. Вы кого имеете в виду под домашними тараканами? Тараканов, которые у вас на кухне живут, у дедушки за печкой, у компании сидит, да? 4 неразлучных таракана и сверчок. Или вы имеете в виду каких-нибудь там мадагаскарских шипящих тараканов, или там кубинских, или туркменских, которые у вас в инсектарии? Конечно, и у тех, и у других, и у третьих бывают паразиты. А как же? Паразиты есть у всех. Еще раз подчеркиваю, у всех бывают паразиты. В чем польза паразитов? Понимаете, какая штука? В чем польза паразитов? Польза паразитов в том, что настоящему паразиту, да, ему невыгодно, чтобы его хозяин быстро окочурился. Да, ему нужно в нем жить подольше и процветать, и нужно, чтобы этот хозяин его был жив и здоров. Другое дело, что если хозяин начинает болеть, и организм не ослаблен, это вот такая очень тонкая грань. И, ну, как вам сказать, ну, в какой-то мере можно вирусов назвать паразитами, да? Вот сейчас мы переживаем вот такую эпидемию, да, коронавируса. Но вот какая интересная штука. Люди, у которых сидит другой вирус,
ну, скажем, вирус там, гепатита, да, С или вирус какой-нибудь другой болезни, то он этого коронавируса он не пускает в их организм. То есть в клетке заняты, все, он его выгоняет оттуда, говорит, куда, пошел, здесь мы живем, другие вирусы. И вот точно так же бывает и с паразитами. То есть иногда одни паразиты защищают от других паразитов, да. Потом иногда паразитизм бывает такой, что он, ну, даже носит некоторые элементы симбиоза. Да, то есть в чем-то иногда может и помогать своему хозяину. Это очень сложная история, ребят. Если вас действительно это все интересует, на эту тему куча книг написано, поэтому почитайте. Если Александр служил на Дальнем Востоке, то должен знать белоножку. Это очень маленькая мошка, грызет похлеще слепней. Да, мошка. Кто же ее не знает? Да, причем мошка, она же ведь... Вот, кстати, хорошо, что мы заговорили об этом. Мошка – паразит, она питается нашей кожей. То есть, если клещ, там, он сосет нашу кровь, то мошка, она проедает нашу кожу. Кстати, ребята, вот знаете, такая классическая картинка, лось, который заходит в воду, да, и стоит по колено в воде, да? Опустивши морду. Знаете почему? Потому что лоси, которые живут где-нибудь в тайге, а в тайге там же вот эта вот мошка, которая будет, это страшная штука, она залезет куда угодно, она же мелкая. Комары, да, мухи всякие, кусачие, они поедом едят, там выжить невозможно. Я вообще не знаю, как вот без репеллентов можно в тайге выжить. А лось, у него есть специальные железки, которые выделяют специальные вещества пахучие, которые работают как живые репелленты. То есть они отгоняют вот этих вот паразитов всевозможных. Но у него есть своя ахиллесовая пята, и даже не одна, целых пять таких слабых мест. Это лапы вот здесь вот, да, и морда. Поэтому очень часто, когда туда они не садятся, они его не кусают, но зато они вот эти вот слабые места облепляют, причиняют лосю неудобства, и чтобы от этого отдохнуть, он очень часто заходит в воду и стоит там вот по колено в воде, и время от времени морду еще споласкивает от паразитов. Так, как защищается от паразитов в средней полосе? Что надо знать и учитывать? Воду из источников некипяченую лучше не пить или наоборот, надо поддерживать уровень резистентности организма? Ой, хороший какой вопрос. Ребята, молодцы. Я надеюсь, это не взрослый такой вопрос умный. Нет, взрослый человеку такой умный вопрос не задаст. Это только ребенок может мудрый. Значит, ребят, самое страшное, что может произойти после нашего разговора, да? Это то, что вы начнете экстраполировать это все на себя. Кому-то покажется, что к нему мокрица заползла и ест его язык, кому-то там покажется, что там в нем живет бычья цепь, не ворочается 8-метровой в кишечнике. Ребят, вот этого не надо, вот этой психосоматики не надо. Успокойтесь, пожалуйста. Мы живем в благословенных местах, где нет таких паразитов практически, их очень-очень-очень мало. У нас нет этих мух, которые в глаза откладывают яйца. У нас нет песчаных блох, которые залезают. Ребят, мы живем в очень хорошем месте. Ну, даже те, кто на Дальнем Востоке. Вот. Поэтому не надо этого бояться. Во-вторых, надо следить за своим здоровьем. Если вы будете здоровы, если вы будете правильно питаться, заниматься спортом, побольше бывать на улице, а не сидеть за компами и гамать с утра до вечера. Да? Вот если вы будете гамать с утра до вечера, у вас организм будет хилый, иммунная система у вас будет никакая, и паразиты вас легко одолеют. А вот если вы хотите быть здоровыми, то паразиты вас не возьмут. Это самое главное. А потом уже, да, можно проверяться на предмет гельминтов, там еще чего-то, но это уже в том случае, если вы здоровы и крепки. А будут еще лекции про страшных животных, которые особо никого не трогают. А то ведь была пара таких лекций в этой же рубрике. А будут ли еще лекции про страшных животных? Это как, налицо ужасные и добрые внутри, что ли, да? Ну, будут. Ребят, давайте так договоримся. Специальную лекцию я не буду делать про ужасных животных, которые на самом деле безобидные, да? Но время от времени, как будет повод, я буду про них рассказывать. Я понял вашу просьбу, и я буду их вставлять по случаю, да, и буду обращать. Вот, посмотрите, какой ужас. Ох, Квазимода, ох, ужас. На самом деле, милейшее существо никого не трогает. А как вообще эволюция могла создать такие формы, как амёба? И вообще очень интересно про механизмы эволюции. Такие экзотические, удивительные формы, фантастические существуют. Да, да.
Ой, ребята, ну что значит, как вообще эволюция могла создать такие формы, как амеба? Так она создает формы гораздо более крутые, чем амеба. Амеба – это еще цветочки. Эволюция – совершенно фантастические формы и взаимоотношений, и приспособлений, да, и удивительных форм симбиоза. Вот чем больше... Вот, ребят, дорогие, вот почему вот... Почему я очень дорожу тем, что у нас такая постоянная аудитория, я просто по вопросам вижу, что нам же не нужно, чтобы нас с вами смотрели и слушали 10 миллионов, да? Мы не зарабатываем на этом деньги. Тут какой-то дядька недавно написал в комментариях, бородатый хорек что-то выклячивает деньги у детишек. Ну, на хорька я не обижаюсь, да, потому что к семейству куньих отношусь с симпатией, на бородатый. Тем более, а у дяденьки, видимо, болел живот, и все на свете его раздражало. Нет, ребят, мы не гонимся за количеством, нам 10 миллионов не нужны, потому что мы на вас не зарабатываем себе на жизнь. А нам очень важно, чтобы была постоянная аудитория, потому что это люди, которых интересует наука, естественная наука, мир природы живой. И чем больше ты его изучаешь, тем больше ты узнаешь вот этих интересных вещей, тем с большей любовью ты к этому начинаешь относиться. Я об этом уже говорил. Нельзя любить то, чего ты не знаешь. Но то, что ты знаешь, и вот когда ты удивляешься, как здесь все создано, как мудро, как удивительно, вот тогда ты любишь этот мир. А передаются ли паразиты от домашних животных, тех же тараканов, людям? В том смысле, можно ли заразиться, например, от таракана? Ребят, значит, смотрите, здесь вот какая история. Вот, скажем, завели вы террариум, да, и у вас в этом террариуме живут, или инсектарий, да, у вас там живут богомолы. Я вам очень советую, кстати, сейчас вот личинки богомолов, они стоят недорого, вы можете купить такую личиночку богомола, кормить ее тараканчиками, да, и она будет линять, расти на ваших глазах, это очень интересно, это просто, господи, что там банку такую, посадил ее туда. Но, ребят, с одним условием, тараканами ее нужно кормить не теми, которые вы поймали где-то на кухне, да, и не теми, которые вы где-то там в столовой нашли, а теми тараканами, которые продают в зоомагазине, кормовыми тараканами. Если у вас змея, и вы ее кормите мышками, то мышек тоже, пожалуйста, покупайте белых мышей, ну, они не только белые бывают, в зоомагазине. Почему? Потому что если вы начнете кормить их теми насекомыми, которых вы наловили на даче, да, всякими жуками, мухами и так далее. Если вы начнете мышками, которые вот вы отловили там где-то в природе, вы можете своих питомцев заразить и болезнями, и паразитами. А тот живой корм, который вы покупаете в магазине, в зоомагазине, он стерильный. Запомнили это? Да, то есть если вы выращиваете богомола, вы выращиваете там, я не знаю, паука птицееда, да, то никогда не ловите для него корм на даче. Или в лесу, или в поле. Не тащите ему оттуда кузнечиков и так далее. Нормально, покупайте сверчков, покупайте тараканов, покупайте там саранча продается, да? Это кормовые насекомые, это культура, которая стерильная. А как люди грибками всякими и прочими паразитами заражают друг друга? Да легко заражают. Вот если вы приходите в бассейн, да, то обязательно приносите справку, что у вас нет грибковых заболеваний. Да, вам еще посмотрят между ног, между пальцев на ноге, да, этот самый врач, чтобы у вас грибка не было. Потому что все, вот, это же грибок, у него споры болезнетворные, которые попадают на другую кожу, ну и пошло-поехало. Не знаю, рассказывали ли вы про бионику. Мне кажется, это очень интересная тема. Да, конечно, бионика – это очень интересная тема. Но эта тема была очень модная в 60-е, 70-е годы. Что такое бионика? Ну, для тех, кто не знает, да? Ребята, бионика – это наука, которая изучает в природе какие-то вот любопытные механизмы, да, и переносит их в инженерную мысль, да, вот воплощает их в жизнь, да. Это называется бионика. То есть подсмотрели в живой природе, сделали так же. Ну, вот, скажем, у некоторых насекомых, там, да, там есть, у которых глаза наполовину в воде, наполовину наружу, да, вот глаз делится пополам. Вот посмотрели тут ученые и сделали очки, да.
Вот у этих очков у них низ там с одними диоптерами, верх с другими, да? То есть, или там, ну, вот многие вот идеи, которые в живой природе, их можно воплотить уже при помощи инженерной мысли. Это называется бионика. В последнее время про бионику что-то стали очень мало говорить, но... А, реактивный двигатель, пожалуйста. Вот нам кажется, что мы изобрели реактивный двигатель. Реактивная тяга, что такое, да? Так она есть, эта реактивная тяга, пожалуйста. Личинка стрекозы, кальмар. Он же плавает, он же не гребет плавниками, да? Он выпускает струю, и вот эта вот струя, она его реактивная тяга бросает вперед. Вот, пожалуйста, вам типичная бионика. А как защититься от митохондрий? Фу, ребят, не знаю, как защититься. Я от них не защищаюсь, если честно. Если вас интересует, ну, наберите, как защититься, прогуглите от митохондрий. Плохой ответ на вопрос. Вопрос был про человека. Дома ведь живут всякие гадости. Можно ли от них заразиться? Ответа не услышал. О, про кого вы имеете в виду под гадостями, которые живут дома? Ну, если вы имеете в виду мыши, которые живут у вас дома, ну, дома у вас живет домовая мышь. Скорее всего, вы от нее ничего не подцепите. А вот на даче мышь, которая живет в вашем доме, это полевка. И, в принципе, вы можете геморрагическую лихорадку какую-нибудь подцепить от нее. Да, действительно, можно. Теоретически можно. Практически это очень редкий случай. Я вам больше скажу. Если вот такой мнительный человек, около 4 их видов геморрагических лихорадок, вот в нашей средней полосе около 4 видов бывает со смертельным исходом. Но это же не значит, что надо при каждом мышином шорохе вздрагивать. Ну, теоретически от мухи, которая к вам залетела, вы тоже что-то подцепить можете, но вряд ли смертельно. У нас мухи ЦЦ не летают. Есть так называемые болезни немытых рук. То есть, если вы соблюдаете нормы гигиены, если вы хлопнули муху на столе и протерли это место салфеточкой, да, у вас теперь этих салфеточек должно быть как грязи кругом. Если вы постоянно моете руки, если вы соблюдаете меры гигиены, да, я с вами согласен. У нас дома, в любом доме, огромное количество непрошенных нахлебников, которых мы не замечаем. И Вадим Маринский наверняка вам про это рассказывал. Это всякие там хрущики, это всякие там древоточцы, жучки, да, там это какая-нибудь чешуйница, которая живет у вас под ванной. Но поверьте, мизерный процент того, что вы какую-то болезнь от них подцепите. Поэтому не надо ползать по дому с лупой и тапком шлепать всех, кого вы там обнаружили. Вот, кстати, я вам такую вещь расскажу напоследок. У меня сын заказал 2 гекконов. Ну, самые обыкновенные гекконы. Один геккон сбежал сразу же у нас в квартире городской в Москве. Это было 2 года назад с лишним. Ну, я ему говорю: Гош, ну раз такое дело, давай второго отпускать. Потому что то, что мы его не зломим, ну как бы там в квартире по комнатам бегать и ловить. Хотя он ночью орёт, кстати, очень громко. Ну, посовещались, мама была не против, второго геккона мы тоже отпустили. И вот уже 3-й год пошел, эти гекконы живут у нас в свободном полете, бегают по квартире. Я их просто ночью слышу. Иногда ночью под утро он так кричит: живой. Чем они питаются, ребят? Ну, раньше у нас вот под плафонами собирались вот эти хрущики, да, которые в муке живут там и так далее. Сейчас не собираются, гекконы их поели. Раньше у нас те же чешуйницы под ванной ползали. Ночью пойдешь, включишь свет в туалет, они вон они ползают. Сейчас не ползают. То есть 2,5 года они находят какую-то живность в нашей квартире. Они живы, я же их не кормлю ничем, да, специально. Хотя у нас клопов, тараканов нет. Но я им воду ставлю, вот когда мы уезжаем на дачу, я ставлю им воду, чтобы они не пили, спускались. Вот вам, пожалуйста. То есть зоопарк у нас дома живет. Но плохой ответ на вопрос. Ну вот как мог, так ответить. Не бойся, не бойтесь, ради бога. Ничего вы там не подцепите. Гораздо больше вероятности, что какую-нибудь нехорошую болезнь вы подцепите на улице или где-нибудь там, где вы не ожидали ее подцепить. Большое спасибо за эфир, ответы. Большое, пожалуйста, братцы дорогие, всегда рад встрече с вами по воскресеньям в 2 часа дня. Я, Александр Хабургаев, был с вами. До встречи через неделю.

0: Всем привет! Это утренний отбор, мы в Дарвинском музее. И сегодня необычный выпуск. У нас в гостях Мария Гаврило, кандидат биологических наук и руководитель экспедиции, серии экспедиции «Открытый океан. Архипелаги Арктики». Вот вы спрашивали про женщину на корабле? Вот мы сейчас вам все расскажем про женщину на корабле в Арктике. Здравствуйте, Мария.
1: Доброе утро.
0: Расскажите, пожалуйста, вы же не всегда были руководителем экспедиции?
1: Нет, конечно.
0: Вот какой у вас вообще экспедиционный стаж? Сколько сезонов?
1: Ну, на самом деле, самая первая экспедиция, которая экспедиция полевая и за полярным кругом уже, это второй курс университета. Это давно.
0: Ничего себе.
1: Да, второй курс университета, причем это была сразу зимняя экспедиция на Белое море, в Кандалашский государственный заповедник.
0: Да, еще такой.
1: Да, еще до распределения на кафедру, у меня там были друзья на кафедре зоологии позвоночных, они сказали: «Машка, ну надо же начинать уже, поехали, мы едем зимой на Белое море», и вот мы туда отправились.
0: А какая длительность экспедиции была?
1: Все зимние каникулы. Мы же как бы сдали сессию на зимние каникулы, и на зимние каникулы мы поехали на кордон, на остров Великий.
0: Ну, это месяц, наверное, да?
1: Вот студенческие каникулы. Месяц, конечно. Сейчас, может быть, с пандемией там уже и до месяца дотянет. Но тогда это, ну, условно говоря, 2 недели. Ну, вот доехать нужно было до станции Паяконда. Не каждый поезд там останавливался. Такой полустаночек, он сразу за полярным кругом. Но ребята были уже опытные, сказали: так надо приготовиться в тамбуре. Этот поезд, он притормозит, и пока он едет вдоль перрона, мы выбрасываем рюкзаки, а в конце прыгиваем сами.
0: То есть экстрим начался с поезда.
1: Экстрим начался в поезде, это были какие-то сумерки, ну, потому что там вообще уже почти полярная ночь. И вот мы повыбрасывали эти рюкзаки, лыжи, прыгнули сами, потом пошли обратно по перрону, все это собрали.
0: А самая длительная экспедиция?
1: А самая длительная экспедиция, это была моя первая уже высокоширотную Арктику. Это когда я пришла на работу в Арктический антарктический институт. И первый же полевой сезон был уже по-серьезному на Северную Землю. Прямо на Северную Землю. Но с доставкой и вывозкой там немножко проблем, поэтому было 5 месяцев. Такой опыт, как вы знаете, с погружением.
0: Да,
1: с погружением. И это было как бы вот, ну, впечатление на всю оставшуюся экспедиционную жизнь, естественно.
0: А сколько вам требуется времени на сборы? Вот, например, говорят: так, экспедиция, окей, мы вас утверждаем, все будет.
1: Это хороший вопрос. Есть сборы меня лично, есть сборы экспедиционные, когда тебе надо собрать снаряжение, оборудование для работы.
0: Давайте про женские сборы. Вот.
1: Про женские сборы. Кажется, с опытом, с годами ты должен уже приноровиться, у тебя должен быть стандартный список вещей, они должны где-то быть примерно уже в известном месте, все должно быть все лучше и лучше. Но для меня это с каждым годом все хуже и хуже, потому что я просто не люблю собираться, я не знаю почему. И, в общем, как-то это время не укорачивается. Но если так по факту, то у меня самые короткие сборы в экспедицию, вот в Арктику, в реальную Арктику, это ровно так и было. Было совершенно провальное лето, я просидела все лето в офисе АНИИ, на 7-м этаже на улице Беринга, и как-то ничего не случилось, и лето было уже все вычеркнуто из моей жизни. Вдруг приходит начальник международного отдела Сергей Михайлович Пряников и говорит: слушай, Маша, тут есть возможность, внезапно тут получилась такая оказия, в общем, есть возможность смотаться на недельку на землю Франца Иосифа. Но выезд на следующей неделе там. То есть там 3-4 дня до вылета. Ты как? Я говорю: как? Да, да. Естественно. Вот это были реально по факту самые короткие сборы, но тогда никаких особых там исследований не было, тем более не была ни за кого ответственна, только за себя, поэтому все снаряжение было — это определитель, бинокль, фотоаппарат. Вот. И я собралась там, условно говоря, за 3-4 дня, мы улетели, но улетели, конечно, не на неделю, а на месяц.
0: Ну, и это было как бы плохо, да? Чего-то не хватало там?
1: Это было классно, потому что человек такой прилетел на неделю на землю Франца Иосифа и улетел, это неинтересно. А когда мы туда прибыли, в общем, та компания, которая организовала экспедицию, экспедиция была такая не, ну, смешанного плана, то есть основные экспедиционеры были киношники. Угу. Киношники австрийские, они снимали тогда фильм про экспедицию Пайера Вайтрихта к открытию, про открытие земли Франца Иосифа. Это была одна из серий к большому сериалу к тысячелетию Австрии. Вот. И у них был такой рекогносцировщик, они хотели подобрать место для организации потом международного стационара. Ну вот, ну киношникам там очередной раз, конечно, все понравилось, они не первый раз были там, колюш, мы можем сдержаться, можем. В общем, кто хочет, может уехать, потому что была оказия, вот, и там у них сколько-то человек, их ученый архитектор, там был архитектор. Архитектор, чтобы он по месту подобрал ландшафт, где они построят, и потом нарисовал проект этой станции. Вот. Эти несколько человек уехали, а мы переехали на другой остров и остались. Вот. Поэтому это было очень хорошо.
0: Мария, а вы что-нибудь берете с собой бесполезное, но приятное?
1: Да, я вообще комфорт люблю очень.
0: Ну что, например?
1: Значит, полезное, приятное. Бесполезное, там, вот я знаю,
0: что... Ну, как бы не необходимое.
1: Ну, без чего можно пережить, конечно, да, беру. Я теперь, я беру френч-пресс с собой. Крайний раз я взяла с собой... Ну, можно, конечно, там, пить растворимый кофе, еще что-то, или как-то там его делать. Ну, с растворимым кофе я давно завязала. Вот, можно варить его по-другому, но я поняла, что френч-пресс – это вообще тот формат, который мне очень нравится. И мне даже друзья подарили походный пластиковый, то есть все-то с ним все в порядке. Вот, потом я люблю действительно комфорт, и я люблю, чтобы были сухие ноги. Потому что влажные ноги, холодные – это все, это очень плохо. А сапоги, обрезиненные – все это, конечно, очень быстро приводит ноги в негодность. По крайней мере, мои там мужики, смотрю, ходят в этих резиновых сапогах, не снимая 20 часов по снегу, поэтому я понимаю, что там происходит. Им все равно. А я вот это дело не люблю, поэтому у меня всегда много носков, и я их периодически переодеваю. Даже в маршруте. Вот они у меня, да, я начинаю переодевать носки, это просто веселуха для всех. Мужики все вообще в восторг приходят, а самые, у меня даже фотографии есть, когда мы летали на Ми-8 и считали, на вертолете, и считали уток с воздуха. Моя задачка была, мне привязали шнурком, посадили в открытую дверь, мне надо было фотографировать все это дело. И все говорят, ну как, это нормально, я говорю, ну там такой поезд дают с карабином. И говорят, да, да, все, все очень хорошо. Ну это, когда мы приземлились, эти вертолетчики сказали, поезд-то хороший, карабин, посмотрите, к чему он там крепится. Ну, это такая доля шутки была. Вот. И там тоже, когда ты в дверях сидишь, то там ветер задувает холодно, когда ты на перелете, у тебя в салоне тебе как бы тепло, сапоги у тебя. Ну, в общем, вся эта история. Я перед тем, как выйти в дверь, переодевалась, надевала чистые белые носки. Это тоже вызывало полный восторг. Вот. Но на самом деле я беру такие вещи, которые действительно создают комфорт, привычный комфорт, и они не обременяют. Ну, что такое пара носков лишних? Ну, вообще, да. Вообще ни о чем. Френч-пресс маленький, там, кофе, там, какие-то травки, которые я люблю пить, например, я там вот с собой беру.
0: Это не роза? Иван-чай, между прочим.
1: Ой, отлично. Да, мы в этой экспедиции пили иван-чай и сагандаля. У нас был вот такой формат. Это не занимает места, это не заставляет неудобства там, для перевозки, еще что-то, но это составляет тут минимум комфорта, и ты чувствуешь себя очень хорошо и не отвлекаешься на какие-то неудобства, которые тебя могут отвлекать от основной работы. На самом деле это очень важно.
0: Мелочи важны.
1: Мелочи важны, именно приятные, комфортные мелочи. То есть не нужно вот этот навязанный, жесткий, изнуряющий спартанский образ, он совершенно ни к чему. Ты должен все свои силы направить на достижение основной цели, то есть выполнение работы. И ты должен хорошо питаться, ты должен питаться привычно, ты должен питаться и достаточно, и вкусно, и ты должен быть хорошо одет.
0: А вы что-нибудь вкусненькое с собой берете такое, что именно вот вам нравится?
1: Вкусненькое, ну, орешки, конечно, всякие беру. Ну, и так сейчас, ну, как бы у меня такая диета вполне специфическая, и мне приходится брать это с собой, я на тушенку не перехожу. Это опять же там вызывает массу приколов у моих товарищей, меня тоже поднимает общий дух. Вот. Но да, если мне это надо, значит я этим буду заморачиваться, я буду это самое готовить. Конечно, там сушеная манго, например.
0: В Арктике.
1: Да, да. И ты идешь в маршруте, все садимся, значит, достаем какие-то термосы, там какие-то бутерброды, все там. И я так это самое по каждому даю по дольке этого манго.
0: Аромат.
1: Аромат, все. Это просто кайф полный. И это несложно.
0: То есть вы делитесь с товарищами?
1: Нет, я, конечно, я делюсь с товарищами. Я
0: говорю, плюшки, в принципе, на всех.
1: Да, это же несложно взять с собой, а такой кайф доставляет, и такой сразу подъем. Конечно, я такие мультики люблю очень. Да.
0: Я тут рассказывала все об экспедициях, которые были давным-давно. И мы вот с Димой тоже обсуждали, насколько сложнее было людям, например, 100 лет назад, вот со снаряжением, да?
1: Ой,
0: то есть это все тяжелое, промокаемое. Это надо сколько на себя всего напялить, чтобы не окоченеть в Арктике. Но сейчас же совсем другое дело.
1: Да.
0: Что вас радует больше всего вот в современном снаряжении?
1: Ой, меня радует совершенно четко вот это современное термобелье, которое мгновенно сохнет. Я как бы такой натурал, я не люблю синтетику, дома я не ношу, и когда появились вот эти полипропиленовые и там прочие термобелье, тем более нулевой слой, который на себя, я очень долго с опаской относился, сказал, слушайте, это все какие-то новомодные штучки, футболка, свитер, это все отлично. Меня наконец уговорили, я сколько-то лет назад, значит, купила свою первую пару этого белья. Я поймала полный кайф, потому что, опять же, это было, как сейчас помню, было на Шпицбергене, и нужно было от аэропорта дойти до Лангира, до института, там 2 километра, погода хорошая, я так утеплилась, пробежалась, я была мокрая, как мышь, тем более оно же хорошее, и белье хорошее, там куртка хорошая, я прибежала в этот институт, прошу прощения за интимные подробности, зашла в дамскую комнату, сняла верхний слой, а вот его встряхнула. Он сухой.
0: Мистика.
1: Мистика, да. Вот этот пробрел, все он как бы пробрел, вода с него. Вот после этого все, я поняла, что это как бы реально хорошая вещь, технологичная, полезная, удобная. И вот это я считаю самое. Ну, и мембранка, конечно. Мембранные куртки, потому что, ну, в Арктике летом, я работаю летом, я не говорю про морозы, и самое неприятное в Арктике летом — это температура плюс-минус ноль. И когда у тебя чуть-чуть мороз, все нормально, а там туман, вот эти непонятные осадки, мокрый снег, и самое плохое, это когда ты промок с ветром. Вот это ужасно, я это вообще не люблю. Вот, и поэтому вот это термобелье, которое на встряхивание делается сухое, и мембрана, которая тебя все-таки дышит, и вот эти две большие вещи отличные. И я с каждым годом, когда вот все более продвинутые эти снаряжения появляются, ты его пробуешь, там, сейчас сапоги сделали, в которых нога не потеет, у него резиновая головка. Вот, я даже рекламу скажу, макбуты, это вещь, это реальная вещь.
0: Своя мода, в общем, в экспедициях.
1: Да, вот, а теперь они сделали синенькие, красивенькие, в этом году синенькие купила. И я каждый год с гораздо большим изумлением, боже, как же они работали без всего этого. Вот, и каждый раз я все меньше и меньше понимаю, и больше и больше восхищаюсь, когда у тебя верхний слой – это брезент. Ну, на самом деле, там хороший свитер – это всегда хорошо, но он не сохнет, если он промок.
0: А если ты, не дай бог, провалился там?
1: Если не дай бог, я вообще не понимаю, как они выживали.
0: Это, ну, как это, они сохли, я не представляю.
1: Они никак тоже не сохли. Вот они реально никак не сохли. Если у тебя мороз, и ты провалился, у тебя, кстати, больше шансов высушиться, потому что ты мокрую одежду ставишь на мороз, она колом встает, и ты скалываешь лед. А если там лед не сколоть, она не замерзает такой сильно, и вот это сырое на себе, и там у них был адреналин, там у них была воля к победе, там, значит, у них ресурс организма, я так понимаю, вырабатывался на 200%, а когда они возвращались на материк, у них там рано или поздно начинались почки и все остальное. И очень хорошо известно, что многие полярники, которые вот преодолели там, ого-го, что, тот же самый Ушаков на Северной Земле 2 года на собаках с ирландцем, они потом страдали всякой хронью, совершенно как обычные люди.
0: Это профессиональные.
1: Да, но все равно, как они вот в этом сырости, вот этой мокрости выживали, это самое для меня непонятное.
0: Ужасно. А вообще-то экспедиция вам в кайф или это работа?
1: Мне же посчастливилось. У меня работа в кайф. У меня работа в кайф, да. Я реально работаю, там у меня есть цели, у меня есть задачи, я их выполняю. И это иногда достаточно серьезный труд, но мне в кайф.
0: Но все-таки это не отпуск, да? Вот вы отдыхаете от экспедиции где-то в других краях?
1: Если взять на жизненный цикл, то, конечно, несопоставимая доля мала вот этого отдыха. Да? Это не от экспедиции, это отдых от жизни. Вот. Потом было много лет, когда у меня не было отпуска формально. То есть у меня был отпуск, я ехала в другую экспедицию. То есть у меня не было, допустим, возможности в рабочее время, у меня не было профильных экспедиций в институте под меня. И я брала отпуск, я в отпуск ехала в какую-то экспедицию.
0: А чего вы боитесь в экспедициях? И какая самая большая опасность, которой пришлось подвергнуться?
1: Так, чтобы я что-то боялась, такого я не упомню, если честно. Опасность, понятно. На самом деле опасность, она какая-то социальная, неприятная. То есть это какие-то, это замкнутые, изолированные, удаленные коллективы. И на самом деле самое неприятное, что может случиться, это какой-то конфликт вот этот внутренний, когда тебе некуда деваться, у тебя нет возможности это как-то сменеджировать или там не участвовать, или еще что-то.
0: И а вот такое бывало?
1: Мне повезло очень редко. И первые годы это было просто какой-то сон. Это были совершенно замечательные люди. Не могу сказать, что они там все были идеальны, это был какой-то там город солнца коммунистический. Но просто либо там не было конфликтов вот в тот момент, либо как-то я была в стороне, или там меня оберегали, там, когда я там еще совсем молоденькая была, это были какие-то большие. Но просто отношение было совершенно потрясающее. Когда там сколько-то лет спустя там первый раз попала в какую-то местность, и меня там выбросили, оставили на станции поработать одно еще что-то, и я оказалась в новом месте с незнакомыми людьми. И там не было вот этого полярного духа, то, что я называю, вот этой старой полярной общности, к которой я привыкла в экспедициях Арктического института, где мы работали там на Северной земле, на земле Франца Иосифа, там, на Таймыре. А это была уже европейская Арктика, более такая цивилизованная, там были какие-то поселки, то есть это уже другая общность, а я как-то к этому привыкла, и когда... И я не могла туда выехать. Хотя это не так далеко, это там 60 километров на моторке. До Янмара, и там летали вертолеты, я просила, что пусть подсядет, заберет мне попутка. И вроде бы они переговорили, и я стою с рюкзаком в тундре, и этот вертолет вот надо мной вот так вот пролетает. Вот это для меня был культурологический шок, то, что называется. Я не привыкла, там другие отношения. То есть на материке ты же не рассчитываешь на такие условия социально комфортные, и там все нормально. А тут уже я так расслабилась, рассчитывала, и это было шоком. Поэтому самое неприятное, что может случиться, это вот, на мой взгляд, это вот какой-то внутренний раздрай, когда начинается конфликт, а в связи с этим уже накапливается уже другое. Сразу появляется, усиливается опасность и внешняя, когда у тебя внутри какая-то непонятка, когда начинают люди неадекватно себя вести, или нет вот этого слаженности, какая-то дисциплина не вырабатывается, там дальше риски увеличиваются и природные, и там и медвежьи, и на маршрутные, все что угодно.
0: Поговорим о гендере. Смеженные экспедиции, да, мужчины и женщины, как вы считаете, они имеют смысл? Может быть, это чем-то оправдано? Может быть, что-то женщины делают лучше, чем мужчины, и наоборот? Или это просто не имеет значения?
1: Это, может быть, имеет меньшее значение. Потому что женщины, которые, мы говорим об экспедиционных женщинах, конечно, там не да. просто там, потому что женщины попадают в такие условия и как бы с другими целями, по другим причинам. Бывает там, что, допустим, то, что там в Антарктику на российские станции впервые попали женщины. Там была, кстати, четкая политика Института Арктики и Антарктики. Не брать женщин в Антарктику.
0: И долго она была?
1: Долго. Долго я пришла в институт, она еще была, и где-то в 90-е годы, по-моему, начали. И первые женщины, которые туда попали, это были жены начальников станции. То есть они были, конечно, не экспедиционеры, да. Они были члены семьи, которые уезжала-то надолго. Вот. И на самом деле вот такая вещь, она как раз может быть деструктивной. Поскольку это, ну, скажем так, имение с собой своей женщины, да, это однозначная привилегия, которая, ну, может внести заведомый конфликт, потому
0: как
1: что...
0: Как у Пири, например, в экспедиции, да, он себе позволял там с собой брать?
1: Да, да, а тут мало того, что ты сам начальник, это уже, тебе не нравится, тут у тебя еще такое, а когда это сопряжено вот с такими нюансами, не знаю, как они там выживали, ничего не буду говорить, но теоретически это вот такой заложенный конфликт, однозначно. Вот. А что касается женщин, которые вот экспедиционные именно, то, ну, конечно, у меня там, если она будет чуть-чуть еще обустраивать там какой-то быт и вносить какую-то такую нотку разнообразия социального, то это, конечно, во многих случаях способствует какому-то более здоровому, интересному и комфортному климату. Может, такой случай. А может, совершенно наоборот. И примеров там тоже было очень много. На тех же самых полярных станциях, которые гидрометеорологические. Вот. Там рассказывали массу историй до смертобоя просто-напросто. Когда вот эта невыровненная гендерная маленькая общность, а дальше зависит, ну, уже от твоего внутреннего какого-то уровня, от каких-то отношений, от мудрости и все что угодно бывало. А на соседних станциях как раз складывался очень хороший коллектив, смешанный, и там устанавливались какие-то отношения, устанавливались, ну, такого семейной какой-то общины, то есть там какая-то была семейная пара, которая там молодежь, и они ее воспринимали как родителей, например.
0: Символически усыновлял.
1: Ну да, да, и это было такое домашняя атмосфера, домашнее тепло, и это было вот совершенно замечательно. Либо там пара молодоженов поехала, и там началось все как в кино, в худшем.
0: Ого.
1: Реально, и это никуда не денешься, ты живешь в одном доме. Это вот в одном модуле, как это называется, и ты даже не можешь уйти в соседний дом, пережить этот конфликт там или как-то уйти.
0: Даже погулять, наверное, не очень-то
1: выйдешь. И погулять ты не выйдешь, потому что там мишки тебя ждут, и у тебя сроки каждые 4 часа.
0: Да.
1: И вот это, конечно, очень все проблемно, поэтому, ну, как бы такой единой модели нет. Это нужно... И опять же, в том же самом Арктическом и Антарктическом институте был отдел полярной медицины, и там была группа психологов. Они разработали тесты, когда-то там проходили тестирование на совместимость и так далее. Там просто так туда не посылали. Мало того, что медкомиссия, там еще была психологическая.
0: Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что Юрий Сенкевич вот занимался как раз этими вопросами, как врач.
1: Я не уверена, честно говоря, что это была его специальность. Я с другими врачами на эту тему общалась еще раньше. Потому что Юра, он уже в модифицированном работал. Были эти научные подходы и к социальной стороне жизни. К сожалению, сейчас этого нет.
0: Нет?
1: Этого нет, и сейчас кадровый голод постоянно, как послушаешь. И, в общем, вот этого психологического отбора толком нет. А на полярных станциях гидрометеорологических, вот этих изолированных, мне опять же старые полярники рассказали, для того, чтобы попасть вот на эту ТДС-ку, сейчас они называются труднодоступные станции, это самый там побережье материка и, соответственно, все островные. То есть раньше брали сотрудника, он работал там год или два на материковой станции, у которой есть какое-то сообщение там, и она менее оторвана от цивилизации, если там все было как бы хорошо, то дальше уже, то есть это был как это... тренировочный лагерь, не лагерь, ну, то есть как бы такая адаптация и проверка. И дальше уже ехали, ну, во-первых, они и с работы знакомились, с графиком, со всем на свете, и дальше уже можно было, допустим, направлять их на станцию, которая у тебя все, ты приехал и через год уехал, и никакого сообщения вообще нет, и не может быть. Ну, вот. То сейчас на эти станции едут и и перваком, то есть то, что называется, без всего опыта предшествующего. И более того, вот мы были сейчас на минувшем летом на станции Виза, это самый север Карского моря. Угу. То есть это, ну, вертолетом туда не особо допрыгнешь при желании, то есть это тоже нужно ехать там сколько-то судно, но в общем совсем посередине моря. Островок небольшой, ровный такой, никуда не уйдешь, ничего. И там было две. Там был молодой коллектив, мы прилетели, и нашим бортом там уехали две девушки в отпуск. Пораньше уехали оттуда, у них судно должно было прийти позже, еще через месяц они уехали там. Ну, у них по контракту это позволялось, они отписали, конечно, сказали, что хотят уехать. Так вот выяснилось, что это выпускницы техникума, не сейчас как там по-другому, это колледж называется. Вообще говоря, это выпускницы со средним специальным образованием. Девчонки, когда туда поехали на зимовку, на 79 градус.
0: Мой ужас. А сколько там всего людей?
1: 19 лет.
0: И ничего никак?
1: Да плохо. Угу. Плохо. То есть, слава богу, что они живы-здоровы туда уехали. То есть две молодые девчонки, только что выпускницы, без опыта, без всего, на одну из самых сложных станций. Это на самом деле риски чудовищные. Я говорю, а как так? Кадровый голод.
0: А, Мария, а что происходит, когда руководитель экспедиции женщина? Вот вы, например. Вы чувствуете какое-то сопротивление мужского коллектива, например, или нет?
1: Ну, на самом деле, тоже как бы одной модели нет. Дальше все зависит от как бы коллектива, который будет сопротивляться, не будет сопротивляться.
0: А вы его набираете, коллектив?
1: Ну, я стараюсь в своей экспедиции набирать коллектив сама, либо, ну, скажем так, вместе со своими товарищами, которым я доверяю. То есть я, допустим, набираю научный коллектив, а там Александр Чичаев, который отвечает за мореходную часть нашей экспедиционной деятельности, та, которая уже на нашем судне парусно-моторном на Альтер-Эго, то, конечно, по части команды он набирает. Но мы всегда советуемся и конечно, пытаемся, ну, скажем так, совместить и профессиональные качества, и качества, которые будут способствовать мирному общежитию. Тоже сложные вещи, бывают там классные профессионалы, но, скажем так, не для маленького коллектива. Учененьких я, конечно, сама подбираю. И, ну, были варианты, на самом деле иногда были варианты совершенно однозначно компромиссные, когда ты знаешь, что человек, ну, далеко не комфортный в общежитии, но у тебя нет выбора, и тебе нужно сделать эту работу, и ты понимаешь, что вот сейчас у тебя нет другой альтернативы, и приходится... И, ну, скажем так, брать такой заведомо потенциальный конфликт, потом как-то там это все менеджировать. Ну, не идеально, это не сказка, однозначно не сказка. Вот. Но на самом деле бывают моменты, когда ты наоборот на своем гендере выезжаешь, то, что называется, и пользуешься так чуть-чуточку буквально. А бывает, что да, мужики бунтовать. У меня один у меня был экспедиционный случай, когда... Ну, просто моя команда, она пошла на яхте, а я должна была работать на берегу, и группа сопровождения, я была вынуждена, ну, по ряду причин набирать не совсем так, как мне бы хотелось. Ну, надо было ехать, и, в общем, там, ну, мужики, прошу прощения, оказались просто слабее психологически под конец. Ну, не под конец, это в середине. Когда там начались нормальные заморочки, когда судно тебе обещает, потом оно приходит, потом оно уходит, тебя не забирают, все начинает рушиться, ну, рушиться, сдвигаться. Не сегодня, не завтра, послезавтра, тебя все равно не оставят там. Это лето, там ходит, ну, вот немножко сдвигается график. Ну, собрали вещи, ну, разобрали вещи, ну, свернули кухню, развернули кухню. Ты живешь в балке, в тепле, у тебя есть газ, у тебя есть электричество от дизеля. Ну, не сегодня ты перейдешь на следующую станцию, через неделю. И сидят такие, все, я говорю, что случилось? Вот мы не уехали, говорю, и что? Но мы уедем потом. Говорю, в чем причина того, что вот вы так все уже... А вот мы собрались уже туда, мы уже подготовились, и мы уже подумали, что мы там вот все постираем.
0: А как же Нансен?
1: Как, господи, до Нансена там вообще... Вот, поэтому, да, но на самом деле, когда у тебя такой добротный, хороший коллектив, то, конечно, вот это все равно существующая какая-то гендерная дифференциация, которая совершенно как бы оправдана, биологически оправдана, но тут как бы вообще разговора-то нет с точки зрения биологии. И, конечно, когда там чуть-чуть к тебе более щадяще относятся, там еще что-то, с одной стороны, с другой стороны, они наоборот хотят что-то сделать, как они же должны быть настоящими рыцарями, полярники же вообще, как бы, с одной стороны, дети, с другой стороны, джентльмены и рыцари, и вот на этом поне они там начинают, наоборот, стараться еще, это вообще кайф.
0: А других женщин берете? Или предпочитаете мужчин?
1: Ну, на самом деле, я предпочитаю, конечно, мужчин, потому что вот это как бы, когда там один на этом фоне, это как бы одна проблема. Когда там уже начинаются какие-то неравные группировки, это совершенно другая история. Но я хороших женщин беру, да.
0: А сколько человек всего в экспедиции?
1: Ой, ну по-разному. Вот на самой маленькой экспедиции ходит, вот на Альтер-Эго у нас 11 коек.
0: Мы про Альтер-Эго сейчас
1: да,
0: говорим.
1: Да, это 11 коек. Поэтому тут ну, было 12 человек иногда, которые там, экипаж у нас менялся вот так вот.
0: А сколько научников, сколько экипаж?
1: Ну, так получается, научников там может быть человек 6 максимум, 5 у нас экипаж. Но у нас как бы нет вот такого жесткого, что эти только научники, эти только экипаж, потому что у нас часто научники участвуют в вахтах. Каких-то члены экипажа выходят с нами на берег, там вплоть там либо записывают, либо сопровождают, там, либо птиц ловят. То есть вот эта яхтенная история, это же без четкого разделения, вот жесткого разделения экипаж и состав. То есть это как бы одна семья. И да, и здесь, конечно, очень важно, вот еще более важны вот эти все социальные вещи, потому что там вообще пространство такая скорлупочка. И там, если ты еще на берегу в этом домике, ну ты хоть куда-то можешь выйти, тут вообще никуда не денешься. У тебя отдельной каюты нет. И тебе вообще отдельного пространства нет.
0: Это тяжело, да. Да, даже на большой земле это тяжело.
1: Да, это на большом корабле тяжело. Вот, и когда. И у нас была вот, наверное, не только у меня, вообще была самая длительная экспедиция на Альтер-Эго, это когда мы вышли из порта и вернулись в этот же порт, у нас были высадки на землю, ну, как бы на дикую землю, не было захода в цивилизацию. Это было 56 суток на Альтер-Эго. Вот. И когда мы там рассказывали, ну, то, что, ну вы как? Ну мы завтра вот встречаемся, у нас там... И вы, говорит, здороваетесь друг с другом? Мы говорим, мы здороваемся, мы встречаемся. Ну, говорит, тогда, говорит, это вообще супер, потому что масса вариантов, как раз эти яхтенные, когда люди там уходят в какой-то рейс, какой-то круиз, они сходят с трапа, и прочее, перестают здороваться.
0: Да.
1: Но я считаю, что это как бы, ну, в какой-то степени, как бы, ну, в какой-то степени все-таки наша заслуга, что мы все-таки

0: Друзья, надо, чтобы у тебя были все-таки комфортные условия, чтобы у тебя была хорошая кормежка, чтобы у тебя была сухая койка. Да, ты пошел, вымок там с ног до головы, еле живой пришел, работу сделал, отдохнул и в кайф. А когда, ну, получается, ну, бывали случаи, когда люди, ну, не очень, то есть у них там какая-то, ну, условно говоря, какая-то вахта, а потом как слишком много времени свободно, вот тогда уже начинаются...
1: Есть время на
0: есть время на всякие другие активности, как говорится.
1: Мария, какие у вас самые интересные проекты на альтер-эго, которые с года в год продолжаются? Вот самые интересные темы, которые встречались...
0: Ну, на самом деле у нас каждая экспедиция практически уникальна, хотя у нас есть серия, ну, то есть у нас есть долгосрочный контракт, проект на изучение миграции птиц, то есть это у нас уже известные точки мониторинга, и нужно вот уже, и это уже реальная работа, ты уже знаешь, что у тебя нет вот этого чуда ожидания какого-то нового места, ты знаешь, куда ты приходишь, ну, там другое чудо, там все меняется. И если ты понимаешь, что меняется, это вообще в кайф. Там сегодня так птица, завтра так, в такой год, в сякой год. Потом ты ловишь птицу, понимаешь, что она зимовала вообще не там, где ты думал, и никто не знал об этом. Это вообще отдельный кайф. Вот это у нас продолжающийся проект. Он интересный, и он интересен уже научными своими какими-то открытиями. Ты встречаешь когда какие-то новые встречи видов залетных, там еще там кого-то нового находишь. Это одна интересная история. Другая история, конечно, совершенно вот эта сумасшедшая с поиском и обследованием яхты нашего любимого Бенджамина Ли Смита. Это реально уникальная
1: Эйра.
0: Да, Эйра. Это, конечно, уникальная совершенно экспедиция. Таких не было и не будет, не знаю, сколько времени, потому что с таким ресурсом, то есть без внешнего финансирования, маленькой группы на маленьком судне сделана совершенно профессиональная работа археологическая с погружением там, в минусовую воду, с проведением этих работ. Вот, и это, конечно, ну, во-первых, это было захватывающе. Вот одно дело там нашли на радаре, и как бы все уверены, но никто ее не видел. И когда вот люди уходят под воду и не поднимаются, и говорят, да, это она, и там вытаскивают эти какие-то артефакты, и вокруг у тебя вот эта земля Франц-Иосифа уже покрытая снегами, и тут у тебя еще плавают гренландские киты, ты понимаешь, что вот этот кит по возрасту мог видеть, когда она здесь стояла, еще на поверхности это яхта, потому что они живут дольше 100 лет, то есть и у них есть какая-то привязанность, и что реально он мог видеть все это. И сейчас он здесь.
1: Живой свидетель.
0: Да, и это, конечно, ну, совершенно фантастическое впечатление и такой
1: результат. А мы договорились как раз с вашими коллегами встретиться, и они нам расскажут и по следам двух капитанов в эту экспедицию, и то, как случайно нашли Эйру, не ожидая этого. Ну, то есть все знали, что она там затонула, но никто ее специально не искал.
0: Все знали, искали, не могли найти.
1: Серьезно? Ну да. Не вы. То есть не ваша экспедиция, другие искали?
0: Другие искали и не могли найти.
1: Вот подфартило.
0: Да. Фантастика. Это ребята расскажут, там тоже интересная история. Но вот на самом деле каждый раз говорит, а как у вас обычно? У нас обычно нету. В этом тоже здорово. Особая прелесть.
1: Всегда а почему новая. У вас вот эта птичка?
0: Ну, это моя птичка.
1: А что это за птичка?
0: Это птичка белая чайка. Да.
1: Я знаю, что и вас тоже так называют.
0: Говорят, да. Да.
1: Друзья, с вами была Мария Гаврилу, белая чайка. А разбудил вас сегодня, как ни странно, Люрик.
0: А Люрик это друг белой чайки. Они живут вместе там на островах.
1: Тогда ничего удивительного.
0: Ничего удивительного, да. И тот и другой гнездится только на арктических островах. Он черненький, она беленькая. Он ныряет, она летает, но они дружат.
1: Здорово. Все, на этом все, друзья.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Поздравляю, друзья! Впервые на поверхность Луны сел частный космический аппарат. IM-1, он же «Одиссей», компании Intuitive Machines. Ну, не все так просто. Деньги дало НАСА. Но аппарат сделал действительно небольшая частная фирма. И это впервые за полвека американцы коснулись поверхности Луны. Это тоже здорово. Последний раз в 1972 году их люди коснулись ногой Луну и больше не возвращались к ней. А американские аппараты неплохо летали вокруг Луны, но на поверхность не садились. И вот удача. 22 февраля удачно опустился космический аппарат «Одиссей». Друзья, когда мы готовили этот выпуск, пришла самая последняя информация о работе «Одиссея» на Луне. Он действительно мягко коснулся грунта, но не устоял на ногах и перевернулся. Он все еще работает, батареи вырабатывают электричество, так что неделю-полторы, пока не начнется лунная ночь в месте посадки, он еще сможет работать. Ночью он, скорее всего, замерзнет. В чем же дело? Почему он перевернулся? Выяснилось, что проблема была довольно простая. Он должен был измерять расстояние до лунной поверхности с помощью лидаров, лазерных локаторов, но перед самым полетом забыли их включить. Слава богу, был запасной, нештатный лидар, который все-таки помог аппарату мягко коснуться грунта. Но, видимо, горизонтальная скорость была большая, и он перевернулся, не устоял на своих шести ногах. Честно говоря, я думал, что шести ног хватит. Но вспомните, как выглядел этот аппарат. Он довольно высоко вверх вытянут, а значит, центр масс его стоит не так близко к Земле, и даже шесть ног не помогли. Но, тем не менее, аппарат работает. Не будем слишком придираться к американским инженерам, ведь они более полувека не касались поверхности Луны. С 1972 года они туда ничего не пускали, не садились. А значит, новое поколение инженеров пришло, и, естественно, опыта у них нет. Что-то они могли... Тем более, частная компания вообще впервые делает подобный аппарат, естественно, ошибки. Надо сказать, что советские инженеры имели большой опыт посадок на Луну, и многие наши аппараты были совсем иной конструкцией, на широких ногах, с низким центром масс, которые надежно должны были вставать на Луну. И то не каждый раз это удавалось. Да, много было удачных попыток, но, например, Луна-23 тоже перевернулась. Ну, а у американских инженеров, у японских инженеров такого опыта вообще нет. У индийских он только начинает появляться, и вот вторая попытка оказалась удачным, а первая попытка провалилась. И совершенно удивительно, что ни одна попытка не провалилась у китайских инженеров, надо отдать им должное. Три раза они посадили на Луну, три раза аппараты надежно сели и работали. Вот тут перед китайцами можно снять шляпу. В общем, статистика удачи-неудач не очень хороша. За последние 10 лет было 10 попыток мягко посадить на Луну космический аппарат, 5 удачных, 5 неудачных. Луна не такой простой объект, как нам раньше казалось. Вообще, любое безатмосферное тело требует очень точного расчета и большого опыта. На ошибках учатся. Будем надеяться, что следующие полеты, и американские, и японские, и индийские, и российские, будут более удачными. Большие космические проекты сегодня невозможно реализовать без специалистов в области информационных технологий. И, конечно, такие специалисты нужны не только в космосе, но и на Земле, практически во всех отраслях. Сегодня появилось новое учебное заведение, где готовят IT-профессионалов. Центральный университет. Он создан при партнерстве Тинькофф и других крупных IT-компаний, которые заинтересованы нанимать квалифицированных работников. Это настоящий университет с кампусом в центре Москвы. В сентябре в Центральном запустится первая программа бакалавриата по трем направлениям – разработка, искусственный интеллект, бизнес и аналитика. Преподавателями в Центральном университете будут практики из топовых IT-компаний и лучших мировых вузов. Программа обучения составлена так, что уже на старших курсах студенты смогут полноценно работать по специальности. А теперь самое важное. Несмотря на то, что обучение платное, Центральный университет готов предоставить гранты, которые полностью покроют все 4 года обучения на бакалавриате или предоставит скидку до 75% для талантливых абитуриентов. В конкурсе на грант могут принять участие ученики 11 классов и старших курсов колледжей. Просто пройдите по ссылке в описании и зарегистрируйтесь. Там же, на сайте, вы найдете информацию о всех этапах отбора. Специальных знаний они не потребуют, а количество попыток не ограничено. Поэтому чем раньше вы зарегистрируетесь, тем больше у вас шансов проявить себя и получить желанный грант. А в дополнение к гранту прилагается оплачиваемая стажировка в Тинькофф или в других IT-компаниях, ведущих компаниях страны. Бесплатное образование по востребованной специальности – это редкость. Так что не упустите свой шанс получить качественное образование бесплатно или со скидкой до 75%. Желаю всем удачи и полезных новых знаний. Сегодня мы, как всегда, обсудим научные новости, то, чем порадовал нас космос. Но я хочу подчеркнуть, как эти новости представляют в заголовках своих заметок журналисты. Вот давайте посмотрим на первую из них. Ученые выяснили, что некоторые планеты в процессе эволюции бывают почти плоскими. Значит, плоскоземельщики правы? Ну, конечно. Плоскоземельщики не правы. Ни Земля, ни другие планеты ни в процессе своего формирования, ни потом, конечно, плоскими не бывают. О чем же речь? А речь вот о чем. Группа астрофизиков из Университета Центрального Ланкашера в Великобритании смоделировала рождение планеты-гиганта в протопланетном облаке. Построили очень хорошую модель. Гидродинамическую, трехмерную модель формирования планет. Мы знаем, что планеты, как правило, формируются рядом со звездами из того вещества, которое осталось от рождения самой звезды. Это вещество окружает молодую звезду в виде вращающегося диска. Мы его обычно называем протопланетный диск. Смоделировать все детали эволюции диска очень сложно. Там замешана и гравитация, и газовое давление, и химические превращения элементов, и взаимодействие с магнитными полями. Поэтому до сих пор полной модели нет. Но эта группа ученых создала модель конкретного формирования планеты, того, что происходит вокруг нее и с ней в таком протопланетном диске. Для этого их суперкомпьютерных усилий хватило. Они считали долго, сотни часов. И, наконец, модель выдала интересный результат. Оказывается, аккреция, то есть падение разреженного вещества на протопланету, может происходить двумя способами. Кстати, это давно уже известно, и между нами, астрономами, даже идет дискуссия, какой из этих способов более вероятен. Либо планета формируется при слипании, при коагуляции, при объединении маленьких протопланеток, то есть сначала рождаются мелкие зародыши планет, похожие на крупные астероиды, а потом из них слипается большая планета. Либо планета формируется единым куском, единым фрагментом. Это называется гравитационная неустойчивость, когда небольшое возмущение плотности, небольшое повышение плотности приводит к тому, что со всех сторон к нему устремляется дополнительное вещество, и гравитация объединяет его в один большой комок. Но выяснилось, что обе точки зрения, обе теории правы. Либо одна работает, либо другая. Как правило, из кусочков слипаются небольшие планеты, типа Земли, Венеры, Марса, в окрестности звезды. А подальше от звезды там, где попрохладнее, там, где меньше газовое давление в протопланетном диске, единым куском, единым порывом гравитационной неустойчивости планета объединяется, ну, почти сразу в одно большое тело. Так вот, а как именно происходит притяжение окружающего вещества к протопланете, именно это и показала модель. Выяснилось, что на определенном этапе за счет вращения диска, вращения протопланеты, ее тело становится похожим на пончик, на такой приплюснутый волейбольный мяч, из которого начинают выпускать воздух, и он превращается в такой вот эллипсоид, как говорят математики, а точнее эллипсоид вращения, то есть сплюснутый вдоль оси вращения. Конечно, он не плоский, он чуть-чуть приплюснутый. Потом его форма постепенно восстанавливается, потому что вращение, быстрое вращение протопланеты тормозится окружающим веществом, и она вновь приобретает почти сферическую форму. Ну, это зависит от многих деталей. Достаточно посмотреть на две главных планеты в Солнечной системе, Юпитер и Сатурн. Юпитер почти сферический. А глядя на Сатурн даже в небольшой телескоп, вы заметите, насколько сильно он приплюснут. Да? Это, конечно, не плоская планета, а чуть-чуть приплюснутая, но вполне различимо это на глаз. И вот так принимает форму планета, формирующаяся в протопланетном диске. Ну, конечно, никогда плоской она не станет. И вновь замечательный заголовок. Журналисты нам сообщают. «Черная дыра в центре нашей галактики скрутила пространство-время в мяч для регби». Мы что, живем внутри мяча для регби, как вы думаете? Конечно, нет. О чем же идет речь? Речь идет вот о чем. Группа астрономов, используя данные распределенного по всему земному шару радиотелескопа, он так называется, телескоп горизонта событий. На самом деле это не одна антенна, а стоящие на всех континентах, включая даже Антарктиду, и они вместе смотрят на центр нашей галактики, где находится гигантская черная дыра, с одной стороны. А с другой стороны они использовали данные космического рентгеновского телескопа Чандра, который смотрит туда же и дает дополнительную информацию. Выяснили, с какой скоростью вращается массивная, я бы сказал, сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики. Вращается она быстро. И в этом ничего удивительного нет. Ведь что такое черная дыра? Это просто тело, сжавшееся до невероятной плотности, окружившее себя вот этой вот пространственно-временной мембраной, которую мы называем горизонтом событий. Но ведь при сжатии любое, даже медленно вращающееся тело набирает обороты. Ну, вспомните, как фигуристки на коньках начинают вращаться все быстрее и быстрее, когда подтягивают к себе руки. Это элементарное следствие закона сохранения момента импульса или момента вращения тел. Так вот, наша черная дыра вращается быстро, не предельно быстро, не со скоростью света, а примерно в половину. Но и это заставляет пространство вокруг нее тоже вращаться. В рамках ньютоновой механики этого эффекта нет. Как бы быстро ни вращалось тело рядом с вами, вы от этого вращаться не будете. Иное дело общая теория относительности. Теория Эйнштейна предполагает, и мы это уже выяснили во многих экспериментах, что если тело быстро вращается, и поверхность его несется почти со скоростью света, то оставаться рядом с ним и не вращаться вокруг него ничто не может. Знаете, ситуация напоминает примерно такую картину. Вы подходите к детской карусели и встаете на нее, ногами встали на карусель. Что будет с вами? Вы будете вращаться. Вам будет казаться, что вы стоите на карусели неподвижно. Но наблюдателю со стороны будет явно видно, что вы вращаетесь. Примерно такая же история вокруг вращающейся черной дыры. Пространство вокруг нее вращается. Эту область пространства, а точнее пространство и времени, называют эргосферой. Она окружена или ее отделяет от нормального пространства такой предел статичности. Вне этого предела еще можно оставаться неподвижным или лететь, куда вам вздумается, на ракете. А внутри этого предела, в эргосфере, что бы вы ни предпринимали, вас все равно будет крутить вокруг черной дыры, ну, за счет того, что она так сильно искривила пространство-время вокруг себя. Интересно, что это дает возможность черпать энергию от черных дыр. Раньше нам казалось, что в черную дыру все упало и пропало, от нее ничего не получишь обратно, ничего оттуда не вылетает. Почти ничего. Но если она вращается, то ее вращение можно вытянуть и энергию вращения использовать наружу. Роджер Пенроуз, английский математик, впервые предложил такую шуточную идею. Давайте вокруг черной дыры, которая быстро вращается, соорудим сферу, построим на ней город. Как живет город? Ему нужна энергия, и он из себя выделяет какие-то отбросы, мусор, которые наша мусорная машина увозит на свалку. Так не надо их увозить на свалку. Давайте контейнеры с мусором будем бросать вниз, они, пролетая через эргосферу черной дыры, откроют крышку, выбросят мусор в черную дыру, под горизонт событий он там пропадет и никому больше не будет мешать. А за счет вращения черной дыры сам контейнер разгоняется, вылетает наружу, и если точно попадет на специальный механизм, ну, лопасти определенной динамо-машины, то будет, вращая динамо-машину, вырабатывать электроэнергию. Так экологически чисто черная дыра может превратить наш мусор в полезное электричество. Ну, так это будет или не так, мы не знаем, но природа уже организовала добычу энергии из черной дыры, используя вот это ее свойство эргосферы. Мы уже не раз наблюдали, как в центр галактик, других галактик, там, где есть массивные черные дыры, рядом с ними возникают быстрые выбросы газа, джеты, почти со скоростью света. Плазма, излучение несется от черной дыры, и роль в ускорении этого вещества и излучения как раз играет окрестность черной дыры, ее эргосфера. Вращаясь, черная дыра немножко тормозится и при этом отдает часть своей энергии на то, чтобы ускорить вещество. Наша черная дыра, вообще говоря, тихо себя ведет. Я вспоминаю, как Сергей Попов, известный астрофизик и просветитель в области астрономии, сказал, что наша черная дыра спит, но иногда всхрапывает. Недавно это всхрапывание мы обнаружили, когда рентгеновская и гамма-обсерватория Ферми увидела над центром черной дыры в и в северном, и в южном направлении, над центром туда и над центром в обратную сторону, огромные области, наполненные очень горячим газом. Мы их называем пузыри Ферми. Откуда они взялись? Скорее всего, в прошлом, не очень далеком прошлом, наша черная дыра, поглощая окружающее вещество, может быть, пролетавшую мимо нее звезду или небольшое газовое облако, часть его вещества разогнала, выбросила в виде двух джетов на север и на юг, перпендикулярно к плоскости нашей галактики, и таким образом наполнила эти области очень горячим газом. До сих пор он светится в рентгеновских и гамма-лучах. Сегодня наша черная дыра молчалива. Это значит, что на нее давно уже ничего не падало, но рядом с ней летают звезды, летают газовые облака, и рано или поздно она захватит что-то, и эти самые джеты вновь дадут о себе знать, куда они будут направлены. Ну, надеюсь, что не на Солнечную систему. Все-таки она вращается в основном так, что ее ось почти параллельна оси вращения галактики. Но со временем это может и измениться. Таким образом, черная дыра может выделять энергию и разгонять, выбрасывать вещество из своих окрестностей, пользуясь своим вращением. Именно это мы теперь знаем о нашей черной дыре, находящейся в центре нашей галактики.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Следующая новость порадует всех, кто ищет жизнь в космосе. Еще один океан на еще одном маленьком космическом теле, кажется, найден. Конечно, журналисты нам говорят, что в полной определенности он найден, он там есть. Но ученые пока подозревают его. подозревают на одном из спутников Сатурна – Мимосе. Напомню, что рядом с ним по орбите летает другой спутник – Энцелад, на котором океан подо льдом безусловно есть. Мы видели этот океан. Лед ломается, из трещин хлещет вода. А вот Мимос почему-то не демонстрирует никаких водяных гейзеров, хотя условия на нем для этого лучше, чем на Энцеладе. Дело в том, что Мимос ближе к Сатурну. Он такого же размера, как Энцелад. А вы, наверное, помните его. Он похож на звезду смерти из «Звездных войн». Такой круглый спутник с огромным метеоритным кратером. Ну, типичная звезда смерти. Кто любит сериал «Звездные войны», помнит эту картинку. Так вот, Мимос выглядит совершенно инертным, покрытым каменной, а отнюдь не ледяной оболочкой. В чем же дело? Где же его океан? А вообще-то это надо было давно подозревать. Смотрите. Средняя плотность Мимоса 1,1 грамма на кубический сантиметр. Какие вещества мы знаем с плотностью около 1 грамма на кубический сантиметр? Воду. Вопрос, в каком состоянии? Вода может быть жидкой, а может быть твердой. Если Мимос состоит из водяного льда, конечно, никакого океана там нет. А если под его ледяной корой плещется жидкость, значит, там есть огромный, протяженный, наполненный жидкой водой океан. Как же это выяснить? Я приготовил небольшой опыт, и мы его сейчас проделаем. Два яйца. Каждый из вас наверняка варил яйца или не варил, доставал их из холодильника и хотел выяснить, сварилось яйцо или нет. То есть, осталось ли оно жидким или затвердело после варки. Как мы это проверяем? Давайте, смотрите, вот два яйца. Крутим одно. Крутим другое. Какое легче крутится? Левое. Еще раз. Одно. Другое. Левое. Теперь вспоминайте. Какое яйцо сварено, а какое осталось сырым? Конечно, то, которое плохо крутится. А в чем причина? Вот в чем. Я прикладываю одинаковые усилия, создаю одинаковый вращательный момент. Но к чему я прикладываю усилия? К оболочке. Мои пальцы касаются только скорлупы. И здесь скорлупы. Но тут скорлупа твердо связана с содержимым яйца. Я одновременно закручиваю не только скорлупу, но и все яйцо целиком. А здесь я закручиваю скорлупу, а жидкость внутри постепенно передает это вращение в центр, начинаются колебания, ядро там сразу еще не почувствовало, потом начинает раскручиваться. В общем, сложное явление возникает, когда ты закручиваешь объем с жидкостью. Причем тут Мимос? А вот причем. Гравитация Сатурна действует на него точно так же, как мои пальцы на эти яйца. Она пытается закрутить спутник. Поддается он или нет, зависит от того, жидкость под его ледяной оболочкой или твердое тело, ну, то есть твердая вода, лед. Вот эти маленькие покачивания спутника, которые возникают, когда большая планета своей гравитацией влияет на него, а он не сразу поддается этим влияниям, называется либрацией. Ну, любители астрономии хорошо об этом знают. Наша Луна тоже испытывает либрации, когда движется по орбите. Орбита для этого должна быть немножко не круговая. Так вот, и у Луны, и у Мимоса они как раз орбиты не круговые, немножко вытянутые. Наблюдая за либрациями, покачиваниями спутника, ученые как раз и выяснили, что внутри у него океан жидкой воды, причем довольно глубокий океан, уж точно не менее 100 километров глубиной, ну, примерно такой же, как на Европе спутники Юпитера. Так что Мимос – еще одна маленькая планета, обладающая большим, глубоким, а очень объемным океаном жидкой воды. Причем, судя по всему, она соленая. Мы убедились в этом, изучая воду на Энцеладе, воду, которую выбрасывает иногда Европа, и там вода соленая. Она обогащается солями, которые от ядра планеты поднимаются. А это уже практически наша океанская вода, где когда-то зародилась жизнь. Ну а по поводу жизни на Мимосе вопрос пока открыт.
3: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
1: И вот новость самых последних дней. Оказывается, не только на спутниках планет-гигантов, но и на планетах-карликах тоже могут быть подледные океаны. Эта новость связана с тем, что астрономы недавно наблюдали поверхность двух планет-карликов. Ну, вы помните, Плутон, Ирида, Макимаки, планеты-карлики за пределами орбит больших планет. Так вот, на поверхности Ириды и Макимаки очень белый азотный лед, свежий, как будто только что прошел снегопад. Но откуда он мог быть свежим? Только из недр этих спутников. Только в недрах мог сохраниться жидкий океан, который выбросил в виде гейзеров, ну а потом застывших снегом и упавших на поверхность этих спутников азот, и сегодня, так сказать, обновил поверхность этих тел. Именно сегодня, по масштабам Солнечной системы, в какие-то последние сотни миллионов лет, не позже. И это большая загадка для тех, кто изучает эволюцию этих маленьких небесных тел. Они очень далеки от Солнца. На их поверхности температура примерно минус 240 градусов. В недрах должно быть почти так же холодно, ведь они давно уже остывают. Но не остыли. Какие-то источники тепла поддерживают там температуру, достаточную для существования жидкого океана. Какие именно, мы пока не знаем. Но это же интересно. Не могу удержаться, чтобы не прочитать еще один заголовок от журналистов. На спутнике Сатурна-Титане жизни нет. Доказали ученые. Давайте узнаем, что же ученые доказали. Астрономы построили теорию внутреннего строения Титана. Я напомню, Титан – это действительно гигантский спутник Сатурна. Огромный. С полным правом претендующий на звание планеты. У него могучая азотная атмосфера. У него озера и моря, заполненные жидким газом. Но это не вода. Это метан, этан, пропан, бутан. Ведь там же холодно. Минус 180 градусов на поверхности. Но расчеты показывают, что под ледяной, или, точнее говоря, каменно-ледяной поверхностью Титана на глубине от 30 до, может быть, 50 километров температура нормальная и должна быть жидкая вода. По расчетам там огромный резервуар жидкой воды глубиной в сотни километров, а объемом, превышающим наш мировой океан Земли во много раз. Вопрос, а может ли быть там жизнь? Но ведь для жизни нужна не только вода. Нужны какие-то микроэлементы, какие-то другие химические вещества, из которых живые организмы могут строить свое тело, обмен веществ осуществлять. А откуда они там могут взяться? Астрономы думали, что могут попасть туда, в подледный океан Титана, метеориты, падающие из космоса. Или вещество, которое синтезируется в атмосфере Титана, а там есть некоторая органика, которая постепенно проникает сквозь ледяной купол этого спутника. Так вот, если этот лед тонкий, туда могут и пробиться метеориты, и постепенно диффундировать, пробраться органика сверху. А если этот лед очень толстый, то, конечно, органика и даже минеральные вещества от метеоритов туда проникнуть вряд ли смогут. Расчеты показали, что да, это трудно, что на самом деле сверху попасть сквозь многокилометровый лед в океан Титана вряд ли что-то сможет в большом количестве. Ну и на этом основании заключили, что маловероятно найти жизнь в океанах Титана. Но давайте вспомним, а на нашей планете обязательно ли для глубоко расположенной жизни требуется что-то с поверхности? Да, многие глубоководные рыбы и другие существа пользуются той органикой, которая, отмирая, тонет и опускается на дно. Но далеко не все. Я напомню, в разломах земной коры на океанском дне есть такие черные курильщики. Это горячие гейзеры, которые выплескивают потоки воды, нагретой в мантии Земли. И эти потоки выносят очень много минерального вещества, которым питаются микроорганизмы, ими питаются маленькие рачки, рачками питаются рыбки, и все это разнообразие живых существ, такой микробиоциноз, он живет вокруг черного курильщика, вообще никак не сообщаясь с поверхностью океана. Им просто не нужна ни солнечный свет, ни поверхность. Он все получает из недр Земли. И еще одно. Не в океанах, а в твердой коре земного шара были найдены микроорганизмы на большой глубине, около 3 километра под грунтом, которые вообще ничего не требуют. Даже горячей воды из недр. Они все синтезируют себе из окружающего минерального вещества и таким образом сами себе хозяева. Ничего им не нужно ни из недр земли, ни с поверхности земли. Они осуществляют там жизнь за счет своих внутренних ресурсов. Таким образом, океан на Титане вполне может не общаться с поверхностью этого спутника, а организовывать себе жизнь своими ресурсами, тем, что он получает от ядра этой весьма немалой, довольно теплой планеты, или синтезирует там на месте из окружающих веществ. Так что не будем закрывать возможность поиска жизни на Титане. Кстати, к нам с Алексеем Семихатовым на канал «Вселенная Плюс» недавно приходил Дмитрий Вибе, известный астроном и специалист по астрохимии и биологии. И мы втроем как раз обсуждали эту тему о возможности жизни во Вселенной. Не пропустите эту передачу. Подписывайтесь на «Вселенная Плюс». Ссылка в описании. Удивительную галактику недавно открыли астрономы. Знаете, как она называется? GWST-7329. GWST. Ни о чем вам не говорит Джеймс Уэбб Спейс Телескоп, ну или, как его иногда называют, Just Wonderful Space Telescope, ну а 7329 – это каталожный номер галактики, он их открыл очень много, но это действительно представляет интерес. Кстати говоря, не он ее открыл. Она была известна еще по наблюдениям телескопа «Хаббл», но, к сожалению, он разобраться в ее структуре, в ее истории, в ее эволюции не смог. Для этого понадобился более продвинутый телескоп Джеймс Уэбб и инфракрасного диапазона. Так вот, вместе они помогли астрономам выяснить интересную вещь. Галактика крупная, массивная, примерно вдвое массивнее нашей. Ну, по крайней мере, звезд там вдвое больше, чем нашей. Но при этом компактная. Раза в 3 или 4 меньше нашей. Но самое-то интересное, что она очень давно образовалась, а звезды в ней довольно старые. То есть они тоже образовались вместе с галактикой, но в ней давно уже закончилось звездообразование. Она постарела, хотя возраст, в котором мы ее наблюдаем, меньше 2 миллиардов лет. Я напомню, возраст современной Вселенной почти 14 миллиардов лет. Но мы получаем свет издалека и видим галактику такой, какой она была, когда ей не было еще 2 миллиардов лет. Вроде бы ничего странного. Но когда же могли родиться и успеть состариться звезды, которые мы в ней наблюдаем? По расчетам, они должны были родиться в период от 200 до 400 миллионов лет, после Большого Взрыва. А вот это уже напрягает астрономов. Дело в том, что именно эта эпоха, моложе 400 миллионов лет, традиционно считалась у космологов темной эпохой. Темной в том смысле, что Вселенная уже достаточно остыла после Большого Взрыва, но еще оставалась очень однородной, очень разреженной. И это вещество не должно было успеть сконцентрироваться в звезды и галактики. Вот начиная от 400, может быть, даже 500 миллионов лет, тогда уже мы ожидали присутствия звезд, ну и состоящих из них галактик. Но 200 миллионов лет – это слишком рано. А эта галактика успела не только сформироваться, не только образовать в недрах своих звезды, но они успели состариться, и больше в этой галактике звезды не образовывались. Очень странно. Замечательное открытие, которое потребует более тонкой настройки современных космологических теорий. Ведь надо объяснить, как все это произошло. Друзья, если вы сегодня что-то новое узнали от меня, а я старался, ставьте лайк нашему каналу, это помогает ему развиваться. До следующей встречи!
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Вселенная и наука – это два явления, каждое из которых глубоко взаимосвязано внутри себя. Я даже склонен думать, что наличие внутренних связей и в мире, и в науке – это проявление чего-то одного. Я, правда, не очень знаю, чего. Взаимосвязь яблока и луны – их подчиненность одним и тем же законам. Обнаружил, согласно известному анекдоту, великий Ньютон. Законы гравитации, открытые им, вроде бы, в саду, чудесно описывали все, что происходило и происходит в Солнечной системе, пока не повысилась точность наблюдений и не обнаружились необъяснимые аномалии в орбите Урана. Однако законы Ньютона и здесь пришли на помощь. Была поставлена и решена обратная задача. Найти, как должна двигаться неизвестная планета, чтобы вносить в движение Урана именно такие аномалии, какие наблюдались. Таким образом, в середине 19 века был открыт Нептун. В 21 веке предметом в чем-то сходных размышлений стали уже не аномалии в орбитах, а само расположение орбит несколько страшно далеких от Земли карликовых планет. Это расположение оказалось таким специальным, что в рамках наших представлений об возникновении и эволюции Солнечной системы возник вопрос о причине. Эта причина сейчас обсуждается под названием «девятая планета». Возможно, она будет действительно открыта. Это будет еще одно открытие на кончике пера. Конечно, может случиться и наоборот. И тогда последует какое-то другое объяснение специальной организации орбит полудюжины карликовых планет. Но у меня нет никаких сомнений, что ответ еще раз напомнит нам о единстве и взаимосвязанности различных элементов нашего знания. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях научный руководитель Института астрономии Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук Борис Михайлович Шустов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук и профессор Российской академии наук Дмитрий Зигфридович Вибе. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Большое спасибо, что вы нашли время прийти сюда в студию. Мы начинаем с сюжета.
2: Слова-то какие звучные. Космология, космогония. Первый термин – физическое учение о Вселенной как целом. В своих далеко идущих выводах она соприкасается с проблемами философии, изучающей наиболее общие законы природы. Да и развитием человеческого общества не прочь поинтересоваться. Космология занимается вопросами происхождения и эволюции небесных тел. Конечно, в том числе и Солнца, и планет, и комет. Пусть как-то поскромнее звучат ее постулаты. На фоне звездных скоплений и систем галактик, туманностей, черных дыр, темной материи. Короче, самого универсума. Это слово объединяет все сущее. Никто никого и ничто принизить не хочет. Работы у всех хватает. Кстати, планетология хоть и звучит скромнее, но существует много веков. Решилась недавно на проведение прямо-таки революционного преобразования. Плутон исключил из числа грандов Солнечной системы. Наверное, правильно поступили астрономы. Мала уж больно она, размеры подкачали. Но среди карликов теперь самая крупная. Порядка и логики стало больше. Согласитесь, не громкое, но нужное мероприятие. А немезиды шумели больше. Одно название чего стоит? В древнегреческой мифологии крылатая богиня возмездия. В нашей жизни в ее честь назван астероид. И возмущала кое-кого несправедливость. Подумаешь, астероид всего-навсего. Немезида – богиня не из последних. И почти сразу появилась наяву ли, воображении гипотетическая звезда, сопутствующая Солнцу. Место ее на орбите точно противоположно земному. Потому-то невидима она. Имеется в виду невидимая для нас. А вот пришельцы давно ее облюбовали. Удобное место для базы НЛО. И сравнительно недалеко, и укрыто от человеческих глаз. Слава богу, что солидная наука, планетология всерьез не принимает подобных инсинуаций. Но в воображении людей немалого числа, между прочим, регулярные вылазки инопланетян совершаются именно оттуда. Да и рептилоиды это место облюбовали. Скоро ли одумается людское сообщество, стукнет кулаком и скажет «надоело». Так нет же, по-прежнему навязчивый вопрос. Почему столько интереса к псевдотайночкам, когда их, настоящих, столько, что природу тянет поделиться с нами? Только и просят, обратите внимание. Фигурально, конечно, просят. Да и внимание должно быть серьезное, настоящее, не немезидово-рептилоидное. Понадеемся, змеи простят и забудут. Кстати, слухи доходят, им и самим надоело выступать в качестве ряженых.
0: Вопрос о дурацкой планете, летающей где-то рядом и невидимой, наверное, можно переформулировать разумно. Вот в районе размера орбиты Земли вокруг Солнца. Небесное тело какого размера мы бы заметили по косвенным признакам? Предположим, мысленный эксперимент. Летает невидимое гравитирующее тело, ну, где-нибудь между Землей и Марсом, между Землей и Венерой и так далее.
1: Или как? С обратной стороны, например.
0: На здоровье. Или вот с этой самой замечательной, ровно с обратной стороны. Мы не будем забывать, что Солнце не в центре окружности, а немножко в другом месте и не окружности.
1: Немного, да.
0: Вот. Но мы заметили бы по косвенным признакам, как тело какой массы?
1: Из динамических соображений,
0: да.
1: Из наблюдений сейчас точность наблюдений и теории такова, что учитываются 300 самых крупных астероидов. Не просто все планеты крупные и карликовые, но еще 300 астероидов. Вот такая. Это означает, что точность вычислений на уровне 300-го по размеру астероида.
0: Ну, вы меня изумляете.
1: Да?
0: В компьютеры или куда-то в уравнение заложены данные о орбитах 300 небесных тел.
1: Для того, чтобы точно вот на современном уровне рассчитывать, например, движение тех же космических аппаратов.
0: Это делается, когда спутники летают, да?
1: Скажем так, межпланетные
0: зоны. Межпланетные, не спутники Земли, а межпланетные.
1: Да, а также там малые тела Солнечной системы, когда мы вычисляем вероятность столкновения, мы должны как можно точнее вычислить орбиту. Поэтому вот вам ответ. То есть вот такого уровня заметный уже воздействие, как от 300-го по размеру.
0: А 300-й это кто по размеру? Это кусок величиной с кусок с Австралию летает?
1: Нет, несколько десятков километров.
0: Всего?
1: Да.
0: И их учитывают?
1: Да, учитывают.
0: Так он же почти не влияет своим тяготением.
1: Это в каком знаке считать? Угу. То есть человеческое с обычной точки зрения не влияет, и даже все остальное почти что не влияет.
0: Да.
1: Но при очень точных и тонких расчетах, там, где учитывают и поправки теории относительности, и такие тонкие эффекты, как, например, эффект Ярковского, это такого уровня.
0: Это что?
1: Эффект Ярковского сравнительно недавно вошел, я бы сказал, даже в моду. Эффект, который вызван тем, что тело, которое освещено Солнцем, естественно, поглощает солнечную энергию, нагревается, но поскольку все тела вращаются, практически все, относительно вот Солнца, то излучает оно эту энергию, оно же не может накапливать бесконечно, оно расплавится, оно излучает в инфракрасном диапазоне, но излучает уже повернувшись. И поэтому вектор отдачи вот от этого излучения направлен в другую сторону. Тело может при этом, все зависит от того, куда оно вращается, в какую сторону, как движется, может замедляться по орбите.
0: Его как бы чуть-чуть заносит все время вот из-за солнечного давления.
1: Да. И вот эти эффекты, сейчас уже меряют тончайшие.
3: Это не давление излучения, это вот реактивный эффект, отдача, вызванный собственным излучением тела.
1: Да, оно поглощает квант обычного видимого излучения от Солнца. Но переизлучает уже не в обратном направлении.
0: Чуть позже.
1: Может быть, даже на полоборот. Все зависит от структуры вещества, от пористости его. И это очень важная характеристика.
0: А у кого атмосфера, там от атмосферы. У маленьких никакой атмосферы нет.
1: У маленьких нет. С атмосферой сложнее, естественно. И атмосферу все-таки имеют очень массивные тела. Для них
0: где это несущественно. А это вот пористость самой поверхности играет роль. А знаете еще что? Вы меня с этим совершенно изумили. Спасибо. Отдельное большое спасибо за это. Давайте возьмем поменьше расстояние. В пределах орбиты Луны, если бы мы представляем себе летающее невидимое тело, мы бы на его влияние, начиная с какого размера, заметили бы и по каким косвенным признакам?
1: Опять же, если тело невидимо, то только по динамическим.
0: По динамическим.
1: По гравитационным проявлениям этого тела.
0: Воздействие на Луну, на приливы.
1: Понимаете, здесь кажется, что все рядом, но на самом деле это дистанции по масштабам огромного размера, то есть околоземный космос, то, что до 2000 километров, это так называемые низкие орбиты, да, для аппаратов. Скажем, где-то до 20-30 тысяч орбит. Это орбиты средние, и на геостационарной орбите это уже вот 40 там, с лишним тысяч километров. Вот эти зоны различаются, и там... Да, ну а ближе к Луне уже совсем другая, как говорится.
0: Луна, я напомню, 380.
1: Там, 380, да, это достаточно вот такого, такой точности. Здесь, если бы вот было гипотетическое невидимое тело, маленькая черная дыра или еще какая-нибудь там.
0: Вот, маленькая черная дыра, например, очень беспокоит, да, наших зрителей.
1: Как ни странно, тоже тело должно быть все-таки достаточно массивным. То есть, скажем, тело массой в одну тонну мы, скорее всего, не заметим совсем. Ага. Или, например, даже не только в одну тонну, скажем, Челябинский, вот это Челябинское тело, которое стало метеоритом, упав на Землю.
0: А было?
1: Оно было 10 тысяч тонн массой.
0: Было?
1: Было, до входа в атмосферу. Угу. А осталось, конечно, там доли процента. Так вот, вот даже это тело гравитационно в 10 тысяч тонн оказывает незначительный, совершенно незначительный эффект. Много было испугов. А вот это тело пролетит, спутники со своих орбит собьются и так далее. Нет.
0: Нет.
1: Все-таки, я бы сказал, масштаб, опять же, примерно тот же самый, что и для планеты, о которых я говорил. Просто там времена большие, давление, и поэтому проявление, хотя оно и малое,
0: нарастает.
1: Но нарастает. А здесь шкалы-то ведь короткие. Динамика вот в солнечной, не в солнечной, а в окрестности Земли, она все-таки меряется совсем другими временами. Поэтому здесь тоже нужна масса значительная, чтобы вот проявилось на короткой шкале времени вот это влияние.
0: Вот на нас кто-то летит и хочет с нами столкнуться. И у нас сколько времени в запасе? Как рано мы чего определяем? Уже никаких невидимых тел. Глупости с мысленными экспериментами кончились. Летит, ничего невидимого больше нету. Вот что есть в Солнечной системе, то есть. Вот летит какая-то штука в направлении нас. Какие тут характерные времена, когда мы о чем узнаем?
1: Сейчас ставится задача обнаружения вот этих опасных тел таким образом. Тела размером 50 метров и более, Тунгуска и более, то есть достаточно уже опасное тело, которое при падении способно разрушить мегаполис.
0: То есть нам не хочется, чтобы никакой город сгорел,
1: да,
0: бы.
1: Да, например. Да. Вот такие тела нужно обнаруживать, ставится задача. Это не значит, что это уже сделано, угу, то есть только делается. Так, чтобы был, по крайней мере, период времени, то, что называется время упреждения, было где-то несколько месяцев, ну, не менее одного месяца. А это значит, что нужно обнаруживать тела при самой нехорошей орбите, такой мы называем гиперболической, почти прямая, прямая наводка бьет, так это значит одна астрономическая единица. Вот на таких расстояниях мы должны обнаруживать тела размером 50 метров.
0: То есть, я просто напомню, что это расстояние от Солнца до Земли.
1: Да, да.
0: И вот еще, ну, поскольку они все-таки оттуда прилетают, наверное, извне.
1: Ну, извне или со стороны Солнца, для нас все извне.
0: Все равно, а для нас все извне. Ну, вот, значит, до астрономической единицы 150 миллионов километров нам нужно такие тела, и какие у нас, когда эта задача будет решена, прям боюсь спросить.
1: Задача сейчас находится в состоянии решения. Первые инструменты пока не у нас созданы. Это телескопы, два телескопа Pan-STARRS, один гражданский только для этих целей, второй более военный, но тоже. И создаются другие инструменты. Но я хочу сразу сказать, что год назад, немножко меньше, был запущен строй, я бы сказал, не полностью, но запущен строй, наш отечественный такой супертелескоп, он широкоугольный, то есть он сразу большое пространство охватывает, в Институте солнечной земной физики Сибирского отделения Академии наук. Это под Иркутском, но под... В Сибири это означает 320 километров от Иркутска, на границе с Монголией. Там был такое сухое плато, сухое 2 километра высотой, и вот этот телескоп, он уже на уровне мировых. Но я говорил только пока об одном, это называется дальнее обнаружение. А вот тела размером с Челябинский, их на таких расстояниях обнаружить нельзя, ни с каким современным телескопом.
0: Ни с каким современным телескопом.
1: Только в окрестности Земли, то есть на подлете. Но в принципе это и хорошо. В том смысле,
0: что хорошего?
1: Таких тел многие-многие-многие миллионы.
0: А, чтобы не нервничали.
1: Ну, отчасти. Но самое-то главное, что нам нужно с ним сделать, с этим телом нужно? Нужно просто предупредить людей. А для того, чтобы предупредить, достаточно нескольких часов. Это значит, что если мы за сутки это тело обнаружим, ну и хорошо.
0: Сейчас, а предупредить и что делать-то?
1: А вот если бы люди были предупреждены в том же Челябинске, самые простые
0: вещи... Они бы все вышли с фотоаппаратами.
1: Ну, возможно, но, по крайней мере, бы такие глупости, как там у окна бы не стояли, поскольку было понятно, скажем, МЧС имеет свои же гражданские программы.
0: Сейчас, а мы, когда он так близко,
1: программы.
0: Сейчас, а мы, когда он так близко, мы точно знаем примерно его траекторию.

0: и он прогнозирует,
1: он, да, упал, то есть, его потом нашли. То есть эти,
2: то есть это означает, решают, что есть компьютеры с готовыми, да, программами, да, в которые, да, уже только внести данные, и он тебе скажет.
1: Да, вы делаете наблюдение, вы делаете расчет, и вы за несколько часов знаете, ну, какую-то довольно приличную площадь.
0: Зону, но... поражения, так скажем.
1: Если, да, вы на этой площади людям просто говорите, вот сейчас будет вспышка, ну, да, не бегите к окнам.
2: Угу. А если вот тот большой, который за месяц, нужно за одну астрономическую единицу, нужно знать с ним, нам что делать этот месяц?
0: Это вопрос сложный, что делать.
2: Да.
0: Сейчас такое слово есть, греческое, парадигма, да, жуткое, значит, ну, общепринятое, да, представление состоит в том, что 50-метровые тела, в принципе, скорее всего, тоже ничего делать с ними не нужно. Потому что вероятность, что это тело упадет на важный какой-то центр, на скопление, скажем, ну, инфраструктурное какое-то важное, не только на людей, там, но и все, она все-таки невелика. Поэтому делать что-то с ним, скорее всего, не нужно. Это обсуждается на самом деле. Если точность, вот мы вернемся к началу, точность определения орбиты будет достаточно высокой, чтобы мы определили, скажем, зону поражения на Земле там, с точностью 10 километров, тогда мы можем принимать адекватные решения. А если мы не можем, мы же не можем половину Земли, половину земного шара, скажем, нам скажут, столкнется с Землей, где не знаем. Ну и что, мы полземного или весь земной шар будем эвакуировать? Нет, конечно, это вот так и будет. Поэтому здесь все зависит еще от точности наших знаний. Но, скорее всего, парадигма состоит в том, что на тела размером до 50 метров реагировать каким-то образом, отражая...
2: Специальным образом, специальным, отражая,
0: не нужно.
2: Мы не будем стараться.
0: Да,
2: но... Так, самое интересное у нас впереди, но после сюжета.
3: Юпитер – самая большая планета Солнечной системы. Он почти в 3 раза больше всех остальных планет вместе взятых. А уж Землю, отдельно взятую, в 300 раз. Не Немезида, конечно, но он вполне мог подстроиться к Солнцу. Вместе с ним стать двойной звездой. Чуточку внутреннего тепла не хватило. До недавних пор одной из достопримечательностей планеты-гиганта считалось загадочное красное пятно. Невероятно большое и до обиды непонятное. Сегодня пришла ясность – это локализованный шторм. На Земле такого и в страшном сне не представишь. Но, надеемся, все понимают разницу в масштабах явлений, учитывая хотя бы только размеры. Между прочим, потихоньку-полегоньку начинает проявлять себя второе пятнышко. Штормить сильнее стало? Кто знает. Самая маленькая планета – Меркурий. Все покрыто глубокими кратерами. Не совсем понятно, учитывая малые размеры небесного тела. Но тысячекилометровые глубины поражают, как и то, что Меркурий очень медленно вращается вокруг Солнца. Посему сутки равны 175 земным. Тайн Венеры и Марса пока касаться не будем. Слишком они на слуху. И хоть стыдновато бывает, о соседях могли бы побольше знать. Но аппараты, посылаемые туда регулярно, к сожалению, не столь разговорчивы. Глядишь, скоро сами полетим. Хотя излишний оптимизм не всегда полезен. Тайну соседей, судя по всему, вполне достаточно, в том числе и тех, что не сразу расскажут о сокровенном. Почему Уран вращается лежа на боку? Для наглядности, если все планеты можно сравнить с волчками, то Уран – катящийся шар. За таким полушутливым сравнением прячется серьезная проблема – смена погодных сезонов. Представляете, 42 года в полной темноте и еще 42 при солнечном свете. Вряд ли здесь о комфорте даже вспомнить можно. Сатурн – окольцованная планета. Этим славится. И оттого самая эффектная на ночном небе. Но тайна этого самого кольца – отдельная история. Неясно даже, полезно ли окольцовывать себя другим планетам, если, конечно, представится возможность. Семья Солнечной системы немалая, ибо, как говорится, не планетами едиными в мироздание вошла, еще и объектами, которые не менее интересны, чем сами гранды планеты. Шестой спутник Юпитера – Европа, ныне наиболее вероятный кандидат на существование жизни в глубинах его океана. Он, между прочим, покрывает абсолютно всю планету. Вдруг все средства массовой информации в едином порыве воскликнут: «На Европе есть жизнь!» На Европе – спутники Юпитера.
2: Мы привыкли к нашему космическому дому. Мы так потихоньку движемся сейчас от Земли дальше. А это закон или случайность, что у нас, во-первых, есть маленькие планеты и большие, и никаких промежуточных? Это как-то так? Как к этому относиться?
1: Нормально.
2: То есть везде так?
1: Нет. Тут есть

0: одно очень хорошее объяснение, почему у нас обстоит дело именно так, и одна очень большая проблема у этого объяснения. Дело в том, что мы до 95 года не знали никаких других планетных систем. Мы знали только Солнечную систему, и в Солнечной системе нам казалось, что все устроено очень хорошо и логично. Значит, у нас есть 4 каменные планеты, маленькие, плотные, практически лишенные спутников, и 4 планеты-гиганта.
1: Не каменные, а наоборот газовые.
0: Может быть с каменными ядрами, но в общем с очень мощными атмосферами. Объяснение очень простое. Ближе к Солнцу было тепло, поэтому летучие соединения конденсироваться не могли, поэтому мы имеем только вот такие вот каменные шарики. За пределами некоего расстояния, которое называется снеговой линией, температура была ниже, там могли конденсироваться не только камни, но и газы в виде льдов. И мы там имеем существенно более массивные тела. Все очень хорошо,
1: все очень логично. Между Марсом и Юпитером проходит, да?
0: Да. И все получается очень хорошо и красиво.
1: Вы отлично рассказали, я уже поверил.
0: Проблемы начались после того, когда мы узнали достоверно, что Солнечная система далеко не единственная. И первая же открытая планета у нормальной звезды, 51-я Пегаса, оказалась так называемым горячим Юпитером. То есть она по размерам, по массе сопоставима с Юпитером, а вращается вокруг своей звезды ближе, чем Меркурий к Солнцу.
1: Ближе, чем Меркурий к Солнцу.
0: Ближе, чем Меркурий к Солнцу. То есть вот если бы наш Юпитер взять и поместить его куда-то далеко-далеко вглубь орбиты Меркурия.
1: Горячий он не потому, что он сам по себе изнутри горячий.
0: Он горячий, потому что он очень близко к своей звезде.
1: И спрашивается, почему с него в рамках этой концепции все не сдуло.
0: Да, то есть эта логика тут совершенно не работает. То есть мы, оказывается, берем Юпитер, и он не то, что там внутри снеговой линии, а он прямо очень капитально.
1: А мы при этом знаем, что это планета, а не звездочка.
0: На самом деле, если говорить строго, то граница между планетами и непланетами проведена достаточно формально. Это 13 масс Юпитера. Вот то, что имеет массу меньше 13 масс Юпитера, вот мы говорим, это планета.
2: Но все-таки это не звезды, это коричневый карлик.
0: Да, там за 13 массами Юпитера там не звезды начинаются.
1: Да.
0: Я, кстати, вот хотел к сюжету прицепиться. Там очень расхожая фраза, что вот, мол, у нас Юпитер. Видимо, нам из нашей гордости хочется, чтобы вот еще бы чуть, и у нас бы еще одна была звезда. Вот что это чуть? Минимальная масса звезды, вот максимальная масса звезды планеты 13 масс Юпитера.
2: То есть с источником ядерной энергии внутри.
0: Минимальная масса звезды 80 Юпитеров. Вот то, что от 13 до 80, это коричневые карлики. Вот
1: 80, это... тогда давление настолько сильное, что начинается ядерная реакция.
0: Термоядерная реакция с водородом.
1: 80.
0: 80.
1: Ух, какой
0: Юпитера.
1: Интервал большой.
2: И более.
1: Ух, какой интервал колоссальный. А Юпитеру. Он у нас ничем не заполнен.
0: Вот Юпитеру, это чуть, которое не хватило Юпитеру.
1: Да, это 80.
0: Это 79 Юпитеров.
1: Да, да, да, да.
0: Я так люблю говорить, мне, чтобы стать звездой, не хватает 80 Юпитеров.
1: Да, да.
0: Ему 79. Понятно. Вот я, в общем, тоже еще чуть не добавил.
1: Чуть-чуть не будет уже почти
0: и тоже звезда. Термоядерные реакции начались. Вот. И вот теперь у нас возникает такая проблема, что, оказывается, та логика, которую мы построили в Солнечной системе, она, как минимум, не всегда и не везде работает. Есть еще какие-то варианты? Какие? Ну, в общем, пока думаем. Мы движемся в эту сторону.
1: Но и вы ответили ли косвенно на мой такой попутный вопрос, почему нет промежуточных? Можно, звучит ли ваш ответ примерно так, что уж если она каменная, она не получается очень большая, а уж если она газовая, то она распухает из-за этих газов до гигантских. Вот нет промежуточных. Нету планеты там в 1/10, 1/5, 1/3 Юпитера.
0: Есть. Да.
1: Она как называется?
0: Горячие Нептуны.
1: А, не у нас.
0: Не у нас.
1: А, там есть.
0: Там оно как-то вот не всегда так, как у нас. Есть планеты, которые называются суперземли или сверхземли, которые, ну, по нашим представлениям, все-таки должны быть еще каменными, но имеют массу там раза в два побольше, чем у Земли. То есть вот у нас это...
1: разделение, это вот ступенька. Да, она ступенька. Не такая простая вещь, да? Чем-то, это что-то особенное,
0: Вот,
1: с этим надо разбираться. Юпитер и большие планеты, они в каком-то смысле нас так немножко прикрывают, да? Они в некотором роде задним числом для жизни на Земле как бы необходимы. Да, они берут на себя, отклоняют какие-то количество тел летящих оттуда, издалека, из окраин. Это верно?
2: Ну, некоторые и отклоняют и к нам.
1: Да, но все-таки планета расчищает свою орбиту до какой-то степени.
0: Это определение планеты, которое определение было принято Международным астрономическим союзом.
1: Да.
0: То есть, вот определение планеты, которое было принято Международным астрономическим союзом, оно состоит из трех частей. Во-первых, это тело вращается вокруг Солнца или вокруг звезды, чтобы отделить спутники планет. Это тело имеет округлую форму, то есть оно достаточно массивно было, чтобы прийти в состояние гидростатического равновесия, и расчистило пространство на своей орбите от прочих тел. То есть оно в своей области пространства является главным. Вот по этой причине Плутон-то и...
1: По этой примерно причине
0: то есть,
1: его...
0: Да, вот так любят говорить, что Плутон лишили планетного статуса.
1: Да,
0: но не было такой говорить. Процедуры там, с ломанием шпаги над головой. Было принято определение планеты, которому Плутон не удовлетворяет.
2: Но Дмитрий Зикович дает чисто научное такое вот классическое объяснение. А я думаю, что просто пожалели школьников. Потому что представьте себе, вот школьника завучит 9 планет, да. А сейчас выяснилось, что Плутон-то даже и не по размеру есть и больше него. Вот такие же Плутоны, их несколько десятков, а их же гораздо больше, там может сотни.
1: Представляете? Ну, тогда беда. Ну,
2: и да, школьнику дадут выучить планету Солнечной системы, а там их в списке 1000.
1: Особенно с учетом непреподавания астрономии в школе на данный момент, конечно.
2: Мы надеемся, что будет все-таки. Но я шучу, конечно.
1: Упомянутые здесь, мы так еще немножко дальше движемся от Юпитера, который вроде нас немножко прикрывает, движемся к Сатурну. Кольцами трудно обзавестись?
2: Почти все планеты имеют кольца, просто не
1: такие. А я не замечал.
0: Планеты-гиганты все имеют
1: кольца. А я вот вокруг Земли не вижу.
2: Ну, почти все.
1: Хотя... А могли бы вокруг Земли быть кольца?
2: Я думаю, да. Тут надо смотреть динамическую устойчивость.
1: Okay.
2: Да, вот таких образований.
1: Да.
2: Вообще, с динамической устойчивостью очень интересная история. Вот Меркурий, про который мы уже говорили, он движется по орбите, и кажется, что это будет всегда. Ну, по крайней мере, миллиарды лет. На самом деле нет. А шкала динамической устойчивости для орбиты Меркурия – это где-то миллиард лет. Через миллиард лет он, скорее всего, будет совсем в другом месте.
1: Его... Это не эффект общей теории относительности?
2: Нет.
1: Это не вращение
0: перигелия? Нет. Может быть, даже наоборот.
2: Для Земли вот такое же время, говорят, Солнце раздуется и погубит Землю. Земля, скорее всего, у нее характерное динамическое время вот устойчивой, вот этой, которой мы сейчас летаем, орбиты, где-то 5 миллиардов лет.
1: То есть задачу, которую решал Лаплас, и который вроде бы добился устойчивости Солнечной системы, она условная
2: на шкале времени.
1: На шкале, да?
2: А для Юпитера, скажем, это уже 30 миллиардов лет. То есть вот эти...
1: Ну, большого трудно пошевелить.
2: Нет, она еще и далеко.
1: И
2: вот,
1: далеко.
2: Вот тут важно, что далеко. Так что тут вот такой нужно тоже учитывать и вот этот момент.
1: И сейчас, раз уж мы об этом заговорили. И сход с орбиты, о котором вы говорите, ну, возьмем Венеру, чтобы меньше драматизма было, а не Землю.
2: Да.
1: Он будет происходить довольно медленно.
0: Нет.
1: Нет? Как это нет?
0: Ну, это резонансное явление.
1: Ого, ее вдруг раскачает.
0: Нет, ну, вдруг.
1: Тоже по космическим масштабам
0: вдруг. Не так, что вот...
1: Но не постепенно,
0: сейчас,
1: да?
0: Сейчас она видна, да. Вечером, а да. Завтра выйдем, и ее нет. Тут, на самом деле, на этот вопрос дают ответы только численные расчеты. И вот есть численные расчеты эволюции Солнечной системы, ну, внутренней части Солнечной системы, потому что со внешней, с планетами-гигантами ничего не будет
1: происходить. Да,
0: Солнце. А вот если начать моделировать эволюцию внутренней части Солнечной системы, то там, в общем, возможны разные неприятные варианты. Они начинаются все с Меркурия. Но он маленький, его проще всего
1: обидеть. И вот он раз,
0: и вот
1: два,
0: сначала
1: три,
0: начинает,
1: и как качели, которые перевернутся вдруг через верх,
0: его куда-то бросать в разные стороны.
1: Да?
0: А он вот уже начинает там пролетать иногда в некоторых моделях мимо Венеры, ее сводить с пути истинного.
1: Отобрать атмосферу у Венеры, ну, или у Земли.
0: Он может с ней столкнуться.
1: Ну, прилететь очень близко, это почти так же плохо. Это почти близко, так же плохо, насколько я понимаю.
0: Да. Вот. Но чтобы, опять же, не было уже прямо сейчас паники.
1: Когда готовится-то?
0: Хочу предупредить, что это результаты численных расчетов.
1: Тем не менее, ваша история про астероиды померкла совершенно по сравнению с этим.
0: Конечно,
1: с Меркурием, который как вылетевший, как из прощи,
0: ничего
1: летит мимо, и что он там покрушит?
2: Там речь идет все-таки о миллиарде лет, а мы-то говорим...
0: А Челябинский-то метеорит...
1: Тоже верно.
2: Более того, ведь эти вот тела, которые сталкиваются с Землей, ну, те опасные, Челябинские и другие, у них тоже есть своя динамическая шкала. А вы знаете, какая она короткая? Это очень интересно. Всего... порядка 10 миллионов лет. Вот если бы мы запустили эти тела в Солнечную систему и больше источники закрыли все их появления, вот этих опасных тел, то через 10 миллионов лет все тела, которые представляют опасность, были бы частично упали бы на Землю, но это мало там, на Венеру, там, на часть на Меркурий, большая часть на Солнце, большая часть была бы не на Солнце, а выброшена вообще из Солнечной системы. Но это 10 миллионов лет. И вот в этом как раз и одна из самых интересных научных задач. Откуда они берутся? Ну, берутся из главного пояса астероидов. Это резервуар. А вот механизмы, которые приводят к тому, что оттуда в течение нескольких миллиардов лет идет постоянный поток вот этих вот тел, вот это одна из динамических задач.
1: Мы прямо сейчас это обсудим. Да. До этого посмотрим сюжет. А еще до этого я все-таки спрошу про кольца. Значит, кольцами обзаводятся почти все планеты? Многие.
2: По крайней мере, у планет гигантов мы их наблюдаем.
1: Да.
2: У планет гигантов. Да. А у тел, скажем, менее массивных, ну, Марс или так далее, есть предположение, что, может быть, какое-то слабые пылевые кольца и есть они, но
1: пока... И кольца пока это, если совсем коротко, это что и возникают из чего? Имя, чтобы обзавестись, собственно, что нужно?
0: Ну вот, есть, насколько я знаю, предположение, что Фобос может через некоторое время быть разрушен приливным воздействием Марса, и тогда у Марса тоже на какое-то время, непродолжительное, тоже появится колечко. То есть, в принципе, обзавестись кольцом не проблема, было бы из чего. И с вот этим веществом за поясом астероидов проблем гораздо меньше, чем внутри его.
2: Дмитрий Зикрович упомянул Фобос, и там идея такая, что Фобос, помните, это истории были, что Фобос может быть и даже необычное тело, поскольку средняя плотность мала.
1: Полый внутри,
2: да, но, скорее всего, не из-за этого, из-за того, что он просто собран. Такие есть астероиды, Фобос, но тоже в каком же классу принадлежит, они не монолиты, это не просто кусок скалы, там чего-то еще, а это слепленная, скажем, груда камней, груда булыжников, rubble pile, как говорят по-английски, pile – это вот груда булыжников, груда камней, которые держатся не столько на силах вандервальцевских сцеплений, а на гравитационных. Представляете?
1: Довольно рыхло сваленная гора камней.
2: Да, это значит,
1: очень большая гора, конечно.
2: Это значит, что приливное воздействие там со временем может раскачать и развалить. Вот вам и кольцо получится.
1: Но готовиться не надо пока такое явление наблюдать.
2: Ну, было бы красиво, конечно.
1: Было бы здорово. Да,
2: но это надо подольше жить. Я всем желаю этого.
1: Теперь нам предстоит посмотреть еще один сюжет.
3: Нельзя не вспомнить о поясе астероидов, существующем между Марсом и Юпитером. Самая распространенная версия – здесь была планета Фаэтон. Распалась по непонятной причине. Может, лучшее предупреждение человечеству, чтобы не баловалось с ядерно-бомбовыми или еще более страшными игрушками в угоду амбициям. Но пояс этот не единственный. Отдаленно похож на него пояс Койпера, только он в 20 раз шире и в 200 раз массивнее. Состоит тоже из малых тел, скорее всего, материала, оставшегося после формирования Солнечной системы. Но если в поясе астероидов в основном куски и немалые горных пород и металлов, то в Койпере льды самые разные – из метана, аммиака и, конечно, воды. Главный в поясе Койпера с недавних пор разжалованный из больших планет Плутон. Но есть и те, что чуть поменьше – Макимаки, Хаумеа и Эрида. Но есть и знаменитости, что родом отсюда. Кто не слышал о спутнике Нептуна Тритоне или Сатурна Фебе? Считается, что короткоживущие кометы прилетают к нам отсюда. Те, что по 2-3 сотни лет путаются среди строгих планетных орбит. А вот источником долгопериодических комет считается пояс или облако Оорта. И хоть он еще среди гипотетических объектов, существование инструментально не подтверждено, слишком много косвенных фактов указывает на его реальное существование. И если пояс Койпера – окраина Солнечной системы, то облако Оорта – граница. Размеры его с трудом вмещаются в 100 тысяч астрономических единиц. Напомним, одна единица – расстояние от Земли до Солнца. Здесь, безусловно, край нашего мира – Солнечной системы. Закончим сюжеты шутливо и серьезно. О человеке, неожиданно ворвавшемся в круг незнакомых ему людей, говорят «безалаберный». Кометы кажутся самыми безалаберными объектами нашего неба. И хоть вычисляют, предсказывают их появление, до сих пор неожиданны они. Хотя бы психологически. Сложное, короче, переплетение разных чувств и отношений. Посему просто просят логика события словами Александра Сергеевича Пушкина закончить. «Как беззаконная комета в кругу расчисленном светил». Вот вам еще одна соединимость несоединимого. Строгая муза астрономии – Урания, умеющая почти все вычислять. Музы поэзии, а их несколько, в вычислениях не сильны. Но как они дополняют друг друга?
1: Мы дошли до самого интересного. И мне хочется узнать, разделяете ли вы то мнение, которое у меня так потихонечку возникает, что вот поиск Койпера, в общем, также важен для Солнечной, для устройства и функционирования, если так можно выразить, Солнечной системы, как, ну не знаю, как там Юпитер, Сатурн, как большие планеты, что это такое существенная ее часть.
0: Ну, насчет пояса Койпера, тут опять же, вот у нас проблема в том, что Солнечная система живет и будет жить примерно 10 миллиардов лет. А мы сидим где-то посередине. Угу. И вот мы, сидя посередине, мы должны понять, что происходило 4,5 миллиарда лет назад и что будет происходить.
1: А она не одинаковая, я заключаю из ваших слов, в течение этой жизни.
0: То есть мы как бы предполагаем, что что-то в ней происходит все время. В будущем это какие-то возможные вот эти пляски Меркурия. В прошлом, как указывают косвенные данные, в Солнечной системе на самой заре ее существования произошла существенная перестройка. Положение планет было не таким, какое оно сейчас, и эта перестройка была вызвана тогдашним поясом Койпера.
1: Как это? Пожалуйста, это место, пожалуйста, поподробнее.
0: Образуется планетная система. Сначала это газопылевой диск, потом пылинки начинают слипаться, из них образуются все более и более крупные тела. Самые, скажем так, удачливые из этих тел превращаются в планеты. Слово «удачливость» тут оно даже нашло отражение в терминологии. Вот финальный этап роста планет называется олигархический рост. Потому что планеты растут как олигархи. Кто больше всего нахапал, тот хапает еще больше. А кто не нахапал, тот остается в лузерах. И в результате формирующейся планетной системе остаются планеты и какой-то стройматериал. Остатки. Ага. Мелкие кирпичи, которые не вошли в состав строящегося большого дома. Но этот стройматериал продолжает своим тяготением немножко воздействовать и на планеты. Вот то, что Борис Михайлович говорил в самом начале, мелочь.
1: Да.
0: Мелочь. Но вот на больших временах она оказывается очень важной. И взаимодействие сформировавшихся планет с остатками стройматериала приводило к тому, что их орбиты немножечко двигались. И здесь тоже та же история примерно, что и ожидается с Меркурием. Вот они так движутся, медленно, потом бабах, попадают в резонанс. И все начинается гораздо быстрее и гораздо веселее в этот момент происходить.
1: Начинается, буквально орбиты меняются.
0: Да.
1: Но только вот олигархов. Больших планет, а не самого пояса. Или?
0: Тут, когда начинается резонанс, вот как попали в резонанс Юпитер и Сатурн, в резонанс 1-2, тут... Когда два таких босса между собой начинают спорить, тут всем достается. Вот. И вот это взаимодействие, оно могло отодвинуть Сатурн, Уран с Нептуном, отодвинуть от Солнечной системы, может быть, даже поменяв их местами. И в этом процессе Солнечная система очистилась от остатков большей части строительного материала, от пояса Койпера тогдашнего, который, может быть, стал облаком Оорта, в процессе вот этого вот перемешивания. А то, что мы сейчас видим в поясе Койпера, это уже жалкие остатки какой-то былой роскоши.
1: Мы в поясе Койпера видим остатки строительного материала, который раскидало куда-то в процессе, не в процессе формирования,
0: а в процессе
1: жизни,
0: уже
1: солнечного развития Солнечной системы.
0: Это было вскоре после формирования.
1: Да.
0: Ну, скажем так, несколько сотен миллионов лет.
1: Лихие 90-е в Солнечной системе.
0: Да, но все-таки не в момент формирования.
1: Да.
2: Ну и про пояс, или облако, лучше сказать, Оорта. Скорее всего, то, что сейчас мы думаем, что это дело, ну, рук не рук, дело тяготения вот этих больших планет. То есть на ранней стадии, может быть, даже еще была большая планета и раньше. То есть тут нет такой уверенности, что даже по номенклатуре планет, ну, они как-то поменялись местами, все сохранилось, даже и это нет. Так вот, эти большие планеты выбрасывали часть вот этого материала, выбрасывали по орбитам, близким к гиперболическим, то есть с очень большой скоростью, и они улетали на окраину. Это довольно большой резервуар вещества, выброшенного первичного туда, что очень ценно, что там первичное вещество, потрясающе, которое время от времени там возвращается в виде комет с очень вытянутыми орбитами. Но оттуда, конечно, только по очень вытянутым можно.
1: Давайте разберемся для ясности с размерами. Значит, поиск Койпер нынешний – это сколько?
2: 20 тысяч.
1: 20 тысяч?
2: Ну, порядка. Извините, не Койпера, а я говорю про Оорта,
1: облако Оорта. Давайте начнем с Плутона. Плутон.
2: 40 астрономических
1: единиц. Плутон – 40 астрономических единиц, 40 раз дальше от Солнца, чем Земля. Там. Теперь это дальше поиск Койпера – это… Да.
0: Поиск Койпера состоит из нескольких семейств.
1: Ну, начинается это хозяйство на каком расстоянии? Вот
0: классический поиск Койпера – это объекты, которые вращаются вокруг Солнца примерно по круговым орбитам с небольшими отклонениями от плоскости эклиптики. Он заканчивается в 50 астрономических единицах от Солнца.
1: То есть он довольно сразу за последними планетами. Довольно
0: это, сразу. Это еще одно.
2: Может быть, такое... даже они внутри этого.
0: Некоторое несоответствие, вот внутри... когда мы наблюдаем формирующиеся планетные системы другие, у нас есть сейчас и такая возможность, мы, в общем, видим довольно много вот таких протопланетных газопылевых дисков, которые тянутся там, на сотни астрономических единиц от Солнца. Наш заканчивался в 50 астрономических единицах, то есть Солнечная система в молодости была достаточно маленькой. Но сейчас в поясе Койпера есть объекты, которые уходят от Солнца на значительно более далекие расстояния, которые измеряются сотнями астрономических единиц, но это, скорее всего, уже какие-то последующие их взаимодействия,
1: в первую очередь, с Нептуном.
2: Да. Как, вот эта вот планета Х, о которой говорили.
1: Да. Там,
2: планета Х. Вот я говорил, 20 тысяч – это характерное. Ну, десятки тысяч астрономических единиц. Очень далеко.
1: То есть это страшно. Это вдруг страшно
2: почти далеко. Почти межзвездное расстояние.
1: Да, это там гигантская пустота, где ничего нету. И еще какой-то источник строительного материала.
2: Ну, совсем, уж так сказать, что совсем ничего нет, нельзя. Тут вот какая интересная ситуация. Если вы посмотрите вытянутую орбиту, совсем вытянутую кометы, да, то где эта комета, это тело находится больше всего времени? Конечно, в дальней точке. В дальних точках. Оно там живет, потому что скорость передвижения мала, а когда она приближается к Солнцу, ускоряется и быстро пролетает, и снова уходит туда.
1: Третий закон Кеплера никто не отменял.
2: Да, совершенно верно. Поэтому, именно по этому закону, в основном они живут там. Но...
1: А, слова «приходят оттуда» означает вот это. Не то, что она вдруг решает, пойду-ка я посмотрю, что там делается в районе орбиты Земли. А у нее такая орбита, что ей приходит время, наконец, быстренько, относительно быстро прилететь сюда.
2: Да, может быть, даже и помогает, и там есть такие гипотезы, что
1: есть
2: поскольку
1: что-то
2: это межзвездное расстояние, то сближение с какой-нибудь звездой – это уже все. То есть гравитационное воздействие от проходящей звезды вот на облако Оорта – приводит к тому, что там начинаются такая волны возмущения, и часть из них вываливается.
1: Давайте, это был мой следующий вопрос, но он абсолютно превосходит мои способности воображения. Значит, вы говорите совершенно чудеса, что вот есть Солнечная система, как мы ее привыкли, дальше есть внешние планеты, дальше очень далеко тоже кусок Солнечной системы, но он сравним, расстояние до него сравнимо с расстоянием до ближайших звезд. И когда звезды пролетают мимо друг друга, они что? Они еще обмениваются этим?
2: Но звезда все-таки массивное тело.
1: Могут. Вот если обмениваются. Они задевают этими облаками Оорта друг от друга. Почти.
2: Не обязательно.
1: Почти.
2: Гравитационно просто вот колыхнуло это облако Оорта. И там эта спокойная жизнь этого облака на какое-то время, конечно, закончилась, потому что вот эти возмущения приводят к тому, что часть из этих тел вылетит вообще в межзвездное пространство. Там есть
1: такие его, может, кто-то подберет. Может быть,
2: А часть улетит к Земле. Иногда вот некоторые такие события, когда вдруг Земля испытывала периоды очень интенсивной бомбардировки, вот связывают, есть такие гипотезы.
1: С прохождением.
2: Да. Что прошла звезда, всколыхнула облако Оорта, оттуда вывалился какой-то рой такой вот этих, не все, а там часть какая-то, и начали бомбардировать не только Землю, а все остальные тоже. Потом звезда улетела, и, значит, снова...
1: То есть нам для спокойной жизни действительно нужно было родиться в таком уединенном месте, в этом рукаве не слишком населенном, а не где-то там.
0: Вот иначе было гораздо больше суеты. Потому что здесь, вот я говорил про маленькие размеры протосолнечного диска.
1: Да, то есть чего сформировалась Солнечная система.
0: И сказал, что мы видим другие диски, которые имеют существенно больший размер. Но есть, допустим, рядом с нами место, область формирования молодых звезд, где мы наблюдаем как раз вот такие вот небольшие диски. Это большая туманность Ориона. Это такое страшноватое местечко. Там много массивных звезд, много ультрафиолетового излучения. И это ультрафиолетовое излучение испаряет периферию протопланетных дисков, от них остаются такие вот огарки. И поэтому, если сейчас посмотреть астрономическую литературу по поводу того, как выглядело то место, где родилась Солнечная система, то это будет что-то типа большой туманности Ориона. Потом мы оттуда улетели.
1: Мы улетели оттуда.
0: И нам-то главное, что мы 4,5 миллиарда сидим в тихом месте. Да. Но то, что мы в нем родились, это, в общем, во-первых, не факт, а во-вторых, может быть, и не важно.
1: Важно, что мы могли вполне возникнуть в этом вот горячем, как вы выражаетесь, ультрафиолетово-горячем месте, где буквально выжигаются.
0: Да, важно не остаться там надолго.
1: Здорово. А в каких терминах можно понять, насколько сильно Солнце держит вот эти вот куски облака Оорта? И что там? Это куски чего? Какого они размера? Кто это?
0: Облако Оорта – это некая группа тел, существование которой выводится из косвенных признаков. Из каких? Оттуда что-то прилетает. То есть к нам прилетают долгопериодические кометы.
2: По орбитам очень интересно. Может быть, вообще...
0: По очень вытянутым орбитам, у которых афелийное расстояние – это как раз вот десятки тысяч астрономических единиц. Ну, они откуда-то к нам прилетают.
1: Нет, давайте возьмем телескоп и посмотрим.
2: Очень далеко.
1: Разглядывать можно мелочь, да? Ну-ка, как бы это спросить? У нас нет шансов инструментально убедиться в существовании облака Оорта в ближайшие, не знаю, 5-10 лет.
0: Полететь туда надо.
1: Не долетим за 5-10 лет.
2: Вот интересно все-таки, это вопрос действительно интересный. Сейчас некоторые надежды связывают со строящимися мегателескопами, с 40-метровым телескопом, что, возможно, он позволит вот такой мощный телескоп немножко дальше заглянуть. Хотя, конечно, километровые тела на этих расстояниях он не увидит. Но тела размером там сотни километров, если кометы крупные, ну, десятки километров, самые крупные кометы, у них все-таки размеры порядка 10 и более километров. Вот, может быть. Но это я говорю все в сослагательном наклонении.
1: А если мы предположим, что, как мы считаем, облако Оорта есть, и я сижу там, то Солнце какого, как мне видно, как звездочка или еще как маленькая, как пятачок в небе?
2: Сейчас с 20 тысяч, а мы сейчас прикинем.
1: Да.
2: Давайте, значит... С 20 тысяч астрономических единиц. Вот Солнце с нашего расстояния одна астрономическая единица 30 угловых минут.
1: Ага.
2: А если мы в 20 тысяч раз уйдем, то это, конечно, будет просто точка.
1: Просто точка.
2: Разрешение, если особенно у вас глаз, а не телескоп, у глаз разрешение там пара угловых минут всего.
1: И, наконец, девятая планета. Если она найдется, она... для вас будет неожиданностью противоречить казумному, доброму, вечному, во что вы верили раньше? И если да, то последуют ли за этим еще какие-то совсем неожиданные куски Солнечной системы, обнаруживаемые, о которых мы сейчас не подозреваем?
0: Ну, здесь опять же нам помогают в поисках ответа на этот вопрос другие планетные системы. Пока мы имели дело только с Солнечной системой, вот казалось, что да, ну вот несколько астрономических единиц – это то место, где формируются планеты-гиганты. Одна-две астрономические единицы – это то место, где формируются каменные планеты. Дальше ну, не могло ничто сформироваться, потому что плотность диска была очень маленькая. Почему приходится придумывать вот эти пляски Нептуна и Урана? Потому что мы не понимаем, как они оказались, как они могли сформироваться
1: на этом
0: даже вот на том расстоянии, на котором они находятся. В других планетных системах мы видим планеты, которые вращаются в десятках астрономических единиц от своих звезд. То есть какой-то природа знает способ формировать планеты и на больших расстояниях. Мы не знаем, что это за способ, но он есть.
2: А может быть и не формировать, мы же сейчас говорим о
1: как-то их туда...
2: красивой и сложной картине динамики. Это очень интересно. Да. Может меняться эта картина. И крупный объект, сформировавшийся близ звезды,
1: может путешествовать.
2: Быть... Конечно.
0: Ну, в общем, сам по себе факт наличия планеты на большом расстоянии от звезды уже как бы перестает быть чем-то ну, совершенно уникальным. Такое может быть. Ну, значит, могло быть и у нас.
1: Очень коротко, в одной фразе, перспективы, важность и захватывающесть, можно так сказать, и захватывающий характер изучения и предстоящих открытий в нашей Солнечной системе.
0: Я, может быть, слишком романтично прозвучу, но это самым прекрасно. Главным открытием, которое могло бы совершиться в Солнечной системе, это наличие хоть какой-то примитивнейшей жизни на других телах Солнечной системы.
1: Мы не успели это обсудить. Но да? Мы для этого, может быть, соберемся еще раз.
2: Может быть, эта тема чрезвычайно важная, чрезвычайно интересная. И, в принципе, вот я могу сказать, что Дмитрий Зигфридович как раз сейчас ведет группу астрохимии у нас в институте. Выход, научный выход деятельности которой, один из выходов, это, в общем-то, мостик к появлению той сложной органики, которая, из супа которой появляется сама жизнь. То есть эта тема отдельная, она очень интересная. Скажем так, космические истоки жизни.
1: Нас с вами.
2: Да.
1: Дмитрий Зигфридович и Борис Михайлович, большое спасибо за этот интересный рассказ.
2: И нам
1: спасибо всем за внимание. До свидания.
2: Спасибо всем.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: насколько действительно вредна Кока-Кола?
1: А вопрос про Кока-Колу и вообще про все сладкие газированные напитки – это один из камней преткновения как раз в разговоре о здоровом образе жизни. То есть можно ли считать эти напитки составляющими, да, такого здорового образа жизни, или это однозначное зло, с которым необходимо бороться? Ну, смотрите, самое опасное, что по большому счету есть в Кока-Коле, да, это сахар. Причем в качестве сахара там используется кукурузный сироп, а это смесь фруктозы и глюкозы с немножко измененным содержанием. Там может быть больше фруктозы, причем сильно больше фруктозы, чем глюкозы. Фруктоза в этом смысле, ну да, конечно, она может считаться некой, условно говоря, да, более безопасной замены глюкозе. С другой стороны, есть масса эффектов у той же фруктозы. Например, она негативно влияет на липидный обмен. Она может заставлять клетки печени захватывать больше вот этих жировых капелек и так далее. То есть, да, единственный вариант вреда, о котором мы можем говорить, это при избыточном потреблении. Опять же, повторюсь, избыточное потребление. Если вы просто идете, предположим, в холодный день, вернее, в жаркий день по улице, вот как сегодня, например, очень жарко, в жаркий день по улице, купили бутылку Кока-Колы, там, 0,5, даже литр, и выпили, то ничего страшного, ничего смертельного с вами не произойдет. Другое дело, что если вы это на каждый прием пищи, да, по 2-литровой бутылке приговариваете, да, тогда могут возникнуть некие проблемы. Значит, есть несколько реальных опасностей, которые связаны с Кока-Колой, но, точнее так, не с Кока-Колой, а вообще с любой газировкой. Он называется, например, синдром Бурхаве. Это такой продольный разрыв пищевода, связанный с попаданием туда ледяной газированной жидкости. Очень часто вот во время жары, там, в июле, в августе, да, встречается у людей, опять же, они разгоряченные где-нибудь на пляже или еще, где, еще что-то, и покупают ледяную ту же Кока-Колу, да, или там Пепси-Колу, неважно, это неважно. Главное, чтобы были пузырьки газа. Если человек выпьет залпом стакан вот такой ледяной газировки, то внутри него, там все-таки тепло, начнется очень быстро ее расширение. И вот тот газ, который при низкой температуре, да, он как бы в меньшей степени выражен, он начнет достаточно быстро расширяться, образуя такие мощные пузырьки, и они могут вызвать продольные разрывы слизистой. То есть такая вещь описана. Это реальная опасность, не придуманная, а вполне себе реальная опасность. Значит, а если говорить конкретно, да, о Кока-Коле, то после того, как придумали Zero, да, то есть с аспартамом вместо кукурузного сиропа, о вреде Кока-Колы можно забыть вообще напрочь. Хотя нет, опять же, есть еще один момент, это кофеин. Да, действительно нужно учитывать, что Кока-Кола – кофеинсодержащий напиток. И да, описан, например, кофеиновая интоксикация у одного австралийского охотника на кенгуру, который долго сидел в засаде, там как-то добирался до этих кенгуру, да, и охотился и так далее. И в качестве питья, чтобы не спать, у него с собой было, если я не ошибаюсь, то ли 25, то ли 30 бутылок Кока-Колы. И за сутки он их уничтожил. Вот да, тогда человек устроил себе кофеиновую интоксикацию при помощи вот такого немудреного напитка. Но опять же, то есть если стараться, можно навредить себе даже обычной водой. Кока-Кола в этом смысле не самое последнее зло в мире.
0: Вегетососудистая дистония. Что это и как этот миф образовался?
1: Значит, вегетососудистая дистония, знаменитая ВСД, это, в общем, диагноз из прошлого, что называется, да. То есть сейчас он, в принципе, тоже существует. Другое дело, что он формулируется по-другому и понимается под ним немножко другое. Очень часто было так, что на ВСД списывали вот все, что не могли нормальный диагноз поставить. То есть человек ходит, у него есть куча жалоб, при этом минимум объективной симптоматики. Ну да, может, например, тахикардия быть. Могут быть какие-то внезапные подскоки артериального давления с последующим их снижением до нормы. Могут возникать еще какие-то временные, да, события, скажем так, да, в организме, которые можно зафиксировать. Но почему это происходит, понять невозможно. Как это регулировать, дать какими препаратами или еще что-то, непонятно. И вот когда вот такая ситуация возникала, когда уже все отмели, когда его обследовали вот буквально от ушей до хвоста и ничего не нашли, ну, ставили такой, что называется, отмазочный диагноз, да, по остаточному принципу, что, ну, тогда у вас ВСД. Раз больше ничего другого, то ВСД. В сегодняшнем, с точки зрения современной медицины, это скорее психиатрия. То есть, есть такое соматоформное расстройство вегетативной нервной системы, оно присутствует в международной классификации болезней, и у нее психиатрический индекс F. F45.3, если я не ошибаюсь. И специалисты, которые этим занимаются, они говорят так, что это скорее нечто среднее между неврозом и психозом. То есть это скорее какое-то либо тревожное расстройство, да, либо панические атаки даже могут быть и так далее. А все, что мы наблюдаем, тахикардия, головная боль, головокружение и так далее, это просто проявления, да, вот соматические проявления тех самых вегетативных расстройств. И опять же, как говорят специалисты, я не специалист в психиатрии и неврологии, но как говорят специалисты, если вам поставили диагноз ВСД и не лечат вас антидепрессантами и противотревожными средствами, значит, вас дурят, скорее всего. Потому что такой диагноз, по крайней мере, с современной точки зрения, он предполагает наличие психических компонентов, психоневрологические компоненты. И, скорее всего, этим должен заниматься либо психоневролог, либо психиатр.
0: В детстве мне часто говорили, что летом нужно налегать на фрукты и овощи, чтобы запасти витамины на зиму. Зимой фруктов не будет, ешь сейчас. Вопрос. Можно ли наесться витаминами впрок? Способен ли наш организм их запасать?
1: Наесться витаминами впрок, конечно, не получится. Нет, я понимаю, да, что у нас существуют жирорастворимые витамины, которые, по идее, могут накапливаться в организме. И да, небольшой запас мы можем делать. Мало того, мы даже можем делать небольшой запас водорастворимых витаминов. Но так, чтобы наесться летом и этого хватило на зиму и вообще на все оставшееся время до следующего лета, так, конечно, не получится. Другое дело, что вот этот совет «ешьте овощи, пока они есть» – это, в общем, хороший совет вообще в принципе. Потому что овощи и фрукты – это вполне себе хорошая составляющая нашего рациона. И как раз овощи и фрукты входят понятие здорового образа жизни, да, здорового питания, полноценного разнообразного питания и так далее. Ничего плохого в том, что вы будете налегать, скажем, на овощи и фрукты, когда они есть в сезон, что называется, да, то есть вот вы приехали на дачу, как я недавно сделал, и пошел оббирать, предположим, куст ежевики. Вот в этом было, не было абсолютно ничего плохого, потому что оно вот совсем свежее, оно не лежало, да, то есть не происходило утраты витаминов, которые неизбежно происходят при кулинарной обработке, при хранении, транспортировке и так далее. То есть, да, если вы едите овощи в сезон, и фрукты в сезон, это замечательно. Но нет ничего плохого в том, что вы будете их есть потом, позже, да, либо зимой, когда они уже будут и выглядеть менее аппетитно, и, может быть, даже на вкус будут немножко отличаться. Ну и либо в том случае, если их не будет вообще, хотя мне такую ситуацию сейчас достаточно сложно представить, это все-таки, наверное, относится к позднесоветскому периоду.
0: Сейчас довольно активно стали говорить о том, что в России большинство населения имеет высокий риск недостаточности витамина D. В связи с этим советуют иметь повышенную настороженность и при необходимости принимать таки дополнительный витамин D. Так ли это? И есть ли подобные рекомендации по другим витаминам? Говорят, что даже если наш человек уедет жить в Грецию, где много солнца, то все равно у него останется дефицит витамина D. Это правда?
1: Поступление витамина D, точнее так, одну из форм витамина D мы умеем синтезировать в клетках кожи. Это одна из немногих наших витаминных способностей, да? Но для этого нужен ультрафиолет. Соответственно, ультрафиолет мы получаем из солнечного света. И далеко не на всех широтах, да, получается этого ультрафиолета достаточно. К сожалению, к счастью, сложно сказать. Кроме того, существуют люди с разными фототипами, что называется, кожи. Да, то есть у них могут вырабатываться разное количество меланина, у них по-разному может быть устроена вот эта система выработки, система регуляции и так далее. То есть да, действительно может быть такое, что человек, рожденный где-то в северных широтах и потом даже переехавший жить на юг, он будет регулярно сгорать, да, то есть не загорая, не превращаясь в местного жителя, а просто изображая себя вареного рака. Он не будет набирать необходимое количество витамина D и так далее. Ну да, это, но опять же, это будет связано исключительно с его индивидуальными особенностями. Потому что, еще раз повторюсь, очень важно в том смысле, как мы обрабатываем, как мы получаем этот витамин D, вот эти вот генетические факторы, да, то есть те, которые определяют наше отношение с Солнцем. Это первое. И второе. Да, действительно, сегодня мы можем определять недостаточность витамина D. Существует достаточно неплохой с высокой чувствительностью и специфичностью анализ на 25 оксивитамин D, гидроксивитамин D. Это один из метаболитов. Да, то есть мы можем именно по вот этому метаболиту судить, достаточно у человека этого витамина или недостаточно. Нужно ли ему принимать какие-то меры или не нужно. Сразу скажу, что самостоятельно идти там в ближайшую лабораторию, делать этот анализ и делать себе какие-то назначения не следует. Это, опять же, дело исключительно врачебное. Хотя бы потому, что нельзя лечить анализ. Это как бывает с дисбактериозом, да, что что-то высеяли, и давайте мы это будем лечить. Здесь то же самое. Нельзя лечить анализ. Это касается абсолютно всех витаминов. Должны быть клинические проявления. Должны быть какие-то другие лабораторные изменения. Должна быть симптоматика, должна быть причина, по которой человеку должны назначать тот или иной препарат, в том числе даже витаминный. Почему? Ну, потому что гипервитаминоз D, он вполне себе описан. И у него есть вполне конкретные клинические проявления. И устраивать человеку передозировку витамином, это ничуть не лучше, да, чем она у него есть, ну, скажем, небольшой гипервитаминоз. Опять же, повторюсь, есть ситуации, когда, да, действительно, существует руководство врачебное там, по тому, как назначать беременным, по тому, как назначать маленьким детям и так далее. Это совсем другие ситуации, которыми занимаются врачи-специалисты. Если мы говорим об обычном человеке, никаких профилактических мер в отношении себя, в частности, в отношении витамина D, в отношении других витаминов, предпринимать не нужно.
0: Так сложно было заглянуть в учебник по биохимии, но не по биологии. Водорастворимые витамины являются коферментами или их предшественниками. Точка. Роль жирорастворимых сложнее и труднее идентифицируется. Но в большинстве своем это регуляторы обмена веществ, антиоксиданты. Сказанное докладчиком про витамины это крайне расплывчато. Всего лишь признаки, и то не все верные. Заметную часть витаминов производит микрофлора кишечника. А витамин ПП вообще синтезируется организмом из триптофана. Это, к слову, о невозможности синтеза витаминов в организме. Есть некоторая вероятность, по непроверенным данным, что какой-то процент людей сохранил возможность синтеза витамина С.
1: Да, но этому комментарию можно прям гран-при вручать. Это лучший комментарий года, без всяких сомнений. Скорее всего, человек просто вот какой-то отрывок моего выступления услышал, да, и сделал какие-то далеко идущие выводы. Во-первых, в самом начале выступления я четко назвал признаки витаминов. И это не я их придумал. То есть это не мои определения, я их всегда проверяю минимум по трем источникам. То есть я смотрел и биохимию Ленинджера, предположим, ну точнее уже тот переработанный учебник, который сегодня до сих пор продолжает выпускать, и другие определения и так далее. То есть я это все брал и сверял как минимум по трем разным источникам. И те пять признаков витаминов, которые дал, это вполне себе научные и существующие сегодня критерии, на которые ориентируются специалисты. Кроме того, я не говорил, что организм не умеет синтезировать. Один из критериев был так, что он их синтезирует в недостаточном количестве. Вот да, вот это было так. Но если говорить о том, что мы умеем синтезировать, а что нет, ну смотрите, наша микрофлора синтезирует два. Два ровно витамина. Это биотин B7 или витамин К. То есть один водорастворимый, один жирорастворимый. Я не знаю, как это считается, заметной частью. Ну, наверное, да, то есть 0 не заметен, а 2 заметны. Поэтому это да, это заметная часть. Кроме того, как я уже говорил, мы в коже можем синтезировать одну из форм витамина D. Мы умеем разбирать растительную форму витамина А, то есть бета-каротин, на составляющие. Это два ретинола, да, то есть бета-каротин – это два ретинола. Мы умеем их разрезать и использовать уже как животную форму витамина А. И, естественно, да. Это правда. Мы умеем синтезировать ниацин, то есть один из витаминов B3, их много, там три штуки. То, что раньше называлось никотиновая кислота, сейчас более такое научное название, ну или более приемлемое, распространенное название, это ниацин. И да, действительно, мы его умеем синтезировать из триптофана. Но давайте посчитаем, просто посчитаем. Для того, чтобы получить суточную дозу витамина B3, вот этого ниацина, это 20 миллиграмм. нам потребуется, ну, кусок мяса где-то грамм в 200, примерно. 180-200 в зависимости от того, какое конкретное мясо. Это может быть индейка, это может быть постная свинина, это может быть рыба и так далее. Да, вот мы никотиновую кислоту можем получить из этого источника. Теоретически, да, мы можем ее получить и из триптофана, но на 1 миллиграмм ниацина нам потребуется 60 миллиграмм триптофана. Таким образом, на 20 миллиграмм ниацина нам потребуется 1,2 грамма триптофана. Если пересчитать в продукты, это будет около десятка яиц, примерно полкило курицы и где-то кусок в 250 граммов пармезана. Это не все. Для того, чтобы синтезировать витамин из его предшественника триптофана, нам потребуется витамин В2, витамин В6 и железо. Просто потому, что это многоступенчатый процесс, там 4 или 5 стадий, и каждая из них ферментозависимая, каждому ферменту нужен коферменты и так далее. То есть, если посчитать, то это будет такой невыгодный обмен, да, невыгодный курс, что гораздо проще получать ниацин непосредственно из пищи. Да, мы действительно можем в каких-то там либо крайних ситуациях, да, либо, предположим, мы сегодня не ели ничего, что содержит никотиновую кислоту, она нам нужна, мы, да, действительно из триптофана некоторое количество можем получить. Но проблема в том, что из триптофана получается еще масса других продуктов, например, серотонин. И это только в очень сильно популярных источниках его называют гормоном счастья. На самом деле от него больше проблем, особенно при передозировке. Поэтому сказать, что синтез ниацина из триптофана – это прям такая замечательная штука – нет. Да, мы умеем, но это, извините, крайне вынужденная мера.
0: Что делать, если лечащий врач советует при простуде пить витамин С в дополнение к другим препаратам? Как доверять другим его словам?
1: В том случае, если вам кажется, что врач назначает что-то не соответствующее вашему мировоззрению, скажем так, да, не исключено, что оно скептическое, научное, просто поговорите с ним. Ну, по крайней мере, постарайтесь, да, потому что нормальный, адекватный врач, он на контакт пойдет. И спросите, почему он так делает. Расскажите ему, не знаю, там, о тех же последних научных данных. Но и не сильно последние, да, они уже лет 20, по-моему, или 15 известны про то, что витамин С не помогает ни при простудах, ни как терапевтическое средство, ни как профилактическое. Попробуйте с ним поговорить, и если этот врач адекватен, да, он вас выслушает, может быть, даже примет это к сведению, может быть, даже начнет что-то искать по литературе, интересоваться и так далее. Но если вам скажут, что я тут врач, я знаю лучше ваше дело просто выполнять мои назначения, вы зачем сюда пришли, да, ставили себе диагноз по интернету, там и лечитесь, ну, это как бы еще один признак того, что с этим врачом в дальнейшем контактировать не нужно.
0: Жаль, что докладчик не затронул тему веществ, разрушающих витамины. Я слышал, что кофе обладает таким действием. Например, поэтому пить одновременно кофе и витамины не рекомендуется. Хотелось бы узнать, так ли это.
1: Докладчик затронул эту тему, и, если я не ошибаюсь, на 14-м, по-моему, слайде я упоминал о тиаминазе. То есть, это фермент, который содержится в рыбе и который разрушает витамин В1. Известно, что люди, которые сидят на рыбной диете, например, жители Крайнего Севера и так далее, да, у них наблюдается относительный гипервитаминоз по витамину А, рыба содержит его достаточно много, и относительный гиповитаминоз по витамину В1, то есть по тиамину. Именно по витамину В1, то есть по тиамину. Именно потому, что содержащийся фермент в рыбе

0: и больше нигде. И если в этом участке живут глисты, если они поедают все, что приходит туда, да, то есть забирают на себя, они обычно всасывают всей поверхностью тела, у человека возникает такой вот странный дефицит витамина В12, несмотря на то, что в пище вроде бы все хорошо. То же самое случается, например, когда у человека по какой-то причине либо опухоль, либо травма, либо еще какие-то заболевания, этот участок кишки удаляют, производят резекцию. Да, в этом случае, например, у человека будет гиповитаминоз, может быть, даже до авитаминоза дойти, по В12, просто потому, что с пищей он поступает, а внутрь человека, извините, никак не попадает. Таких ситуаций на самом деле немного, да, то есть, если погуглить по вот этому термину антивитамины, лучше на английском, то попадется там буквально очень небольшое количество работ, по-моему, что-то не более десятка. И в основном они будут говорить так, что да, теоретически что-то должно существовать, но знаем мы пока что очень-очень мало.
1: Водовозов – сомнительный персонаж. Его лекция, где он сказал, что не следует особо следить за личной гигиеной, типа и глистами заразиться нормально, не выдерживает критики.
0: То, что я сомнительный персонаж, я абсолютно согласен. Я иногда сам в себе сомневаюсь, поэтому начинаю лазить по разным источникам, удостоверяться, правильно ли я что-то сказал, да, правильно ли подготовился и так далее. Здесь очень часто бывает так, что когда... либо мои лекции, да, либо чьи-то еще лекции приводят в качестве аргумента в споре, сразу начинается, а он кто такой? То есть, почему его мнение должно быть, так сказать, для нас более ценно, чем мнение наших гуру и так далее. Дело в том, что мы не озвучиваем вот чисто свою точку зрения, да, придуманную. То есть, почему-то я решил, что глисты это полезно, хотя я на самом деле такого абсолютно не говорил, я рассказывал о гигиенической теории, и кому интересно, посмотрите запись лекции «Чище не будет», там она разобрана очень подробно, и совсем не так, как в задаваемом вопросе. Так вот, если мы озвучиваем некую информацию, некую точку зрения и так далее, то, скорее всего, это будет компиляция из очень большого количества реально научных, в основном свежих, и достаточно адекватных источников. Мы, в общем-то, стараемся следить за этим, потому что, как вы понимаете, может прийти любой человек, который лучше нас разбирается в этом, а узких специалистов всегда больше, нам могут прийти, действительно тыкнуть в какую-то неурядицу, несуразность в нашем рассказе, и да, мы будем исправляться. Это как бы нормально для человека делать ошибки, ненормально их не признавать. Ненормально целиком не просматривать лекцию, а потом делать на этом небольшом фрагменте далеко идущие орг-выводы.
1: Замечательное выступление, но вот про косточки абрикосов не понял. В них изначально содержится нейтрализованный глюкозой цианид, или цианид нейтрализуется уже в желудке, той глюкозой, что есть в организме поедающего? И сколько косточек могут содержать летальную дозу цианида?
0: Да, действительно, в косточках растения рода слива содержится нейтрализованный глюкозой цианид. Да? То есть амигдалин – это, по сути, цианид, нейтрализованный двумя молекулами глюкозы. И вот когда мы их едим, потом уже происходит ферментативное откусывание, да, постепенное, этих двух молекул глюкозы и высвобождение вот этого метасоединения, одной из частей, которой является синильная кислота. Сколько нужно съесть, это сказать сложно, да, то есть, да, есть прикидки примерные, то есть, судя по содержанию, по всему остальному, средняя, скажем так, очень средняя цифра, это примерно 15 килограммов чистых ядрышек. Но я боюсь, что здесь человек умрет гораздо раньше. Вот просто количество съеденного, да, от механического расширения желудка и так далее. В существующей сегодня медицинской практике описан чуть ли не единственный, по-моему, случай, когда употребление этих косточек привело человека, даже не косточек, не так, а вот именно синтетического, полусинтетического амигдалина в больших количествах. Там, по-моему, разговор шел чуть ли не о 15, что ли, или 10 граммах. Человек пытался провести себе профилактику рака, и он принимал одновременно амигдалин и гипердоза витамина С. Вот витамина С точно было 3 грамма в сутки. Получается что? Что в кислой среде амигдалин гораздо быстрее гидролизуется, да, и он доходит до стадии цианидов. И человек умудрился отравиться, да, то есть его отравление, его состояние потребовало госпитализации в специализированный токсикологический стационар. Но, еще раз повторюсь, это чуть ли не единственный описанный клинический случай во всей наблюдаемой сегодня практике.
1: Витамины поступают только с пищей? То есть, когда врачи колют нам В12, они нас обманывают?
0: Витамины содержатся в пище, но, как

0: Я уже говорил в ответе на один из предыдущих вопросов, далеко не всегда они могут попадать в наш организм. Хорошим примером в этом смысле является витамин В12, как раз про который вопрос. Еще раз повторюсь, витамин В12 всасывается в очень определенном участке кишечника, больше нигде. Если этот участок кишечника, например, удален в ходе хирургической операции, либо его заселили гельминты, которые съедают все, что туда попадает, у человека развивается гиповитаминоз, либо, если он больше ничего не делает, авитаминоз В12. Выглядит он как пернициозная анемия, так называемая, да, то есть мы не можем, наш костный мозг не может нормально производить эритроциты. И да, в этом случае человеку необходимо колоть, то есть именно колоть. Почему колоть? Потому что через рот, то есть перос, что называется, да, он не может этот витамин усвоить. Мы можем вот прям тоннами эти таблетки скармливать, но из кишечника в кровь попадать ничего не будет. Просто потому, что этого участка, где происходит всасывание, либо его нет, либо он занят. И в этом случае вполне оправданно, и да, это реально используется, раствор витамина В12, он такой красивенький, розовенький, его колят парентерально. Да, это нормальная, научно обоснованная медицинская методика.
1: Мне бы хотелось пару конкретных примеров про передоз витаминов, а то неясно, какие системы организма от передозов и недостатка витаминов страдают. Не так конкретно, как это было в лекции про грибочки.
0: Гипервитаминоз описан как минимум для 8 витаминов из 13. Они, конечно, далеко не все летальные, страшные и так далее, то есть некоторые могут просто закончиться, ну, такой массивной диареей, и это будет единственное наказание за переедание этого витамина. Некоторые чуть увеличивают, как витамин С, о котором я рассказывал, чуть увеличивают вероятность возникновения определенного рода камней в мочевыводящих путях. Но, например, витамин А, по нему гипервитаминоз в том числе может быть летальным. Почему? Потому что витамин А работает у нас по очень многим направлениям. Наиболее известные его направления – это глаза, кожа, печень. Глаза. Соответственно, если мы будем устраивать себе гипервитаминоз А, то есть есть большое количество, ну, например, можно медвежью печень белого медведя, или печень кого-то вот из обитателей полярных, да, потому что у них она достаточно жирная и так далее. Можно, конечно, постараться и жирной рыбой себе такую устроить, но это будет уже сложнее. Так вот, если мы будем регулярно, самое важное, регулярно употреблять продукты, содержащие гигантское количество витамина А, во-первых, будут нарушения зрения, да, то есть это будет помутнение взгляда, то есть взора, то, что мы видим перед собой предметы, станут такими с расплывчатыми очертаниями. Может быть, даже начаться двоение этих предметов и так далее. То есть это будет поражение глаз, то есть конкретно рецепторного слоя, потому что из витамина А мы создаем потом фоторецепторы. Следующее направление – это будет поражение кожи, поскольку витамин А активно участвует в формирование слоев эпидермиса, у нас будет развиваться гиперкератоз. То есть большое количество таких мощных чешуек, мощных слоев кожи, может быть даже с растрескиванием, последующим инфицированием и так далее. Но больше всего, конечно, влетит печень. Дело в том, что и переработка витамина А производится там, и его депонирование производится там, то есть хранение и собирание. И в итоге может просто развиться токсический гепатит, с почти полным разрушением гепатоцитов и, в общем, даже описанным летальным исходом. Это вот как один из вариантов.
1: Есть авторитетное мнение, что полезно принимать таблетки валерьяны по 1600-1800 миллиграмм в сутки. Это правда?
0: Ну, для того, чтобы сказать, правда ли это или неправда, очень хочется посмотреть на источник. То есть, если есть возможность, киньте мне либо в социальную сеть, меня там достаточно легко найти в Фейсбуке и ВКонтакте, либо попробуйте под видео оставить комментарий. Очень хочется почитать, что это за рекомендация такая. Если честно, я впервые об этом слышу. И я даже не могу себе представить физиологическое обоснование. Это для чего? Для того, чтобы быть постоянно спокойным и расслабленным. По-моему, для этого существует намного больше, куда более эффективных и даже более интересных средств.

Привет, дорогие ребята! Здравствуйте, взрослые, которые тоже к нам присоединились. Очень рад очередной нашей воскресной встрече. Ну, пока будем придерживаться этого графика. Наверное, всем удобно, да? А вот сегодняшнюю встречу мы назвали «Кухня Робинзона». Ну, на самом деле, не я это название придумал. И это название книжки, очень хорошей книжки. Я вам сейчас, ребята, даже ее покажу. Написала эту книжку Наталья Георгиевна Замятина. Наталья Георгиевна – чудесный совершенно человек, я с ней знаком хорошо. Она работает в секретном ботаническом саду. Ребят, бывают такие секретные ботанические сады. Это ботанический сад лекарственных растений. Он принадлежит Сеченовской медицинской академии. Находится он, в общем-то, почти в центре города, на Красной Пресне. Причем он скрыт ото всех высоким забором. И мало кто знает, что там вообще есть ботанический сад из местных жителей. Вот Наталья Георгиевна давно меня туда приглашает. Я все никак туда не доеду, к стыду своему. В этом ботаническом саду совершенно удивительный микроклимат. Там, видимо, теплотрассы какие-то проходят под почвой. Поэтому там живут и цветут, и плодоносят удивительные совершенно южные культуры, субтропические. Ну и вот Наталья Георгиевна Замятина, она очень знатный травник. Она специалист по лечебным травам, у нее несколько книг на эту тему, и вот она написала такую вот замечательную книгу «Кухня Робинзона». Здесь, ну вот видите, 200 малоизвестных съедобных растений и 400 рецептов блюд и напитков из них. Ну вот мне Наталья Георгиевна когда-то эту книжку подарила, она нам очень, нашей семье, пригодилась. Ну, я вам буду, в общем-то, оттуда приводить некоторые цитаты и приводить сведения, которые в том числе я подчеркнул из этой книжки Натальи Георгиевны. Но давайте-ка начнем с самого сеньора Робинзона. Да? Раз уж мы отталкиваемся от Робинзона Круза, вы читали, наверное, эту книжку, да? Нет? Ну, кто-то, может быть, смотрел фильм, кто-то смотрел мультфильм. Экранизации огромное количество. Ну, давайте все-таки поговорим. Оно того заслуживает, потому что сам роман «Робинзон Крузо», ну, в действительности он, у него длинное название, переводили его по-всякому. Это мы для краткости так будем называть «Приключения Робинзона Крузо». Это роман, который на протяжении не одного столетия лидировал по тиражам и бил все-все-все остальные романы. То есть совершенно фантастическая популярность была у этого романа. Ну, вот видите, сама тема какая популярная, и почему вы вообще эту тему затронули? Потому что, ну, дай бог не соврать-то, 5 или 6 обращений было в ваших комментариях, в ваших вопросах, чтобы я вам рассказал о выживании в дикой природе. Ну, кто-то почему-то решил, что я специалист по выживанию. Я вот уже несколько раз говорил, что я не спецназовец, я не диверсант, поэтому я школу на выживание не заканчивал. И ну, мне пришлось достаточно много путешествовать, но, как правило, это были цивильные такие путешествия. Мы либо жили в гостиницах, либо на кордонах заповедников, ну, в палатке жили, конечно, у костерочка. Но так вот прям выживать-то нам не приходилось. Хотя, конечно, многими дарами природы мы пользовались, потому что большую часть моих путешествий проходила с удивительными людьми, которые профессионально связаны с природой и у которых было чему в живой природе поучиться. Это были охотники, это были рыбаки, это были инспекторы и научные сотрудники заповедников. В общем, кое-какой опыт накоплен. Я с удовольствием с вами этим опытом буду сегодня делиться. Ну, давайте отталкиваться все-таки от Даниэля Дефо. Итак, Даниэль Дефо, когда он жил? Родился он в 17 веке. Нет, подождите пока, это позорный столб, мы до него дойдем. Да, во-первых, давайте поприветствуем Александра. Сегодня мы с Александром вместе разрулим, с Трунтаевым разруливаем наш эфир. Он руководит нашим эфиром. С Александром мы уже поздоровались перед эфиром. Теперь вы можете поздороваться. Итак, Даниэль Дефо родился уже во второй половине 17 века, во времена трех мушкетеров. Это я вас так привязываю, да, чтобы вам по шкале времени удобнее было путешествовать. И когда он написал «Робинзона Крузо», «Робинзон Крузо» вышел в 1719 году, сэру Даниэлю Дефо было уже 60 лет, он был мой ровесник. То есть у него за плечами уже был богатый жизненный опыт, а жизнь его помотала, в общем-то. В свое время он занимался коммерцией,
У него была небольшая фабрика, мастерские. Он стремился разбогатеть всеми способами, какими только можно. Ну, а разбогатеть было и сейчас, и тогда было нельзя, если ты как-то не встраиваешься в политическую систему государства, в котором ты живешь. И Даниэль Дефо тоже играл в политику, писал очень такие едкие сатирические памфлеты, выступал против там одних влиятельных групп вместе с другими. Кончилось это плохо. Его сажали в тюрьму, а потом даже его приковали к позорному столбу. Вот покажите этот позорный столб. Ребят, ну что такое позорный столб? Ну, во-первых, постой вот так вот целый день в колодках, да, когда у тебя руки и голова в колодках. А во-вторых, все, кто проходит мимо, они в тебя еще и кинут. Хорошо, если тухлым яблоком или помидором и в лоб попадут. А утереться ты никак не можешь, да? А то могли ведь и камушком по голове. А это больно все-таки. Ну, вот так простоял сэр Даниэль Дефо целый день. Потом его перевели в тюрьму. Вот из тюрьмы, вот там с ним как раз произошел, видимо, когда он стоял во время этой экзекуции, с ним произошел такой душевный переворот. И очень часто с людьми так бывает, что в таких вот экстремальных условиях, такой же было, кстати, с нашим писателем Федором Достоевским, которого тоже приковали к столбу, должны были расстрелять, но в последний момент прискакал глашатай и заменил казнь на ссылку. И вот такие моменты очень часто люди переосмысливают свою жизнь, и очень часто они понимают, что жили они не так, и что главные ценности совсем не те, за которыми они гонялись. И, видимо, это же произошло с Даниэлем Дефо. Ну а дальше его из тюрьмы вытащил очень влиятельный политик. Дело в том, что незадолго до посадки Даниэль Дефо направил ему письмо и предложил ему организовать спецслужбу, такую разведслужбу по экономической разведке. И вот этот влиятельный политик, по-моему, был спикер парламента, он его вытащил из тюрьмы и сказал: ну что ж, давайте, реализуйте. И дальше Даниэль Дефо как раз организовал вот это спецподразделение, то есть он руководил спецслужбой. Надо сказать, ребят, что среди английских писателей очень многие были связаны со спецслужбами, с разведками. Это и Вальтер Скотт, кстати, это и Грэм Грин, это Герберт Уэллс, который занимал совсем немаленькую должность. Ну, конечно, Ян Флеминг, Джеймс Бонд. Этот список можно было бы продолжать и продолжать. Но вернемся к Даниэлю Дефо. Теперь такая вот история. Робинзона Круза у нас в России переводили до революции. Он тоже был безумно популярен, но вот ту книжку, на которой выросло несколько поколений, я в том числе, да, ее подготовил Корней Чуковский. Корней Чуковский блистательно знал дедушка Чуковский. Помните? Муха, муха, цокотуха. Вот тот самый дедушка Чуковский. Он и подарил советским детям Даниэля Дефо. Но вот тут тоже очень любопытный момент. Он очень много оттуда выкинул. Добрую треть романа он оттуда убрал по вполне понятным соображениям. Дело в том, что вот для тех, кто только фильм смотрел или мультик, там, конечно, этого всего нет. Дело в том, что по роману Робинзон Крузо был, ну, негодяй. Просто вот негодяй и пройдоха. Он был плантатор, он стремился разбогатеть всеми способами, там и контрабандой занимался, и обманывал людей. И когда вот он оказался на необитаемом острове после кораблекрушения, покажите нам, кстати, следующую картиночку. Вот, видите, это он, Пятница. Он, среди прочего, нашел Библию. И дальше он начинает читать Библию. Он переосмысливает свою жизнь. Ну, естественно, это был такой протестантский поворот, да, англиканской церкви. И он понимает, что все не так. И жил он неправильно, и начинает каяться в своих ужасных поступках. А потом, когда появляется Пятница, и дикари, он начинает проповедовать. И всю вот эту вот религиозную составляющую Корней Чуковский, конечно, вычистил. Он оставил только то, как вот он там из зернышка целое поле вырастил, как он коз разводил, как он выживал. И, в общем-то, сам Даниэль Дефо называл свой роман аллегорией. И он говорил о том, что это роман о нравственном возрождении человека через труд.
То есть мысль совершенно понятна. Через труд, через познание природы произошло нравственное возрождение Робинзона Крузо как человека. Вот покажите нам, Александр, следующую картиночку. Там есть такой эпизод в романе. Он заболел, Робинзон Крузо, очень тяжко заболел и почти что уже начал умирать. И тогда он открыл Библию, стал читать, понял, что он должен выжить, заниматься трудом. И вот произошел такое его духовное перерождение. Но, ребята, дело в том, что роман этот Даниэль Дефо не придумал. Был такой реальный случай с шотландским боцманом. Как же его звали, ребята? Как же его звали? Звали, не помню как, а фамилия его была Селькирк. Селькирк, точно вспомнил. И вот этот шотландский боцман, он оказался в похожей ситуации. Он оказался на необитаемом острове, провел там 5 лет и совершенно одичал, превратился в зверя, лишился рассудка. И вот на основании этого документального случая Даниэль Дефо понял, что если у человека будет крепкий нравственный стержень, а неважно, верит он в Бога или не верит, дело не в этом. Дело вот в этом нравственном крепком стержне. То есть человек через труд, через гармонию с природой смог остаться человеком, смог выжить. И, в общем-то, это и есть аллегория, потому что образ Робинзона – это идеальный образ человека в природе. То есть можно рассматривать Робинзона как человечество, а необитаемый остров – это наша планета во Вселенной. Да? Можно и так повернуть дело. После этого романа началось, было очень-очень много таких вот, то, что называется робинзонада, да? Ну, наверное, самое известное, покажите нам следующую картиночку. Вот это сам Даниэль Дефо, уже в зрелые годы. Начали мы с картинки, где он молодой. И покажите нам следующую, Александр, картиночку. Вот. Эта книжка тоже моего детства. Я ее прочитал за 1,5 дня. На даче летом, как сейчас помню, было мне лет 10, может быть, 12. Я начал читать, не мог оторваться, Жюль Верна, и на следующий день я ее закончил. Страшно гордился, что прочитал такую книжку. Вы, наверное, ее тоже читали. Если нет, то всем очень советую. Это Жюль Верн, «Таинственный остров». Хотя, ребята, у Жюль Верна очень много неточностей, очень много фактов выдуманных, что касается природы, я имею в виду, да? Потому что Жюль Верн писал вот эти факты о природе, основываясь не на своих наблюдениях. Он не был натуралистом, не был ученым, а на том, что писали газеты в то время. А тогда желтая пресса была такая, мама не горюй, похлеще, чем теперь. И, конечно же, вот вы знаете, у меня есть друг Николай Николаевич Непомнящий. Он написал больше 100 книжек. И вот Николай Николаевич Непомнящий мечтал сделать книгу «Неточности и вранье Жюль Верна». Вот Коля уверяет, что там на целую книжку наберется. Да? Ну, помните, там и кайманы, которые подбираются к путникам и хотят их съесть, да, хотя никогда в жизни ни один кайман в здравом уме к группе людей подбираться не будет. Там и кондор, который уносит Роберта, ну, много такого. Но, тем не менее, «Таинственный остров» – это тоже типичная робинзонада. Книжка очень увлекательная. И в этой книжке тоже многое можно подчеркнуть. Это, кстати, трилогия, братцы мои. Трилогия о капитане Немо и капитан Немо, он там тоже в этой книжке фигурирует. Там вот в конце он умирает на этом острове, в своем корабле «Наутилус». А сюжет там такой, там 5 человек уже. Мальчик и 4 взрослых, они бежали на воздушном шаре, они американцы. Все это дело происходило во время гражданской войны в 19 веке. И вот, кстати, ребята, любопытно, я давно читал, и уже не помню, за кого они были, за северян или за южан. Но, видимо, все-таки за северян, потому что воспитанному на ценностях французской революции Жюль Верну наверняка демократические северяне были ближе, чем южные плантаторы. Но вот такая типичная робинзонада и тоже такой учебник по выживанию. Кстати, вот по поводу выживания. Ученые, кстати, доказали этот факт, что в таких вот экстремальных условиях
выживают те, кто заботится не столько о себе, сколько о своих товарищах. То есть чем больше человек заботится о своих товарищах, а не спасает собственную шкуру, тем больше у него шансов выжить, в том числе и на необитаемом острове. Это вот тоже факт такой очень важный. Таинственный остров вышел через 50 лет после Робинзона Круза. То есть, и потом началось, было огромное количество подражаний, потом начали снимать фильмы и так далее, так далее, так далее. Ну, теперь, ребята, после того, как вы знаете, откуда пошел этот термин «Робинзонада», да, вот это как раз фрагмент из фильма, наверное, у Робинзона Круза, не считая пародии, наверное, сотни, может быть, даже и сотни, а может быть, уж десятки точно экранизаций в самых-самых разных странах мира. Ну, следующую нам картинку покажите, и, пожалуй, что мы с вами поехали выживать. Итак, наша задача с вами будет сегодня понять, что можно есть в дикой природе, что нельзя есть. И есть, конечно, традиции, все понимают, что можно есть хлеб. Но никто, не все знают, что булочки не растут на лужайке, да? Что это достаточно трудный процесс найти зерна, перемолоть их, да, сотворить из них муку, закваску найти, сделать тесто, запечь на камнях или на чем-то, сделать лепешку или хлеб. Это тоже надо уметь, надо все это знать. Ну, я бы начал вот с чего. Ну, кто-нибудь из вас, наверное, читал про древних отшельников. Они уходили в пустыню. Кстати, вот в православии само слово «пустынь» – это не обязательно пустыня. Это одиночество. Это просто уйти от людей куда-то. Вот это в христианской традиции пустыня называется. И вот пустынники питались акридами. Это такое устойчивое словосочетание, которое наверняка вам не раз встречалось. Что такие акриды? Акриды – это саранчевые, вот так. Это саранчевые, это так называется несколько видов семейства саранчевых, которых отличает, вот, в частности, коротенькие усики. Вот то, что вы видите, да, это акрида обыкновенная. Ну, в старых книжках, я помню, в старых определителях она в основном называлась долгоносая кобылка. У нас они встречаются южнее Подмосковья, но гораздо больше их южнее. Вот Воронежская область, Краснодарский край, вот там их много. Они большие такие, сантиметров 10 вырастают. Ну, личинки-то маленькие, а вот имага, помните, что такое имага, ребята, да? Это вот конечная стадия развития насекомого, когда она уже готова к спариванию, к размножению. Имага – это вот сантиметров 10, наверное, у акриды. То есть, таким образом, акрида это и есть саранча. Вот что касается саранчи, да, давайте их так называть. Акриды, саранчи, обобщенным названием. Конечно, они жрут страшно. То есть, за день саранча жрает корма столько же, сколько она сама весит. Представляете себе, да, это немного. Дальше, вот эти долгоносые кобылки, это, конечно, нет. А настоящая саранча, она же ведь собирается в огромные тучи. То есть это несметные такие стаи саранчи. Иногда бывают миллионы голов, до миллиарда, как некоторые энтомологи считают. Да? А когда саранча летит, а летает она очень здорово, она летает как стрекоза. То есть она летит, она может поворачивать в полете, она может долго лететь, не садясь на землю. И когда такое насекомое, большое насекомое, когда оно летит, она издает характерный треск. А теперь представьте себе, ребята, когда летит вот такая вот туча саранчи, когда летят сотни тысяч, миллионы, и когда вот небо закрыто вот этой тучей саранчи, представляете, какой гул, гром стоит. Такой гром, что древние в панике бежали, ведь саранча, она жрет все на своем пути. Это, по-моему, какая четвертая казнь египетская по Библии была, да, которую на египтян наслали. Понял, ребята, название официальное название вот этого долгоносой кобылки, да, акрида биколор. Не спрашивайте меня, почему биколор, дети мои, я вам уже говорил, биколор это двуцветный. Почему эти взрослые дают название растениям и животным иногда такие, что они ничего общего с действительностью не имеют, я не знаю. Но это надо просто запомнить, да, это непостижимо, это надо просто запомнить.
Саранчу можно есть, и, конечно же, ее ели. И когда вот летит такая туча саранчи, которая жрает все на своем пути, конечно же, саранчу жрут тоже все. И едят ее, и животные, и птицы, и насекомые другие, и кто только, вот все, кто может, они все начинают поедать саранчу. То есть для них это буйный пир, пиршество. И ежики, и лисичка Финек, да и наши лисы, и шакалы, вот все. Ну, представляете, это же ведь сколько еды, сколько белка, да, сколько кальция, это же хитин, это же кальций, причем в хорошей, удобоваримой форме. И ели ее, конечно же, люди. И в древности ее ели, и сейчас едят. Мало того, ну, например, в исламе, где очень строгое отношение к тому, что можно есть, что нельзя, да, по халялю, так же, как кашрут у иудеев, да, так вот, в исламе не возбраняется, пожалуйста, можно есть акрит, можно есть саранчу, и едят ее до сих пор во многих странах Арабского Востока, едят ее в Африке, едят ее в Южной Америке, едят ее в Азии, естественно, ну, в Юго-Восточной Азии там вообще едят все. Мы с вами об этом будем говорить. Знаете, как шутят китайцы? Это Наталья Георгиевна Замятина, кстати, эту шутку мне рассказала. Китайцы говорят так: съесть можно все, кроме Луны. И как вы думаете, кроме чего еще? Кроме Луны и ее отражения в воде. Все остальное можно съесть, и, конечно, саранчу в первую очередь. Кстати, ООН, Организация Объединенных Наций, которая очень озабочена перенаселением планеты, и которая очень озабочена тем, как прокормить человечество, которое все растет в своей численности, выдвигала такие вот программы энтомофагии, где саранча играла очень большую роль. Энтомофагия, как уже догадались, самые проницательные энтомо насекомые, да, фагия поедания. Сейчас в Европе есть целые рестораны, где подают насекомых. При шелкопредельных фермах, ну, там же ведь шелк, ребят, вы знаете, с чего берется, да, шелк? Это кокон бабочки шелкопряда. Внутри сидит личиночка, вкусная сладкая личиночка, а она обернута вот такой вот ниточкой тоненькой. Вот. И когда тоненькую ниточку распаривают, кокон разматывают, что делать с личинкой? Ну, не пропадать же добру. А их там сотни тысяч, и, конечно же, они идут в качестве пищи. Что только с ними не делают, их обваливают, их обжаривают фри в кипящем масле, обваливают сахарной муки, из них делают всякие пасты. Ну, вы знаете, очень много еды из насекомых сейчас продается в Европе в разных магазинах. Там написано, что это из насекомых, но одно дело все-таки, знаете, вот живого кузнечика взять и разгрызть, когда он хрустит у тебя на зубах. А другое дело бутерброд сделать с пастой, которая из кузнечика. Да, уже вроде не так противно. Даже самый брезгливый человек может это сделать. Как ели акрит? Конечно, пустынники, монахи ели их, сушили, вялили, заготавливали их, сушили на солнышке. Ну вот я знаю, что в некоторых странах, я видел, как их делают, им отрывают лапки и отрывают крылышки. И вот в таком виде уже их либо обжаривают в масле. Вот в Китае, кстати, очень часто насекомых на шпажках. Ну, знаете, как зубочистки такие вот, шпажки деревянненькие. И вот на них накалывают и кузнечиков, и клопов, и кого только не накалывают. И продают жареными. Я пробовал, и вот кузнечиков пробовал, и сверчков пробовал. Там очень много жесткого вот этого хитина, который скрипит на зубах, поэтому, ну, как-то вот для непривычного человека не очень. Поэтому я понимаю, почему они лапки обламывают. Все-таки так вкуснее и приятнее. В Мексике везде, говорят, торгуют саранчой жареной, вареной, вяленой, какой только не торгуют. Ну и, конечно, в Китае, потому что вспомни еще одну китайскую хорошую пословицу, которую сами китайцы про себя придумали. Китайцы едят все, что летает, кроме самолета, и все, что на четырех ногах, кроме стола, стула и кровати. Все остальное китайцы могут есть совершенно спокойно. Но, ребят, мы все-таки с вами не китайцы, поэтому я вас хочу сразу предупредить. Если, не дай бог, кто-то из вас окажется в экстремальных условиях после кораблекрушения или еще каким-то образом и вынужден будет выживать, учтите одно –
выживая на необитаемом острове или в глухом лесу, ни в коем случае нельзя есть все подряд. Ребят, очень легко заболеть, очень много, легко подхватить какую бы дизентерию или отравление, а вам нужны силы и вам нужно здоровье. Поэтому самая первая заповедь – никогда, как бы ты ни был голоден, как бы ты ни умирал от голода, но нельзя пробовать на зуб все, что попало. Да? Тем более даже в нашем лесу, не тропическом, очень много ядовитого. Ядовитые ягоды, ядовитые грибы и ядовитые травы. Да что там, вот летом я могу приехать к вам на дачу и у вас на клумбе показать как минимум 5-6 растений, которые очень ядовитые. Они красиво цветут, вы смотрите на цветочки, радуетесь, но это ядовитые растения, у которых яд достаточно сильный. Поэтому, ребят, запомнили, да, первая заповедь. Никогда не пробуем на зуб то, что мы не знаем. Кстати, о саранче. Вот я сейчас, знаете, вспомнил какой забавный факт. В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин, да, тот самый Пушкин, ему было тогда 25 лет, он был отправлен на борьбу с саранчой. В Херсонской губернии, в Таврической губернии, это нынешний Крым, да, была такая массовая вспышка саранчи, что туда даже отправляли, как вот теперь скажут, волонтерами, да, отправляли туда даже дворян, то есть не только чиновников. И вот Александр Сергеевич Пушкин приехал и написал очень смешной отчет. Если ты принимал участие в борьбе с саранчой, надо было написать отчет. Как вы думаете, что написал Александр Сергеевич Пушкин? Нет, не стихами, но в рифму. Отчет его был очень короткий. Я думаю, что он взбесил высоких чиновников, потому что он написал так. Летело, село, все съело и опять улетело. Вот был весь отчет Александра Сергеевича Пушкина о борьбе с саранчой. Тем не менее, ребят, смотрите, саранча – это вкусно, это питательно, это полезно. Там 50% белков, это очень здорово. Там практически нет жиров, менее 5%, то есть не растолстеешь. То есть такая совершенно диетическая нормальная еда. Все это очень сытно, вкусно и все это нормально. Кроме того, там фосфор, железо, и витамины всевозможные. В общем, много-много-много-много чего хорошего. Греки и римляне, кстати, тоже употребляли акрит, саранчу, ели с медом. Они даже вот так вот растирали в ступках, смешивали с медом. Получалось, знаете, что-то типа таких вот, я не знаю, даже типа казинаков наших, наверное, да, такое вот лакомство. Но, братцы мои дорогие, сразу хочу вас предупредить. Если вдруг когда-нибудь вы окажетесь в южных краях, там в Астраханской губернии или еще где-то, во время массового лета саранчи, и вам захочется попробовать, ребят, не надо этого делать, потому что, возможно, против этой саранчи уже распыляли инсектициды, это яды, ну, как правило, яды перитроидной группы. Перитром, помните, мы с вами проходили, это ромашечек такое растение, сложноцветное. Поэтому, если их уже пытались отравить, то, ребят, это не надо. Как вы догадываетесь, для наших с вами желудков и наших молодых организмов это совсем не полезно. Смотрим дальше. Вот там еще одна будет у нас акрида. Вот она, видите, какая у нее рожица смешная, как будто бы действительно у нее вот такой длинный нос, да, глазочки наверху и, как у всех саранчевых, коротенькие усики. Вот такое прямокрылое. Дальше следующее у нас кто? Дальше, ребята, у нас вот что можно есть точно в лесу. Знаете, что это такое, да? Меня в свое время научил этому способу добывать муравьиные яйца Владимир Гусев. Это был такой замечательный знаток птиц. Он написал несколько очень интересных книжек о содержании животных в доме, диких животных в доме. И дело в том, что многих птиц, певчих птиц, подкармливают муравьиными яйцами. Муравьиные яйца – это очень калорийная штука. То есть, не дай бог, если речь идет о вашем выживании, а вы в лесу или где-то еще, муравьи есть повсюду. Вот в чем дело. Муравьи есть в любом лесу, и в тропическом лесу, и в нашей средней полосе, где угодно. Вот, ребят, кто из вас ехал ранней весной, скажем, на дачу, выезжал за город, да? Вот вы едете в машине, смотрите на обочину дороги,
и когда еще трава не поднялась, когда еще голая земля. И обратите внимание, все вот в таких вот буграх, да, вот как будто бы такие пупыры, знаете, как бывает гусиная кожа вот у нас, когда мы мерзнем, а вот на земле тоже все в таких вот пупырах и в буграх. Эти бугры, они близко друг от друга, на расстоянии метра, там, иногда даже еще ближе. Знаете, что это? Это муравейники. Да, ребят, вот так много муравьев. Дело в том, что одна муравьиная семья, она может несколькими такими буграми обладать. То есть это целые муравьиные города. А муравьев огромное количество. Они занимают очень важную экологическую нишу. Они несут очень важную функцию. А они сами являются пищей для очень многих животных. То есть это пищевая база огромного количества. И птиц, и других насекомых, и рептилий, вот, скажем, ну, ящерица прыткая, например, так она только муравьями и питается, да, самая обычная наша ящерица. Поэтому, если вы будете выживать, муравьиные яйца – это, наверное, самый безопасный для здоровья продукт и безумно калорийный. Но встает вопрос, как их собирать, эти муравьиные яйца, да? Ну, не будешь же с пинцетом и с лупой ползать, но понятное дело, что придется разорить муравейник. Ну, что делать, если мы выживаем? Но есть способ намного проще и остроумнее. Вот Владимир Гусев мне рассказывал, что это лучше всего делать с простыней. Ну, здесь вот взяли полиэтиленовую пленку. То есть вы берете простыню или полиэтиленовую пленку, смотря что у вас есть. Загибаете уголки, видите, конвертиком. А в центр вы выгружаете муравейник. Ну, если мы выживаем, если у нас нет лопаты, да, мы можем это сделать охапкой просто, вот руками, ну, покусаются они. Но это даже полезно, муравьиная кислота. И когда вот вы вывалили все это в центр, что происходит, как вы думаете? Муравьи, повинуясь инстинкту, спасают самое ценное. А что у них самое ценное? Конечно, яйца. Их потомство. И каждый муравьишка хватает по яичку и тащит их вон туда. Вот туда, вот под эти загибы, вот то, что вы загнули, вот туда, в это укромное место, муравьи начинают утаскивать свои яйца. Ну, вы терпеливо дожидаетесь, пока они закончат свою работу, пока они из этого опада сора, из этих травинок и иголочек все не вытащат, а потом вы отгибаете уголки и получаете в чистом виде муравьиные яйца. Вот их уже можно есть. У многих народов мира муравьи, сами муравьи, насекомые и муравьиные яйца – это пищевая традиция. Причем древняя пищевая традиция. Я помню во время нашей последней экспедиции в Камбодже, вот мой друг Олег Владимирович Шумаков нас отвез в далекую деревушку, там даже электричества не было. Мы при свечах ужинали, потому что сказал, там лучше всего готовят. Не помню название, но его не то, что не запомнишь, его выговорить невозможно по-кхмерски. Ну, такая смешная паста с таким довольно необычным вкусом. И я когда спросил Олега, говорю, а что это? Он сказал, это муравьи перетертые. Я говорю, а с чем? Но он так улыбнулся и сказал, ребят, я вам не буду говорить с чем, потому что тогда вы вообще ничего есть не будете. Это я к тому, что такая традиция поедания муравьев, их личинок, да, есть во многих странах мира, у многих народов, и в Азии, и в Латинской Америке. В Колумбии, я читал, я там не был, да, но я читал, что там есть муравьи, которых колумбийцы особенно любят. У них идет массовый лед, когда их много-много-много вокруг. И там так много мяса, что они их любовно называют толстозадики. О, толстозадики полетели, это же деликатес. И вот все начинают этих толстозадиков, муравьишек ловить, жарят, парят, готовят из них всякие блюда, и все очень радуются. Но толстозадиков очень много, поэтому, слава богу, всех не поели. И еще один такой любопытный момент. Вот я читал, что около 3000 лет назад, ребят, представляете, что такое 3000 лет назад? А? 3000 лет назад, это очень много. Так вот, еще 3000 лет назад у древних индусов был такой оригинальный способ, как зашивать раны. Когда рана неглубокая, какие-то порезы, да, но вот рана на коже на себе не показывает, ну ладно. И ее надо зашить. Знаете, как они делали? Они ловили муравьев, я не знаю, какой вид, там много разных видов в тропиках, да, у которых у солдат
муравьи-солдаты, у них такие крепкие-крепкие челюсти, а как клещи. И вот представьте себе такой вот индус, если у него открытая рана разъехалась, он брал этого муравья и прикладывал его к ране так, чтобы с одной стороны края был один клык челюсти, с другой – другой. Он их немедленно сжимал, и тогда индус отламывал ему голову, голова оставалась как скрепка, и брал другого муравья. И вот так вот, как, знаете, степлером, да, как на скрепках зашивали всю рану. Больно, ну что поделаешь, зато, ну, может быть, они что-то использовали в качестве анестезии, почему нет? Там очень много разных растений, которым, возможно, какое-то такое действие оказывали. Не знаю, ребят, это уже у специалистов надо спрашивать. Итак, муравьев огромное количество, да, и вот, ребят, смотрите, 2 миллиона видов где-то насекомых на Земле, да, то есть около 2 миллионов видов, да, членистоногих, не насекомых, членистоногих, и вот из них, конечно, как еда, муравьи наиболее популярные, и, возможно, если мы говорим о еде будущего, да, то нас интересует какой-то такой продукт, который быстро наращивает биомассу, да, который можно размножать с большой скоростью. Я думаю, что вот такие мирмикарии, вот такие вот муравьиные фермы, за ними может быть и будущее. Потому что представляете себе муравьиная самка? Да она же строчит яйцами, как из пулемета. Она за свою жизнь миллионы яиц откладывает. Она за день откладывает столько же яиц, сколько весит сама. То есть, если это поставить на поток, такие муравьиные фермы, ну, возможно, необходимый запас белков мы сможем человечеству обеспечить. Ну, я думаю, по мере нашего роста численности, я имею в виду нас, вот, говорящих обезьян, да, Homo sapiens, мы что-нибудь да придумаем, чтобы себя прокормить. И муравьи свою роль, уверен, сыграют. Ну, следующее покажите нам картиночку, Александр. Следующий кандидат. Вот это муравьиные яйца. Ну, каждый из вас видел, но, ребят, не надо разрывать муравейники, не надо их разорять, чтобы посмотреть на муравьиные яйца. Это, конечно, очень прикольно посмотреть, как они будут суетиться, бегать, что-то чинить. Ну, давайте не будем этого делать. Это маленький народец, муравьи. Представляете, сколько у них опасностей. Кто их только не ест, кто их только не обижает. Ну, хотя бы мы не будем. Если речь идет о нашей с вами жизни и смерти, да, это одно дело. А вот просто так, это уже совсем другое. Давайте следующую картиночку посмотрим. А вот следующая картиночка у нас это кто? Дождевые черви. Крупные беспозвоночные почвенные животные. Сапрофаги. Питающиеся растительными остатками. Это не просто черви. Это вот как бы кольчатые черви. Во-первых, они кольчатые черви, да, дождевые черви. Во-вторых, кольчатые черви. Мы с вами, помните, как-то это проходили. Они делятся на олигохетов и полихетов. Полихеты – это такие, знаете, как ёршики, которыми бутылки чистят. Это многощетинковые, щетинковые черви, у которых много-много щетинок. Знаете, как лохматая гусеница. А олиго – это у которых мало щетинок, олигохеты. Вы скажете, а где эти щетинки у дождевого червяка? Еще как есть, братцы мои дорогие. Возьмите сильную лупу, возьмите дождевого червячка и посмотрите на него в сильную лупу. И вы увидите, что он не розовый и голенький, как поросенок, а у него вот эти вот кольчатые членики, да, и вы увидите такие вот тонкие, короткие, но достаточно крепкие щетинки. Для чего они нужны? Он ими цепляется, когда ползает, да, вот как, ну, как шипы на кроссовках. Они выполняют много разных функций, как вибрисы, наверное, они тоже работают по-разному, да, как сенсорные такие датчики. Вот. Но самое главное, что дождевые черви – это тоже пищевая база для колоссального количества животных. Они необыкновенно питательные, они необыкновенно полезные. Там огромное количество тех же белков, протеинов, чего там только нету, что нам полезно и что хорошо. Все их едят. Их едят птицы, их едят животные, их едят насекомые, их едят рептилии. Вот если вы будете в лесу, то очень часто можно видеть такие порои. Они называются порои, от слова рыть.
да, как будто кто-то рылся, копался среди корней. Это порои кабанов. Кабаны своими клыками роют почву, верхний слой, для того, чтобы полакомиться земляными червяками. Дождевыми червяками они их просто обожают, кабаны. Их обожают рыбы, все их любят. Поэтому люди их тоже, кстати, едят. Ну, те, кто пробовал, они все говорят, что, во-первых, это, ну, как ни крути, гадость, ничего вкусного нет. В Юго-Восточной Азии, я знаю, там их иногда обваливают в муке, обжаривают в кипящем масле, они такие хрустяшечки становятся. Но здесь есть такая штука. Дело в том, что ребята, вот вы видите, что они сапрофаги, да? Чем они питаются? Они через себя прогоняют почву, листики, да? То есть вот мы с вами говорили уже об этом. Вермикультура, кстати. Что такое верми? Верми, вермишель, верми – это черви. И вермишель поэтому тоже называется вермишель, потому что она, вермишелинки похожи на червячков. Это однокоренные слова. Вермикультура – это культура червей. И их сейчас используют в сельском хозяйстве. Есть даже такие породы, как старатель, калифорнийские черви, да, которые обладают большой продуктивностью. Так вот, они поедают сухие листики, органику, почву, прогоняют все это через свои желудки, ферментируют и выдают на выходе через свое тело капролиты. То есть вот такие вот массы. Ну, вы их видели, наверное, да? Вот часто на Земле можно видеть такие вот, ну, сами понимаете, да, на что это похоже. Поэтому, если вы начнете жевать червячка дождевого, то у вас песчинки будут противно хрустеть на зубах. Согласны с этим? Конечно. Дети мои самые умные, что можно сделать для того, чтобы... Правильно, ну, вы догадались раньше, чем я задал этот вопрос. Надо дать червячку поголодать, чтобы из него вышла все-все-все вся эта гадость, чтобы у него очистился желудочно-кишечный тракт. Ну, все это делают по-разному. Вот я знаю, в Юго-Восточной Азии, например, или китайцы, они дают им в воде полежать несколько часов. Мало того, там, где их едят и где эта культура, да, где червеедение в культуре, там им дают набить свои желудки чем-нибудь вкусненьким. То есть это там какие-нибудь там перетертые желуди, орехи, да, вот какая-нибудь масса такая. Или, ну, листики разных растений. Вот им все это дается, они этого наедают. Ну, получается такой фаршированный червячок, фаршированный орехами, да. Ну, вот у нас тоже вот есть такие советы, я встречал выживающим листики крапивы, листики одуванчики им дать поесть. Ну вот кто-то их называл лесными макаронами. Ну, в общем, ребята, давайте подводить итоги, что червей есть можно, в крайнем случае, если речь идет о выживании. Скорее всего, вы не подцепитесь никаких там вредных болезней. Ну, ребят, паразиты есть везде, повсюду. Но там опасных паразитов, скорее всего, не будет. Да? Почти наверняка не будет. Но надо знать некоторые хитрости, да, как приготовить. Ну, давайте о чем быть красивым, да? Все-таки черви не самые красивые животные, многие их не любят, многие считают их противными. Вот. Это способ охоты. Куропатка. Ну, что может быть лучше свеженькой, вкусненькой куропатки, кто-нибудь пробовал, или рябчика? А вот посмотрите, где у нас куропатки? На снегу, да? А что там еще вы видите? Бутылку. А для чего эта бутылка? Я вам сейчас расскажу старый древний охотничий способ. Ну вот он в Сибири, я знаю, практикуется, на Северном Урале. Как можно ловить куропаток без ружья, без силка, без всего. Для этого нужна вот такая вот бутылка. Для этого нужна хорошая морозная погода. И для этого нужна горсть ягод. Лучше всего клюква или брусника. Что вы делаете? В бутылку. Ну, вот у меня здесь стаканчик. В бутылку вы наливаете. Ну, кстати, в идеале, вот я знаю, мне рассказывали сибиряки, в идеале лучше всего для этого по диаметру, по калибру использовать бутылку из-под шампанского. Вот она самая подходящая по размеру. Берете бутылку, наливаете туда теплую воду. Ну, если, ребята, вы оказались в экстремальных условиях, где взять теплой воды в тундре или в тайге, ну, внутри себя, разумеется, да? Самые умные догадались, о чем идет речь.
Дальше берете эту бутылку с теплой водой и вдавливаете ее в снег. И дальше надо немножко подержать эту бутылку. Для чего? Для того, чтобы по бокам снег как следует стаял. И тогда, когда вы вытащите бутылку, то он очень быстро на морозе схватится и превратится в лед. Вот вам нужно, чтобы осталась вот такая вот шахта с ледяными стенками. И вот тогда на дно этой шахты, на дно этого ледяного колодца, вы кидаете несколько ягодок, клюквы или брусники. Делаете еще одну такую луночку, еще одну, еще одну, еще одну. И уходите. Все. Дальше покажите нам следующую картиночку. Что происходит дальше? Ну, кто догадался? Дальше. Дальше голодные куропатки вынырли из-под снега. Они ныряют туда в снег. Очень часто там греются под снегом. Тепло и хорошо. И чувствуют, где-то здесь наверняка есть какая-то еда. Хотел сказать «чувствуют», потом вспомнил, что у птиц нет нюха, кроме грифов и падальщиков. Но они чувствуют, что где-то тут еда наверняка есть. Они видят ваши бруснички или вашу клюковку, они туда ныряют, а вынырнуть не могут. И вот вы идете, собираете, только хвостик и лапки торчат, хвостик и лапки, хвостик и лапки. Ну, ребята, для таежных жителей, для опытных охотников, может быть, это и способ экономить порох и патроны. Но если речь будет о нашем с вами выживании, я не уверен, что отовсюду сбегутся куропатки и рябчики. Вот. И не уверен, что у нас с вами будет в кармане столько брусничных ягодок. Так, едем дальше. Я почему вспомнил куропаток? Да? Есть еще другой способ. Вот видите, делают для них такую норочку и в конце сужения. И на тропочку сыплют ягодки. Одну, другую, третью, четвертую. И вот такая голодная куропаточка, она видит ягодку, следующую, следующую.

Вот у родителей видели, да, когда открывается капот на машине, да, у старых машин, там еще такая вот подпорочка, да, принцип тот же самый. Потом вы дергаете за веревочку, падает вот это вот все плетение из палочек и срабатывает ловушка. Ну, что в качестве приманки, это уж вам самим смотреть. Такую ловушку можно смастерить легко самим, если у вас есть какая-нибудь тоненькая веревочка, которую можно, или леска, которой можно связать палочки. Все это делается очень легко. А сами сидите в засидке и ждите, когда надо дернуть. Но придется сначала подкормить, как на рыбалке. Следующую нам покажите, Александр, картиночку. Вот. Может быть, если вы были в Московском государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, были? Были, да, вот я слышу, что кое-кто из вас был. Это небольшая картина вот такая вот. Я ее в детстве очень любил разглядывать. Это Питер Брейгель, старший. По-моему, она называется «Зимний пейзаж с ловушкой для птиц». Вот как-то так. Дело в том, что был сам художник Питер Брейгель, это фламандский голландский художник. И он был очень популярен, у него было несколько сыновей, которые продолжили его дело, но не смогли добиться такой популярности, как у отца, но зато они, вот старший сын Питер Брейгель-старший, он копировал отцовские картины. И вот именно вот этот зимний пейзаж, он был безумно популярен, вот как сейчас вот три богатыря там вешают, да, ковер или мишки в лесу. Вот так же каждый там какой-нибудь богатый торговец, купец или промышленник хотел повесить у себя такой пейзаж, поэтому сын несколько сотен их нарисовал. И вот одна из них у нас в Музее изобразительных искусств. А вот теперь покажите нам, Александр, следующий фрагмент. Видите, справа три дерева, да? Вот они, три дерева справа. А вот под ними, видите, вот точности такой же селочек. А в Европе, это вот 16 век, да, 16-17 век, в Европе было очень голодно. Европа была очень голодная. Европа, многие нынешние европейские страны, крупные страны, такие как Германия, далее Италия, тогда были раздробленные княжества, были всякие маркизы, маркграфы. Знаете, какой маркиз, да, или маркграф? Марк – это граница. То есть, когда крупный феодал раздавал своим вассалам землю, да, он проводил границу, вот это будет твоя земля, вот это будет твоя земля. И вот получивший такой вот надел с маркой, да, это граница владений, назывался маркиз или маркграф. Там были очень интересные ритуалы. Я помню, читал как-то книжку одного профессора, где это все очень описывалось скрупулезно. Ну, например, когда вот такой феодал приезжал, вот он собирал несколько человек, 5-6, кому он сейчас земли жалует. Вот это будет земля твоя, там уже колышки вбиты. И либо он нагибался, брал пучок травы, срывал с этой земли, на, владей. И он как зеницу ока берег этот пучок травы и вешал его где-нибудь там на видном месте. Это вот моя земля, это символ. А иногда просто давал ему в ухо при всех. А это твоя земля, иди сюда. И как даст ему в ухо. Ну, понял, понял. И вот он запомнил на всю жизнь, что это его земля. Это не анекдот, ребят. Это я не шучу, это действительно на полном серьезе. Они такие ребята были чудные в средние века. И, конечно же, Европа была очень голодной. Поэтому ели все. И ловили птиц, и мелких птиц, и ели все, что только можно было съесть. И, кстати, отражение вот этого мы очень часто встречаем в сказках, который вы знаете прекрасно. Вот покажите нам, Александр, следующую картиночку. Вот. Кто это? Помните? Кот в сапогах. Помните, что он принес королю? Он сначала принес ему двух перепелок, а потом принес кроликов. И король был счастлив, потому что там было очень много таких бедных королевств, мелких королевств. Да, принцесса, да, принц, но они были почти нищие. Денег у них не было. И вот такие корольки, они мечтали побыстрее свою принцессу куда-нибудь сбагрить, выдать замуж. И рядом мог жить богатый людоед. Кстати, ребята, людоедство в Европе было совсем не редкость. И в 17, и в 18 веке действительно были людоеды, и люди об этом знали. И каннибализм, ну, не то, что был нормой, но не был большой редкостью. На эту тему даже есть серьезные

0: научные работы. Кому интересно, можете поднять, посмотреть на эту тему. Так что кот в сапогах не зря селочком ловил зайчиков, вернее кроликов и куропаточек. Поехали дальше, ребята. Едем мы дальше, выживаем дальше. А вот видите, что тут у нас дяденька делает, как вы думаете, под корягой. Ребят, расскажу вам такую историю. Дело было много лет назад. Мы с моими друзьями, одноклассниками, очень любили ездить на рыбалку. С палаточкой на несколько дней, да, на зорьке рыбку половить, у костра посидеть. Ну, красота. И ездили мы все время в одно и то же место. Сележарово, по-моему, называлось. Это Истринское водохранилище. И вот, ну, тогда же интернета не было, мобильных телефонов не было, и машин у нас не было. Ехать было очень долго. Сначала на электричке часа два, потом надо было ждать автобус. От автобуса еще километров пять через лес, через поле идти. И у нас было такое заветное наше место, где такие узенькие рукава расходились по лесу от водохранилища. И вот мы там стояли в лесу, ловили рыбку в этих рукавах. И вот однажды с моим одноклассником, с моим дорогим другом Лешей Гербстом, с которым мы до сих пор дружим, уже 54 года, вот, как мы вдвоем поехали на рыбалку. Приезжаем, и вдруг видим, у нас все внутри опустилось. Вместо водохранилища мы видим голое поле и торчат пни. То есть воду в водохранилище спустили. Только какие-то лужицы там в солнышке поблескивают. Я говорю: Леш, ну что делать, пойдем на наше место, что же делать? Приходим мы на наше место грустные, поставили палаточку. Я говорю: что будем делать? Я говорю: не знаю. Утром Лешка говорит: знаешь что, я пойду посмотрю, может там где-то вода осталась. Я говорю: ну давай, Леша, я здесь пока обед приготовлю, еще что-то. Леша ушел, я сижу около костра и вдруг слышу детские крики, смех какой-то. Я иду на эти детские крики, на смех, и вдруг вижу такую картину. Ребята деревенские, человек 5-6, вот точно так же, как этот человек, что-то там шарят руками. А там вместо вот этого рукава, вместо речки, такой вот ручеек был, вот как этот дядя стоит, ну, по колено. Ну, самое глубокое место, может быть, чуть больше, чем по колено, да? Вот, и вдруг смотрю, ребята там стоят, что-то балмутятся, что-то там делают, потом держи, как серебро заблестело в воде, полетели рыбки, кто-то их хватает, складывает в корзиночку, я ничего понять не могу. Я говорю: ребят, вы что делаете? Я говорю: дядя, рыбу ловим. Я говорю: научитесь, давай, дядь, сюда научим. И дальше меня ребята научили, ну, нам тогда лет по 20 было, научили нас ловить рыбу. Как они это делают? Голыми руками. Вот, это способ, к которому я потом пару раз прибегал и весьма успешно. Делалось это так. Там все-таки течение небольшое было. Да? Вот человек 3-4 становится по течению, начинает баламутить воду. Ногами, руками, как угодно. Главное, чтобы вода была взбаламученная, как кофе с молоком, и чтобы там ничего не было видно рыбе. А 2-3 других товарища, они в это время водят руками в этой взбаламученной воде. И оп, и ты чувствуешь, рыба стоит. Рыба в такой воде, она стоит на месте, она ждет, когда муть осядет. Вот, и она даже не шарахается, когда ты вот ее чувствуешь рукой. И тут самое важное, это зафиксировать рыбу в руке. Так, чтобы она не выскользнула. Вот. И, конечно же, самая такая вот щедрая рыбалка, как этот дяденька, это под корягами, это в камыше, это в рогозе, вот где вот эти вот, вот там рыба стоит, и там ее особенно много бывает. Ну, не всегда крупная. Кстати, ребята, помните, у Антона Павловича Чехова есть рассказ «Налим», как доставали налива из норки, да, под зебры его, под зебры. Не знаете? Да вы что, братцы, почитайте, очень хороший рассказ, смешной рассказ и таким сочным языком написан. Налимов мы тоже ловили в речке Каменке с моим другом Сашей Финошкиным. Это Суздаль, город Суздаль. И ловили мы налимов и раков тоже голыми руками. Там была в речке глубина, ну, где-то по грудку мне. Вот так вот. И вот ныряешь, и на ощупь, ну, можно было в маске, но, как правило, мы без масок ныряли. И вот чувствуешь норы. Они в берегах, и они прямо по дну речки, эти норы. И вот засовываешь туда в норку ручку. Ну, в 9 норках из 10 был рак, которого ты тут же вытаскиваешь, выныриваешь и кидаешь товарища, он идет их собирает уже с ведром по берегу. Вот. Но иногда вместо рака ты чувствуешь скользкий бок налима. Ну, налимы там были небольшие, вот такие вот, но очень-очень вкусные. И налимов мы тоже достаточно много там вылавливали. Но с налимом самая главная засада, вот ты его взял, вроде он притих, все хорошо. Но как только ты его вытаскиваешь из воды, он же склизкий, он весь как вот такими слизью покрыт, и он тут же фррр, и выскакивает у тебя из рук. Вот, поэтому покажите нам следующую картиночку. Руками можно ловить плотву, но, ребята, очень осторожно с окушками. Их тоже можно ловить руками. Но не дай бог вы уколетесь, вот эти вот лучи плавников, мало того, что они очень острые, легко впиваются в руку, после этого еще будет нагнивать, и ранка будет очень болезненно заживать. Будет нагноение, будет очень больно, нарыв будет. Поэтому вот здесь, на этой фотографии, показано, как фиксировать окуня. Вы просовываете палец ему в рот, у него там мелкие зубчики, они как терочка. Палец не проколете, но зато он надежно фиксируется вот таким вот образом. И тогда вы себе точно ручки не пораните. Это касается и окуня, и ерша, и тем более судака, и других рыб, которые очень здорово могут вас поколоть. Так, дальше смотрим. Что у нас дальше? Вот. Это, ребята, примитивная ловушечка для рыб, которая делается из обыкновенной бутылки. Ну, лучше все-таки использовать 5-литровую бутыль, да? Но принцип понятен, да? То есть вы отрезаете горлышко, переворачиваете внутрь. Края можно проволокой сделать дырочку проволокой. Вот что подручный материал какой есть, вот тем вы и скрепляете, да? Может быть, леска есть, да? Вот прошить леской дырочку сделали, леску пропустили, следующую, следующую, следующую, следующую, да? Внутрь вы кладете приманку, хлебушек, например. И принцип понятен. Дальше вот это вот все надо поместить таким образом, чтобы дырка со входом была с той стороны, где течение, да? Потому что рыба идет по течению. Туда она заходит, а назад она выйти не может. Ну, я слышу, братцы мои, я слышу, маленькая рыбка. Да, вам что, вот такую надо поймать? А я вам открою один секрет. Вот в Юго-Восточной Азии, в Китае, во Вьетнаме, в Таиланде в меньшей степени, в Камбодже, да, там люди стараются есть мелкую рыбку. Они считают, что большая рыба невкусная. Там ее сушат, вялят, что только с ней не делают. И действительно, мелкая рыба, она очень вкусная. Там костей нету, ее можно целиком есть с косточками. Вот, она очень вкусная, но просто надо уметь ее готовить. Покажите нам следующую картиночку. Вот такую вот легко изготовить. Я думаю, что где бы вы ни оказались. Вот. Ну, теперь давайте о красивостях. Что это, ребята? Кто сказал Лилия? Ну, кто сказал Лилия? Да, есть. Как там в старом замке черный пруд, там лилии цветут. Нет, ребята, это не лилия. Это нимфея. По-научному нимфея от какого слова происходит? Как вы думаете, нимфа, нимфея, да? Ну, иногда кувшинка белая ее называют. Ну, лучше все-таки говорить нимфея, да? Кувшинок, их несколько видов белых кувшинок у нас произрастает. Сейчас не буду вдаваться в подробности, но они не только красивые, они съедобные и, мало того, очень вкусные. Вот я вам только что помянул Камбоджу, да, и я там очень часто видел на базарах продают пучки черешки кувшинок, вот эти вот цветоносы, да, на чем вот сам бутончик торчит. То есть не цветок, а пока еще бутончик, пока он нежный. Вот их нарезают и вот такими пучками связывают и продают. Они идут в супы, в салаты. Там единственное, что надо шкурку снять. Ножом счищается шкурка, и там внутри уже они мягкие. Очень, кстати, вкусные. И супы вкусные, и салатики вкусные. Их тушат еще как приправу, как гарнир используют. Но у нас на Руси еще в средние века употреблялась пища, у нас ели корневище. Вот покажите следующую картиночку, Александр, там будет корневище нимфии. Вот оно, видите, какое корневище. Если вытащить, промыть корневище, которое выли, да, оно вот такой вот формы. И там очень много крахмала. там больше половины, больше 50% это крахмал, там ну, где-то 8-10% белка и 20% сахаров. Это тоже очень много. То есть это хорошая, вкусная, сытная еда. Шкурку очищают, конечно, режут, сушат. Потом то, что высохло, труд, размалывали пестиком в ступках, по-разному делали. Вот у разных народов были свои технологии. Получалась мука, да, такая вот из корневища нимфеи. Потом эту муку замачивали водой на несколько часов, воду сливали. Дальше опять замачивали. Для чего это делалось, ребят? Дело в том, что в корневище кувшинки, нимфеи, есть дубильные вещества. А дубильные вещества – это как желудь. Пробовали когда-нибудь желудь? Вяжет во рту. Вот этот вот вязкий, очень неприятный привкус. И вот замачивали вот эту муку для того, чтобы вот от этой вязкой, ну, как хурма. Кто-нибудь иногда ел, да, такую хурму, которая вяжет. Вот это дубильные вещества. Растению они нужны для того, чтобы предотвратить гниение под водой, чтобы не загнивали корни. Вот таким вот образом промывают и избавляются от этого. Из этой муки, да, больше всего, кстати, крахмала в корневищах ближе к осени. Потому что весной, летом вот этот крахмал, он весь тратится на рост. То есть это вот энергетический запас для фитомассы. А вот осенью там самое большое содержание крахмала. Поэтому, что делали еще с этой мукой? Делали лепешки, делали муку, пекли хлеб, да, так его называли иногда, водный хлеб. Иногда эту муку смешивали с ржаной мукой, с пшеничной. Кто сказал пшеничной? Пшеничная – это у помещика. У бедных-то людей пшеничная мука – это ж как праздник был, в основном ржаная. Нет, ребята. В общем, это древние знали, что можно приготовить из нимфеи. Древние очень активно употребляли их в пищу. То есть это съедобно, это вкусно и это безопасно. То, что вот вы не отравитесь, это вот я вам гарантирую. Следующее покажите нам картиночку. Вот. Тут видите слева. Вот желтый цветочек вы, конечно, признали, да? Это кубышка. Ее иногда называют кувшинка желтая. Лучше называйте ее кубышкой. А слева, видите, такие листочки. Это не ее листочки, это вообще не листочки. Это вая. Это сальвиния, водный папоротник. Он просто плавает рядом с ней. Вот кубышка – это одно из самых древних цветковых растений на Земле. По строению цветка, она вот так вот по спирали закручена идет, да, это очень-очень древнее растение, одно из самых-самых-самых древних цветковых растений. А на латыни она называется Нюфар лютеум. Знаете, что такое нюфар? Нюфар – это на арабском языке нимфа. То есть там была нимфея, а здесь нюфар. Это то же самое. А что такое лютея? Нет, ребята, это не лютая. Лютая нимфа, да? Нет, ребята, это не лютая. Лютея – это желтый. Лютик, да? Лютея. И вот очень часто, если вот мама ваша пойдет покупать какие-нибудь садовые растения, скажем, какой-нибудь можжевельник, да, или еще что-то, форма лютея декоративная, значит, это желтая форма. Тоже съедобно. Тоже съедобно, также съедобно корневище, и помимо корневища еще использовали в пищу. Покажите, кстати, нам, Александр, следующую картиночку, и вот всем ребятам сейчас будет ясно, почему она кубышка называется. Вот это вот бутончик, видите, с листьями. Кстати, листья у них, если вы в природе увидите кубышку желтую, а если вы будете в маске и с ластами вы нырнете, и посмотрите, что у них два типа листьев. Сверху плоские листья, которые плавают как поплавочки, да? А там дальше, там вот такие вот лопухи прямо, там такие гофрированные лопухи, это другие листья, другого типа, на том же самом растении. А вот следующее покажите нам картиночку. Вот она, следующая наша картиночка. Видите, вот когда завязывается плод, он действительно похож на кувшинчик. И я абсолютно уверен, что самые первые, еще первобытные, ну не первобытные, а, скажем так, гончары неолита, которые делали первые кувшины, то вот эту форму кувшина они не придумали. Они ее увидели в природе, вот у этой желтой кубышки. Они посмотрели, подумали: батюшки, какая классная форма, как это удобно, горлышко узкое, да, не прольется, очень здорово. Семена употребляли в пищу, монахи ели семена и употребляли их как такое седативное успокаивающее средство, да, для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы не тянуться к мирским грехам. Вот, говорят, помогало. Из этих семян, говорят, можно сделать такой же напиток, как кофе, обжарить, перемолоть в мельнице и сделать напиток. Ну, кстати, вот такой кофе из чего только не делают. Мы с вами об этом будем говорить. Из желудей можно делать кофе, из корня одуванчика. Это вот вообще отдельно. Давайте как-нибудь чай и кофе, да, в природе можно сделать прямо отдельную встречу. Ну вот, кстати, ребята, кувшинки. Это и есть одолень трава. Встречали, наверное, в сказках одолень трава, да? А вот одолень трава это и есть, кувшинка или кубышка. Делали такие обереги, кусочек корня вешали, зашивали в мешочек на шею. И в каком-то старом травнике дореволюционном, я помню, была такая фраза поверья: кто найдет одолень траву, тот вельми талант себе обрящет на земли. То есть у того появится много разных, откроется много разных талантов и способностей. Талант, знаете, что такое, ребята? А? Талант, братцы мои, это мера серебра. Я сейчас не помню, сколько килограммов, но много. Это много-много серебра. Несколько килограммов. А это я так, кстати, о птичках. Так, ну, дальше едем. А вот это вот. Кто-нибудь знает, что это? Ну, кто с Волги-то, наверное, знает. Кто с Дона или с Волги, уж точно знает, да? Это водяной орех, ребята. Это водяной орех, который называется чилим. Чилим, он же рагульник плавающий, если вот его официальное имя и фамилия рагульник плавающий. Иногда его чертов орех называют. Почему чертов? Сейчас вы увидите, почему чертов. А вот покажите нам следующую картиночку, Александр. Вот. Вот это вот цветочек, да? Он такой невзрачный, малюсенький. И вот эта вот розетка листьев чилима, она плавает. Вот я уверен, ребята, что человечество изобрело якорь, познакомившись с чилимом. Вот нам кажется, что мы сами все, ничего мы сами не придумали. Мы все придумала природа. Мы просто увидели это в природу и сообразили, как это можно использовать. Вот, кстати, хорошая тема, да, была даже такая наука, бионика. Это вот когда люди внедряли в свою жизнь какие-то конструкции из природы. Чилим – это такая розетка листьев, которая плавает вот на таком длинном-длинном стебле. Этот стебель, он бывает до 5 метров в длину. То есть обычно он любит такое спокойное место, где нет течения, но медленное течение может быть. И иногда вот видишь эту розетку, начинаешь, а там метра 2-3, а то и 4, вот длинная-длинная такая якорная цепь. Но якорь – это вот в этом случае в качестве якоря используются корни, которые в грунт цепляются. А вот покажите нам следующую картинку, Александр. И сейчас вы поймете, вот почему чертов орех. А это плоды чилима. Видите, они в точности как якорь с лопастями. И когда такой плод падает на дно, и вот тащит течение, и он по течению тащится, тащится, тащится по дну, а потом цепляется своей, заякоривается и начинает прорастать. Он, кстати, очень, когда чилим вызревает, то вот этот орех, он очень-очень твердый становится. И вот так вот в руке подбрасываешь, и он как камушки, они даже звенят друг от друга, эти чилимины. А мы когда работали с Олегом Шумаковым и с моими ребятами, вот мы снимали, кстати, можете посмотреть в Ютубе, Хабургаев в натуре, Дельта. Наберите, мы сделали три фильма в Дельте Волги, в Астраханском заповеднике. И мы уезжали на съемку рано-рано утром, когда начинало светать. И весь день мы вот так вот по пояс в воде, в одежде, представляете, целый день ты в воде по пояс, жара была страшная, у нас оператор теплунчик словил тепловой удар, а есть некогда, потому что надо три фильма снять за неделю. И питались мы в основном лотосами и чилимом. Очень вкусный, очень питательный орех. Вот покажите нам следующий кадр, Александр, там будут уже орехи надломанные, вот они, да. Когда мы лет 10 подряд на радио России с моим другом, царство ему небесное, с Мишей Диевым, с Михаилом Маратовичем, делали передачу «Универсат». И давно, давно, это было лет, наверное, 15 назад, когда еще не столько интернет был, сколько письма писали в редакцию, а все-таки 60 миллионов слушателей у Радио России. И мы говорили о чилиме. А дело в том, что Михаил Маратович, он пытался акклиматизировать чилим в Подмосковье, у себя в Дравнице. Он южнее. То есть чилим где встречается? Он встречается в Африке, он встречается на Дальнем Востоке, в Китае. Китайцы его обожают, кстати. У китайцев столько блюд из чилима. Он есть на Волге, в Дельте, там Воронежская область, да. Вот южнее Москвы. В Сибири, кстати, его, в Южной Сибири, на Алтае тоже он встречается. Но у нас... Может быть, когда-то он и был, скорее всего, потому что это тоже древнее растение. Но вот Миша пытался его засеивать в пруды в Здравнице. Вырастала розетка, но ни разу не вызревали семена. То есть, поскольку он однолетний чилим, вот само растение, оно однолетнее. Вот эта розетка, она потом погибает. У нас, видите, он может расти, если проросло семечко, да? Но он не может размножаться семенами. И мы как-то обратились к нашим радиослушателям в эфире и попросили их рассказать, где растет чилим, чтобы Михаил Маратович тогда работал над одной из своих книг, он много хороших книг написал, и для него это было очень важно. И что бы вы думали, братцы мои, посыпались письма, откуда только не приходили письма. И люди нам в этих письмах рассказывали, вот у нас чилим, а у нас он раньше был, теперь его нету, а вот мы его не любим, потому что сеть рвет. А дальше вспоминали, как он выручал во время войны, потому что есть было нечего, и целые села чилим выручал. Он очень калорийный, очень сытный. И Олег Шумаков, кстати, когда мы работали в Астрахани, он все время песенку такую напевал, четверостишие, как сейчас запомнил. «Каргалат – село большое, можно городом назвать, лавку на горе поставить и чилимом торговать». Чилим очень вкусный. Если вам удастся, вот следующее, покажите нам картиночку. Это вот молочная спелость чилима, видите? Ну, ребят, правда, единственное, что меня очень в чилиме раздражает, раздражало, это то, что вот это вот выковырить ее. Это все-таки, знаете, это вам не фундук, который разгрыз, и ядрышко отделилось. Там выковыривать его... Ну, я понимаю, что есть технологии. Но, одним словом, ребят, чилим был в традиции. На Руси его ели совершенно точно в X, в XI, в XII веке сохранились документальные свидетельства. Но потом вот он как-то из культуры ушел. Но если будете выживать и рядом будет расти чилим, прошу любить и жаловать. Ешьте, на здоровье не отравитесь. Следующий наш персонаж. Покажите, пожалуйста. Вот. Что это?
1: Кто сказал камыш? А?
0: Кто сказал камыш? Нет, ребята. Шумел камыш, деревья кнулись. Ребята, это не камыш. Я не знаю, не спрашивайте меня, почему это растение часто называют камышом. Это рогоз. Рогоз. Ребята, а теперь скажите, слово рогоз у вас ни с чем не ассоциируется? Рогоз. Рогожка, правильно. Рогожка. Рогожка – это вот из рогожки делают циновочки, это плетение такое, да, мешочки – это все вот рогоз. Крыши рогозом кроют. Вот это вот початочек такой, который похож на эскимо шоколадное, да, он потом пушится. Вы же видели, да, вот этот пух. Этим пухом набивали подушки, матрасы набивали. Этот пух добавляли к пряже. Вот когда ткали, да, ткачихи пряжу вот эту вот из шерсти, да, на веретено наматывали, то туда добавляли вот этот пух. Он, ну, во-первых, экономит дорогую шерсть, да, а во-вторых, придавал такие качества тоже вот пряже потом. Но едят не эскимо. Не вот эту вот штучку едят. Едят корневища рогоза. Рогоз – самое распространенное околоводное растение. кто его только не видел. Он образует так называемые сплавины. Ребята, кто знает, что такое сплавины? Вот. А вот с этим хуже, да? Ну, если вы видели когда-нибудь, как зарастает верховое болото, вокруг него появляются заросли рогоза, да? И травы осоки, камыша, кстати, того самого настоящего камыша с метелкой. Вот. И потом вот болото или озерцо, оно начинает сохнуть, сохнуть, сохнуть, пересыхать. А вот за счет переплетения корневищ рогоз или камыш образует сплавину. Так вот, рогоз ели везде. Везде, где он растет. Он всегда был в культуре. Его точно так же сушили, мололи. Вот покажите, там следующая будет картиночка. Если вы достанете корневище, вот оно, видите, корневище рогоза, вы его отмыли как следует, почистили немножечко от шкурки, и вот делайте с ним что хотите. Можно перемолоть, можно посушить, мелко порезать, да, потом протереть в муку. Точно так же с добавлением зерна делали смешанные хлеба, пекли лепешечки, чего только не делали. Мало того, ели молодую зелень рогоза. Вот когда появляются молодые такие росточки, хрупкие, хрумкие, да, их тоже ели. Вот я знаю еще, что была такая технология, из уже взрослого рогоза делали еще бумагу, там целлюлоза тоже, да, бумажной промышленности его использовали, но сейчас почему-то дело заглохло. Так что, ребята, рогоз тоже можно есть, у него такой своеобразный запах, но я вас уверяю, вот я пробовал, картошка и картошка. Вот, ну, не отличите вы по вкусу, это тоже, там очень много крахмала, как в картофеле. Поэтому корни печеные, партизаны наши выживали, знаете, как во время войны. Вот наши партизаны, которые от фашистов прятались на болотах, прятались, кстати, очень часто в бобровых хатках, вот в этих вот, да, как в шалашах, а выживали за счет рогоза. Потому что в любое время года можно было вытащить и намыть корней рогоза. И вот многих спасало. Едем дальше. Следующее наше растение. А вот такое растение. Вот это вот как раз корневище рогоза. А вот там молодые росточки. Видите, их обламывают, пока они еще молодые. Хрупкие такие, да? Вот их обламывают, и их тоже можно есть. Пока они не позеленели. А потом хлорофилл там появится, они будут жесткие. Это уже нам невкусно. А вот такой початчик. Ребята, какое это растение? Какое семейство? Подскажу. Помните, мы с вами говорили, дети мои, что форма цветка в систематике – это определяющее. Можно по форме цветка быстро понять, к какому семейству относится растение. Подскажу. Здесь не видно покрывала. Да, догадались, конечно. Ароидное. Это аир. Ребята, аир – древняя пряность. Аир – у нас испокон веков не рос. Это не аборигенная флора. Аир к нам попал. Тоже такая интересная история. Сейчас его можно встретить полно. Вот по речкам, по таким, по чистым речкам, его целые заросли. Покажите нам, Александр, следующую картинку, вот как заросли аира выглядят. И ребят сразу вот так вот они выглядят. А листики у него, знаете, они неровные, как шпаги. Они такие, знаете, вот как оборочками, вот такими вот, тоже такая характерная. И если вы потрогаете аир, понюхаете пальцы, такой пряный, очень интересный запах, характерный, легко узнаваемый. То есть это действительно древняя пряность. В Европу. В Европу аир попал как к восточной сладости сначала. Это было где-то веке в 14-м, в 15-м, 16-м. Везли откуда-то с востока корневище. Их вымачивали в сиропе, и вот получались такие очень вкусные, как мармелад, сладости. В Европе их очень любили. Потом в 1575 году корневища аира попали в Европу из Турции. Их прислали в Прагу королю Фердинанду, как вот дар от турков. Турецкий посланник передал. Ну, был такой момент потепления отношений. Да, с турками всегда напряженные отношения были. А здесь было такое небольшое потепление. И вот через посланника такое диковинное растение привезли. Посадили во дворце. Во дворце был прудик. Там это все дело посадили. Потом В 1576 году, это уже конец XVI века, да, времена Ивана Грозного, это очень давно было, ребят. Тоже, кстати, из Турции, не из Турции, ребята, не из Турции, из Византии. Из Византии Аир несколько саженцев привезли уже, посадили, вот я сейчас вспоминаю, где, по-моему, посадили в Австрии, да, Вену. И в Вене, это было в ботаническом саду, туда определили этот аир, там был такой роскошный прудик, отделанный мрамором, да, и там этот аир выращивали прямо так, как драгоценность. И вот к известному ботанику, которого звали Клузий, приехал такой пытливый молодой ученый из Польши, который изучал флору, я не помню, как его звали, и спросил у великого Клузия, говорит, слушайте, а зачем этот сорняк держите как драгоценность? Тут сразу, какой сорняк? Что ты говоришь? Ты этим ртом кушаешь? Какой сорняк? Это же великая ценность. Ну, поляк пожал плечами, потому что в Польше аира было полным-полно в то время. А здесь, ребят, вот какой секрет раскрывается. Помните, мы с вами говорили об интродукции? У нас с вами целая беседа называется «Гримаса интродукции», да? Как распространяются растения по земному шару? Как это ни странно, но распространяют их еще и воины. Знаете, как по-польски аир? Татарак. От слова татарин, татары. Да? Дело в том, что когда татары-монголы шли в свои походы завоевательные, они с собой всегда везли аир. Почему они его везли? Они его сажали в тех местах, которые они завоевывали, сами сажали. Потому что они считали, что если аир растет в этой речке или в этом озере, то можно пить воду, она беззаражена. Это во-первых. А во-вторых, они аир использовали, настой аира, они поили лошадей. Когда много лошадей, представляете, какое войско татар-монголов? Вот покажите нам следующую картиночку, там, кстати, будут у нас татар-монголы войско. Я вспомнил, вот они. Вот это боевой порядок. Это они уже в атаку идут. А когда они на марше, то вот у каждого татаро-монгольского воина в поводу было 3, 4, а то и 5 лошадей, на которых он пересаживался по ходу движения, чтобы лошади не уставали, и на которых его поклажа. То есть это огромная масса лошадей. Ну, то, что их прокормить надо, это другой вопрос. Но когда большая скученность животных, то очень большая вероятность, что возникает эпизоотия. Дети мои, мы с вами говорили, что такое эпизоотия. Это эпидемия. Эпидемия, которая у животных. Вот одна лошадь заболела, и сразу это все передалось другим лошадям. Да? Вот, например, страшная эпизоотия САП была такая болезнь лошадиная. Целые губернии в России без лошадей оставались. Она выкашивала поголовье лошадей, как косой. И вот татар-монголы, они знали, что аир – это прекрасная дезинфекция. Таким образом, она настой аира, который дают лошадям, он их иммунную систему укрепляет и уберегает их от эпизоотии, от заболеваний. И вот так татары-монголы распространяли аир. И с тех пор у нас на речках растут заросли аира, которые нам от татар-монголов достались. Можно ли его есть? Да, можно. Это сусак чуть дальше. Значит, что касается аира. У аира... Его как пряность использовали. В супы он шел точно так же. Корневище, молодые росточки, все это не ядовито. Вот единственное, что у нас аир размножается вегетативно. То есть он размножается вот этими вот корневищами ползущими. Да? А в более южных районах, вот там, южнее, да? Вот Казахстан, например, и туда, там вызревает. И там вот на этом початке завязываются такие яркие красные ягоды. У нас я таких ягод никогда не видел. Хотя, если жаркое лето и длинная жаркая осень, как была нынешняя, может быть и завязывается. Не знаю. Мне не встречалось. Аир, ребята, можно есть. Вот теперь сусак. Сусак зонтичный. Бутомус амбреллатус. Кто английский язык или французский учит, амбреллатус, амбреллия. Конечно, это зонтик, ребята. Понял, что такое бутомус, да? Бутомус, ну, можно перевести как быкоедный. То есть тут два корня, бык и есть. Да? То есть древние, которые назвали его Бутомус, они намекали на то, что быки его обожают. Сусак и быки, и коровы, и другой скот. До революции у нас в Якутии, например, один пуд сухих корневищ сусака стоил столько же, сколько один пуд пшеницы. Ребята, это пшеница в Якутии не росла, как вы догадываетесь, да? Это было очень ценное продовольственное сырье. А вот Наталья Георгиевна Замятина, та самая книжка, которую я вам показывала, да, она всегда говорит, вот сусак, ну не могу я его есть, потому что, как она говорит, на вид эти цветы гораздо лучше, чем на вкус. Вот покажите нам следующую картинку. Действительно, у нее очень красивые цветки, крупные. И я, ребята, не понимаю, куда смотрят наши селекционеры. Вот у меня сусак я высадил, у меня на участке прудик есть на даче, да, здесь. И очень красиво он смотрится, сусак. И почему не вывести декоративный сусак вот с такими крупными цветками, с махровыми? Будет потрясающе красиво. А почему-то не вывели. 60% сахаров и крахмала в корневищах, то есть они вкусные, они питательные, очень вкусные, говорят, я, правда, не пробовал. Но точно так же, можно делать лепешки, съедобно, проверено, мин нет. То есть, ребята, будете выживать, ешьте сусак, точно не отравитесь. Следующая наша картиночка. Ну, будет персонаж, которого знают все, наверное, да? Покажите нам, Александр, следующего. Ну, это что у нас, ребята? У меня что-то у сусак висит еще. О, ну ладно. Я буду рассказывать вперед. У меня по картинке еще сусак. Вот, это ряска. Лемна минор. Что такое минор? Нет, минор это не грустный. Минор это младший или маленький, да? Ряска. Ну, ряска малая, да? Листец. Как ее еще называют. Вот удивительно, вот это вот мелкая-мелкая растенница, да, вот он, вот такой вот листик, да, каждый листик от растения, оно еще и цветет. И там такой цветочек мелкий, что его только в микроскоп можно увидеть. А зимуют боковые почечки. Вот этот сам листик, он отмирает, боковая почечка опускается на дно, зимует, а потом всплывает и опять распускается. Ряску обожают все. Утки, куры, коровы, на корм скоту ее вылавливают, дают, все обожают ряску. Но самое смешное, что ее может есть и человек. То есть, если вы будете выживать, ряской можно питаться, можно ее варить, можно ее сушить, заготавливать на зиму, можно салатики, как угодно. Но, ребята, сразу такое предупреждение, если хотите пробовать, не делайте это в тех местах, где, во-первых, много уток, а во-вторых, где скот гоняет, да, он пьет воду, и где много купаются, да, потому что, ну, не надо, можно подцепить всяких там нехороших болезней, палочек кишечных и так далее. Ну, теперь, ребята, все, с этим мы проехали, и теперь мы с вами разобьем наше выживание на два времени года, когда... Покажите нам следующую картиночку, Александр. Мы с вами весенние угощения леса и летние, да? Ну, летние-осенние, да? Давайте начнем с весны. Весна, пробуждается природа. Сейчас вы увидите картинку, пейзаж весеннего леса с речкой. Вот весна, кстати, очень хорошее время. Весной все такое нежное, чистенькое, весной все можно есть. Вот следующую картиночку покажите. С чем ассоциируется весна? Конечно, с березовым соком, да? Помните, и Родина щедро поила меня березовым соком. Березовый сок – потрясающая штука, ребята, вкусная, полезная. Там чего только нет. Там целый кладезь витаминов. Он слегка сладковатый. Им можно мыть голову, да, укрепляет корни волос. Но, братцы мои дорогие, только не надо брать топор и кромсать все дерево. Да? Если вы заблудитесь в лесу с шуруповертом, да, если вы будете выживать на необитаемом острове с березами весной, и у вас в руке будет шуруповерт, шутка, лучше сделать вот такой вот вверх немножко, вот такую дырочку, да, свернышком. А свернышко подберите по диаметру такое, чтобы туда вставлялась трубочка от коктейля. Вот вставляете трубочку от коктейля, привязываете бутылочку. Зачем? Потом, когда вы сок свой получили, вы трубочку выдернули, а туда забили пробочку. Ну, взяли веточку по диаметру, да, подстругали, забили ее, она забила дырочку, и все. Помните, сколько раз мы с вами говорили, что открытая рана – это ворота инфекции? У деревьев тоже. Березовый сок можно получить, ну, с одного дерева вот, до 100 литров получая, да, в промышленных масштабах. Вот можно его так получать, а вот покажите следующую картиночку. Можно просто обрезать толстые веточки и подвешивать туда сосуд, куда его собирать. Очень хорошо, я вам советую, если весной будете собирать березовый сок, но аккуратно, чтобы дерево не искалечить, очень хорошо туда же настаивать его на почках от черной смородины. Получается потрясающий напиток. Вот это вот такой получается аромат, такой букет. Там около 5% сахаров. Из него, кстати, у него огромное количество лекарственных всяких целебных достоинств. Как целебное средство используется, гонит камни из печени, из желчи, укрепляет, как я говорил, корни волос, дерматологии, от всяких экзем, нарывов. Все это очень здорово помогает. Вот. Но еще раз я вас прошу, ребята, пожалуйста, не уродуйте деревья. Кстати, его вываривают, еще березовый сок, и получают из него сироп. Но лучше вываривать кленовый сок. Там больше сахаров. И вот этот кленовый сироп, любимая американская и канадская еда, блинчики, да, там, правда, клен сахарный или клен сахаристый. Но наш, кстати, тоже клен дает такой сок. Вкусный, хороший. Надо только поймать этот момент сокодвижения до того, как распустились почки. Следующее, покажите нам картиночку. Следующее будет травка, которую мы с вами часто называем кислица. Кисличка. В еловниках она растет, в ельниках, в лесу. Вот идешь в сырых таких тенистых местах, очень много кислички. Такие вот характерные. Ну, все знают, зайчик-капустка ее называют иногда. И я когда был маленьким, пойдешь с родителями за грибами. Вот как кисличку проходишь, обязательно несколько листиков в рот себе сунешь, она такая приятная, кисленькая, вкусная. Научное название ее... А, нет, это крапива у нас еще. Извините, ребят, это у нас крапива. Крапиву едят. Крапива – это любимая еда. Молодая крапива – это щи, это салаты. Ребята, все что угодно, будете выживать, крапиву едим во всех видах. Это вкусно, это очень полезно, это безумное количество витаминов. А теперь покажите нам оксалис, кислицу. Так, есть она, да? А вот кислиц, ребята, разных оксалисов, я их встречал в разных частях света. Я их встречал в тропической Азии. Я их встречал... вот это вот крапива уже... Вот она, кислица, да? И кислицы бывают самые-самые разные. Следующее, покажите нам картиночку, кстати. Вот вы видите другие оксалисы. Они бывают с желтыми цветками, с крупными цветками. 8 или 9 родов, я сейчас не помню. Вот другая, видите, оксалис. Уже такая вот с бурыми середочками. И 900 видов. Ребята, 900 видов кисличек, оксалисов. У нашей кислички, у нее складываются листочки пополам, вот так вот. У нее вечером, она когда ложится спать, у нее каждый листик, как книжечка, складывается пополам, и цветочек тоже, он прячется. Она так готовится ко сну. Очень нежное, очень вкусное и очень полезное растение. Кстати, есть такая очень верная примета. Если мало цветков у кислички, значит лето будет сухое. А если много цветов, вот прямо я на вся в этих звездочках, цветочках, значит будет очень сырое и прохладное лето. Растет, как я уже говорил, в Африке, в Северной Америке, где-где-где, но только не растет. И вот, кстати, ребят, в Ирландии на каждом углу продаются сувениры. Там же ведь клевер, да, считается такой, один из символов Ирландии. И вот эти сувениры с клеверным листочком везде можно купить. А вот покажите, там будет фотография. Так вот, ребята, это заблуждение. Клевер, знаете, как будет на латыни? Три фолия. Ну, мы с вами уже латынь знаем. Три – это три, а фолия – это листик, трилистник, да? Покажите нам следующую картинку. Это тоже оксалис, тоже кисличка. Такую, кстати, на подоконниках выращивают. Вот, тоже кислица. Это вот в Китае я такую видел кисличку. Следующую покажите. Еще одну. Вот. Вот очень много таких сувениров продают. И у них на флагах вот этот вот лист. Но, ребята, это не клевер, это кислица. Потому что клевер – три фолия, там три листика. А четыре – это у оксалиса. Поэтому, ну, помните, мы с вами говорили, что геральдическая лилия – это не лилия на самом деле, а ирис. Ну вот, очень много всякой путаницы, потому что не все учили в школе ботанику. Кислица съедобная, полезная, вкусная и безопасная. Увидите, ешьте. Следующая картиночка, пожалуйста. Следующая картинка у нас что будет? Покажите нам следующую картиночку. Следующий у нас, по-моему, должен быть сныть, да? Вот, ребята, что-то у нас задержка какая-то. Александр, я получаю картинку с большой задержкой. У нас связь нормальная. Вот она. Ой, ребята, это растение, которое я люблю меньше всех. Лучшие годы своей жизни, дорогие мои друзья, я потратил на то, что я боролся со снытью на 20 сотках своего участка. Где и как я с ней только... Ее ничто не берет. Ее даже не берут гербициды сплошного действия, такие как Roundup. Roundup – это ковровая бомбардировка. Выживает все. Все выжигает, кроме сныти. Сныть – это Кощей Бессмертный, царство флоры. И вот Наталья Георгиевна Замятина как-то, она работает в ботаническом саду, и когда я ей сказал, вот сныть, ужас, кошмар, не знаю, как от нее избавиться, она рассмеялась, говорит, а мы всю свою сныть съели. Я говорю, как съели? А вот, и она начала мне пересказывать рецепты, как можно съесть сныть. А говорит, очень хорошо яичницу делать, вот вы порезали молодые вот эти вот черешочки, посолили, отбланшировали, а потом залить яйцом, разбить. Ребят, я пробовал. Но вот мне лично, мне очень не нравится вот этот вот специфический запах сныти. Ну, видимо, я ее так возненавидел за время наших бесконечных с ней войн, и она все время побеждает меня в этой войне. Но, тем не менее, сныть – это очень распространенное съедобное растение. Вот по поводу сныти, кстати, само название «сныть», да, это «сыть». Это неправильное немножко название. Вот если вы откроете Даля, да, то он там пишет, Даль, почему мы ее называем сныть, да, сыть. Потому что, говорит, как немцы-ботаники, работавшие за нас, записывали по наслуху русские названия растений неправильно, так мы и приняли их, исковерканными во все наши учебники.
2: Что это было? Ой, извините. Сейчас я отключу.
0: Сыть, даже вот видите, это тот же самый корень, что и сытый. То есть это растение всегда употребляли в пищу, спасало от голода. Вот когда были голодоморы, да, она спасала огромное количество народу. Бланшируют в горячей воде, 1-2 минуточки потом отваривают, делают из нее все что угодно, салаты с снытью делают. Кстати, у Шишкина, у того самого пейзажиста, я помню, есть чудесная картина, которая называется «Снеть трава». «Снеть трава». Обратили внимание? И там вот такие вот поляны, заросшие снытью, снеть. Снеть – это и есть еда. Ну, ладно, со снытью мы разобрались. Ребят, короче, будете выживать, сныть ешьте на здоровье. Я не буду, я лучше умру с голоду. Я ее терпеть ненавижу. Следующую картиночку покажите нам. А это вот, это папоротники, да? Это орляк. Орляк, такие растения называются космополиты. Космополиты – это растения, которые водятся везде. Которые водятся, вот орляк, он везде, ребята, он кроме Антарктиды, он везде есть. В Южной, в Северной Америке, в Африке, я его встречал в тропиках, в азиатских, в Австралии, в Новой Зеландии. Я вам многом про него могу рассказать, всего интересного, боюсь, что время, почти 2 часа мы уже говорим, да? У японцев есть национальная еда вараби, это вот как раз в Вае. Помните, ребята, мы с вами говорили о том, что у папоротников все не так, как у людей. Да? У них не листья, у них Вае. У них не семена, а споры, которые в соросах вызревают. Да? Поэтому вот нельзя говорить, лист папоротника – это неправильно. Цветов у них нет. Цветок папоротника только в легендах и сказках. Орляк, наверное, один из самых популярных съедобных папоротников. Но, ребята, здесь сразу я вам хочу сказать, внимание, не верьте некоторым книжкам, где написано, что японцы или китайцы едят сырые вот эти улиточки. Вот покажите следующую картиночку. Когда появляются новые побеги, вот, видите, вот такая вот улиточка, вот эти улиточки скрученные, да, их и собирают. Вот, в свое время, когда обратили внимание, что очень плохо себя чувствуют лошади, которые наелись папоротников, да, лошади, овцы, и иногда даже вплоть до летального исхода, то стали искать фитотоксины, да, стали исследовать. Не нашли, но, правда, нашли там фермент тиаминазу, который разрушает витамин В в организме. И сразу все поняли. Понятно, значит, лошадям, овцам можно давать, просто надо им давать еще витамин В1, и все будет нормально. А потом все-таки нашли, потом стали дальше изучать папоротник и все-таки нашли. Нашли канцероген, и не просто нашли токсин канцероген. Это, конечно, совершенно нехорошо и нашему организму не нужно, но при термической обработке, вот или если вы замачиваете вот эти улиточки, потом сливаете воду, засаливаете, потом сливаете рассол, вот тогда можно употреблять в пищу. Вот такой вот черешочек, который едят, он называется арахис. Да? Вот листья – это вая, а вот это вот побег сам, он называется арахис. Вот едят как раз, ребята, арахисы. Сырые, ядовитые. Никогда не ешьте, как бы вы были голодны, как бы вы не выживали в лесу, сырые ни в коем случае не надо есть. Варить 5-10 минут в соленой воде, предварительно слив воду, и только потом их уже можно обжаривать. Кстати, корневища у них мылится, и в Европе в древности вот эти вот арахисы использовали для мытья рук. Они мылятся точно так же, как мыло. Да, во Франции даже мыло выпускают. Кстати, вот я сейчас вспомнил такую деталь любопытную, когда мы с вами говорили о червяках, можно ли их есть или нет. Вот я забыл вам об этом сказать, а сейчас вспомнил. Это любопытный факт, что в США, в Соединенных Штатах Америки больше 50% детского питания это продукты, куда входит белок, полученный из дождевых червей. Дело в том, что этот белок не аллергенен абсолютно. Да? Там даже пишут на упаковочках, мелко-мелко пишут, но никого это не смущает. Так что вот в детском питании есть вот этот белок, который получает от дождевых червей. Хорошо, что вы об этом не знали, когда были маленькие, да? А то бы отказались бы. Ну, как бы вы, правда, сказали, вы тогда разговаривать не умели. Значит, съедобные другие папоротники. Ну, у нас два таких основных папоротника, которые нам больше всего известны. Это орляк и страусопер. Следующий покажите. Страусник его еще называют. Это декоративное растение. Вот страусник тоже можно есть. Одуванчик. Ребята, одуванчик. Ох, как моя мама делала вкусное желе из одуванчиков. Я когда был маленький, она меня посылала, чтобы я принес обязательно 400 таких вот цветных головок одуванчика. Я уж не знаю, как она его готовила, но получалось потрясающей красоты, такое янтарного цвета, желтое прозрачное желе из одуванчиков, очень вкусное. Я его очень любил. Ну, я думаю, что если вы прогуглите, вы легко найдете рецепты, их много. У Рэя Брэдбери, помните, вино из одуванчиков есть такой рассказ. У Натальи Георгиевны Замятиной вот в этой книжке огромное количество рецептов. И Наталья Георгиевна рассказывала, она же со студентами там работает, Сеченовской медицинской академии. И однажды французские студенты были на стажировке. Он говорит, господи, как у вас много одуванчиков? И кто-то спросил, а что, у вас во Франции их нет? Конечно, мы их всех съели. Вот. У нас, помните, как все смеялись над вьетнамцами, которые с целлофановыми пакетиками в Москве одуванчики собирали на газонах, да? У многих народов одуванчик – это совершенно такая нормальная, распространенная еда. Вот покажите, кстати, следующие фотографии. Я вам хочу сказать одно, что, ребята, одуванчики разные. Вот видите, вот этот одуванчик оранжевый, как солнышко, он растет на Тяньшане. А вот следующую нам покажите, Александр, картинку. Одуванчиков, ребята, вы не поверите. Одуванчиков, ребята, вы не поверите. Почти, даже не почти, больше.

И вот этот млечный сок, он как раз дает горечь. Но в этом млечном соке, в нем содержится каучук. И в свое время, покажите на следующую картинку, там Коксагыс, по-моему, будет, да? Вот есть два таких гигантских одуванчика больших. Один называется Коксагыс в Средней Азии, а другой Крымсагыс у нас в Крыму. И было такое время, много лет назад, лет 60-70 назад, когда у нас тоже стояла в Советском Союзе проблема импортозамещения. Покажите нам, Александр, следующую картинку. Вот он, коксагыс. Видите, у него толстый корень такой уходит в землю, метр на два. И если выломать этот корень, то из него, как из водопроводного крана, потечет белый сок с каучуком. И вот у нас был такой академик Лысенко, такая, чья личность, скажем так, демонизирована, хотя дядька-то он был не глупый, хоть и противный. И вот академик Лысенко, он тогда выдвинул такой проект получения каучука. Ну, у нас не было каучука, доступа, нам обрубили все поставки, это же Гивея, это тропики. Вот. И он выдвинул такой проект получения каучука из коксагыза и крымсагыза, из одуванчиков. И опытным путем из одной тонны корней получали 100 литров спирта, там же инулин есть, инулин потом спирт перегоняли, и 50-70 килограммов жидкого латекса и где-то 230 килограммов каучука. Вот это получали с одной тонны. То есть такой достаточно интересный был проект, но потом он закрылся, потому что там поставки опять наладили. И вот Лысенко, наверное, очередной орден Ленина за это получил. Вот, но как-то все это не пошло. Ребят, теперь по поводу еды. Во Франции молодые, действительно, там одуванчики обожают, там молодые листья, это традиционно идут в салат. Причем настолько любят одуванчики во Франции, что там даже есть такие салатные сорта, там несколько столовых сортов одуванчиков даже вывели. Есть салатные, есть овощные одуванчики с более толстыми листиками. У нас, кстати, ребята, у нас до революции, у нас были тоже овощные сорта одуванчиков в России. Куда они делись, я не знаю, не спрашивайте. Ну, видимо, куда-то делись, но я об этом читал. Вот, кстати, наш одуванчик самый распространенный, он называется одуванчик лекарственный. Одуванчик лекарственный, вот вся горечь, вот это и есть все, вот, все лекарственные его свойства в этой горечи. Но я вам расскажу, как можно избавиться от этой горечи. Во-первых, конечно, отмачивают, да? Но я делал следующим образом. Я рано-рано весной, когда только-только все просыпается, там, где у меня поляна одуванчиков, я раскладывал рубероид. Это такое, знаете, вот такой моток черный. И под этим рубероидом появлялись молодые росточки, лишенные хлорофилла. То есть они вытягивались, а там в краях щелочки цвета есть. И вот этот одуванчик, росточек, он тянется туда к щелочке цвета, тянется, тянется. И он белый, как бумага, он сочный, и он совсем-совсем не горький. Вот такой вот вам секрет, вот такой лайфхак. Хотите, попробуйте. Но лучше все-таки потом тоже вот эти вот росточки, они нежные, очень сочные. Они не огрубевают, как вот эти хлорофильные. Одуванчик можно есть. Одуванчики можно есть. Это вкусно, это хорошо. А из корешочков их сушат и делают из них напиток, как кофе. Говорят, очень вкусно. Я, правда, не пробовал. Так, ребята, 2 часа уже, у нас еще кое-что есть. Ну, давайте быстро. Сморчки. Очень вкусный гриб. Хотел вам много про них рассказать. Расскажу в следующий раз. Будем говорить про грибы. Сморчок конический, сморчковая шапка, можно есть, сейчас галопом помчимся. А вот следующую картинку покажите, строчки, а вот строчки ядовитые, ребята. Строчок – это уже мозги такие, вот со строчками очень осторожны. Лучше не берите. Если рядом есть сморчки, это вот весенний лес. Следующую картинку. Это гриб. Это гриб, называется трутовик серно-желтый. Условно съедобный. Почему условно съедобный? Вообще он съедобный. Вот Михаил Вишневский, мы с ним хорошо знакомы, и для меня это очень авторитетный человек, он миколог профессиональный. Вот Михаил Вишневский, он утверждает, что это один из самых вкусных грибов,

0: В США, кстати, его называют этот гриб древесный цыпленок. В Англии лесной краб. Само название, да, ясно, что можно есть. Но, ребята, внимание. Во-первых, есть можно молодое плодовое тело. Когда оно нежное и молодое, потом оно будет жесткое и невкусное. Это во-первых. А во-вторых, есть можно только те трутовики, которые выросли на лиственных деревьях. Ни в коем случае не на хвойных. Потому что на хвойных можно отравиться. И отравление очень нехорошее. Дальше едем. А дальше вот ширится. Этому у нас лето. Все, наступило лето. Ух ты, 2 часа, ребята, как же. Я думал, ну в этот раз хоть уложусь 1,5 часа, где-то. Это ширится, следующее у нас будет. Ширится, это, ребята, у нас амаранты, семейство амарантовое. Видели такую травку, да? Если у вас родители покупали машину навоза, вывалили ее на участке, то первым делом на этой куче навоза прорастет ширица. Ее обожают, ее свиньи обожают. Кстати, англичане ее так и называют, пигвит, свиной сорняк. Все ее обожают. Но самое главное, что есть можно, вот ширится, это и есть амарант. Причем амаранты, как мы с вами знаем, царство амарантовых, это Америка, Новый Свет. Вот покажите следующую картинку. Там амарант у древних индейцев, это сейчас мы его выращиваем как декоративную культуру, да? А вот древние индейцы выращивали как из озерен, зернышки амаранта. Амарантовое масло давили. И у них это была вторая культура по значимости после кукурузы. Амарант обожествляли. Вот следующее, покажите нам картинку. Ему приносили человеческие жертвы, потому что ему поклонялись как Богу. Еще следующее, покажите картиночку, видите? Ну, амарант, он же ведь завязывает до 700 тысяч семян. Представляете, это сколько семян вызревает на одной головочке. Но самое интересное одно, вот что. Я раньше думал, честно говоря, что наша ширица тоже интродуцирована из Нового Света. Ну, много тогда попало в Старый Свет растений из Америки после Колумба, да? Но потом я с удивлением узнал, что у нас тоже аборигенные ширицы есть. И у нас есть ширицы, которые растут в Индии, да, в тропической, на Тибете. Да, и многие из них съедобны. То есть вот из амарантов колючий, трехцветный, хвостатый амарант. Почти все они съедобные. Да? Вот у нас в Подмосковье ширица обыкновенная, чаще всего встречается ширица беловатая, ширица запрокинутая. Молодые листья можно есть совершенно спокойно, вкусные. Если хватит терпения зернышки получить, зернышки замечательно, куда угодно и с чем угодно. Следующее покажите, пожалуйста. Следующее – это у нас тоже очень известное растение – лебеда. А в огороде лебеда, да? Сорняк. Лебеда тоже спасала от голода, с лебедой пирожки делали, чего только не делали. Лебеда – это у нас марьевое растение, ее родственники – шпинат, свекла. Да? Кстати, есть культурная лебеда, квино она называется, да? То есть есть культурные сорта. Есть из марьевых мангольд, кстати, вот это тоже лебеда, это вот родственник лебеды. Можно есть, съедобно, все хорошо. Следующую покажите нам картиночку. Это вот тоже товарищ, которого я страшно люблю. Прий. Ползучий мерзкий сорняк. Где только он не вылезает, избавиться от него невозможно. Вот такой вот кусочек оставишь, и от него корневища, от него пойдут новые и новые. Но прий, кстати, он происходит, само название, от древнеславянского слова «пиро», да, «пировать». Пир – это хлеб, это еда. Уже указывает на то, что он действительно съедобный. Ну, зернышки тоже, но зернышки поди там наковыряй. В основном, конечно, корневища. Корневища чистили, сушили. Пиво, кстати, варили из пырея, да? Абсолютно. Кстати, он был еще как целебная трава. Смешивали потом, вот корневища сушили, смешивали с ржаной мукой. Обожают пыри и кошки и собаки. Видели часто, да, кошки, когда лечатся, едят пыри, это целебная трава. Будете выживать, корешочки пыреи можно есть. Только промойте, чтобы не хрустели песчинки на зубах. Ну, вот все, наверное. Давайте мы прогоним быстро. Осталось буквально три слова. Вот он, пырей. Это вот я хотел три слова сказать о том, что на ваших дачах растет и что на самом деле можно есть. Вот это бадан. У бадана, вот там внизу, около земли, вы всегда найдете черные листья, сухие. Это ферментированные листья. Ни в коем случае их не выбрасывайте. Это знаменитый бадановый чай. На Алтае его заготавливали и вазами возили на базар. Потрясающий чай из него получается, очень полезный, из этих черных ферментированных листьев. Я вас научу, как его надо пить. Так же, как калмыцкий чай делают. Вы его крепко завариваете и пьете его с молоком, с солью и с нутряным салом. А если нутряного сала нет, то можно кусочек сливочного масла. Потрясающе помогает от вирусов, от болезней, от простуд. Вот такая штука. Следующий покажите нам, Александр, картиночку. Можете задавать вопросы. Давайте минут 5-10 поотвечаем, если вопросы есть. Красоднев, хименокалис. Наверняка у вас растет лилейник, да, по-русски. Вот у нас лилейник как декоративный цветочек на даче, да? А в Китае лилейники полями возделывают, как съедобную культуру. Едят у лилейников, покажите следующую картиночку, клубни. У них такие сочные клубенечки, вон они, видите? Едят молодые листья в салаты, отваривают как гарнир. А еще я вас научу, назад, Александр. У лилейника вот этот потрясающий красоты цветок, мясистый, а он, знаете, сверху как сахарной пудрой посыпан там, прямо, знаете, как блесточки такие. И вот этот цветочек, он только один день. Почему красоднев? Он один день цветет, а потом утром вы приходите, а он уже закрылся и начинает увядать. И вот пока он не увял, вы собираете вот эти закрывшиеся цветочки, относите маме или бабушке, а дальше на кипящем маслице обжарили лучок, морковочку, добавили туда, порезали вот эти цветочки, и получается потрясающе вкусная икра. Вот такая же, как баклажанная или кабачковая. Можно, конечно, и клубни есть, но, я думаю, ни бабушка, ни мама не позволят. Они же любят красоту. Следующая вот картиночка покажите. Настурция, да? У настурции, когда отцветет цветочек, то вот эти вот нежные семена, головочка семян, их собирают и их маринуют, как каперсы. Ну, бабушка с мамой знают, как это делают. А молодые листики настурции, молоденькие, вы собираете, вы их складываете, сворачиваете, как сигарку, в такую трубочку, режете ножиком, получаются такие длинные-длинные-длинные штучки и добавляете в салат. Очень вкусно. Получается такая пикантная горчинка. Очень рекомендую. Дальше давайте посмотрим, Александр. Вот они, каперсы, видите? Настурции. Как мариновать, бабушке, маме рассказывать не надо, она лучше меня знает. Это чьи ягодки? Можжевельник. Вересовики назывались, да? На латыни юниперус. А вообще, в старину из можжевелых ягод что только не делали. Их с медом терли. Делали типа пастилочек таких, да, в пряники добавляли. А если бабушка или мама будет, опять-таки, готовить маринованные или соленые грибы, или квасить капусту, очень вам советую для духа добавить туда несколько можжевеловых ягодок. Получается потрясающий, тонкий, ароматный дух такой можжевеловый. Дальше смотрим. Напитки делают, прогуглите, вот они как растут. Да, ребят, не забудьте, что можжевельник – двудомное растение, поэтому ягодки только на женском кусте. На мужском он пылит, на нем только пыльца. Следующий. Картиночка. Вот. Это бархатцы. Тагетисы. Тагетисы ректус. Есть такой прямо стоячий, да, крупный, желтый бархатец. А это вот обычные бархатцы. В Грузии на рынках до сих пор его можно... Им подделывали шафран. Шафран – это рыльца крокусов. Но это безумно дорогое и безумно ценное средство. Так вот, знаете, чем бодяжили шафран? Бархатцы, цветочки сушили, перетирали в пыль и добавляли к шафрану. Но бархатцы, я обожал в детстве вот этот запах, проведешь рукой по бархатцу, и сразу вот такой летучий запах, потрясающий совершенно, мне он очень нравился. Поэтому бархатцы используют как пряность. Попробуйте летом, ей-богу, не пожалеете. Ну вот, по-моему, это все, ребята. Вот, это Тагетис эректус, крупный бархатец. Наверное, это все. Есть вопросы? Научились мы с вами сегодня выживать. Знаем, что можно есть в лесу. Но, ребят, еще раз предупреждаю, ни в коем случае нельзя есть незнакомое. Что еще прочитать про робинзонаду, да? А вот почитать. Кстати, ребят, про робинзонаду почитайте, еще есть очень интересная такая повесть, Уильям Голдинг написал, называется «Повелитель мух», про то, как дети оказались на необитаемом острове. Он, кстати, Нобелевскую премию за нее получил, ни много ни мало. Вот очень советую. И Робинзона Круза теперь тоже внимательно прочитайте, потому что вы поймете, что эта речь идет о таком духовном становлении человека.
1: Вопрос.
0: Давайте.
1: Что в народе считается несъедобным, но является таким и наоборот?
0: Ну, смотря в каком народе. Если в китайском, я вам уже сказал, несъедобным там считается только луна и ее отражение в воде. Ну, а если серьезно, ребят, понимаете, какая штука? В народе на самом деле ели очень многое. Но как? Если что-то, если есть еда, народ очень традиционен. И народ очень тяжело на что-то новое переориентировать, да? Желуди, например, ели. Желуди вымачивали, делали муку тоже из желудей, там много дубильных веществ. Массу вещей время от времени ели, но ели когда? Когда не было другой еды. Это во-первых. Во-вторых, все зависит от того, где этот народ живет. В поле, в лесу, в пустыне или где-либо еще. Поэтому тема колоссальная. Не считалось, что есть нельзя то, что ядовито. Но опячки тоже нельзя так сказать, потому что масса ядовитых вещей люди употребляют в пищу. Просто они знают, когда это можно есть и как это обезопасить. Маниока, например, да? Маниока – это вообще хлеб номер два в тропической Азии, хотя привезли из Америки. Маниока – это ну, близкий родственник молочая, корневища едят. Маниока ядовитая. Но, опять же, если мы ее вымачиваем, если мы ее вывариваем, знают, как готовить, чтобы обезопасить. Поэтому вопрос немножко некорректный. Просто люди путем... Ну, представляете, вот за эти тысячелетия сколько народу умирало в процессе вот этих экспериментов или болело. Потом, ребят, опять же, не обязательно мы умрем. В лучшем случае диарея, это понос. А в худшем, представляете, как животик будет болеть? Вот мы с вами про грибы, когда будем говорить, я вам расскажу кучу историй про грибы. Это очень опасная штука, очень коварная. Сделаем про грибы, да? Ну, давайте ближе к лету. Так, еще что?
1: А если растения ядовитые, но похожие на съедобные
0: Тогда
1: растения?
0: лучше его не... Ну, ребят, опять же, растение ядовитое, но похоже на съедобное. Таких примеров полно. Очень много ягод. Волчьи ягоды, например, да? Которые... Вот мы называем волчьими... Кстати, вот хороший момент. В названиях растений, как правило, зашифровано предупреждение. Конский и волчий. Конский, ну, конский щавель, например, щавель, да? Конский – это значит условно съедобно. То есть есть можно, но невкусно. Конские бобы, да? Конский щавель. А вот волчий – это ядовито. Волчьи ягоды, волчья лыка, дафна, волчья лыка. У нее тоже очень красивые ягодки, но их есть не надо ни в коем случае. Бузина. Вот вам, кстати, еще один пример, да, ядовитого. Самбукус, бузина на латыни. Есть самбукус нигра, например, негра. Негр, нигро, это черный на латыни. Вот самбукус нигра, черная бузина, она ядовитая, ягода ядовитая. Но когда они созреют, при термической обработке яд пропадает. Из них делают пирожки, варенье, очень вкусное варенье. То есть народ все-таки он научился какие-то ядовитые растения употреблять в пищу, но уже знают, как это делать. Но все, что красиво, не надо тащить в рот. Ребят, если красивая ягодка, незнакомая ягодка, ни в коем случае нельзя ее в рот тащить. Вот это запомните. Если бы ее можно было бы в рот тащить, то вы бы знали, как она называется.
1: Можно ли есть борщевик?
0: Можно. Ну, какой борщевик? Мы с вами знаем борщевик Сосновского, но борщевиков много. Там борщевик сибирский есть, еще какой-то и так далее. Можно, конечно. Борщевик, ну, опять же, это молодые побеги борщевика. Надо уметь готовить. Чем опасен борщевик, ребят? Он же... Крапива жалится, да, потому что там муравьиная кислота. Там вот эти вот острые колючечки, которые обламываются, да, и муравьиная кислота попадает в кожу. А борщевик, он же жжется другим образом. Он выделяет сок, который разрушает у нас защитные клетки, которые защищают нас от ультрафиолетовых лучей. То есть, если туманная погода, если нет солнца, то борщевик не опасен. Он опасен только при ясной погоде, да. Ну, конечно, его есть можно, его сюда привезли с Кавказа как силосную культуру для того, чтобы кормить скот. И борщевик он называется. Почему? Потому что тоже в борщ добавляли, конечно. Так, давайте следующее.
1: Чем можно заменить подорожавшее подсолнечное масло?
0: Значит, смотрите, что касается подсолнечным маслом. Очень много масел, очень много масличных культур. Кстати, я вам раскрою такой секрет. Я не встречал, я одно время интересовался всякими рецептами кулинарными, и почему-то ни в одном дореволюционном кулинарном рецепте я не встречал подсолнечное масло. Постное масло понятно, да, потому что в пост можно только растительное масло, нельзя масло сливочное, поэтому постное. Но подсолнечного я не встречал нигде. А потом я понял, в чем дело, и я это прочитал у Уильяма Похлебкина, был такой у нас известнейший исследователь кухни, и Уильям Похлебкин писал, что подсолнечное масло до революции использовали исключительно как олифу, она все шла на малярные работы, а вот выжимать масло из подсолнуховых семечек додумался наш русский крестьянин. То есть у нас до этого сообразили раньше, чем в Европе. Как это ни странно. Хотя подсолнух, как культура, интродуцирован из нового света. Масло жмут из конопли. Масло жмут льняное. Масло жмут из чего угодно. Кунжутное. Из виноградных косточек. То есть масло получают из огромного количества семян. Ну, где-то его больше, где-то его меньше, этого масла. Да? Чем заменят? Ну, заменить его чем-то трудно, потому что подсолнуха очень много, и выжим там идет большой у подсолнуха. А даже хлопковое масло есть, да? Ну, вот самый настоящий плов узбекский, да, он делается на хлопковом масле. Хотя хлопок – это совершенно другое семейство, это мальва, мальвоцветные, да? Чем заменят? Да ничем не заменят. Либо оливки, либо... Но оливковое масло, опять же, ребята, вот в чем весь... Интерес. Все остальные масла растительные, они выжимаются из семечек, да? А оливковое масло из клетчатки, из ягоды. То есть это не из косточек, из оливковых. Ну, про оливки мы тоже давайте, про масличные культуры поговорим отдельно потом как-нибудь. Так, ну почти все они нормальные, вкусные. Горчичное масло очень вкусное, кстати. Льняное масло, любое.
1: Так. А можно ли сделать эфир о ночных животных и о красной книге?
0: Давайте ночные сделаем. Очень хорошая тема, сейчас запишу.
1: И о красной книге. Это, наверное, два разных эфира получается.
0: Красная книга...
1: Она же большая.
0: Да, она очень большая. Потом, ребят, понимаете, красная книга – это понятие очень растяжимое, потому что... Красная книга есть российская, всероссийская красная книга, есть региональные. Красные книги там какой-нибудь Саратовской области, Ростовской области, Астраханской области. Там красная книга Дагестана, Чечни, Калмыкии. Есть Красная книга Москвы, кстати, ее долгое время Самуилов редактировал, я знаю, такой замечательный ученый. И, понимаете, если, ну, например, в Красной книге Москвы, там бабочка Махаон. Есть он? Вон он, Махаон, да? Вон он. Ну, правда, там у меня дальневосточный Махаон. Вон он. Не видно, да? Но это не значит, что Махаон большая редкость, скажем, в Приморском крае. Да их там как собак нерезано. Поэтому в Красной книге есть еще статус. Там очень много разных статусов. На грани исчезновения, с тенденцией к исчезновению, там и так далее, и так далее, и так далее. Хотите, поговорим про Красную книгу? Хорошо. Принято. Еще есть вопросы?
1: А листья всех видов одуванчиков съедобны?
0: Думаю, что да. Но... Я этот вопрос не выяснял. Я же вам говорил, что одуванчиков огромное количество, ребят. Одуванчиков просто колоссальное количество. Больше 1000 видов. Но, опять же, съедобные после определенной обработки. Потому что суньте в рот листик, начнете жевать, и горечь будет такая, что скулу сведет, да, из-за млечного сока. Надо знать, как приготовить. Угу.
1: Больше вопросов нет.
0: Нету? Ну ладно. Ребята, рад был вас всех видеть, слышать, ощущать в эфире. Спасибо большое Александру, который провел этот эфир. Если что, пишите в комментарии. Я комментарии читаю. Пока.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Сейчас я попробую изложить свою точку зрения на причины аномалий в скорости вращения Земли и в положении Чандлеровского полюса этого 2020-х вот годов, происходящих в последнее время. И связано это будет с движениями нашего ближайшего спутника Луны. Дело в том, что земная орбита вокруг Солнца, я ее изображаю вот таким кругом, наклонена, если взять вот линию перпендикулярную орбите и угол с осью вращения Земли, как известно, 23,5 градуса. Путь Солнца по небу называется эклиптикой. И как раз вот наклон эклиптики к экватору, вот у Земли экватор, он перпендикулярен оси вращения Земли. Наклон эклиптики, то есть плоскости орбиты вокруг Солнца к экватору, 23,5 градуса. Как вы знаете, с этим связана смена сезонов: лето, осень, зима, весна. И когда мы рассматриваем еще к этому вдобавок орбиту Луны, оказывается, что орбита Луны еще наклонена к эклиптике. Будем воспринимать за орбиту Луны вот такую вот красивую лунную китайскую картинку. Орбита Луны наклонена к эклиптике на 6 градусов. Поэтому время от времени возникает такая ситуация, что если взять экватор Земли, перпендикулярной оси, вот давайте вот так расположим, взять эклиптику, которая наклонена под 23 градуса, и к этому еще взять лунную орбиту, которая наклонена еще и к эклиптике под 6 градусов, то получится, что Луна может уходить в северное и южное полушария 23, там чуть меньше, чем 29, 23 плюс 5 с лишним получается чуть больше 28. Луна может уходить на 28 градусов от экватора. Но это в каком случае? В том случае, если мы берем экватор Земли, наклоняем к нему, эклиптику на 23,5 градуса, и вот так еще добавочно наклоняем на 6 градусов орбиту Луны. Но дело в том, что те точки, где орбита Луны пересекается с орбитой Земли вокруг Солнца, то есть с эклиптикой, это так называемый восходящий узел лунной орбиты, потому что Луна начинает подниматься над эклиптикой, и нисходящий узел лунной орбиты, там, где Луна начинает опускаться. Дело в том, что линия узлов прецессирует, то есть можно сказать так, что орбита лунная вот так поворачивается. Она поворачивается за 18,6 года, это называется период прецессии. И происходит это следующим образом. Узлы, если смотреть северного полюса, скользят вдоль эклиптики по часовой стрелке, так что восходящий узел как бы получается сдвигается западнее за 18,6 года. Одним словом, плоскость лунной орбиты, наклоненная под 5 с лишним или 6 градусов к эклиптике, она вот так вот по эклиптике ползет. С этим связаны циклы затмений, которые были известны еще в Древней Греции. Это Саросовский цикл, 19 лет. Когда Луна и Солнце оказываются в узле, это может быть восходящий узел, может быть нисходящий, может происходить затмение. Чаще всего так и происходит. Если бы лунная орбита была в точности, в плоскости эклиптики, то затмение происходило бы каждый месяц, потому что Луна за 20, синодический цикл 29,5 дней, значит, она бы затмевала Солнце. Но так получается, что Луна наклонена под 6 градусов лунной орбиты. И поэтому затмения происходят, ну вот, может быть, 2 раза в год, когда они встречаются в узлах. Отсюда, собственно, и древние названия этих точек. Восходящий узел – голова дракона, нисходящий узел – хвост дракона. Это даже еще астрологи использовали, потому что дракон поедал Луну или Солнце во время затмений. И поэтому эти узлы известны. И то, что затмения идут своим чередом, и через 19 лет снова начинается серия таких же по конфигурации затмений, это было известно даже еще в Древней Греции, цикл Сарос. Но что любопытно, древние греки не знали, что лунная орбита эллиптична, и что есть ближайшая к Земле точка перигей и наиболее удаленная точка апогей. В перигее Луна подходит к Земле на 360, условно даже 355 тысяч километров, в апогее она удалена от Земли на 405, может быть, тысяч километров. И вот эта точка перигея лунной орбиты, то есть положение, где Луна находится ближе всего к Земле, она тоже движется. И движется она, в отличие от узлов, которые движутся по часовой стрелке, она движется против часовой стрелки, если смотреть с Северного полюса, и она смещается, эта точка, по лунной орбите, то есть как бы лунная орбита все время поворачивается, за 8,86 года. Каждые 6 лет узел встречает перигей. Недавно, буквально несколько месяцев назад, на ассамблее Европейского геофизического союза группа ученых из Франции под руководством академика Французской академии наук Анны Казнав сделала очень интересный доклад о том, что выявлены шестилетние циклы в нескольких сразу геофизических явлениях, в частности, в изменениях уровня моря. Не исключено, что уровень моря тоже может оказаться чувствителен вот к взаимной ориентации узлов и перигей, потому что все приливы, которые происходят на планете, и океанические, и приливы в твердой земле, они, конечно же, чувствительны к тому, далеко Луна или близко, когда Луна ближе, прилив больше, и к тому, как взаимно сориентирована Луна и Солнце. Есть так называемые сизигийные приливы. Это что значит? Когда Луна, Земля и Солнце находятся на одной линии. Это бывает либо в новолуние, либо в полнолуние. И тут прилив от Солнца и от Луны складывается. И как я вам пытался сейчас проиллюстрировать, в зависимости от того, как наклонена лунная орбита к экватору, и насколько близко Луна в данный момент подходит к Земле, вот эти вот подлунные точки, они перемещаются в северное полушарие, в южное полушарие. В их направлении пытается из-за приливной силы деформироваться Земля. Возникает как бы такой, ну как дыня, вытянутая в направлении на приливообразующее светило и в противоположном направлении. Причем приливы в твердой земле, мы их не чувствуем, но каждый день, вот несколько, два раза в день, по крайней мере, на 40 сантиметров в среднем земля поднимается, опускается под нами, и мы вместе с ней. А в океане все намного сложнее, потому что стоит измениться направление силы тяжести, то есть отклониться от весной линии под действием приливных сил, вода начинает течь. И вот в больших пространствах океана, если под действием прилива вся Атлантика начинает устремлять свои воды к берегам Европы, то в Шотландии прилив может до 16 метров доходить. В Великобритании или, вот, может быть, в Нормандии на берегах Ла-Манша несколько метров, почти 10. Там даже специально корабли, не корабли, а лодки крепят на специальных таких кольцах к причальным таким палам, для того, чтобы они поднимались вместе с водой, опускались вместе с водой в ходе прилива. Что же удалось интересного здесь обнаружить, казалось бы, таком давно известном явлении, как движение Луны? Надо заметить, что движение Луны, вот это смещение перигея и движение узлов лунной орбиты, они связаны с тем, что мы находимся в сложном поле гравитации от Солнца, ну, три тела – Луна, Земля, Солнце. И возникает все время возмущение. Так вот, оказывается, что когда узел совершает оборот за 18,6 года и возвращается, скажем, в исходное положение, пусть это будет точка весеннего равноденствия, это где экватор пересекается с эклиптикой, пусть узел вышел из точки весеннего равноденствия, движется вокруг Земли за 18,6 года, возвращается на свое место. За это время ближайшая к Земле точка лунной орбиты, перигей, успевает совершить один оборот в противоположную сторону за 8,86 года. Второй оборот, это проходит 17,7 года. И получается, что перигей проходит точку весеннего равноденствия раньше, чем узел. Смотрите, 17,7 года на 0,9 года меньше, чем 18,6. И вот так с каждым циклом прецессии перигей обгоняет возвращающийся в весеннее равноденствие узел, и полный цикл, когда все вернется на круги своя, занимает 180 лет. А полпериода занимает 90 лет. Что удалось выяснить? В одном из наших предыдущих роликов я рассказывал, что в 30-е годы Земля вращалась очень быстро, и Чандлеровское колебание полностью прекратилось. Сейчас, в 2020-е годы, Земля вращается почти так же быстро, аномально. Чандлеровское колебание снова затухло. Давайте посмотрим на конфигурацию узла и перигея в эти моменты времени. Удалось выяснить, что в 1927 году перигей лунной орбиты находился точки весеннего равноденствия, а восходящий узел точно находился в точке летнего солнцестояния. То есть получалось, что если взять вот так вот Землю, экватор, вот ее экватор, перпендикулярной оси, вот так наклонена эклиптика 27 градусов, лунная орбита была наклонена вот так. В точке весеннего равноденствия находился перигей, узел находился в точке летнего солнцестояния в 1927 году. Картина начала меняться, и через полцикла в 2020 году получилось, что узел вернулся в точку летнего солнцестояния, а перигей лунной орбиты точно прошел противоположную точку осеннего равноденствия. Наклонена она оказалась так же, но ближайшая точка в 1927 году была с этой стороны, а в 2020-м оказалось с этой стороны. И еще через 90 лет, как я уже сказал, полный цикл 180 лет, узел восходящий снова будет в точке летнего солнцестояния, перигей снова будет в точке весеннего равноденствия, замкнется полный цикл вот этого взаимного возвращения узла и перигея на исходные позиции. В зависимости от этой конфигурации, как я уже сказал, меняется склонение, до которого доходит Луна, и позиции, в которых происходят перигейные новолуния и полнолуния, самые сильные с точки зрения приливов. На мой взгляд, совершенно не случайно то, что возвращение вот этого вот как бы взаимного положения плоскости лунной орбиты по отношению к эклиптике, по отношению к экватору, совпадает с моментами полного исчезновения Чандлеровского колебания полюса, А тот факт, что перигей находился в 27-м и в 2020 году на разных сторонах от Земли, как раз может являться причиной того, что часть колебания перевернулась, изменила фазу на 180 градусов в 30-е годы, и сейчас она меняет свою фазу. Это явление, зафиксированное наукой, не нашло до сих пор объяснения, его изучают уже практически столетия, оно очень любопытно. Таким образом, вот эти, на мой взгляд, довольно сложные движения вокруг нашей Земли, Луны, взаимные изменения, так скажем, приливов, положений Солнца и Луны, хотя они как бы хорошо известны в науке, более того, прецессия и нутация земной оси как раз рассчитывается под действием приливных сил, действующих на экваториальное вздутие Земли, я предполагаю, что у этого явления есть и еще следствия, которые современной наукой до конца еще не учтены. В частности, могут происходить довольно сложные перераспределения масс на планете. Южное полушарие, там больше океанов, в северном полушарии больше континентов. И вот эти довольно сложные по конфигурации изменения распределения масс в течение десятилетий и, может быть, столетий вследствие так называемых апсидально-надальных эффектов, апсиды – это линия перигей-апогей, надальные линии – это линия пересечения орбиты Луны, вот узлы, nodes по-английски, узлов лунной орбиты. Эти апсидально-надальные эффекты могут сказываться на процессах в океане, атмосфере и даже в недрах Земли, которые, в частности, могут сказаться на вот этих покачиваниях оси вращения Земли и, возможно, даже на каких-то климатических процессах в нашей сложной системе. Таким образом, движение ближайшего к Земле небесного тела Луны, который изучался с глубоких древних веков, в частности, китайцами, которые едят лунные пирожки в этом году, 29 сентября 2023 года, будет праздник середины осени. Вот эти сложные явления, связанные с сложным гравитационным полем, в котором движется Луна, они могут сказываться на процессах на нашей планете и сказываются, безусловно. Вчера у нас защищалась в астрономическом институте кандидатская диссертация. Девушка Евгения приезжала из Томска, и она рассказывала, что спутники, которые летают вокруг Земли, сейчас их накопились тысячи на орбитах, они особенно чувствительны вот к апсидально-надальным эффектам. Движение Луны вызывает резонансы в орбитах, в параметрах орбит вот этих спутников, так что набор вот этих точек, запущенных человеком на орбиту, он показывает, насколько чувствительна система к движениям Луны, к изменению положения узлов лунной орбиты, к изменению перигея. Почему не предположить, что и на Земле набор точек, набор масс, воды под действием приливов тоже модулирует нам, вот, или как бы синхронизует геофизические процессы с движениями по орбите Луны.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу данных в студии Мария Баченина. Если кто не знает или забыл, в прошлый раз мы обещали вам вторую серию. И вот прямо сейчас вторая часть цикла «Преступления в космосе». В студии «Комсомольской правды» обозреватель комсомолки, член общественного совета Роскосмоса, специальный космический корреспондент Александр Милкус. Александр Борисович рассказывает нам о противозаконных, как минимум, действиях на орбите, которые пока, вот по итогам, не привели ни к чему. Все заминали, либо просто люди больше не летали в космос. Если вы пропустили первую серию передачи данных «Преступления в космосе», то вы сможете послушать этот подкаст на всех площадках подкастов, допустим, Яндекс.Музыка, добро пожаловать, или на сайт kp.ru. Александр Борисович, рассказывайте нам, что дальше, чтобы мы все успели вот во второй серии.
2: Ну вот, следующая история – это то, что я бы назвал незаконное пересечение границы. Дело в том, что в начале 90-х, в 1995 году, если нужно точно, на станции «Мир», в 93-м году началась программа «Мир-шаттл», и в 93-м году мы стали летать на орбитальную станцию вместе с американцами, вернее, американцы стали летать на нашу орбитальную станцию, но они давали нам деньги, мы таким образом поддерживали наши пилотируемые программы. И вот на станцию прилетели на нашем «Союзе» трое космонавтов Владимир Дежуров, Геннадий Стрекалов и американец Норман Таггарт. Они стартовали из Казахстана, работали на станции «Мир», летели на «Союзе» ТМ-21, а вот возвращаться они должны были на американском шаттле «Атлантис». Тогда была такая история, когда прилетали и менялись экипажи и с помощью наших «Союзов», и с помощью американских шаттлов. Потом, когда была уже авария, и шаттлы прекратили летать, вот до сих пор летают только наши корабли. Так вот, значит, Норман, Владимир и Геннадий погрузились в «Атлантис» и спокойно приземлились на земле Соединенных Штатов Америки. Норман Таггарта, его отпустили миграционные службы. А вот Стрекалова и Дежурова вынуждены были задержать. Мало того, у них в документах было написано «Aliens from Outer Space», то есть «пришельцы из космоса». Это было официально зафиксировано в документах. Дело в том, что у них не было, никто не подумал о том, что им нужна виза, в общем-то, вообще-то, в Соединенные Штаты Америки, да? И они прилетели без документов.
1: Не, а миграционные службы их прям под белые рученьки с шаттла встречали?
2: Нет, их-то отпустили.
1: Куда они должны были поехать по нормам, по правилам? В гостиницу отдыхать, в карантин? Куда?
2: Они поехали, естественно, в центр Джонсона в Хьюстон для того, чтобы приводить себя в порядок и тому подобное. Но документов у них не было. И официально выдали эту бумагу, потому что неизвестно, откуда они появились. Обычно, когда ты прилетаешь в Америку, да, ты должен сообщить, каким транспортом ты прибыл. Самолетом, там, поездом, каким-то, в общем...
1: Кораблем,
2: да?
1: Да.
2: А здесь-то чем? Абсолютно не понятно. Нужно написать шаттлом из космоса. Вот написали вот такую вот историю.
1: Так.
2: И визу они получили только в аэропорту Хьюстона, когда уже улетали обратно в Москву.
1: Интересно.
2: Вот такая вот была история. Но я, когда ее вычитал, узнал у наших сотрудников Центра подготовки космонавтов, что точно такая же история была и с американскими астронавтами, которые приземлились.
1: А она была после или до?
2: Она примерно в это же время была.
1: Просто это тогда, я думаю, реванш какой-то был.
2: Реванш, не реванш, но, в общем, приземлились американские астронавты, которые летали на станцию «Мир» в Казахской степи. И выяснилось, что тоже никто не озаботился, что нужна виза на пересечение границы. И виза в Казахстан, и виза в Россию, в общем-то, рабочая. И пока их, значит, эвакуировали, сейчас космонавты прилетают, и практически их сразу перевозят на аэродром, и они улетают, американцы улетают сразу же с Штаты, наши возвращаются в Чкаловское. Тогда некоторое время они находились на Байконуре в гостинице «Космонавты». И вот пока астронавты отдыхали с их документами, один из офицеров Центра подготовки космонавтов поехал в консульство в Казахстане, в юридическую службу, и за $100 получил для американцев виз.
1: Откуда вам сумма известна, Александр Борисович?
2: Вот люди рассказывают, я бы так сказал. Вот такая вот была история.
1: А вообще слезает Роскосмос-то, а? Интересное место получается. Нет, ну это любопытно. Нет,
2: вполне возможно, что это были официальные деньги, которые нужно было внести за
1: визу. Я не спорю, но все равно это все настолько же щекотливо, насколько и любопытство вызывает, тем более у нас, обыватели, потому что, что бы там ни говорили, обычные, необычные люди, мы к ним относимся до сих пор с глубочайшим уважением и как к совершенно особенным людям, потому что ну, побывать в космосе, хоть и анонсируют в 2020 году орбитальный туризм, но я вас умоляю, он не для всех.
2: Ну да, да, да, да.
1: Хорошо, движемся дальше.
2: Ну, движемся дальше. Дальше самое интересное, да, если мы уже говорим. Дальше это история с отверстием, просверленным в 2018 году в корабле «Союз МС-09». Это самое удивительное, самое загадочное преступление, которое было совершено реально. Я бы его классифицировал по Уголовному кодексу уже России как умышленное повреждение чужого имущества.
1: Чужого уже, мы понимаем вектор чужого, вашего исследования.
2: Во-вторых, ну, в любом случае, чужого, потому что эта станция не принадлежит астронавтам и космонавтам, которые летают на
1: станции. Тоже логично. Но, Александр Борисович, вы напомните нам, вот мы все про дыру помнят, а детали? Вообще мы не понимаем, как ее обнаружили, эту дыру.
2: Все рассказываю. Значит, в ночь с 29 на 30 августа, когда астронавты

0: чтобы загерметизировать этот модуль, либо надо было просто садиться в корабль, улетать, и что было бы потом со станцией 140-тонной, неизвестно. Вот они смогли, справились. То есть утечка воздуха от пробоины в корабле, как для орбитальной станции, так и для подводной лодки, это, в общем, штука критическая.
1: Катастрофа. Да. А то есть, получается, все, что находится внутри корабля, оно летит к этой дыре, присасывается?
0: Нет.
1: Нет, это не как в кино?
0: Нет, нет, это не как в кино, там это не такая дырища, там свищ такой, через который так вот так вот, я бы сказал.
1: И слышно.
0: Слышно, вряд ли было слышно, я сейчас расскажу, почему. Центр управления полетом говорит: ребята, подъем, надо искать, где течь. А течь искали таким образом, каждый модуль герметизировали, проверяли, откуда уходит воздух. Там было двое наших космонавтов, трое американцев и немец Александр Герст, опытный астронавт, космонавт и вообще большая умница, ученый, он и вулканолог, и микробиолог, и космонавт, и техник. Вот ему достался корабль «Союз». И он-то и обнаружил течь. Дело в том, что есть приборы, которые определяют течь, но оказалось, что дыра, она была в бытовом отсеке корабля МС-09, причем в том месте, где находится осенизационное устройство.
1: Туалет. То
0: есть, туалет. А там устроено так, что на стенке приклеен кусочек материала, за который крепятся всякие нужные причиндалы для космонавтов. И, в общем, дырка была скрыта. Когда он догадался и отогнул, вот там обнаружилась дырка, причем так диаметром 2 миллиметра, то есть достаточно
1: много. Здесь очень интересно, ведь стенка корабля, она не лист бумаги. Вы же сами говорили,
0: примерно.
1: Обшивка,
0: не-не.
1: Полость, потом, соответственно, уже внешняя стенка.
0: Нет? Потом, когда стали разбираться, выяснилось, интересная вещь, корпус корабля, как и корпус орбитальной станции, это не бумага, но не намногим толще. Это сплав из алюминия специального. Его толщина 2 миллиметра. А на станции 3.
1: И эта стеночка одна?
0: Нет. Дальше потом корабль упакован в противометеоритную защиту и в экранно-вакуумную изоляцию. То есть сверху, как в капусте, на него надеты еще две такие оболочки. Но они не герметичные. Герметичная вот эта вот стенка всего толщиной всего 2 миллиметра.
1: О том, как развивались события дальше, Александр Борисович Милкус расскажет в следующей части. Обозреватель комсомолки, член общественного совета Роскосмоса в студии в программе «Передача данных».
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.

0: 95,3.
1: Пятигорск 88,8.
2: Самара 98.
3: Новосибирск 98,3.
4: Ставрополь 105,7.
5: Краснодар 91,0.
6: Красноярск 107,1.
7: Благовещенск 100,6.
1: Санкт-Петербург 92,0.
8: Москва 97,2.
9: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
10: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в студии обозреватель «Комсомольской правды», член общественного совета Роскосмоса, специальный космический корреспондент «Комсомольской правды» Александр Милкус. Александр Борисович рассказывает нам про космические преступления. И вот прямо сейчас одно из самых свежих, потому что случилось оно в 2018 году.
11: И самое загадочное, я добавлю.
1: Да я бы сказала, самое опасное для жизни.
11: И опасное, и загадочное.
1: Да, это дыра. Союз МС-09, как обнаружено...
11: к Международной космической станции.
1: Да, обнаруженная в районе санузла.
11: Да. В общем, как вы понимаете, Александр Герст, который обнаружил это отверстие, оказался первым подозреваемым. Как он догадался, как он увидел? Значит, может быть, он знал, что под этой вот тряпочкой есть дырочка. А дальше, когда на Земле стали разбираться, выяснились очень странные вещи. Ну, во-первых, конечно, Земля хотела бы и надеялась, что эту дырочку просверлили на Земле.
1: Почему надеялась?
11: А потому что тогда можно найти какого-нибудь стрелочника.

0: дядю Васю, который это сделал, и, значит, наказать его.
1: То есть исключить космонавтов, которые были внутри корабля.
0: Да, потому что космонавтов шестеро. Пришельцев-то не было, значит, кто-то из них мог взять дрель и сделать. Это
1: вот,
0: значит,
1: дрель,
0: это
1: дрель.
0: Что-то произошло с этим.
1: А на орбите, получается, есть инструменты, электродрели, шуруповерты?
0: На орбите есть все инструменты, включая дрели, дрели Макита. До сих пор вот надеялись, что все-таки дырка просверлена на Земле, но много раз перед отправкой в космос корабль проверяется. В частности, даже за 2 часа до полета, когда уже в нем сидят космонавты, происходит наддув, так называемый, и проверяется, есть ли герметичность.
1: Вот два вопроса. То есть космонавты, во-первых, за 2 часа сидят?
0: Они садятся в корабль за 2 часа до старта, да. Проверяются все системы, все, что нужно.
1: А во-вторых, на какой день обнаружили свищ?
0: Станция летает постоянно. Никакого дня полета там корабля. Корабль был пристыкован. Он уже давно был пристыкован.
1: Вот.
0: Есть такая версия, что эта дырочка была загерметизирована кем-то. И в какой-то момент под давлением этот герметик вылетел. Но эта версия не получила подтверждения, потому что следов постороннего герметика не было. Значит, скорее всего, эту дырку просверлили в районе 29 августа. То есть, когда в ночь 29 на 30, я повторю, обнаружили течь, значит, там появилось, видимо, в обозримое время до этого события. То есть, скорее всего, 28-29 августа.
1: Снять отпечатки пальцев последнего, кто брал Макиту в руки.
0: А...
1: Быстренько ее в мешок, как следователь.
0: А как? Мы не можем потребовать Макиту у американцев. Это американское имущество.
1: Ага. Но меня вот что смущает. Если я совершаю преступление, я ведь и свою жизнь подвергаю опасности.
0: Вот это и самое загадочное. Мало того, там загадочное еще вот что происходит. Я сказал уже, что толщина стенки космического корабля 2 миллиметра. Но дыра была просверлена в другом месте. Дело в том, что в бытовом отсеке приварены такие вот шпангоуты, такие П-образные уголочки, которые приварены к кораблю, потому что, ну, мы же не будете просверливать дырку в самом корпусе для того, чтобы что-то повесить, что-то прикрутить. Угу. Поэтому приварены шпангоуты, и к этим шпангоутам уже крепится всякое необходимое оборудование. Ручки там и так далее.
1: Всяко-всячно.
0: Да, так вот, дырка просверлена была в шпангоуте, в том месте, в котором он был приварен к кораблю. То есть это 4 миллиметра уже, не 2. То есть если ты знаешь устройство корабля, ну, проще 2 миллиметра просверлить, чем 4. Дело в том, что если ты на земле находишься, ты можешь упереться, да, потому что это место в районе туалета, там не так легко к стенке подобраться. А вот на орбите, в невесомости, ты закрепиться не можешь. И вот было обнаружено 8 следов, когда дрель съезжала, поцарапала корпус, но не удавалось зафиксироваться так, чтобы ее просверлить.
1: То есть в невесомости были
0: попытки. То есть, скорее всего, это было сделано в невесомости, либо на земле это мог сделать какой-то не очень опытный человек.
1: Или
0: не очень опытного человека к кораблю, к сборке корабля в режимном цеху никто не допустит никогда.
1: Хорошо, мотивы. Тут есть какие-то?
0: Мотивы абсолютно непонятны. Значит, сначала подозревали Герста, да? Потом подозревали командиром корабля. Тогда был Эндрю Фюстел, это американский астронавт, опытнейший астронавт, потому что он сказал, пока Центр управления полетами не разрешит, не скажет, что надо делать, мы оставляем дырку на месте. Значит, давайте вот получим распоряжение. Вот это американское правило такое, американское воспитание. Ну, а наши космонавты... Олег Артемьев и Сергей Прокопьев взяли герметик, который есть на станции, никого не спрашивая. Ну, дырка-то есть, воздух уходит, нехорошо. И заделали ее. Технологии такие есть.
1: То есть подозрения первым делом упали на немца, потом на американца, а потом...
0: Потом много разговаривали о том, что на орбите находится еще женщина. Конечно, ну как, на кого мы можем подумать? На женщину.
1: Правильно, женщин на корабле... К беде.
0: На станции была в это время Сирина Аунион Чанселор. Она на самом деле врач. Опытный тоже человек. Ну, я знаю, что в «Звездном городке» сразу же приговорили, это баба. Это «Звездный город». Особенно вот на той половине, где живут люди, они готовятся космонавты. Это баба. Я почитал про нее. Она человек, который обладает не просто медицинскими знаниями, а военный врач и испытатель. Она, например, 2 недели находилась на подводной станции, погружались под воду, проводили исследования и тому подобное. То есть она человек... очень
1: серьезный,
0: опытный и выдержанный. Но там была история, связанная с ней. Дело в том, что при очередном обследовании медицинском, как раз летом, обнаружили тромб у Сирины. И, конечно, эта история опасная.
1: Для полета.
0: Для полета и особенно для приземления, когда меняется давление и сила тяжести увеличивается. И вот это якобы могло послужить тому, что Сирина запаниковала. Она, зная, что бытовой отсек, если мы делаем в нем отверстие, это для спуска не критично, потому что космонавты находятся в спускаемом отсеке, он ниже находится в корабле, он герметичный, а бытовой отсек отстреливается, поэтому если дается команда, можно уходить даже на корабле с дыркой. Астронавты, космонавты на «Союзе» вернутся совершенно легко. Что она могла запаниковать, ну, такая была версия. С другой стороны, она врач, она понимала, наверное, я надеюсь, что если в таком состоянии она будет возвращаться, критично ее состояние здоровья. На самом деле была разработана медицинская тактика для того, чтобы ее вылечить. И вот буквально на прошлой неделе была опубликована статья в американском научном журнале о том, что впервые удалось справиться с тромбом, рассосать тромб на орбите. То есть то, что она осталась, а из-за вот этой дырки и разных, значит, историй, она летала на неделю дольше, чем должна была вернуться, ее привели в порядок, состояние здоровья улучшилось, она совершенно спокойно вернулась на Землю.
1: А чего она должна была паниковать? То есть,
0: я не знаю,
1: умру,
0: никто не знает.
1: Умру на орбите, ну, и поэтому решила корабль грохнуть.
0: Это версия, мы не знаем. С ними, с нашими космонавтами, которые вернулись, с ними работали дознаватели, следователи. Это был не допрос, но опрос для того, чтобы выяснить, что было. Угу. А с американцами мы не имеем права так работать. И Сирина сразу же после приземления улетела в Штаты. Мы не допрашиваем, мы не знаем, что там было.
1: То есть до сих пор шито-крыто, никто ничего не знает?
0: Ну, в общем, на орбите трое американцев было, немец и двое наших.
1: Прям как
0: в это время была просверлена дыра. Это факт. Дальше установить, кто это сделал, я думаю, что мы не сможем, разве что, может быть, когда-нибудь кто-нибудь из астронавтов
1: что-то
0: напишет какие-нибудь мемуары. Все, что можно было сделать для того, чтобы определить причины, было сделано. Мало того, в ноябре двумя нашими космонавтами, Олегом Кононенко, который прилетел, был подготовлен, и Сергеем Прокопьевым, был совершен, ну, на мой взгляд, один из самых опасных выходов в открытый космос в истории российской советской космонавтики. Они выходили на внешнюю поверхность корабля. Дело в том, что внешняя поверхность блоков орбитальной станции, она приспособлена для выхода. Там есть специальный поручень. Никто никогда не выходил на поверхность пилотируемого космического корабля. Там нет поручней, там нет специальной системы.
1: Там
0: для
1: всё
0: того,
1: гладко.
0: Чтобы... Да.
1: Соскользнёшь и прощай.
0: Да, поэтому была очень сложная операция для того, чтобы они туда подошли и закрепились. Ну, условно говоря, Олег Кононенко взрезал эту обшивку, они хотели посмотреть, наши инженеры, может быть, все-таки дырка была проведена с внешней стороны, ага. Поэтому хотели взять пробы. А Сергей Прокопьев, в то время, когда Олег это делал, его приваливал к поверхности корабля своим телом.
1: Фиксировал, потому что нужно упоры фиксации
0: Потому что,
1: иметь,
0: да,
1: конечно.
0: Каждый раз, когда Олег острым ножом, кстати, который тоже можно было полоснуть по перчатке. Каждый раз, когда он взмахивал этим ножом, он, естественно, отталкивался от корабля. Они сделали это. Вот только за это, вот за этот выход я бы им дал герой, и они получили героя. Вот. Поэтому, когда сейчас обвиняют Роскосмос, а скажите нам, кто вот эту дыру просверлил. Я понимаю руководство Роскосмоса, которое молчит, потому что мы не можем, что мы должны сказать? Давайте вызовем Агату Кристи, миссис Марпл, Эркюля Пуаро, отправим на станцию выяснять, что случилось. Понятно, что один из шестерых. Я бы сказал, один из четырех. Может быть, даже один из трех. Я не думаю, что наши космонавты, уверен, что ни Прокопьев, ни Артемьев к этой истории не причастны. Что случилось? Дальше должны разбираться психологи.
1: Александр Борисович, спасибо. Итак, обозреватель «Комсомольской правды», член Общественного совета Роскосмоса, специальный космический корреспондент Александр Милкус в передаче данных. Спасибо.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Противоположные взгляды.
3: Оппозиция, я считаю, героями.
4: Твое право считаю.
3: Да. Тина, что ты несешь?
4: Ну а как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
2: Разные точки зрения.
5: Призывы «надо выходить и устраивать майдан» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
6: По-моему, мне это решили под допрос устраивать.
2: Личный взгляд на главные проблемы.
7: Ты не ездишь, на машине?
8: Я не езжу.
7: Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
2: Свобода слова. В прямом эфире.
9: Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
10: Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
2: Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
11: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Дарвин не был первым эволюционистом. Эти идеи витали в воздухе давно, и эти споры имеют стрекательные капсулы, как-то подозрительно напоминающие капсулы кишечно-пластных. Молекулярные методы, они вызвали просто настоящую революцию в систематике. Учебники школьные, они крайне инертные. И я даже более того скажу.
2: Илья Удалов, кандидат биологических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, сотрудник зоологического музея ЗИН-РАН.
3: Приветствую, Илья. У меня такой вопрос.
1: Здравствуйте.
3: Что я его сейчас зачитаю. В рассказе «Аналитический язык» Джона Уилкинса Борхес упоминает некую китайскую энциклопедию, согласно которой животные делятся на принадлежащих императору, набальзамированных, прирученных, молочных поросят, сирен, сказочных, бродячих собак, включенных в эту классификацию, бегающих как сумасшедшие, бесчисленных, нарисованных тончайшей кистью и так далее. Там еще есть похожие издали на мух. Это чем-то похоже на реальную систематику живых существ?
1: Я думаю, что для профессионального ученого-систематика, когда он открывает школьный учебник и видит там классификацию, вот как-то примерно так он воспринимает ее с высоты своего опыта и своих знаний. Вот. А примеры реальной систематики мы как раз увидим в моем докладе, но я его решил начать с небольшого опроса импровизированного. Вот. И, значит, этот опрос мы его решим с помощью голосования рукой. Опрос имеет самое прямое отношение к теме моего доклада. Вот. Кто из зверей, изображенных на этом слайде, самый близкий родственник слонов? Вот, давайте проголосуем. Я уж считать не буду, так чисто визуально оценим количество людей. Вот кто думает, что номер один самый близкий родственник слонов на этом слайде из представленных животных? Так, ну, кто-то есть, даже как-то мало. Хорошо, кто думает, что номер два? Довольно много. А кто, что номер три? Ага. А номер четыре? Ага. Ну, такое чувство, что большинство думает, что номер три, значит, это тапир. Вот. И на самом деле это не так. Он действительно похож на какого-то слона с коротким хоботом, но вот самый близкий родственник слонов, несомненно, по мнению современных ученых, это номер два. Это выдровая землеройка. Она вообще насекомоядная, живет в Африке. Долгое время их относили как раз к отряду насекомоядных. Вот. Но как так получилось, мы узнаем как раз-таки из моего доклада. Вот. Ну, начну я немножечко издалека. Значит, поскольку в названии моего доклада есть про родословные живого, то, собственно, стоит задуматься, почему вообще биологов вдруг так заинтересовали эти родословные, почему они их вот строят постоянно и сейчас очень активно. На самом деле на основе родословных сейчас как раз-таки и создаются классификации, но так было далеко не всегда, да, кому-то может показаться сейчас из нашего времени, что всегда так делали, но отнюдь не всегда. Ну и начнем мы, собственно, с древности, с античности. Оказывается, что уже в античные времена были люди, которые попытались классифицировать живые существа, и вот первым таким человеком был Аристотель, знаменитый философ, и вот он, среди прочего, разделил всех животных на животных с кровью и животных без крови. Надо сказать, что при этом он отметил, что животные с кровью имеют позвоночник, то есть он был очень прозорливым таким товарищем, а у животных без крови есть некое ее подобие, то есть Обратим внимание, насколько он глубоко вообще смотрел. Именно Аристотель впервые ввел категории рода и вида. Впрочем, это не современные род и вид. Да, у него родов было очень много. Там были высшие роды, низшие роды. Собственно, роды побольше делились на роды поменьше. И в самом конце уже были виды. В общем, это было скорее такое логическое, относительные такие категории. Еще Аристотель замечательным был тем, что он уже тогда различал рыб и китов и понимал, почему они, значит, почему киты к рыбам не относятся, да, что одни дышат жабрами, другие дышат легкими. И что еще интересно, он поместил человека среди других животных. Его история животных начинается как раз-таки с описания человека, с его строения анатомического, он очень подробно описывает, как устроен человек. И что интересно, даже вот таких вот странных животных, как губки и актинии, он относил к животным, а не к растениям. Различал прекрасно отряды насекомых, писал, что есть вот такие двукрылые насекомые, и у них жало спереди, ну, типа как у слепня, да, или комара. А есть четырехкрылые, у них жало сзади, да, как у пчелы. Отправимся на 2000 лет вперед к Карлу Линнею, да, самому известному, наверное, классификатору. Ему даже посвящено место в школьной программе. Но надо сказать, что он не был первым систематиком, но был великим реформатором. Собственно, он довел до конца реформу систематики. И Линней придумывает, утверждает, да, скорее такую фиксированную систему рангов, где было их там 6 рангов, там царство, класс, отряд, род, вид и разновидность. И он ее последовательно использует. Также он последовательно использовал так называемую бинарную номенклатуру. Ну, бинарная номенклатура, ее яркий пример — это... например, латинское название нашего вида — Homo sapiens, когда есть родовое название и видовое. Ну, или Nautilus Pompilius. Многие знают это название как название группы Свердловской знаменитой, но вообще это название такого моллюска головоногого. А еще Линней, обратим внимание, поместил человека в состав примата, в род Homo. И это интересный момент. Линней вообще был очень верующим человеком, даже набожным. У него даже эпиграф был в его книге знаменитой «Система природы», где он пишет по латыни, что «Господи, как велики дела твои». То есть он полагал, что вообще-то все сотворено Богом, и тут он помещает человека в состав рода Homo, в состав приматов. Это был очень смелый шаг в те времена. Ну и он стремился построить так называемую естественную систему, в основе которой лежит сходство живых организмов, то есть такую систему, где все организмы занимают свое вот нужное место. Но тут возник довольно-таки интересный вопрос, а почему вообще так получается, что вот эта система, она иерархическая, что вот все обезьяны, они, значит, группируются в приматов, все там кролики, какие-то там грызуны, значит, группируются тоже вместе, все они вместе группируются в млекопитающих, да, а млекопитающие вместе там с другими группами животных находятся внутри животных. Вот что же за этим стоит? Как так, почему так получается? И вот с точки зрения Линнея он полагал, что некий божественный план творения. Но позднее стало понятно ученым, что на самом деле стоит кое-что другое. И причиной вот смены этой парадигмы, это был великий такой момент очень знаковый, были труды Чарльза Дарвина. Чарльз Дарвин, как известно, написал книгу «Происхождение видов путем естественного отбора». Было это в 1859 году, спустя 101 год после выхода 10-го издания «Системы природы Линнея». Дарвин не был первым эволюционистом. Эти идеи витали в воздухе давно, и неоднократно они появлялись. Но в чем заслуга Дарвина? Он предложил очень хорошо доказанный, обоснованный множеством фактов эволюционный механизм, предложил теорию естественного отбора. Конечно, были люди, которым это не понравилось, которые оппонировали Дарвину, там знаменитая история с кошмаром Дженкина, да, который, Дарвина очень сильно озадачил, да, в те времена никто не знал про гены, и Дарвин это его довольно сильно-таки подкосило, но, тем не менее, многие его поддержали. И стало понятно, почему человек так похож на обезьяну, например, да, потому что у нас был общий предок. Да? И вообще, собственно, все мы связаны родственными узами. И тогда стало понятно, что нужно, чтобы систему создать, создать классификацию, нужно реконструировать вот эту родословную. Дарвин, впрочем, этим не занимался. Он вообще был человеком осторожным на самом деле. Он говорил о происхождении видов. Он говорил, что вот один вид спустя там какое-то количество, большое поколение может образовать там новый вид или несколько новых видов. А вот, собственно, смелость на себя нарисовать родословную всего вообще живого взял очень горячий фанат, можно сказать, поклонник Дарвина Эрнст Геккель. Он был там со своими особенностями, в чем-то он был, можно сказать, идеалистом, то есть у него были довольно странные некоторые идеи, но в то же время нельзя совершенно не оценить его заслугу в том, что он стал рисовать вот эти вот деревья. И на первой картинке, на первом дереве мы видим буквально вот древо всех вообще живых существ с тремя большими царствами: протисты, растения и животные. Протисты — это в первом приближении простейшие организмы. А вторая, вот тоже такое развесистое дерево, это древо уже одной лишь группы животных, древо моллюсков. Вот. Ну и дальше уже вот эта традиция рисовать эти родословные деревья, она укрепилась в биологии. Вот мы видим такое дерево из учебника знаменитого среди биологов Валентина Александровича Догеля по зоологии беспозвоночных. И что мы здесь видим? А видим мы вот что. Во-первых, что вот это дерево построено на основе внешних, ну или внутренних признаков, признаков строения, морфологических признаков. А во-вторых, легко обратить внимание, что здесь есть такое как бы движение от простого к сложному. Внизу находятся простейшие одноклеточные организмы, дальше какие-то просто устроенные многоклеточные, губки, кишечно-полосные, дальше какие-то черви, а наверху там с одной стороны, допустим, членистоногие, какие-нибудь головоногие моллюски, а с другой позвоночные. И это, с одной стороны, очень такая понятная, очень такая дидактическая, фактически хорошо воспринимаемая идея. Есть какой-то некий прогресс, внизу простые организмы, наверху сложные, а с другой стороны, а насколько это соответствует вообще реальности? Хороший вопрос. А всегда ли простые организмы более примитивные, чем более сложные? А могут ли организмы, обладающие очень сходным строением, оказаться отдаленными родственниками, а не близкими родственниками? И наоборот, а может ли быть так, что организмы вроде бы выглядят, ну, совсем не похожи, а являются близкими родственниками? И на самом деле кое-что мы, конечно, про это знаем. Вот, например, упрощение может быть следствием паразитизма. Вот обратите внимание на первую картинку. Это рак. Это ракообразное. Значит, какие-то ниточки, какие-то корешочки и какой-то мешок. Значит, мешок — это, значит, половые органы. Корешочки — это, собственно, тело рака, которым он питается. Такой рак, он паразитирует на других раках. Справа брюхоногий моллюск, ну, тоже вот какие-то столончики, да, при помощи которых, ну, такие трубочки, этот моллюск питается, он паразитически сидит внутри морского огурца, и, соответственно, части, содержащие там половые продукты, вот и все, да, то есть устроен он очень-очень просто, но это не потому, что он древний, исходный, а потому, что упростился при паразитизме. Следующий вопрос: а могут ли быть сходные организмы оказаться, ну, скажем так, отдаленными родственниками? Да, мы все друг друга родственники, даже бактерия наш родственник. Могут оказаться, и это обычно, значит, такой пример явления, который в биологии называется конвергенция, когда животные живут в сходных условиях и, адаптируясь, приобретают сходные черты. Ну вот посмотрите, самый хрестоматийный пример – тунец, это рыба костная, костистая, ихтиозавр, ископаемый ящер, кстати, не динозавр, вот, другая группа ископаемых ящеров, и дельфин, китообразная, современная. Вот они имеют очень сходную форму, но никому в голову не придет объединить их в группу, там, не знаю, водоплавающих, рыбовидных, там, не знаю, водоплавающих с плавниками. Да, это вот независимо произошло. Вот пример менее известный. Сетчатокрылое насекомое, это отдельный отряд насекомых, мантиспа и богомол, другой отряд насекомых. Оба хищники засадники, и они тоже вот друг на друга похожи, но тоже приобрели эти признаки в связи с конвергенцией. Но, к сожалению, далеко не всегда конвергенция очевидна. Все было бы очень легко, если бы можно было бы вот так вот понять, что это конвергенция. Вот вам пример. Кольчатый червь, многощетинковый, живет на дне, называется, на дне морском, нерис называется, много сегментов, куча ножек парных, брюшная нервная цепочка и многоножка. Ну, живет она не на морском дне, живет на суше, но у нее тоже куча сегментов, и на каждом сегменте по паре ножек, и тоже брюшная нервная цепочка. Вот это конвергенция или это унаследовано от их ближайшего общего предка? На самом деле, вот трудно сказать однозначно. А вот еще более сложный пример. Вообще, чем существа более простые, тем сложнее. Два плоских вроде бы червяка. Один червяк от соли, другой червяк в планаре. У обоих нету полости тела. Есть реснички на поверхности тела. В общем, уплощенная сильно форма тела листовидная. Вот это как бы конвергенция или они от общего предка получили эти черты? Трудно сказать. И имея морфологические данные, как-то продвинуться в этом вопросе крайне сложно. Ну, а ответить на вопрос, вот если организмы совсем внешне, да, имеют очень разное строение, могут ли они быть довольно близкими родственниками? Ну, совершенно невозможно. Что же тогда делать? И тут на помощь приходит совершенно новые данные, новый тип данных, а именно молекулярные методы, которые появились, которые активно стали ученые использовать в середине 90-х годов. Ну, начали их использовать еще в конце 80-х. И чем же они так хороши, эти молекулярные методы? Давайте разберемся. Ну, во-первых, как я сказал, это совершенно новый тип данных. То есть он дает, ну, абсолютно вот новый массив информации, прежде недоступный. Во-вторых, количество признаков. Ну, вот сколько может быть в анализе морфологических признаков, ну, допустим, несколько десятков, ну, может, сотню наберем с трудом, и то, если это что-то очень какой-то сложный организм, там, у которого 100-500 там щетинок, и мы их все посчитали, и там как-то закодировали для анализа. А тут, посмотрите, каждая буковка на строчке, да, вот это вот последовательности одного гена амеб, которых я изучал, каждая буковка — это структурная единица ДНК, нуклеотид. Значит, А, Т, Г, С. Аденин, тимин, гуанин и цитозин. Каждая буковка вот в этой строчке — это признак. И в этом гене у меня было 666 таких буковок. Вот, очень забавное количество получилось. Но бывает гораздо больше. Если мы берем много генов, то это могут быть сотни тысяч таких буквок. Представьте, насколько больше материала для сравнения. Кроме того, важный момент. Когда человек строит по морфологии свою классификацию, он больше подвержен вот какому-то, как говорится, байесу, да, вот какому-то, какой-то склонности вот сблизить там, ну, допустим, кольчатых червей и членистоногих. А здесь все-таки программа считает этот огромный массив данных. Программа, у нее нету задачи какую-то гипотезу конкретную сделать. Да? То есть получается, что это более объективный подсчет. Ну и конвергенции на уровне молекулярных последовательностей встречаются реже. Но, однако, надо сказать, что этот метод все равно не панацея, потому что есть разные эволюционные модели для построения, и их выбирает ученый. Ученый может выбирать разное количество видов или какие-то выкинуть из анализа, какие-то включить, и это повлияет на то, какое он получит дерево. Вот эти буковки тоже можно далеко не все брать в анализ, а только какие-то определенные, какие-то взять, какие-то не взять, и это тоже повлияет на результат. То есть получается, что данные — это тоже не панацея, они, безусловно, зависят от воли, от выбора исследователя. Но если разные ученые берут разное количество представителей в анализ, используют разные гены, целые геномы анализируют и сравнивают, и всякий раз получают один и тот же результат, то это может говорить о том, что мы, по крайней мере, близки к истине. Ну, давайте же посмотрим, а что эти самые молекулярные методы сделали, ну, например, с классической системой простейших. И вот если мы откроем упомянутый мною учебник Догеля, то увидим, ну, довольно-таки логичное, приятное разделение большей части простейших на две группы. Корненожки, они же саркодовые, они же, грубо говоря, амебы, в широком смысле, и жгутиконосцы. Прекрасно. Одни имеют лыжноножки, мы их всех сгруппировали вместе, другие имеют жгутик. Ну, а что же сейчас с этими группами? А нету ни тех, ни других, ни саркодовых, ни жгутиконосцев, а есть какие-то непонятные названия. Альвеоляты, строминопилы, ризарии. Это вообще... Кто это вообще такие? Где амебы? Где жгутиконосцы? Что вообще происходит? А вот где амебы. Значит, амебы, оказывается, расползлись по всему вот этому древу родословному. То есть оказывается, что амебы-то, похоже, возникали неоднократно в эволюции. И это не так уж и контринтуитивно, потому что этих амеб разные псевдоподии, у одних тонкие, у других толстые. Да, вполне они могли возникнуть независимо. А вот жгутиконосцы, они тоже... не формируют единую группу. Ну, давайте посмотрим, а какие группы вот эти вот новые появились. И вот, например, появились вот такие простейшие с альвеолами. И к ним относятся, вот абсолютно, казалось бы, контринтуитивно, водоросли одноклеточные, динофлагелляты, споровики, исключительно паразитические, простейшие, и инфузории, свободно живущие в основном хищники. Что же у них общего? А оказывается, что... ученые посмотрели повнимательнее на строение их клетки, увидели, что у всех у них есть вот такие пузыречки под мембраной, и расценили это как общий их морфологический признак. Или вот что стало с амебами. Вот амебы, которые настоящие амебы, классические, знаете, как из учебника 7 класса, амеба-протея, обыкновенная амеба. И вот оказалось, что они близкие родственники с так называемыми грибами примитивными, которые, значит, раньше их относили к грибам, так называемые слизевики. И вот оказалось, что слизевики — это такие амебы, которые образуют некое подобие плодовых тел грибов. И открытие это сделал вот этот вот знаменитый протистолог Томас Кавалье Смит в 98 году. Он показал, что они близкие родственники. А еще один интересный случай произошел тоже вроде бы с простейшими организмами, которых когда-то относили к споровикам. Дело в том, что у них действительно есть расселительные споры. Вот мы их видим, такие вот кругляшочки. И вот эти вот споры, они выделяются из такого амебоидной формы, значит, организма, который живет и питается рыбой и вызывает так называемый вертеж рыб. То есть вот такая вот масса слизистая находится в рыбе и продуцирует вот эти споры. Масса такая абсолютно аморфная, и споры эти вроде бы довольно-таки простые, но, правда, есть нюанс. Вот у них клеточные контакты, да, во-первых, споры многоклеточные, они из нескольких клеток состоят, согласитесь, подозрительно. Да еще и клеточные контакты, как у многоклеточных животных. А еще... эти споры имеют стрекательные капсулы, ну, как-то подозрительно напоминающие капсулы кишечно-полостных. В общем, слишком много каких-то совпадений выходит, но, тем не менее, их всегда рассматривали как раз-таки как случаи конвергенции, как очень интересную группу простейших, как промежуточное звено между простейшими одноклеточными и многоклеточными организмами. Потом нашли вот еще вот таких очень похожих простейших, тоже со спорами в виде якоря. Дальше... получилось очень довольно интересное открытие. Оказалось, что вот эти простейшие, значит, которые выделяют споры в виде якоря, и те, которые в виде шариков выделяют споры, это вообще части одного и того же жизненного цикла. Назвали этих организмов миксозои. Вот. И, значит, рыба выделяет шарики, шарики заражают червячка, а червячок выделяет вот эти якорьки, которые заражают рыбу. Ну, это было замечательное открытие в середине 80-х годов, но дальше было еще интереснее. Удалось показать, что вот эти споровые простейшие — это многоклеточные животные. Когда их прочитали последовательности гена 18 срРНК, оказалось, что они близкие родственники медуз. И, возможно, вас это не шокирует, потому что, ну, многие, во-первых, считают, что медузы, ну, там, гидра — это тоже простейшие, но на самом деле, ведь кишечнополостные обладают мышечной системой, нервной системой, кишечником. Ну, конечно, у вот этих миксозоев ничего этого не было, никому бы и в голову не пришло. То есть оказалось, что это очень сильно упрощенные, как раз-таки в результате паразитизма, кишечнополостные. И более поздний анализ как раз полных геномов показал, что это вот такой отдельный класс кишечнополостных, очень сильно упрощенный в результате паразитизма. Еще одна история, довольно занятная, тоже произошла в связи с использованием молекулярных методов. Довольно-таки давно Жорж Кювье, он был, кстати, палеонтологом еще замечательным, сравнительным морфологом, он выделил группу так называемых членистых животных, и вот какие он признаки их перечислил, уже упомянутая мной в контексте кольчатых червей многоножек, брюшная нервная цепочка, первый нервный узел этой цепочки находится над головой, образует, над кишкой образует мозг, туловище имеет сегменты, ну вот прямо как у этих многощетинковых морских червей и многоножек, а по бокам туловища парные конечности. И вот, казалось бы, все очень логично, да, вот Кювье объединил таким образом кольчатых червей и членистоногих. Потом еще описали вот таких вот прикольных зверюшек, которые называются анихофоры или бархатные черви. Они очень миленькие на самом деле, и вот у них конечности были не членистые, как у кольчатых червей, и в отличие от членистоногих. И очень удачно эти анихофоры, они, значит, были в виде такого вот промежуточного звена между кольчатыми червями и членистоногими. У всех была брюшная нервная цепочка, у всех были парные конечности, но тут все карты спутали молекулярные методы, да, они, казалось бы, должны были что-то прояснить, но совершенно сбили с толку многих ученых, потому что, когда прочитали последовательности гена 18-СРНК членистоногих, кольчатых червей, круглых червей и других животных, то почему-то членистоногие сгруппировались с круглыми червями. Я сейчас объясню, почему это удивительно, потому что круглые черви, ну, казалось бы, и кольчатые черви, да, там колбаса, и тут колбаса. Ну, одна сегментированная, другая нет, но на самом деле у них масса различий. У круглых червей нету брюшной нервной цепочки, нету конечностей. У них есть кутикула, как у членистоногих, но она из другого совершенно материала, она из белка коллагена, а не из хитина, и так далее. И многие очень скептически к этому относились. Вот даже я, вот моя фотография в студенческие годы, я хорошо помню, как в середине 2000-х годов мы с моим товарищем, значит, приятелем, иронизировали, что, ну, а вот змеи, они что же линяют, как круглые черви, как членистоногие, и яйца вот откладывают, а давайте мы змей в группу линяющих животных тоже отнесем. И на самом деле скепсис был понятен, потому что методы еще тогда были не столь хороши, как сейчас, но со временем методы совершенствовались, количество видов прочитанных увеличивалось, и, в общем-то, скепсис у большинства людей развеялся. То есть, действительно, видимо, все так и есть, да, членистоногие — это близкие родственники круглых червей, а не кольчатых. А вот кольчатые черви, с ними все, на самом деле, довольно логично получилось. Они сгруппировались вот на этом дереве справа, они сгруппировались с моллюсками и некоторыми другими беспозвоночными животными. И на самом деле это-то вполне логично. У них такой же тип дробления яйцеклетки оплодотворенной, как у моллюсков. У них, посмотрите, личинки очень похожи. У некоторых моллюсков вот такая вот личинка с ресничками, и у вот этих кольчатых червей морских тоже такая же личинка встречается. То есть тут как раз ничего шокирующего в этом нету. А, кроме того, с одной группой членистоногих тоже приключилась довольно занятная история. Вот насекомых их больше 100 лет, очень долго. Всем казалось, что они близкие родственники как раз многоножек, ведь у них нет второй пары антенн, в отличие от ракообразных, которые тоже были, рассматривались как недалекие родственники насекомых. А еще у них есть трахеи, как у насекомых. Вроде бы все логично. Но тут я замечу, что трахеи как раз-таки часто возникают конвергентно у многих членистоногих, которые вышли на суши. Трахеи появляются как такой вот орган дыхания в наземных условиях. Да? А вот исчезновение второй пары антенн, оно как раз-таки вполне может происходить независимо. Да? То есть можно себе представить, как независимо что-то исчезло у двух разных групп. Да? Вот если что-то сложное появилось, это представить гораздо труднее. И вот тут молекулярные методы тоже довольно-таки перевернули все наши, значит, представления морфологические. Оказалось, что насекомые — это такие раки. То есть это не сестринская группа раков, не близкая к ракам группа, а они прям внутри находятся, древа ракообразных. И многие, кстати, некоторые, ну не многие, некоторые ученые до сих пор в это поверить не могут. Некоторые морфологи говорят, что эти молекулярчики напихают своих генов, значит, в анализ, что-то там кручу-верчу, всех морфологов, значит, запутать хочу. И вот, значит, вот они, значит, чего-то там намудрили. Но, что здесь важно отметить? Посмотрите, ни молекулами, ни генами едиными близки насекомые и раки. У них строение единиц, структурных единиц глаза, аматидиев, чрезвычайно похожи. И способ закладки нейронов тоже у раков и насекомых очень похож, в отличие от многоножек. Так что на самом-то деле все не так уж и алогично. Ну и теперь перейдем мы к позвоночным, наверное, более знакомым и, наверное, более приятным большинству слушателям, да, чем эти противные многоногие, шестиногие создания, которых я очень люблю. Вот, значит, киты. И вот если вкратце, значит, как появились современные киты. Значит, были, да, вот как правильно сказал Александр в самом начале нашего лектория, у китов были копыта, значит, они были с шерсткой, значит, ну, очень любили купаться, плавали, и в итоге превратились вот в современных китов. На самом деле, действительно, на первый взгляд, очень трудно представить, как киты современные возникли. Они слишком специализированные млекопитающие. Настолько специализированные, что китов очень любят креационисты. И они вот говорят, ну, что... Да какая эволюция вообще? Вот вам пример того, что эволюции не существует, не могли киты возникнуть путем эволюции. Слишком много нужно было бы мутаций, а мутации, как часто считают креационисты, они все вредные. В общем, удобный такой пример. Но на самом деле не такой уж и удобный, потому что в действительности, вот смотрите, мы можем проследить прямо вот последовательно, как эволюционировали киты. Как от наземного эндохиуса к водному, напоминающему современных китов, там, базилозавру, постепенно киты, значит, уходили под воду. Правда, были некоторые проблемы, кому их отнести именно из млекопитающих, но вскоре ученые сравнили конечности ископаемых китов и конечности современных парнокопытных животных и обнаружили, что, ну, киты — это такие парнокопытные. Вот, конечности у них очень похожи. Но в этот момент совершенно... В этом моменте морфологическая систематика, в общем, застопорилась, потому как, да, они, безусловно, парнокопытные, но какие? Их то туда прилепят на дерево, то сюда, то в основании древа парнокопытных, то куда-то далеко, и совершенно непонятно, кто же их самый близкий родственник. То есть тут морфологические данные, в общем, себя исчерпали, но как... Я уже говорил во время своего рассказа, молекулярные методы приходят на помощь. И что же показали молекулярные методы? А вот в 98 году, в 1998 году, двое исследователей проанализировали некоторое количество митохондриальных генов копытных, и удивительным образом киты сгруппировались с бегемотами. И сгруппировались, причем с высокой статистической поддержкой. То есть это достоверный был результат. Но это еще куда ни шло. Это еще цветочки. Дальше ученые проанализировали такие вот уникальные вставки в геноме. То есть такое бывает, что в геном вставляются такие вот вставочки, которые особого функционального значения не несут. И что здесь важно? Вероятность того, что такая вставка независимо вставится в одно и то же место у разных животных, она фактически равняется нулю. Геномы огромные. И смотрим вот сюда. Аж целых 4 абсолютно идентичных вставки абсолютно в одном и том же месте у всех китообразных и у бегемота. Ну, то есть, такие киты и бегемоты – близкие родственники. Пока. По крайней мере, у нас нету повода в этом сомневаться. Ну, добрались мы и до кротов, а точнее, до златокротов. Соответственно, слонов. Значит, в 97 году тоже произошел буквально некий переворот в систематике млекопитающих. И ученые показали, что слоны, ламантины, доманы, о сходстве которых, впрочем, давно подозревали еще морфологи, но совершенно неожиданно трубкозубы, а также млекопитающие, которых относили традиционно в отряд насекомоядные. Это златокроты, тенреки. Тенреки — это такие очень напоминающие ежей африканские млекопитающие. А также выдровая землеройка, которая была на первом слайде. Они все образовали единую группу под названием афротерия или африканские звери. И что интересно, здесь тоже оказалось подтверждение еще одно, очень напоминающее с вот этими вставками у бегемотов и китов. Посмотрите, вот здесь мы видим кусочки последовательности одного из генов. И абсолютно у всех африканских вот этих зверей, афротериев, вот в этом месте одинаковый вырезан кусочек. И представить, что это опять-таки произошло совершенно независимо, крайне трудно. То есть статистически, да, вот одинаковые абсолютно вот кусочки, они могли быть только получены от общего предка. Да? То есть еще одно подтверждение. И в мире чешуйчатых рептилий тоже произошла довольно-таки интересная история. Здесь оказалось, что все ядовитые чешуйчатые рептилии сгруппировались в одну группу, которую, собственно, так и назвали ядоносные, и оказалось, что исходно для них характерно 9 типов токсинов. Более того, когда ученые посмотрели, кто входит в эту группу, они стали внимательнее смотреть на железы и обнаружили токсины у тех чешуйчатых, у которых раньше их не находили. То есть раньше просто не могло это в голову прийти, что, например, у игуан есть токсины, а они, оказывается, есть. И подводя итог, можно сказать, что молекулярные методы, они вызвали просто настоящую революцию в систематике. В то же время молекулярные методы — это не панацея отнюдь, к ним нужно относиться тоже критично. Очень это зависит от методов, от того, как мы анализируем эти данные. Ну и кроме того, они позволяют взглянуть по-новому на те данные, о которых мы уже знали, да, как со строением глаз раков и насекомых и так далее. Что касается литературы, вот на самом деле вся литература, она вся в англоязычных статьях, в международных журналах, но я подобрал некоторые небольшие статейки, научно-популярные, как раз-таки на эту тему, вот про афротериев, африканских зверей, про китов и бегемотов, про раков, про миксоспоридии, которые миксозои, вот, собственно.
3: Отлично. Мы переходим к вопросам. Зритель Карл Аванти спрашивает, работа с ДНК дает положительный результат в восстановлении видов, когда работают с полным геномом? Попытка возродить ужасного волка закончилась ужасно? Нет, написано, закончилась скандалом. Можно ли по отдельным фрагментам ДНК восстановить животное?
1: Это на самом деле хороший вопрос. хотя он напрямую как бы не относится к теме моего доклада, но я тем не менее про него с интересом расскажу. Вообще говоря, вот эта проблема восстановления исчезнувших видов, она очень ученых сильно волнует. Есть замечательная книжка, популярная, про мамонтов Бет Шапира. Это вот иностранная, так сказать, исследовательница, доктор Бет Шапира. Вот, и на самом деле эта проблема многих будоражит и волнует, но она очень-очень сложная. Вообще говоря, едва ли в принципе можно какой-то вид возродить, да, потому что даже если мы его и возродили, нам нужна какая-то экосистема для него, да, нужна какая-то популяция, то есть чтобы он с кем-то скрещивался. А при этом реально возродить исчезнувший вид можно, лишь имея живые клетки, да, живые клетки, чтобы сделать клонирование, чтобы из этих живых клеток достать ядра, пересадить их в яйцеклетку, из которой ядро вытянут, внедрить эту яйцеклетку донору. Далеко не все эти яйцеклетки приживутся, да, и вот известен один только случай с неким, значит, пиренейским козерогом, это такой козел, где, во-первых, был живой козел, точнее, самка этого козла, у нее из уха взяли культуру клеток, заморозили, кучу яйцеклеток сделали с внедренными ядрами, и в итоге родился только один козленок, и тот вскоре умер от дефекта легких. Это единственный случай, когда мы имели фактически живое животное, которое, да, умерло, но вот получили его клетки живые, да, заморозили их в жидком азоте. А что же с фрагментами, да? Можно ли восстановить животное из фрагментов? Ну, вот, к сожалению, нельзя. Да, фрагменты, мы можем, конечно, их прочитать, мы можем использовать геном, то, что вот сохранилось там от мамонтов или от дронта, но это будет не целая молекула, ни о какой живой клетке говорить тут не приходится. Что мы можем сделать? Ну, мы можем сделать, например, то, что сделали вот люди

0: престолов, да, по этому поводу, значит, автор книжек с ним сфоткался радостный, вот, но это никакой не тот самый ужасный волк, да, вот генетически модифицировать организм можно, да, используя наши знания, полученные из вот этих фрагментов. Но, опять-таки, должен быть еще близкий родственник, да, который выносит его, да. Вот говорили вот про птиц, которые, значит, не летающие, да, вот, которые большие. У меня вылетело слово из головы, как они называются, вот, Моа, да. Моа, да, птица Моа. Нету близких родственников, которые могли бы вот это там огромное яйцо выносить в себе, да. То есть это еще тоже проблема. В общем, если говорить коротко, то нельзя, да. И еще скажу один...
1: А с птицами не проще, потому что они там яйцо сносят, а потом на нем только сидят сверху? Или там все равно очень трудно?
0: Птицами еще
1: просто взять,
0: трудно,
1: я как дилетант говорю, взять какого-нибудь страуса там, и чтобы он это яйцо...
0: Насколько я знаю, туда еще ядро тяжело запихивать, в это яйцо, которое, значит...
1: Ну да.
0: В общем, масса есть технических деталей, технических сложностей с этим.
1: Так, ага, ну давайте мы пойдем к вопросам зрителей. Давайте дадим микрофон вот сюда, в правую сторону, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. У меня вопрос как раз по классификации. Все было очень интересно. Спасибо за лекцию. Как скоро, по вашим прогнозам, мы можем увидеть эту классификацию в учебниках как высшей школы, так и школьной программы, чтобы школьников тоже учили уже по-новому, а не потом как бы для них было сюрпризом, что все совсем не так, и учат их совсем не тому, что на самом деле...
0: Это хороший очень вопрос, и я сам задаюсь этим вопросом периодически. Мне кажется очень ироничным, что в школьном учебнике седьмого класса мы видим как раз-таки систему с корненожками и жгутиконосцами, которую предложил еще Отто Бючле в конце 19 века в своей монографии.
1: Ну там много из 19 века в учебнике-то. Там эмбрионы Геккеля.
0: Да, да, да. Так что учебники школьные, они крайне инертные. И я даже более того скажу. Учебники самые современные, русскоязычные, в отношении простейших, они, например, абсолютно устарели, если говорить про классификацию. Потому что эта классификация, она меняется буквально на наших глазах. Недавно открыли новую группу жгутиконосцев, которая называется «Провора», что означает, ну, не только, что они проворные, они действительно проворные, вероятно, вот, а что они еще от слова «ворашиус», то есть они хищные. И вот это новая огромная... группа уровня царства. Ее открыли буквально там пару лет назад. И даже вузовские учебники не поспевают за открытиями в молекулярной систематике. Что уж говорить про школьные учебники.
1: Я вот, честно говоря, тут вижу некоторую проблему общую, потому что наука развивается все быстрее и быстрее. А учебники, как бы, какие были, такие и остались. И, видимо, это будет не только в биологии, но в биологии, наверное, особенно. Потому что все очень быстро меняется, а образование у нас... тормозит. Вот,
0: да, да.
1: Есть такое. Значит, вопрос от зрителя Herr Mayor. Краем уха слышал, что паразиты очень сильное влияние на эволюцию оказали. Это общепринятая теория?
0: Ну, как сказать? Паразиты, они, в принципе, может идти даже коэволюция хозяина с паразитом. Вот такое действительно есть. Если говорить о взаимодействии паразита с тем организмом, который его носит, то действительно вот они как-то друг дружке притираются, да. И даже есть такой момент, что чем дольше паразит является паразитом, тем меньше он хозяину вредит, потому что его задача хозяина не убить, а наоборот, чтобы хозяин жил как можно дольше, страдал как можно меньше, чтобы можно было побольше кушать внутри этого хозяина. Вот. Так что на эволюцию организмов, с которыми паразиты взаимодействуют, они, безусловно, влияют. А те организмы, в которых они паразитируют, тоже, в общем, влияют на паразитов.
1: Ну да, ну и как фактор отбора, я так понимаю. Ну и тем более, если в широком смысле мы рассматриваем паразита, любой вообще патогенный организм, не знаю.
0: Вот, да, да, конечно, конечно.
1: Ага, так, давайте дадим микрофон вот туда, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Анатолий. Я пришел из самой поздней Перми. Скажите, пожалуйста, используя самые вот эти современные молекулярные

0: технологии мы сможем когда-нибудь определить какой-то микроорганизм, от которого могли бы пойти все эти многообразные ответвления? Спасибо.
1: Знаете, это проблема такая очень серьезная, очень сложная. И есть гипотетические, да, вот такие организмы, там вот Лука, да, Last Universal Common Ancestor, да, это как бы организм, от которого произошли все вот ныне живущие организмы, да, но он чисто гипотетический, а понятно, что сейчас он не живет, да, он когда-то там жил давным-давно, но, наверное, можно попытаться приблизиться к его реконструкции, анализируя, сравнивая вот самые какие-то базальные, так сказать, линии организмов. И эта проблема, она на самом деле, вот ученые пытаются как-то к ней приблизиться, но что будет, насколько они к ней смогут приблизиться, это вопрос, на который ответить, наверное, невозможно пока.
2: Павел Кадельта спрашивает, а почему в кладистике нет родов, семейств, отрядов, типов, а есть только клады?
1: Это вообще интересный вопрос, потому что, мне кажется, тут немножечко смешивается одно с другим, смешивается соленое с теплым, или как там, теплое с мягким, да, кладистика, она не затрагивает вопросы...
2: Иерархии,
1: вот вопросы рангов, да, это скорее про другое, но частично, да, в принципе, кладист... У меня, в принципе, кладистическое мировоззрение, наверное, можно так сказать, да. Ну, как-то так получается, что мы уже к этому все привыкли.
2: Кладете современные... на биологию?
1: Биологи, да. Кладем, да. Значит, тут дело вот в чем. Дело в том, что при кладистическом подходе часто получается очень много этих уровней, рангов. То есть они один в другой вложены, как матрешки. И тогда иногда удобнее от них отказаться, чтобы не придумывать какие-нибудь подотряды, подподотряды, наднадотряды, подсемейства и так
2: иногда
1: далее.
2: Иногда читаешь там какой-нибудь инфра чего-нибудь, что вообще?
1: Вот, при этом иногда действительно удобно использовать и название рангов. То есть, ну, как-то удобно говорить тип артропода, тип членистоногие или тип моллюски. То есть, на самом деле, одно другому не мешает. Но, с другой стороны, последовательное применение рангов к кладистическим вот этим многоуровневым деревьям, оно действительно приводит к тому, что сама идея рангов перестает быть удобной, она теряет смысл. Действительно, проще сказать клада альвеолята, клада провора, да, и чтобы не создавать там эти бесконечные типы. Вот какой-нибудь провора, там несколько этих жгутиконосцев описали, и под них там нужно создать тип, класс, семейство и так далее. А так вот клада провора, и оно как-то экономнее получается.
2: Так, давайте дадим микрофон вот сюда, в серединку.
3: Я Алекс, спасибо за лекцию. Хотел спросить, ну вот мы тут все как любители науки собрались, а вот в гипотетическом споре, если человек, который вот только школьный учебник видел, как бы вы ему объяснили, что все немного не так, все немного сложнее, и вот вкратце объяснили бы ему, как вообще все обстоит на самом деле? Спасибо.
1: Ну так, а разве я сейчас не это делаю? Ну, в плане, я пытаюсь популярно излагать это достаточно так простым языком, насколько могу, да.
2: Надо было вас просто выпустить туда, в детскую часть. Мы столкнулись вообще на репетициях, что ученые, конечно, с детьми не всегда находят общий язык.
1: Я детям веду экскурсии в зоологическом музее вот таким.
2: Тогда вы понимаете.
1: На уровне рассказа «Как ест кит» или вполне можно объяснить, да? То есть на самом деле детям надо просто говорить то же самое, но проще.
2: Да. Давайте дадим вопрос детям. Вот, пожалуйста.
4: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Эмбрион человека на ранних стадиях напоминает то рыбу, отдалённо то рыбу, то ящерицу. Означает ли это какую-то родственную связь или общего предка?
1: Да, это биогенетический закон Геккеля, да? Ну, на самом деле, да, означает в плане того, что Тут важно вот что отметить. Есть такое немножко вульгарное его прочтение. Блин, я говорю слишком сложным языком, не как для детей. В общем, это значит, что мы все позвоночные родственники, да, и можно вот эту стадию, когда человек похож на рыбку и на ящерицу, рассматривать как один из общих признаков сходства. Вот. Для более взрослых можно сказать, что неправильно говорить, что вот это вот повторяет филогенез, да, то есть что эмбриогенез буквально повторяет эволюцию, это неправильно, да, но использовать вот эту стадию сходства как подтверждение нашего родства всех позвоночных вполне справедливо. Говорить, что это повторение эволюции, это сейчас так не считается правильным.
2: Так, вопрос от зрителя Sample Videos. Бывает ли, что название вида меняют, чтобы оно лучше и прозрачнее вписывалось в обновленную классификацию? Именно название вида. Потому что, знаете, там обычно роды меняют.
1: Название вида обычно не меняют. Меняют название действительно рода, если переносят вид в другой род. Название вида обычно не меняют. Если вид куда-то переносят, то значит, название, имя автора и год в скобочки берут. Ну, скажем, если там Карл Линней назвал там какого-нибудь жучка, там, условно, там, карабус, там, не моралес, а потом решили, что это не карабус, а какой-нибудь там другой род жужелец, то авторство Линнея возьмут в скобки. Это будет означать, что Линней его описал под другим названием рода, относил этот вид к другому роду. А название вида не меняют.
2: Так, прошу. Вот молодой человек поднимает руку.
5: Спасибо за лекцию. Меня зовут Кирилл. Снова я. Угу. Слушайте, вопрос такой. А какова вероятность допустить ошибку при вот определении схожести двух разных, по сути дела, существ? Ну вот как с китом и бегемотом. И там потом вы упоминали про недостающий кусок ДНК. Какое количество должно быть опытов, чтобы подтвердить, что да, это так, а не иначе? Спасибо большое.
1: Ну, на самом деле, тут трудно сказать, сколько нужно именно опытов, да, то есть это скорее, да едва ли вообще возможно, да, потому что зачастую происходит вот такое постоянное как бы приближение к истине. Вот я упоминал Кавалье Смита, Томаса Кавалье Смита, один из самых выдающихся ученых, наших современников, к сожалению, вот несколько лет назад он умер от тяжелой болезни. Кавалье Смит считается выдающимся, там, гениальным человеком, который вот эти вот сходства, по словам моих коллег, он видел их глазами, смотрел вот эти секвенсы, прям видел, ага, вот оно. Значит, но даже он почти в каждой статье, он менял свою классификацию. То есть появлялись какие-то новые данные, новые алгоритмы, и он легко совершенно отказывался от предыдущих группировок, несмотря вот на свой талант, да, и прозорливость. То есть, да, ученые ошибаются, да, ученые меняют, адекватные ученые, как мне кажется, меняют свою точку зрения, когда меняются вводные, да, как бы меняется картина какая-то, да, меняется, получаются новые данные, да, и это совершенно нормально. То есть тут нужно не бояться ошибаться, а максимально корректно, максимально аккуратно анализировать и интерпретировать те данные, которые есть сейчас. Делать самый экономный, самый такой вот логичный вывод из того, что мы имеем сейчас. Появятся новые данные, окей, мы поменяем нашу точку зрения.
2: Вопрос от Андрея Ирхина. И все же, насколько можно доверять геномной теории? Нет ли в ней подтасовок? Вы говорили, что они возможны. Вопросу подделок вернули.
1: Слушайте, ну, вообще говоря, все мы люди, да, и один из моих учителей с кафедры, он говорил про гипноз знаний, да, вот был такой ученый Эренберг, он занимался простейшими, это был Значит, его книжка вышла в 1838 году, то есть за год до клеточной теории, и тогда это не было так странно, да, вот его мнение, что все одноклеточные простейшие, на самом деле многоклеточные, он находил в них там желудки, семенники, и уже когда большая часть научного сообщества это все опровергла, он все равно держался вот за эту вот свою идею. В принципе, то же самое может быть и с молекулярными данными. Ну, появилась какая-то группа вот типа афротериев, но не афротерии, да, с афротериями все вроде хорошо. Ну, вот появилась какая-то группа, и вроде вот исследователю она нравится. Ну, вот же как хорошо, что они вместе сгруппировались. И теоретически никто ему не мешает там выкинуть секвенсы, которые разваливают эту группу на дереве, да, и оставить те, которые, ну, позволяют эту гипотезу подтвердить, да. То есть это вопрос скорее, ну, вот насколько у человека есть склонность что-то немножечко, не то чтобы подмухлевать, да, но как-то так немножечко так не сильно подправить, чтобы все-таки вот его гипотеза получилась. Может ли быть такое? Может быть, да, и в морфологической систематике тоже может быть.
2: В любой науке может
1: быть. Да, в любой науке, да. Потому что вот бывает, что человеку вот нравится, вот сейчас там приведу пример, группа щетинохвостки считается, что ее нет сейчас, что она разваливается, а я знаю одного там, консервативного ученого, которому ну, так нравятся щетинохвостки, что он отрицает, в общем, все остальные данные, вот, и, значит, считает, что щетинохвостки есть. Так что...
2: Вот. Так, да, так, давайте бывает. Дадим микрофон молодому человеку. Пожалуйста.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Хотел бы уточнить в связи с развитием и... Видите ли вы перспективы его использования в вашей сфере, либо уже он используется как-то? Ну, я имею в виду нейросети.
1: А, нейросети? Ну, конечно, конечно, есть перспективы. Я думаю, что нейросети... Я в этом не очень разбираюсь, но подозреваю, что, безусловно, нейросети, они будут использоваться в разных аспектах и для анализа вот этого массива, да, информации, да, построения там деревьев, анализа геномов. И, кроме того, конечно, очень соблазнительно приучить нейросеть писать всякие занудные части наших статей, да, чтобы вот нейросети там генерировали описание видов, которые все друг на друга похожи, а мы бы писали только discussion, да, ну, то есть обсуждение, то, что интересно. Вот, я думаю, что мы, возможно, к этому тоже придем в какой-то момент.
2: Уменьшить объем рутины.
1: Да, уменьшить объем рутины.
2: Неплохо бы, да. Пожалуйста, вот я вижу руку, да.
7: Здравствуйте, Мария, спасибо за лекцию. У меня вопрос по поводу любимчиков креационистов. Кто еще из ныне существующих, допустим, позвоночных, зашел по пути своей эволюции так далеко, что уже совершенно не похож на существующих родственников и морфологически, и генетически? Ну, вот какие-то интересные такие примеры.
2: Кратенько.
7: Спасибо.
1: Позвоночных животных, которые зашли так далеко, что не похожи на родственников. Да, я-то не специалист по позвоночным, я больше по беспозвоночным, но могу попробовать что-нибудь представить, да. Ну, хотя бы, ну, вот те же афротерии, да, ведь без молекулярных данных никому в голову не приходило, что это группа близкородственных животных. То есть, в принципе, нельзя сбрасывать со счетов вот то, что они могут по-разному приспосабливаться, да, то, что мы видим, скажем, тех же кротов, да, в разных... кротов как экологическую группу в разных группах животных, да, мы видим златокротов, мы видим наших местных, да, кротов, ну, там, ну, слепыши, это, конечно, не кроты, да, но все-таки...
2: Сумчатые кроты там, да?
1: Да, сумчатые, точно, сумчатый крот. Я вообще вспоминал, что точно есть еще какой-то крот. Ну, вот, пожалуйста, три группы, да, которые очень сильно изменились по сравнению со своими ближайшими родственниками, да, но при этом выглядят похожими, несмотря на то, что они, в общем, разные.
2: Так, вам теперь нужно решить, кому достанется книга Дениса Байгозина и зуб мозазавра от Палеохантерс за лучший вопрос.
1: Да, вот, теряюсь совершенно, потому что действительно многие вопросы были интересные. Но я так подумал, что я бы дал молодому человеку, который задал вопрос про биогенетический закон, самому маленькому.
2: Так, вот, молодой человек, спрашивавший про сходство эмбрионов с рыбкой и ящерицей, вам книга Дениса Байгозина про эффективный анализ информации и зуб мозазавра от Final Hunters.
8: Их пытались обмануть, их эксперимент пытались запретить, но они довели проект до конца. Почему же спустя почти 50 лет мы ничего об этом не знаем? Планировалось соорудить внутри пирамиды погребальную камеру. На 15 марта была назначена торжественная установка последнего камня. И вертолет действительно использовался телевизионщиками для съемки строительной площадки с воздуха.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Итак, мы несколько раз анонсировали эту историю. Был трейлер. Этими перипетиями заинтересовались некоторые издания. Но мы специально придержали наше видео для сегодняшнего мероприятия, чтобы устроить такую премьеру. Значит, расскажу, какова предыстория. Меня пригласил канал РЕН-ТВ сняться в фильме под названием «Эволюция» для проекта «Территория заблуждений». На самом деле, меня приглашают не впервые на РЕН-ТВ, но раньше я отказывался, так же, как делали многие мои коллеги-ученые, ну, потому что репутация канала РЕН-ТВ, она вполне определенная. В этот раз я подумал, почему бы не поучаствовать, ну, не съедят же меня там. Ну, а чтобы мои слова не были использованы неподобающим образом, мы взяли с собой камеру. На самом деле, идея была предложена Анастасией Трофимовой. Настя, ты где? Она где-то здесь в зале находится. А, вот. Значит, она же и снимала в итоге. И, как ни странно, РЕН-ТВшники нас пустили. Мы все записали. Для того, чтобы мои слова было сложнее перемонтировать, я, значит, воспользовался советами Василисы Бабицкой, Михаила Родина, что-то придумал сам. Я решил, что буду говорить, так сказать, немонтажно. То есть говорить быстро, без пауз, использовать короткие фразы, активно жестикулировать. И когда я говорил о какой-то лженаучной чуши, которую собирался опровергать, я через каждое слово добавлял «якобы». То есть якобы череп, якобы инопланетного, якобы существа. Ну, чтобы усложнить использование этой фразы, ну, ее вырывание из контекста. Мы пришли. Значит, я был удивлен, как мне показалось, очень скромной обстановкой, то есть небольшое помещение, одна камера. Со мной общалась девушка Евгения, которая, по ее словам, и писала сценарий, и приглашала экспертов, и, собственно, вела интервью. Она просто с телефончика зачитывала вопросы. Вопросы были присланы заранее, поэтому, и, кстати говоря, судя по всему, сама процедура, насколько я понимаю, не предусматривала никакой импровизации. Поэтому у меня была возможность подготовиться. Кроме того, я решил, что интервью – это не монолог. Я буду не только отвечать на вопросы, но и задавать их. Сейчас вот мы покажем короткий вариант этого фильма, 10-минутный, 30-минутный полный вариант мы выложим чуть позже на YouTube. Вопросы в этом интервью, они звучали кратко, а их формулировки тоже весьма интересны. Поэтому я на видео зачитываю полные формулировки вопросов. И первый вопрос звучал так. 21 мая 2001 года Романом Ганчевым, проживающим в городе Пловдив, восточные Родопы, был обнаружен странный череп небольшого размера, не более головы новорожденного младенца, с костяными наростами, похожими на рога. Прокомментируйте, пожалуйста, эту находку. Что может означать наличие таких костяных наростов на черепе? Может ли он быть человеческим? Или, может быть, это ранее неизвестный науке вид живого существа? А дальше я сейчас, собственно, включу, начиная фактически с ответа на этот вопрос.
1: Анатомия РЕН-ТВ. Территория мракобесия.
2: Ну что ж, дорогие друзья, мы пришли в самое логово канала РЕН-ТВ. То есть это место, которого так боятся российские ученые. Но мы люди смелые, да поможет нам сила настоящей науки. С вами Александр Соколов.
0: Так, череп из города Пловдив. Значит, ну, история достаточно известная, вот, и на самом деле палеонтологи над этой историей достаточно давно смеялись, вот, потому что это вот, как вы пишете, якобы там некое неизвестное науке якобы существо, на самом деле называется корова. Вот, то есть этот вот череп, на самом деле, это череп крупного рогатого скота. То есть если возьмете череп коровы, если вы по нему как следует стукнете несколько раз молотком, отломаете рога, отломаете лицевую часть, у вас получится вот такое вот непривычное чудо. Более того, я хочу вам сказать, что мы в октябре проводили форум «Ученые против мифов». К нам прилетел палеонтолог Алексей Бондарев из Омска, привез череп коровы, привез плоскогубцы, молоток, и на сцене, на глазах у почтеннейшей публики, значит, в течение 15 минут из черепа коровы сделал вот такое вот чудо якобы пришельца.
3: А почему считается, что он похож на череп ребенка?
0: А вы видели его вообще? Посмотрите на фотографию. Просто вот найдите и посмотрите, он не похож на череп ребенка, он похож на череп разломанной коровы, вот, который он, собственно, является. Ну, просто люди, которые не разбираются в анатомии млекопитающих, они еще череп, когда он целый, они еще могут определить, что это что-то с рогами, а когда его вот разломали как следует, ну, человек уже непонятно, и кажется, что это такое необычное. Еще раз, это не единственная такая находка, но она просто была раскручена. Вот и все.
2: Следующий вопрос сформулирован так. Каким образом человек стал прямоходящим? Есть версии о том, что прямохождение – максимально неудобный и неестественный способ передвижения.
0: Значит, каким образом, значит, человек стал прямоходящим? Ну, во-первых, вы просто в вопросе написали, что это, мол, как-то вот неудобно, неестественно. Но вообще, наверное, значит, человек не единственный, кто ходит на двух ногах, потому что кроме человека, значит, на двух ногах бегают птицы, тушканчики, кенгуру, вообще во все это делали динозавры, и было им это удобно, естественно и так далее. То есть вообще это вполне такой способ передвижения не уникальный. Значит, что касается наших предков, они бегали, сначала они на четырех ногах бегали и лазили по деревьям, потом они стали совмещать вот эту беготню и лазание с хождением на двух ногах по саванне, потом они уже просто ходили по саванне. То есть вот этот переход от древесного образа жизни к прямохождению занял там несколько миллионов лет. Что касается, зачем это произошло, какие преимущества давало прямохождение, то вообще таких преимуществ полно. То есть, например, во-первых, если вы находитесь в саванне, стоите на двух ногах, вам, значит, в высокой траве вам лучше видно, вы можете увидеть хищника. Во-вторых, вы выглядите более высоким, как бы более крупным, вам можно устрашить этого хищника или там какого-то противника. Кроме того, у вас освободились руки, и вы можете переносить детенышей пищу, это удобно. Кроме того, у вас меньше греется поверхность, то есть проще греть макушку, когда вы под палящим солнцем бегаете, чем всю спину, то есть уменьшается нагрев. То есть, короче говоря, куча преимуществ человеку дает прямохождение. В принципе, это все описано, на самом деле, в литературе, это в школе проходит. То есть, если вы, например, учились в школе, вы биологию проходили в школе, было дело. Что-то осталось в голове с тех пор?
3: Выходить, что биоурока?
0: Нет, ну мне просто интересно, потому что вы снимаете фильм на тему биологии, наверное, вы готовились, какую-то литературу изучали.
3: Готовил.
0: А какие книжки по биологии вы прочитали за последний год?
3: Давайте мы с вами за кадром.
0: Давайте, хорошо. Это, так, давайте следующий вопрос.
3: Сейчас опровергать.
0: У нас же беседа с вами, у нас же не допрос, а у нас
3: нет,
0: беседа
3: у нас
0: с вами.
3: Нет, интервью, и будете.
0: Но это не допрос. Хорошо, ну, давайте, хорошо. Давайте следующий.
2: Следующий вопрос мне прислали в такой формулировке. Исследователи древностей обнаружили на панели храма фараона 19-й династии Сети I в Абидосе наскальные рисунки, которые изображают летательные аппараты и военную технику. Как объяснить тот факт, что 5000 лет назад люди знали, как выглядят танки, например?
0: Нет, ну вы имеете в виду конкретные рисунки там в Абидосе, в храме?
3: Да, да.
0: Значит, да. Ну, во-первых, в вопросе, который вы мне прислали, там несколько ошибок содержится. Во-первых, какие наскальные рисунки? Это храм, там никаких скал нет. Он же не в скале.
3: Ой, да.
0: То есть это, ну, и это не надпись и не на панели, это надпись на потолочной балке. Значит, кроме того, вы написали, что это 5000 лет назад было. Но это было не 5000 лет, это 19-я династия, это было 3200 лет назад. Вот. И, в общем, ну, сама по себе мысль о том, что вот, ну, вообще, что такое танк? Танк – это вообще современное техническое устройство, которое разработано и изготовлено в 20 веке. Вы хотите сказать, что инопланетяне ездили на Т-80 вообще? Как вы сами? Да, ну я вам могу ответить следующее, что на самом деле никаких танков, естественно, там нет, и никаких самолетов там нет. Объяснение гораздо более прозаическое. Значит, этот храм строили во время фараона Сети, а достраивали во время Рамзеса II. И вот когда делали этот храм уже во время Рамзеса II, нужно было убрать старые надписи, которые восхваляют уже покойного фараона, и сделать надписи, которые восхваляют нового. И, соответственно, титулы и тронное имя старого фараона замазали штукатуркой, и там было написано титул фараона Сети. Там тот, кто отбил атаки семей противников Египта. Вместо этого написали «Тот, кто защищает Египет и покоряет чужие страны». Вот это все замазали, сверху набили новые иероглифы. Когда прошли сотни лет, значит, штукатурка осыпалась, все это растрескалось, и проступили старые надписи через новые. Получилась некая абракадабра. И вот в этой абракадабре некоторые персонажи, которых справедливо называют пирамидиотами, вот, они увидели якобы изображение якобы танка и якобы самолета. Вот, но это есть такой эффект психологический. Если вы смотрите на что-то непонятное, вы пытаетесь там увидеть какие-то знакомые картинки. Например, вы можете на Луну посмотреть, увидеть там некое лицо, хотя понятно, что лица там нет. Точно так же и здесь происходит. Вот египтологи, для которых это знакомая надпись, которые умеют читать по-древнеегипетски, они понимают, что это, конечно, бред, они над этим смеются. Но на самом деле очень печально, что, пользуясь безграмотностью россиян, в том числе, вот эти небылицы распространяются через средства массовой информации, и мы вообще стараемся с этим бороться.
4: Вы знаете, кстати, я хочу сказать, что я вот в Фейсбуке опубликовал только что вот информацию, что я иду на РЕН-ТВ, и меня ученые начали отговаривать. То есть мои коллеги, биологи, генетики, там, физики говорят, не ходи, зачем ты идешь туда, ты замораешься. То есть вы представляете, что есть бойкот, бойкот вашего канала есть со стороны научного сообщества. Вот как вы к этому относитесь вообще, что ученые боятся к вам ходить? Меня отговаривали.
3: А вы зачем к нам пришли, если вы вас так отговаривали?
4: Ну, мне хочется прийти. Я просто считаю, что нужно ходить в любые места и в любые передачи, потому что, когда ученые перестают ходить на телевидение, их место занимают фрики, потому что я видел список тех экспертов, в кавычках, да, которые участвуют в ваших передачах. Я регулярно их смотрю с трудом, потому что это, конечно, ужасно. Вот, но эксперты, которые у вас, ну, это какие-то странные очень люди. Нормальных ученых я там практически не вижу. Ну, а почему ученые будут ходить, если потом выясняется, что их выставляют вот в некотором виде. Вот я как раз хотел спросить. Я надеюсь, что мои слова не будут использованы так, будто я поддерживаю какие-то идеи, которые я вообще поддерживать совершенно не собираюсь. То есть вдруг окажется, что я говорю, что вот этот родопский череп, который на самом деле череп коровы, якобы, что это череп инопланетянина. Я надеюсь, что мои слова не будут в передаче таким образом выставлены. Вы
3: ведь не будете так делать? Категория людей, которые поддерживают наши идеи. Наверное. А вы не поддержали, поэтому мы их и не вставим. Зачем же приходить, чтобы опровергать все слова?
4: Ну, я прихожу не опровергать. Я прихожу нести свет науки. То есть то, что я говорю, это вообще современное научное.
3: Мне не нужен свет науки.
4: Мне нужен свет науки.
3: Понимаете.
4: Да, я понимаю, что на РЕН-ТВ. Ну, очень хорошо, что
3: вы
4: это сказали.
3: Поэтому мы потратили время друг друга.
4: Ну, мне кажется, что мне это было очень полезно. Не знаю, как вам. Я вам, кстати, подарю свою книгу. Вот, пожалуйста, спасибо. Могу даже автограф написать. Угу. Вот, для меня это было очень полезно. И, ну, в принципе, я то, что я вам рассказал, если вы хотите с этим поспорить, если вы считаете, что я не прав, ну, вы возразите. То есть я вас не убедил. Вот я вам, например, рассказал, что родопский череп – это череп коровы. Вы не согласны со мной. Вы считаете, что это инопланетянин, да?
3: Ну, я не то чтобы не согласна, но так сейчас мне нужно, чтобы было...
4: Вот оно что. Но вы ведь понимаете, что есть такая штука, как вот научная истина, например. Да? И здесь получается, что если специалисты, которые всю жизнь занимаются млекопитающими, говорят, что это корова, ну это, наверное, все-таки корова.
5: Слушайте, истину вообще никто еще никогда не находил. Это философское понятие.
4: Но череп коровы – это вполне конкретная вещь. Если специалист говорит, что это череп коровы, если он показывает, что это череп коровы, зачем же зрителей вводить в заблуждение?
5: А другой специалист говорит, что это череп инопланетянина.
4: Какой другой специалист?
5: Ну вот
4: те палеонтологи, которым я об этом рассказывал, которые видели эти фотографии, они над этим смеются. Хотя на самом деле это не смешно. То есть вас же смотрят миллионы людей. Они вам верят. Вот. А происходит вот такая печальная вещь, что вместо нормальной науки их преподносят некие небылицы из интернета. То есть, понимаешь, что интернет – помойка. Нельзя верить всему, что написано. Вот есть ученые, которые этим занимаются, которые изучают, например, как устроен скелет. Вот, ну, наверное, все-таки они больше об этом знают, чем какие-то странные персонажи, которые никогда в руках черепа коровы не держат. Вот, вот так вот. То есть это, к сожалению, печально. То есть, потому что, например, мы недавно проводили такой слет просветителей, где собираются люди, которые занимаются вообще проблемами научной пропаганды. Представляете, у нас целая сессия была, ну, которую я вел, которая называлась «Алло, вам звонит РЕН-ТВ», которая была посвящена проблемам взаимодействия с телевидением. То есть из РЕН-ТВ я верю, что вы хороший человек, что на РЕН-ТВ работают нормальные ребята. Но в целом это получается вообще, ну, совершенно такая скверная ситуация. Потому что дети... не получают нормальной научной картины. Вместо этого им дается какая-то каша из сплетен, небылиц и выступлений людей, ну, явно ненормальных. Вот, это очень печально, потому что это проблема для будущего нашей страны. Я вот категорически уверен. И поэтому я считаю, что нужно сюда было прийти и поговорить с вами.
5: Ну, хорошо, спасибо, что зашли.
4: Вот. Хорошо, спасибо вам. Приглашайте еще. На самом деле, такой драйв вообще, мне понравилось. Девушка вела себя прекрасно, то есть она сказала все. Вот. Но потом уже, когда, к сожалению, мы выключили камеру, прозвучала фраза, что мы не несем свет истины, что такое, мы интригуем. Наша задача интриговать. Ну, то есть люди видят свою миссию вот так. Ну, фактически, если сказать другими словами, мы морочим людям голову. Вот. Ну, прикольно было. Я, в принципе, примерно представлял, что будет, но все равно узнал немало неожиданного. Надеюсь, и вам понравится. Друзья, оставайтесь с нами. С вами был Александр Соколов, anthropogenes.ru.
0: Спасибо. Вот обратите внимание, очень эффективный технологический процесс, то есть затраты минимальные, насколько я понимаю. То есть одна камера, одна по-моему, не слишком квалифицированная девушка. Значит, несколько так называемых экспертов. Вкрадчивый закадровый голос. А на выходе получается продукт, которому внимают и, к сожалению, наверное, верят миллионы людей. И это еще не все. Некоторое время назад я прикупил несколько таких вот книжек. Игорь Прокопенко – это автор вот этого продукта. То есть я на самом деле не знаю, он ли писал, но его портрет на обложке. Я их полистал, а они нашпигованы цитатами ученых. В том числе я, к удивлению своему, увидел там некоторые знакомые фамилии. Например, Дмитрия Беляева, который у нас, ну, историк, который выступал у нас на первом форуме. Я с этими своими знакомыми связался, а они не подозревают, куда они попали. То есть, судя по всему, опять же, насколько я понимаю, эти книги – это некая такая литературная стенограмма тех же передач. То есть, если ученый приходит вот сюда, он и в передачу попадает, и в книжку. А автор убивает двух зайцев сразу. То есть, они получают и контент для передач, и материальчик для книжек. И столько уже настрогали, что не помещается на полку в книжном магазине. Так что, еще раз повторяю, крайне эффективный бизнес-процесс. Только вот, к сожалению, видимо, насколько я понимаю, авторам плевать совершенно на достоверность, на факты, на ошибки, на нелепости, на вменяемость экспертов, на общий вообще уровень абсурда этого всего. Поэтому неудивительно, что Министерство образования и науки Российской Федерации в 2015 году вручило каналу РЕН-ТВ антипремию за распространение лженаучной информации. У меня, к сожалению, пока что все. Я, наверное, поотвечаю на вопросы. Пожалуйста, вопросы. Уложился я, да? Так, я же командую. Да, вот молодой человек. Так, а где Кристина у нас? Где у нас люди с микрофонами? А, ну кого-нибудь там ближайшего хватайте.
6: Александр, я немного позже подошел. Вы, может быть, говорили, вас покажут в передаче РЕН-ТВ в итоге?
0: Значит, они говорили, что фильм должен выйти в конце января. Я, честно говоря, не уверен, что я в итоге там буду. Вот, я еще сам не видел этого кино. Мне интересно самому посмотреть. Обязательно мы про это напишем, если покажут. Вот. Но я боюсь, что после вот этой истории они могут меня и вырезать, а может и нет. Посмотрим. Непредсказуемо. Потому что, похоже, этим ребятам им настолько плевать вообще на все. Потому что вчера газета «Ру», которые заинтересовались этой историей, они послали на РЕН-ТВ запрос, попросили комментарий. И те, знаете, что ответили? Это видео «Наш вирусный ролик». Ответили на РЕН-ТВ. Ну, вот так. Кристина.
7: Михаил Лидин, Москва. А нет ли опасений, что они возьмут это вот интервью? Оно такое очень довольно, ну, получилось динамичным. То есть вы там предстали с такими горящими глазами, с такой быстрой речью. А нет ли опасений, что это будет выставлено как вот посмотрите, какие агрессивные у нас оппоненты?
0: Да, я думаю, что они просто не почешутся даже. То есть у меня гипотеза, что их волнуют только деньги. Это моя гипотеза, подчеркиваю. Что их волнуют только деньги. Вот если они не видят потенциальных убытков, они вообще даже не моргнут. Вот если они увидят, что и угрожает что-то доходом, тогда будут какие-то действия. Это уже как бы другая история. Про нее мы в следующий раз расскажем. Катя, вот там кто-то стоит с поднятой рукой прямо.
8: Здравствуйте, Александр, меня зовут Павел, я из Петрозаводска. А скажите, вот недавно была довольно сильно нашумевшая история с иском гомеопатической ассоциации против журнала «Вокруг света».
0: Да.
8: А по поводу вашего вот выступления на РЕН-ТВ, вы не боитесь повторения подобного чего-то? Либо наоборот, надеетесь на это?
0: А я не знаю, вот сейчас будет у нас еще юрист говорить что-то. Я не вижу тут повода для иска. На каком основании? Я сейчас не нарушил никаких законов абсолютно. Да-да, кто бы нашел? Ну, например.
8: То, что вы вот на всю страну почти что прямым текстом рассказали про некомпетентность вот этой девушки-ведущей.
0: Я сказал, по-моему, очень важно, я сказал, по-моему, она не очень квалифицирована. Это мое оценочное суждение. Я на нем не настаиваю. Мне кажется. Я спрашиваю, а не троечница ли она, например? Может и нет. Не знаю. Писал ли Прокопенко свои книги или не писал? Это риторический вопрос. Ну, если кто-то считает, что здесь есть повод для иска, ну, пожалуйста. Так, еще вопросы. Надо женщинам дать слово, чтобы равенство было полов. Где там девушки? Ну ладно, вот.
9: Здравствуйте, Марина Соломонова, Санкт-Петербург. Скажите, а какая у вас самая любимая из чудовищных программ?
0: Любимая из чудовищных программ? Такой вопрос ставит меня в тупик. Да они все прекрасны, по-моему. Я вот просто, если у вас плохое настроение, включите там или «Территорию заблуждений», или там «День космических историй», или самые какие-то там гипотезы. Мне нравится там в анонсе фраза: «Наконец-то мы можем, не рискуя своей репутацией». И дальше как бы они репутацией не рискуют. И она у них давно известна какая. Ну, вот там вот уже двумя руками мужчина машет. Да. Дайте микрофон страждущему. Вы тогда должны бежать навстречу микрофону.
10: Здравствуйте, меня зовут Алексей, я из Минска.
0: Здравствуйте,
10: Алексей. У меня вопрос про популяризацию науки в целом. Вот в рамках этого форума мы занимаемся развенчанием современных мифов. Угу. Но вообще миф – это модель, объясняющая человеку мир. Пускай ложная, нелепая с точки зрения науки. Из мифа человек также узнает свою роль в мире, обычно весьма важную. И таким образом его жизнь приобретает смысл. Можно предположить, что миф является естественным человека и выполняет также важную адаптивную функцию. Вероятно, что у религии, у современных мифов примерно такая же природа. И в связи с этим возникает вопрос, можем ли мы, занимаясь развенчанием мифов, разрушая их, предложить взамен что-то другое, кроме мифа, и можем ли мы найти настоящую замену мифа?
0: Ну, я не культуролог, не философ, и вот в такие вот дебри я углубляться не хотел бы. Просто я считаю, что вот это явление, которое я показал, оно глубоко разрушительно для интеллекта и для будущего нашей страны. Это то, о чем я сказал. И с этим необходимо бороться. Вот у нас есть замечательные мозги, замечательные ученые, но когда массовому зрителю вот этим шлаком забивают голову, в общем, это для науки и для общества в целом, это чревато вообще, ну, если не гибелью, то, ну, каким-то таким самым жалким существованием в ближайшем будущем. Поэтому я считаю, что давайте будем активно действовать, да, а философствовать будем потом. И, наверное, у меня время выходит, поэтому мне нужно выбрать лучший вопрос. Значит, меня спрашивали, покажут ли на РЕН-ТВ, нет ли опасений, что меня назовут агрессивным, не боюсь ли я судебного иска. Вот про судебный иск, наверное. Про судебный иск я бы считаю, что это вопрос такой серьезный, и я за него волевым усилием вручаю коробку печенья. Спасибо. Я сейчас хочу пригласить сразу без перехода нашего следующего докладчика. Я уже упомянул, что у нас есть юрист, адвокат, специалист по авторскому праву. Только мне нужен второй микрофон. Верните мне, пожалуйста, какой-нибудь микрофон. Итак, Станислав Корнилов, наш коллега-юрист, который уже нам помогал. На самом деле мы с ним знакомы несколько лет, правда, заочно. Когда по каналу «Культура» был показан фильмец «Города великанов», где было выставлено в неподобающем свете известный антрополог Мария Медникова, которую там так искромсали, как будто она подтверждает существование людей огромного роста. Вот тогда мы уже обратились за юридической консультацией. И вот сейчас мы снова сотрудничаем, и я хочу спросить, вот я хочу задать вопрос. Вот среди ученых, с которыми я общался, и которые попадали вот в подобные ситуации, у них существует мнение, что, во-первых, бороться бесполезно, что-то доказать невозможно. У телевизионщиков там сильные юристы, это же не текст, это видео, и что ты кому докажешь? А еще, что раз ты пришел давать интервью, то права на интервью принадлежат им, договор никто заключать не будет. Вот хотел бы я услышать комментарий ваш как практика. Это действительно так? Или все-таки стоит побороться?
11: Ну, во-первых, интервью, кто является владельцем прав на интервью, это вопрос дискуссионный, теоретики наши юристы, да, они спорят. Но в любом случае...
0: Спорный вопрос.
11: Ну, и вот мое мнение, я сейчас говорю о себе. Я считаю, что, безусловно, то лицо, которое дает интервью, является автором этого интервью. Можно спорить, является ли и журналист соавтором, то есть это в соавторстве или нет. Но в любом случае, конечно, человек, который дает интервью, по сути, ведь во время интервью происходит создание произведения.
0: То есть я вот сейчас говорю, я создаю некое произведение.
11: Да, да, безусловно. Потому что у нас произведением является, собственно говоря, любой результат творческой деятельности, а творческая деятельность у нас налицо, независимо от достоинств, независимо от назначения и так далее, зафиксированной в некой объективной форме. И под объективной формой в том числе является, считается и устная, да, не говоря о том, что когда уже фиксируется либо в записи, либо в тексте. Вот, поэтому уже произнесенное устно, вот я сейчас тоже создаю произведение, собственно говоря, да, вот, науки, не науки, не важно, но тем не менее, так оно и есть, это произведение, я в этом убежден абсолютно.
0: Так, и что это мне дает? Вот я пришел, там поговорил, что я теперь могу требовать?
11: Ну, тут есть несколько вариантов, то есть не вариантов, несколько аспектов. Первое, мы говорим об объекте авторского права. То есть произведение, интервью. Второе, право на изображение. То есть когда вот ваше изображение используется в передаче. И третье уже вопрос, если это интервью будет искажено, как в ситуации с госпожой Медниковой. Да? То есть что можно сделать. Да? То есть у нас получается вот три аспекта. Значит, первое, если мы говорим о праве на изображение, здесь все понятно, поскольку да, изображение можно использовать только лишь с согласия гражданина, но это согласие, у нас форма не определена, и из самого действия, вот вы стоите, сидите там перед камерой, либо вот я сейчас перед камерой, соответственно, я понимаю, что меня снимают, и я даю вот как-то неприличное слово «конклюдентное действие», да, то есть своим фактическим поведением я даю согласие на то, что меня снимают, и мое изображение будет использовано. С этим понятно. Значит, что касается уже объекта авторского права. Ведь передача по своей сути – это фильм. Да, хоть и не такой большой, то есть, но тем не менее есть своя режиссура и так далее. Это называется у нас в Гражданском кодексе «сложный объект». У создателя сложного объекта в любом случае он должен для того, чтобы и вот ваше интервью было, должно было бы быть, или будет, или не будет, но включено в этот сложный объект фильм. Телепередачу, иначе аудиовизуальное произведение. Так вот, в любом случае у автора должны разрешение получить только лишь в письменной форме. У нас на данный момент законодательство однозначно устанавливает, что договор о передаче, об использовании авторских прав произведения может быть заключен только в письменной форме. Это четко сказано, что нет соблюдения письменной формы, оно влечет недействительность этого договора. Можно сколько угодно договариваться. Вася, я использую твою нетленку, либо нельзя. Вася сказал, можно, но на бумаге это не зафиксировано, соответственно, договора нет. И таких прецедентов много. Таким образом, если не заключается договор в письменной форме, то и включение в передачу, интервью, оно незаконно, фактически. Там можно спорить, есть аргументы разные, но, тем не менее, это основное.
0: А есть у нас прецеденты вообще в России, когда вот кто-то, допустим, там подал в суд или как-то обратился и вот чего-то добился таким путем?
11: Нет, именно... если у нас тема здесь по поводу мифов, то я вставлю свои 5 копеек, как занимающийся авторским правом. Один из мифов у нас то, что в России авторского права нет. Вот, на самом деле оно есть, и очень даже вполне законодательство у нас разработано, и оно работает и действует. Если есть желание, то люди свои права защищают. Ну и вот по подобным ситуациям, я не знаю, ну были, когда вот берут фотографии, берут какие-то тексты и используют в других произведениях без согласия автора. Да? Вот таких дел, конечно, есть, и вполне себе авторы защищают свои права. Потому что есть порядок цитирования и так далее, да, то есть соблюдение, несоблюдение, но объем цитирования, то есть, ну, в 10 минут я просто не успею все это
0: я
11: рассказать,
0: понял.
11: Но аргументы есть. И третий момент, что бы я хотел сказать, что если, когда мы говорим об искажении, да, вот как с Медниковой случилось, что вот она оказывается согласна...
0: Путем монтажа.
11: Да. Вот, я считаю, что в данном случае у нас есть статья 12.60 Гражданского кодекса, которая говорит о праве на неприкосновенность произведения, то есть когда нельзя без согласия автора произвольно вносить какие-либо изменения. И там есть пункт второй в этой же статье, что если в результате этих изменений причинен ущерб деловой репутации, моральный вред, то это также есть возможность у автора защищать свои права. И вот когда... Ну, это вот мое убеждение, я об этом писал и повторюсь, что госпожа Медникова, что в результате монтажа, в результате того, что было сделано изготовителями программы, получилось, что она согласна с их мнением, да, с которым она не согласна, то у нее были все основания для подачи в суд. Вот. И буквально, кроме четвертой части Гражданского кодекса, которая... посвящена авторскому, ну, интеллектуальным правам. У нас есть еще закон о СМИ, о средствах массовой информации. И там предусмотрена возможность для любого гражданина, либо же предусмотрено право на ответ, либо право на возражение, на опровержение. То есть, когда в СМИ распространена некая информация, то гражданин может обратиться в это СМИ, которое... обязано, там, и понятно, есть случаи, когда оно не обязано, это уже судебный вопрос, но, в принципе, есть возможность потребовать от СМИ, чтобы было размещено опровержение либо ответ от человека, чьи, в отношении которого распространена информация, не соответствующая действительности.
0: Так что хотелось бы, чтобы у нас такие прецеденты появились, например, если бы кто-то из ученых хоть раз отстоял свои права в суде. Вот как вы думаете, это возможно вообще в ближайшем будущем?
11: Давно сказано, никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Да? Тут все зависит от самих ученых. Если они посчитают это необходимым, то пожалуйста.
0: Очень хочется надеяться, что на каком-нибудь из следующих форумов мы разберем реальный кейс такой. Вот, спасибо.
11: Все в руках ученых.
0: Да, спасибо большое.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Вообще мало кто из нас знает, что птицы – это далеко не первая попытка динозавров освоить воздушную стихию. Ну, вы, конечно, знаете, что птицы – это, по сути, оперенные динозавры, и у них были предшественники, и летали они, по всей видимости, не хуже, но, видимо, как-то по-другому. И назывались они инанциорнисами. И почему они вымерли, почему птицы выиграли в этой эволюционной гонке, об этом я хочу поговорить с Дмитрием Пащенко, научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук. Здравствуйте, Дима.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Итак, инанциорнисы – такие загадочные динозавры. Они от той же ветки, что и птицы, или от другой какой-то?
3: Да, как сейчас считается, инанциорнисы на самом деле довольно близкие родственники современных птиц. То есть наш отечественный палеоорнитолог Курочкин в свое время выдвигал гипотезу о том, что они совсем не имеют никакого отношения к современным птицам. Но он говорил, что вот инанциорнисы происходят непосредственно от динозавров, а птицы, современные птицы, которых мы знаем, да, они вообще имеют независимое происхождение от примитивных архозавров еще там.
2: То есть
3: мало отношения к динозаврам, от тикодонтов, да. Но сейчас все-таки большинство исследователей считает, что и инанциорнисы, и современные птицы отходят примерно от одного корня внутри динозавров, но, тем не менее, очень похоже, что они независимо друг от друга приобрели вот такой характерный

0: крокодилы, птицы и все.
1: И все, да. И все. В современности только птицы и крокодилы остались.
0: Понятно, ну, выжили, да, архозавр, правящие рептилии, если никому интересно, как переводится это слово. Хорошо, значит, энанциорнисы и птицы произошли от одного уже корня динозаврового. Но мы же кладистически, да, с вами мыслим, мы представляем как бы не какие-то дробные стадии, как раньше, да, а стадии, которые вырастают одна из другой, да, эволюционного процесса. Как дерево такое мысленное у нас в голове растет вот, и на этом стволе какие-то веточки. Вот одна из веточек, значит, привела к птицам и энанциорнисам. И какая?
1: Эта ветка называется манерапторные динозавры в итоге. Ну, или более широко тераподные динозавры, но это к тераподам относятся знаменитые там всякие вроде тираннозавра. Да. Ну, они только такие троюродные братья птицы и энанциорнисов, конечно же, всякие тираннозавры. А, да, а более узко это вот какие-нибудь дейнонихи, велоцирапторы и прочие подобные известные по парку юрского периода формы, которые, ну, уже гораздо ближе находятся к птицам, чем какие-нибудь тираннозавры.
0: Ну, они как-то не так выглядели вроде бы, как в парке юрского периода их представляют, насколько я понял, или что-то я путаю.
1: О, это безусловно, да. Парк юрского периода, он отражает представление многолетней давности о тераподных динозаврах, так скажем.
0: Они были оперённые уже, да, вот велоцирапторы, они были меньше, если я не путаю, или путаю?
1: Нет, ну, во-первых, они, безусловно, были оперёнными, то есть сейчас уже действительно обнаружены следы перьевого покрова у многих очень этих тераподных динозавров, в том числе и тех, которые, как бы, упоминаются в парке юрского периода. Но относительно размера, в парке юрского периода они называются велоцирапторами. Настоящие велоцирапторы, правда, очень маленькие, размером там с индейку, быть может.
0: С курицу большую, да?
1: Да, или с большую курицу. Но дело в том, что когда писался парк юрского периода, он же как бы не вчера был написан, да?
0: Ну да.
1: Тогда автор, соответственно, взял старую систематику, по которой дейноних, более крупный манерапторный динозавр, относился к роду велоцирапторов.
0: То есть он изображал дейнониха, на самом деле, называя его велоцираптором, ну, в широком смысле, да, я так понимаю. Оказалось, что дейнониха относится к другой веточке, да, к другому побегу, так скажем. Правильно я сейчас говорю? Дим, вы меня поправляете,
1: да?
0: Я же не палеонтолог.
1: Нет, совершенно верно, да, то есть просто на самом деле в парке юрского периода вот тамошние как бы звезды должны называться, строго говоря, дейнонихами, конечно. Ну, вот типа устоялось так, как бы немножко ошибся автор и... Вот в масс-культуре повелось с тех пор такая ошибка.
0: Понятно. То есть правильно ли я понимаю, что они все были в перьях?
1: Скорее всего, да. Полностью или не полностью, но они были покрыты перьями. Они имели перья, так скажем.
0: Дима, коротко, вот зачем тогда животным понадобились перья? Рептилиям, да? Ну, еще на рептильной, видимо, стадии, или уже не на рептильной? Или они понадобились теплокровным для обогрева? Есть такая теория, теплокровность вместе с пером появилась. Потом была хорошая версия, что это следствие полового отбора, потому что все рептилии любят украшать себя разными цветами, а как они выглядят в ультрафиолете, вообще никто не знает. Возможно, еще более радужно, чем вот мы видим, да, разные там сценки. Но мы знаем массу примеров, когда такая вот окраска у них очень яркая и проявляется в период размножения, что вот перья, дескать, для этого появились. Ну, понятно, что, наверное, не сразу для полета. Так вот, вы думаете, зачем? Зачем тираннозавру был пух, в который он был одет, тоже по одной из версий?
1: Нет, на самом деле вы, собственно, изложили основные гипотезы только что.
0: Нет, вы меня поправьте, какая из них наиболее железобетонная, так скажем.
1: Нет, ну смотрите, что касается по фактам, то есть то, что можно наблюдать непосредственно своими глазами, да? Перья появились исходно у динозавров вообще, то есть у общего предка всех динозавров уже были примитивные перья.
0: Угу.
1: И впоследствии в разных группах динозавров эти перья либо терялись, то есть есть динозавры, которые точно не имели перьев совсем, вот, и перья терялись многократно, и есть линии динозавров, в которых перья постепенно совершенствовались, пока, ну, не стали, собственно, то, что мы видим у птиц. Понятное дело, что как бы у птиц перья устроены гораздо сложнее, чем первые перья там примитивных динозавров.
0: Ну, да.
1: О причинах их, то есть действительно есть гипотеза о том, что это возможно для брачных демонстраций каких-то. Есть гипотеза о том, что это для теплоизоляции. И очень похоже, что, скорее всего, первые обнаруженные перья, вот самые примитивные, они действительно такие больше напоминают местами волоски, что ли. Ну, то есть как бы плохо себе можно представить, чтобы это служило для демонстрации для каких-то, если только они, конечно, не образовывали какие-то

0: прямо кисточки там, например, на конце хвоста или типа того. Вот, то есть это действительно похоже что-то на теплоизоляционные структуры. То есть то, что перья были не для полета исходно, это мы точно можем видеть. Но при этом, кстати, у тираннозавра, именно у тираннозавра и у прочих крупных вот таких вот хищных динозавров перьев точно не было. То есть вот то, что некоторые рисуют его с пухом, это тоже неправда. Есть образцы кожи тираннозавра, ну, отпечатки, в смысле, кожи, и там хорошо различимая чешуя без малейших следов перьев, пуха или чего-то подобного. То есть тираннозавр тоже потерял.
1: А жаль. Он выглядел бы крайне забавно, если бы он был такой вот здоровенный, с пером. Ну, вот на мой взгляд, он выглядел бы просто потрясающе. А если бы он еще разноцветный был при этом, ну, вообще просто. А то рисуют его как-то вот зеленый, здоровый, примитивный, с огромной пастью, неприятное такое существо. А перья и окраска ему бы придало обаяние, я вот так вот считаю. Ну, хорошо, ладно, Дим. Итак, давайте вернемся к предкам, в общем, предкам инанциорнисов и современных птиц. По всей вероятности, у них какой-то, видимо, разный был эволюционный какой-то путь и разные исходные приспособления. Почему я так говорю? Потому что, ну, я немножко заранее почитал про инанциорнисов. У них же как-то они махали крыльями совершенно не так, как это делают современные птицы. Это так или нет?
0: Ну, это правда, что у них немножко иначе устроен весь двигательный аппарат. Ну, собственно, поэтому они называются энанциорнисы, то есть дословно вывернутые наизнанку птицы или противоптицы, да, так можно перевести это название, из-за того, что их отдельные анатомические детали, вот если мы сравниваем их с современными птицами, выглядят как будто бы отраженными в зеркале. Буквально.
1: Ну, то есть, ну, то это... есть у них что, опахало впереди было, что ли? Вот?
0: Нет. Речь идет о деталях внутреннего строения, то есть строении суставов каких-нибудь, где там, скажем, на одной кости, ну, для сустава, да, на одной кости там выступ, а на другой вмятина, да, а у, соответственно, вот если у наших современных птиц вот это так устроено, а у инанциорнисовых птиц будет наоборот, как бы на другой кости вмятина, на другой кости выступ, да, вот такие структуры будут. То есть в итоге это по факту работает так же, то есть ничем не уступает тому, что мы видим у современных птиц, но по-другому. Ну, альтернатива такая. Вот действительно, как зеркальное отражение просто-напросто.
1: Ну, зеркальное отражение. Ну, вот мы примерно представляем траекторию взмаха крыла современных птиц, да, такая восьмерка, как бы, ну, сложно по радио описать, в какую сторону она движется, да. Ну, вот инанциорнисы, судя по некоторым данным, я не знаю, может, я не прав, опять-таки, они как-то махали в другую сторону крыльями, да. Вот как это вообще можно представить? То есть, как бы обратный баттерфляй, я так понимаю, или нет?
0: Да нет, на самом деле, я скажу, что и у, если говорить о восьмерке, ну, то есть о том, какую траекторию описывает кончик крыла, да, вот, птиц, то на самом деле так же летают, скажем, и насекомые.
1: Ну, да.
0: Машущий полет принципиально по-другому вы просто не сделаете.
1: Невозможно.
0: На самом деле. Да, то есть вот на таких деталях, да нет, они летали, в общем-то, весьма похоже.
1: То есть ничем они в полете не отличались. Но это еще больше, так сказать, загадку рождает. Если были такие же птицы, просто у них как-то плечо было немножко по-другому устроено, да, но летали они так же, если брать кончик крыла, да, что, наверное, принципиально. А что, кстати говоря, принципиальнее, как плечо движется или как кончик крыла? Или вообще не принципиально?
0: А это зависит от соотношения длин сегментов крыла. Ну, то есть плечо длинное или короткое, соответственно, кисть длинная или короткая и все такое прочее. То есть это так нельзя сказать, да?
1: Ну да, что, в принципе, крыло-то это ж кисть, да?
0: Ну, в разных группах птиц по-разному. Вот есть, например, стрижи и калибри, да, которые по старой системе сейчас просто стрижеобразные, там даже к казадоям сейчас относят, там что-то как-то сложно, сейчас все перековеркали, но по старой системе назывались длиннорукие, макрохирос или как-то так они назывались, из-за того, что как раз и особенностью является огромная кисть, на самом деле, в крыле, как
1: ну,
0: раз
1: да,
0: очень длинная. А у других птиц она, ну, покороче, просто длиннее плечо и предплечье, в принципе.
1: Все
0: да,
1: понятно.
0: То есть это среди современных птиц тоже по-разному такие штуки бывают.
1: Ну, давайте тогда рассказывайте про инанциорнисов, что у них было не так. И потом, наверное, уже будет понятно, почему они вымерли, или не будет понятно.
0: Ну, на самом деле тут сложный вопрос, что у них не так. На самом деле, в том-то и дело, сказал, что у них все в принципе так, просто наоборот, но в экологическом плане, в эволюционном, они, в общем-то, мало чем уступают современным птицам. Ну, некоторые детали были чуть более примитивны. Например, большинство инонсорнистых птиц, если не все, сохраняли зубы в клюве.
1: Да? А, то есть у них тяжелая голова была, соответственно.
0: Ну, чуть более тяжелая, но, с другой стороны, многие подвижные. Из них зубы сильно потеряли. То есть некоторых из них, например, зубы оставались только на самом кончике клюва, а в остальном клюв был без зубов. С другой стороны, ведь многие и родственники современных птиц в меловом периоде тоже еще имели зубы. Так что тут как бы чего-то особенного нет такого.
1: То есть это важно. Вы сказали вещь, которую понимают, конечно, и закивали, наверное, палеонтологи, но большинству людей не очень понятно. То есть вы хотите сказать, что к тому времени, когда инонсорнисы с зубами начали вымирать, птицы сами были с зубами, да, и не вымерли почему-то?
0: Да, вот именно. Поэтому вопрос о том, почему вымерли инонсорнисы и там не вымерли современные птицы, ну, предки современных птиц, как бы, он не очень корректен в том
1: как
0: смысле,
1: некорректно?
0: Что...
1: Ну, он абсолютно перпендикулярен или наоборот, прямолинейен.
0: Да,
1: одни
0: нет, ну...
1: живут, а другие нет. Почему?
0: Да, нет, ну, в смысле, что его следовало бы переформулировать чуть иначе, и тогда
1: давайте,
0: как бы, ответ на него будет, да, более правильный.
1: Давайте.
0: Значит, дело в том, что вот как бы в меловом периоде вот жили инонсорнисы и жили предки современных птиц. И вот случается вымирание, ну, когда там вымирают динозавры, и вымирают все инонсорнисы, и на самом деле вымирает также и большинство вот тех птиц, которые, ну, вот относятся
1: птиц
0: к современным, да, которые, скажем так, нельзя назвать их предками современных, потому что они же вымерли, они не могут являться предками, но близкими родственниками этих самых предков, то есть находящихся на том же самом уровне организации.
1: Ну, то есть, если представить человеческую семью, там, допустим, троюрные братья, четвероюрные, двоюрные, такие-сяки, да, вот родные братья как бы выжили, а вот дальняя родня вся перемерла, вот так получается.
0: Нет, и даже ближняя родня в значительной степени перемерла.
1: И ближняя,
0: вот
1: да.
0: Этому,
1: ну, то есть
0: да,
1: остался как во время там катастрофы какой-то ужасной.
0: Вот, и поэтому вопрос на самом деле должен ставиться так, что же было у непосредственных предков современных птиц, да, что позволило им выжить, чего не было ни у инонсорнисов, ни у других птиц, родственных предкам современных.
1: Ой, это очень здорово, вот что так. Вы так вот заострили, я понял, да. Это очень важный момент, да, что и те, и другие вымершие, то есть те, кого с нами нет сейчас, они лишний раз подтвердили такой общий эволюционный принцип, когда ситуация меняется, выигрыши оказываются те, кто более приспособлен, а кто не приспособлен, тех просто нет с нами уже, и все. Ситуация меняется, нужны какие-то новые приспособления, или работают старые, но те, которые у кого-то есть, а у кого-то их нет. Вот, и, видимо, современные птицы попали в такую вот историю. Ну, давайте порассуждаем, а почему же их родня и инонсорнисы вымерли, которые были абсолютно похожи, только имели более, видимо, такой крепкий череп, да, менее такой ажурный, что ли, как у современных птиц, да, и имели зубы, как и предки птиц, но у предков птиц было что-то такое, чего не было у инонсорнисов. Да, так что?
0: Ну, есть несколько признаков, по которым можно судить вот об этом.
1: Да.
0: Например, о строении мозга. Не так давно вышла очень хорошая работа по мозгу ихтиорниса. Ихтиорнис – это такая меловая птица, тоже зубастая, но не инонсорнисовая, а, ну, как бы обычная, да, то есть он близок к предкам современных птиц, но он тоже вымер, как бы, вот, в соответствующее вымирание, да, как бы, вот, не оставил потомка.
1: Да, его раньше во всех учебниках биологии школьных изображали, я не знаю, что сейчас делается, но когда-то вот ихтиорнис очень популярный был такой персонаж для изображения в учебнике.
0: Ну вот, да. И изучили, наконец, строение его мозга,
1: да.
0: И оказалось, что его мозг был в большей степени похож на мозг динозавра, чем на мозг современной птицы.
1: В каком смысле?
0: Ну, у динозавров, например, мозг, ну, такой типичный рептилийный, где все там пять отделов мозга расположены, ну, просто друг за другом паровозиком, такую в одну линию.
1: Ага.
0: А у птиц, и на самом деле, как и у млекопитающих, у высших, из-за того, что некоторые отделы мозга сильно разрастаются и перекрывают другие, мозг характерным образом изгибается и становится таким более круглым, более шарообразным таким.
1: Да.
0: Но это как раз связано с как бы учением интеллекта птиц, там, ну и у млекопитающих то же самое мы наблюдаем, да, вот так вот. То есть вот мы видим, что у некоторых вот мезозойских птиц, хотя они анатомически во всем остальном были уже, ну, похожи на современных птиц, их мозг еще был как вот у пресмыкающихся. То есть они были гораздо более, ну, глупыми, так скажем. То есть их поведение было гораздо менее пластичным, вот если же говорить про приспособление. То есть если резко менялись условия среды, ну, в случае каких-то глобальных катастроф, там, изменений климата или еще чего-то, то понятное дело, что такие, как это, глупые формы, так, ну, в кавычках глупые назовем, имели меньше шансов на выживание.
1: Дим, ну, вообще это же ведь не универсальное правило, да? Мы же знаем, что асцидии когда-то были куда более, скажем, продвинутые, ну, скажем, сложные в анатомическом строении, может быть, даже умные, чем современная их форма, да? Ну, далеко не всегда интеллект способствует выживанию, иначе бы там португальские кораблики какие-нибудь не выживали, ну, примитивные формы, да? Нужна же все-таки конкурентная среда, когда выживает самый умный. Вот я о чем говорю, что он должен соревноваться с дураками. Ведь интеллект, он требует многого, он требует мозга, который нужно еще и кормить. Да? Мы знаем, что мозг потребляет много энергии. С кем же конкурировали птицы, если все вымерли вокруг? Взяли и вымерли, вот. Они одни остались.
0: Нет, ну, на самом деле, как бы, они начали конкурировать сами с собой, ведь внутривидовую конкуренцию никто не отменял.
1: Ну да, да, более того, отлично, вы прямо подхватили мой посыл, она же еще сильнее, чем межвидовая. Мало кто об этом задумывается, она значительно более жесткая внутривидовая, чем межвидовая конкуренция. Хорошо, так, ну, друг с другом, а еще с кем?
0: Ну, а с другой стороны, на самом деле, то есть, конечно, есть куча примеров в эволюции, когда животные теряли, ну, как у них деградировал мозг и все такое прочее, они прекрасно выживали, да?
1: Да.
0: Но
1: да,
0: это
1: да.
0: Все-таки не случай с птицами, просто потому что у птиц есть полет, а полет требует достаточно развитого мозга для, собственно, просто для координации движений. И то есть любой как бы шаг назад в случае вращения мозга, да, он просто приводит, ну вот, к фатальным последствиям для птицы. То есть птиц, в принципе, такая как бы должна была быть линия на укрупнение мозга сама по себе. То есть те из них, кто тратил ресурсы мозга, ну, имея там небольшой мозг, а тратил ресурсы только там на полет, например, ну, который очень затратен в нервном плане, получали меньшее преимущество, чем те, которые имели больший мозг и часть его выделяли на полет, но еще у них оставалась часть, ну, собственно, на какое-то сложное поведение.
1: На маневр, да, на адаптацию. Ну, а какое сложное поведение может быть выгодно в меняющейся среде? Ну, оно же не прям вот не сейчас, хотя вот говорят, что, как правило, вот эти климатогеографические разные катаклизмы – это не ровное какое-то вот такое изменение, да, в одну сторону, а больше напоминает гребенку. Особенно это климата касается, наверное, это было не всегда, но местами так оно и было. И как оно все менялось, как эти экосистемы менялись вот в конце мелового периода, это уж никто, наверное, и не знает. Да? Ну, масса есть теорий, которые мы не будем разбирать, там, по крайней мере, 4, да, массового вымирания динозавров. Но, в общем, что-то менялось, и менялось так достаточно существенно. Да? И, видимо, вот эти климатические изменения были, и изменения среды нестабильными. Да? Сначала одно, но это как плохую погоду зимой можно представить себе, то оттепель, то холод. Как вы согласны с такой штукой, что вот именно в такой вот ситуации, когда виду приходилось адаптироваться там, или птицам приходилось адаптироваться именно к меняющимся условиям среды, значит, и понадобился развитый мозг?
0: Да, это вопрос именно вот такой постоянной пластичности, приспособлению к постоянно изменяющимся условиям.
1: Постоянной, ну, наверное, пластичности, да.
0: Да, наверное, хорошая аналогия вот в современном мире – это какие-нибудь альбатросы и чайки.
1: Да, но они же глупые, ну, то есть, на самом деле.
0: Нет, ну, все-таки чайки гораздо умнее и пластичнее, чем альбатросы, ну и другие,
1: да,
0: птицы.
1: Да, да,
0: как,
1: да,
0: бы,
1: да.
0: Альбатросы – это более такая древняя ветвь морских птиц, да, вот чайки более новая, ну, как занимающая близко очень экологическую нишу, но более новая. И вот если на какие-то, ну вот, приморские районы ведет наступление человек, да, меняя условия под себя, то альбатросы, ну, их родственники, очень быстро вымирают обычно под человеческим давлением, потому что не могут как бы приспособить свое поведение к жизни вот каких-то там антропогенных мест обитания, да. Там.
1: Где, вот. Где все время что-то меняется, да?
0: Да-да-да, а чайки, наоборот, легко, ну ладно, рыбу не половишь, ну можно там на свалке потаскать какие-то, значит, отходы пищевые там. что-нибудь такое, мышей там половить на этой свалке или еще что-то. То есть вот как бы пример того, ну, как аналогия такая, как такое более пластичное поведение, ну, а чем больше мозг, тем пластичнее поведение.
1: Но вы знаете, Дима, тем тут... лучше вы... Видимо, все хорошо в меру, потому что вот пример чаек и ворон, он заставляет задуматься, а нужны ли избыточные интеллектуальные способности, которые, безусловно, есть у ворон, для того, чтобы успешно конкурировать. Чайки-то их вытесняют с тех же помоек. Или тут человек вмешивается, как вы думаете?
0: На самом деле вопрос, конечно, синантропизации разных видов птиц, да, там, насколько они хорошо уживаются с человеком и друг с другом, это он чуть более сложный, чем чтобы вот так вот в лоб все сравнивать. Да. Да? То есть, конечно, не только интеллект работает, но это одно из зернышек, которое может склонить чашу весов, ну, при прочих равных, быть может. Да? Вот так.
1: Все понятно. Значит, в случае с воронами и чайками вопрос нужно рассматривать шире. Хорошо, Дим. Ну и так, давайте тогда подытоживать, наверное, нашу сегодняшнюю беседу. Мы с вами что установили? Это первое, что иноцорнисы и птицы древние – это были близкие родственники, которые практически одновременно, да, появились, вот еще мы, так сказать…
0: Да, на самом деле, в том дело, что они появились примерно одновременно, это правда.
1: Да, быстро разошлись почему-то, почему мы не знаем. Эволюция так вот работает, конкурировали как-то, видимо, и в результате стали занимать ниши разные. И в результате были определенное время, довольно долго, несколько десятков, по крайней мере, миллионов лет, жили бок о бок разные летающие динозавры, те, которые потом стали, вот часть из них выжила и превратилась в современных птиц, а часть из них, будучи такими же примитивными и глупыми, в кавычках, как иноцорнисы, они вымерли, их с нами нет. И иноцорнисы вымерли, скорее всего, не потому, что они были там как-то не так устроены, чисто анатомически, а потому, что они были недостаточно умны. Правильно, Дим?
0: Ну, безусловно, как, по крайней мере, по одной из точек зрения, возможно, что все так и было.
1: Да, да. Но мы сильно, как нам и положено, популяризатором упростили ситуацию. Спасибо, Дима. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях был палеонтолог Дмитрий Пащенко. Мы с ним говорили о том, почему вымерли иноцорнисы. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.
2: «О животных» с Иваном Затевахиным.

0: Законы математики, имеющие какое-либо отношение к реальному миру, ненадежны, а надежные математические законы не имеют отношения к реальному миру.
1: Математики в современном мире играют роль шаманов. Наука, которая в себя вбирает, грубо говоря, все достижения человечества. Мне кажется, что в этом есть некоторая мистика. Представить себе там Воланда булгаковского, который не знает доказательства теоремы Ферма, довольно сложно. Черт начинает квадратики рисовать, как будто он вообще о математике не думал. Каждый раз так опять. Черта я не пробовал интересовать. Синематограф для меня — это книга за семью печатями, это китайская грамота.
2: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях российский математик, доктор физико-математических наук и популяризатор математики среди детей и взрослых Алексей Саватеев. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: «Математик и черт» — игровой научно-популярный короткометражный фильм советского режиссера Семена Райтбурта, снят в 1972 году на киностудии «Центр научфильм» по мотивам рассказа Артура Порджеса «Саймон Флаг и черт». Роль математика в фильме исполнил Всеволод Шестаков, его жены – историка-медиевиста Алла Покровская. Черта в фильме сыграл Александр Кайдановский. Ученый и дьявол заключают пари, по условиям которого черт должен доказать или опровергнуть великую теорему Ферма. Теорему Ферма в 1995 году доказал сэр Эндрю Джон Уайлз. В 2016 году он был удостоен высшей международной награды для математиков – Абелевской премии за потрясающее доказательство великой теоремы Ферма путем применения теории модулярности для полустабильных эллиптических кривых, открывающие новую эру в теории чисел.
2: Первый вопрос, конечно же, касательно съемок, потому что съемки фильма происходили в 1972 году, когда еще теорема Ферма не была доказана.
1: Да. Да, она совершенно верно.
2: И она была доказана в 1994 году. И скажите мне, пожалуйста, Эндрю Уайлз, который доказал эту теорему, он продал душу дьяволу, как хотел это сделать главный герой фильма?
1: Совершенно нет. Более того, он доказывал эту теорему в уютном семейном кругу с женой и тремя детьми, запершись на даче на 7 лет подряд, с 1986 года по 1993. И вообще это, так сказать, напротив, это пример такого как бы, ну, хорошего семьянина, нормального, так сказать, члена общества, который просто в какой-то момент понял, что он близок к решению задачи, ну и решил, что единственным способом дойти до сути является отречение от мира. Ну и вот он остался со своими близкими и там 7 лет работал. Дальше, правда, была драматическая история, наверное, вы знаете, да, ее?
2: Ну, давайте расскажем нашим зрителям.
1: Значит, когда он в 93-м году был уже совершенно уверен, что теорема ему наконец поддалась, он объявил об этом, но он объявил об этом не напрямую. Он сказал, что ему есть что сообщить Королевскому конгрессу математическому, который был в Британии. Это было 23 июня 93-го года. Если я не ошибаюсь, он запросил 3 лекции. И вначале он просто абстрактно развивал какую-то там теорию алгебру Гейке, что-то такое, что я и сам плохо понимаю на самом деле уже. Но это доказательство на самом деле очень сложное. И на сегодня я не нахожусь на том уровне, который позволяет его понять. То есть, чтобы мне понять все тонкости этого доказательства, мне нужно тоже отречься от мира лет на 7. Тогда я вполне смогу его понять. То есть я как бы на подступах нахожусь. Но это еще много лет. Ну вот, и он в конце первой лекции, как бы уже несколько человек в зале подозревало, что дело клонится к теореме Ферма. На второй лекции уже понимало довольно много народу из маститых математиков. И на третью уже были приглашены средства массовой информации. И задние ряды занимали сплошь, значит, вот все были готовы к сенсации, и действительно она произошла. На третьей лекции в самом конце он сказал: вы понимаете, коллеги, что это означает, что xn плюс yn не равно zn при ненулевых целых x, y, z, и n больше или равно 3. То есть великая теорема Ферма доказана. Ну, понятно, дальше была овация, дальше был, как выражается мой друг Андрей Михайлович Рогородский, катарсис. В зале настал катарсис. Но не без ложки дегтя эта история, потому что спустя где-то месяц или что-то в этом духе в доказательстве был найден досадный пробел. Вначале Эндрю Уайлз сказал, что ну это ерунда, сейчас я поправлю буквально за пару дней. Пара дней затянулась, через 2 месяца или там месяц-два он совершенно потерял надежду, абсолютно, вот хорошо еще не пошел на какие-то страшные шаги. И решил, что да, это очередная история. Вот. Из тех, каких было уже в истории математической мысли, там сотни, наверное, когда теорема Ферма была вроде бы якобы доказана, да, а потом выяснялось, что досадные оплошности, все рушится. Но все же у него нашлись силы, он нашел в себе волю, он пригласил своего аспиранта Ричарда Тейлора, если я не ошибаюсь, и они вдвоем доконали доказательства до конца, и к концу 93-го или к началу 94-го года уже было все завершено. И уже потом его перепроверяли много раз, но так как речь шла о действительно великом результате, который там для всего математического мира стоит особняком, и даже вне математики он общеизвестен, да, то до абсолютного признания, коим является премия Абеля, должно было пройти 20 с лишним лет.
2: Так много.
1: Да, в 2016 году Эндрю Уайлзу позвонили и сказали, вам присуждается премия Абеля, это высшая награда в области математики, которая существует уже тоже порядка 20 лет. Ну, все знают, что Нобелевскую премию по математике не дают, но вот есть вместо нее премия Абеля, которая достаточно молодая. И вот в 2016 году ему позвонили и сказали, что она ему присуждается.
2: Дождался наконец.
1: Да, и он скептически... А может быть и совершенно искренне, непонятно. Он заявил, для меня это полная неожиданность.
2: Спустя 20 лет.
1: Вот, но к этому моменту, в общем, было уже, наверное, 1000 человек сейчас в мире может сказать, что в общих чертах понимает это доказательство. Я не вхожу в эту 1000. Я вхожу в 10 тысяч, которые способны понять это доказательство, если посидят некоторое время.
2: Оно, по-моему, занимает около 130 страниц.
1: Ну, здесь довольно тонкий вопрос, как считать. Потому что оно занимает 130 страниц, это 2 его статьи. Одна его и другая его с Тейлором, которые действительно устанавливают истинность, ну, по модулю того, что вы знаете все необходимые для этого остальные науки. И вот как раз в математике черт там упоминается некоторое количество наук, да, когда черт к нему приходит через 5 минут, я уже выучил алгебру, да? Он говорит, ну теперь беритесь за мата на линейную алгебру, да? То есть я уже выучил школьную алгебру, говорит черт. Теперь беритесь за мата на высшую алгебру, он приходит, а теперь займитесь там нелинейными дифурами, там бог знает чем еще.
3: Я прошел все эти геометрии и, пожалуй, готов заняться вашей маленькой головоломкой.
4: Вы слишком спешите. Вы, вероятно, не заметили таких фундаментальных методов, как анализ бесконечно малых, дифференциальные уравнения, уравнения в конечных разностях.
3: И все это надо?
4: Не могу сказать с уверенностью. Но люди, решая эту маленькую головоломку, испробовали почти все разделы математики, а задача до сих пор не решена.
1: Ну вот то, что перечисляет профессор, да, и черт исчезает каждый раз так, опять. Вот. И вот эти все науки нужно уже знать, чтобы это было 130 страниц. Но если речь идет о постижении ее с нуля, то я бы скорее говорил о 10 тысячах страниц.
2: 10 тысяч, да?
1: Ну, это как бы математика сегодняшнего дня. Если ее изложить в связанном таком ключе от начала до конца, она займет примерно 10 тысяч страниц.
2: Угу. А чем так популярна эта теорема? Вот для человека, который вообще не разбирается в математике, как бы вы объяснили?
1: Ты знаешь, если честно, это мистика. То есть таких загадок можно написать сколько угодно. У нас есть нерешенных еще целый ряд проблем такой же, так сказать, степени доступности понимания. То есть тут знать надо только степени, ну что такое там x степени n. Это x умножить на x умножить на x и так далее n раз. Да? X в кубе это x умножить на x умножить на x. Да? Y в кубе это y умножить на y и еще раз умножить на y. Ну и утверждается, что при ненулевых x, y, z никогда не бывает, чтобы сумма вот таких вот x в кубе и y в кубе дало какой-то другой куб, третий. Но это для третьей степени. Но, соответственно, обобщение для n. Вот я как бы изложил ее за 1 минуту, да? То есть человек, который, ну, там, школьную программу более-менее понимает, понять эту теорему несложно. Но есть и целый ряд более простых. В том-то и дело, что, например, ну, что такое простое число, да? Простое число — это число, которое не делится ни на одно число, кроме себя и единицы. Ну, то есть, давайте формально подойдем к вопросу. Простым числом называется целое положительное число, которое больше единицы, и не имеет других делителей, кроме единицы и себя самого. Вот, ну, например, там, 6 делится на 2. Шестерку можно посчитать двойками. 2 плюс 2 плюс 2, да? Это означает, что 6 делится на 2, да? Делится вот на 2 группы по 3 или там на 3 группы по 2. 6 делится на 2 и делится на 3. Вот. Ну и вот это вот понятие делимости, да? Но вот простое число, оно ни на что не делится. Его можно разложить только вот группками по единичке, ну или целую группу взять. И никак по-другому. То есть я объясняю, когда это совсем мелким деткам, вот у меня четверо детей, я им, так сказать, пытался в разные моменты объяснять это, ну там, Мише, который сейчас в Олимпиадах все время участвует, я в детском саду объяснял, что такое простое число. Вот возьми вот 7 кубиков и положи их в виде прямоугольника. Он: пап, я не могу это сделать. Я говорю: нет, можешь. Ну да, говорит, могу, но тогда это будет вытянутый прямоугольник 1 на 7. Ну вот в том-то и дело, да, так можно всегда. Но простое число — это такое, которое по-другому никак нельзя. Ну вот про простые числа есть целый ряд загадок. Например, загадка человечества, проблема Гальдбаха формулируется так. Любое четное число, то есть делящееся на 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, любое четное число является суммой двух простых. Человечество не знает ответ, да или нет. То есть компьютер, понятно, проверил там до безумных чисел, типа 10-30 или 10-40. Все числа четные, которые компьютер проверил, они действительно являются суммой двух простых. И часто очень многими способами. Но мы не знаем, верно ли это для всех четных чисел. И эта загадка, вот, пожалуйста, ничем не хуже великой теоремы Ферма. Но почему-то вот такое как бы действительно знаменитость вот приобрела именно эта загадка. Не знаю, мне кажется, что в этом есть некоторая мистика. Гаусс от нее отмахивался. Король математики Карл Фридрих Гаусс, который жил на рубеже 18-19 веков, он говорил: меня эта проблема не интересует, я не понимаю, почему я должен на нее тратить время. Гаусс там красивейшие вещи доказал, построил 17-угольник с помощью циркуля и линейки, там доказал квадратичный закон взаимности, ну бог знает что наворотил, но теорема Ферма не очень интересовался. А Кумер положил на нее всю жизнь свою. Весь 19 век Кумер занимался, ну там много чем, но в том числе и великой теоремой Ферма, доказав ее для всевозможных n, там до 100, то есть xn плюс yn не равно zn, он установил для огромного количества показателей, в том числе и некоторые из них были больше 100, до 100 он просто, по-моему, все покрыл абсолютно, но так и не доказал ее до конца.
2: А, наверное, еще во время того, как пытались доказать теорему Ферма, были еще какие-то различные открытия в математике?
1: Ну, конечно! Так она...
2: Она же подтолкнула, наверное...
1: Да, это тот случай, когда вот мнение общества о том, что это великая загадка, совпадает с мнением самих математиков, но по другим причинам. То есть общество считает, что вот она, да, великая теорема Ферма, самая главная, единственная великая математическая проблема, да, которая вот решена. 358 лет над ней думали. Но математики-то к ней относятся как? Что в процессе доказательства великой теоремы Ферма были созданы грандиознейшие математические теории, имеющие непреходящее значение. И именно этим она велика. Ей на смену, кстати, пришла гипотеза АБЦ. Далекое обобщение великой теоремы Ферма. Рассказать?
2: Да, конечно, интересно рассказать.
1: Это обобщение.
2: Да.
1: Значит, для того, чтобы ее сформулировать, тоже, в принципе, многого не нужно. Но нужно вспомнить, ну, кое-что из школьной арифметики. Любое число можно разложить в произведение простых множителей. Ну, например, 90 делится на что-нибудь? Ну да, на 2, конечно, делится, да? Значит, 90 равно 2 умножить на 45. 2 уже простое число. 2 не делится ни на что, кроме 1 и 2. Ну, понятно, ни на что другое оно и не может делиться. Все остальные числа больше него. А 45 делится на что-нибудь?
2: На 3.
1: Да, правильно. Значит, соответственно, 45 делится на 3, это 3 умножить на 15. Получается, что 90 это 2 умножить на 3 умножить на 15. А 15 делится на что-нибудь?
2: Тоже на 3 делится.
1: Ага, на 3. Значит, получается, 90 это 2 умножить на 3 умножить на 3 умножить на 5. 2, 3, 3 и 5 на что-нибудь делится?
2: Ну, 2 на 2, 3 на 3.
1: Ну, то есть уже не на что не
2: делится. Только на собственное,
1: да, только число. На себя. Это означает, что мы уже получили разложение числа 90 в произведение простых. Дважды, трижды, трижды, пять. Ну, так как перестановка множителей ничего не меняет, то можно записать 5 трижды, дважды, 3, например, да? Это будет все то же самое число. Ну вот, на самом деле, первая теорема, которую в школе надо проходить, и в царских гимназиях она проходилась и доказывалась, а впоследствии уже в советское время ширпотреба, там, значит, немножко снизили требования. Основная теорема арифметики называется. Она говорит о том, что вот такое разложение у любого числа единственно, только вот с точностью, ну, до перестановки множителей. То есть перестановка, конечно, ничего не меняет, но вот принципиально в другом виде никогда не запишешь, скажем, не может быть такого, что 90 равно 11 там, на 7, вот, одновременно с тем, что оно равно 2 дважды 3 дважды 5. Ну, это такой как бы наш личный опыт, но реально это надо доказывать, и доказательство существует, я его излагаю, это, в принципе, как бы во многих моих лекциях оно проходит, что любое число единственным способом разлагается в произведение простых. Но если так, то каждое число обладает набором тех простых, на которые оно делится, и, соответственно, равно произведению вот этих простых в каких-то степенях. Ну, например, 90 — это 2 дважды 3 дважды 5, то есть 2 умножить на 3 в квадрате и на 5. 3 дважды 3 — это 3 в квадрате. И любое число можно так разложить. 2 в какой-то степени, на 3 в какой-то степени, на 5 в какой-то степени, на 7 в какой-то степени. Некоторые степени нулевые, это означает, что на самом деле, вот, скажем, если 2 в нулевой, значит, двойка просто не входит в разложение, число нечетно, да? Если тройка идет нулевой, значит число не делится на 3. А реально входящие простые входят в каких-то положительных степенях. Ну и вот такое разложение по группам простых чисел в степенях, оно уже единственно, абсолютно единственно для каждого числа. Теперь мы уже готовы сформулировать пришедшую на смену великой теореме Ферма гипотезу АБЦ. Она начинается с шокирующего предположения, как бы предпосылки, с такой предпосылки, что вообще невозможно себе представить, что какая-то содержательная теорема начинается с такой предпосылки. Поэтому и название такое. Итак, пусть А плюс Б равно С. То есть пусть есть просто три числа, сумма двух из которых равно третьему. Тогда, если эти числа не имеют общих делителей простых, то есть если в разложении...
2: Это если А плюс Б не имеют?
1: Нет, если и А, и Б, и С, вот если я разложу их, да, на простые, каждого из них, А разложу, Б разложу, С разложу, это будут три набора простых чисел, ну, совершенно не пересекающиеся друг с другом. То есть А плюс Б равно С, и при этом у А, у Б и у С совершенно разные наборы. Вот в этих условиях можно, оказывается, утверждать, что С не превосходит произведение всех простых, входящих в любое из трех чисел, и все это в квадрате. То есть, ну, по-другому, произведение квадратов простых чисел, входящих в разложение А, Б или С. Просто вообще всегда, когда А плюс Б равно С, и они состоят из разных простых, взаимно просто, как мы говорим, всегда будет С меньше или равно квадрату произведения всех простых чисел. Там есть еще некоторые уточнения, обобщения. Ну вот в самом простом виде это так можно сформулировать. Вот. Ну и там есть понятие взаимной простоты в совокупности и взаимной простоты попарно. В условиях А плюс Б равно С это одно и то же. Я даже не буду парить мозг.
2: Конструктивно в деконструкции с Алексеем Саватеевым.
0: Одна из самых популярных теорем была сформулирована французским математиком-самоучкой Пьером Ферма в 1637 году на полях арифметики Диофанта и сопровождалась пометкой «Я нашел поистине чудесное доказательство, но поля книги слишком узки для него». Пьер де Ферма родился 17 августа 1601 года в городке Бамоль-де-Ламань. По профессии юрист. С 1631 года советник парламента в Тулузе. В 1636 году написал трактат «Введение к теории плоских и пространственных мест», где независимо от геометрии Декарта на год раньше изложил аналитическую геометрию. В 1670 году сын Пьера Ферма, Климан Самуэль, публикует посмертное собрание трудов отца, в которое включает несколько сотен писем и заметок, из которых научная общественность и узнала о замечательных открытиях ученого. Отдельно издаются комментарии к Диофанту, сделанные на полях перевода книги Диофанта. С этого момента начинается известность великой теоремы Ферма.
2: Мне очень интересно, поскольку я не специалист математики, я понимаю, что доказательство теоремы Ферма – это очень важное событие в математике. Но как практически можно использовать это доказательство, или это просто приятное упражнение для ума некое?
1: Ну, практически… Это, если грубо говорить, то это, конечно, никого вообще не интересует, потому что математики — это некоторая такая как бы Ну, математики в современном мире играют роль шаманов вот, в старое время, таких духовных лидеров племен. То есть важно, что есть какие-то суперлюди, да, которые вот, про жизнь знают гораздо больше, чем обычные люди. И именно в этом они важны. На самом деле именно в этом они и важны. Но если говорить о практических применениях, то практические применения находятся гораздо раньше. Они находятся у теорий, которые развиты по пути к теореме Ферма. Ну вот, например, теория чисел используется в кодировании, шифровании, в работе кредитных карточек, в работе интернета, там, во всем используется теория чисел. Та самая теория чисел, на которой основано доказательство великой теоремы Ферма. Но еще раз, я возвращаюсь к тому, что надо понимать, что просто у математиков совершенно особая роль. Это именно духовная роль, это не что-то такое. Это математики просто действительно знают про мир что-то, чего не знают все остальные. И вот это важно. Не практическое использование. Практическое использование.
2: Поделитесь этими знаниями.
1: Ну, это вот 10 тысяч страниц, надо изучить, и все хорошо.
2: Угу. А даже, это я смотрю по фильму, и в принципе в советское время образ физика и математика был очень популярен.
1: Так же, как да и сейчас тоже.
2: Ну, не знаю, так же в 90-е больше популярен, например, был предприниматель или бизнесмен.
1: Ну, 90-е прошли, это был короткое помутнение рассудка человечества русскоязычного. То есть сейчас все вернулось к тем, все то же самое, что было в советское время в этом плане. То есть образ математика, образ инженера, образ физика сейчас является таким, как бы, ну, вот, примером для подражания, я думаю, в общем. Общество вернулось к своим нормальным стандартам в этом плане. И до революции так было. Просто 90-е это был такой как бы небольшой, короткий период такого вот прельщения вот той варварской цивилизации западной, которая как бы напротив, через границу. И все.
2: А то, что касается высшей математики, в каких прикладных науках ее можно использовать?
1: Ну, вообще везде просто, в принципе, везде. Вот на самолет садишься, летишь, это математика. Приезжаешь, к тебе машина подъезжает, это математика. Ты там садишься, включаешь телевизор, это математика. Ну, просто она везде. То есть математика — это наука, которая в себя вбирает, грубо говоря, все достижения человечества. Есть одна единственная выделенная наука — это математика, которая вбирает в себя все. Она вбирает в себя и физические достижения, и химические достижения, и достижения естественных наук остальных, социально-экономические достижения там, где можно их оцифровать. В социально-экономических науках есть очень много совершенно другого вида знания, да, которое не математическое знание. И тут, как бы, тут мы признаем, то есть я вот лично как математик, я признаю, что есть очень много других видов знания. Но везде, где речь идет о научном знании, таком вот чисто классическом, каноническом научном, это вот высшее в этой пирамиде, высшее — это математика.
2: Угу. В фильме еще такое очень интересное противопоставление черта, но это получается какое-то магическое начало, и науки.
1: Да, он как бы вот, это с одной стороны, он, конечно, должен знать все, да, по идее, ну как представить себе там Воланда Булгаковского, который не знает доказательства теоремы Ферма, довольно сложно, да, ну вроде как человек в этой позиции знает все, да. А тут показан черт какой-то такой, слабенький такой, который вот ему еще нужно что-то учить, он ему вначале вообще показывает, да, а в квадрате плюс b в квадрате равно c в квадрате, рисует он, черт начинает квадратики рисовать, как будто он вообще о математике не думал, да, ну это какое-то, конечно, безумие, да, то есть если мы к мистическим образом подключаемся, то тот, кто придет и сядет на место Христа, да, в конце веков, он будет чрезвычайно грамотен, умен, там, сообразителен, обаятелен и так далее. То есть это как бы даже по писаниям дьявол выглядит несколько умнее. Но здесь, да, советская, как советский кинематограф показал его как такого несовершенного человека, который наоборот к концу, о, да, профессор, знаете, это затягивает. Если бы я смог доказать вот эту маленькую лему, и как они садятся и начинают писать, это великолепная сцена, конечно, просто.
2: Математик даже смог, судя по сценарию фильма, даже смог заинтересовать черта. Как можно заинтересовать, вы как, скажите, как популяризатор, как вы можете заинтересовать человека?
1: Человека, пожалуйста, черта я не пробовал интересовать. Человека я стараюсь, но дело в том, что есть на самом деле в этом есть некоторый обман. Когда говорят: Алексей Владимирович, как же вам удается так заинтересовать аудиторию? Никак не удается, ко мне приходят уже заинтересованные. Я объявляю лекцию, В ней аннотация, в ней написано, что приду я и буду рассказывать что-то о математике. И происходит уже в этот момент естественный отбор. Ко мне приходят те школьники или взрослые люди, которые готовы прийти и слушать это. А вовсе не я пришел вот так вот на улицу, как Иисус Христос ходил, да, и ловил души прямо вот на улице, вот брал и ловил. Но вот совсем уж так не бывает. То есть если взять меня, привести просто в обычную школу и сказать, вот читай, заинтересовывай, из этого, скорее всего, ничего не получится. В лучшем случае те, кто будут скептичны, будут сидеть тихо, а те 2-3, которым понравится, будут с интересом слушать, невзирая на то, что остальные не слушают. К сожалению, так бывало, поэтому я знаю, о чем я говорю. Вот. Так что на самом деле вопрос, как мне удается заинтересовать аудиторию, он неправильный. Я отбираю ту аудиторию, которая уже заинтересована. И вот для нее действительно у меня есть интересное что-то.
2: А сам фильм, он называется как научно-популярный жанр?
1: «Математика, черт».
2: Да.
1: Да, хотя в нем не очень много популяризации, да? То есть там нету разъяснений этих формул, да? Ну, кроме того, что объясняет, что такое А в квадрате, что это не А, нарисованное в квадратике, да, а, ну, как минимум, это площадь квадрата со стороны А. Вот, ну, или там А умножить на А. Вот, ну, может быть, благодаря тому, что объясняет, что такое степени.
2: Ну, вообще, касаемо формата, это научный фильм, и он короткометражный. Я не видела, чтобы сейчас снимали такие научные фильмы.
1: Короткометражный, научно-популярный фильм, наверное, все-таки можно так сказать, да.
2: Да. По-моему, сейчас особо не снимают такие фильмы.
1: Да я бы так не сказал. Вообще-то меня постоянно приглашают куда-то посниматься. И... Ну, другое дело, что сейчас
2: передачи,
1: это не художественные.
2: Да, я имею в виду именно художественные.
1: Художественные не знаю. Я не знаю. У нас была идея на канале хайпануть хорошенько на нашем, снимая вот такие художественные научно-популярные фильмы. Но кишка тонка пока, то есть я математику-то знаю, а извините, синематограф для меня — это книга за семью печатями, это китайская грамота. Я не знаю, как построить сюжет, чтобы он был интересен. Вот у меня один волонтер, он журналист, и он как-то так строит иногда. Вот было пара таких пилотных роликов 20-минутных. Комбинаториалисты был весной на физтехе, и еще прогулки с Саватеевым там были. В общем, у нас было пару раз. Но, видимо, сценарий еще не дотягивает. Как-то особенно они не рванули. Там было больше просмотров, но вот я не могу сказать, что это был какой-то фурор. То есть нам надо еще над этим сильно работать. В общем, это нужно, чтобы была команда, в которой есть и грамотный математик, и хороший режиссер. Вот я, в принципе, я буду просто счастлив, если будет хороший режиссер, подойдет ко мне и скажет, давай вот сценарий, да. Более того, на самом деле идеи-то есть. Вот, скажем, книга «Математика для гуманитариев». Там сотня сюжетов из жизни, совсем просто из обычной жизни, которые сводятся к математическим формулкам, не очень сложным. Мне предложил один бизнесмен, знакомый из Питера, который, когда я в Питер приезжаю, он меня на машине иногда возит по городу, там общается со мной, он, значит, слушатель моих лекций. Он говорит, возьми кого-нибудь из ГИТИСа, или как там он называется?
2: ГИТИС, Щепка, МХАТ.
1: Да, какого-нибудь аспиранта, да, и подскажи ему сюжет, вот такой типовой сюжет, что какой-нибудь там молодой математик Гена, да, и какая-нибудь молодая математичка Машенька, они, значит, вот по сюжетам идут вот там, пришли куда-то, там им дали поиграть в игру пятнашки, они все пытались собирать, но ничего не вышло, а потом пришел Саватеев и говорит, а это невозможно! Ну и вот в таком духе, да, то есть он подкинул идею, но он же не подкинул сценарий, он сказал, что эта идея была бы интересной. У нас пока не дошли руки, а вообще, как бы, я считаю, что было бы очень круто, если бы это было сделано когда-нибудь, так что...
2: Как раз по поводу...
1: Я открыт к предложениям.
2: Как раз по поводу математики для обывателей. Вы говорите, все можно рассчитать с помощью формул.
1: Ну, все не все, но иногда так можно сделать. Вот, по крайней мере, могу сказать точно, что можно. Можно соптимизировать свои поездки по городу большому.
2: А можно вот такой вопрос? Вы говорите, что это все можно рассчитать.
1: Не все.
2: Я поняла. А можете рассчитать, по какому пути, например, я могу поехать домой из, например, трех выбранных? Это же относится к теории вероятности, да?
1: Да, это немножко относится к теории вероятности, потому что ты не знаешь, где будут больше пробки. Но опытный взгляд человека на карту позволит сказать, что с большей вероятностью вот этот путь будет быстрее, чем этот и этот. То есть математик здесь, безусловно, справится с задачей чаще, лучше, чем обычный человек. Иногда он ошибется, а обычный человек не ошибется, но гораздо чаще будет наоборот. Математика в жизни социума математика, она иногда работает, но всегда несовершенна. Потому что человек – существо спонтанное и полностью предсказуемым быть не может.
3: Послушайте, а зачем вам это? Ну что, вы счастливее от этого станете? Ну хотите, я вас миллионером сделаю?
4: Нет.
3: Всемирно известно?
4: Нет.
3: А власти хотите? Хотите власти?
4: Нет.
3: Так какого же черта вам надо?
4: Вы знаете, решение теоремы Ферма.
3: Ну ладно, профессор.
0: Над полным доказательством великой теоремы Ферма работало немало выдающихся математиков и множество дилетантов-любителей. Считается, что эта теорема стоит на первом месте по количеству некорректных доказательств. В 1908 году немецкий любитель математики Вольфскель завещал 100 тысяч немецких марок тому, кто докажет теорему Ферма. Однако после Первой мировой войны премия обесценилась. Доказывать теорему Ферма в среде любителей математики было настолько популярно, что в 1972 году журнал «Квант», публикуя статью о теореме Ферма, сопроводил ее следующей припиской. Редакция «Кванта» со своей стороны считает необходимым известить читателей, что письма с проектами доказательств теоремы Ферма рассматриваться и возвращаться не будут. Сложность единственного известного доказательства теоремы Ферма и сегодня вдохновляет многих на поиски более простого и изящного решения. Людей, пытающихся найти доказательства теоремы Ферма элементарными методами, называют ферматистами или ферматиками.
2: Чем так знамениты известные проблемы Гильберта, в которые входит теорема Ферма? Расскажите о неразрешенных проблемах.
1: Да, было 23 проблемы Гильберта, которые он сформулировал в 1900 году на математическом

0: новые проблемы. Ну, теорема Ферма, между прочим, сэволюционировала в гипотезу АБЦ. Из гипотезы АБЦ теорема Ферма выводится вот так вот, там, в несколько строк. Была бы доска, я бы просто написал. Но
1: на словах это сложно, наверное, объяснить.
0: Ну, на словах это действительно не получится объяснить. Вот. Но суть в том, что гипотеза АБЦ, она утверждает как бы больше, чем теорема Ферма. Теорема Ферма говорится, что сумма двух степеней n-ных не может быть равна третьей n-ной степени. А в гипотезе АБЦ говорится, что вообще сумма двух выражений с высокими степенями простых чисел, грубо говоря, не может быть равно тоже выражению с высокими степенями простых чисел. Если вдуматься, то вот это вот. То есть это такое как бы очень далеко идущее обобщение теоремы Ферма. И доказательства нет на сегодня. И то доказательство, которое было в 2013 году опубликовано, называлось доказательство Мошизуки, оно было опровергнуто в этом году летом Питером Шольце. Или, может быть, даже не в этом, а сильно раньше. Питер Шольце, молодой гениальный математик немецкий, он, значит, нашел серьезную неустранимую ошибку, как он написал, в доказательстве Мошизуки. Соответственно, на сегодня гипотеза АБЦ — это гипотеза, и это, в общем, центральная гипотеза математики, можно так совершенно честно сказать. Ну, наряду с еще там, не знаю, NP не равно P, алгоритмическая гипотеза, связанная с построением алгоритмов. Если мы... Ну, там, типа, проверить, вот у меня есть некоторое количество точек и ребрышков, да, каких-то. Нужно проверить, можно ли пройти так, чтобы по одному разу все вершины обойти, ровно по одному разу, пройти по ребрышкам. И вот эта задача, она как бы параметрическая, да, то есть чем больше точек и ребрышек, тем она, естественно, сложнее. Но вот с какой скоростью растет ее сложность, да, то есть как бы если я нарисовал 100 вершин, сложность как бы типа 10 тысяч там, строк в программе, или миллион строк будет в программе, или 100 в десятой степени, да, или e в степени 100. А вот если e в степени 100, то это конец, потому что никакой компьютер экспоненциальные программы писать не умеет. И вопрос такой, вот если мне предъявят какой-то путь и заявят этот путь, который проходит через все вершины, я мгновенно, ну по одному разу, я мгновенно проверю, правильно это или нет. Но вот выдумать путь — это не мгновенно, а очень долго. И вот такой класс задач называется MP-полными. Там некоторые классы, эквиваленты друг другу задач, носят название класса MP-полных задач. И вопрос, существует ли для каждой из них полиномиальный алгоритм, то есть за, вот, за n в степени что-то, там за, не за e в степени n, а за n хотя бы в 10 или в 20. Вот это вот, ну там эта задача считается одной из там самых сложных и самых знаменитых, самых важных проблем математики сегодня, наряду с гипотезой АБЦ, с гипотезой Риммана, с проблемой Гальдбаха, с проблемой простых близнецов, вот с такими вот знаменитыми нерешенными математическими загадками.
1: А те, которые из этих проблем 23 разрешились, какие самые известные?
0: Ну, в принципе, алгоритмическое разрешение диофантовых уравнений Матиесевича нашего, еще вполне себе в силах ученый, питерский ученый. Вот. Я простыми словами сейчас объясню, что следует из его рассуждений. Очень красивая штука. Существует многочлен, некоторое выражение от буквок. Ну, там буквки в каких-то степенях. Что такое многочлен? Я написал там, не знаю, xy плюс z квадрат минус xz в кубе плюс там 15x квадрат y минус там 16y. Ну, такое как бы какое-то длинное выражение, в котором есть какие-то буковки, там коэффициенты и степени. Буковки в степенях стоят. И многочлен хорош тем, что в него можно подставлять числа и получить какой-то результат. Так вот. Оказывается, существует многочлен, который зависит, внимание, от 26 разных букв. То есть ровно от всего латинского алфавита. Вот такое выражение. Прямо выписывается на одной странице. Вот так, ничего сложного. Просто выражение выписывается на одной странице. И обладает следующим свойством. Если ты в него подставляешь набор 26 различных целых чисел, и на выходе получается положительное число, то это положительное число будет всегда простым. Более того, все простые числа получаются как значение этого многочлена.
1: Ничего себе.
0: И это был просто удар, это была атомная бомба. Вот когда это реально записали, когда это стало ясно, То есть никто, но всегда все как бы аксиоматически понимали, простые числа, неописуемые формулы, ну как можно их описать, они как бы, они совершенно хаотичны.

0: Появляются, а тут бах тебе, вот тебе на в этом смысле. И, конечно, да, это великий результат. Вот. Ну, вот это как бы снятие какой-то там проблемы Гильберта, я не помню по счету. Вот. Но вообще история математики 20 века такова, что да, сделано очень много, но и очень много остается. Кроме теорем Ферма, что у нас? Гипотеза Пуанкаре доказана в 2002 году Перельманом. У нас узлы развязанные нашими тоже учеными, Васильев, Гусаров, Концевич, ну и некоторыми другими иностранными. Развязанные узлы, что называется, то есть классифицированные отображения окружности в пространство. Ну, грубо говоря, берешь ниточку, обычно ниточку, связываешь ее бог знает как, и потом края тоже сцепляешь. А потом другую ниточку тоже берешь, вот у тебя как бы зарядка от мобильника спуталась у тебя в кармане, вот, и ее соединяешь, тоже у тебя такая ниточка, да? Вопрос, вот эти две ниточки можно, не разрывая, перетащить друг друга, может быть, там, растягивая немножко и так далее, чтобы они заняли одинаковое положение в пространстве? Эта проблема казалась совершенно сложнейшей. Якобы пираты на корабле Дрейка развлекались таким образом 4 века назад, и даже какой-то пират классифицировал узлы и написал, что, вероятно, математики в столице, в Лондоне знают ответ на мой вопрос, а я лишь классифицирую. Никто в Лондоне даже близко это не знал еще в это время и нигде в мире. Спустя 4 века наши вот советские, российские математики, они, значит, продвинулись очень сильно в этом направлении. И на сегодня эта проблема, ну так, более-менее снята. Там остаются, конечно, открытые вопросы. Но в целом люди разобрались с этим. Ну, что еще? Ну вот в проблеме простых близнецов наметился прогресс в 13 году. Это проблема Евклида, на секундочку, Евклида. 2500 лет назад.
1: Это сколько времени, да?
0: И вот она стоит до сих пор нерешенная, но определенные сдвиги есть и в ней. Это и Тан Чжанг, китайский ученый в Америке работает. Вот, ну там несколько сложнее, но тоже, в принципе, я могу это объяснить за 5 минут. Попробуйте?
1: Да, давайте.
0: Значит, итак, простые числа. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, дальше не помню. Вот, значит, они время от времени появляются парами такими, 59-61, да, 29-31, 41-43, дальше будет 71-73, будет 101-103, такими вот как бы через один идут. Понятно, что они не могут идти подряд, потому что из двух подряд идущих одно четное. Четное, значит, делится на два и уже непростое. Поэтому минимальное расстояние, ну, начиная с двойки, двойка простое, но дальше уже все простые числа будут нечетные. Поэтому дальше как бы расстояние минимально возможное будет равно двум, а не одному. Так вот, еще Евклид заметил, что дальше довольно часто бывает, что они стоят через один. И он сформулировал гипотезу, что простых чисел, стоящих через один, он их назвал близнецы. Бесконечно много. И это до сих пор гипотеза. И никто не знает ответ, да или нет. Но давай попробуем поставить вопрос иначе. Как вообще они распределены? Ну вот мы предполагаем, что они время от времени возвращаются к расстоянию 2 между собой, соседние. Но если бы мы представили себе, что когда-нибудь кончатся простые на расстоянии 2, то следующий вопрос — это кончатся ли они на расстоянии 4. То есть ну вот на расстоянии 4 через 1, да? А может быть, через одно они будут еще долго-долго, там 37-41, например, да? Вот такие. То есть через одно, как бы, это значит через 4, я прошу прощения, как бы. То есть одно нечетное пропускаем, следующее нечетное. 37-39-41. 39 непростое, 41 простое, 37 простое. Вот это 37-41, вот такие по 4, да? Смотрим. Но тоже вопрос, бесконечное или конечное. Конечно, никто не знает, да? 6, 8, рассмотрим расстояние, 8, да? То есть про каждое, вот такой, про каждый диапазон, я это так называю, про каждый трафарет. Я могу взять трафарет и трафарет двигать по натуральному ряду, вот так вот, все дальше и дальше. И когда будет появляться пара простых на расстоянии вот внутри этого трафарета, будет пипик и так пип, и дальше едет опять пип, и дальше. И вот сколько этих пип будет, бесконечное или конечное число, зависит, ну, наверное, зависит как-то от длины трафарета. И гипотеза Евклида состоит в том, что вот уже такой простейший трафарет из трех клеточек, да, он уже будет пикать бесконечное количество раз. Но может быть, он будет конечное количество раз пикать, а какой-нибудь конечный трафарет будет бесконечное число раз пикать. А может быть, никакой конечный трафарет не будет пикать. бесконечное число раз, то есть расстояние между соседними простыми будет неумолимо увеличиваться со временем все больше и больше, стремиться, как говорят, к бесконечности. В 1891 году Адамар и Валипуссен одновременно и независимо, там с разницей в 4 месяца, в разных местах Франции доказали, что верен асимптотический закон распределения простых чисел. Это означает, что в районе числа там, n, очень большого, каждое логарифм n число будет простым. Логарифм натуральный по основанию e, но для простоты можно считать, что двоичный, то есть та степень, в которой двойку нужно возвести, чтобы получить n. Ну, например, если мы берем числа стозначные, то логарифм такого числа по основанию e, нужному нам, или по основанию 2, которое мы понимаем сразу, там разница не очень большая, в несколько раз, там разница в полтора раза типа. Так вот, логарифм будет иметь размер примерно 200 или 250. То есть каждое 200-е число будет простым в этом диапазоне, в этом районе натурального ряда. Но если я прошелся дальше по натуральному ряду и дошел до чисел размера длиной там миллион знаков, там уже только каждое 2-миллионное число будет простым примерно. То есть только? Их все меньше и меньше, да. Они как бы все реже. Они как бы плотность стремится к нулю, но очень медленно, а логарифмически медленно. И это намекает на то, что на самом деле трафаретики должны все закончиться. И вот уже как бы альтернативная гипотеза была, что на самом деле расстояние между соседними простыми все-таки стремится к бесконечности. 2013 год, и Тан Чжан опровергает эту гипотезу.
1: Каким образом?
0: Он доказывает, что существует бесконечное количество простых соседних чисел на расстоянии меньше 70 миллионов.
1: Даже так? Ничего
0: себе. Всего лишь 70 миллионов. В размерах вечности это, понятно, ноль. Спустя 3 месяца константа становится 246. На сегодня мы знаем, что простых... На сегодня, может быть, и лучше, но на момент, когда я еще следил за этой задачей, последнее достижение было такое. В натуральном ряду бесконечно много простых чисел, соседних, отличающихся не более чем на 246. То есть они крайне неравномерно распределены, они как бы, хоть они в целом, их плотность стремится к нулю, но вот соседние, они возвращаются к какому-то значению. Но к двойке, как бы, они неизвестно, возвращаются ли. В этом плане гипотеза Евклида пока открыта.
1: Слушайте, ну я хоть и плохо разбираюсь в математике, но это удивительно.
0: Это красиво.
1: Это удивительно.
0: Это удивительно и красиво, и как бы... Вот ничего красивее математики нет, на самом деле. Как когда там художники какие-то рисуют что-то. Ничего красивее, чем нарисовать, например, построение пятиугольника циркулем и линейкой. Никакой Пикассо это все отдыхает, не говоря о каких-нибудь абстракционистах, не знаю, ни к ночи будет сказано.
1: Вы поэт и художник.
0: А?
1: Поэт и художник.
0: Поэт и художник меркнут по сравнению с математиком.
1: Интересно ваше мнение общее про фильм. Понравился
0: да,
1: вам?
0: Да, очень понравился.
1: Какие самые сильные моменты фильма?
0: Мне нравится, что черт, как бы он очеловечивается. То есть он становится в конце просто человеком, который заразился этой проблемой и садится ее решать вместе с профессором. То есть какая-то вот такая вот советская наивность в этом есть, да? Ну что такое черт? Это инфернальное зло, да? Но однако вот советский кинематограф его очеловечил и сделал просто обычным, простым. Простым ученым, который будет вместе с профессором разбирать эту теорему. Мне это очень понравилось.
1: Ну, мне было очень интересно, и вы мне прям по полочкам интересно рассказали. Спасибо вам большое за передачу.
0: Спасибо,
1: надеюсь,
0: что позвали.
1: Надеюсь, мы еще увидимся. Спасибо.
0: До свидания.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Еще не все успели подойти сюда, но я думаю, что мы начнем. Время без одной минуты 7. Не хочется его тратить на какие-то разговоры пустые. Хочется предоставить слово нашему сегодняшнему долгожданному гостю, нашему лектору Михаилу Яковлевичу Марову. И я сейчас прочитаю, чтобы не ошибиться, представление. Известный советский российский ученый, астрофизик, астроном, специалист в области механики и физики космоса, главный научный сотрудник Института прикладной математики Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, академик Российской академии наук Маров Михаил Яковлевич. Поприветствую.

Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, начать я хочу с того, что выразить признательность руководству Московского планетария за приглашение, за возможность пообщаться с вами, ну, чем-то поделиться. Для меня это совсем не новая область деятельности. И мы сегодня вот вспоминали, моя первая лекция в стенах Московского планетария была, по-моему, в 1966 году. В общем, немало времени прошло с тех пор, и немало изменилось в наших взглядах, в наших представлениях на окружающий нас мир. А начать я хочу с поздравления всем, потому что сегодня значимое астрономическое событие, которое астрономическая общественность обычно отмечает. Сегодня день весеннего равноденствия. Мы перешагнули, как говорится, в новый сезон. И я с этим вас сердечно поздравляю. Это такие четыре даты в течение года, которые, естественно, не проходят незамеченными среди астрономов, потому что, ну, они, наверное, наиболее чувствительны к этому, потому что это в значительной степени отвечает их профессиональной деятельности. Сегодняшняя тема, она, в общем-то, чрезвычайно интересна, не говоря об актуальности. И я надеюсь, что по истечении этого часа, за который я постараюсь вам сжато, по необходимости, время ограничено, рассказать об основных моментах, связанных с исследованиями экзопланет, как совершенно новой области знаний. Надеюсь, что вы не пожалеете о затраченном вечере и вынесете какие-то интересные новые представления о тех многообразных процессах, которые происходят, в общем, в окружающем нас космическом пространстве. Ну, так случилось, что в отличие от первых шагов в космосе, здесь мы не были первыми. Здесь пальма первенства в значительной мере принадлежит нашим американским, европейским коллегам. И вместе с тем у нас есть вполне определенные достижения, чем всегда была сильна Россия в разработке некоторых теоретических концепций, моделей. Но сейчас появляются уже и вполне осязаемые экспериментальные результаты. Но я это говорю еще потому, чтобы вы не сильно упрекали меня, на многих моих слайдах сохранились англоязычные надписи. По возможности я старался, где это можно убирать, но я думаю, что это, собственно, самый исходный материал. И сильно, как говорится, будоражить изначальную исходную информацию и тем более вносить как-то свое понимание в перевод необходимости не было. Ну вот, собственно, это некие вводные слова. Тема экзопланет, она отражает ту, в общем-то, в целом, общую концепцию, которая лежит в основе звездно-планетной космогонии. И мы опираемся на наши современные представления, когда касаемся этой новой темы. Эти изначальные представления
они кратко отображены на этом слайде. На верхнем левом слайде вы видите ту исходную часть вещества Вселенной, которая по известному в астрономии определению носит название молекулярного облака. Фрагмент этого молекулярного облака при сжатии дает начало некому сгустку, исходному сгустку материи, которая за сравнительно небольшое по астрономическим масштабам времени начинает уплощаться и превращается в газополевое облако. Соответствующие параметры, сопровождающие эту эволюцию, показаны на соответствующих элементах этой последовательности. Это реальные результаты наблюдений, в том числе полученные при помощи телескопа Хаббла. Это уже то, что дает возможность судить о том, что газополевые облака, которые являются родоначальниками планет, в центре сама родительская звезда, они по размерам не сильно отличаются от того, что дало начало нашей Солнечной системе. То есть это, скажем, газопланетное облако имеет размер порядка орбиты Нептуна или, скажем, пояса Койпера. Иногда такие образования побольше. А вот эта вот диаграмма, которая показывает, что вот это сжатие молекулярного облака приводит к плоскому, относительно плоскому газополевому диску, который в процессе дальнейшей эволюции фрагментирует на отдельные сгустки, кластеры материи, и в конечном итоге дает основу для образования зародышей планет и в процессе дальнейшей динамической эволюции планетной системы. Безусловно, это сильно упрощенная диаграмма, последовательность, но я могу вам сказать, что я примерно последние 30 лет занимаюсь как раз математическими моделями, лежащими в основе вот этой изначальной концепции, и они связаны с довольно серьезными построениями, основанными на методах гетерогенной механики, методах космической плазмы, магнитной гидродинамики и так далее. Не говоря уже о том, что приходится разрабатывать довольно серьезные алгоритмы для последующего моделирования на суперкомпьютерах. Итак, в отличие от звезд, доступных классификации, систематизации, в рамках, скажем, многим присутствующим известной диаграммы Гершвинга-Рессела «Масса-светимость», для планет, да, и таких звезд очень много, что просто и позволяет на основе статистики строить такого рода диаграммы. В отличие от них, для планетных систем мы до недавнего времени имели только единственный пример планетной системы, нашу Солнечную систему. Ну, в общем, нам достаточно хорошо известно, как рождаются звезды. И вот здесь показан некий интервал, значит, 002-008. Это нижний порог образования звезд. Звезд сравнительно небольших и основанных не на водородно-гелиевом термоядерном синтезе, а на так называемом водородно-дейтериевом синтезе, который, тем не менее, приводит к образованию звезды. Ниже этого порога 002
звезды уже не образуются, и практически начиная с 0,01 массы Солнца, мы имеем некую последовательность объектов, которые представляют собой планетные или квазипланетные системы. Выделяют среди них планеты, принадлежащие родительской звезде, не принадлежащие родительской звезде. Это так называемые свободно плавающие планеты или планеты-сироты их называют. Ну, а кроме того, вот в этом диапазоне масс 0,02, где-то 0,01, еще имеют место некоторые экзотические объекты, которые называют коричневыми карликами. Они уже отличаются от звезд тем, что они еще они уже достаточно горячие, но в них из-за дефицита потребной массы не происходят реакции ядерного синтеза. До 30-40% звезд, я хочу сразу же это вам обозначить, только в нашей галактике, и, вероятно, в других галактиках, обладают планетными системами. Вообще надо говорить о том, что образование планетных систем – это своего рода побочный продукт процесса формирования и эволюции звезд. Общее число, как нам известно, звезд во Вселенной, если брать все галактики, их порядка 10 в 11, в каждой из них примерно столько же 10 в 11 звезд. И если взять всю совокупность, мы получаем, что во Вселенной примерно 10 в 21, 10 в 22 степени звезд. Вдумайтесь в эту цифру. Это миллиард триллионов. Это колоссальная цифра. Так вот, поскольку мы сейчас знаем, что примерно 30-40% звезд обладают планетными системами, а, как правило, у планеты не одна, а несколько звезд, и в частности, мы знаем сейчас уже, я вам это покажу, планетные системы, которых 8 совершенно четко наблюдаемых звезд. Вот если взять всю эту совокупность, то получается, что число планет, как это ни казалось нам необычным, странным до недавнего времени, составляет примерно ту же самую величину – 10 22 степени. Это колоссальная цифра. Это, кстати, к вопросу о том, меня часто об этом спрашивают, если такая громадная цифра, то значит обязательно должна быть жизнь. Но это отдельный вопрос, мы об этом еще можем поговорить. Планеты разных типов встречаются среди открытых уже планет. Планеты с лавой на поверхности, то есть очень горячие. Планеты, которые практически целиком покрыты океаном, покрыты водой. Планеты океанариумы. Это... Ну, есть также, конечно, очень похожие на наши ледяные тела типа Нептуна, Урана. Значит, еще одна важная цифра. Около 20% общего числа экзопланет могут быть по размерам сопоставимы. Это оценки, подкрепляемые уже доступной статистикой, сопоставимы с планетами земной группы Солнечной системы. И среди них есть планеты, которые мы так и называем Земли. Ну и, наконец, миллиарды планет буквально только в нашей галактике могут находиться в достаточно благоприятной климатической зоне, которую мы называем зоной обитания. Об этом мы также будем с вами говорить. Ну вот, это просто примеры. Я упоминал коричневые карлики, это вот Глисис-229b, очень хорошо известный объект. Он, конечно, плохо разрешается, но по своим параметрам он отвечает тем критериям, о котором я вам сказал. А вот это вот наблюдаемая планета-сирота, которая, ну, мы не знаем точную причину, природу ее рождения, но, скорее всего, в результате мощных гравитационных возмущений, которые, вообще-то говоря, испытывают планеты, особенно при их формировании, до того, как они перешли на более-менее устойчивые планетные конфигурации, создалась соответствующая планетная архитектура, до этого времени могли быть очень мощные процессы. Это, кстати, подкрепляется некоторыми нашими расчетами, просто у меня в институте. Некоторые планеты могут переходить на кипение,
гиперболические орбиты и, соответственно, выбрасываться из своей зоны притяжения родительской звезды. Ну вот, открытие экзопланет стало, конечно, очень крупным, что ли, событием в астрономии, в астрофизике на рубеже 20-21 столетий. И это открыло совершенно новую страницу в звездно-планетной космогонии как важного раздела современной астрофизики. Ну и, конечно, это повлияло очень сильно на новую область знаний, так называемую астробиологию, и привело к неким даже дополнительным, более или менее обнадеживающим концепциям, связанным с перспективами обнаружения внеземной жизни. Мне нравится вот эта карикатура, которая добрая очень карикатура, которую я нашел вскоре после обнаружения первых планет. По-моему, это было в одной из газет или журналов в 96-м году, которая это показывает маленького принца из известной сказки Сент-Экзюпери, который бережно лелеял собственную маленькую планету. И вот здесь он говорит: еще больше, много домов, число планет растет стремительно. И действительно, мы наблюдаем, что от первых планет, немножко раньше 95-го года, я сейчас это покажу, мы наблюдаем колоссальный рост. В настоящее время число обнаруженных планет составило более 3500. Из них около 1000 находятся в известных нам планетных системах. И вот так вот, первая планета, обнаруженная в 95-м или 96-м году, здесь показана, и вот этот вот стремительный рост, причем этот рост бесконечно нарастает. Все больше и больше число планет или кандидатов в экзопланеты открывают астрономы различными средствами, включая наземную астрономию, кстати, не очень даже мощные телескопы, и, конечно, с помощью космических телескопов, космических аппаратов. На самом деле, первые планеты были открыты еще до обнаружения планет, значит, вот сначала швейцарскими, потом американскими астрономами, и они, оказалось, находятся вблизи известного пульсара. Для тех, кто не помнит, я просто скажу, что пульсары – это нейтронные звезды, массой, как правило, больше массы Солнца, которые на заключительной стадии собственной эволюции сжимаются до размера, ну, скажем, размера Солнца до размера нашей планеты, типа Земли. Это вот, скажем, пульсар, который имеет как раз размер, типа, значит, порядка размера Земли. Ну, и если вы возьмете и соберете массу Солнца в размер планеты типа Земли, то вы получите совершенно грандиозную массу. И это и есть, собственно, масса нейтронной звезды, которая составляет примерно 10-14 грамм в кубике. То есть это где-то 10-8 тонн, 100 миллионов тонн в одном кубическом сантиметре. Это, так сказать, некие вещи, которые кажутся экзотическими, но для астрономов, занимающихся звездной эволюцией, это, в общем, достаточно привычные категории, которые как раз показывают вот эту заключительную фазу эволюции звезд, которые дают либо звезд большой массы, которые дают, как правило, значит, на конечной стадии эволюции либо нейтронные звезды, либо черные дыры. Ну вот, собственно, вот это вот 2-3 планеты, которые были открыты в окрестности этого пульсара. Ну и оказалось, что они находятся на расстояниях ближе, существенно ближе, чем расположение относительно Солнца планет земной группы, показанных здесь. Какие основные методы обнаружения планет? Ну, их в основном 4, они здесь показаны. Первый, и исторически первый, это так называемый метод радиальных скоростей или доплеровская спектроскопия.
Второй метод – это метод покрытия родительской звезды, проходящей по диску планеты. Это так называемый метод транзитов. Дальше – метод микролинзирования, измерение особенностей в искривлении, значит, лучей, исходящей от звезды, обладающей планетой, путем гравитационной линзы, которая имеет место быть на ее пути. Ну и, наконец, метод внезатменного коронографа, который пока еще очень и очень слабо реализован. То есть это попытка непосредственно наблюдать планету. Все это косвенные, в общем, методы три. А это попытка наблюдать саму планету, покрывая центральное светило, ее звезду, значит, вот, ну, неким экраном. И это есть известный, хорошо используемый в солнечной астрономии метод внезатменного коронографа. Ну вот, это метод радиальных скоростей. Значит, если у вас есть планета, вот она здесь показана, и есть родительская звезда, то в зависимости от движения планеты вокруг нее, она оказывает гравитационное воздействие на центральную звезду, и звезда, естественно, перемещается относительно своего центра, как бы следя за планетой. Это то, что в литературе, в английской называется «wobbling». И, соответственно, если вы имеете тогда не вот этот центр тяжести, а центр тяжести звезды, который смещен относительно ее центрального положения. Соответственно, если звезда к вам приближается, это фиолетовое смещение. Если она от вас удаляется, это красное смещение. Наблюдая спектры от центральной звезды, астрономы видят, что эти спектры тоже перемещают, линии в этих спектрах перемещаются в соответствии с вот этой доплеровской, так сказать, ну, доплеровским законом, что ли. И это дает возможность говорить о таком методе радиальных скоростей, наблюдая звездные спектры. Значит, на самом деле, это, значит, вот эта вот плоскость, если идеальный случай, если у вас звезда находится в плоскости наблюдения. То есть вы просто видите, непосредственно лежите в этой плоскости. Если у вас плоскость перпендикулярная, и звезда ходит вот таким образом, вы никакого эффекта не получите, естественно. Потому что никакого доплеровского эффекта не будет. Для этого надо наблюдать совершенно в другой, с другого конца, что называется. Но, как правило, это промежуточные случаи, когда плоскость орбиты лежит в неком промежуточном положении, и тогда вы для того, чтобы реально смотреть, как меняется скорость, значит, звезды, вы должны вводить поправку перпендикуляр к плоскости наблюдения и линия визирования. Соответственно, это V, скорость, которую вы наблюдаете на синус этого угла. И вот, собственно, это дает... Я прошу прощения, да. И это дает возможность, вот в зависимости вот от этого движения, наблюдать вот таким вот образом смещение линий в спектре. Это, собственно, и отражает само движение планеты, и это послужило основой такого метода радиальных скоростей. Метод транзитов. Это прохождение планеты по диску Солнца. Совершенно естественно, что относительное изменение яркости, оно составляет отношение изменения вот этой яркости к исходной яркости звезды, а оно пропорционально квадрату радиусов или, значит, площадям вот этой планеты, проходящей по диску звезды. Ну, соответственно, вы имеете вот такой эффект. Вот идет... Значит, просто вы наблюдаете звезду, ничего вы не видите, планета заходит на диск звезды, и начинается вот это вот самое изменение яркости, ну, в зависимости от того, какой размер планеты, больше или меньше такое изменение. Если это Солнце-Юпитер, то изменение яркости составляет 1%. Ну, в общем, надо иметь очень хорошие чувствительные фотометры для того, чтобы такое изменение яркости отслеживать. А вот для Земли это вообще 1/100. И поэтому планеты такого вот типа,
размера типа нашей Земли наблюдать очень и очень непросто. Это достаточно деликатная методика. Метод микролинзирования, он несколько более сложен. Значит, вы имеете, значит, как бы некую область, которая излучает, это, скажем, родительская центральная звезда, и если вы имеете на пути следования лучей от этой звезды некое образование, ну, скажем, скопление каких-то звезд, достаточно компактное, то они образуют своего рода линзу, на которой фокусируются эти лучи в соответствии с законом общей теории относительности Эйнштейна. Это действительно реальный факт, он наблюдался многократно, и вот сейчас он применен к планетам. Если у вас еще, значит, вот вы наблюдаете такую планету, и по ней проходит звезда, опять-таки покрытие планетой звезды, то вы имеете вот такое вот изменение, значит, в регистрируемой яркости. Или вот здесь вот это показано. Вот, соответственно, изменение яркости, когда вы наблюдаете, ну вот, скажем, в течение там 10 дней. Первые наблюдения экзопланет, которые были проведены, они были шокирующими. Я не случайно взял вот эту вот первую диаграмму. Здесь только небольшое количество первых открытых планет. Дело в том, что это вот, собственно, сами планеты. Это большая полуось, то есть расстояние до планеты от звезды в астрономических единицах. Это вот примерно одна астрономическая единица. Это положение нашей звезды. А вот здесь вот положение Марса. Дальше на пяти Юпитер. Так вот, если вы расположите планеты в зависимости от расстояния от звезды, и вот здесь рядом с этими планетами находятся их массы. Оказалось, что планеты, значительное количество, находятся совершенно в ближайшей окрестности родительской звезды, то есть буквально на расстоянии, составляющих десятые и даже сотые доли астрономической единицы. При этом у этих планет колоссальные массы. Вот смотрите, вот это, например, 4 массы Юпитера. Это 3 массы с лишним Юпитера, а это 11 масс Юпитера и так далее. То есть, если вы возьмете, представьте себе, вы возьмете Юпитер, планету в 10 раз больше, значит, по размеру нашей Земли, и поместите его не на 5 астрономических единицах, где его средняя температура примерно 140-150 градусов Кельвина, а поместите рядом со звездой, вот на таком близком расстоянии, то вы получите исключительно интересный эффект. У вас оказывается, что температура на поверхности такой газовой планеты должна быть порядка 1500 градусов. Фантастика. При такой температуре, как вы знаете, если даже у планеты была, скажем, твердая поверхность, то она испаряется. Вы спросите, почему она удерживается? Да просто в силу огромной массы такой планеты. При меньшей массе она, конечно, скажем, типа Земли, она бы, конечно, улетучилась, диссипировала в космическое пространство. А в случае такой массивной планеты и близко расположенной к своей звезде, вы имеете такую температуру, и создавались даже некие экзотические концепции, что атмосферы таких планет могут содержать силикаты и даже железо. Но, да что ж такое? Но реальность оказалась совершенно другой. Значит, вот та первая диаграмма, которую я вам показал, это по существу был эффект наблюдательной селекции. Астрономам это хорошо известно. Дело в том, что по методу радиальных скоростей, а именно этим методом это было получено, значит, оказалось, что по этому методу вы можете регистрировать действительно только самые массивные планеты, и которые находятся близко у своей звезды. Когда открылась возможность использовать метод транзитов, ситуация принципиально изменилась. Оказалось, что в общем распределение-то совершенно другое, и особо никакой экзотики в экзопланетных системах по сравнению с Солнечной нет. Вот в данном случае вы видите распределение по массам. Значит, вот это вот
число планет. Но это далеко не все, конечно. Я просто выборку сделал. Это вот массы этих планет, причем это в массах Юпитера и с поправкой на синус И, о котором я вам говорил. И вот вы видите, что, значит, довольно большое количество, преобладающее количество планет имеет относительно небольшие массы. А вот такие, значит, массы, как, скажем, 4, там, 6, 10 масс Юпитера, имеют планеты сравнительно небольшого числа. То есть та диаграмма, которую я вам показывал, не отражает реальность. Реальность скорее отражает то, что мы наблюдаем в нашей Солнечной системе. То есть планет меньшей массы больше, или, по крайней мере, сопоставимое количество с планетами большой массы. Я имею в виду две группы планет, планеты земной группы и планеты-гиганты. А это зависимость большой полуоси от эксцентриситета для ряда экзопланет. Но я здесь показал просто для того, чтобы помнить, что такое большая полуось и что такое эксцентриситет, поскольку вы не каждый день этим занимаетесь. Вот это вот зависимость от эксцентриситета от большой полуоси. Сами кружки пропорциональны массам планет. Как видите, значительное количество планет имеет достаточно умеренные эксцентриситеты, но есть большое количество планет, обладающие очень большими эксцентриситетами, то есть находящихся далеко не на круговых орбитах, и это очень сильно отличает их от нашей Солнечной системы. Это другая зависимость, масса экзопланет в зависимости от большой полуоси. Вот эта вот масса, опять-таки, с поправкой на синус И в массах Юпитера. А вот это, значит, большая полуось. Вот эти зеленые, синие, точнее, вот эти вот треугольники, это метод радиальных скоростей. Как видите, он, значит, вот обладает возможностями наблюдения только сравнительно близких к звезде планет и находящихся на, вот, ну, и обладающих достаточно большими массами. А вот подавляющее большинство сейчас планет обнаружено методами транзитов. Это вот зеленые треугольники, причем это во всем практически диапазоне масс и больших полуосей, и ограниченное количество обнаружено методом микролинзирования. Пожалуй, наибольший, конечно, вклад в наши современные знания о том, что представляют собой экзопланетные системы, принесли космические методы. И среди них, конечно, на первое место надо поставить запущенный американцами примерно где-то 6 лет назад космический телескоп Кеплер. Это, в общем-то, сравнительно простой аппарат. Он обнаружен оборудован телескопом диаметром всего 90 сантиметров. Но с великолепной совершенно ПЗС-матрицей, которая имеет где-то порядка 2500 элементов на диагональ. И, соответственно, это, значит, он фиксирован в пространстве и изначально был предназначен для наблюдения примерно 150 тысяч звезд. Он это существенно, так сказать, количество превысил. И в этой окрестности, ну, всего отнаблюдал он где-то, наверное, около полумиллиона звезд. И вот, по крайней мере, вот больше 170 тысяч в созвездиях Лебедь и Лира. И он открыл, значит, ну вот здесь где-то такое порядка, как я там сказал, забыл сюда вставить, 3500 планет, которые занесены в каталог, то есть уже не нуждаются в подтверждении. И вот есть еще 4 с лишним тысячи планет, которые требуют повторного наблюдения для подтверждения их реального существования, которые называют кандидатами в экзопланеты. Вот, собственно, примеры планет, открытых космическим телескопом Кеплер. Размеры пропорциональны, соответственно, размерам, ну и, соответственно, массам планет. Вот это вот, и все они обозначаются Кеплер, значит, соответствующей звездой, которой принадлежит планета. Ну и в зависимости от того, одна или несколько планет, они имеют еще индексы А, Б, С и так далее. Так вот, это достаточно крупный ряд планет,
по массе порядка где-то несколько масс, значит, простите, не по массе, здесь по размеру, которые порядка десятка радиусов Земли. Вот они. Вот это вот большие крупные планеты. Это планеты, которые имеют примерно где-то 5-6 радиусов Земли. То есть, если это планеты типа Юпитера, то это планеты типа Нептуна. Это планеты с радиусами примерно, ну, сопоставимыми. Это тройка, и это тройка, немножко меньше. А вот это вот уже наиболее интересные планеты, которые либо вдвое только больше Земли по радиусу, либо сопоставимые с ним. Ну вот, например, планета, которая имеет 0,87 радиуса Земли, Кеплер-20е. Очень интересная планета. Или планеты, которые сопоставимы с радиусом Земли или примерно в два раза больше. Значит, среди них мы выделяем вот это вот Земли или суперземли, а это Нептуны или мини-Нептуны. Собственно, это две основных категории планет, которые представляют, пожалуй, наибольший интерес с точки зрения тех природных условий, которые на них формируются. Ну вот, собственно, предварительная статистика. 2700, значит, ну это общее, значит, это, точнее, орбитальные периоды планет, это, ну, относительное, по-моему, расстояние, я сейчас уже точно не помню. Ну вот, значит, вот это вот размер, это суперземли, вот это вот примерно земли, и даже планеты меньше размера Земли. Ну и вот соответствующая статистика для суперземель, для, значит, типа, скажем, Нептунов и для планет типа Земли. Ну вот это вот, например, 43% для планет, значит, общее число 351, это для планет, которые имеют размеры порядка нашей Земли. Значит, при этом, что очень интересно, обнаружены планеты не только у одиночных, но и у двойных звезд, и даже в мультизвездных системах. Среди них, значит, ну вот, как я уже сказал, преобладают, причем у всех, не только у одиночных, двойных звезд, преобладают суперземли и так называемые мини-Нептуны. Ну вот по типам, опять-таки, распределение, значит, и, как видите, это вот земли, это суперземли, это промежуточная земля Нептун, ну и это больше размеров Нептуна, и, наконец, газовые гиганты. Вот, собственно, основной тренд. Это суперземли, мини-Нептуны, земли. То есть наибольшее количество все-таки суперземель, дальше идут мини-Нептуны, ну и, наконец, Земли. Ну, по существу это не отличается сильно от того, что мы имеем в нашей планетной системе. Масса, значит, соответственно, от 1 до 10 масс Земли, состав либо скальные породы, либо льды, это преобладающий состав, и два типа поверхности, я уже об этом упоминал, материки и океаны. Предполагаем мы, лики экзопланет. Они, это, в принципе, конечно, воспроизведение немножко с добавлением фантазии художников, но не очень сильно. Во всяком случае, такие вот цвета мы можем ожидать, наблюдая экзопланеты на разных расстояниях, разного размера, разной массы. Характерные орбиты экзопланет. Значит, ну вот здесь вот это показано, значит, то, с чего я начал, некое газопланетное облако, которым формируются планеты. Естественно, на близком к центральной звезде, родительской звезде, значит, формируются планеты каменистые или скальные, как мы говорим, типа нашей Земли, Венеры, Марса, Меркурия. А на периферии, дальше от родительской звезды, формируются газовые гиганты. Вот они здесь показаны. И их орбиты, которые наблюдаются на реальных, значит, экзопланетных системах,
сильно отличаются от солнечной. У нас они, как правило, близкие к круговым, а в экзопланетных системах, я это вам показывал, очень большое количество с большими эксцентриситетами. И вот они здесь показаны. Это не только круговые орбиты, а орбиты с большими эксцентриситетами. Поэтому планеты на периферии Солнечной системы, вероятно, сформировались на высокоэллиптических орбитах, ну и в дальнейшем, в силу приливных взаимодействий, перешли на орбиты, близкие к круговым, вследствие взаимодействия с другими планетами-гигантами. В других экзопланетных системах этого, вероятно, не случилось, и сохранились такие эллиптические орбиты. Ну, это как мы представляем себе модели структуры недр, значит, суперземель. Если на Земле мы имеем просто классическое ядро, три различных типа мантии, нижнюю, среднюю и верхнюю, и причем верхняя мантия, она уже граничит с литосферой твердой, значит, то и в них происходят конвективные процессы, то в суперземлях, по-видимому, горячая зона и конвективные процессы происходят до гораздо до радиусов гораздо ближе расположенных к поверхности. То есть мы имеем ситуацию, когда вот такая вот конвективная зона находится гораздо дальше от центра, простирается дальше от центра звезды, то есть, простите, планеты, от ее ядра. Ну и, наконец, это для таких каменистых планет, и, может быть, планета, скажем,

линией. Эта снеговая линия в случае Земли расположена на расстоянии 3,6 астрономической единицы. Что значит снеговая линия? Это значит, что до этой линии, до этого расстояния, примерно 3,5 астрономических единицы, вода еще может быть в жидком состоянии. А дальше она начинает конденсироваться. И именно с этим связано вот образование планет за снеговой линией, которые в значительной степени представляют собой либо газ, который еще при такой температуре не конденсируется, ну, скажем, это водород, гелий, примеси аммиака, метана, и большое количество льдов, которые входят в состав этих планет, и это уже водные льды. Исключительно интересный вопрос о том, а как же все-таки формируются планеты. Ну вот, согласно тем моделям, которые я вам упоминал, которые разрабатываются у меня в группе, в подразделении, значит, мы занимаемся как раз вот фазой, начиная, пожалуй, наиболее сложная фаза – это формирование первых твердых тел из газового вещества, которое аккретируется на центральную звезду, в данном случае протосолнце, которое, значит, продолжает на себя собирать газ, потому что изначально, значит, из того фрагмента молекулярного облака выделяется, ну, скажем, в случае Солнечной системы, несколько большая масса, чем масса Солнца, где-то примерно на 5%. А дальше мы имеем ситуацию, когда на планеты остается меньше 0,1%. И, соответственно, это связано с тем, что в процессе эволюции большое количество газа выметается из изначально, так сказать, сложившейся, сформированной газополевой субстанции. Так вот, значит, здесь показана некая попытка, конечно, это не строгая модель, значит, образование вот таких вот первичных сгущений вещества и из первичной пыли, протопланетной туманности, или, как говорят, протопланетной небулы, и, соответственно, первых конденсатов, которые образуются с удалением, с увеличением радиального расстояния от Солнца. Это первые сгущения, кластеры, в результате взаимодействия которых образуются первичные твердые тела, а совокупность динамических взаимодействий между этими телами приводит к формированию первых зародышей планет, планетоземалей, ну и в конечном итоге самих планет. Вот это вот некий сценарий, который показан здесь в изображении художника. Есть другой сценарий, который в значительной мере, ну я бы не сказал, что он конкурентен, но он сопровождает то, о чем я только что говорил, при образовании кластеров, их столкновительных взаимодействий. Это более поздняя фаза, когда вы имеете уже более или менее сложившиеся крупные тела, и эти тела взаимодействуют между собой, и вот в данном случае показаны эти соударения, некоторые из которых приводят к тому, что слагаются более крупные тела из менее крупных, а некоторые приводят к катастрофическим последствиям, либо в результате такого столкновительного взаимодействия разрушению, распаду первичных образующихся тел и большое количество мелких осколков, либо вообще сближением их, приближением к центральной звезде, поглощением этой звездой изначально сложившихся планет. Вот, например, это тоже рисунок художника, сценарий поглощения планет звездой, вот показанного здесь каталожного типа HD 82943, потому что есть свидетельство того, что некоторые близкие планеты должны просто в силу, ну, законов гравитационного взаимодействия выпадать на поверхность и, соответственно, конечно, поглощаться этой звездой. В принципе, в результате такого столкновительного взаимодействия могут образовываться различные архитектуры, конфигурации планетных систем. Но вот здесь вот показана наша Солнечная система в окрестности Солнца. Вот она, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер –

0: принципе не исключена ситуация, и это опять-таки гипотетическая система, вот одной из звезд, по целому ряду косвенных признаков, когда гораздо ближе к звезде может находиться, скажем, кроме Венеры, еще планета типа Сатурна. Дальше уже, значит, планета типа, скажем, Нептуна, ну и так далее. Это, в отличие от конфигурации нашей Солнечной системы, вот такая конфигурация, которая здесь показана, динамически неустойчива. И это очень существенно. То есть, если наша система, как говорится, обречена на то, чтобы существовать без каких-либо серьезных потрясений, ну, на протяжении, по крайней мере, по оценкам, времени жизни нашей звезды Солнца, а ему осталось жить примерно 4,5 миллиарда лет, из отведенных 10 миллиардов, то вот эта система, она, как говорится, вряд ли выдержит такой срок и эволюционирует за счет гравитационных процессов путем, скажем, выпадения на центральную звезду существенно раньше. Ну, значит, обнаружены в настоящее время экзопланеты как вблизи нашей Солнечной системы. Это известные планеты Альфа-Центавра, с их тремя планетами А, Б и Проксима Центавра. Это сценарий двух, значит, планет в окрестности, вот планеты в окрестности двух звезд системы Альфа-Центавра. Это вот Солнце, как это может, в принципе, наблюдаться, ну, в зависимости от Солнца. Но в конечном итоге система эта пока не подтверждена, поэтому я привел ее просто как некое условное подтверждение того, что мы реально можем иметь экзопланеты и достаточно близко от нас. Альфа-Центавра находится от нас на расстоянии всего 4,5 световых года. То есть это очень близко по космическим масштабам. Но открытые планеты гораздо более далекие. Это при помощи телескопа Хаббла, звездное поле, где обнаружены планеты Свипс в созвездии Стрельца. Значит, здесь они очень плохо видны, здесь вот есть звездочки. Размер этого поля, вот столько-то угловых секунд, в нем находится 245 звезд, массой, со звездной величиной меньше 30, и 180 тысяч звезд со звездной величиной меньше 26. Вот эти планеты находятся в направлении к центру галактики, это вот в этом направлении, на расстоянии от Земли 8,5 килопарсек. Напомню, один парсек – это 3,3 световых года. То есть это громадное расстояние. И это великолепная возможность при помощи телескопа Хаббла такого типа планеты у звезд по вот этим, ну, методам радиальных скоростей обнаружить. Значит, ну вот эти планеты найдены у звезды со звездной величиной порядка 26, то есть это очень большая звездная величина, очень тусклые звезды, которые без хорошей техники не увидеть. Ну вот, экзопланеты существуют, как я говорил, у двойных и даже мультизвездных систем. Это вот орбитальная конфигурация в системе Кеплер-16. Видите, здесь несколько планет. Это вот тройной транзит в системе Кеплер-11, а это вот четыре планеты на близких резонансных орбитах в системе КОИ-730. Мы перейдем с вами в конце концов к наиболее, пожалуй, интригующей теме. Среди вот этих вот большого количества уже нам известных планет, напомню, больше 3500 подтвержденных и 4000 кандидатов, и, наверное, среди них будет сопоставимое количество подтверждено, мы имеем, так сказать, определенные уже свидетельства того, что некоторые планеты представляют для нас особый интерес. Они представляют особый интерес по двум главным характеристикам. Первое – это их размеры и массы. Мы с вами прошлись и научились видеть, что в статистике экзопланетной преобладают мини-Нептуны и суперземли. Так вот, особенно интересно, конечно, среди них планеты, сопоставимые с нашей Землей. Это первая часть, так сказать, нашего интереса. А второе обстоятельство – где, на каком расстоянии от родительской звезды эти планеты, которые сопоставимы с Землей, находятся? И, конечно, наибольший интерес представляют планеты, находящиеся в так называемой зоне обитания. Зона обитания – это область космического пространства в окрестности родительской звезды, где могут быть, ожидаться или существовать климатические условия, которые, ну, благоприятствуют возникновению и развитию жизни. Это так называемая условно зона обитания. В Солнечной системе это очень узкая область. Она находится между, вот, в окрестности Земли. Ну вот нам так самой природой повезло находиться именно в этой зоне, где крайне благоприятные условия, где есть возможность существовать, так сказать, на поверхности жидкой воде, где есть благоприятные условия для той атмосферы, создания той атмосферы, которую мы дышим, и где очень благоприятный диапазон температур, которые отличны от того, что есть, скажем, на Меркурии до 700 градусов Кельвина или на Венере до 500. А у нас средняя температура, с учетом еще небольшого парникового эффекта, где-то примерно 10-15 градусов Цельсия. И это дает нам возможность, что называется, благоденствовать. Но зона эта очень невелика и находится сравнительно, так сказать, сравнительно близко к, в направлении, ну, предельного значения, в направлении к Солнцу, и приближается примерно к орбите Марса в направлении от Солнца. Значит, вы знаете, когда были получены первые результаты по Венере, и они были достаточно шокирующие, когда мы увидели, что этот изначально предполагавшийся близнец Земли имеет температуру, ну, совершенно грандиозную, то есть примерно, сейчас мы знаем, 475 градусов Цельсия, и газовую оболочку, которая достигает 90 с лишним атмосфер. Когда мы это дело узнали, то, конечно, были первые попытки промоделировать те условия, которые есть, скажем, в окрестности Земли. И вот первые модели, которые мы делали, они, значит, показали, что если Землю передвинуть всего на 10 миллионов километров, 10 миллионов километров – это расстояние, которое, значит, составляет меньше 10% астрономической единицы, 150 миллионов километров. Так вот, при таком передвижении ближе к Солнцу уже создаются условия для развития необратимого парникового эффекта. И, следовательно, на Земле никогда бы, будь она вот здесь, вот ближе даже до этой линии, уже никогда бы не развелись те благоприятные условия, которые мы сегодня имеем. И это, кстати, хорошее предупреждение с точки зрения прогнозирования очень аккуратного воздействия на окружающую среду, дабы наша планета с ее благоприятными климатическими условиями не соскользнула, так сказать, на неблагоприятный эволюционный путь Венеры. А в отношении Марса мы имеем другую ситуацию, когда на планете могли еще существовать более или менее благоприятные условия в начальный период его эволюции, где-то примерно до 3,5 миллиарда лет назад, но затем по ряду причин, я не имею возможности их сегодня здесь обсуждать, Марс потерял собственную изначальную атмосферу, воду на поверхности и превратился тоже в ту самую пустыню, оранжевую, которую мы сегодня на нем наблюдаем. Так вот, если планета, скажем, очень сильно приближена к Солнцу, как я говорил, скажем, может быть даже атмосфера с температурой порядка 1500 градусов, то это так называемая лавовая поверхность планеты. Это изображение, конечно, художника. Это одно из пятен, типа солнечных пятен на поверхности центральной звезды. А вот это вот лавовые потоки, которые отвечают температуре на поверхности, превышающей, по-видимому, где-то 1000 градусов. Ну вот, планеты в зоне обитания. Вот эта зона обитания, это Солнечная система, это расстояние от Солнца, и это масса планеты в массах Солнца, масса звезды в массах Солнца. Ну вот эта вот единица, это масса Солнца, это наша звезда класса G. Значит, есть более горячие звезды, есть более холодные, так называемые звезды позднего спектрального класса, КМ, которые еще допускают существование вокруг них планетных систем. Вот это вот зона обитания, центр которой приходится как раз на нашу Землю. И вот, собственно, здесь показаны планеты Кеплер-62 и Кеплер-69. Кеплер-62 – это планеты, которые в окрестности красного карлика с температурой на поверхности меньше, чем на поверхности Солнца, поэтому они могут себе позволить, так сказать, находиться ближе к своей центральной звезде. И действительно, эти близкие две, вот эти близкие планеты, вот здесь звезда, вот эти две близкие планеты обладают возможностью находиться в зоне обитания. У них периоды, вот здесь показанные, 267 и 122 дня, то есть примерно половина и треть того, что мы имеем на Земле. Значит, а вот эта планета, Кеплер-69, здесь только одна планета в зоне обитания, с периодом 242 дня. По своим размерам эти вот планеты, они сопоставимы с Землей. Ну, немножко больше. Соответственно, это на 40, это на 70%. То есть это еще не суперземли, но уже и не совсем земли. Но во всяком случае, это вот сопоставление с теми конфигурациями, которые мы имеем для Солнечной системы. Ну и, наконец, совсем, как говорится, колоссальной сенсацией было недавнее обнаружение в системе так называемой ТРАПСИСТ-1 обнаружение системы вокруг звезды типа красного карлика с поверхностной температурой примерно 4000 градусов, достаточно близко расположенных к нему 8 планет, здесь показано 7, на орбитах, достаточно близких друг к другу, и из них, по крайней мере, 2 планеты могут находиться в зоне обитания. Это сразу же вызвало колоссальный ажиотаж, массу всякого рода гипотез и спекуляций относительно того, что вот на этих планетах может существовать жизнь. Я сказал, что мы переживаем эпоху бурного роста не только открытия самих планет, но и информации о самых разнообразных природных условиях на них. И вот эта вот диаграмма показывает интерес различных космических агентств к продолжению очень и очень широкомасштабного изучения экзопланетных систем. Ну, это вот Хаббл, Спицер, это работающий Кеплер, это работающие телескопы. Есть еще Гайя, тоже работающий телескоп. А вот это вот поколение новых космических аппаратов, которые готовятся к запуску. Из них, наверное, вот самое интересное ТЭС я сейчас покажу, и, пожалуй, телескоп Джеймса Уэбба. Для меня это вообще, так сказать, некое шокирующее предстоящее событие, потому что мы когда-то говорили о том, что ну вот, мы действительно добились крупных результатов, создав 6-метровый телескоп на Северном Кавказе, в Зеленчуке. Так вот, Хаббл, который продолжает работать с конца прошлого столетия, он в значительной степени перевернул наше представление об окружающем нас космическом пространстве, о свойствах Вселенной, и он обладает телескопом всего около 2 с небольшим метров. А телескоп Джеймса Уэбба будет иметь зеркало размером 6 метров. То есть это совершенно новое качество в астрономии и особенно, я бы сказал, даже в космических проектах, когда, ну, скажем, мы начинали только эту космическую деятельность, трудно даже было себе представить, что можно вывести на орбиту такой аппарат с зеркалом 6-метровым. Ну, наверное, он, конечно, принесет исключительно много интересных сведений, тем более, что его спектр сдвинут в инфракрасную область, а это значит гораздо более благоприятные условия для наблюдений. Ну и здесь должен быть... сейчас не вижу. Ну, в общем, здесь должен быть еще наш космический проект, ультрафиолетовый телескоп «Спектр», который тоже значительную часть своей программы сосредотачивает на поиске внесолнечных планет. Ну вот, новый космический проект НАСА ТЭС. ТЭС – это транзитный метод, Transiting Exoplanet Survey Satellite. Это спутник Земли, но без телескопа, как это не покажется вам странным, он с 4 фотометрическими камерами, с полем зрения каждая 23 на 23 сантиметра, но общее поле зрения, если собрать все эти камеры, примерно в 400 раз превышает поле зрения телескопа Кеплер. Намечаемая дата, мы будем скоро свидетелями, и он уже находится на мысе Канаверал в Америке, 29 марта 2018 года. Я думаю, этот телескоп, который предназначен для поиска экзопланет у нескольких миллионов звезд в окрестности Солнца, он, конечно, принесет очень много новых интересных результатов. Я, коллеги, заканчиваю. У меня час, и я в него постарался уложиться. Закончить я хочу вот этой очень интересной картинкой. Вы знаете, эта картинка сделана на основании тех имеющихся у нас данных о распределении звезд в нашей ближайшей окрестности, которые обладают планетными системами. Поэтому вот то, что здесь сказано, вы не можете сейчас эти планетные или аналогичные нам солнечные системы, более или менее аналогичные, не обязательно с жизнью, реально наблюдать, видеть. Но, глядя на звездное небо и отождествляя некие области, вокруг которых есть планетные системы, вы можете совершенно четко говорить. Это не просто, скажем, одиночные звезды. Это звезды, обладающие своими планетными системами. И кто знает, может быть, со временем нам посчастливится действительно на ряде планет, внесолнечных планет, планетных систем, которые находятся в зоне обитания, и мы действительно знаем, такие планеты существуют, и, соответственно, на их поверхности может быть жидкая вода, необходимая субстанция для возникновения жизни, может быть, со временем нам посчастливится получить некую информацию о том, что там действительно есть признаки внеземной жизни. Я хочу только предостеречь от излишне опрометчивого суждения относительно того, что вот если есть вода, есть даже свидетельство, что есть хорошая атмосфера у таких планет, а значит, абсолютно точно есть жизнь. Далеко не так. Процесс возникновения жизни, поверьте, кто этим серьезно не занимался, я занимался. И процесс возникновения жизни настолько сложен, неопределен, настолько сопровождается целым рядом мощнейших случайных событий, как в пользу, так и против того, чтобы такая жизнь возникла. Это очень и очень непростой феномен в нашей Вселенной. И с этой точки зрения нельзя ожидать, что обнаружив или обнаруживая все больше и больше внесолнечных планет с более или менее даже благоприятными климатическими условиями, мы находимся на пороге открытия внеземной жизни. Повторяю, процесс несравненно более сложен. И чтобы встретить, скажем, некое существо, которое обитает на одной из таких внесолнечных планет, вот здесь фантазия художника, наверное, нужно еще, может быть, постараться провести чрезвычайно сложные, многодисциплинарные исследования, может быть, даже не одному поколению ученых. Сейчас мы далеки пока от ответа на этот вопрос. Тем, кто заинтересовался этой лекцией и хочет узнать побольше, ну вот в начале прошлого года вышла моя книжка, которая здесь показана. Я думаю, что интересующиеся ко мне уже сегодня подходили с просьбой дать автограф. Вот в этой книжке одна из глав так и называется «Экзопланеты». Ну вот, собственно, она написана, правда, с тем, чтобы дать общую как бы совокупность представлений, что экзопланеты не являются чем-то особо выделенным из всей совокупности знаний астрофизических, знаний о Вселенной. Это необходимый элемент наших общих представлений о том, что мы называем общим, очень емким понятием астрофизика. Спасибо вам.
1: Большое спасибо за лекцию. Настало время вопросов. Пожалуйста, задавайте вопросы в микрофон. У нас просто идет видеозапись.
2: Я хотела задать вопрос по поводу графиков распределения экзопланет. Можно ли сейчас уже говорить, что это распределение не обладает эффектом наблюдательной селекции? Либо же этого говорить нельзя в силу каких-то обстоятельств? Спасибо.
0: Я могу вам ответить. Да, наверное, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что та статистика, которую я привел, не обладает эффектом наблюдательной селекции. По той простой причине, что практически большинство тех планет, которые были, в частности, на одной из диаграмм, они получены разными методами. То есть это совокупность методов, которые позволяют такой эффект, ну, на высокую степень вероятности исключить. Нет вопросов. Остальным все ясно?
3: А. Существует много двойных звезд. Раньше эти методы применялись для обнаружения невидимых спутников. Отменно двойные и прочее. Как сейчас отделяют экзопланеты от звезд, являющихся спутниками?
0: Значит, родилось такое понятие. Для двойных циркумбинарные системы. Это тоже методы транзитов, очень ограниченные, которые требуют очень тонкого сочетания в расположении двойных планет и при наличии находящейся на орбите планетной системы. При этом Значит, есть, и это очень интересно, есть две конфигурации. Одна конфигурация, и обе устойчивые, когда планета находится на орбите вокруг одной из звезд двойной системы. И есть циркумбинарные, которые показывают планеты, находящиеся на орбите вокруг обоих этих звезд. Но, повторяю, наблюдения, я бы сейчас не рискнул говорить о надежности таких наблюдений. И когда я говорю о такого рода системах, это в значительной степени основано на теоретических модельных исследованиях. В частности, я хочу вас, если вам это интересно, я могу вас отослать только что недавно вышедшей книжке «Экзопланеты». Она написана мною совместно с моим хорошим коллегой Иваном Ивановичем Шевченко из Пулковской астрономической обсерватории, где такого рода двойные и мультизвездные системы и модели их возможного устойчивого существования рассматриваются.
4: Спасибо.

0: Подскажите, пожалуйста, для того, чтобы понять, существует ли жизнь на экзопланете, нужно обязательно посылать туда зонд или есть какие-то методы наблюдения издалека, которые позволят это понять?
1: Вы знаете, конечно, наиболее надежный метод – посылка зонда. И мне известно, что в американском НАСА уже разработан проект полета в одну из экзопланетных систем, где наличествует планета, находящаяся в зоне обитания, для того, чтобы, возможно, даже сесть на эту планету. Запуск аппарата намечен на 2060 год. Ну, кажется, далеко, но на самом деле время бежит довольно быстро. Но... Вы знаете, я вам сейчас отвечу на вопрос, а потом на ваш второй. Но, безусловно, существуют косвенные методы. Вы правильно о них упомянули. К косвенным методам относится прежде всего возможность измерения той газовой среды, которая есть на планете. Индикаторами возможного, но совершенно необязательного существования жизни является наличие углекислоты, кислорода, метана и в какой-то степени озона, то есть О3. Повторяю, ну, если у вас есть возможность обнаружить еще более сложные соединения и их связать каким-то образом, то это, ну, как бы существенно повышает вероятность того, что эта планета обладает какими-то особенностями биологической активности. Но это не значит, что там обязательно есть гуманоиды, это совершенно не значит, что там есть, ну, высокоразвитые существа. Это могут быть просто простейшие растения. Известно, что метан – очень серьезный довод на наличие жизни. Но довольно много метана выделяют не только болота на Земле, но и вулканическая деятельность. Поэтому выделить, разделить очень тяжело. А теперь далеко ли лететь? Далеко. Вы знаете, ну, проект нацелен на ближайшую звезду Проксима Центавра. Там есть свидетельство того, что может быть планета с признаками жизни. Ну вот если я вам сказал, это 4,5 световых года. Если туда лететь на доступных нам сегодня двигателях, твердотопливных, жидкостных, то такой полет с доступной скоростью, отлетный, не второй, даже, а третий космической, займет примерно 100 тысяч лет. Это, ну, для людей, которые разрабатывают такие проекты, это малоинтересно, как они говорят. Поэтому у меня есть одна работа, опубликованная с моим хорошим коллегой, бывшим учеником Закировым, где мы попытались рассмотреть, оптимизировать полет к другой звездной системе еще дозолго до обнаружения экзопланет. В пределах жизни одного поколения, 50 лет. Это не 100 тысяч, но... Для этого вам надо развить скорость примерно 0,1 световой. Вот. Это непросто. В этой работе мы предложили так называемую схему микровзрывов Завойского. Она реально существует теоретически. Практически она не реализована. Завойский нас великолепно и совершенно современник, который основал целую школу в Казанском университете, переехав туда во время эвакуации из Москвы и оставшись. Но есть еще более, я бы сказал, дерзновенный проект. Получить скорость зонда примерно 0,3 световой. Как? Опять-таки, американцы предложили очень оригинальный проект. Не помню сейчас, как он точно называется. Это аппарат, снабженный довольно мощными зеркалами по типу солнечных батарей. Аппарат выводится на отлетную от Земли орбиту, траекторию, а на Земле создается система мощных лазеров, которые сопровождают этот аппарат, посылая все время на эти зеркала лазерные лучи. И потенциально можно такой аппарат разогнать до такой скорости. И это, как вы понимаете, очень сильно сокращает время полета в другие звездные системы. Как? Вы знаете, это хороший вопрос. Значит, дело в том, что я не знаю, я не хочу говорить за авторов. Они этот конкретный вопрос никак не рассматривали. Вот. Поэтому, знаете, это по принципу такому. Вот лишь бы это сделать, прокукарекать, а там где-то разберемся. Главное быть первыми. Но в принципе, если вы еще к этому энергетическому фактору обладаете очень и очень хорошими возможностями навигационными, то тогда вы можете проложить такой маршрут, чтобы начать тормозиться на подлете к вашему объекту, а те звездные системы или одиночные звезды, которые обеспечат не дополнительный разгон, а как раз торможение. И в конечном итоге, вы можете даже себе представить, так как мы это сейчас делаем, когда запускаем аппараты на Марс. Узкий коридор – это колоссально экономит топливо, но он должен быть очень аккуратно рассчитан. Когда аппарат входит у вас в очень узкую область, в окрестности Марса, его атмосферы, тогда он хорошо начинает тормозиться атмосферным газом, но так, чтобы расчет очень тонкий, так, чтобы он перешел на орбиту эллиптическую вокруг Марса. Если вы просчитаетесь и выйдете за пределы этого коридора, то если за внешнюю границу вы не заметите Марса и улетите дальше. А если существенно внутрь, то вы зароетесь в атмосферу и сгорите просто из-за того, что у вас будет исключительно высокая термическая перегрузка. В принципе, если говорить, ну, вы понимаете, какая вещь? Ну, вот кажется, экзотика. Но когда мне довелось, я пришел в космическую отрасль вскоре после запуска первого искусственного спутника Земли. И абсолютно все тогда было новым. И такие проекты, как, скажем, посадка аппарата на Луну, казались колоссальной экзотикой. Не говоря уже вот о таких телескопах, о которых я сегодня рассказывал. Но это же, давайте вдумаемся, мы с вами на самом деле очень счастливые люди. Прошло менее 50 лет активного изучения и освоения космоса, и мы добились совершенно невероятных результатов. Совершенно невероятных. И это всего 50 лет. А что будет через следующие 50? Поэтому, вы знаете, отец кибернетики Норберт Винер как-то очень хорошо сказал: порочность большинства прогнозов состоит в очень робком проецировании на будущее. Вот единственное, что я могу вам ответить.
2: Я хотел бы еще задать вопрос про эффект селекции обитаемых зон. Как можем мы, зная только одну обитаемую планету, только одну форму жизни, рассуждать о том, какие в космосе условия благоприятные, какие неблагоприятные и так далее?
1: Понятно. Этот вопрос часто задается. Значит, вы знаете что? Я здесь вам, может быть, отвечу, опираясь на собственное субъективное суждение. Да. Существуют некие воззрения, концепции, что могут быть другие формы жизни, которые, скажем, основаны не на углероде, а на кремнии. Кремний держит гораздо более высокую температуру и как бы расширяет зону обитания, да? Но, и, коллеги, я хочу это особенно подчеркнуть. И я это пишу в своих работах. Дело в том, что углерод – единственный элемент всей периодической системы, который допускает разветвленные полимерные цепи. Фуллерены, вам известные, уже 60 атомов углерода. А они образуют своего рода еще дополнительные цепи, и они уже насчитывают сотни. Кремний такими возможностями не обладает. А свойства жизни, они предполагают обязательно существование таких разветвленных цепей. А именно они лежат в основе возникновения тех исходных кирпичиков жизни, в том числе протеинов, на которые в значительной степени все основано, не говоря о нуклеотидах, благодаря чему мы имеем и возможность, и разнообразие жизни. Если вы мне докажете обратное, я буду вам очень признателен.
3: Хотел вам задать следующий вопрос. Открыто 3500 экзопланет. Скажите, пожалуйста, может ли в ближайшее время быть открыт экзоспутник?
4: Как?
3: Может ли в ближайшее время быть открыт спутник у экзопланеты? Экзоспутник. Луна. Ну как, спутники вращаются вокруг Юпитера. Так же вокруг экзопланет вращаются спутники. Можно ли их открыть в ближайшее время?
1: Не знаю. Вы знаете, все, что здесь можно сказать, будет очень спекулятивным. Потому что вот те методы, о которых я сказал, обнаруживать спутники еще экзопланет не позволяют. По крайней мере, сегодня. Но опираясь на то, что мы имеем наши знания о Солнечной системе, о большом количестве спутников планет, только у Юпитера 69, сопоставимое число у Сатурна, а среди экзопланет есть очень большое количество крупных, квази-юпитерианских размеров тел, я думаю, что это допустить вполне реально. Откроем ли мы их когда-нибудь? Наверное, да. Но методов для этого я не знаю.
4: Спасибо большое за лекцию. У меня возник такой вопрос к разговору о смелости прогнозов. Чего сейчас конкретно не хватает Марсу для возникновения парникового эффекта и какого рода воздействия...
1: Какого эффекта?
4: Парникового.
1: Парникового.
4: И какого рода воздействия могли бы там его возродить?
1: Ну, вы знаете что? На самом деле на Марсе есть парниковый эффект. Другое дело, что такая разреженная углекислая атмосфера поднимает температуру от эффективной, равновесной, примерно на 2-3 градуса только. Чего не хватает Марсу? Восстановление потерянной атмосферы. Это большое количество различных предположений о том, что послужило причиной катастрофического изменения климата Марса. Мы имеем действительно достаточно убедительные свидетельства, что на рубеже примерно 3,8-3,5 миллиарда лет назад, а возраст Солнечной системы 4,67 миллиарда лет, то есть это примерно тот время, тот период, когда возникали океаны на Земле, формировался ее климат, атмосфера и, по Вернадскому, биосфера. Так вот, в этот же период, по-видимому, были очень благоприятные климатические условия на Марсе. Об этом свидетельствует, я, кстати, сегодня на эту тему по внутренним планетам читал лекцию из моего курса в МГУ. Так вот, вы знаете, очень мощным аргументом является прежде всего геология, морфология геологических структур на поверхности, которые совершенно очевидно свидетельствуют о том, что поверхность бороздили потоки воды. Есть русла высохших рек на Марсе. Есть определенные каньоны, образованные потоками воды, в том числе дождевой. Наконец, есть свидетельство того, что на Марсе был древний океан, который в силу того, что планета других размеров, достигал не так, как у нас на Земле, средняя глубина примерно 2,9 километра, если равномерно разлить по поверхности. На Марсе, если это равномерно разлить по поверхности, где-то будет 300-400 метров. Есть свидетельство изотопного соотношения, скажем, для азота, которые четко измерены и которые показывают, что действительно на Марсе были условия, вследствие которых за счет улетучивания атмосферы произошло так называемое изотопное фракционирование. Но 3,5 миллиарда лет, и это тоже довольно четко устанавливается, по статистике, скажем, кратерной, эта благоприятная среда была утрачена. Существуют разные гипотезы. Ну, я, скажем, придерживаюсь одной из них, но не имею возможности сейчас это обсуждать. В результате чего Марс очень и очень сильно, как говорится, стал обедненным своей газовой оболочкой. И это, кстати, привело к тому, что ультрафиолет солнечный стал проникать гораздо глубже, расщеплять молекулы и кислорода, входящие в том числе в углекислый газ. И, конечно, воду. Легкий водород улетучивался, а кислород связывался в породах поверхностных пород. И именно поэтому мы сегодня имеем такой ржавый цвет на панорамах поверхности Марса. Так вот, это проблема, которую еще предстоит решать. Но есть свидетельство того, что вот та ситуация, которую мы видим сегодня, она периодически на Марсе меняется. Период, общий цикл, примерно 1,2 миллиона лет. За счет чего? За счет того, что ось собственного вращения Марса испытывает периодические колебания. Нам просто, наверное, не повезло видеть Марс другим, нашему поколению. Сейчас это наклонение примерно такое же, как у Земли, 24 градуса. Но в результате вот этих колебаний, которые прежде всего связаны с возмущением орбиты Марса, точнее наклона этой орбиты, близко находящимся Юпитером, вот благодаря этому Марс испытывает изменение наклона оси примерно от 15 до 43 градусов. И когда наклон становится 43, даже 35 градусов, то совершенно другие условия инсоляции, то есть поглощения солнечной энергии, и может переходить в атмосферу большое количество льда водяного, запасенного как в полярных шапках, так и в подповерхностном слое, в так называемой криосфере. Это может приводить к другому Марсу.
5: Можно еще вопрос?
1: Да.
5: Я поняла, что не вокруг всех звезд существуют планеты. Планеты есть не у всех звезд. От каких физических характеристик звезды зависит, есть у нее планеты или нет? И есть ли планеты, в частности, вокруг нейтронных звезд?
1: Ну, вы знаете, я прежде всего с этого начал. Да, по-видимому, вокруг нейтронных звезд сохранились те планеты, которые эта звезда в расцвете ее жизни обладала. Другой вопрос, что, наверное, не все нейтронные звезды такие планеты сохранили, потому что эволюция в нейтронную звезду, пульсар, шла разными путями. И, может быть, были такие условия, что эти планеты не выдержали такого катаклизма, а были выброшены из этой системы. Но вы говорите, какие условия? На самом деле, вы знаете, есть несколько очень важных условий. Если вы смотрели внимательно то, что я показывал на слайдах, я говорил, что примерно 30% звезд обладают планетными системами. Процесс формирования планет, еще раз повторю, это побочный продукт формирования звезды. Если формируется звезда, и вокруг нее газополевой диск, то, ну, с высокой степенью вероятности в нем возникают более крупные тела, объединяющиеся тем или иным способом, и создаются планетные системы разной архитектуры. Но важно понимать, что далеко не все звезды имеют такое счастье иметь свои планеты. Опять-таки, обращаясь к исходной проблеме звездной эволюции, мы с вами говорим о том, что звезды раннего спектрального класса, то есть это голубые гиганты, скажем, класса, скажем, О, Б, Ф, они очень массивны. И они малой так называемой металличности. В их состав не вошли те тяжелые элементы, более тяжелые, чем водород, а их в астрономии называют как бы обобщенно металлами, которые рождаются в топках самих звезд. И когда на конечном этапе эволюции звезды взрываются, то рожденные в них более тяжелые элементы входят в состав, в том числе тех молекулярных облаков, из которых рождаются новые поколения звезд. Понимаете? И это очень важный аргумент. Это очень важный аргумент. То есть достаточной степенью металличности обладают звезды только позднего спектрального класса, начиная с нашей звезды, которая относится к классу G. Или G. Еще большая вероятность образования планетных систем, и мы это наблюдаем, у звезд класса K и M. В частности, у K, так называемых красных карликов, обладающих очень высокой степенью металличности. Вот, собственно, что я вам могу сказать. Так, еще вопросы.
5: Это был последний вопрос. Я думаю, что все получили исчерпывающие ответы, и замечательные были вопросы. И огромное вам спасибо, Михаил Яковлевич. Вы нас очередной раз просто порадовали, осчастливили своим присутствием, своей лекцией, своей великолепной эрудицией. Ну, я много могу говорить словами, и все они будут правильными. Спасибо вам огромное за это. Спасибо.

0: Неизвестная планета.
1: Друзья, десятки землетрясений происходят на Земле каждый день, но чаще всего это слабые и умеренные события, которые не ощущаются на поверхности. Землетрясения магнитудой от 4 до 5 не вызывают больших разрушений, но фиксируются сейсмическими сетями. Землетрясения с магнитудой около 6-7 происходит несколько сотен в год. Магнитуда 8 встречается порядка 10 раз за год. Самые разрушительные землетрясения с магнитудой 9 происходят примерно раз в 30 лет. Поговорим сегодня о дрожи земной, о том, как и насколько можно предсказать, как спасаться и возможно ли это в принципе, какие технологии 21 века стоят на страже нашей с вами безопасности. В студии доктор геолого-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Отто Юльевича Шмидта Российской академии наук Евгений Рогожин. Евгений Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот, землетрясения, подземные толчки. А ученым известны землетрясения, которые происходили еще и в Древнем Риме, в Древнем Китае, в Средние века. И понятно, что тогда и экология, и сама по себе природа была другой. В связи с этим у меня возник вопрос. Тогда землетрясения были, может быть, страшнее, чем-то отличались от сегодняшних? И какова была зависимость, что ли, от бальной шкалы? Или так все и осталось? Вот на сегодняшний день ничего не поменялось с древних веков?
2: Ну, конечно, поменялось. Во-первых, плотность населения на Земле многократно выросла. Поэтому, если раньше сильные землетрясения, вот, как вы говорите, в римские времена, там, в древнегреческие, они происходили часто в незаселенной местности или в районе каких-то деревень, где было немного населения, они не вызывали, конечно, таких диких разрушений и жертв, как если они происходят сейчас в населенной местности. Значит, землетрясения были примерно такие же сильные, примерно такие же, с такой же регулярностью, как сейчас, но, тем не менее, все-таки вариации возрастные у землетрясений есть, временные вариации. Вот. Поэтому даже сейчас мы выяснили, что у нас есть моменты, когда в течение там, 10-15 лет происходит много очень сильных землетрясений, как вы сказали, 8 с лишним, 9 магнитуда по Рихтеру. Вот. А иногда есть периоды, когда таких землетрясений там, лет 20 примерно не происходит. Поэтому вот такие моменты активизации сейчас есть. Они были и в прошлом. Значит, ну, я уже сказал, что, конечно, сейчас, как мы говорим, сейсмический риск сильно вырос. По той причине, что стало больше населения, Земля больше освоена, и в связи с этим больше угроза для населения.
1: То есть вот все измеряется в первую очередь угрозой человеческой жизни. Насколько я знаю, землетрясения не наносят вреда природе, планете, Земле. Они опасны для нас, наших сооружений, нашей экономики и прочее, прочее. Но об этом мы будем еще говорить. Просто хочу все-таки от общего к частному прийти. Можно ли коротко в формате, ну так скажем, делай раз, делай два, делай три, объяснить причину землетрясения?
2: Причина землетрясения кроется в внутренней жизни Земли. Земля ведь не мертвое тело, она

0: устроено довольно сложно на глубине. У нас есть ядро, есть верхняя мантия, есть нижняя мантия. Вот в районе мантии происходит дифференциация вещества. То есть теплое вещество медленно всплывает вверх, а холодное вещество медленно тонет.
1: То есть разделяются вещества, да, в недрах мантии.
0: Ну да, да. Вот. И, соответственно, в связи с этим земная кора или литосфера, это самая верхняя твердая жесткая оболочка, она реагирует на вот эти вот перемещение в более глубоких слоях земли.
1: Слушайте, правильно ли представить себе крышку на кастрюле с булькающей водой?
0: Абсолютно точно.
1: Серьезно, да?
0: Да, да.
1: То есть бум-бум, извините меня за театральность, но вы меня знаете.
0: Ну, не совсем так, но вообще говоря, для понятия вот человеку, который глубоко этого не знает, там, то это очень правильное представление.
1: А вот, Евгений Александрович, мы понимаем, что, вот, ладно, с примером крышки, но она же соскакивает в редких случаях. То есть мы можем сделать вывод, что кора земная, она достаточно хрупкая по отношению к силам, которые происходят, и энергии, которые выделяются во время дифференциации, правильно? Что
0: да,
1: она ломается.
0: Да.
1: Тогда, подождите, а какую роль здесь играет, и в какой момент нужно говорить о смещении плит?
0: Ну, вот смещение плит – это как раз результат вот этих вот внутренних процессов. Потому что у нас есть области, где поднимается теплое вещество, там на поверхности происходит растяжение в коре, а есть места, где у нас, значит, холодное вещество, оно тонет, там происходит скучивание. И вот на границах вот этих вот, значит, потоков нисходящих, восходящих, как раз происходят границы плит, которые наиболее сейсмоактивны на
1: Почему
0: поверхности земли.
1: В одних местах земля бурлит сильнее, а в других она холоднее, скажем так? То есть почему она... Смотрите, как рисуют планету в учебниках, да?
0: Да.
1: В разрезе. Везде одинаковый цвет. Вот оно ядро, и вот пошли слои, как-то все понятно, все однородно. Получается, что здесь она горячее, здесь она холоднее. Правильно?
0: Ну, это длительные процессы. Заложение, вот строение нашей современной, значит, ситуации на Земле произошло несколько миллиардов лет назад, когда образовалась кора континентального типа, это толстая такая жесткая кора, гранитная, и тонкая океаническая кора заложилась тогда в некоторых местах.
1: Это дно.
0: Да, это значит в районе океанов в основном, угу. Или подвижных систем, какие были, тогда был палеокеан Тетис. Там.
1: И все вот так и осталось на сегодня.
0: Оно не совсем так осталось, они меняются, эти обстановки. Ну, например, Тихий океан, он очень долговременный, и вот это его строение коры такого океанического типа, оно очень долговременное. Значит, Атлантический океан более молодой, он образовался позже, и тоже является такой зоной растяжения в центре Срединно-Атлантического хребта. Ну, а в связи с этим есть и зоны сжатия. Я не имею в виду, что эти плиты плавают там на тысячи километров, но у нас общее напряжение в литосфере, они передаются от места к месту, и в частности от активных зон к пассивным, и вот поэтому-то и получается такая дифференциация. То есть она заложена давно, это не меняется каждый год там.
1: Вот. Детский, возможно, вопрос, но не могу его не задать. Когда происходит разрыв поверхности планеты на дне океана, то понижается уровень воды в водоеме?
0: Водоеме,
1: ну да, звучит наивно.
0: В Мировом океане, что?
1: Да, но не в Мировом океане, а вот в конкретно взятом океане. Ну вот, допустим, в Тихом или в Атлантическом идут какие-то сейсмические катаклизмы. Вот, то есть, что происходит с самим океаном вот, с точки
0: понял.
1: Зрения?
0: Значит, если вы имеете в виду, что значит, где-то проваливается в центре океана аж какая-то поверхность, такого у нас фактически нет быстрого явления. Это медленный процесс, рост вот этих срединно-океанических хребтов, это сложный процесс, там значит, изменений уровня океана с ними не связано. Но другие явления есть, которые, ну, вы знаете, конечно, об этом последнее время, это было несколько раз на Земле, это цунами большие. Вот это действительно связано с быстрыми процессами. Когда у нас происходит землетрясение, ну, типа в Японии, Тохоку в 2011, или, значит, было суматранское землетрясение 2004 года, у нас быстро происходит изменение рельефа дна.
1: Быстро это как? Быстро?
0: Да моментально. Секунды.
1: Мер. Секунды? Секунды?
0: Да. За секунды у вас образуется уступ в несколько метров на поверхности дна.
1: Ого.
0: И кроме того, еще возникают сейсмические волны от этого смещения. Вот тогда у нас поверхность океана быстро меняется, потому что земля, вода ведь не сжимаема, понимаете? Поэтому где у нас уступ возникает на поверхности дна, наверху,
1: туда
0: у нас
1: вода
0: возникает, да, уступ на поверхности воды.
1: Угу.
0: А он распространяется потом в виде вот этих волн цунами. Вот эта вещь, конечно, совершенно реальная, и она связана вот именно с сейсмическими событиями. Одно из самых опасных явлений, связанных с подводными землетрясениями.
1: Друзья мои, мы продолжим. Говорим сегодня про землетрясения, говорим обо всем, стараемся идти по порядку. В студии сейсмогеолог Евгений Рогожин. Не отключайтесь. В студии доктор геолого-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Отто Юлевича Шмидта Российской академии наук Евгений Рогожин. Евгения Александровича мы пригласили, чтобы он нам рассказал о землетрясениях. Уже поговорили о цунами, уже поговорили и о том, как они происходят и из-за чего. А существует ли классификация землетрясений?
0: Существует несколько классификаций землетрясений. Первое – это по магнитуде, так называемая магнитуда Рихтера. Это единицы, это не баллы. Иногда корреспонденты говорят, баллы по шкале Рихтера.
1: Вот
0: это
1: очень хочется понять, магнитуда – это от того, что там магнит под этой стрелкой?
0: Нет.
1: Или что? Объясните, пожалуйста.
0: Нет, магнита там нет никакого. Магнитуда – это энергия землетрясения. Она измеряется своеобразно. Значит, если происходит землетрясение, то магнитуда – это если в 100 километрах от эпицентра стоит сейсмограф, то вот это отклонение его стрелки. Вот это является магнитудой.
1: А почему в 100 километрах именно?
0: Ну, потому что нельзя же там в одном месте в 500, а в другом месте 20.
1: То есть взяли за эталон 100?
0: Да, за эталон 100. Но часто никаких сейсмографов нету в районе 100 километров, поэтому это пересчитывается.
1: Uh-huh.
0: И вот отсюда берется магнитуда. Магнитуд довольно много сейчас. По поверхностным волнам, по объемным волнам и все такое. Значит, и это дело только специалистов. Значит, на самом деле для человека понятно, что магнитуда – это энергия землетрясения. Магнитудная характеристика отличается на одну единицу в 10 раз. Это логарифмическая шкала. То есть, если магнитуда у вас 7, а следующая 8, то это не значит, что всего на одну единицу. Это в 10 раз более сильное землетрясение по энергии. Ну, вот это магнитудная шкала.
1: Это энергия, а баллы?
0: Баллы – это, так сказать, результаты воздействия на поверхности. Значит, ну, больше всего мы знаем баллы – это по разрушениям зданий и сооружений, по ощущениям людей. Это вот именно баллы, они напрямую не связаны с магнитудой, хотя, конечно, безусловно, связаны опосредственно.
1: Это понятно. А линейка из 10 баллов, бывает что-то больше 10? Или...
0: Бывает, да, бывают шкалы до 12 баллов. Значит, что такое все-таки эти баллы? Если мы характеризуем вот эти баллы только по разрушениям зданий, то понятно, что реально мы можем только достичь 9 баллов.
1: Угу.
0: Потому что при 9 баллах в основном все уже разрушено. Поэтому
1: да,
0: будет 10, 11,
1: дальше, да.
0: Это все равно.
1: Да, 0.
0: Но там определяются уже по изменениям, которые происходят на поверхности Земли. То есть это возникновение каких-то гигантских трещин, разрывов,
1: да,
0: смещений.
1: Глубину меряют дыры, господи, трещины.
0: Трещины, ну как, ведь дело в том, что если вы происходит землетрясение, у вас кроме эпицентра или гипоцентра, если мы смотрим глубину его заложения, у нас есть большая масса авторшоков, повторных толчков. Вот повторные толчки, они идут месяцы, иногда годы после сильного землетрясения. Их меряют положение, измеряют сейсмостанциями, и они обрисовывают положение очага. То есть вы смотрите все-таки, до какой глубины у вас проникал очаг. 10, 15, 20 километров в глубину земли. Вот это в основном рисуется такая форма очага по авторшокам. Но кроме того, есть еще классификация по механизмам смещения. То есть вот когда у нас, например, сдвиг, Сдвиг – это когда у нас две стороны...
1: друг на друга заехали.
0: Двигаются в горизонтальной плоскости. А есть взброс, когда у вас поднимается одно крыло.
1: Вздыбилось.
0: Да, вот это как раз тоже классификация очагов землетрясения.
1: Это понятно. Но вот на сегодняшний день как быстро, с какой точностью, с какими гарантиями нам уже это нужно предсказывать землетрясение? Или, как правильно сказать, дают прогноз? И что конкретно предсказывают? Только факт, но мы знаем, что в каком-то 12-м году любили, в 14-м я читала, сейсмограф американский почему-то предсказал, разрушит 40 миллионов жертв. То есть какие-то такие, знаете, глобальные нострадамусовские такие замашки. Или все только вот, не только факт, но и вплоть до мощности можно предсказать?
0: Значит, с прогнозом дело не так просто. Есть страны, которые этому посвящают огромное внимание, большие деньги вкладывают, ну, такие, как Япония, например, или там в США. В Китае сейчас очень большая развивается программа прогноза землетрясений. Есть страны, которые меньше этим делом заняты. В частности, на мой взгляд, наша страна в этом отношении сильно отстает.
1: Ну, что нам и не надо...
0: Ну, это мы можем остановиться, но уж дайте я закончу.
1: Давайте,
0: с этим.
1: Давайте, да, конечно.
0: Значит, прогноз ведь бывает какой? Долгосрочный – это несколько десятков лет. Среднесрочный – примерно год, ну, два года. И краткосрочный – это месяцы, недели, часы. Значит, если взять вот какое состояние науки у нас сейчас, в этих развитых странах в основном, то у нас получается, что... долгосрочный прогноз достаточно устойчив. То есть мы можем точно назвать зоны, в которых в ближайшие 10 там, лет произойдет очень сильное землетрясение, примерно указать его место и магнитуду. Если среднесрочный, то дело хуже, потому что тут нужны очень сложные системы наблюдений. И не у всех они есть. В основном такие системы наблюдений располагаются на определенных полигонах. Вот у нас фактически в стране есть один единственный полигон в районе Петропавловска-Камчатского. Это понятно, потому что город большой, в зоне сейсмоопасной, в зоне цунамиопасной, и там проводятся наблюдения регулярно. И каждую неделю дается прогноз, что ждет вот этот район. Угу. Там, значит, установлены GPS, аппаратура, наблюдение за водой в скважинах, значит, буровых скважинах, затем наклономеры, ну и так далее. Конечно, масса сейсмографов стоит, ну и так далее. Там целый ряд вот этих систем наблюдений, которые показывают поведение поверхности Земли и ближайшего, так сказать, и приповерхностной области.
1: Дает возможность среднесрочно сделать, но в этой локации,
0: да.
1: Правильно?
0: Значит, краткосрочно это совсем дело сложное, потому что там ведь у нас и больше сотни разных предвестников имеется. И вот все-таки какова статистика, сколько же нам надо набрать предвестников, чтобы сказать, что вот в течение там трех дней будет землетрясение такой-то силы, это практически на Земле почти никто сейчас не может сделать.
1: В 21 веке?
0: Да, ну ничего удивительного, потому что многие вещи не может наука пока что открыть.
1: А может, какие-то приметы? Я сейчас даже не смеюсь. Ну вот известно, раньше была примета, ласточки низко летают к дождю. Ученые объяснили, почему так происходит и в чем взаимосвязь. Вот таких примет, которые, ну вы понятно, ученые, но тем не менее вы знаете, потому что все у нас объясняется наукой.
0: Ну, вот в Китае были такие наблюдения, когда смотрели за поведением собак, животных там, и, в частности, им удалось предсказать землетрясение 1976 года, по-моему, по поведению животных. Там была создана такая система, что, значит, в каждой деревне был бесплатный телефон, по которому можно было позвонить в Пекин и сказать там сейсмологам, что вот у нас тут что-то
1: собака
0: не то.
1: Собака ведет себя так-то,
0: да.
1: И так-то.
0: Когда к ним стали поступать многочисленные звонки из определенного района, они это реально обрисовали, и выяснилось, что там произошло землетрясение.
1: Но у нас собак все должны вести.
0: Ну, это же сельская местность там, понимаете, там люди. И поэтому получается, что такая бы служба была бы даже и полезна, но у нас она, например, невозможна, потому что ведь дело в том, что если вам будут поступать такие сообщения, должен быть центр, где это все будут анализировать.
1: И проверять,
0: да. Конечно. А у нас, например, такого центра нет. Нет такого центра и в США, насколько я знаю. Да и в Японии нету. В Японии система более такая технологичная. У них вся страна покрыта GPS-аппаратурой.
1: Вот
0: вся
1: про
0: страна.
1: Японию как раз. Я напомню, уважаемые слушатели, 11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение силой в 9 баллов. Оно вызвало сильнейшее цунами. Разрушена не только прибрежная зона, но и судьбы десятков тысяч людей. Спровоцировало аварию на АЭС Фукусима. И весь мир, ну, действительно застыл перед возможностью повторения Чернобыльской аварии. И у меня вопрос, Евгений Александрович, а на сегодняшний день, ну, давайте о наших ученых говорить, они могут дать, вы можете дать объяснение, почему эту трагедию допустили? Это было в секунды?
0: Могу объяснить. Значит, дело в том, что на самом деле японская служба, она называется геодезическая, по-моему, служба, она, значит, ведет наблюдение за предвестниками землетрясений. Они сделали прогноз, что в этой зоне будет сильное землетрясение. И оно произошло таки 9 марта, не 11, а 9.
1: Так.
0: Оно имело магнитуду 7,7. Но не баллов, как вы сказали. Помните, вас предупреждал?
1: По шкале Рихтера,
0: да.
1: Правильно говорю. Теперь,
0: значит,
1: я запомню, спасибо.
0: Восторг полнейший, понимаете, японцы
1: предсказали.
0: Супер, молодцы. А оказалось, что это был предварительный толчок. И это уже предсказать было невозможно.
1: Потому что как бы первое перекрывает второе,
0: да,
1: правильно?
0: Второй толчок произошел вот 11 числа, он вызвал то самое цунами, жуткие деформации поверхности, и вот эту самую Фукусиму станцию. О Фукусиме я сейчас скажу еще, но что вот этот толчок уже предсказать никто не мог. Более того, выяснилось, что, значит, кроме прогноза, ведь есть еще оценка сейсмической опасности для территорий тех или иных.
1: Евгений Александрович, да. Вот давайте подвесим интригу, потому что сейчас у нас время перерыва небольшого. Продолжаем землетрясение. В частности, мы говорим о японской трагедии. В студии доктор геолого-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Шмидта Российской академии наук Евгений Рогожин. Евгений Александрович, остановились, напомню для слушателей, на моменте, когда мы обсуждаем трагедию 2011 года в Японии, катастрофу атомной станции Фукусима. И вот Евгений Александрович пояснил, что первый толчок, который произошел за несколько дней до 11 марта, предсказали. Радость, здорово, все. А затем невозможно предсказать второй толчок.
0: Более сильный.
1: Да, более сильный. Теперь вы хотели о Фукусиме несколько слов. И вот продолжите, пожалуйста, свою речь о Японии.
0: Первое, я хочу сказать вот что. Что Япония ведь страна, которая все время живет в угрозе, во-первых, землетрясений, во-вторых, извержений вулканов.
1: Да,
0: ну, вы знаете.
1: В преддверии.
0: Они живут как бы на вот таком вот очень опасном участке земной планеты нашей. Поэтому они, значит, задолго до всякого землетрясения стараются уменьшить его возможные последствия. То есть они строят дома сейсмическими, антисейсмическими мероприятиями. Поэтому, надо сказать, при таком огромном землетрясении у них было не так ведь и много и жертв, потому что было всего около 25 тысяч погибших. Это, конечно, страшное дело.
1: Это страшная цифра, конечно.
0: Но если вы возьмете, например, Суматру, где было землетрясение той же силы, примерно в 2004 году, то там было 200 почти что тысяч погибших. Ну, может, даже и больше. Там тоже было цунами. Поэтому японцы, они в этом отношении относятся соответственно. Они не только прогнозом занимаются, что не всегда, как я сказал, приносит положительный результат. Они еще и строительством надежным занимаются.
1: Это сейсмоустойчивость дома.
0: Да, сейсмоустойчивость зданий. Вот. Теперь, что касается... Значит, поэтому большая часть жертв была именно от цунами, которая вообще такой высоты никто не ожидал.
1: А что там за высота, я уж не помню.
0: Высота была иногда в некоторых местах до 30 метров высотой.
1: А, то есть она еще и неравномерная
0: Нет,
1: волна?
0: Нет, она, да.
1: Понимаете, наше воображение человеческое иногда не способно охватить масштаб. То есть, представляешь себе картинку, вот движется волна, а длина волны, что это все побережье всего, вот все побережье охватывает, и везде разные высоты, это сколько же, это получается, наверное, выше, чем 10-этажный...
0: Да, получается, что где-то... Но это в отдельных местах. А на самом деле в среднем было где-то около 20 метров. Тем не менее, это гигантское совершенно. То есть это ничего не может против этого устоять. Значит, станция Фукусима строилась американцами. Рассчитана она была на высоту волны 10 метров, угу. может, чуть больше. Предупреждали, между прочим, потом японские ученые, что надо бы построить дамбу такую в море. Потому что 10 – это мало.
1: Так.
0: Значит, ну, никто как-то не собрался, ничего не стали делать. И в результате при землетрясении, надо сказать, станция себя повела очень ведь хорошо.
1: Достойно, да?
0: Она не была разрушена сотрясениями, понимаете? Она была, она отключила... Значит, ну, не то, что отключила, а, значит, она не разрушена была, не пострадал ни один энергоблок. Но что получилось? Волна перехлестнула, залила вот эти вот там моторы, которые качали воду для охлаждения, и из-за этого станция стала перегреваться.
1: Так.
0: То есть, понимаете, это не воздействие самого землетрясения, это воздействие цунами. И цунами это вот не предсказали так вот правильно. Ну, в связи с этим и вышло вся эта, значит...
1: Заражение и прочее, да,
0: да,
1: все,
0: да,
1: утечка была.
0: Там разрушение энергоблока, выброс этого, значит, ядерного топлива в атмосферу и все такое. Вот. Но поэтому тут, ну, что сказать я хочу. У нас, например, в стране очень жесткие правила при строительстве атомных станций.
1: Так
0: очень
1: не
0: жесткие.
1: Надо строить там сейсмически опасных.
0: Нет, у нас-то как раз не строится, но мы же строим станции и за границей. Ну, например, вот в Бангладеш сейчас строится станция нашими специалистами. В Иране имеется, может быть, вы помните там.
1: Из последнего я знаю, что мы строим что-то в Турции, но это, по-моему, не атомная.
0: В Турции почему?
1: Акую
0: атомная
1: атомная
0: станция.
1: Значит, ну, там пока как-то, подсказывает.
0: Значит, что-то шло, разговоры в Египте строить, mm-hmm. еще сейчас обсуждаются объекты. Тем не менее, значит, наши правила очень жесткие, и мы работаем по правилам МАГАТЭ, это Международная ассоциация, значит, атомной энергетики, и, в принципе, вот эти вещи учитываются, и, в частности, цунами, возможно. Вот, так что такие вот дела.
1: Евгений Александрович, ну, я уже проанонсировала, это тоже, я думаю, будет звучать слегка наивно, тем не менее, если землетрясение, куда спасаться, куда бежать, как себя вести, и имеет ли это, в принципе, смысл? Ну, вот знаете, когда мы садимся на борт самолета, да, заходим на борт самолета, мы видим, как инструкция нам говорит, понятно. Как себя вести. Да, сядьте, голову в колени, и вот прочее-прочее при катастрофе или угрозе. А здесь есть какие-то ноу-хау или какой-то алгоритм действий, или все бессмысленно, просто... Ну, я даже не знаю. Вот что людям? В здании ты находишься, и начинается землетрясение.
0: Да,
1: что
0: да,
1: делать?
0: Я вас понимаю. Значит, по идее, у нас это мало известно, потому что у нас страна в этом отношении счастливая. Там, где у нас много населения, там редко трясет. Угу. Вот мы живем на европейской части. Роскошное место.
1: Удивительно. Я сейчас ставлю свои 5 копеек. Я человек, который вырос на территории средней полосы, в Черноземье. Я ощущала землетрясение в глубоком детстве. Но это была такая минималочка, знаете, ну, люстра,
0: да.
1: так слегка.
0: Ну,
1: да-да-да, но видите...
0: Поэтому для нас это не очень актуальный вопрос. Ну вот, например, если мы возьмем Китай или Японию, там практически в каждой школе есть тренировочный центр.
1: Так.
0: Там детей учат, как надо себя вести. Значит, начинается дрожание. Никто не знает, чем оно кончится. Огромным толчком или, может быть, быстро закончится. Но, тем не менее, надо постараться... Если есть возможность, быстро выбежите из здания. Потому что, как говорил наш специалист Николай Александрович Шабалин в свое время, людей убивают не землетрясения, а здания. Потому что если оно обрушается, там все гибнут. Поэтому надо выбежать, постараться из здания. Если вы не можете выбежать, потому что это все длится ну, буквально одну минуту, может быть, две максимум, то тогда надо залезть под стол, под кровать куда-то, потому что если будет падение потолка или каких-то фрагментов потолка, вас стол или кровать защитят от этого. Ну, а потом уже там по мере спасательной операции вас оттуда, может, вытащат.
1: Какие
0: да.
1: расстояния, может быть, есть какая-то статистика между толчками? Потому что, когда вы сейчас это рассказывали, я представила себе свой 10-й этаж. Ну, понятно, что мы в Москве, да? Тем не менее, я спряталась, ладно, но потом-то мне надо сбежать вниз, потому что у меня не сейсмическая устойчивость. Это фантазия. Тем не менее, какие расстояния между толчками? Есть измерения времени?
0: Значит, обычно ситуация какая? Происходит, вот как в Японии был авторшок за несколько дней, форшок, предварительный
1: перед,
0: толчок,
1: да, да, да.
0: сильный, потом относительно затишье или там трясет понемногу, затем главный толчок бывает. После главного толчка бывает обычно несколько довольно сильных авторшоков. Они происходят в течение первых там 10-15 минут, первых часов и первых суток. И поэтому, если вы пережили главный толчок и увидели, что он был очень сильный, но вы все-таки не пострадали, уходите из здания и стойте, и ждите где-то на улице. Потому что может быть второй толчок, здание уже повреждено, и оно может быть добито последующими толчками. Mm-hmm. Вот, поэтому вот, но это все тоже из инструкции Японии и в Китае, которые я видел.
1: Ну, действительно, мне интересно, они же должны какой-то тревожный чемоданчик иметь. Вот всегда дома, чтобы было что взять с собой минимально.
0: Это да, но надо сказать, что в этих областях у всех так и есть. У них документы, деньги и какие-то минимальные вещи приготовлены.
1: Я напомню, друзья, мы говорим о землетрясениях. Сейсмогеолог у нас в студии Евгений Рогожин. Евгений Александрович, смотрите, еще одно землетрясение, вспоминаем, уже 17-й год, магнитуда 7,1 на юго-востоке Мексики. Я напомню, это 19 сентября произошло. И ученые геофизики, я читала о нем, говорили, что есть определенная взаимосвязь с ураганами в Соединенных Штатах, потому что все эти процессы, мол, связаны дополнительным напряжением, которое происходит в атмосфере. Мощные атмосферные перестройки как раз и приводят к таким процессам. Я прочитала и подумала вот о чем. У нас с вами, уже с вами здесь, в Москве, сплошные природные катаклизмы. В тот момент, когда у нас летом идет снег, средняя полоса от жары с ума сходит, и это результат глобального потепления. Может так статься, что раньше неактивная зона станет сейсмически активной?
0: В принципе, значит, вот эти атмосферные явления, ну, сейчас есть такая точка зрения, она научно обосновывается, хотя не обоснована окончательно, они оказывают влияние на созревание очагов землетрясений. Если очень резко меняется атмосферное давление, если происходят вот эти такие большие колебания, значит, воздушных масс, то готовый практически очаг может разрядиться несколько раньше, понимаете, то есть произойти.
1: Катализатор это
0: да.
1: будет.
0: Но на самом деле сами по себе эти атмосферные процессы слишком слабы для того, чтобы сформировать очаг землетрясения, ну, большого, естественно.
1: Нет, я поняла, очень понятно вы объясняете. Ядерные испытания Северной Кореи, вот о чем хочу. Они, также высказывают специалисты, могут привести к извержению вулкана. Вулкан называется Пэктусан, и так считают сейсмологи. Южная Корея зафиксировала уже 4 мощных землетрясения в связи после того, как КНДР произвела испытание водородной бомбы в сентябре. И, ну, там мощность 120 килотонн была. И из-за каких у меня тоже вопрос в связи с этим, тут понятно, ядерный взрыв, ну, мощнее не придумаешь воздействие на Землю. А из-за каких еще внешних воздействий, то мы говорили о природных, а я говорю о человеческом сейчас факторе, может начаться землетрясение. Мне на ум приходит, помимо взрывов, еще добыча полезных ископаемых. То есть, когда мы лезем внутрь,
0: вы абсолютно правы.
1: Я вас сюда не просила лезть, сказала земля, и начала скандалить.
0: Вы абсолютно правы. Ситуация вот какая, что первое, насчет ядерных взрывов. В свое время изучалось их воздействие на значит, природную среду и, в частности, на землетрясения. Например, атомное испытание, вернее, испытание ядерного оружия в Неваде, которое было в США, оно приводило к результатам, что активизировались какие-то разломы, возникали реальные природные землетрясения небольшие после этого. То есть получалось так, что значит, это было как бы искусственное землетрясение, вот этот ядерный взрыв. У нас в СССР в то время проводились испытания на Семипалатинском полигоне регулярные подземных, этих самых подземных испытаний. И надо сказать, что в этот период, как ни странно, на Алтае, в окружающих территориях не было сильных землетрясений. То есть вполне
1: Бог
0: вероятно...
1: Миловал.
0: Нет, вполне вероятно, что эти ядерные взрывы разряжали, не давали накопиться напряжением вокруг земной коры.
1: А, то есть и можно в обратку вот
0: это
1: так.
0: Предположение,
1: да,
0: потому
1: хорошо.
0: Что настоящего изучения этого у нас так и не было. Все эти ядерные взрывы были засекречены и все такое. И, значит, ученые не могли по-настоящему получить. Потом прекратились испытания, и сразу возникло Зайсанское землетрясение в Казахстане, Алтайское наше землетрясение. Целый ряд достаточно ощутимых землетрясений произошел на Алтае. По-видимому, прекратилось такое вот воздействие.
1: В студии доктор геолого-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Отто Юлевича Шмидта Российской академии наук Евгений Рогожин. Евгений Александрович, следующий вопрос. Просто времени остается мало, я начинаю немножко торопить коней. Как связаны вулканы и землетрясения?
0: Связь их в разных местах Земли разная, в разных поясах. Не выяснена напрямую связь вот на Тихоокеанском побережье. Обычно землетрясения сопровождают сильные извержения вулкана.
1: Но это понятно, начало трясти, и, пожалуйста, она плюется. Это логически. А когда сам по себе вулкан, как он порождает землетрясение?
0: Ну, вот когда идет извержение, то там возникают относительно слабые землетрясения. Они не являются главным источником опасности. Но вот мы изучали вулкан Эльбрус. У нас есть такой на Кавказе,
1: есть,
0: все его знают.
1: Да.
0: Значит, высшая точка Европы. И надо сказать, что там выяснилось, что мы изучали повторяемость сильных землетрясений, которые там происходили, и брали данные по повторяемости вулканических извержений сильных, которые были там, вообще говоря, даже в историческое время зафиксированы. То есть уже вот в Голоцене это было и в последние там тысячи лет. Надо сказать, что они в противофазе находятся. То есть когда... Это значит, когда происходит сильное извержение вулкана, у нас нет в это время сильных землетрясений.
1: Разрядка, как тогда же, когда вы говорили про испытание ядерного
0: оружия. Более того, прогревается земная кора от вулкана, она становится мягкая, она не накапливает напряжений, а потом происходит извержение вулкана, все остывает, и начинаются землетрясения.
1: Тогда абсолютно, я считаю, будет логичный вопрос. Если вы сейчас объяснили буквально то, как предотвратить землетрясение. Ученые обсуждают возможность предотвращения. Сделать пластичность, залить, зацементировать, забить гвоздями, я не знаю.
0: Я вас понимаю. Нет, к сожалению, сейчас у нас такой вот прямой технологии этого нет. Есть идеи научные, что вот, а вот давайте тут взрыв сделаем атомный, подземный, и тогда, может, у нас не будет землетрясений. Но мы точно не знаем этого результата. А может, наоборот, произойдет землетрясение, которое бы произошло реально лет через 20, и уже никому бы не повредило. Поэтому никто такую ответственность на себя не возьмет. По идее, должны быть исследования проведены, но, насколько я знаю, в мире реальных таких серьезных исследований, кроме, может быть, США, никто не проводит сейчас.
1: Да, я-то как-то полагала, знаете, думала, что только мозг человеческий не изучен, и душа еще. Оказывается, еще землетрясение. Но смотрите, как оборачивается иногда вот эта не до конца изученная история. Друзья мои, я для вас напоминаю, 20 сентября 2011 года в Италии на скамье подсудимых оказались и сейсмологи вместе с чиновниками, но мы сейчас про сейсмологов, потому что в 2009 подземные толчки практически стерли Аквилу с лица земли. Погибли более 300 человек, десятки тысяч лишились домов, и, по мнению пострадавших, трагедию можно было бы предотвратить, если бы ученые вовремя обратили внимание на тревожные сигналы. Результат, они были осуждены, и даже 6 ученых-сейсмологов вынесен приговор. Господи, дай бог памяти, насколько же... 6 лет тюрьмы. Вот, 6 лет тюрьмы. Вы представляете, 6 лет тюрьмы. У меня вопрос, конечно, возникает. Во-первых, несут ли ответственность сейсмологи? И какую, если да? А то мы же только к погоде, предсказанию погоды уже начинаем предъявлять после снега летом. А вот, слава богу, мы не сейсмоопасная зона-то. А то бы и к вам придираться начали.
0: Ну, у нас... Почему? У нас есть сейсмоопасные области. Это Кавказ, например, вот, где ужасный риск у населения, потому что... Там бывают сильные землетрясения, правда, не очень часто, и там плохое качество строительства, огромная плотность населения. Ну, есть вот Курило-Камчатская зона, есть Байкальская зона, где происходит. Поэтому нельзя сказать, что наша страна абсолютно в этом отношении безопасна. А теперь, что касается вот ответственности. У нас нет уголовной ответственности за прогнозы. И слава богу, потому что наука пока что нам не дает возможности делать такой вот, ну, я уже об этом говорил.
1: Да, это понятно.
0: Надежный, устойчивый прогноз.
1: Была бы возможность, сделали бы, ребят,
0: да,
1: мы не
0: безусловно.
1: Ленимся, просто наука еще не шагнула так далеко
0: да,
1: вперед.
0: Но если вы, например, введете уголовную ответственность, то все разбегутся из этой области и скажут, да зачем нам это надо? Ведь мы не можем, у нас нет таких возможностей, а нас будут судить. Там ведь, кстати сказать, в Италии-то произошла какая история? Никто бы никого там не судил, если бы не было предсказания этого землетрясения. И тогда вот эти чиновники и кто-то из ученых там сказали, да-да, не будет никакого землетрясения, все возвращайтесь домой, сидите спокойно, и все будет в порядке. В это время произошло землетрясение. Если бы они эту глупость не сделали...
1: Они так сказали населению,
0: население вернулось. И вот их судили-то не за то, что было, не было нормального прогноза, а за то, что они обманули население.
1: За халатность.
0: Как будто бы они могли это дело предсказать. На самом деле они этого не могли предсказать. Да.
1: На сегодняшний день есть прогноз землетрясения, который опасен для жизни, в который вот, действительно ужас, и надо спасаться.
0: Вы имеете в виду где, в мире или
1: да
0: в стране?
1: Да в мире, да, на планете Земля. Ну, наверное, надо идти от наших, нашей страны, оно нам ближе все-таки.
0: Ну, в нашей стране мы, вот наш центр, у нас есть координационный прогностический центр при нашем институте, я его возглавляю. Мы каждые 3 месяца в МЧС шлем некую справку, что у нас происходит в стране с сейсмичностью. Если взять, значит, какие у нас сейчас, ну, более-менее сейсмоопасные области, вот которые мы подтверждаем из месяца в месяц, вернее, из квартала в квартал, это, конечно, район Камчатки, это Южные Курилы, Северная Япония, это, значит, Хоккайдо, ну, это там рядом они все находятся. Возможно, там сильное землетрясение, потому что там накапливается сильное напряжение. Затем это юг Байкала, значит, Тункинская впадина. И затем еще у нас есть участок, это Восточный Кавказ.
1: Но это вы просто назвали сейсмически опасные зоны,
0: да,
1: России. А вот конкретно, что, допустим, через полгода там-то случится землетрясение?
0: Значит, тут сказать это вот на 100% невозможно. Мы следим за нарастанием вероятности этого землетрясения. Например, на севере Камчатки, если помните, у нас был прогноз, а оно произошло, землетрясение, на, так сказать, Командорских островах.
1: Да, я помню.
0: Вот у нас был прогноз «Северная Камчатка», поэтому он, можно сказать, сбылся. Причем магнитуда была примерно такая, как мы говорили, 7,5 примерно и выше, а там было 7,7 магнитуда. То есть вот этот прогноз сбылся. Теперь, что касается Южной Камчатки, то Северных Курил, то там уже давно идет прогноз, и, в частности, академик Федотов его повторяет, и пока что, на мой взгляд, еще очаг этот не созрел окончательно. Южные Курилы – это гораздо более опасная территория. Значит, если брать Сахалин, например...
1: А так туда хочется поехать.
0: Нет, ну, это интересно, да?
1: Конечно. Сахалин, я вас перебила.
0: Сахалин. Практически прошла волна землетрясений, значит, в конце 20 века, в начале 21 века по всему Сахалину. На мой взгляд, сейчас Сахалин практически безопасен. Да.
1: Виталий Александрович, скажите, вас тянет вот в это, где горячее, туда, вот и спокойнее?
0: Так я всю молодость там провел. Сейчас уж я, конечно, человек не молодой, как мне вы... ездить становится тяжело уже такие.
1: Приезжает сейсмогеолог на место, как он обеспечивает собственную безопасность? Я вот никак не могу понять.
0: Да никак, он человек, есть человек. Другое дело, что я-то знаю, наглядевшись в Японии, ну, в смысле, в Китае, как надо лезть под стол или под кровать, то, соответственно, я это уже знаю. Так вот, если вернуться, то, значит, если у нас на Кавказе есть зона, точно сказать, когда она разрядится, непонятно, но она, в принципе, вот там в районе Дагестана и под Каспийским морем находится. По идее, это землетрясение не должно бы быть ужасно разрушительным, но мы этого точно не знаем, потому что мы прогнозируем, что оно достаточно глубокое, и поэтому, может быть, сильных колебаний на поверхности не будет. Так что есть у нас зоны, которые мы сейчас за ними следим, и в МЧС передаем вот эти вот развитие обстановки в каждой из этих.
1: Ну, а если что-то случается, то МЧС мгновенно предпринимает какие-то действия. Вот мне главное, чтобы их на всех хватило, а то как-то жутковато. Рассылают, да, вот сегодня разослали там.
0: Нет, МЧС тут же сообщает своему региональному центру, который есть, ну, например, там на Кавказе есть регион, или на Камчатке. И региональный центр начинает отслеживать обстановку. Если они по местным уже данным видят, что землетрясение готовится, но они начинают предпринимать какие-то меры там. Вот. Ну, например, было такое учение на Камчатке несколько лет назад, когда туда стали завозить одеяло, продукты.
1: А куда людей одевают-то? В бункеры нельзя, воздух всех не поднять.
0: Палатки.
1: На воду нельзя.
0: Палатки.
1: А там раскол.
0: Теплые одеяла. Да нет, ну, такого нету, конечно.
1: Нет, ну просто как-то... Нет. Эх, будем... надеется, что наука в ближайшее время, даю установку, шагнет вперед, и будут у нас краткосрочные предсказания делаться. Ну, я, конечно, всей души желаю, понимаю, немножко несерьезно, но хочется на какой-то положительной ноте сказать вам спасибо большое.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Так, сегодня будем говорить об определении расстояний. Но когда расстояния известны, и угол удается измерить, угловой размер объекта, там и линейный размер объекта тоже становится понятным. Главное – определить расстояние. Это всегда очень трудно. Я бы сказал, половина астрономической работы, так вот в интеграле, если взять, это определение расстояний, мучения, связанные с этим. Каждый из нас занимается этим так или иначе, придумывает новые методы, рад, когда что-то получается, получается редко. Ну вот смотрим на звездное небо. Скажите, какая из этих звезд ближайшая к нам, вот среди этой совокупности, а какая самая далекая? Можете вот так на глаз сказать? Разумеется, нет, да? Все они в проекции на небо, и определить так на глаз, а Бог его знает. Одна голубая, другая красная, а может быть, это красный гигант, а может, это красный карлик. И это тоже непонятно. Это может быть белый карлик, горячий, но слабо светящийся, а значит, близко к нам. Или какой-то гигант голубой, который очень далеко и все равно виден. Не догадаешься просто так. Значит, надо что-то придумывать. Ну, как мы на Земле придумываем измерение расстояния? Прикладываем масштаб. Ну, попробуйте это использовать в космосе. Не получится. Масштаб-то есть, а приложить не к чему. Далеко они все. Значит, надо какие-то обходные методы придумывать. Ну вот, тут я их в 5 групп объединил. Есть, конечно, и другие, но приблизительно так. Локация, понятно, да, радиолокацию все знают, оптическую не все, но вообще-то мы ее уже на улице видим. Геодезисты нынче ходят с лазерными локаторами, даже в пределах одной комнаты, когда ремонт делают, уже маленькие лазерные локационные системки используются. То есть это уже в быту, ну и в астрономии тоже. Тригонометрия, мы этим часто пользуемся. Что такое явление параллакса? Смотрим на один объект правым глазом и левым глазом. И видим его близко или далеко, ощущаем. А что мы ощущаем? Сведение глаз, мышечное наше чувство, говорит нам, сильно глаза сошлись, значит, близко объект. Разошлись оси оптические, значит, он далеко. Как думаете, глаза человека на каком расстоянии способны оценить, максимальном расстоянии, оценить расстояние до объекта? Километр? То есть вы отличите километр и километр 100 метров, например?
1: Нет, ну там погрешность
0: относительная. Относительная погрешность будет большая, да. Ой, я думаю, метров 150-200, не больше. Ну это так, интуиция подсказывает. А может и больше, может у кого-то глаз алмаз, не знаю. Кинематические методы тоже в быту используем. Смотрим, едет автомобиль. Ну, мы примерно представляем себе, с какой скоростью едут автомобили. И видим угловое его перемещение по шоссе и примерно оцениваем до него расстояние. Если он промелькнул мимо нас, значит, он близко. Если медленно перемещается по углу, значит, он далеко. Это кинематика, движение. Фотометрические тоже часто используем. Ночью идем по шоссе, видим два огонька, еле светящиеся, понимаем, что либо это грузовик очень далеко от нас, либо два человека идут, курят, и они близко к нам, да? Главное догадаться, каков источник света. Если мы догадались о его мощности, то по видимой яркости можем определить расстояние. А вот догадаться – это проблема. Метод аналогий. Ну, понятно, все люди примерно одного роста, от 1,5 до 2 метров, да? Видишь вдали человека по его угловому размеру, по росту, нож – примерно определить до него расстояние, потому что ты понимаешь, что это масштаб определенный, да, что это люди не бывают 5 сантиметров размером или 5 метров высотой. Вот примерно такие стандартные отрезки надо искать. Есть и другие методы, о них чуть позже, но эти основные. Единицы расстояния. Конечно, все рекомендуется измерять в метрах. Мы живем по закону системы Си работает, и физики все, и астрономы должны пользоваться метрами как базовой единицей расстояний. Но так в жизни не бывает. В каждой науке свое предпочтение. Изучая там вирусы, ну, нет смысла метрами пользоваться. У них нанометры, микрометры, но все-таки доли какие-то метров. А у нас какие доли не возьмешь, все равно много получается. Значит, надо какие-то свои единицы, внесистемные. Мы используем астрономическую единицу. Определение у нее постоянно меняется. Когда-то мы говорили, астрономическая единица – это среднее расстояние от Земли до Солнца. И нас это удовлетворяло. А теперь говорим, нет, оно меняется постепенно, и надо какие-то более четкие давать определения. Но очень удобные единицы, правда, простые числа получаются в пределах Солнечной системы или в пределах там, двойных звезд или звездных скоплений. Хорошая вещь, астрономическая единица, только надо ее как-то правильно определить. А, во-первых, как ее записывают в тексте? По-русски нет, хотя тоже есть варианты. Вот А.Е. так мы пишем по-русски. Раньше мы писали с пробелом. Я говорю вам такие тонкости, потому что всем вам писать курсовые, дипломы, кандидатские, докторские, монографии. И надо следить за русским языком тоже. Так русский язык эволюционирует. А с пробелом мы писали раньше. Я еще по традиции пишу с пробелом. Заглянул на днях в справочник русского языка, а там без пробела. То ли они не понимают, что это разные два слова сокращенных, то ли изменился какой-то ГОСТ. В общем, сейчас чаще пишут без пробела. А в латинской транскрипции вообще вариантов масса. Сокращенные английские, сокращенные французские. А, кстати, французский язык такой же официальный в рамках Международного астрономического союза, как и английский. И вообще говоря, спокойно можете посылать на французском языке статьи, международные журналы. Кто знает французский? Никто не знает. Ну, в таких рамках, чтобы писать или говорить на нем. Лучше по-английски, конечно. И тоже меняются варианты с точкой, без точки, с пробелом, без пробела. Вдруг, буквально года полтора назад, в международных журналах англоязычных, вместо знакомых всем Astronomical Unit с больших букв, стало появляться вот АУ маленькие. Мне кажется, часто менять такие вещи нельзя, потому что люди привыкают к ним, но почему-то вот на английском они тоже сменились. Расстояние. А что такое астрономическая единица? Если мы все время будем уточнять расстояние от центра Земли до центра Солнца, так мы все время будем разные значения получать, в зависимости от техники, с которой мы имеем дело, от точности, которой мы достигли. Значит, надо что-то застолбить. Вот взяли и застолбили. У нас сегодня точность определения расстояний до Солнца 3 метра. Вы в это верите? Ну, это так на самом деле. Но хорошо, а Земля-то постепенно меняет свою орбиту, примерно на 15 сантиметров в год удаляется от Солнца. О причинах когда-нибудь поговорим. То есть меняется это расстояние, а нам нужен масштаб. Взяли и утвердили его. Международный астрономический союз в 2012 году сказал, все, точка, то есть две точки. А АЕ – это вот ровно столько метров и никаких вариантов. Тогда, в зависимости от эпохи, расстояние Земли от Солнца будет выражаться в астрономических единицах по-разному. Сегодня оно вот такое. Завтра будет чуть-чуть другим. То есть сегодня астрономическая единица – это не расстояние от Земли до Солнца. Это некий масштаб, который принят и утвержден. И больше он меняться не будет. Вообще-то его приняли, конечно, в виде времени пролета света от Солнца до Земли. Потому что скорость света считается константой. Но она и правда, наверное, константа. Кто ее знает? Эйнштейн знает. И во времени мы можем измерять все такие расстояния. Вот так его приняли. Все, астрономическую единицу объяснили. Методы. Радиолокация. Очень надежный метод. Послали радиоимпульс из передатчика. Он отразился от объекта, пришел к нам в виде эха, ослабленного, конечно. И мы в приемнике его зафиксировали. Туда-обратно со скоростью света. Делим пополам, умножаем на скорость света, получаем расстояние. Все вроде очень просто. Но не так просто. Например, радиоволны довольно большую длину волны имеют. Радиоантенны не такие уж большие. Поэтому дифракция, расхождение пучка довольно сильная. И когда мы посылаем даже к Луне, мы своим радиоимпульсом накрываем всю Луну. Потом получаем обратный эхо, радиоэхо. А от чего оно отразилось? Луна – это шар. Разные его точки на разном расстоянии от нас, да еще горы какие-то, да еще долины. Поэтому радиолокация не очень точный метод, но давно освоенный, и им пользовались еще в конце 40-х до Луны, измерили расстояние, потом стали до планет. Некоторое время он работал. В пределах Солнечной системы он и сегодня работает. Первые измерения расстояния до планет радиолокационными методами в начале 60-х годов появились, потому что надо было точно знать расстояние, когда мы

0: Но посмотрите, какие слова морзянкой записывали. То есть сигнал посылали с идеологической нагрузкой. Не просто так, там, Вася, Петя плюс Оля. А можно было бы и так, конечно. Это все равно, как сигнал сделать. Но это вот еще подчеркивало наше миролюбие и приверженность марксизму-ленинизму. Смешно сегодня, а тогда это было все очень серьезно. Ну хорошо, а с какой точностью мы тогда измеряли расстояние? Ну, большая точность не нужна. Главное, чтобы космический аппарат попал в планету. Планета – это 1000 километров, не промажешь. Но точность понемножечку повышалась. Иногда повышалась, а иногда застревала на месте. Вот Меркурий, вот Венера. До Меркурия год от года что-то вот точность измерений никак особенно высокой не стала. Да. Там плюс-минус 5 километров, плюс-минус 3 километра, 2 километра, а вот лучше двух чего-то никак. А с Венерой, смотрите, была большая ошибка, там порядка 10 километров, а потом меньше и практически до нуля сошла. Почему? Чем Венера лучше Меркурия? Ну, немножко ближе. Ну, иногда и Меркурий бывает ближе, чем Венера.
1: Отражает.
0: Венера лучше отражает? Ну да, там облака поглощают. Не, это она свет хорошо отражает, а радиоволны она поглощает.
1: Атмосфера там большая ошибка
0: получается? Нет. Ошибка была из-за того, что мы не знали рельеф Венеры. Где горы там, от чего, где долины. А после 80-х, ну, середины 80-х, туда полетели космические аппараты. Они там на месте, спутники Венеры, радиолокационную карту создали. Мы теперь уже знаем рельеф и понимаем, откуда к нам приходит отраженный сигнал. А с Меркурием до сих пор этого не сделано. Только оптические наблюдения, а радиолокационных не было. Так что, ну, рельеф, конечно, и по оптике там можно. Вот последний зонд летал хороший. Вроде так рельеф мы измерили, но не особенно аккуратно и не во всех точках планеты. Лазерная локация намного лучше. Почему? А радиолокация – это у нас длинноволновое излучение. И точнее, чем длина волны, вы в принципе не можете измерить расстояние. Вам нужно получить хотя бы одну волну в ответ. А оптика – коротковолновое излучение, поэтому можно намного точнее. Но оптические лучи очень плохо отражаются от темного лунного грунта, там вообще почти никак. И пробовали, но ничего хорошего не получалось. Тогда на Луну привезли отражатели лазерного света. Вот это американские, когда Аполлоны летали. Это наши на наших луноходах стояли. Как они устроены? Выглядят они примерно вот так. Это, конечно, не лунный, это на спутниках некоторых наших летает. Это набор маленьких стеклянных призм с прямыми углами. Вот три прямых угла. Вот я специально одну из них принес. Кто раньше пришел на лекцию, те уже посмотрели. А вы потом можете посмотреть на нее после окончания лекции. Вот такие вот уголковые отражатели. В чем их прелесть? Откуда бы ни пришел световой луч, трижды отразившись, он всегда уйдет, повернувшись на 180 градусов. Теорема простая, ее легко доказать. И это очень удобно. Откуда пришел, туда и уходит. А у американцев немножко побольше эти наборы. У нас немножко поменьше. Вот американцы там натоптали и поставили свой отражатель. На Землю примерно ориентировали, но сильно так, примерно на Землю. Слава богу, Луна всегда смотрит на Землю более или менее. Один раз направили, и хорошо. А 5 мест на Луне, где стоят уголковые отражатели. 3 аполлоновских и 2 наших. Луна-21, Луна-17. Это вот луноход-1, луноход-2. Когда-то мы пользовались всеми 5, потом потеряли луноход 1. Был-был и исчез. История была довольно загадочная. Дело в том, что в 90-е годы, когда в стране было очень плохо, с экономикой был кошмар, мы его продали. Выставили на аукционе Сотби, и его купили американцы. Ну как купили? Самовывозом. Деньги заплатили, а он там должен был остаться на Луне, никто же его оттуда. Вот. Но он теперь принадлежит уже не нам. Но было подозрение, что они таки его вывезли, потому что оттуда перестал отражаться световой сигнал. Выяснилось потом, что мы его просто потеряли, его координаты. Не туда направляли лазер. Ошибка должна быть меньше 1 угловой секунды, иначе вы просто промажете. Когда полетел хороший спутник,

0: вокруг Луны американский, Lunar Reconnaissance Orbiter, он нашел его там, просто увидел, где он стоит, точные координаты измерил, мы теперь снова используем его, бьем туда лазером. А? И те, и другие, а кому запрещено? Стоят эти отражатели, и мы измеряем, и американцы, и французы все. Вот такие лазерные локационные станции бьют лазерным лучом по Луне и получают через сколько секунд обратно приходит ответный импульс. Кто скажет?
1: 180,
0: чего?
1: Секунды
0: 2. 2-3, да. Ну, примерно 2,5. 2,5 секунды до Луны и обратно. Ну, ребят, 400 тысяч километров разделите на 300 тысяч километров в секунду скорость света. Ну, примерно 1,5 секунды, чуть меньше получается. А вот так выглядит эта матрица аполлоновская, вот эти вот уголковые отражатели. Ну, конечно, обратно приходит очень мало света. Туда мегаватт, ну, не мегаваттный, там примерно 50 киловатт мощность светового импульса уходит, а обратно приходит несколько фотонов. Поэтому надо много-много раз стрелять, чтобы узнать свои ответные импульсы на фоне помех. Помехи тоже есть. С неба, от других районов Луны приходят сигналы. Но вот мы начинаем узнать, вот от наши обратные импульсы приходят, и по временной задержке определяем расстояние до Луны. Расстояние сначала, когда только-только установили уголковые отражатели, определялись с ошибкой, ну вот с такой ошибкой, 15 сантиметров. А к сегодняшнему дню, ну, до 2 миллиметров уже довели, но, я думаю, к концу нынешнего года, 2001-го, немножко задержались эти работы, до 1 миллиметра точность определения расстояния между чем и чем? Между уголковым отражателем и телескопом, который посылает и принимает обратно сигнал. Но это же очень важно. 1 миллиметр – это большая точность, и какие только работы мы не ведем с этими. Во-первых, движение Луны определяем. Во-вторых, всякие дрожания Луны, ее либрации, повороты и так далее. В-третьих, движение материков на Земле, потому что телескоп-то стоит на материке, и его расстояние от Луны меняется еще и потому, что материк движется. С какой скоростью в среднем перемещаются материки по Земле? Кто помнит?
1: Несколько сантиметров в год.
0: Ну, разные материки с разными, примерно 2-3 сантиметра в год, скажем, Северная Америка от Европы уезжает. Сантиметры, а мы с миллиметровой точностью определяем теперь расстояние. Луна у нас как опорная площадка, и мы движение земных материков определяем, измеряя расстояние до Луны. Очень удобно. Но все эти локационные методы, ну, скажем так, световая лазерная локация пока только до Луны работает, а радиолокация, по-моему, до Сатурна дотянулись, а даже до Урана и Нептуна уже не хватает мощности. Ну, в общем, в пределах Солнечной системы локация работает, дальше нет. А нам надо как-то и дальше определять. И мы берем за основу методы триангуляции. То, чем пользуются геодезисты, когда не могут протянуть свой метр, а им надо между точками, ну, так сказать, недосягаемыми, там, река, скажем, преграждает путь. Что они делают? Они ставят два угломерных прибора на одном берегу реки, измеряют расстояние между ними, это база, и направление на какую-то точку на другом берегу реки, ну или просто на далекий объект. Измеряя эти два угла, третий, очевидно, вычисляется, в сумме они 180 градусов, и все три стороны треугольника, поскольку одна измерена, два угла измерены, мы понимаем. Вот давайте посмотрим, как работает этот метод триангуляции. Ну, мы его называем методом параллакса, потому что из разных точек один объект наблюдаем. Видите, два изображения, две фотографии Луны, сделанные в одну и ту же ночь. В начале ночи и в конце ночи. Почему Луна дрожит? По какой причине? Если говорите, говорите громко. Не про себя и не вот так. А убрав руку. Что? Параллакс. Что смещается? Наблюдатель. Правильно. Смещается не Луна. Ну, Луна куда-то там едет по орбите, но она всегда на нас смотрит, на центр Земли она смотрит все время своей одной стороной. А наблюдатель вечером здесь, а к утру тут. И он примерно на диаметр Земли, ну, это зависит еще от географической широты. Если вы на Северном полюсе, вы никуда не смещаетесь в течение суток. Но если на экваторе, то переезжаете прямо на диаметр Земли. Это довольно большая база, 12 тысяч километров. И мы смотрим на Луну утром и вечером с разных направлений. Да? Это горизонтальный параллакс. Почему он называется горизонтальным? Там много терминов. Вообще-то это суточный параллакс. За счет суточного вращения Земли наблюдатель перемещается. Но разные наблюдатели на разных широтах, а нам надо привести к какому-то одному измерению. И мы говорим, что горизонтальный параллакс – это угол, изменение угла направления на источник между моментами, когда он в зените и когда он у горизонта. Ну, это уже более понятно, да? Как обозначают параллакс? Вот в старых книжках, и, по-моему, еще в учебнике Кононовича даже тоже, не помню. Дельта – это расстояние обычно, мы так раньше обозначали, а буквой «Пи» – параллакс, то есть угол, под которым видна база измерительная. Ну, в данном случае база – это радиус планеты, радиус Земли. Но математики нас пристыдили не так давно. Говорят, пи – это 3,14, и ничего больше. А то мы в ваших формулах, когда мы встречаем пи, мы думаем, что это 3,14, а на самом деле это у вас какая-то переменная величина, параллакс. А мы восприняли эту критику, и теперь в современных работах не пи пишем, ну, правда, нехорошо, а латинское п, параллакс. Латинский. И вместо дельта, которую, по идее, еще найди в шрифтах, пишем латинское D большое, distance. Вот современные тексты так записываются. А в старых картинках и текстах вы увидите вот такие обозначения. А горизонтальный параллакс еще надо привести к какой-то единой географической широте, потому что разные наблюдатели на разных широтах, а нам нужно что-то единообразное. И вот стандартным является горизонтальный экваториальный. То есть для того наблюдателя, ну, может быть, мнимого даже, но мы его себе представляем, который живет на экваторе Земли и измеряет параллакс между направлением, когда объект в зените и когда он в горизонте, вот это будет стандартный параллакс далекого объекта. То есть экваториальный горизонтальный параллакс, тут уже все сказано. Иным он быть не может. Ну, а за базу берется экваториальный радиус Земли. В принципе, подобный метод еще древние греки применяли. И первым был древнегреческий гений Аристарх, наш с вами коллега, астроном. Он пытался измерить относительное расстояние от Земли до Луны и до Солнца. То есть определить, насколько Солнце дальше Луны. Ошибся сильно. Греки не умели измерять углы на небе, точнее, 1,5 градусов. Ну, откуда им? Инструментов не было. Ну, и он немножко ошибся. А мысль-то была правильная. Давай посмотрим с Земли на Луну, когда точно наступает первая четверть. А это значит, что угол между направлением с Луны на Землю, между направлением на Землю и на Солнце прямой. Хорошо. А теперь измерим угловое расстояние на небе между Землей и Солнцем. Все, прямоугольный треугольник, этот угол измерили, этот вычислили, все три угла знаем, и отношение гипотенузы к катету легко можем вычислить. Ну, Аристарх ошибся, да, ему показалось, что там 87 градусов, вот этот угол. На самом деле он очень близок к 90 градусам, это мы сегодня измерили. Ну и он подумал, что Луна в 19 раз ближе к нам, чем Солнце. Тоже неплохой результат. Неплохой для той эпохи. Но на самом деле Луна в 400 раз ближе к нам, чем Солнце. Но это уж мы сегодня только измеряем. А для Аристарха это здорово было. По крайней мере, метод красивый был придуман. Горизонтальный параллакс, ну или можем назвать суточный, можем экваториальный горизонтальный, использовался еще до середины 19 века. Но уже чтобы определять масштаб расстояний в Солнечной системе. Третий закон Кеплера дает нам возможность по периодам обращения планет определить их взаимное расстояние, но относительное. А надо было хотя бы одно измерить надежно, в метрах. Оказалось, что это можно сделать, например, для Луны. Простите, для Венеры. Луна тут сама по себе. А для Венеры. В те моменты, когда она проходит через солнечный диск. Прохождение Венеры по Солнцу бывает не очень часто, там, в среднем раз в 150 лет примерно, в 130 лет. Но вот это наступило, этот момент в 18 веке. По-моему, впервые такие экспедиции были. И тогда отправили наблюдателей в разные части Земли, ну, чем дальше, тем лучше. Вот, например, капитан Кук, которого съели аборигены, он как раз, его экспедиция поплыла вот сюда, в Южное полушарие. Зачем? Один наблюдает отсюда, видит прохождение Венеры на фоне Солнца. Измеряет, а что он может измерить? Время прохождения. Плохенькие часы все равно позволяли это сделать. А тогда еще не было морских хронометров, но тут прохождение это длится там часа полтора. Даже плохие часы могут вам точно сказать, сколько Венера проходит по этой хорде. А другой наблюдатель видит по другой хорде. Это расстояние мы знаем. Угловое расстояние между хордами легко вычисляется. Диаметр Солнца давно измерен, полградуса. И тогда угол находим. А значит, параллакс Венеры суточный. И так уточнили, ну, сначала в 18 веке, еще наш Ломоносов в этом участвовал. Тогда он открыл, кстати, у Венеры атмосферу. Загадочное совершенно открытие. Знаете эту историю? Вот, я не верю, например, что он увидел атмосферу Венеры, но публикация была, все. Угадал. А может, правда видел? Может, он такой зоркий был, не знаю. Никто не видел, а он видел. Сидя у себя в кабинете в Питере. Ну, ладно. А таким образом, еще в 19 веке уточняли расстояние до Венеры, а значит, масштаб и астрономическую единицу именно этим методом уточнили. Вот посмотрите, знаменитый Галлей, который вот комета Галлея, он в своей диссертации именно параллакс Солнца измеряется путем транзита, то есть прохождения Венеры. Он писал в 18 веке как раз об этом. Серьезная, очень астрономическая работа была, дорогостоящие экспедиции по всему земному шару. И тогда масштабы Солнечной системы были впервые определены. Но Земля слишком маленькая, чтобы заметить параллакс, когда мы смотрим не внутри Солнечной системы, а куда-то на далекие звезды. Значит, надо базу брать, другую, уже не размер Земли. А какая у нас еще есть база? Размер орбиты земной. Если мы в течение полугода дважды посмотрим на какую-то звезду, все-таки база будет огромная, 150-300 миллионов километров. Это уже солидное расстояние. Можем заметить, как направление на звезду, близкую к нам, меняется на фоне таких далеких звезд, которые можно считать просто бесконечно удаленным фоном. Это годичный параллакс. И он нам помог впервые измерить расстояние, вот так по-английски это называется. Мы говорим годичный параллакс, по-английски stellar параллакс. Ну, в общем, привыкайте и к английским терминам. Вот так примерно, вы понимаете, это сильно усиленное, так сказать, движение, параллактическое движение звезд, примерно в 1000 раз. Но движение Земли примерно вот так меняет взаимное положение звезд. Эти гиганты в Орионе почти неподвижны, а слабенькие, но близкие к нам звезды вполне себе заметно перемещаются на далеком фоне ярких удаленных звезд. Вот параллакс так работает. Чем меньше параллактический угол, стандартным считается угол, под которым виден радиус земной орбиты, то есть одна астрономическая единица. Чем меньше угол, тем дальше находится объект, который мы измеряем. Собственно, измеряется, как правило, конечно, двойной угол. Ну, чем больше база, тем точнее измерение. Но потом мы приводим его, вычисляем, конечно, половину. А за базу, формальную базу считается астрономическая единица. История довольно большая. Еще древние греки это понимали, пытались измерить параллакс, но с их точностью измерений в 1 градус, естественно, они ничего не увидели. Потом за это дело взялся Тихо Браги, великий человек, который на порядок, а то и на несколько, я думаю, раз в 20 повысил точность угловых измерений. У него великолепные инструменты были. И тоже не заметил, а какая у него точность измерений была. Он же глазом измерял, телескопа не было. А глаз вам не даст лучше одной угловой минуты. А параллакса звезд, даже ближайших, намного меньше угловой минуты. Он убедился, что нет звездных параллаксов. Значит, либо звезды прибиты к небу, и Земля неподвижна, что он и пропагандировал, хотя, по-моему, сам в это не верил. Либо звезды очень далеко. И потом начали, снова помните эту историю, да, Тихо Браге свою систему мира придумал, а где Земля неподвижна, звезды неподвижны, нет же параллакса, значит, Земля не должна двигаться. А все Солнце вокруг Земли, а планеты вокруг Солнца. Вот такая эклектика сплошная, конечно. А Коперник, в общем, как-то так был в противоречии с наблюдением. Если Земля движется, почему мы параллакса звезд не замечаем? Надо было как-то объяснить. Тихо Браге вроде как объяснил. На самом деле плохо объяснил. Надо было понимать, что звезды далеко. Кстати говоря, еще Галей, он, правда, после Тихо Браге жил, еще Галей, сравнивая яркость Солнца и яркость Сириуса, трудно это, попробуйте сравнить их. Это непростая наблюдательная задача, но он сумел, может быть, догадаетесь, как это было сделано. А он сказал, что расстояние до звезд в сотни тысяч раз больше, чем от Земли до Солнца. И угадал, на самом деле угадал. Ну, не угадал, а реально, так сказать, фотометрический метод впервые применил. Потом люди боролись за повышение точности и пытались измерить параллакса. Гершель, великий вот старик Гершель, или папа Гершель, Уильям, он хороший метод нашел. Он говорит, надо дифференциально измерять, то есть найти как две звездочки, которые на небе рядом друг с другом находятся. Если одна выглядит подслабее, значит, она дальше, значит, ее параллакс будет почти незаметным. Давайте смотреть, как более яркая рядом с менее яркой движется. И тогда мы заметим ее параллакс. Стал наблюдать, нашел такие пары, измерил. Несколько лет измерял и убедился, что это двойные звезды. Он впервые открыл физические двойные звезды. Они обращались одна вокруг другой. Именно с этого момента закон гравитации Ньютона стали называть всемирным. Потому что убедились, что не только планеты вокруг Солнца, но и звезды друг вокруг друга летают. Так что искал одно, открыл другое. Физически двойные системы. Но параллаксов не заметил. Потом Брэдли, ну, по-русски его иногда Брэдлей называют, но он на самом деле Джеймс Брэдли, королевский астроном, то есть директор Гринвичской обсерватории, тоже стал искать параллаксы, не нашел. Зато по ходу дела открыл аберрацию света, что не так уж плохо. Ну, еще и движение земной оси, что еще сложнее было сделать. А параллаксов не нашел. Они очень маленькие оказались. Но потом трое самых крутых астронома XIX века. Наш Струве. Наш, потому что он работал сначала в Тарту, потом Пулковскую обсерваторию строил. Вообще-то он немец по происхождению. Еще один немец, который, кстати говоря, хоть и немец, но тогда был российским подданным, потому что жил в Кенигсберге, а Кенигсберг был тогда российским городом. Было такое дело. Оба наши, грубо говоря, хотя оба немцы, и англичанин. И вот они втроем примерно одновременно все-таки довели точность измерений, повысили ее лучше одной угловой секунды, и у ближайших звезд обнаружили, Альфа Кентавра, конечно, тот, кто на юге жил, вот на мысе Доброй Надежды, а эти измерили у Веги и 61-й Лебедя. Бессель угадал, звездочка слабая, но очень близкая к нам, 61-я Лебедя. Все, параллаксы были наконец-то открыты, и масштаб расстояний до звезд стал понятным. Параллаксы всех звезд меньше одной угловой секунды, то есть расстояния очень большие. А параллактическое движение звезды зависит от того, на какой эклиптической широте она находится. Если в полюсе эклиптики, оттуда видна земная орбита как круг, значит, сама звездочка движется по кругу. А если вблизи плоскости эклиптики, все больше и больше сжатый эллипс. Если просто в эклиптике лежит звезда, то, естественно, она движется только вправо-влево, потому что проекция земной орбиты там такая одномерная, линейная, понятно. Но размер-то всегда один и тот же. Это параллакс. И тут диаметр, и тут большая ось, и тут размах этой прямолинейной траектории. Это всегда диаметр. Диаметр земной орбиты. Измерив параллаксы, И поняв, что они очень маленькие, а значит расстояния до звезд большие, астрономы стали думать, какую бы еще единицу измерений, удобную для масштаба звездных расстояний, придумать. Потому что в астрономических единицах даже расстояние до ближайших звезд – это сотни тысяч. Не очень удобное число. И поняли, что как мы расстояние определяем? Мы параллакс используем в тригонометрических функциях, там синус или тангенс. Но вообще-то и тангенс, и синус при малых углах, они просто первый член в разложении, в ряд, это единица на угол. Тогда дает расстояние. Ну, там катеты, гипотенуза, они одинаковые. Длинные катеты, гипотенуза. Так что, когда они маленькие, можно просто заменять этим отношением. Расстояние равно какому-то конкретному числу, деленному на параллакс. А какое число? Лучше всего единицу взять. Самое простое число. Тогда мы получаем расстояние в каких-то условных единицах равно единице, деленной на параллакс в секундах. И назвали эту единицу параллакс секунда, сокращенно парсек. Вот так родился парсек. Один парсек – это расстояние до объекта, с которого радиус земной орбиты, одна астрономическая единица, видна под углом в одну секунду. Как мы обозначаем парсеки? Когда-то на английском языке было PS, а не CPS. Было, ну, парсек, нормально. А по-русски мы писали PS, параллакс секунда. Потом, когда и англичане, и американцы, и мы перешли в систему C, оказалось, что это не очень удобно. Дело в том, что в системе C PS – это пикосекунда времени. Нам сказали так, давайте меняйте обозначение. Не хотелось. До сих пор еще астрономы старой школы, вот, например, Анатолий Владимирович Засов, который вам будет читать галактическую астрономию, он до сих пор пишет PS, не может от этого дела уйти, потому что в студенческие годы его так научили, сама рука пишет. Сколько мы не правим его текста, он все... Но вы тоже современные люди. Мы теперь пишем PK, парсек, а по-английски PC, парсек. Вот это современное обозначение. Но в старых книжках вы еще встретите это, а в очень старых англоязычных PS будет. Ну, привыкайте. Соотношение такое... В метрах дикое число получается, в астрономических единицах. А что это такое 206-265? Это в геометрии. А? Что? Количество угловых секунд в чем? В радиане, конечно. Это всем вас ночью разбудят и скажут, сколько угловых секунд в радиане? Вы должны, не просыпаясь, ответить. 206-265. Правда, это не точно. Там еще есть... цифры после запятой, но шести значащих цифр обычно чисел хватает, такого числа хватает нам с избытком точности. Вот так определяется парсек. Не надо читать это, в общем, то, что я рассказал вам. И мы теперь парсеками пользуемся, говоря о расстояниях между звездами, ну, между галактиками. Это кило или мега, или даже гига парсеки. Но внутри, там, в окрестности Солнца, это просто парсеки. С поверхности Земли очень трудно измерять углы меньше одной угловой секунды. Это вот совершенно для меня непонятная технология, как астрометристы умудряются вот тут вот нашими гаишевскими телескопами даже измерять углы в десятую долю секунды, в 0,03 доли секунды, хотя атмосфера размывает звезду, дает нам пятно 3-4 секунды, вот в Москве лучше не бывает. Ну, астрометристы – это вообще люди супермена астрономические. Что? Что? Ну, ладно. Она уже не работает. Ну вот, а значит, надо было от атмосферы избавиться, и первая работа – это в конце 90-х, вернее, в начале 90-х, в конце 80-х запустили, европейские инженеры сделали первый астрометрический спутник Гепархос. Ну, видите, сокращение так намекает на Гепарха. Хотя это High Precision и так далее. В общем, точное измерение параллаксов на околоземной орбите. Он вышел на плохую орбиту, надо сказать. И тем не менее измерили с точностью в тысячную долю угловой секунды. Значит, формально... Какие расстояния мы могли измерять до тысячи парсеков. Но ошибка уже была такая большая, что она никуда не годилась. Но 30, 40, 50 парсек мы уже точно с Гиппархосом измерили. Это была очень важная эпоха в астрономии, когда каталоги сразу стали точными, и масса интересных работ пошла на основе измерений параллаксов с Гиппархоса. Но все равно это небольшие расстояния. Следующий, он же последний, он сейчас работает на орбите, полетел спутник Гайя. Тут уже точности измерения на три порядка выше. 1 миллиард объектов в Солнечной системе, а даже больше он сегодня измерил, с точностью в микросекунды дуги. Не мили, то есть тысячные, а микро, миллионные доли угловой секунды. Ну, для ярких звезд это там 20 микросекунд, да, для не очень ярких 200, но все равно это потрясающая, фантастическая точность. И вот он уже летает не первый год, ну, он вылетел так в собранном виде, потом раскрыл зонтик, чтобы от солнца защититься. Там два телескопа, которые одновременно смотрят на разные участки звездного неба и сводят эти изображения в одну картинку, накладывают одно на другое. И мы взаимные расстояния определяем между звездами. В общем, технология очень сложная, тем не менее дает фантастическую точность. И вся современная астрономия покоится на результатах вот этой работы. Он еще продолжает работать, выпускает раз в несколько лет уточненные каталоги. И сейчас галактическая астрономия просто безумно быстро и интересно на основе этих измерений работает. Следующие методы. Можем ли мы использовать метод перспективы? Вот в жизни мы его используем. Мы понимаем, что если есть параллельные какие-то прямые, они сходятся где-то там на горизонте в точку, то взаимное расстояние угловое, вот тут оно большое, а тут оно маленькое, оно нам как-то позволяет на глаз прикинуть расстояние. Такой метод и в астрономии используется. Вот, пожалуй, в первый, да и, наверное, в последний раз он использовался для измерения расстояния до ближайшего к нам звездного скопления. Чуть позже мы будем говорить о фотометрических методах, и вы поймете, что взаимное расстояние между звездными скоплениями довольно легко определяется. Одни и те же звезды в скоплениях, если одни выглядят бледными, а другие яркими, значит, то далеко, а это близко к нам. Но надо было хотя бы до одного скопления определить реальное, линейное расстояние. И этим скоплением стали геады. Где они тут, геады? Кто их видит? Плеяды я вижу, вот Плеяды. А где геады? Правильно, вот Альдебаран, и вокруг него, я бы сказал, вот такая вот куча звезд. Она же близко к нам, поэтому огромный угол занимает. И оно оказалось вполне настолько близким, что мы год от года, измеряя положение звезд, замечаем, как они по небу перемещаются. Собственное движение звезд. Вот смотрите. Ну, Альдебаран живет своей жизнью, он не относится к геадам. А вот вы видите, геады едут все налево, это тоже какая-то случайная звездочка, едут все налево, налево, вот туда, туда, туда, смещаются, это тоже эмуляция, на самом деле так сильно они не перемещаются. Тысячи и тысячи лет. Нет, это все картинка, да, условная экстраполяция. А вот так примерно мы измерили собственное движение звезд и увидели, куда они все съезжаются. И сходятся их траектории в точке радианта. Значит, когда мы смотрим в этом направлении на небо, куда наш взгляд направлен? Параллельно траекториям этих звезд в пространстве. Чем это нам помогает? А вот смотрите, берем какую-то звезду, ну или много лучше звезд у Плеяд, а измеряем радиальную скорость вдоль луча зрения. Это эффект Доплера нам позволяет сделать по спектру, по смещению линий. Измеряем угловую скорость перемещения. Ну, вы видели, она заметная, мы ее измеряем. И направление на радиант. Значит, этот угол мы тоже знаем. Это угловая, это линейная в километрах в секунду. Но раз известен угол и один катет треугольника, мы все катеты гипотенузы вычисляем, то есть полную скорость. И угловую скорость в километрах в секунду знаем. А в угловых единицах измерили прямо. Делим одно на другое, получаем расстояние. Ну, потому что чем меньше угловая скорость при той же линейной, тем больше расстояние, понятно. И таким образом мы измерили расстояние до Плеяд, а потом уже на основе него пошли к... до Гиад, а потом пошли к Плеядам и более далеким скоплениям. Фотометрические методы. Ну, о них мы уже поговорили. Главное – угадать, какой источник света перед тобой. Угадал его мощность, по видимому блеску можешь определить расстояние, ну, основываясь на этом самом простом фотометрическом законе. Поверхностная яркость от источника света обратно пропорциональна квадрату расстояния, если он во все стороны одинаково светит. Впервые это использовали два человека, американский Рассел и европейский Герцшпрунг, когда, взяв за основу параллактические, то есть по параллаксам измеренные расстояния до звезд, и определив их истинную мощность излучения, мы говорим светимость, то есть настоящая мощность, и цвет или спектр, по которому температура на самом деле определяется, красные звезды, голубые, то есть холодные и горячие, нанесли это дело независимо, по-моему, вот на такую. А, собственно, ничего другого они и не могли об этих звездах сказать. Цвет, а значит температура, и мощность излучения. А оказалось, что большинство из них лежит на диагонали довольно понятной. Холодные звезды слабо светят, горячие звезды мощно излучают. Ну, были еще какие-то отщепенцы, но это редкие варианты. А в основном звезды легли вот на эту диагональ, и ее назвали тогда main sequence, главная последовательность, и мы до сих пор так ее и называем. А физически мы понимаем, почему большинство звезд, куда бы мы ни посмотрели, ложатся на главную последовательность. Примерно 90% всех наблюдаемых звезд. Звезда сначала сжимается гравитационно, до тех пор, пока в недрах не начнется термоядерная реакция. Началась, и звезда застывает в этом положении со своей температурой, со своей светимостью, и пока не сожжет в ядре весь водород, будет тут сидеть. А потом, когда сожжет, быстро начинает перемещаться в область гигантов, об этом будем детально когда-нибудь говорить, скорее всего, после Нового года, а потом к белым карликам, но это все очень быстрое перемещение, 90% жизни звезда проводит, сжигая водород в ядре. Значит, в любой группе звезд, какую бы мы ни взяли, почти все лежат на главной последовательности. Очень хорошо. А действительно, вот давайте посмотрим на наблюдение. Около солнечной, вокруг Солнца звезды, померенные, кстати, по Гипархосу, то есть расстояния до них были впервые. Вот она, главная последовательность. Есть еще какие-то лишние красные гиганты, но они не мешают нам, а вот большинство звезд тут. Хорошо. В любом звездном скоплении звезды большой светимости очень быстро сжигают свое топливо и начинают превращаться и умирать. А звезды малой светимости, как наше Солнце, еще менее светимые, долго сидят там почти вечно на этом отрезке главной последовательности. Значит, сравнивая два звездных скопления, мы можем и в том, и в другом выделить вот эти участочки главной последовательности. Но увидим, что у одного скопления звезды, видите, это видимая звездная величина. Вот тут все скопления, знакомые вам по названиям, были к абсолютной звездной величине приведены, то есть к реальной светимости звезд. Поэтому у них совпали все главные последовательности. А это наблюдаемая звездная величина. Одно скопление показывает нам, что его звезды поярче, а у другого побледнее. Вот эти куски. Значит, какое? Ну, это вот М45. Что это за скопление? Плеяды, да. А это вот какое-то другое. У него звезды поярче. Как вы думаете, это какое может быть? Гиады, да. Ближе Плеяд к нам только Гиады. Если одни и те же звезды, одних и тех же цветов, температур, одни ярче, другие слабее, значит, одно скопление к нам ближе, другое дальше. И по разности блеска звезд мы определяем относительное расстояние до звездных скоплений. Хорошо. Скопления таким образом можно ранжировать по расстоянию. А индивидуальные звезды, вот звездочка какая-то. Если одна голубая, тут проблем практически нет. Вот это голубые, горячие звезды, мы всегда поймем, а больше ей негде быть, только вот тут и больше нигде. А если звезда красная, она может быть и на главной последовательности, и в области гигантов, И в области сверхгигантов они тоже прохладные, поверхность у них прохладная, и эти. А мощность излучения разная, если мы ошибемся в выборе ее места на диаграмме Гершмунга-Рассела, мы ошибемся в расстоянии невероятно. Как же быть? Оказывается, есть методы, как звезды одной и той же температуры, ну, например, небольшой температуры, красные звезды, разделить по их положению на диаграмме, отделить карликов от гигантов. По виду спектра. У гигантов спектральные линии тоненькие, а у карликовых звезд широкие, размытые. Причину этого мы еще будем обсуждать, но в двух словах это понятно. Гигант – это очень большая звезда, атмосфера у нее очень разреженная, и там атомы летают сами по себе, не сталкиваясь почти друг с другом, не мешают друг другу, и каждый атом излучает и поглощает на своей частоте, как ему квантовая механика велела. А в атмосфере карлика, атмосфера плотная, сжатая, атомы часто сталкиваются друг с другом или просто мимо друг друга пролетают и своим электрическим полем возмущают электрическое поле соседа, там каждый атом немножечко не на этой частоте излучает и поглощает, ну, так, линии поглощения, а немножко вправо-влево варьируются энергетические уровни. Поэтому у карликов широкие, а у гигантов узкие линии. И вот так, глядя на спектр, мы говорим, а, это гигант. А если он красный, значит, он где-то вот наверху. А если широкие линии, значит, он красный, но вот тут вот внизу. Есть еще один любопытный метод определения расстояний. Некоторые звезды живут нестационарно. Вот наше Солнце железно не меняет свою светимость, потому что оно на главной последовательности вот тут сидит. Но когда оно будет заканчивать жизнь, поедет в область красных гигантов, потом поедет вот сюда на горизонтальную ветвь, оно попадет, а может быть даже и неоднократно некоторые звезды попадают вот на эту полосу. Полоса, кстати, и дальше продолжается. Так называемая полоса нестабильности. В этом положении у звезд под атмосферой возникает там слой частично ионизованного гелия, который работает как клапан, пропуская и задерживая энергию, идущую из недр. Ну, там же термоядерные реакции. И возникают вот такие вот автомодельные, как говорят, колебания. То есть атмосфера звезды начинает то ярче, то слабее быть, то больше, то меньше. Звезда раскачивает сама себя. Ну, как, не знаю, как двигатель в автомобиле. Из бензобака струйкой течет бензин, а в двигателе бух-бух-бух-бух все время раскачиваются цилиндры. Грубо говоря, что? Ну, осциллятор, да, колебатель, как хочешь. Вот. А это бывает только вот именно в этой области температур порядка 10 там, тысяч кельвинов. Ну уж при этой энергии, при этой температуре атомы гелия частично ионизованные начинают вот вести себя таким образом. Об этом подробнее поговорим, когда о звездах будем говорить. Колебания яркости звезды происходит обычно вот так. Быстрый подъем, ну, относительно медленный спуск. И вот так вот работает, как двигатель внутреннего сгорания. Первыми такие были открыты звезды, первой вообще звездой, которая такой характерный пример переменности продемонстрировала, была Дельта Цефея. Ну, с тех пор все они называются цефеидами. Такие вот пульсирующие звезды. В чем их прелесть? Ну, во-первых, физический механизм впервые описал наш физик. Кстати, радиофизик, никакой не астро. Ну, потом он увлекся астрофизикой. Сергей Живакин, он в Нижнем Новгороде, тогда это был город Горький, работал, и он понял, а у радистов у них колебательные контуры, вообще они хорошо знают теорию колебаний, и он это дело объяснил вот таким образом. Но важность этого колебательного характера изменения блеска звезд впервые поняла Генриетта Левит, американский астроном, в Гарварде работала. Она заметила, что звезды Большого Магелланова облака и Малого Магелланова облака, а это небольшие галактики, спутники нашей, ведут себя характерным образом, а именно цефеиды, которые она там обнаружила. Чем больше период колебаний, тем ярче. Ну, что ярче? Ну, средний блеск звезды. Если усреднить его по периода колебаний. Причем, естественно, у малого Магелланова облака и у большого Магелланова облака, видите, шкалы смещены немножко. Звезды одного и того же периода в большом облаке имеют, ну, например, 12,5 видимую величину, а в малом Магеллановом облаке 13. Можете сказать, какое из этих двух облаков, этих двух галактик, от нас дальше? Большое или малое Магелланово облако? Конечно, малое. Там те же самые звезды имеют меньший видимый блеск. Она могла судить только о видимом блеске, у нее не было масштаба. Но она показала связь между периодом колебаний и яркостью звезды. Ведь они все в этой галактике на одном расстоянии от нас. Поэтому видимая яркость, она однозначно связана с их светимостью, этих звезд. Только как связано, мы не знаем. Надо было найти хотя бы где-то рядом, тут с нами, одну цефеиду, чтобы измерить до нее расстояние методом параллакса, и тогда бы эти шкалы уже можно было бы сделать абсолютными, привести к светимости. А пока она только определила их как относительные. Это была большая проблема. Рядом с нами нет цефеид. До сих пор, вот в нашем отделе, например, работает замечательный исследователь цефеид Леонид Бердников, он уже лет 40, наверное, занимается как раз уточнением этой шкалы расстояний. Но, в конце концов, сделали ее очень точной. И вот чем больше период колебаний, он от дней до сотен дней бывает, тем больше светимость. Вообще цефеиды – это гиганты. Их светимость – это тысячи, а то и десятки тысяч светимости Солнца. Значит, они видны далеко. В Большом Магеллановом облаке они прекрасно видны, много их там. Измерили их параметры и построили гистограмму расстояний до цефеид в Большом Магеллановом облаке. А почему она вот такая вот довольно широкая? Есть, конечно, какие-то ошибки наблюдений, но вообще-то она и не может быть абсолютно однозначной, потому что одни звезды к нам чуть ближе, а другие от нас чуть дальше. Все, галактика – это же не плоское образование, она вполне себе объемная, так что реально мы еще и толщину Магелланова облака измеряем таким образом, и расстояние по среднему. Вот очень хороший метод. Но и не только до Магелланова облака. В пределах нашей местной группы галактик, вот наша с ее спутниками, вот тут Магелланова облака, это Андромеда с ее спутниками, в пределах местной группы галактик, ну вот Андромеда, цефеиды видны очень хорошо, даже в телескопы среднего размера, и расстояния определяются очень надежно. Впервые расстояние до Андромеды как раз Хаббл определил, когда нашел там несколько цефеид. Ну, а потом даже и до соседних групп галактик, вот группа Месье 81-82, там рядом с ней 82-я находится, тоже там видны цефеиды. Но уже на больших расстояниях они перестают быть видны даже в самые крупные телескопы, так что этот метод нам отказывает. Но мы, тем не менее, продолжаем эту работу. Значит, мы ищем какие-то стандартные, либо стандартные свечи, то есть звезды, понятные нам светимости, либо стандартные отрезки внутри галактик. Ну, отрезки, конечно, не в виде линейки, а в виде каких-то характерных объектов, про которые мы можем сказать, а вот они везде одни и те же, одинаковые. И тогда можем либо этим методом оценивать расстояние. Ну, по поводу стандартных отрезков энтузиазм уже пропал. Это хорошо, когда вы знаете, что все шпалы одинаковые, их на заводе сделали. И тогда по угловому размеру шпалы можете определить до нее расстояние. Да? А в космосе попробуй найди два стандартных одинакового размера объектов. Искали, но, в общем, большой точности в этом не достигли. А вот метод стандартной свечи, он оказался более работоспособным. Цефеиды – это, по сути, стандартные свечи, но не очень яркие. В далеких галактиках они не видны. Значит, надо найти какие-то другие объекты. Нашли взрывы сверхновых звезд. Ну, то есть взрывы массивных звезд, которые видны как сверхновые. Вот галактика не очень близкая к нам, Месье 51, и вы видите, в 2005 году там вспыхнула сверхновая, потом буквально через 6 лет в другом месте вспыхнула. Это вообще удивительное везение. В таких не очень крупных галактиках в среднем раз в 100 лет примерно вспыхивают сверхновые. В нашей мы уже несколько столетий не видели вспышек, а тут прямо за одну пятилетку, вот два взрыва. Ну и в далеких галактиках мы тоже видим. А сверхновая, ну вот это сложили два снимка, МСЕ-51. Видите, какая яркая сверхновая. Она, в общем, конкурирует с яркостью самой галактики. Ну, не превосходит ее, конечно, но какой-то там 5-10% света дает вклад. То есть это действительно очень яркий объект. В момент вспышки, там, в течение первых 2-3 недель, она очень яркая. Вот, пожалуйста, вам галактика далекая, в которой мы не видим ни одной звезды. Вот эти звезды – это наши, собственные, передний фон. А вот вспышка сверхновой в этой галактике. Ну, понятно, что ее не пропустишь, видно издалека, и вполне годится как стандартная свеча, если реально у всех сверхновых одинаковая мощность вспышек. А она таки не одинаковая, как выяснилось. Есть несколько механизмов. Физических механизмах взрыва массивной звезды. Это может быть и термоядерный взрыв, это может быть резкий коллапс, схлопывание ядра, выделение тепловой энергии, тоже взрыв. В общем, разные бывают механизмы. Это может быть слияние двух звезд, двух белых карликов и так далее. То есть сверхновые довольно разнородный класс объектов. И надо как-то угадывать, а с чем мы имеем дело. Вообще изучать сверхновые сложно, потому что они редко вспыхивают, а рядом с нами вообще. Нам вот повезло, это Большое Магелланово облако, и тут есть такая область звездообразования, кто знает, как она называется? А? Тарантул. Туманность Тарантул. Ну, ее раньше еще за звезду яркую принимали, 30-я Дорадус. А потом, когда разглядели, вот она, туманность Тарантул. В 87-м году там взорвалась сверхновая. Но она отношение вот к этому комплексу имеет, массивная звезда. И мы впервые, уже имея нормальные телескопы, спектрографы, сумели с близкого расстояния, ее даже глазом открыли, такая яркая вспышка была, изучить эту звезду. Вот мы впервые увидели, ну, вспышку-то видно. А что взрывается? Мы никогда до этого момента не знали. Думали, что это красные сверхгиганты взрываются, а потом на старых фотографиях нашли, вот она, взорвавшаяся звезда, сделанных до взрыва, за несколько лет до взрыва. Оказалось, что голубой гигант, астрофизику все это дело как-то встряхнуло, наше представление о том, какие звезды взрываются, оказалось не совсем верно. Ну ладно, а теперь мы лучше это понимаем. Но сама вспышка очень полезная вещь. Яркость набирается за несколько дней, потом за несколько месяцев она, ну, обычно экспоненциально, потому что там радиоактивные элементы распадаются, снижается. И вот эта пиковая светимость, она может играть роль стандартной свечи, если мы угадываем, какого типа был взрыв. Потому что разные бывают. Вот как минимум есть два типа сверхновых. И их кривые блеска, то есть график изменения яркости, совершенно разные. И это разные звезды разного типа взрываются, и механизмы взрыва разные. Естественно, разная пиковая светимость. Да еще и попробуйте застать ее на этом пике светимости. Он быстро набирается, быстро проходит. Это надо все небо контролировать, чтобы не пропускать такие взрывы. Потом-то мы ее долго видим, а вот застать ее тут довольно сложно. А посмотрите, какие разные бывают амплитуды вспышек, бывают вообще супермощные сверхновые, очень долго длится их большая яркость, бывают быстро затухающие. В общем, сейчас типов сверхновых больше десятка их расклассифицировали. А нам нужен был стандарт, какой-то стандарт. И выделили такой стандарт. Оказалось, что есть сверхновые типа 1А, у которых у всех них практически одинаковые поведения яркости. Более того, не заметив ее в момент максимума вспышки, а проследив только вот этот вот спад, можно по нему восстановить, какая максимальная яркость была в момент вспышки. Это открытие сделал Юрий Павлович Псковский. Вот за этой стеной отдел исследования эмиссионных туманностей и сверхновых звезд. Юрий Павлович там работал, он был ученый секретарь нашего института долгое время. Воевал. Вот такого размера мужчина, ниже меня даже, на полголовы. Всю войну прошел артиллеристом. Как это можно было тяжелые пушки таскать при такой комплекции? А после войны прекрасно работал астрономом. И это открытие он сделал, оно нам очень помогло. О том, как помогло, я расскажу. Теперь еще дополнительные методы. Например, гравитационная линза. Очень дальнобойный метод. Если мы наблюдаем, это мы, сквозь какое-то массивное тело далекий яркий объект, его лучи, преломляясь в гравитационном поле, приходят к нам по разным траекториям. Ну, а таких вот единых объектов, конечно, нет в природе. Как правило, это скопление галактик, такие вот разнородные. Так что лучи приходят по многим траекториям, и вместо одного хорошего изображения мы видим что-то сильно искаженное. А тем не менее, мы видим, что разные части этого искаженного изображения по-разному себя ведут. Если там сверхновая взорвалась, мы видим здесь вспышечку, через там, пару месяцев здесь вспышечку, еще через месяц вот здесь, и понимаем, там взорвалась одна сверхновая. Просто лучи света по разным траекториям к нам пришли. И это дает возможность много чего измерить, например, массу скопления галактик, темное вещество там найти. Но главное определить еще и расстояние до этого объекта. Этот метод гравитационного линзирования тоже хорошо работает. И буквально в последние два года стали применять совершенно новый метод, а именно по гравитационным волнам, приходящим к Земле. Впервые мы в 2015 году зарегистрировали гравитационную волну, ну, в 2016 году об этом определили, в 2017 Нобелевскую премию дали первооткрывателям, там, Кип Торн и его коллеги. А это еще оказался и полезный метод определения расстояний, на что вообще даже надежды такой не было. Мы знаем, откуда берется всплеск гравитационный. Два массивных объекта, это могут быть две черных дыры, это хорошо, когда две черных дыры, или еще лучше, если две нейтронных звезды, они сливаются, и максимум излучения гравитационного, когда они уже в контакте и вот готовы слиться. Но модель этого слияния показывает нам, какая реальная мощность гравитационной волны пошла, а детектор на Земле показывает, какой амплитуды гравитационная волна пришла, сравнивая мощность излученную и мощность пойманную на Земле. Мы расстояние определяем. Неожиданно хороший метод получился, ошибка довольно небольшая. Как видите, много, я еще не обо всех рассказал, не буду обо всех рассказывать, но много-много есть методов измерения расстояний. Надежные – это, конечно, параллакс. Ну, самый надежный – это вообще радиолокация или световая локация. Потом идут параллаксы, потом все менее и менее надежные. Они основываются друг на друге, так сказать, цепляются друг за друга. И мы уже ушли практически к краю Вселенной, используя самые, ну, вот, гравитационные линзы. Тут даже еще граф волны не нарисованы, но они тоже дальнобойные. И разные другие эффекты. И астрономы построили вот такую вот шкалу галактических расстояний. Конечно, это точные, а эти не очень точные методы. Но других у нас нет. Но мы продолжаем изобретать все новые и новые. Пожалуй, об измерении расстояний я все рассказал. А теперь об измерении размеров небесных тел. Ну, первое небесное тело – это, конечно, Земля. Надо было как-то ее измерить. Проще всего пойти с рулеткой вокруг земного шара. Но ни у кого до сих пор даже такой возможности нет. По морю не пойдешь с рулеткой. Но древние греки, все-таки вот давайте восхищаться древними греками. Эратосфен вообще никуда не ходил. Как жил в своей Александрии, там, в Африке Северной, так и вообще из кабинета, можно сказать, не вышел. И измерил Землю очень точно. Вот это такие теоретические находки, они редко бывают. Там Леверье открыл, Нептун открыл, теоретически предсказал, да? А этот Землю измерил, не выходя из кабинета. Как он это сделал? А он жил в Александрии, а в Александрию с юга вдоль Нила ходили эти самые караваны верблюдов, возили туда продукты. Он расспросил караванщиков, откуда идете? Они сказали, из Сиены, ну, это сегодня называется Асуан, а раньше это была Сиена, такой городишко вдоль, там, в нижнем течении Нила. И они сюда вот ходили. И они ему рассказали, что в день летнего солнцестояния солнце точно в зените. А как они догадались? В Сиене. А дно колодцев освещает солнце. А колодец всегда только вертикально может быть. Попробуйте из кривого колодца ведро вытащить. Не получится. Колодец всегда вертикальный. Значит, если солнце освещает дно колодца, оно стоит в зените. Тогда Эратосфен дождался дня летнего солнцестояния. Взял гномон и измерил, под каким углом в Александрии солнце в полдень освещает землю. Измерил прямо у себя там в саду. Ну, в этой самой Александрийской библиотеке, там, где он работал.

точно. И нашел линейное расстояние. А угол он измерил. И все. Получается, на 360 градусов экстраполировал. И нашел диаметр Земли. Ошибся он, по-моему, где-то процентов на 5 или 6. По сравнению с нынешним точным измерением. Фантастика. Каждый мечтает вот такое хоть раз в жизни сделать теоретическое открытие. Вы еще не мечтаете? Поверьте, а вас потом не забудут. Вот про Эратосфена помнят все. Он измерил Землю, не выходя из своего кабинета. Да, она действительно такая. Подождите, значит, он был уверен, что Земля круглая? А нынешние плоскоземельщики об этом знают? Оказывается, не все. Во времена Эратосфена это была азбучная истина. А сегодня не все знают, что Земля круглая. Вот этот рисунок я взял из учебника астрономии. И тут художник понимает, как надо было нарисовать. Лучи солнечные приходят параллельно. Солнце-то очень далеко, поэтому лучи параллельно приходят. В Сиене они освещают дно колодца, а в Александрии они дают некоторую тень. И вот эта тень 7 градусов дает разницу в углу, и расстояние линейное потом экстраполируется на окружность Земли. Все правильно. А теперь посмотрите на другой рисунок. Это из другого учебника. Этот художник не совсем был в курсе, что Земля круглая. Вот он ее так нарисовал. Но надо же было угол как-то сделать. И он просто лучи солнца под разным углом пустил. Это, наверное, вот по этому учебнику учились плоскоземельщики наши. Потому что как еще иначе объяснить их увлечение теорией плоской Земли? На поверхности Земли геодезисты используют метод триангуляции. Мы о нем говорили. Ставят два угломерных прибора, теодолиты, точно там, металлической линейкой мягко измеряют расстояние, базу, и потом пошла-поехала история. Воткнули колышек, измерили два угла, вычислили расстояние до этого колышка, перенесли сюда один теодолит, используют теперь как базу это расстояние, измерили до этого колышка, и вот так геодезической сетью покрывают большие участки на Земле. В общем, весь земной шар уже покрыт геодезической сетью. Чтобы не мешали всякие там деревья, дома и так далее, геодезисты строят специальные вышки, геодезические знаки. По крайней мере, строили так в течение 19 и всего 20 века. Это очень удобно. Вы поднимаетесь на верхнюю площадку, оттуда видно на 20-30 километров, ничто не закрывает горизонт, и вы видите такой же знак на большом расстоянии. Там теодолит, и мерите, вот сюда наводите свои теодолиты точно, там меточка такая есть. Этими геодезическими знаками покрыли всю сушу земной поверхности, когда делали точные карты географические. Естественно, в городах не было смысла делать знаки выше домов. Просто их ставили на домах. Вот это старая Москва, начало 20 века. Вряд ли вы узнаете это место, а может кто-нибудь узнал? Нет? Тверской бульвар, улица Тверская. Но тогда все выглядело иначе. Тут монастырь был большой, но бульвар был на месте. А это здание стоит до сих пор, кстати говоря. И вот там на нем геодезический знак. Это уже 20-е годы 20 века. Пушкин. Тогда Пушкин стоял на Тверском бульваре. Сейчас он перешел через улицу Тверскую, он стоит там, где кинотеатр «Россия». А вот этот геодезический знак. И такие были на всех высотных домах. Высотными тогда были именно эти. Это уже 30-е, по-моему, годы, уже начинают ломать старую Москву. Вот улица Тверская, вот Тверской бульвар туда уходит. Там, тогда еще сходили трамваи. Геодезический знак на месте. Им пользовались. Пушкин еще тоже на месте, потом его перенесли на другую сторону Тверской. Вот его уже перенесли, Пушкин перешел. А геодезический знак, вот он тут на месте. Уже социалистическое искусство, реализм стало воздвигать какие-то скульптуры на домах, но знак еще используется. А вот скульптура, а вот геодезический знак. И он был еще в работе, все время уточняли карты, новые карты строили. И время шло. А это я взял кадр из любимого кинофильма. Какого?

Конечно. Служебный роман. Там героиня выходит на крышу здания, цветочки поливают. А геодезический знак, вот он на месте стоит. А потом исчез. Все, он уже стал неактуальным. Это уже наше время. Но вы еще найдете их в некоторых местах Земли. Вот мы со студентами поехали на обсерваторию на пике Терскол. Это обсерватория Академии наук нашей и украинской совместная. И там смотрим, на горе стоит... Это бедные геодезисты на себе все это таскали по всему земному шару, собирали из планочек, они винтами скручены, такие знаки, и всю территорию земного шара обставили этими. Огромная работа. Я их в этом году, мы тоже были со студентами на обсерватории, и в других совсем горах, смотрю, тоже старый, ржавый, такой же геодезический знак стоит. Они еще стоят, вы их увидите. Ну и перемерили всю Землю, и теперь мы точно знаем ее географию, ее форму. А форма у Земли очень сложная. В первом приближении шар. Но мы понимаем, Земля шаром не может быть, потому что она вращается. Значит, как минимум сплюснутый по оси вращения эллипсоид. На самом деле это не двухосевой эллипсоид, это трехосный эллипсоид. Еще и по экватору он не круглый, а Земля по экватору... Ну, если по оси вращения она сильно различается, то по экватору не очень сильно. Но, вообще говоря, сложная форма у Земли. И лучше всего ее было бы приблизить не эллипсоидами, а вот то, что называется геоид. Геоид – это поверхность, которую принял бы мировой океан, если бы он покрывал всю Землю, если бы материки ему не мешали. Тогда вот поверхность, эквипотенциальная гравитационная поверхность, а именно так вода распределяется по одному гравитационному потенциалу, иначе она потечет куда-то, это была бы идеальная форма Земли. Но материки мешают, поэтому океан изгибается рядом с материками, видите, отвес к материкам тянется. Но все-таки есть какие-то приближения. Вот геоид Красовского, нашего топографа, геофизика, он считается одним из лучших. Но посмотрите, это ИАУ, это International Astronomical Union, а это геофизический международный союз, World Geophysics. И приняты разные значения, например, большой оси земного эллипсоида. Астрономы и геофизики, ну и географы, и геологи, на 3 метра расходятся в определении размера земного шара. Вроде 3 метра – ерунда. Давайте вспомним. А системы глобальной навигации, они же нам обязаны давать точность там, порядка метра, а в них заложены параметры Земли, так что это вот надо договориться как-то с астрономами, с геофизиками должны уточнить размеры Земли. 3 метра – не шутка. Но более или менее, в общем, сошлись мы. Далекие объекты измерять очень трудно. Звезды мы практически видим как точки. Почти все, за исключением 2-3 звезд, которые так близко к нам и такие толстые, что они видны как протяженные тела. Вот Бетельгейзе одна из них. С одной стороны близко, с другой стороны очень большого физического размера. Размер Бетельгейзе намного больше орбиты Земли, даже орбиты Юпитера. Это красный сверхгигант. Вот эта фотография, прямая фотография, сделанная телескопом Хаббл. То есть Хаббл уже различает диаметр диска Бетельгейзе. Хотя там трудно говорить о диаметре. В зависимости от того, в каких лучах мы делаем фотографию, мы можем получить разный диаметр. Отсюда утекает мощный звездный ветер, и он там в микроволновом диапазоне звезда вот такая огромная, но в оптике она вот такая. Есть методы более точного измерения. Интерферометр – это либо два или несколько отдельных телескопов, которые сводят свои изображения в один фокус, либо даже иногда один телескоп, но мы сделаем такой вот перископ из двух плоских зеркал, который как бы раздвигает световые лучи, приходящие в объектив телескопа, и складываем два изображения, как будто бы они получены двумя отдельными телескопами, находящимися на каком-то расстоянии, там, в несколько десятков метров. И видим интерференционную картинку. И раздвигая эти зеркала, добиваемся момента, когда она замывается, интерференция замывается, значит, мы уже, так сказать, к точечному объекту перешли. И вот момент понимаем, какая база нам
дает переход от разрешимого угла к уже неразрешимому. И таким образом определяем угловой размер объекта. Вот система наземных небольших телескопчиков, это в Паломарской обсерватории они находятся, которые уже изображение Бетельгейза делает вполне таким разрешимым на детали. Горячие области, прохладные области, то есть мы уже видим структуру поверхности Бетельгейза, ну и уж диаметр-то точно можем измерить. Это, конечно, большое достижение. Еще одна звезда, я не помню, какая именно, тоже красный сверхгигант, этим методом измерено. Вот и все. Значит, надо какие-то другие использовать. Очень полезный метод взаимных затмений звезд. Таких затменных систем, их называют системы типа Алголя, довольно много. Периодически то одна, то другая звезда друг перед другом проходит. И мы видим, как притухла, восстановилась яркость, притухла, восстановилась. Это темная звезда прошла перед яркой, а это яркая перед темной, затменится небольшое. Но длительность прохождения как раз и говорит о диаметрах этих звезд. Сколько одна звезда проходила на фоне другой. Хороший метод, не очень точный, но достаточно, в общем, что-то нам говорит. Вот замечательный метод измерения угловых размеров звезд. Покрытие звезды Луной. Луна – чудесный, полезный объект. Она по небу едет и время от времени своим краем закрывает то одну звезду, то другую. И гаснет звезда не мгновенно. Даже если бы она точечка была, вообще без разрешимого углового размера, все равно она погасла бы не мгновенно, потому что есть дифракция света. Ну, то, что называется... А, у вас уже... Нет, еще оптики не было, да? Френелевская дифракция, не знаете? Ну, она... Френелевская – это когда плоский экран закрывает далекий источник света. А вот так... вот эта теоретическая кривая, так меркнет яркость точечного источника, или почти точечного, когда его непрозрачный экран закрывает. Смотрите, как интересно. Он начинает прикрывать, и колебания яркости возникают. Причем в какой-то момент источник становится ярче, чем был до того, как его покрыло непрозрачным экраном. Вот удивительная особенность волновой оптики. Ну, а потом, конечно, покрывает полностью. А эти точки – реальные наблюдения, кстати, в ГАИШе сделанные. Точность измерения угловых размеров звезд при покрытии их Луной до 0,003 угловой секунды. Для наземных измерений это не фантастика, мы это делаем, но это очень высокий уровень. К сожалению, Луна гуляет по одной и той же траектории на небе, недалеко от эклиптики. И вот те звезды, которые она закрывает собой, мы их угловой размер измерили очень точно. Нам бы еще несколько лун, которые вот по разным орбитам летают и по всему небу бродят. Пока их нет. Но вообще-то их можно сделать, правда? Запустить спутник такой непрозрачный. И пускай себе летает и закрывает нам звезды. Идея такая есть. Относительные размеры близких звезд. Ну, среди близких, пожалуй, Сириус самый большой. Альфа Кентавра, она двойная, А и Б. Они, в общем, так, одна чуть меньше Солнца, другая чуть больше. Ну и среди близких звезд, наверное, самая маленькая – это Проксима, созвездие Кентавр. И она уже по размеру от нашего Юпитера не сильно отличается. То есть планеты-гиганты, они по размеру близки к самым маленьким звездам. Тут уже переход почти непрерывный. И вот попытка показать относительный диаметр разнообразных звезд. На одной картинке это бы не удалось, слишком они разные. Поэтому она трижды меняет свой масштаб. Вот первая часть этой картинки – Юпитер, Проксима, ну, почти одинаковые, Солнышко и Сириус. Ну, в общем, понятно, да? Потом мы уменьшаем масштаб, Сириус делаем вот таким, переходим к красным гигантам. Арктур, Альдебаран – типичные красные гиганты. Потом снова уменьшаем масштаб, Альдебаран становится вот таким, и переходим к сверхгигантам. Ну, тут уже масштаб не сильно меняется, но все равно пришлось изменить, чтобы показать самые-самые большие звезды. А почему-то у меня тут у Y чего, я не помню. Щита, по-моему, да. А почему на экране она видна, а проектор
Не показал. Ну ладно. Где? А, вот же она, да. А, она и здесь не видна. Странно. Ладно. А вот это самая большая звезда. Радиус почти 2000 радиусов Солнца. То есть помести ее на место Солнца, она бы съела все, включая Юпитер. Но до Сатурна еще не дотянулась бы. Вот таков гигантский диапазон размеров звезд. Хотя диапазон масс небольшой. Вот эти сверхгиганты, они раз в 10 массивнее, чем наше Солнце. Но размеры и, кстати, светимости различаются невероятно сильно. Пожалуй, это все.

Париж, Лувр, крыло Денон. По статистике, в зал итальянской живописи ежегодно приходит 8,5 миллионов человек. Ценители живописи и просто любопытные преодолевают сотни тысяч километров, чтобы своими глазами увидеть самый загадочный портрет в мире – портрет Моны Лизы дель Джоконда кисти Леонардо да Винчи. Она снисходительно улыбается любому из желающих с ней пообщаться. Ей не опасны ни вспышки фотоаппаратов, ни посягательства вандалов, ведь 500-летнюю таинственную итальянку надежно защищает пуленепробиваемый стеклянный саркофаг. Она неприкасаема не только для толпы паломников, но даже для реставраторов и хранителей музея. Однако столь знаменита Джоконда была не всегда. Буржуазный вкус первой половины 19 века отдавал предпочтение красавицам Рафаэля и Мурильо. Святое семейство Рафаэля, к примеру, оценивалось в 10 раз дороже портрета кисти Леонардо, а Примадонной Лувра тогда была Дева Мария с картины Мурильо. Портрет Джоконды был одним из любимых произведений Леонардо. Он сам привез свою работу из Италии во Францию, когда принял приглашение короля Франциска I занять пост придворного архитектора и инженера. Через 3 года гений эпохи Возрождения покинул этот мир, а французский монарх, выкупив Мону Лизу у его наследников за баснословные деньги, повесил портрет в своем кабинете. Но ни предпочтение автора, ни королевская любовь не помогли Джоконде прославиться. Загадочную улыбку молодой флорентийской дамы никто не замечал. Так было до той поры, пока про нее не написал французский поэт Теофиль Готье. Как истинный представитель романтизма, он стремился увидеть то, что скрыто от поверхностного взгляда, проникнуть в тонкую материю духовного мира, прикоснуться к тайне великого мастера. И все же искусствоведы середины 19 века были единодушны во мнении. «Мона Лиза» вовсе не лучшее произведение великого Леонардо. В тот момент от всемирной славы картину отделяло всего несколько десятков лет. Как гласит древняя мудрость, оценить что-либо можно только путем лишения. Так и случилось. 21 августа 1911 года Джоконда пропала. Ее похитили. Недалеко от места преступления была найдена пустая рама. Один из сотрудников музея утверждал, что видел картину на месте около 7 утра, а уже через час она исчезла. Охранник признался, что ненадолго покинул свой пост, чтобы выкурить сигарету, но в столь ранний час посетителей в музее быть не могло. К тому же это был понедельник, то есть день, когда Лувр закрыт для посетителей. Получалось, что Джоконду украл кто-то из сотрудников музея. Таковых было несколько сот человек. И все они утверждали, что, увидев 4 железных штыря вместо портрета, решили, что работу забрали на реставрацию. Следователи прорабатывали множество версий, но все они неизбежно приводили в тупик. Кража картины Леонардо да Винчи чуть было не обернулась международным скандалом. Французы, жаждавшие реванша за поражение во франко-прусской войне 1870 года, назвали среди подозреваемых имя германского кайзера Вильгельма II. Газеты писали, что именно он приказал своим агентам украсть Мону Лизу, чтобы доказать слабость Франции. Немцы же, в свою очередь, утверждали, что кража Джоконды – уловка французского правительства, которое хочет спровоцировать новую войну. Подозрение на соучастие в преступлении пало и на художника-авангардиста Пабло Пикассо. Ему припомнили смелое высказывание о том, что музей – это гробница искусства, скрывающая шедевры от настоящей жизни. Друг Пикассо, поэт Гийом Аполлинер, был арестован. Впрочем, за неимением улик версия об их причастности к исчезновению шедевра испарилась бесследно, так же, как и сама картина. Главным героем в деле Моны Лизы стала не полиция, а пресса. Детективная история, дополненная бесконечным количеством версий и окруженная всевозможными слухами, не сходила с первых полос популярных изданий.
Джоконда, кисти Леонардо да Винчи, превратилась в мировую сенсацию, и теперь ее знали в лицо все – и школьники, и торговцы, и банкиры. Джоконда стала главным персонажем не только криминальной, но и светской хроники. И только новая сенсация – гибель Титаника – вытеснила сообщение о расследовании кражи Джоконды с первых полос журналов и газет. И вот 2 декабря 1913 года, через 2 с лишним года после исчезновения картины, некто Леонардо предложил флорентийскому антиквару Альфредо Герри купить у него пропавшую Джоконду за 500 000 лир. Назвавшийся именем автора Моны Лизы действительно привез картину из Парижа во Флоренцию в дорожном сундучке с двойным дном. Полотно оказалось надежно спрятано среди грязных рубашек и носков. Уже на следующий день обладатель шедевра был арестован. То, что он рассказал на допросах, вновь стало поводом к сенсации. Конечно же, преступника звали вовсе не Леонардо. Он, Винченцо Перуджа, некоторое время работал в Лувре, и именно он смастерил особый короб раму из стекла, куда для защиты от вандалов поместили Джоконду. В тот роковой понедельник, когда в Лувре был выходной, его впустил ничего не заподозривший знакомый сторож. Оказавшись один на один с Моной Лизой, итальянец снял картину со стены, вышел на боковую лестницу, вынул ее из рамы и спрятал под своим рабочим халатом. Придя домой в свою комнатушку на улице госпиталя Сен-Луи, похититель спрятал Джоконду под матрац, да так и спал на полотне да Винчи больше 2 лет. Свои действия Перуджи объяснил, он хотел со временем вернуть шедевр родной Италии. Учитывая патриотизм Винченцо Перуджи, суд смягчил приговор. Преступник получил всего 1 год тюремного заключения. А портрет госпожи Лизы Джоконды на родину так и не вернулся. Он остался на своем месте в Париже. Впрочем, его место в мировом изобразительном искусстве было теперь совсем иным. Теперь, после кражи и чудесного обретения, слава Джоконды во много раз превзошла славу оперных примадонн и звезд Голливуда. Туристы всего мира, посещая Париж, первым делом стремятся попасть в Лувр, чтобы лично убедиться в загадочности улыбки и почувствовать биение пульса героини Леонардо да Винчи. Она стала столь популярна, что в среде снобов-интеллектуалов даже возникла реакция отторжения Джоконды. Некоторые запальчиво утверждают, что любимица толпы Мона Лиза не производит на них особого впечатления и ничем не примечательна. Впрочем, ее величие столь несомненно, что теперь она сама вправе выбирать, на кого производить впечатление, а на кого нет. Таинственная дама взошла на престол и стала легендой во многом благодаря преступлению и интригам. Никому неизвестный итальянец Винченцо Перуджа, желая заработать и восстановить историческую справедливость, вернуть Джоконду итальянцам, совершил гораздо большее. Сам того не ожидая, он помог шедевру Леонардо стать достоянием мира, а заодно вписал свое неприметное имя в историю изобразительного искусства.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: О, всем добрый день. Просим прощения за технические накладки. А это все последствия магнитных бурь, вспышек на Солнце, приближение планеты Нибиру и прочих козней, которые пытаются с нами сотворить рептилоиды. Но мы, изучая остатки прошлого, находим эти остатки. Нет, не остатки. Следы посещения. Кто же такие их фасилии и кто их оставил? Следы у нас оставил. Об этом расскажет Ярослав Александрович Попов в нашей постоянной рубрике «Динозавры и не только». Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо. Ну что ж, я тоже у всех прошу прощения за очередные технические сложности и очередную задержку, но если бы у нас не было бы технических сложностей, я думаю, все бы очень сильно забеспокоились. Это, можно сказать, уже практически традиция. Ну да ладно, что ж, как бы там ни было, пора уже и начинать разговор про ихнофосилии. В прошлый раз у нас была беседа про то, как фосилии формируются. То есть при каких условиях возникают те или иные типы окаменелостей. Иными словами, мы говорили про тафономию. Мне кажется, много чего интересного и важного обсудили. Так что, если кто-то вдруг пропустил прошлый эфир, можно его в записи пересмотреть. Я думаю, что это лишним не будет. Ну а сегодня мы поговорим про одну из разновидностей фосилий, а именно, точнее, про такую группу фасилий, именно называемую ихнофасилии. А почему, собственно, именно их мы рассмотрим? Хотя, казалось бы, логичнее было бы рассказать про скелеты или же про какие-нибудь там раковины, панцири. Но дело в том, что скелеты, они встречаются у нас практически в каждой лекции в большом количестве. Раковины и панцири, если речь идет о каких-нибудь беспозвоночных, тоже. Это, собственно, основные окаменелости, без них уже, как говорится, никуда. А следы, конечно же, тоже периодически упоминаются в том или ином контексте, но прям так вот подробного разговора и описания следов у нас еще ни разу с вами не было. И мне кажется, это надо как-то исправлять. Итак, ну начнем с того, что же такое ихнофосилии. И сразу могу сказать, что это не только следы. Это следы жизнедеятельности. И под это определение подходят, помимо следовых дорожек, допустим, норы, допустим, какие-нибудь следы от погрызов, а также неожиданным образом в ихнофосилии записывают, ну, скажем, например, капролиты. Ну, тоже не всегда, классификации есть разные, но частенько капролиты как бы тоже считаются следами жизнедеятельности и, в общем-то, имеют право. Ну, а также кое-что еще, что мы сейчас тоже с вами обсудим. Но пока я хотел бы, чтобы вы взглянули на эту фотографию. Возможно, что многие из вас видели это место, ну, хотя бы на фотографиях или на видео. Конечно, очень прям шикарно, если вы умудрились посетить это место вживую. Вот мне до сих пор такого не посчастливилось сделать. Но, безусловно, это место достойно внимания, и поэтому его во многих книгах, иллюстрациях, учебниках показывают. Ну и я вот свои презентации тоже решил продемонстрировать. Место называется Каль-Орка, находится оно в Боливии. И, как вы видите, здесь есть такая хорошая следовая дорожка, очень крупная, высотою, ну, наверное, с какой-нибудь там 10-этажный дом. Точно количество этажей не считал, если кому не лень, можете попробовать прикинуть высоту этого сооружения, но, безусловно, стенка очень высокая. И при этом эта следовая дорожка имеет солидный возраст. Она мелового периода, по-моему, если ничего не путаю, порядка 80 миллионов лет вот этим вот следам. Конечно же, помимо того, что мы видим каких-то динозавров, которые куда-то пошли, понимаем, что здесь было уникальное какое-то место по сохранности. Но, конечно же, наверное, главный вопрос, когда возникает, когда смотришь на подобное сооружение, это как вообще динозавры могли лезть по столь крутому склону. Но многие догадываются, что, наверное, причина причина была в том, что динозавры шли совсем по другому склону, и потом уже что-то случилось с самой плитой с окаменевшими следами. И те, кто догадываются, те молодцы. Действительно, никакие динозавры, конечно же, буквально по отвесной стене наверх подняться бы не смогли. А если бы и смогли, то следовые дорожки выглядели бы точно не так. А здесь динозавры шли по побережью моря, как раз на месте Боливии. Раньше было побережье. И, ну, собственно, как обычно бывает, когда сохраняются следовые дорожки, по влажному грунту кто-нибудь прошелся, потом этот грунт подсох, затем он пропитался какими-нибудь минералами, чаще всего это известь или же кремнием, и, ну, собственно, вот, пожалуйста, мы получаем окаменевшие следы. И дальше на этом месте начались тектонические движения, то есть движение литосферных плит, которые привели к подъему древних пластов. И в итоге вот эти пласты, которые когда-то лежали горизонтально, они оказались почти что в вертикальной позиции. Это, кстати, во многом нам так намекает на то, что изучая какие-то древние следы, древние слои с окаменелостями, нам нужно внимательно смотреть не только на все, что там связано с биологией этих организмов, с палеонтологией и так далее. Но и обращать внимание на геологию, на то, как именно эти пласты располагаются, чтобы, ну, хотя бы предварительно разобраться, правильно ли они залегают, не случилось ли с ними каких-то геологических процессов с этими следами, не претерпели они ли какие-нибудь, может быть, там стрессовые изменения, может, как-то там поломало, и не перевернулся ли этот слой, а то мало ли такое бывает, что слой полностью перевернулся, и тогда получается, что чем ниже, тем моложе. Ну, вот это вот все нам позволит узнать геология, на которую тоже, конечно же, всегда стоит обращать внимание. Ну, а теперь вернемся к ихнофоссилиям. Итак, что такое ихнофоссилии? Это, собственно, следы. Это норы, это следы зубов когтей, это ризолиты. Вот это слово, уверен, мало кто слышал. Так называют следы растений, а если быть точнее, то следы корней растений. Это не про отпечатки листьев. Отпечатки листьев будут считаться настоящей окаменелостью, а именно про корни. То есть, как бы след ползания растения. Ну, мы понимаем, что растение никуда, конечно, не ползет, но корень у него через почву прорывается, делает себе какой-то путь, маршрут, и в дальнейшем вот этот вот путь корня может сохраниться. Может сохраниться в виде такого туннеля, застывшего в породе, а может этот, собственно, след заполнится потом сам породой и превратится в такой, можно сказать, объемный слепок корня. При этом стоит иметь в виду, что это все-таки не корень один в один, а это тот след, который остался от деятельности корня. Ну, ризос – это переводится как корень, литос – как камень. Ризолит – получается корни камень. В общем-то, логично. Капролиты – это окаменевшие экскременты. Их иногда рассматривают самостоятельно, но чаще всего их рассматривают в рамках ихнофоссилий. Ну и, наконец, гастролиты. И вот тут вот тоже интересный момент. Частенько в разных лекциях, в том числе в моих лекциях, проскальзывало слово гастролиты, только не в том, как бы, не в том смысле, в котором я буду говорить про гастролиты сегодня. Обычно гастролитами называют желудочные камни. Многие животные не способны пережевывать пищу, а перетереть ее в какую-то удобную и хорошо перевариваемую кашицу. Эта задача важная, и так как зубами они не справляются, они глотают камни, и камни уже эту функцию выполняют. Находясь непосредственно внутри организма, как правило, в желудке они болтыхаются, желудок мускулистый, и там, соответственно, все перетирается. Так вот, такие камни носят название гастролиты. Однако, есть еще и другой термин гастролиты, который подразумевает окаменевшее содержимое желудка, то есть всевозможные кости, какие-нибудь растительные остатки, которые обнаружены прямо на месте желудка древнего животного. В общем-то, логика в этом есть, потому что гастролитос – это как бы камни желудок. Это и может быть и желудочный камень, и может быть окаменевшее содержимое желудка. При этом, если мы посмотрим на английские термины, они будут отличаться. То есть одно будет gastrolytes, а другое будет как-то вот gastrolytes. В общем, немножечко там, по-моему, H в одном случае пишется, в другом случае нет. Но по-русски и то, и другое транскрибируют как гастролиты, поэтому возникает полнейшая путаница. Ну вот, имейте в виду, что сегодня я немножечко расскажу именно про содержимое желудка окаменевшее, которое относится к ихнофасилиям. Кстати, сами гастролиты, по-моему, тоже можно отнести к ихнофасилиям, хотя, ну вот, опять же, в каких-то учебниках я такого не встречал. Ну да ладно. Итак, двигаемся дальше. Одна из таких существенных проблем, с которой сталкиваются палеонтологи, это то, что очень сложно соотнести разные проявления одного и того же животного. Если мы находим скелет и отпечаток, это уже сложно сопоставить друг с другом. Даже если мы видим, допустим, скелет лапы и отпечаток следа. Но не факт, что именно эта лапа оставила след, тем более, что есть множество родственных животных, и возможно, что след оставил какой-то другой, допустим, динозавр, да, условный. Та же история, допустим, с гнездом, которое обнаружили. Тоже гнездо найти-то можно, а вот кто именно сделал это гнездо, уже непонятно. Та же история, допустим, с какой-нибудь норой, ну и так далее. То есть, когда мы смотрим на современных животных, у нас не возникает сомнений, кто оставил тот или иной след, или же кто сделал то или иное какое-нибудь там сооружение, там, не знаю, выдолбил какое-нибудь дупло, выкопал нору. Но если даже вдруг у нас возникнут подобные сомнения, мы можем просто посмотреть, кто именно делает то или иную какую-то вот ну, конструкцию. Однако же, когда мы говорим о древних животных, тут такая проверка не пройдет. Поэтому приходится сами следы тоже как-то называть. То есть буквально есть родовые, видовые, семейственные всякие названия, характерные для следов, а также, например, для капролитов и для нор отдельная систематика, ну и так далее. И вот, собственно, отдельные группы, можно сказать, такие семейства ихнофасилий. Вот вы здесь видите их научное название. Эпихнии, пасцихнии и так далее. Ну и примерно смысл их. Что это может обозначать. Ну, а дальше название конкретных родов. Ну, допустим, крузиана. Как мы считаем, это след от ползанья трилобита. Вот такой вот след оставляют трилобиты. И относится он, соответственно, к семейству реплихинии. То есть, семейству следов ползанья. Вот это, например, косморафа. Это такой след пастьбы. То есть, какое-то животное выглядало осадок по осадку ползала. Фикосифон и палеодиктион – это структура специального назначения. Ну, про палеодиктион мы, например, поподробнее поговорим. Сейчас я так в деталях это рассказывать не хочу. Время еще не пришло. Есть следы питания, например, да, следы обитания, структуры бегства, отпечатки следов каких-то крупных животных, как правило, лежания или покоя, допустим, отпечатки следов. Вот. У всех у них есть какие-то свои отдельные названия. Таким образом, выстраивается искусственная систематика, которая позволяет хоть как-то более-менее все это разобрать. И дальше даже можно увидеть такие совершенно пугающие и непонятные определения, как, например, то, что крузиана существовали с Кембрия по Пермь. Учитывая, что крузиана – это просто следовая дорожка, ну, сразу в голове возникают какие-то завихрения. Как следовая дорожка может существовать во время какого-то периода или на какой-то территории определенной. Это же след, это не животное. Но что делать, мы пользуемся тем, что есть. Может возникнуть другой резонный вопрос. Ну, хорошо, у нас есть какие-нибудь там следы, которые мы просто не поймем, к кому отнести. Но если мы уже, например, осознали, что крузиана – это след трилобита. Почему бы, как бы не приравнять вот эту следовую дорожку к трилобиту и как бы не объединить их в единое какое-то целое? А тут тоже надо быть поосторожней, потому что, вообще-то говоря, одни и те же следы могут оставлять разные животные. Например, в наши дни некоторые грызуны и некоторые птицы роют норы. Причем иногда эти норы абсолютно идентичны, и отличить их, ну, фактически невозможно. Просто мы видим, что одну нору вырыли птицы, а другую вырыли грызуны. А если мы в прошлом обнаружим такую нору, мы ничего не поймем. Мы просто поймем, что это нора, и больше ничего сказать не сможем. И даже если мы когда-нибудь в подобной норе обнаружим, допустим, мертвого грызуна, мы поймем, что конкретно эта нора была вырыта конкретно этим грызуном. Но это вовсе не факт, что, обнаружив подобную же нору, только немножко другого возраста и в другом месте, мы сможем точно сказать, что эту нору вырыл тот же грызун. Таким образом, мы понимаем, что со следами и их исследованием много всякой специфики, и все тоже далеко не так просто. Конечно же, частенько пытаются понять, кто оставил тот или иной след, иначе от этих следов мало будет проку. Пытаются понять их предназначение, и таким образом выходят на поведение живых существ. Смотрят, соответственно, кто просто ползал, кто, может быть, как охотился, иногда можно и это проследить по следам, кто, допустим, какие норы создавал, иногда смотрят буквально какие-нибудь мельчайшие там особенности того или иного следа, например, есть ли там какая-нибудь бороздка особая, которая будет обозначать, что животное за собой волочило хвост, или же если находят какую-то нору, смотрят, есть ли там какие-то следы от когтей, а если есть, то какого они размера. И, ориентируясь вот на такие небольшие, казалось бы, малозаметные детали, пытаются реконструировать жизнь древнего животного. Ну и в первую очередь понять вообще, какое животное то или иное сооружение создало. Опять же, может возникнуть вопрос, а в чем смысл в принципе изучать эти следы? Ну, как бы, если даже не всегда понятно, к какому животному их отнести. Ну, допустим, находим мы следовую дорожку динозавра какого-то. Даже понимаем, что он хищный, и ориентируясь на то, что там между следами примерно полметра, мы понимаем, что, видимо, это был какой-то большой динозавр. Ну, круто. Большой хищный динозавр был, и он ходил. Просто шикарная информация, несущая в себе огромную смысловую нагрузку. Как бы, и что? И зачем мы это все узнали? И зачем мы это все изучали? Вот. Налогоплательщики тратят деньги, чтобы палеонтологи вот нашли следы и сказали, что это след какой-то, какого-то динозавра. Вот замечательно-то, елки-палки. Но дело в том, что и в этом тоже есть, конечно же, глубокий философский смысл, безусловно, именно с научной точки зрения. А смысл в том, что мы можем кое-что понять об особенностях походки и особенностях поведения древнего животного. Зачем изучать древних животных? Это еще один вопрос. Я надеюсь, что большинство из вас догадываются, как на него ответить. Но если вдруг не догадываются, могу в конце свои рассуждения на эту тему рассказать. Но в любом случае, что касается именно исследования самой науки, следы, они позволяют судить о поведении, и это самое главное. Ну вот, теперь поговорим непосредственно о следах и о некоторых особенностях, которые удалось из этих следов выцарапать. Это, кстати, плато динозавров в Таджикистане. И, ну, собственно, наверное, для России и ближнего зарубежья, или, можно сказать, такой вот постсоветской территории, это, пожалуй, что самое крупное плато со следами динозавров, которое можно посмотреть, не уезжая уже куда-нибудь в Боливию совсем далеко. Так что, если кто-нибудь собирается отправиться в обозримом будущем в Таджикистан, или, может быть, там уже находится, имейте в виду, что там есть прекрасное плато динозавров. Советую его посетить. Итак, теперь поговорим о том, как же все-таки пытаются понять, кто оставил тот или иной след. Ну, во-первых, конечно же, смотрят на конфигурацию следа. Это кое-что позволяет узнать. Ну, вот скажем, вот этот след, можно, увидев его, догадаться, что его оставил какой-то хищный динозавр. Померив его размер, можно примерно прикинуть его габариты. Дальше можно посмотреть, есть ли, допустим, рядом с этим следом какие-то еще отпечатки, которые укажут на возраст этого следа. А если таковых не найдется, можно посмотреть на вышележащие толщи пород и нижележащие. И хоть примерно, но определить возраст этих следов. Вот здесь, например, это конец мелового периода, порядка 70-75 миллионов лет назад. Дальше, соответственно, хотелось бы понять все-таки конкретно, что же это за динозавр оставил след. Здесь приходится ориентироваться на какие-то скелетные остатки, которые обнаружены в слоях примерно этого возраста, примерно с этой территории. Почему столько всякой примерности? Да беда в том, что в одних и тех же условиях, в одном и том же месте, не могут сохраниться одновременно и следы, и кости. Следы и кости сохраняются при разных условиях. Вот мы в прошлый раз про тафономию говорили, и условия бывают очень разные на нашей планете, и в разных условиях может по-разному совершенно та же самая окаменелость сохраниться. Иногда в виде отпечатка, иногда в виде объемного какого-то, объемной структуры, иногда только в виде скелета, а иногда и ничего не останется. Иногда вот следы могут сохраниться. Но так, чтобы и следы, и живое существо осталось, такого быть не может. А значит, нам приходится ориентироваться на, допустим, там, вышележащий какой-то слой, нижележащий слой, ну и надеяться, что времени между нижележащим и вышележащим прошло не так много с момента того, как кто-то оставил след, и возможно, что те скелеты, допустим, динозавров, которые мы найдем чуть повыше, они принадлежат примерно тем же видам, что могли оставить этот след. Ну, или плюс, или, может быть, мы в другом месте, примерно в том же горизонте найдем, но немножечко на другой территории. Бывают, конечно, ситуации, когда ни выше, ни ниже, ни где-то в обозримом пространстве вот того же возраста ничего не обнаруживается. Ну, тогда, извините, как бы, неизвестно, чей след оказывается. Вообще, какая идеальная ситуация, то есть, когда мы точно можем сказать, кто оставил тот или иной след? Это когда животное оставило еще и свой отпечаток. Вот здесь, например, мы видим такую длинную следовую дорожку, которая, скорее всего, принадлежала мечехвосту, правда, очень мелкому, судя по всему, там, ширина порядка 5 мм, то есть совсем что-то крошечное такое, размером с жука. Вообще-то говоря, мечехвосты – это такие животные, которые до сих пор живут, и некоторые из них вырастают длиной сантиметров 30, где-то 40, прям такие здоровяки, если с хвостом считать. А тут, ну, явно какой-то был детеныш мечехвоста. И посмотрите-ка, что мы видим в конце следовой дорожки. Мы видим, собственно, самого крошечного мечехвостика. Точнее говоря, как я упоминал, сам мечехвост в этих условиях сохраниться не мог. Но вот его отпечаток, пожалуйста, он же полз. Значит, если он тут лег и долгое время лежал, то он мог отпечататься, что он и сделал. Впрочем, сделал он это не от хорошей жизни, я бы даже сказал, собственно, сделал он это от смерти. Потому что, собственно, он погиб в конце следовой дорожки. Сразу возникает вопрос, это что же это такое приключилось с бедолагой? Почему он шел-шел и умер? Есть некоторые соображения. Значит, след родом из местонахождения Зеленгофен в Германии, и там считается, что около дна была повышенная концентрация всевозможных минералов и пониженная концентрация кислорода, и в этих бескислородных условиях можно было задохнуться. Но это, правда, было не на мелководье, а уже на некоторой глубине, ну, более 50 метров, скорее всего. Мечехвосты, особенно такие малявки, они, конечно же, предпочитают меньшую глубину. При этом плавают они, прямо скажем, не очень, они все-таки ползают по дну. Но если большого мечехвоста все-таки смыть задача не самая простая, то вот такую малявку унести куда-нибудь в море сильной волной – это полнейшая ерунда. И, возможно, приключилась какая-то буря, мечехвостика подхватила ли воды, унесли на большую глубину, там он погрузился и все, ага, попал в бескислородные условия и там погиб. Причем подавляющее большинство мечехвостов, собственно, погибали на месте, просто оставляли свой отпечаток. А этот еще выжил и какое-то время помучился, прополз 15 сантиметров. Вот есть там же в Зеленгофене еще креветка, которая проползла где-то сантиметра 3, и опять же умерла, и опять там свой отпечаток оставила. Вот мечехвост просто какой-то невероятный рекордсмен, но как бы он ни боролся за свою жизнь, все-таки не дышать долго не получилось, и он погиб. Очень печальная история для вот такого мезоримуля, но, как обычно, это идеальная история для палеонтологов. Вот когда вот так вот кто-то погибает и оставляет шикарные какие-то следы окаменелости, ну, палеонтологам это всегда очень нравится. Очень похожая история с крупным позвоночным животным приключилось в Перми, в кору. Перми – это, в смысле, в пермском периоде, а не в окрестностях города Пермь. А бассейн Кару – это Южная Африка. Итак, на юге Африки есть приличные очень хорошего качества окаменелости пермских животных. В основном это, конечно, скелеты, но есть места, где сохранялись и следы. И в прошлом году были найдены вот такие замечательные следовые дорожки. А самое главное, в конце следовой дорожки обнаружился и сам, так сказать, автор. Автор оставил свою подпись. Благодаря чему мы точно знаем, чья это следовая дорожка. Но опять же, у нас догадка-то была. В общем-то, подобные следовые дорожки неоднократно исследовались, и было понятно, что они принадлежали древнему земноводному из группы лабиринтодонтов. Вот примерно так эти штуки выглядят. Правда, здесь мы видим мастодонт-завра. Это, конечно, не то же самое животное, что мы здесь наблюдаем. Это не представитель ренизухит. Но примерное, так сказать, представление о том, как выглядят древние вот эти земноводные, мастодонт-завр позволяет сделать. Это было живое существо, похожее чем-то на крокодила, хотя по родству гораздо более близкое к лягушкам, саламандрам и тритонам. Впрочем, тритоны, лягушки, саламандры – это так называемые тонкопозвонковые земноводные, а вот это была группа так называемых темноспондилов. То есть, короче говоря, это полностью вымершая группа древних земноводных, которые частенько были большие и вот так вот изображали своим внешним видом крокодилов. Ну и, собственно, видимо, как бы вели себя плюс-минус как крокодилы. Ну а здесь, как видите, один из этих самых таких вот земноводных прополз, оставляя след, а потом, собственно говоря, прилег и отпечатался. При этом дальше у нас есть рябь, однако ж следов дальше нет. И возникает некоторое подозрение, что, может быть, здесь действительно абсолютная зеркальная ситуация с мезолимулем, с мечехвостом, которого мы только что наблюдали. То есть тоже это животное ползло-ползло и умерло. Но здесь, честно говоря, ни разу не очевидно, а что же, собственно, с ним могло такое приключиться, что он улег и умер. Может быть, он, кстати, вовсе не умер. Может быть, просто он полежал какое-то время, а за это время уже земля подсохла, и он ушел дальше, а следов при этом не оставил. Такой вариант тоже не стоит исключать. Но в любом случае, конечно, подобные находки крайне редки, когда мы буквально видим автора следов в том же месте, что и сами следы. Еще один вариант, когда мы можем с большой долей вероятности понять, кто оставил след. Это когда попросту нам известно животное. Здесь, скажем, мы наблюдаем следы антилопы гну в местонахождении Нгара-Сера в Танзании. В местонахождении Нгара-Сера в Танзании и возраст их порядка 10.

сделать эти отпечатки 12 тысяч лет назад. Так что в подобных ситуациях у нас все абсолютно кристально понятно. Но, к сожалению, подобные ситуации скорее исключение, чем правило. А вот правило – это ситуация, которую мы наблюдаем, скажем, в сатаплии. Сатаплия – это так называемая медовая пещера, пещера Медовой горы в окрестностях города Кутаиси в Грузии. Вот не далее, как в прошлом году, я там присутствовал, и даже некоторые тут мои фотографии есть. Чем эта пещера примечательна? Ну, во-первых, там много всякой геологии интересной, а во-вторых, рядом с этой пещерой были обнаружены уникальные палеонтологические находки. Но чуть-чуть предыстории. Во-первых, Сатаплия переводится как «Медовая гора», и считается, что на одном из склонов этой горы жили какие-то невероятно замечательные пчелы, которые делали прекрасный мед. Это были правильные пчелы, они делали очень правильный мед. И этот мед собирали местные жители и, конечно же, ценили его невероятно высоко. Из-за чего, собственно говоря, эта гора получила название Медовой. Кроме того, что здесь были хорошие пчелы, здесь была красивая геология. Благо, в Грузии, там Кавказ, там вообще вся геология очень красивая. Но конкретно здесь был еще и своеобразный энтузиаст. Энтузиаста звали Петре Чебукиани. Он водил детишек и показывал им местные красоты. И вот в 1934 году, в очередной раз обходя территорию и рассматривая новые какие-то геологические маршруты, разрабатывая, он обнаружил вход в пещеру. Вход был, правда, очень узкий, попасть туда было практически нереально, а вот пещера была совершенно сказочная. Тогда Петре Чебукиани обратился к властям и предложил расчистить площадку, расширить вход и сделать это прям такой классной туристической зоной. Спойлер, все получилось. И мало того, когда стали расчищать площадку рядышком с этой пещерой, обнаружили следы динозавров. Плато со следами, что, опять же, для территории тогдашнего Советского Союза это вообще была первая подобная находка. Да и сейчас, собственно, с территории бывшего Советского Союза очень мало где известны следы динозавров. Вот, например, в России у нас сейчас только из того, что я знаю, это под Кисловодском парочка следов. И то до них сложновато добраться, они за забором прячутся. Больше, по-моему, нигде следов-то и нету. Ну, а здесь вот есть. Им 130 миллионов лет. Правда, это не точно. Тут как раз определить возраст по вышележащим или нижележащим слоям было затруднительно. Зато несложно было походить по этим следам, посмотреть, поизучать их всячески с разных сторон и получить множество бесценной информации. Например, можно было посчитать, сколько же животных здесь топталось. И, как положено, дали этим животным родовое и видовое название. Правда, это следород и следовид, то есть не настоящие. Назвали их сатаплеозаврами и выделили три разных вида. Виды немножко отличались по размеру, немножко отличались по характеру походки. Ну, то есть это определенно было три каких-то разных животных. Дальше узнали то, что эти животные немножко косолапили, то есть у них один палец был слегка приподнят, а на два других они опирались более уверенно, особенно когда они ускорялись, они начинали один палец приподнимать. А также посчитали количество этих самых следов. Оказалось, что гуляли там около 30 животных, по-моему, 31, если не ошибаюсь, насчитали. Посмотрели, куда они идут, как видите, ходили они абсолютно хаотически, то есть не было у них какого-то определенного направления, у них не было цели, там, не знаю, перейти через реку вброд или же там еще что-то такое сделать общественно полезное, они просто вот болтались. Ну, еще выяснили, что некоторые из них шли, другие бежали. Короче говоря, получили массу ценной информации о том, как себя вели сатаплеозавры. Единственное, что не удалось узнать, так это, собственно, кто такие сатаплеозавры.

А беда в том, что на территории Грузии костей динозавров, еще и вот этого возраста, 130 миллионов лет, нет. Ну, собственно, насколько я помню, на территории Грузии никаких костей динозавров никакого возраста нет. Ну, допустим, ладно, Грузия, что же у нас там это, динозавры что ли, по географии четко ходили. Может, они все-таки как-то и через границу перебрались, надо посмотреть на окружающую территорию. Может быть, в Армении, например, какие-нибудь динозавры такого возраста обнаружатся? Нету. А может, на территории Российской Федерации? Тоже нету. А больше того, вообще ничего такого возраста нету там до середины Сибири. А то, что в середине Сибири, это уже явно что-то абсолютно другое, и вряд ли оно вот так далеко ходило. То есть, получается, что следы есть, а кто их оставил, вот вообще совсем ни разу непонятно. Мы даже не понимаем, ну, собственно, это мегалозавриды, там, не знаю, манерапторы, еще какие-нибудь абелизавриды, ну, хотя бы какая-то группа терапод. Ничего мы не понимаем. Понимаем, что они небольшие, по-моему, порядка 1,5-2 метров их примерный размер прикинули. Вообще такие страусики. Ну, и, собственно, на этом все. Увы, ах. Художник замечательный по совместительству великий специалист по морским рептилиям Николай Геннадьевич Сверьков изобразил это животное. Но, еще разочек, это чисто фантазия. У нас нету никаких оснований предполагать, что это животное хотя бы приблизительно выглядело так. Зато, чего нам известно? Нам известно, что спустя энное количество лет, причем мы опять же не знаем, сколько именно, на том же самом месте снова сложились такие условия, что снова смогли сохраниться следы динозавров. Причем с этими следами чуть-чуть попонятнее, они имеют возраст около 70 миллионов лет, и сами следы похожи на следы каких-то игуанодонтид. Так что, ну, скорее всего, вот это какие-то более крупные растительноядные орнитоподы, может быть, прямо-таки и сами игуанодонтиды. Ну, вот такие вот уникальные ситуации бывают, когда в одном и том же месте несколько раз сложились условия для сохранения хороших отпечатков следов. Ну, а так, собственно, выглядят те самые породы, в которых эти следы обнаруживают. И вот еще некоторые следы, которые за территорией вот этой вот крытой площадки, которую показывают туристам, тоже были найдены любителями палеонтологии. Ну что ж, продолжим. И продолжим мы с вами некоторыми новинками в исследовании следов. Конечно же, всем известно, что сейчас буквально весь интернет завален самыми возможными разнообразными новостями, связанными с нейросетями. Нейросети умеют то, нейросети умеют это, они картины рисуют, фильмы снимают, книги пишут, сказки на ночь читают и вообще делают все, что только можно. И то, чего нельзя, тоже делают, если им разрешают, конечно. Вот, обычно их ограничивают. Но могут ли они приносить какую-то прям научную пользу? Конечно же, могут. Нейросети могут, допустим, проанализировать различные органические соединения и найти противоядие, что, собственно, было сделано. Это не моя фантазия. Ну, а также нейросети могут помогать анализировать всевозможные снимки врачам, в том числе снимки, полученные компьютерной томографией. И, конечно же, можно их применить и в палеонтологии. И самые разные исследования, связанные с нейросетями, в последнее время стали появляться. И одно из них в позапрошлом году было связано с исследованием следов. Нейросеть обучили на 1500 различных следов анализировать следы, и после чего отправили на такую спорную площадочку со следами в Австралии. Ну, то есть, как отправили? То есть, складывается такое впечатление, что просто какой-то дрон полетел запрограммированный компьютером, или там, не знаю, робот пошел все сканировать. Ну, конечно же, такого не было, просто предложили потом фотографии этих самых следов нейросети, чтобы она их тоже как-то распознала. В итоге получился очень-очень любопытный результат.
Стоит пару слов сказать о том, что здесь вообще происходит, и что это были за следы, и почему возникла идея именно их проверить с помощью нейросетей. В Австралии не так много остатков динозавров, но они есть. И в том числе есть несколько следовых дорожек. И вот одна из них в Ларкоре очень выглядит так вот любопытно. Такое чувство, что какие-то мелкие динозавры, возможно, что орнитоподы какие-то крошечные, вроде какого-нибудь там гипсилофодона, только явно не он. Ну, вот что-то такое маленькое. Они кого-то испугались и побежали все массово в одну сторону. То есть, прям друг за дружкой, небольшой такой стайкой или стадом побежали от кого-то. И тут можно увидеть и от кого они бегут. Есть крупные следы, которые принадлежат какому-то хищному динозавру, который пришел, всех шуганул, и они унеслись в неизвестном направлении. Так эти следы интерпретировали раньше. Однако, несколько лет назад возникла новая интерпретация. Пришел очередной специалист, который сказал, что все до него неправильно проводили исследования, а вот только он наконец-то провел исследование правильно. И он отметил, что это речные отложения, и что, скорее всего, динозавры пошли вброд через реку, и так как они пошли через реку, и они могли идти только в одном направлении, поэтому все следы, собственно, в одном направлении. Их никто не пугал, они просто шли друг за дружкой. А самое главное, что вот этот большой странный динозавр, это вообще не хищный динозавр, а какой-то крупный, тоже орнитопод, ну, типа того же игуанодона или утконосого динозавра, вот что-то вот из этой серии. В основном, большая часть специалистов не согласилась с такой интерпретацией, хотя, ну, данная интерпретация тоже была весьма любопытной. И вот, значит, нейросети взялись за эти же самые следы и показали, что маленькие следы принадлежали крошечным орнитоподам, а большие следы принадлежали большому орнитоподу. Скорее всего, игуанодонтиду. То есть, получается, что последняя версия специалиста была правильной. Вот такой вот неожиданный результат. Некоторые другие интересные вещи, которые удалось узнать, исследуя следы. Есть замечательная группа динозавров, известная как завроподы. Это длинношеи. Ребята тоже, я думаю, они представления не особого не требуют. Диплодоки, брахиозавры, бронтозавры. Это все названия, которые все знают, там, не знаю, с трехлетнего возраста. Ну, может, не все знают и не все названия, но, по крайней мере, некоторые из них наверняка в 3 года уже слышали. И не очень понятно, как именно эти животные ходили. Ибо скелет стоит так, как будто бы животное должно опираться только на пальчики. Но, глядя на эту тушу, совершенно очевидно, что пальчики вес этого самого гигантского ящера вынести не способны. И возникла вполне логичная мысль, что, наверное, под пальчиками у них была какая-то вот такая вот подушечка, жировая подушечка, которая распределяла нагрузку. Благо, у нас есть слоны, которые тоже ходят примерно так же. А значит, мы предполагаем, что, несмотря на то, что динозавры эти опирались на пальцы, нога у них должна была быть круглая. И вот они на эту круглую ногу, собственно, весь вес свой и распределяли. И благо у нас есть следы различных завроподов. И что же мы видим по этим следам? Мы видим, что задняя нога, она оставляла практически круглый след. То есть идея с подушечкой работает. С другой стороны, передняя нога выглядела совсем не так. Она оставляла след такой, скорее, полукруглый. И задняя часть ноги почти что не отпечатывалась. То есть, если там и была подушечка, то она была гораздо меньше и, собственно, меньше пользы приносила. То есть, получается, что передние лапы они все-таки ставили практически с опорой на палец. А благо, если посмотреть на всякие физические модели, мы видим, что в основном все-таки центр тяжести был смещен к задним ногам, поэтому на задние ноги приходилось больше нагрузки. Вот они и распластывались на всю подошву, а на передние ноги было нагрузки поменьше, и, собственно, даже есть предположение, что эти динозавры вполне могли подняться на задние ноги, ну, например, чтобы дотянуться до каких-то более высоких листьев. Ну, или же, например, подобные маневры могли быть очень кстати в период размножения. Как бы там ни было, мы теперь
представляем, какие именно следы оставили завроподы и как, значит, были устроены их ноги. Есть и такие, ну, совсем интересные следы от каких-то загадочных животных, вот, скажем, от вот подобных животных, которые называют... Так, ну, эти животные не надо, вот эти. Вот от этих животных, которых называют проартикуляты, от них сохраняются тоже весьма загадочные следы. На всякий случай маленькая предыстория. Значит, это загадочнейшие организмы, на этом слайде показаны, которые обитали порядка 560-570 миллионов лет назад, во время так называемого эдиакарского периода. Соответственно, этих животных называют эдиакарской фауной. В то время, можно сказать, только-только многоклеточные стали такой уже доминирующей и стабильной группой в морях и океанах, но эти многоклеточные живые существа были очень странные. И вот одна из очень непонятных и загадочных групп выглядела вот как такие очень-очень странные лепешечки. И от этих лепешечек известны следы на большой плите, такие кружочки. Причем сама плита, она черненькая, а кружочки светленькие. Таким образом, мы понимаем, что эти кружочки, они ползали, видимо, на какой-то слизи, как какие-нибудь, допустим, те же улитки, и выедали что-то, что было под ними. По всей видимости, цианобактериальный мат. Совсем иначе вели себя вот такие организмы. Это так называемые кимбереллы квадратные. И считается, что это предшественник каких-то моллюсков. Так вот, прямо чешется язык сказать брюхоногих моллюсков, но не факт совершенно. Возможно, что каких-нибудь более экзотических ребят, которых кто-то слышал, кто-то нет, но они тоже как брюхоногие ползают и все соскребывают. Например, моноплакофоры или же какие-нибудь полиплакофоры. А может быть, это и вообще что-то такое еще более специфическое, но определенно моллюскового пошива. При этом, в отличие от всех современных моллюсков, явно совершенно вот эти вот самые кимбереллы ползали как-то иначе. Они не просто соскребали все, что видели на своем пути, как улитка там ползет и под собой все подъедает. А они как граблями вот так вот проходились по грунту и потихонечку собирали, опять же, цианобактерий. И при этом, скорее всего, ползали они задом наперед. И знаем мы это только благодаря следам, потому что, конечно же, по их морфологии, ну, такие вещи распознать затруднительно. Но благодаря следам мы понимаем, как ползала кимберелла квадратная. Еще один организм тоже из того же эдиакарского периода, можно сказать, с зари всевозможных многоклеточных животных. И вот это живое существо, оно во многом оказалось похоже на гипотетических общих предков всех живых, всех двусторонних живых существ, двусторонне-симметричных. То есть червей, всевозможных там членистоногих, моллюсков тех же, ну и, допустим, каких-нибудь так называемых вторичнородных, то есть хордовых, иглокожих и так далее. То есть, короче говоря, это что-то похожее на универсального общего предка большей части современных животных. Вот это разные модели этого самого универсального общего предка, гипотетические, в разной степени сложности. Вот это совсем простая моделька, это более сложные, там, ну, не будем сейчас в детали вникать. Но самое главное, что вот что-то максимально простое, похожее вот на таких гипотетических предков, было не так давно обнаружено в китайских породах эдиакарского периода. Животное получило название икария. Оно маленькое, размером примерно с рисинку. И самое главное, помимо самого животного, были еще и найдены его следы. И благодаря этим следам мы поняли, что они как бы паслись. Они ползли по грунту, пропускали его через себя и, опять же, видимо, поедали бактерии, которые на этом грунте сидели. При этом они не зарывались в грунт, как черви современные, а именно ползали только по поверхности. Этим они отличались от современных червей. Это, кстати, такая древняя
довольно фишечка, потому что мы знаем, что до кембрийского периода вообще никто особо закапываться-то не торопился. Все именно что ползали по поверхности, если хотя бы хоть как-то ползали. Многие и вовсе ползать еще не умели. А еще один след любопытный весьма, который тоже многое рассказывает о поведении древних животных, уже родом из следующего в шкале времени, из кембрийского периода. Это примерно 535 миллионов лет назад. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим норку, вот такую выкопанную, которую оставил трилобит. Уверен, что, опять же, про трилобита вы слышали, такой маленький, похожий на жучка, или на такую укороченную многоножку, древнее животное, древнее членистоногое. А это след от червяка, который полз-полз и, соответственно, в какой-то момент исчез. Глядя на этот след, мы понимаем, что, видимо, здесь был какой-то трилобит, который шел, затем что-то почувствовал, закопался и, собственно говоря, столкнулся со следом червя. Явно совершенно это было не случайностью, это было специально задуманной акцией. То есть трилобит почувствовал, что под землей копается червяк, и, собственно, кинулся к нему, закопался и его схватил, и, собственно, съел. То есть, видимо, мы здесь стали свидетелями древней охоты. И вот так вот это интерпретируют. При этом можно заметить, что после того, как трилобит схватил этого червяка, он его расположил вдоль тела и стал жевать буквально каждой лапой. У трилобитов их жвалы располагаются у основания каждой лапки. Ну, их, собственно, жвалами на самом деле не называют, но я их так для упрощения обозвал. Короче говоря, какие-то микрочелюсти находились у основания каждой лапки. Поэтому надо было вдоль тела червяка расположить и потом его потихонечку начать пережевывать, отправляя в рот, как вот такую огромную сардельку. Опять же, как именно охотился трилобит и действительно ли трилобит мог поедать червей, мы этого не знали. Теперь, благодаря уникальной находке, которая была описана в 15 году, мы это знаем. Что еще можно узнать по следам? Ну, например, как именно ходило то или иное животное. Особенно нам, конечно, интересны какие-то ключевые фигуры в эволюции. Возможно, например, какие-нибудь наши предки. В качестве такой модели нашего предка был в свое время исследован арабатос. Арабатос – это очень хорошо сохранившееся животное из пермского периода. И в целом оно, не сказать бы, чтобы прям играло какую-то невероятно важную роль в эволюции животных, это тупиковая ветвь, но он в то время, когда он обитал, был уже таким живым ископаемым. И по своему строению он максимально похож на то, что первым стало ходить по суше. То есть на одних из первых наземных позвоночных животных, в том числе и наших далеких предков. Поэтому, если мы бы с вами изучили, как ходил арабатос, мы примерно бы поняли, как ходили наши далекие предки, когда они только-только оказались на суше. Ну, по крайней мере, когда они уже научились ходить. Понятное дело, что первые, видимо, как-то совсем неважно на суше себя чувствовали и брюхом буквально скребли. Но вот после того, как они уже более-менее уверенно встали на ноги, которые, собственно, уже окончательно оформились. И что же мы видим? Мы видим, что ходил он довольно-таки бодрой такой уверенной походкой, похожей на походку современных каких-нибудь кайманов, допустим. Узнали это благодаря тому, что построили вначале компьютерную модель скелета, сделав у нее мышцы с помощью программы, посчитав, где конкретно крепились мышцы, и расположив мышцы, и задав определенные варианты, диапазон движений, который мы предполагаем был возможен для суставов. Ну, а потом построили еще и робота, чтобы наверняка уж, и посмотрели, как этот робот будет шлепать и какие следы он будет оставлять. Ну, а чтобы точно увидеть, какие следы он оставлял, ему еще и сделали такие резиновые тапочки, и на этих тапочках тапочки эти прокрасили, чтобы он шел и оставлял следовую дорожку. И какое же это отношение имеет к нашей сегодняшней теме? А самое непосредственное. Дело в том, что есть окаменевшие следы арабатоса. Ну, точнее говоря, мы предполагаем, что это арабатос. Он, конечно, тоже тут подпись не оставил и в конце, к сожалению, ни следовой дорожки не помер, чтобы нам упростить задачу. Но
по крайней мере, нам кажется, что это похоже на световую дорожку Арабатеса. И вот, когда сделали робота и посмотрели световую дорожку, которую он оставляет, она идеально совпала с реально изученной окаменелостью. Так мы поняли и то, что правильно интерпретировали найденные следы, что это действительно следы как минимум кого-то похожего на Арабатеса, а может и его самого. А еще мы поняли, что правильно сделали модель. И значит, именно так ходили когда-то наши предки. Кстати говоря, на территории России, в Вологодской области, на берегах реки Сухона, были обнаружены так называемые суханопусы, что, собственно, и переводится как следы Сухоны. И, ну, собственно говоря, глядя на эти следы, мы понимаем, что эти следы оставило животное, которое шлепало примерно так же, как Арабатес. Только что мы примерно такую же походку с вами и наблюдали. Видимо, это животное тоже ходило так же. А, кроме того, можно сказать, что здесь эти следы оставил все-таки такой вот не совсем ящерицеподобный организм, а скорее организм, похожий на гигантскую, толстую, такую примитивную черепаху, а именно парарептилия древняя. По крайней мере, так интерпретировали наши специалисты эти следы, как следы парарептилии. Отчасти благодаря следам мы смогли уточнить, как ходили птерозавры. До этого было много разных идей, хотя некоторые из идей довольно быстренько отверглись. И в конце концов сосредоточились вот на таком варианте. Но это была все-таки гипотеза, хотя и обоснованная. Потом были обнаружены следы. И причем следы птерозавра ни с чем не перепутаешь, потому что у птерозавров на задних лапах 4 пальца, а спереди у них 3 пальца, и четвертый вот так вот в бок уходит, на нем перепонка. Соответственно, мы видим сзади 4 следа, спереди вот такие вот 3 пальца отпечатались. То есть это точно следы птерозавра. И посмотрите, что же мы наблюдаем с вами. Мы наблюдаем, неважно, в Штатах, в Корее, везде одно и то же, что следы задних конечностей и следы передних конечностей идут в одну линию. А это означает, что даже вот эта интерпретация не совсем идеально точная. То есть, по-хорошему, надо передние выкрылышки еще к дружке подвинуть. Получается, что птерозавры ходили просто как нормальные четырехногие животные. И ноги, вот все свои передние и задние конечности держали в одну линию. Ну, видимо, так ходить было, кстати, максимально удобно. Они могли даже бегать теоретически. Также следы показали, что птерозавры могут плавать. Здесь мы видим следы ряби и те самые суперхарактерные следы с четырьмя следами от когтей. Следы птерозавров. Причем задних лап. То есть мы видим, что птерозавры вот так вот задними лапами цеплялись за дно. И можно опять же представить, как именно птерозавры могли плавать. Что у них были вот такие перепонки замечательные на лапах. И когда они ими гребли, они могли вот на мелководье как-то дна касаться. Опять же, это мы узнали благодаря следам. Иногда можно узнать и какие-то еще более интересные вещи про древних животных. Скажем, про то, как животные ухаживали друг за другом, какие они ритуальные танцы изображали. Вот, скажем, опять же, все в тех же Штатах Америки, которые соединенные, были найдены следы возрастом порядка 80 миллионов лет, оставленные крупным хищным динозавром. Но вел он себя очень необычно. Он топтался и рыл лапами. Потом топтался в другом месте и снова рыл лапами. Не совсем очевидно, зачем такое поведение может пригодиться, если не посмотреть на современных животных. А мы знаем, что некоторые современные животные, в первую очередь птицы, каковы являются родственниками динозавров, иногда, собственно говоря, имитируют постройку гнезда для того, чтобы понравиться своей потенциальной партнерше. Так делают самцы. И мы знаем, как строят гнезда и некоторые птицы, вроде сорных кур, и особенно, конечно же, как строят гнезда, допустим, те же крокодилы, которые роют лапками своими землю. И здесь такое ощущение, что в нескольких местах как бы самец показывал, как он будет старательно рыть землю для того, чтобы построить гнездо. Кстати, совсем не факт, что именно он потом будет строить гнездо. Например, у тех же шалашников, которые там самцы, чтобы понравиться самке, невероятные какие-то гнезда строят, а потом самки-то строят
нормальные гнезда, не столь вычурные, но вполне функциональные. Возможно, что и тут как бы самец-то выпендривался, показывал, как он может гнездо строить, а потом работал это уже делом занималась самка. Но как бы там ни было, вот мы увидели такое интересное брачное поведение динозавров, крупных, хищных, запечатленные в камне. Вот так вот это примерно изображают, как это могло выглядеть. В Испании были найдены еще некоторые интереснейшие следы, которые тоже рассказали кое-что о поведении динозавров. А именно, в породах возрастом 129 миллионов лет были найдены следовые дорожки какого-то крупного динозавра длиной порядка 5 метров. Видите, тут как бы даже один шаг у него около метра, даже чуть больше. И мы видим, что один шаг был нормальный, а вот вторая нога, она была какая-то странная. Считается, что этот динозавр повредил лапку. И, соответственно, вот по этой причине один след у него был какой-то неправильный. То есть он прихрамывал, но как бы вполне себе шел, брел. Судя по многочисленным травмам, которые мы обнаруживаем у динозавров, и, кстати, недавно у нас была прям целая лекция про травмированных, больных динозавров, в общем, про всякие болезни динозавречьи. Так вот, судя по всевозможным травмам, которые мы видим у разных динозавров и не только, мы понимаем, что, в общем-то, травма ноги – это была вполне нормальная история. Но обычно мы это видим просто на костях, а тут буквально след такого вот бедолаги сохранился. Кстати, на сей раз мы можем предположить, кто мог быть именно этот бедолага, ибо именно в Испании примерно из пород примерно того же возраста известны остатки динозавра крупного, единственного и неповторимого, подходящего по размеру. Это конкавенатор. Вполне возможно, что вот этот хищник из Куэнки, это как раз тот самый несчастный ящер, который оставил след, прохрамывая по берегу древнего озера. Ну и, конечно же, нам, как людям, интереснее всего, наверное, узнать что-то про своих предков. По крайней мере, многие с большим удовольствием про предков узнают, вот, чему, я думаю, несказанно радуются антропологи. И что же мы с вами можем узнать о предках по следам? Да очень многое. Вот, скажем, есть следы очень известные, собственно, они вот там везде всячески дублируются, показываются, и там даже в том же Дарвиновском музее, в котором я работал, была копия этих следов. Ну, действительно, штука известная. Обнаружили их в Лаэтоле. Следы возрастом 3 миллиона 660 тысяч лет, как считается, принадлежащие афарскому австралопитеку. Кстати, афарский австралопитек – это прямо-таки наш непосредственный предок. Вот. Да, пользуясь случаем, могу сказать, что у нас в динопедии, в которой я работаю, которую я консультирую, кстати, есть даже австралопитек, причем прямо-таки афарский. Так что, кто еще не скачал динопедию, срочно скачивайте динопедию и рассматривайте афарского австралопитека. Ну да ладно, значит, возвращаемся к этим следам. Эти следы показывают, во-первых, что афарский австралопитек ходил на двух ногах. Тут нет никаких следов передних конечностей. Это, конечно, можно и по строению скелета установить, но всегда приятно, когда разные методы доказывают одно и то же. И, кроме того, видно, что буквально нога в ногу здесь шло два австралопитека, причем один побольше, второй поменьше. И, возможно, что второй буквально шел за ручку с первым, потому что уж больно как-то синхронно они шагали, практически нога в ногу. Что тоже, ну, прямо скажем, не для всякого австралопитека, видимо, было характерно. По крайней мере, обезьяны так не ходят. Так что это, видимо, проявление было какое-то такого раннего человеческого поведения. Ну а иногда можно обнаружить и следы борьбы, буквально оставленные в виде следов. Скажем, в Нью-Мексико были найдены следы, вот такие очень необычные и очень крупные, которые могли принадлежать только одному животному, а именно ленивцу. Причем не абы какому, а гигантскому наземному ленивцу, каковых раньше на свете было много, но вот сейчас, к сожалению, ни одного не осталось.
Ну и следы, которые окружают этого ленивца, намекают на то, что могло бы с ними приключиться. Ну, по крайней мере, конкретно с этой конкретной особью, так это уж точно. Следы принадлежат Homo sapiens, то есть люди окружили ленивца и вокруг топтались. Тут, правда, всегда можно предположить, что, может быть, люди шли по следам ленивца, а не вот прямо-таки вот нападали и кидали в него копье, как здесь показано. То есть, может, у нас не запечатлен был момент прям атаки, а просто люди выслеживали ленивца и за ним брели. Но уж больно, опять же, странно, они вокруг него топтались, вокруг этих следов. Может, они, конечно, что-то обсуждали и пытались понять, куда ленивец ушел. А может быть, прям действительно его как-то загоняли и пытались копьем проткнуть. Как бы там ни было, следы тоже уникальные. Такое не каждый день найдешь. Ух, пожалуй, что на этом про обычные следы, прям те, которые следы-следы, мы пока что разговор закончим. Мы еще к ним вернемся буквально на несколько минут, но пока что поговорим про другие разновидности ихнофосилий. А я напоминаю, что есть еще всякие ризолиты, капролиты и так далее. Ну вот как раз ризолиты. Ризолиты – это следы от корней. Корни растений грызлись в почву, и, соответственно, остался от них след. А здесь получилось так, что этот след потом, по как бы отверстию, оставленному от корня, выросли минералы, и получился такой как минерализованный отпечаток корня. Вот такой вот необычный ризолит, который обнаружили в Испании. И потом еще и в дальнейшем начался процесс, известный как выветривание, то есть разрушение породы, и порода мягкая более разрушилась, а вот то, где были корни, оно осталось. И получились такие вот интересные, очень живописные конструкции ризолита. Еще одна группа окаменелостей, про которую я хотел рассказать, это гастролиты. Вот, видимо, здесь я анимашечку забыл поставить. Жалко, картинка сзади была красивая. Но поверьте мне, что хвост этот принадлежит красивому животному по имени микрораптор. Вот. Но если что, вот тут есть его скелет, он тоже хорош. Микрораптор – это одно из животных, внутри которого несколько раз находили кости разных животных, которые могут считаться вполне себе гастролитами, потому что они являются содержимыми желудка этого маленького летучего динозавра. Я, кстати, напомню, что микрораптор – это такой парень, у которого было 4 крыла, и который мог вполне себе летать. И летаючи, он мог хватать разных живых существ, в том числе млекопитающих или, например, ящериц. Вот здесь конкретно нашли внутри ящерицу, и что очень-очень прикольно, так это то, что эту ящерицу никогда не находили в других местах. И, собственно, она была описана только из желудка вот этого микрораптора. Индрозавр получил название это животное. Кстати, прикольная там история. Это микрораптор у нас в Китае находятся, индрозавры тоже, соответственно, в Китае, потому что они внутри микрораптора. А Индра – это один из персонажей таких мифологических, как раз китайских. И считается, что это такое божество, которое было целиком проглочено змеем. Ну и вот решили в данной ситуации как бы факт, что ящерицу нашли в желудке, обыграть, назвав ее индрозавр. Вот, мне нравятся всегда такие названия со смыслом очень, с прикольным двойным. Сейчас я покажу еще парочка таких прекрасных гастролитов. Но прежде чем мы пойдем к гастролитам, мне очень хотелось вам показать эту схемку. Это схемка про то, кто кого ел в Китае 125 миллионов лет назад. Вот как раз в той статье, в которой описали, как микрораптор слопал индрозавра, там же еще и составили вот все, что сейчас известно как раз про то, кто кого ел. И в первую очередь составлено это как раз по гастролитам, которые обнаружены. Хотя, ну, конечно, отчасти тут еще есть некоторые догадки, кто кого мог есть, просто согласно их размеру и согласно тому, что все они жили в одной экосистеме. Очень нечасто можно видеть вот подобные прекрасные схемы и попытки такого экосистемного глубокого подхода с выяснением того, как вот эта вся структура работала 125 миллионов лет. Так что спасибо Дзинмай О'Коннор с авторами за такую великолепную схему.
Вот, я лично, созерцая и рассматривая ее в деталях, получил огромное удовольствие. Надеюсь, что и вы тоже являетесь фанатами Биоты Джихоу, ну или как минимум не являясь фанатами Биоты Джихоу, все-таки сможете оценить такую глубоко проделанную и качественную работу. Ну, а мы продолжаем знакомиться с гастролитами. И следующая история – это, опять же, ящерица, которая была открыта из желудка. Только на сей раз это не просто желудок, это кому надо желудок. Это желудок динозавра из Золенхофена, известного как Кампсогнатус. Если микрораптор – суперизвестная личность, то уж Кампсогнатус – это просто супер-пупер известная личность. Это прямо-таки суперзвезда еще из 19 века, к тому же еще и частенько мелькающий как самый маленький динозавр во всяких разных книгах, хотя, спойлер, это не так. Но, как бы там ни было, ящерицу в желудке нашли, назвали ее Шонисмахль. Тут уже привет немцам, соответственно, такое вот что-то немецкое в названии ее прослеживается, и это правильно. Меня вот всегда тоже интересует такой глубокий философский вопрос. Вот то, что какого-нибудь там индрозавра или же Шонисмахля обнаружили в желудке, это им так сказочно повезло или же им так сказочно не повезло? Вот с одной стороны, их вроде бы съели, и значит, им не повезло. А с другой стороны, их съел кто надо, и он потом еще сохранился, и лишь благодаря этому кому-то они дошли до палеонтологов, и теперь палеонтологи узнали о существовании всех этих шонисмахлей и прочих. Так что с этой точки зрения вроде как и повезло. Вошли в историю. Но я думаю, что каждый шонисмахль это решает для себя. Вот. Стоит ли быть съеденным, чтобы потом оставить свой скелет потомкам, или же лучше прожить долгую и совершенно безвестную жизнь обычной ящерицы. Ну, а тем временем у нас тут цилофизис, и я даже не знаю, насколько надо рассказывать эту историю, потому что эту историю рассказывали все по 100 раз, я по 151-му разу ее рассказываю, но все-таки она прям очень в тему, поэтому она здесь. В двух словах. Цилофизисы. Супер. Такая известная животина, супер огромном количестве обнаруженная, более 100 экземпляров, и среди этих более чем сотни экземпляров у нескольких нашли гастролиты. И долгое время считалось, что, собственно, внутри-то гастролитов, ну, собственно, вот то, что там содержимое желудка, это детеныши, которых слопал цилофизис. Причем детеныши не абы кого, а детеныши его же самого. То есть он был страшный каннибал и поедал своих детенышей. Но детальные исследования потом показали, что это не так. И что он не поедал своих детенышей, а поедал каких-то вот небольших псевдозухий. Это что-то типа крокодильчика такого маленького. Ну, родственник крокодильчика. В принципе, гастролиты могут сохраниться и у растительноядных животных, что по очевидным причинам бывает реже. Все-таки шанс на то, что кости внутри желудка умудрятся сохраниться больше, чем то, что какие-нибудь зерна или же даже, там, не знаю, какая-нибудь пыльца останется на месте желудка. Но в некоторых случаях и последнее тоже возможно. Например, в Канаде обнаружили мумию такого вот панцирного динозавра Бариалопельты, и у нее обнаружили содержимое желудка, обнаружили самый настоящий гастролит. И этот гастролит рассказал о том, какое было меню у ящера. Ну, спойлер, ничего необычного. Все, что росло, он все поедал, ему было безразлично. Главное, чтобы дотянуться можно было. Но самое странное, это то, что обнаружили также следы гари. То есть получается, что он пришел в места, в которых раньше был лесной пожар, и вот как раз на попелище только стали прорастать растения, а вот он ходил и их собирал. Что тоже весьма прикольно. Как бы. Интересно узнать о пожарах спустя 90 миллионов лет. Ну, а мы тем временем добрались до капролитов. Как здорово, что все мы здесь.
до капролитов добрались. И капролиты, я напоминаю, это окаменевшие экскременты. Вот здесь, например, капролит хищного динозавра. Есть, кстати, такой прекрасный американский коллекционер, который коллекционирует капролиты. И вот он все время хвастается и фотографируется с самым гигантским капролитом в истории, капролитом динозавра. Вот это, кстати, по-моему, таки он и есть. Ну да, штука солидного размера. Если что, это сантиметровая линеечка. Так что можете себе представить, как вот у вас посреди стола вот такой вот капролит лежит. Вот. Сразу размер, понимаешь, что в некоторых случаях имеет значение. Но иногда гораздо важнее не сам капролит, а то, что можно внутри него найти. Так, например, в деревне Вязники в России обнаружен капролит возрастом 260 миллионов лет, а в нем волосок. Вроде бы и маленькая и неприметная деталь, а подумаешь, волосок какой-то. Даже не совсем понятно, ни чей капролит, ни чей волосок. Даже непонятно, это он сам вылизывался и шерсти наелся, или же он съел кого-то волосатого. Но тут важен сам факт волоска. Ведь 260 миллионов лет назад – это время, когда еще не было млекопитающих. И не было никаких гарантий, что вообще-то говоря, уже был кто-то в шерсти. А волосок нам показал, что кто-то в шерсти точно был. Кто? Непонятно. Много ли таких шерстистых было? Непонятно. Мало чего понятно, но понятно, что шерсть уже существовала. Кстати, если вам все-таки хочется получше разобраться в том, у кого и когда появилась шерсть, кто и когда кого начал кормить молоком, вообще как все эти млекопитающие формировались и развивались, для этого есть специально обученный курс лекций, который буду проводить я в библиотеке «Научка». Так что, если вы обитаете в Москве, можно прийти вживую на меня посмотреть. А если вы не обитаете в Москве, но тоже хотите узнать что-нибудь интересненькое про млекопитающих, можно онлайн тоже на этот курс попасть. Пока что планируется только начало истории эволюции млекопитающих. В этом начале планируется 6 лекций. Ну и проходить эти лекции будут с 22 октября в 7 часов вечера по Москве. Соответственно, в Москве, в библиотеке «Научка». Вот. Все, рекламную паузу выдержал, можно двигаться дальше. Ну, а тем временем у нас тут еще один капролит, и тоже уникальный. Когда исследовать стали капролиты, оказалось, что внутри них может очень многое сохраниться. В какой-то степени степень сохранности объектов, попавших в капролит, сопоставима со степенью сохранности того, что попало в янтарь. То есть это прям очень классно оказался консервант. И вот так, например, только в капролите возрастом 270 миллионов лет удалось впервые найти яйца ленточных червей. То есть паразитов, то есть глистов. Других свидетельств существования ленточных червей возрастом 270 миллионов лет нету, а уж тем более паразитических. А вот благодаря капролиту есть. Кстати, мы даже знаем, кого эти самые глисты беспокоили. Это капролит акулы. У акул сзади в кишечнике есть такой спиральный клапан. Соответственно, когда там экскременты каловой массы идут, они вот так вот закручиваются спиралькой. И поэтому капролиты акул имеют очень-очень характерный облик, вот такой закрученный, и их всегда легко распознать. Ну и последний пример таких интересных объектов, обнаруженных в капролите, который показывает, что иногда даже новые виды можно описать из капролита. Не только из гастролита, но и из капролита. Перед вами силезавр, один из возможных кандидатов на звание предка динозавра. И в одном из капролитов силезавров обнаружили жука триомикса капролитового. Соответственно, этого жука никогда никто нигде не находил, а вот в капролите нашли. Теперь мы знаем, что был такой жук. К слову, значит, дело было в триасовом периоде, то есть жучок, который вот так вот здорово сохранился, имеет возраст порядка 220 миллионов лет. Ой, я забыл, у меня же есть еще один красивый капролит, даже целых два. Но эти капролиты, которые сейчас мы увидим, это капролиты, принадлежавшие крокодилам.
И знаем мы это благодаря тому, что крокодилы очень-очень имеют ядреный желудочный сок, в котором растворяется абсолютно все. Поэтому в их капролитах, как правило, невозможно найти ничего, что с одной стороны беда, потому что мы не видим ничего, что съел крокодил. А с другой стороны, зато капролиты крокодилов хорошо распознаются. И вот здесь мы видим, что это капролит крокодила, и еще и видим на нем отпечаток. И такое комбинацию тоже можно найти. Прям ихнофосилия на ихнофосилии. И капролит ихнофосилия, и отпечаток тоже ихнофосилия. Причем отпечаток-то крокодилячий. И мы понимаем, что во Вьетнаме 38 миллионов лет назад, а может 28 миллионов лет назад, случилось невероятное событие. Крокодил в капролит свой угодил. Но в общем-то, учитывая то, что крокодилы не самые в этом плане чистоплотные животные, сейчас такое можно регулярно видеть. И получается, раньше тоже можно было наблюдать. А мы тем временем добрались до еще одного крокодила-капролита, точнее, капролита-крокодила. И на сей раз в нем обнаружены следы от зубов. И можно с них сделать слепок, что и сделали, и увидеть, что это зубы акулы. Итак, что же случилось в США 15 миллионов лет назад? Можно предположить, что акула стала питаться капролитами крокодила, но, видимо, они тогда были еще свежими и еще не были капролитами. Но теоретически акула много чего может есть, но вряд ли все-таки она прям заинтересовалась именно пометом крокодила. Скорее, другое можно представить, что это было тогда еще и не капролит вовсе, а что это было что-то, что находилось внутри крокодила. И возможно, что акула, собственно, атаковала живот крокодила, который проплывал мимо. И, ну, собственно, его слопала. Может, это был мертвый крокодил, но в любом случае он был съеден акулой. И единственное, что осталось потомкам от бедняги крокодила, это его капролит. Все, что он оставил потомкам. Ну, а здесь крокодил оставил следы от своих зубов, а также косточки, плохо переваренные желудочным соком. Это, видимо, следы от деятельности одного из самых крупных, а может и самого крупного крокодила в истории планеты. Имя ему Дейнозух. Длиной был порядка 12 метров. Здоровенный крокодил эпохи динозавров из мелового периода. Благодаря подобным находкам мы догадываемся, кого он ел. Собственно, это динозаврячье ребро какого-то хищного динозавра. Это позвонок утконосого динозавра. Неизвестно, ел он живого или уже мертвого его. Но я думаю, что, скорее всего, и на живых он вполне мог нападать. Ибо животина-то была крупная, прямо скажем. Вот. Ну и раз уж мы заговорили о следах от зубов, можно еще и показать другие следы от зубов на костях. Вот, например, это я тоже люблю показывать, но он, правда, классный такой след. След от зуба тираннозавра на трицератопсе. Причем, благодаря этому, собственно, следу мы знаем точно, что тираннозавры охотились на трицератопсов. Потому что след немножечко подзажил. То есть, получается, что не просто тираннозавр падаль ел дохлого трицератопса, а ел еще живого и не доел, собственно. И вот еще один такой след, который многое рассказал о поведении животных. Это следы от укусов тираннозавров на, внимание, морде тираннозавров. И такое тоже бывает. И это показывает, что динозавры друг друга за морду-то кусали. Причем в некоторых случаях видно, что они их кусали вот так вот сверху, еще, возможно, как-то немножечко выворачивали морду. А так делают, кстати, некоторые современные животные. Они вот тоже так за морду берут кого-нибудь, в том числе рептилии, и вот так вот противника носом вниз придавливают, как бы подавляют его. А возможно, что такой же вот символ подчинения был и у тираннозавров. И, может быть, динозавры так боролись за территорию, может быть, они так боролись за самку, но в любом случае следы столкновения тираннозавров друг с другом на костях их отпечатались. Следующая разновидность ихнофосилий, которую нам известно, это норы. И вот мы с вами видим разные норы, в том числе самые древние. Ну, точнее говоря, когда-то они считались самыми древними, сейчас уже чуть подревнее нашли. Норы из Марокко, триасового периода, оставленные нашими далекими родственничками, то бишь, видимо, такими недомлекопитающими, ну или почти что млекопитающими, что тоже само по себе прикольно.
Иногда норы оставляли и динозавры. Собственно, нам не так много известно динозавров с норами, но Аректодромей один из них. И норы известны, и известен сам Аректодромей, который, судя по своему строению, мог такие норы рыть и там детенышей выводить. Ну а, пожалуй, самая прикольная нора, про которую хотелось бы рассказать, это нора, которая была ростом выше человека. В Бразилии были найдены вот такие сети ходов. И когда их обнаружили, заподозрили, что, наверное, это какие-то человеческие постройки. Но потом обнаружили следы от когтей на норах. И когда стали, соответственно, складывать 2 плюс 2, выяснили, что такую нору мог вырыть только какой-то очень крупный зверь. Например, гигантский древний наземный ленивец. А еще есть норы чуть-чуть поменьше, и считается, что их вырывали гигантские броненосцы. Конечно, однозначных подтверждений этого нету, но как-то их, собственно, и получишь. Тут приходится просто ориентироваться на размер норы и на размер животных, которые тогда обитали. Ну и в конце некоторые следы, которые буквально перевернули наше представление о том, как все эволюционировало, а также некоторые следы, которые можно назвать проблематиками, то есть те следы, с которыми у нас действительно сложности большие в интерпретации. Ну, начнем с таких вот следов сенсаций. Первый из таких следов обнаружен был в Франсвильской биоте. Собственно, тут проблема только одна – в возрасте этих самых следов. Возраст их 2 миллиарда 100 миллионов лет. Если что, 2,5 миллиарда лет – это примерно время появления клеток с ядром. То есть эукариотов, там, самых древних грибов каких-нибудь условных. А тут 2 миллиарда 100 миллионов лет, и обнаруживаются какие-то многоклеточные. Нашли такую красоту в Габоне, в Африке. Нашли, собственно, и самих многоклеточных, которые выглядят, ну, совершенно непонятно, и вообще никто не понимает, что это за живое существо и как оно функционировало. Скорее всего, оно аналогов в современном мире не имеет, оно попросту полностью вымерло и не оставило потомков. Ну, а еще есть такие вот интересные непонятные следы, которые похожи на следы ползания кого-то. То есть, это получается, что мало того, что в то время уже кто-то стал многоклеточным, так еще и кто-то стал ползать. Тут, правда, очень много интерпретаций разных. Есть вариант, что этот след оставили какие-то одноклеточные, но, правда, для одной клетки это прям, ну, очень крупный след. Есть вариант, что эти следы – это в действительности что-то типа ризолитов, то есть это следы от корней, но вообще-то растений тогда тоже с корнями не предполагалось. Может быть, это следы от грибницы, то есть там вот, собственно, гриб стал вырастать, грибы тогда уже были, но тоже как-то не совсем похоже. В общем, след, который до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов. Еще один след, который всех очень сильно удивил, это след из Эдиакарского периода. Это уже 560-570 миллионов лет назад. И, в принципе, там уже много чего многоклеточного было. Это все-таки не столь безумные совершенно какие-то датировки. 570 миллионов лет назад это уже и всякие дикенсонии были, и вот эти вот перышки петеланамы. И мы только что видели и карии какие-то ползали вполне себе, и следы оставляли. Но чем этот след примечателен? Тем, что тут лапки. Кто-то прошел, и у него лапки. Кто это? Червяк, членистоногая или что бы это могло быть такое, мы не знаем. У нас нет ни одного животного из Эдиакарского периода, у которого были бы лапки. У нас есть вот это вот слизнеподобная кимберелла. Есть вот икария, недавно обнаружили. Но ни лапок нету. А тут вот кто-то с лапками. Кто, мы пока не знаем. Ну и продолжая разговор про лапки, поляки порадовали. А точнее, скорее расстроили. Ибо нашли они следы какого-то четвероногого животного, которое шагало настолько же бодро, примерно, как вот Арабатос, которого мы только что уже с вами обсуждали, и даже робота видели. Но есть одно «но». Арабатос – это 200, сколько-то там, 70, по-моему, миллионов лет назад. А здесь 395 миллионов лет назад.
рановато для сложно ходячего животного. Но даже если взять просто ходячее животное, вот, скажем, были такие рыбы, всякие разные, вроде тикталика, у которых только локти появились, и они на плавниках еще, может быть, как-то худо-бедно на брюхе ползали. Потом появились вот такие вот с лапками ребята. Например, ихтиостейги, акантостейги, это вот, собственно, акантостейга изображена, и они вот тоже как-то худо-бедно ходили. Но, откровенно говоря, эти следы сложноваты даже для акантостейги. Но все-таки, может быть, даже, допустим, это что-то типа акантостейги. Ладно, акантостейга это... ну, грубо говоря, самое первое наземное позвоночное животное. Но все бы хорошо было бы, если бы эти следы имели бы возраст, ну, хотя бы 365 миллионов лет, а я лучше 360, но им 395 миллионов лет. Дело в том, что у нас есть красивый рядочек эволюции животных, выходящих на сушу. 380 миллионов лет назад рыба, типа латимерии, только не латимерия. Дальше, там, 370 миллионов лет назад, вот такая вот ихтиостега, рыба с локтями. Потом, наконец-то, появляется вот что-то такое уже похожее на какую-то протосаламандру, акантостеги и ихтиостеги. Это 360 миллионов лет назад. Все хорошо.

которые гораздо раньше проэволюционировали, где-то на 30 миллионов лет раньше, а потом вымерли резко и дали уже путь новым позвоночным наземным. В общем, ничего не понятно. Главное, нет костей такого возраста и даже каких-то переходных звеньев возрастом там, по 400 миллионов лет. Ничего нет. Только есть следы возрастом 395 миллионов лет. У меня все-таки есть такое смутное подозрение, что что-то там не то с датировкой. То есть, может быть, что-то там бывает такое, что как-то возраст немножечко кажется древнее, чем он есть на самом деле. Может быть, там окружающие слои какие-нибудь там перевернутые, какое-нибудь залегание не то. Но это просто безумие какое-то. Ну, не может быть таких следов такого возраста. Это что-то совершенно фантастическое. Или надо переписывать вообще всю вот эту вот эволюционную историю. Но пока что у науки ответа нет. Что это за странные древние следы? Ну и, наконец, проблематики, как обещал. Это такие вот совсем странные следы, которые вообще непонятно, кому отнести и что это может обозначать. А вот некоторые из этих проблематик, в конце концов, нашли разрешение. А вот, например, сзади вы видите такие красивые-красивые вот всякие разные следы, которые, ну, собственно, раньше считались следами. Родом они из кембрийского периода, находят их в России, вот в Сибири, соответственно, подождите, они у нас кембрийские или диакарские, вот это я что-то немножечко подзабыл, по-моему, вот они, 543 миллионов лет назад, значит, все-таки диакарские, да, прошу прощения, чуть-чуть они у нас постарше, чем ранний кембрий, да, получается, что они у нас эдиакарского периода, вот, от 613 до 543 миллионов лет назад, и вот они такие вот странные следы палеопостыхнуса. Ну и долгое время эти следы изучали, считалось, что это ползало какое-то животное, которое через себя пропускало грунт и, соответственно, оставляло за собой вот такие вот стопочки грязи, то есть пропустило, потом вот как-то вот, соответственно, из кишечника все это вышло, получилась такая колбаска, потом следующую порцию, и вот так вот оно проползало. Но более детальные исследования показали интереснейшие особенности этого самого палеопостыхнуса. Например, если приглядеться повнимательнее, то в некоторых местах можно заметить вот такие штуки. Когда у нас сползет вот этот условный червяк, или кто бы это мог быть такой червеобразный, и вдруг раздваивается. Такого не бывает с живыми существами, они вот так вот себя не ведут, скажу я вам. И это похоже скорее не на след кого-то, а скорее на колонию организмов каких-то. Больше того, когда, собственно, максимально близко рассмотрели эти самые следы, оказалось, что это не просто вот такие вот следы какой-то породы, а внутри та же самая порода, что и снаружи, а вот по контуру как раз порода другая. То есть у этих следов есть стеночка. И это еще раз был хороший такой намек на то, что это не след, а это организм, который ветвится, у которого была вот такая вот какая-то минерализованная стенка. И, собственно, осталось только понять, что же это за организм-то такой. К сожалению, пока что 100% однозначного ответа нет о том, кто же такой палеопостыхнус. Но есть предположение, что это что-то типа ксенофиофора. Ксенофиофоры – это такие гигантские одноклеточные. Вот, возможно, что это тоже были такие гигантские одноклеточные. Есть, допустим, фораминиферы такие одноклеточные, кстати, ксенофиофоры тоже к фораминиферам относятся. Так вот, некоторые из этих фораминиферов, они строят агглютинированные домики вот в виде таких вот длинных трубочек из нескольких пережимов. Единственное, что все это имеет размерность там несколько миллиметров, а тут, конечно, ну, размер намного крупнее у этих палеопостыхнусов. Ну, как намного, ну, прям не то чтобы колоссально, ну, видите, тут сантиметровая линеечка, но все-таки это не миллиметры, а многие сантиметры. То есть, ну, по сравнению, конечно, с какими-то долями миллиметра, это большая штука. Однако есть сейчас, в наше время, глубоководные фораминиферы, имеющие размерность более 20 сантиметров. Такие вот гигантские одноклеточные ксенофиофоры. Находят их на глубине там до Марианской впадины. И, возможно, что вот это тоже такая ксенофиофора, только вот большая. То есть, что-то вот такое вот странное, какое-то одноклеточное с таким агглютинированным домиком.

0: домиком, построенным из камушков. Ну и последняя вот такая вот интересная загадка, которая по большому счету так до сих пор и не разрешилась. Это палеодиктион. Его я вам вначале показывал, и там было даже отмечено, что это не след ползанья, что это не нора какая-то, а что это вот какой-то след специальной деятельности. И вопрос в том, что же это за деятельность такая. Вообще, каких только идей не высказывались относительно этих палеодиктионов. Находят их в разных породах, там, юрского периода, мелового, там, палеогенового. В морских, причем, как правило, таких не особо мелководных, скажем так. То есть, сложно понять, прямо они суперглубоководные или нет, но не на мелководье. И были идеи, то, что, может, это вообще что-то геологического происхождения. Начиная от того, что это там трещины усыхания, в которых, собственно говоря, потом такие вот бугорки грязи получились. До того, что это вообще следы от дождя древнего. Такие вот прикольные капли от дождя. Но в конце концов пришли к тому, что это все-таки что-то имеющее биологическое происхождение. Что это вообще такое? Что он из себя представляет? Это сеточка из небольших валиков, вот таких вот многогранных, которые мы видим на камне. Но опять же, это как бы внешний вид, а что это по сути, непонятно. И вот в 70-е годы при глубоководном погружении на огромной вот глубине в 3500 метров обнаружили палеодиктион. Вот он, вот прям то же самое, один в один, как древний. Еще одно, можно сказать, живое ископаемое. Вот раньше это считался как бы вымерший след, а теперь оказалось, что такой след и сейчас существует. Ну и казалось бы, вот теперь мы разгадаем, кто это такой. А нет, ничего не получилось. Потому что когда его, собственно, проанализировали, а там ничего не нашли. То есть это опять просто валики на дне. Кто это оставил? Это губка какая-то, это, не знаю, какие-то червяки так ползают. Это что вообще такое? Ну, самая сейчас вразумительная мысль, это то, что это была колония бактерий, которые вот так вот развивались. То есть что-то вроде такой площадки для культивации бактерий, которые потом какой-то организм сожрал. И, собственно, сейчас там бактерий нет, сейчас там только бугорки остались. Мы понимаем, что это и сейчас до сих пор такое происходит. Но кто это делает, как это делает и что это за бактерии, это все вопросы, которые до сих пор не получили ответа. Вот такой получился рассказ. В конце такая вот довольно тоже яркая картинка, где наши предки убегают от саблезубого тигра. И, кстати, тоже связаны с одной ихнофосилией. Ну, и, по крайней мере, части можно назвать это ихнофосилией. Черепом человека, в котором нашли дыру от зуба саблезубого тигра. Что намекает на то, что, ну, как бы, да, тигры наших предков кусали. Ну, а я готов услышать ваши вопросы, если таковые имеются. Обычно имеются. Спасибо за внимание.
1: Ярослав, вам большое спасибо. А мы напомним, что курс Ярослава Попова, который называется «Эволюция млекопитающих. Начало», начнется 22 октября по вторникам в 19.00. Он будет проходить по адресу город Москва, улица Дубининская, дом 20, строение 1, научно-популярная библиотека «Научка». Это недалеко от станции метро Павелецкая. Также вы можете его смотреть онлайн, но мы будем очень рады вас видеть вживую. Еще раз, с 22 октября по вторникам в 19.00.
0: Ох, если вы еще раз повторите, я даже сам запомню.
1: И я запомню. Да. А мы переходим к вопросам. А если вы этот вопрос нам отправите через DonatePay, то этот вопрос будет задан вне очереди, потому что вопросов обычно много. И все мы не успеваем задать. Так, и первый вопрос. Как насчет продолжения цикла лекций про биографии палеонтологов? Насколько я помню, он оборвался.
0: Ну, он не то чтобы оборвался, он, по большому счету, как таковым циклом не был. У меня тут конкретных циклов не получается никогда. Просто периодически я начинаю рассказывать о чем-нибудь. Иногда это что-нибудь имеет продолжение. Ну да, было несколько лекций про биографии, причем я бы сказал, что они по большому счету были не связаны. Были про отечественных палеонтологов, было про зарубежных палеонтологов, было про счастливые случаи в палеонтологии, было про войну костей, очень известный, соответственно, такой вот эпизод из палеонтологии, но больше не было. Но теоретически, конечно, палеонтологов их много, можно и еще что-нибудь рассказать. Я, пожалуй, что думаю, если взяться за это самое дело, то стоит в первую очередь рассказать о женщинах в палеонтологии. А то, ну, собственно говоря, прекрасные дамы, я думаю, огорчаются, что им мало внимания уделяется. А всяких палеонтологов, которые привнесли многое в науку, среди женщин тоже много. Пока что их биографии не звучали. Вот. Так что, если, так сказать, будут еще пожелания, или же, может быть, будут какие-то еще другие идеи относительно того, какие именно биографии бы хотели бы вы услышать, вот пишите где-нибудь там вот в комментариях, я потом почитаю, и, может быть, в обозримом будущем ими и займемся.
1: Следующий вопрос. В фильме «Дикий мир будущего» показали, что через 100 миллионов лет исчезнут млекопитающие. Возможно ли это? На этот вопрос вы сможете узнать из курса, который начнется 22 октября.
0: Да, это удобно. Но, в принципе, как бы теоретически возможно многое, что можно сказать. Теоретически может такое случиться, что и в принципе вся жизнь на планете Земля вымрет, или же вымрет вся сложная жизнь, и останутся только какие-нибудь там бактерии. Можно много сценариев на эту тему придумать. Но если не случится вот что-то прям такое глобальное, что уничтожит большую часть жизни на Земле, я все-таки предполагаю, что млекопитающие должны сохраниться. Просто исходя из того, что ну, все предыдущие такие крупные группы живых существ, вроде рептилий, амфибий всевозможных и прочих, они сохраняются. То есть, может быть, не сохранятся прям во всех видах млекопитающие, то есть, скажем, не останется больше там сумчатых, или же, наоборот, каким-то невероятным образом все плацентарные исчезнут, или почти все, а сумчатые опять там станут многочисленными. Но чтобы прям все млекопитающие вымерли, ну, это маловероятно, на мой взгляд. Уж больно они разнообразны.
1: Не вопрос, а комментарий. Я даже не знаю, о чем он. Наверное, зачитаю, вам будет это интересно. Сегодня надо было... Прошу прощения. Сегодня надо было пройти через парк Маяковского, и вдруг в открытых воротах вижу динозавра. Бегу с телефоном, а зверь как зарычит и огромную пасть открыл. Я же свой, буржуинский. Почему зарычал?
0: Да, это захватывающая история. Вот я буквально на днях видел там эти видосики такие, как это, с розыгрышами, когда бегут люди, а потом все недоумевают, от кого это они бегут, а потом появляется там человек в костюме динозавра. И все тут же недоумевают, начинают уже бежать и те, кто, так сказать, не знали о том, что здесь розыгрыш проходит. И, собственно, их-то и разыграли. Это да, это прикольно было. Не знаю, может быть, тут был тоже такой сценарий. Может, там как раз такой был динозавр. Ну, или, может быть, этот динозавр был пернатый и беззубый, и с клювом. Но, мне кажется, тогда их можно не только в парке Маяковского увидеть или на площади Маяковского.
1: Это мы показываем, что надо ставить лайки.
0: Ага.
1: И хаски. Да. Где такой парк Маяковского, интересно?
0: Парк Маяковского, я знаю, вот есть в этом точно совершенно в Екатеринбурге. Вот. У нас, я, честно говоря, не помню, в Москве это есть, нету. Недавно в парке Маяковского выступал как раз.
1: Лекция про Рыб Игл была. Посмотрите весь плейлист. Там они упоминаются. Весь плейлист посмотрите. Откройте и посмотрите. Была лекция, в которой упоминались Рыба-иглы. А какой след в истории считается наиболее популярный? Речь о ногах и не только. И какой, по мнению Ярослава, самый красивый? О каком следе в истории вы говорите? О следовых дорожках или о следе в истории в плане историческом, как бы социокультурном?
0: Я думаю, что, конечно, на следовых дорожках. Но
1: Цивилизационном?
0: я думаю, что в плане, так сказать, именно их на фасилий, пожалуй, что человеческие следы, вот те самые злые толи, ну, наверное, самые популярные, их даже в некоторые учебники школьные включили. А чтобы след включили в учебник, это надо было, собственно, очень постараться. Надо было быть действительно выдающимся следом. А что касается того, какой след самый красивый. Ух, ну здесь опять какая-то вкусовщина начинается. У каждого свой какой-то самый красивый след. Мне, конечно, как правило, больше как-то вот впечатляют и нравятся не конкретные следы, а именно вот прям такие следовые дорожки. Ну вот, скажем, те же следовые дорожки из Боливии, они выглядят очень эффектно. Вот, я не могу сказать, самые они красивые или нет, мне бы вот для этого на них посмотреть. Так что, если у кого-то завалялась парочка билетов в Боливию, ну, как бы, можно меня туда отправить, и я как раз тогда смогу более конкретно ответить на ваш вопрос, действительно ли вот эти следы самые красивые или нет.
1: Следующий вопрос. Если современные животные, пользующиеся зубными батареями?
0: Но чтобы это было прям именно такая же зубная батарея, как у гадрозавров, нет. Такого нету у современных животных. А так часто меняющиеся зубы конвейерным таким путем, но они у некоторых животных сменяются, да. Ну, в первую очередь у рыб вспоминаются, есть и разные костные рыбы такие, и, конечно же, акулы сразу же перед глазами встают вот с этими бесконечно торчащими зубами. Но это, конечно, не зубные батареи, это немножечко другой механизм смены. У слонов тоже прикольно зубы меняются, это вот этим конвейерным путем, выезжая сзади. А вот зубных батарей нет.
1: А в чем Орабат был примитивен? Плохо двигались его суставы, и он быстро уставал, а бодро ходил тогда неясно, почему тупиковой ветви стал? Рацион питания узкий?
0: Да нет, он просто, это если я ничего не путаю, как раз представитель пары рептилий, а они считаются одними из самых-самых просто устроенных и в плане строения черепа, и в плане строения конечностей, и некоторых других особенностей их морфологии. То есть мы просто знаем, как бы с точки зрения систематики, что он относится к группе очень рано отделившейся от общего предка всех рептилий. Поэтому, ну, собственно, его как бы считали такой гипотетической моделью. Не то, чтобы он как-то плохо двигался. Как раз как он двигался, это было целью исследования. Выясните, да.
1: Наталья присылает нам донат и пишет: просто спасибо. Просто,
0: Просто.
1: пожалуйста.
0: Эх, украли мою реплику. Придется что-нибудь оригинальное придумать. Но в любом случае, спасибо.
1: Почему крокодилы не ли... Нет, стоп. Про почему крокодилы не вымерли вместе с динозаврами?
0: Возможно,
1: И не
0: потому
1: летают, как
0: что...
1: птицы. Шутка.
0: Да. Возможно, потому что они более хладнокровные и, собственно, остаются хладнокровные. И им нужно меньше пищи. И это их спасло. А динозавры требовали большого количества пищи и в основном были большие. Много пищи после падения астероида не было. Если, конечно, астероидная версия правильная, а все-таки сейчас как-то считается, что она близка к истине. Так что, скорее всего, из-за того, что холоднокровный, если коротко.
1: Вопрос опять такой острый. слышал от Дробышевского историю, как приходили к Дарвиновскому музею сторонники креационизма с прошением его закрыть. Это правда?
0: Дело в том, что я сейчас не работаю в Дарвиновском музее, поэтому ничего сказать не могу. Что касается того, что когда-то такое могло происходить, опять же, я лично при таком не присутствовал. Но то, что периодически какие-то сторонники креационизма приходили с каким-нибудь возмущением, это бывало. Ну, не то чтобы прям с какими-то плакатами стояли, но да, иногда возникали такие какие-то поползновения. Но, с другой стороны, я вот, что я лично видел и наблюдал, это то, что приходили такие весьма харизматичные батюшки в рясах и с весьма таким этим довольным видом все рассматривали и читали какие-то этикетки и никоим образом не высказывали какое-то возмущение, а наоборот выглядели вполне умиротворенными. Так что, все всякие бывают личности в разных течениях и в разных верованиях. Вот, кто-то спокойно относится, кто-то так вот проявляет себя ярко, хочет, чтобы его идею заметили.
1: А сохранились ли окаменелые погадки, или как они называются по-научному? Погадки.
0: По-моему, они так и называются, окаменелые погадки. Я, по крайней мере, не слышал какого-то специфического термина относительно них, потому что они не так часто, видимо, попадаются, поэтому специальную терминологию придумывать не стали. А сохраняются или нет? Да, сохраняются чаще всего от птиц, но и не только. Известны, например, погадки птерозавров, недавно были описаны. Так что да, это есть.
1: А вообще, первые следы на суше насколько древние? Они от членистоногих? От бактерий, наверное?
0: От бактерий именно следы какой-то деятельности, именно их на фасилии. Проблема в том, что если у нас отпечаток тела, это не считается следом жизнедеятельности, это не их на фасилии. Отпечаток тела будет эофасилий. Это вот такая тонкость.
1: От бактериальных матов нету следов?
0: А если бактериальные маты будут, то это будет их отпечаток, это не будет считаться следом, это не будет их на фасилии. В принципе, от бактерий на суше, насколько мне известно, отпечатков нет, но есть палеопочвы возрастом с Кембрия, по-моему, даже из Докембрия, что-то из Диакарского находили. С Кембрия точно. Насчет Диакария не уверен, но с Кембрия точно были. И вот это вот считается как раз результатом деятельности каких-то наземных организмов, возможно, бактерий. Есть вот как раз такие именно прям явные отпечатки грибов. Из Идиакария. Тут китайцам спасибо, как обычно, а у них нашли такие вот древние грибы наземные. А что касается именно прям настоящих следов, именно прям их на фасилий, то да, самые древние следы – это следы членистоногих. Причем, по-моему, самые древние у нас известны из Девона. Что-то вот силурийских следов я не припомню, хотя считается, что членистоногие выбрались в Силуре на сушу. Не только считается, но есть явные совершенно окаменелости. А вот следов, по-моему, силурийских нет.
1: Так. Нам прислали донат с предложением. Сейчас мы его зачитаем. Что-то по поводу донатов. Донат с по поводу донатов. Сейчас мы его зачтем. Да. Большое спасибо за лекцию, спасибо вам за донат. Предложение Кархе – вставлять в сообщение «Поддержите донатом в течение недели» с пометкой и после зачитывать их первым после следующего эфира. Это достаточно сложно – переносить вопросы из эфира в эфир. Лучше их задавать в следующем эфире, если вы не хотите за донат, просто задавать, писать в чате. Много лекций проходит, и не только эту лекцию мы проводим, поэтому сами вопросы сложно переносить из эфира в эфир, и в том числе за донат. Если вы задали ваш вопрос за донат, но мы не успели его озвучивать, или вы поздно его задали, то просто напишите в чате в следующем эфире, что вы задонатили в прошлый раз, там, после эфира, и мы его зачитаем.
0: И спасибо бы вам за донат.
1: Да, спасибо за донат. И следующий вопрос. Нам бы хотелось закончить через 10 минут. До половины.
0: Это вопрос?
1: Нет.
0: Я на него готов
1: ответить. У нас просто будет скоро лекция еще одна. В эфире не получается, но вы можете в любое время задонатить и написать о том в следующем эфире или в комментариях, что вы задонатили. В принципе, Ярослав, вы читаете комментарии к записям?
0: Как правило, к сожалению, не успеваю.
1: Не успеваю.
0: Но периодически вы мне что-нибудь присылаете, это бывает. Вот, какие-то особо.
1: Ну, если мы увидим в комментариях к лекции ваши вопросы, то мы тоже постараемся их задать. Просто не всегда есть на это время их собрать. Много лекций и разных другой деятельности, технической в том числе. Давайте к вопросам. Шерсть и перья по происхождению гомологи?
0: Шерсть и перья по происхождению, ну, скорее аналоги, потому что они происходят из разных слоев кожи. И скорее гомологами являются перья и чешуя. Вот. Я бы так сказал. Потому что вот они как бы из одной структуры. Хотя функция у них разная. А шерсть и перья, они функцию выполняют одинаковую, а при этом происходит из разных структур. Угу. Так что нет, они аналоги.
1: Жду разбор современной, уникальной и вымирающей самой большой настоящей хищной птицы в современности – кумайя. Не путать с ее родичем, ближайшим белоголовым сипом.
0: Это интересно. Но я не такой большой специалист по птицам, и я не уверен, что если я буду разбирать именно современную птицу, это будет корректно. Мне кажется, что это, наверное, скорее, может, Хабурга его вопрос. Вот, он у нас как-то по современным животным.
1: Да, кстати, наши эфиры с Александром Хабургаевым «Путешествие с натуралистом» начались. Теперь они проходят по субботам в 17:00 по московскому времени, один раз в две недели. Подключайтесь, первая запись после в новом сезоне уже есть на канале, можете ее посмотреть, она в открытом виде выложена.
0: Подозреваю, он про современных птиц знает больше меня.
1: Возможно.
0: А то он периодически на меня ссылается, надо и мне на него перекинуть пару зрителей с вопросами.
1: Возможно. Слышал, что легкие у рыб по одной из гипотез появились раньше, чем они вылезли на сушу. Зачем им легкие в воде? И что это была за вода, пресная или соленая?
0: Легкие у рыб вот точно появились раньше, чем они вылезли на сушу, потому что вылезать на сушу с жабрами, ну, это такая себе идея. Конечно, есть у нас, допустим, мокрицы, которые умудряются все-таки жить на суше, вот, будучи жабродышащими. Но это скорее исключение из правил, и при этом они все-таки живут в очень сильно влажной почве, и они попросту маленькие. Вот таких вот супермелких рыб, которые бы вылезали на сушу, нам, по крайней мере, никогда не известно. Больше того, нам известно, что то, что нам известно, оно большое. Так что да, точно совершенно у рыб легкие появились раньше. И мы больше того видим, собственно, сейчас некоторых рыб, например, двоякодышащих, у которых есть легкие, и они им нужны, потому что они живут в пересыхающих водоемах. И периодически они этими легкими пользуются. Также легкие были бы весьма актуальны, если, в принципе, водоем какой-то маленький, и там, допустим, не хватает кислорода, может быть, из-за того, что там процесс гниения какой-то большой, там температура высокая и так далее. И вот при недостатке кислорода очень даже здорово заглатывать кислород из воздуха, а не только из воды. Так что вот именно для таких целей, видимо, легкие появились. А, ну, как бы, Насколько раньше легкие появились, это уже сложно судить, потому что у нас, по большому счету, нету окаменелости легких. Есть какие-то сомнительные окаменелости, которые, может быть, являются легкими. Например, там у того же Батриолеписа находили что-то, что считали раньше легкими. Но и у того, скорее всего, в итоге обнаруженные вот эти вот структуры в действительности являются крупной печенью. Вот, так что прям, чтобы какие-то окаменевшие легкие от рыб известны были, я так вот даже и не припомню. Но они, по идее, по логике, должны были появиться раньше, это точно.
1: А рассказывали про следы погони акроконтозавра за зауроподом? Цепочка следов из Северной Америки.
0: Нет, ну, как бы следов известно очень много, самых разных, разного возраста. Итак, лекция получилась объемная, и, к сожалению, рассказать о всех следах, которые мы находили, никакой возможности не было. Да, есть много других интересных следовых дорожек и со следами погони, и со следами, которые нам показывают, что животные были стадные, или наоборот доказывают, что предположительно стадные животные гуляют по одному. И, ну, в общем, много чего интересного можно еще рассказать про следы. Может быть, когда-нибудь еще вернемся к тем или иным вопросом в рамках других лекций. Сейчас не рассказывал.
1: Так, и последний вопрос вроде бы. Будет ли лекция про эволюцию моллюсков или уже есть на канале в записи?
0: Была лекция про головоногих моллюсков. Про моллюсков вообще не было. И, может быть, ее действительно стоит сделать. Надо на эту тему поразмыслить.
1: У Вадима Маринского что-то было. Ну, возможно. Часто об этом говорит.
0: Вот. Но вообще моллюсков их много, то есть я прям даже не знаю. Можно, конечно, попробовать сделать обзорную лекцию про моллюсков вообще, и там, не знаю, про разделение их на отдельные группы. Но так-то по-хорошему, прям по уму, надо отдельную по двустворкам делать, отдельную по гастроподам. Вот. Ну, по головоногим уже было. Но там еще, не знаю, можно про моноплакофор каких-нибудь с этими, со всякими скафоподами тоже что-нибудь такое сделать. Ну, я подумаю. Подумаю на этот счет. Моллюски, в принципе, давно уже отсутствовали на канале. Можно к ним вернуться.
1: Так, ну и последний вопрос точно. Он уже не по теме лекции, поэтому, наверное, кратко. У кого самый сильный укус из доисторических животных? Предположительно.
0: Ну, здесь много разных было высказано кандидатов. Ну, возможно, что тот самый супер-аллигатор, который Дейнозух. По крайней мере, там какие-то совершенно фантастические цифры ему приписывают. Хотя там, всегда это сложно оценить, учитывая недостаток скелетного материала по многим животным. То есть там и мозазавров тех же, и тираннозавров там обвиняли в сильном укусе. Но вот вроде бы Дейнозух самый-самый зубастый, кусастый получается. Кстати говоря, есть у нашей Динопедии 3D не только приложение, которое можно установить только на iOS, и которое не всякие могут, соответственно, использовать, а есть еще сайт. И на сайте, который может, соответственно, все попасть, там есть раздел «Статьи». И там есть статья, которая написана мною, и она как раз называется «Самый сильный укус на планете». Статья буквально на полторы странички, но там некоторые кандидаты описаны подробнее, конкретные цифры, которые я, конечно, уже не помню. Вот. Ну и, собственно, вывод, то, что Дейнозух, видимо, самый кусастый. Но, если интересно, вот можете эту статью найти, прочитать. Мне будет приятно, и, может быть, как раз там подробно ответ на свой вопрос вы и найдете.
1: Вроде лекция подошла к концу, и вопросы подошли к концу, а мы напоминаем еще раз, что с 22 октября по вторникам в 19.00 начнется новый курс Ярослава Попова «Эволюция млекопитающих. Начало». Он будет проходить в городе Москва, около метро Павелецкая, прямо в метро. Нет, шутка. На улице Дубининская, дом 20, строение 1, научно-популярная библиотека «Научка». Приходите, если вы живете очень далеко, например, в Австралии, то вы сможете подключиться по трансляции. Если ближе, то надо приезжать, только очно. Трансляция работает только для удаленных уголков Земли. Исключительно. Ярослав, спасибо за эфир.
0: Всегда пожалуйста. Ну что ж, всем до свидания, всем хорошего настроения. И, конечно же, берегите себя, не болейте, а то сейчас сезон такой коварный. И не теряйте интерес к науке. Встретимся через неделю.

решительно настояли на том, чтобы союзными войсками на итальянском театре военных действий, где командовал никто иной, как только Суворов, с невероятным пиететом сохраняют память о походе Суворова. Каждый домик такой полумузей. Суворовские длинные переходы, очень быстрые, по 50 километров в день. Невероятные абсолютно. В середине дня всегда сон. Невозможно себе представить. Вопрос, сколько звезд на небе, тут же принялся считать. Задрал голову на первое, второе, рассчитаюсь и сразу в церковь венчаться. Как жаль, что не часто рождаются такие люди, как Александр Суворов.

Дорогие друзья, вкладываю в это слово самый прямой смысл. Мы так давно с вами общаемся, что, наверное, становимся друзьями друг к другу. Дорогие друзья, я взялся за неподъемную задачу. Попытаться за час рассказать об Александре Суворове. Собственно, вы вынудили меня это сделать в своих многочисленных комментариях, попросив, чтобы история 18 века дополнилась историей и конкретных деятелей этого века. Потемкина, братьев Орловых, братьев Зубовых, Румянцева, Суворова, Ушакова. Но, к сожалению, за час объять фигуру столь эпохальную, столь многогранную, яркую, как Александр Суворов, оказалось невозможным. Поэтому сегодня мы продолжаем наш рассказ о нашем славном соотечественнике. Я напомню, остановились мы на том, что Суворов, находясь в ссылке в Кончанском, в собственном имении Новгородской области, живя там уже 2 года, запросился у императора Павла в отставку, в монастырь. «Всеподданнейше прошу, ваше императорское величество, позволить отбыть мне в Нилову пустынь, где я намерен окончить мои краткие дни службы Богу». Александр Васильевич был действительно очень набожным человеком. Но в этот раз свидание с Богом было отложено на несколько лет, ибо в ответ император Павел извинился перед Суворовым и призвал его на службу. «Теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит», напишет Павел Суворову и назначит его главнокомандующим русско-австрийской армии на итальянском театре войны. Что же случилось? Так тщательно увиливая от столкновения с революционной Францией, так здорово Екатерина, громогласно заявляя о том, что необходимо раздавить чудовище и активно участвуя теоретически в самых разных коалициях, тем не менее не выставила ни одного солдата против революционной Франции. Каким образом получилось так, что все-таки Россия Павла I влезла в эту войну? А началось все с того, что в 1796 году, когда матушка Екатерина доживала свои последние месяцы, молодой генерал Бонапарт вторгся со своими войсками в Северную Италию. Армия талантливого 27-летнего генерала неожиданно для противника прошла по прибрежной кромке Альп, где вся дорога простреливалась с моря. Никто этого не ожидал. Он стремительно вторгся в Италию, разгромил австрийскую армию и завладел всем итальянским севером. Сбывалось предсказание Екатерины. Революционная Франция, которую вскоре возглавит энергичный Наполеон, быстро возвращала себе роль одного из ведущих игроков европейской политики. К этому моменту Россия находилась в союзе с Австрией, Англией, Пруссией, направленным против Дании. Но реальных действий, как я вам сказал, никаких не предпринимала. И, в общем-то, Павел собирался действовать точно так же. Увиливать от вступления в любые военные конфликты в Европе. Однако слишком активные действия Наполеона все больше и больше подталкивали Россию к войне. Ну, что произошло? Во-первых, французы не ограничились захватом практически половины Италии, а решили, подобно Александру Македонскому, завоевать еще Северную Африку, Египет и Ближний Восток. Тем не менее, Наполеон, оставив в Северной Италии войска и создав там марионеточные квазиреспублики, с флотом вторгся в Египет, моментально его покорил и дальше двинулся уже завоевывать Сирию и Ближний Восток. Второе. Наполеон захватывает Венецию, принадлежащий Венеции ряд островов вокруг Греции, грозит атаковать русские владения в Черном море, но самое обидное, он захватывает Мальту. Мы, конечно, поговорим об этом отдельно, подробно, в лекции о Павле I. Но Мальта, любимый ребеночек Павла, его любимое географическое приобретение, он так гордился, что стал гроссмейстером, магистром рыцарского ордена, Мальтийского ордена, что взял Мальту под свою протекцию, что безбашенное совершенно появление там французов, без всякого уведомления русской стороны и, собственно, протектора Мальты, императора Павла, нанесло ему глубочайшее оскорбление. Все это сложилось в беспардонность Наполеона в отношении Мальты, угрозы южному побережью, захват Ионических островов, венецианского владения на тот момент, и слишком активные его действия в Европе, что в результате Павел I все-таки решается перейти, скажем так, от странной войны, когда он вроде как участвует, вроде бы как союзник Англии и Австрии в борьбе с Наполеоном, но ничего не делает при этом, перейти его к решительным действиям. Ну, австрийцы, люди опытные, они помнили предыдущие войны с Турцией,
И настояли на том, чтобы союзными войсками на итальянском театре военных действий, где была максимальная концентрация французских войск, командовал никто иной, как только Суворов. При этом австрийцы согласны были свои собственные войска тоже отдать в подчинение Суворову. Россия формирует несколько корпусов на севере в Голландии, в Швейцарии корпус под командованием Римского-Корсакова и в Италии. Небольшой 20-тысячный корпус под командованием Суворова. И этот корпус ускоренным маршем, во главе уже с совсем немолодым фельдмаршалом, движется к театру военных действий. Вызвав Суворова к себе и назначив командующим армией, Павел дал ему очень простую и короткую инструкцию. Ну, веди войну, как знаешь. Надо сказать, что здесь Павел был прав. Суворову объяснять, как вести войну, не надо было. Прибыв в Италию во главе этого небольшого 20-тысячного корпуса, возглавив также некоторое количество австрийских войск, он буквально в течение нескольких месяцев полностью очистил всю итальянскую территорию от французов. Французы были разбиты Суворовым методично, поэтапно. Все французские лучшие генералы Моро, Макдональд, Жубер, кстати, один был из лучших наполеоновских, прямо погиб на поле боя, Жубер, быстро, эффективно и четко, так же, как до этого были биты турки и поляки. Я, честно говоря, даже описывать это не буду. Военная машина работала. Остановить ее было невозможно. Суворов стал в Италии тройным фельдмаршалом. То есть он был до этого фельдмаршалом российским. Здесь он получает титул фельдмаршала австрийского. И еще в конце кампании фельдмаршала Сардинского королевства. Пожалуй, это единственное в нашей истории. Тройной фельдмаршал. Проблема была только в одном. В очень плохих отношениях между союзниками. Особенно между Суворовым и его австрийскими партнерами. Суворов, хотя был главнокомандующим объединенными вооруженными силами русских и австрийцев, бесконечно получал инструкции из Вены. Эти инструкции, на взгляд Суворова, были глупы, бессмысленны и вредны. Он все время жаловался Павлу на глупость, неосмотрительность и вредоносность австрийских советников. И вот, в конце концов, когда Италия полностью очищена, он получает очередную инструкцию из Вены, на этот раз предписание австрийского императора об отводе союзных войск через Альпы в Швейцарию для соединения с корпусом Римского-Корсакова. Поскольку в Италии все вопросы закрыты, нужно отойти теперь в Швейцарию, там, на взгляд Вены более важный театр военных действий, соединиться с римским Корсаком и другими австрийскими войсками, которым угрожает французская армия под руководством будущего маршала Массена, вот из Швейцарии уже двинуться на территорию Франции. Странный план, поскольку надо было идти через Альпы. План очень тяжелый, несвоевременный, приближалась зима, а в горах в Альпах совсем зима. Крайне нелеп, этим приказанием Суворов был крайне раздражен. Он взял свой 20-тысячный корпус без австрийцев и дальше последовал знаменитый швейцарский поход. Про него написаны тома. Русская армия совершила небывалый в истории ни до нее, ни после труднейший горный переход, который при этом проходил в состояниях постоянного боя. То есть она все время отбивала атаки французов. Беспрецедентная переправа Суворова через чертов мост, который был перекинут через одну из горных рек. Французы успели разрушить мост. Русские преследовали в этот момент французский арьергард. Французы разобрали мост, обстреливали русских через ущелье. Русские разобрали какую-то избу. Все это, знаете, вы из школьного курса. Все это, про это снято кино. Но это можно рассказывать и повторять бесконечно. Не было веревок. Артиллерию наши вынуждены были бросить. Невозможно идти через горы с артиллерией. Но без артиллерии, практически без кавалерии. Лошади тоже не шли через эти горные кручи. Как никакого альпинистского не было оборудования, вы же сами прекрасно понимаете. Вот они разобрали избу офицерскими шарфами. Шарфы офицерские, это эти пояса. Связали бревна. Эти бревна бросили через мост. И дальше под обстрелом французов переходили. Это невероятная история. Мы, имея современное состояние техники, не можем себе представить, как это можно сделать. Они делали это вручную, руки, все. Ничего более. По этим местам провести армию нельзя было в принципе. Вообще. В то время в года и тем более с боями. Но Суворов прошел. Я сделал небольшое отступление. Много лет назад я был в Швейцарии. И как-то зашел в гости к нашему послу Швейцарии. Степанову Андрею Ивановичу. Он был ректором МГИМО. Бывший студент. Сидели мы, пили с ним чай. И он мне рассказывал, как в горных деревушках Швейцарии, там, где проходила армия Суворова, неоднократно бывал. И знаете, какие интересные впечатления? Первое. Швейцарцы с невероятным пиететом сохраняют память о походе Суворова. Каждый домик, где останавливался Суворов, теперь это такой полумузей или просто музей.
Вот кровать, на которой, согласно легендам, спал русский фельдмаршал. Вот домик, где он проводил штабное совещание. Вот этот трактир назван в честь Суворова. Русские за все платили, были крайне вежливы, невероятно деликатно и по-человечески относились к местным населением. Швейцарцы воспринимали суворовских солдат как освободителей, как это неудивительно. Ну, казалось бы, Швейцария, там Наполеон, ну, какая там война. Нет, это были настоящие освободители. Но самое интересное, что мне сказал наш посол, это, вы знаете, это нигде в Европе, кроме как в этих деревнях, я не видел такого количества людей с такими, знаете, голубыми глазами, столько блондинов, с типично русскими физиономиями. Такое ощущение, что швейцарские барышни очень любили суворовских чудо-богатырей. Как-то это там сохраняется. К сожалению, большому, весь этот героический переход через Альпы, с военной точки зрения, оказался полностью бессмысленным. Суворов шел на соединение с римским Корсаком и австрийцами, не зная, что к этому моменту армия Массена практически уничтожила объединенную австро-русскую группировку в Швейцарии. Римский Корсаков разбит, австрийская армия разбита, соединяться не с кем. И придя на выручку, он фактически оказался в западне, в окружении. Такого Суворов не ожидал. Каждый на его месте просто бы капитулировал. Накануне последнего боя этой кампании Александр Суворов обратился к офицерам. «Мы окружены горами, окружены врагом сильным и возгордившимся победами. Со времени дела при Пруте, при государе Петре Великом, знаменитое окружение русской армии при Пруте турками, никогда русские войска не были в таком гибелью грозящем положении. Мы на краю пропасти, но мы русские, с нами Бог». Понимая отчаянное положение, окруженные войска Суворова без артиллерии, без кавалерии, пошли в прямую суворовскую штыковую атаку. Моментально преодолев расстояние выстрела, они завязали всеобщий рукопашный бой. Французский центр не смог продержаться и получаса. Французы начали беспорядочное отступление. Дальше невероятная история. Наши солдаты прорвались к самому командованию французским корпусом. И унтер-офицер Иван Махотин добрался до самого генерала Массена, протянув руку и содрав с него золотой эполет. Хотя самому генералу удалось бежать. В результате этого невероятного штыкового боя русские потеряли 700 человек убитыми и ранеными. Потери французов составили 6 тысяч. И 1200 было взято в плен. Это абсолютно невероятная фантастическая история. Наполняется известным анекдотом. Анекдотами тогда называли просто истории. Про то, как унтер-офицер Иван Махотин преподнес эполет самому Суворову. И когда Суворов понял, чей генеральский эполет он видит, он тут же на месте произвел унтер-офицера в офицеры. Соответственно, с дворянством. Что вызвало осуждение. Кого-то из штабных, как же так, ему случайно повезло, он сразу офицер. Многие годами до этого выслуживаются, годами. На что Суворов язвительно заметил. У вас есть, не помню, там, кому он обращался, к какому-то капитану, у вас есть блестящий шанс стать полковником. Принесите мне второй эполет. Это было вполне в стиле Александра Васильевича. Из 20 тысяч в строю осталось более 15 тысяч солдат. Суворов привел их в теплые края, в Баварию. Там получил приказ императора Павла о присвоении ему звания генералиссимуса, титула князя италийского, а также о возвращении на родину. Здоровье Суворова было сильно подорвано в ходе швейцарского похода. Совсем пожилой, даже по современным меркам человек, ему уже было под 70, вынес те же нечеловеческие лишения, что его солдаты. На обратном пути уже дома, в январе 800 года, его самочувствие резко ухудшилось. Всю весну он болел. И в мае скончался. Похоронен в Александро-Невской лавре. Задолго до своей смерти Суворов распорядился, чтобы надпись на его могиле была предельно краткой. Здесь лежит Суворов. Никаких титулов, никаких званий, никаких наград, даже даты жизни. Однако его воля не была соблюдена. И лишь спустя почти 60 лет по ходатайству внука полководца Александра Аркадьевича напольную плиту на могиле заменили. Теперь на ней та самая краткая надпись, которую завещал сделать Суворов. Здесь лежит Суворов. Эта плита сохранилась в Александро-Невской лавре. Увидеть ее может каждый.
Несколько слов о военном новаторстве Суворова. В чем слагаемо его полководческого гения? У нас такой странный образ сложился Суворова из кино. Многочисленных анекдотов о нем. Такого, значит, сухонького старичка, который сыплет афоризмами. Пуля дура, штык молодец. Тяжело в учении, легко в бою. Не может пройти в дверной проем, потому что ему сабля мешает. То он поскользнется на паркете и упадет перед императрицей. Ну, такой эксцентричный генерал субтильного телосложения. Это неправда. Я об этом говорил при нашей прошлой встрече. Во-первых, никакой не субтильный. Существенно выше среднего роста. Крепкий спортивный человек. Во-вторых, все вот эти шуточки, они предназначались нижним чинам для короткого, понятного общения. А так-то Суворов был человеком очень системным, очень образованным, исключительно одаренным. Но самое главное, еще раз подчеркну, системность и тренировка. Такие слагаемые его успеха. Вообще, в ту эпоху, как таковой единой системы обучения войск не было. Именно Суворов, начиная с первого полка пехотного, которым он командовал, стал создавать систему обучения, которая следовала всю свою жизнь. Он тренировал войска, принцип заключался в следующем. Ключевой принцип. Любому бою тогда предшествовало походное движение. Перед боем войска должны были сделать перерыв, разбить лагерь, потом выстроиться в боевой порядок. На все это уходили сутки, иногда несколько. Сражение шло в линейной тактике, там линиями стреляли. Суворов отработал до автоматизма невероятную по тем временам практику молниеносного перехода войск без паузы с похода сразу в боевое построение, в каре либо в колонны, и немедленно переход в атаку. Сразу же. Это было совершеннейшее новаторство вообще для военного искусства того времени. Этому требовалась феноменальная выучка. «Науки побеждать» — это письменное оформление его словесных поучений войскам. Принципы, которым следовал Суворов, выражены короткой формулой. Глазомер, быстрота и натиск. Вот Суворов считал, что в этих трех словах вся суть его военного метода. Я попробую расшифровать. Значит, что такое глазомер? По-суворовски. Глазомер — это четкое ориентирование по местности. Местность очень важна для системы построения боя, это понимание обстановки и принятие оперативных решений согласно этой обстановке. Более того, в понятие глазомер Суворов также вкладывал и разведку. Ни один полководец, пожалуй, у нас до Суворова не придавал такого внимания армейской тактической разведке, как Александр Васильевич. Речь шла о засылке в тыл противника разведгрупп, захват языков, захват пленных, проведение агентурной разведки, работа с местным населением, создание заранее сети платных информаторов из числа местных жителей. Ну, например, известна реляция, что в 1770 году в Польше на оплату услуг местных польских шпионов, когда Суворов воевал в очередной раз с конфедератами, с повстанцами, Суворов запрашивал 300 червоных. Полученные сведения Суворов всегда перепроверял из нескольких источников. Он никогда не опирался только на один разведисточник. Далее. Изучать врага. Никто так тщательно, как Суворов, не изучал тактику и практику действий своего противника и не требовал так, как он, действовать от штабных офицеров. Вообще, понятие штабные учения, то есть учения на бумаге, заранее просчет, как будет действовать противник, как будем действовать мы, это ежедневная суворовская практика. Наука побеждать – это гораздо больше, чем броская формулировка. Это действительно военная наука в самом объемном смысле этого слова. Что значит быстрота? Внезапность. Стремление застать противника не готовым к бою. Именно этим продиктована и невероятная скорость походных маршей Суворова. И феноменальная способность его войск перейти в бой сразу с движения, сразу с марша. «У страха глаза велики», — говорил Суворов. «Самое главное, самое страшное оружие — это решимость, натиск». Бесповоротная решимость атаковать, дружное приведение в исполнение решения, стремление сразу перейти в штыки. При этом подразумевалось, что я особо подчеркнул, что и офицеры, и командиры колонн в течение боя имеют право действовать по обстановке, принимать решения по ситуации. Инициативность у Суворова, ну, кстати сказать, как и у Румянцева, как и у Потемкина, всегда приветствовалась. Чтобы войска были смелые и решительные, чтобы преодолелось естественное чувство страха, надо не ждать опасности, считал Суворов, надо идти навстречу опасности, чтобы не успеть испугаться. Вот даже на уровне психологии отучал солдат, правильно говорите, думать об отступлении. Думать надо только о наступлении. Он во всех своих указах, во всех своих реляциях, в обращениях к войскам, практически это НЛП, нейролингвистическое программирование, кто знает, даже запрещал использовать слово «отступление». Нет слова «опасность». Его употреблять нельзя. Слово это робкое. Нет слова «отступление». Знаменитый пример есть, когда его войска, перестраиваясь в Италии и вынужденно отступая в ретребии Суворов,
говорит, заманивает.

По поводу опрятности, чистоты. Суворовский солдат – это самый гигиенически чистый солдат в Европе. Самый ухоженный. У него самые низкие медицинские потери в походе. Потому что он сух, он здоров, он накормлен, у него хорошая медицинская служба и сопровождение. Личный пример. Ну, полководец того времени не имел политруков, агитаторов, замполитов, поэтому очень важно было личное обращение, личное общение с солдатами. Суворов как-то умудрялся пройти в этой грани, не допустить панибратства, не допустить вольности в обращении с главнокомандующим. И в то же время посидеть у костра с солдатами, попробовать их кашу. Он всегда любил солдатскую кашу, на самом деле. Поговорить с ними, спросить, как их настроение, подбодрить. Тяжело в учении, легко в бою. Главный суворовский принцип. Армия Российской империи того времени – это профессиональная армия. Если большие армии, польская повстанческая армия, Костюшка, она собиралась по принципу призыва. Самая большая армия в мире на тот момент – наполеоновская. До 800 тысяч человек мог поставить одномоментно под ружье Наполеон, благодаря уникальной системе, которая была им создана, это система всеобщей воинской повинности, всеобщего призыва. Но у этой армии были минусы. Новички были менее подготовлены. Именно поэтому Наполеон так ценил свою старую гвардию. Потому что новички-новобранцы еще неполноценные солдаты. У Суворова же все солдаты профессионалы. Это рекруты, которые служат в армии, ну, либо пожизненно, либо потом при Павле 25 лет. Это профессионалы. Поэтому обучение каждого и превращение его в суперпрофессионал своего дела для Суворова – дело принципа. Только это и позволяло ему брать Измаил в меньшинстве с минимальными потерями. Потери суворовских солдат всегда минимальны против потерь противника. Вне зависимости от соотношение сил, вне зависимости от того, что Суворов всегда наступает, а в наступлении опаснее, в наступлении выше потери. Но у Суворова они всегда ниже, и тогда ниже на порядок, потому что это армия высочайших профессионалов. Много мелких нюансов, которые позволяли Суворову достигать вот уникальной слаженности и эффективности своих солдат. Суворовские длинные переходы, очень быстрые, по 50 км в день. Невероятные абсолютно, просто невероятные. Это переход всегда под музыку, песню и барабан, потому что так веселее. Суворовские солдаты всегда маршируют с песней под музыку. Да, удобная потемкинская форма, она не стесняет движения солдат. Именно поэтому Суворов так ерепенился по поводу этих прусской формы Павла. Она в чем-то была хорошей. Для длинных переходов скоростных она была крайне неудобной. Эта форма хороша еще тем, что она не нуждается в длительном уходе. То есть солдат не тратит время на чистку, зашивку. Она простая в обращении. Не нужно тратить силы на уход за этой формой. Наконец, совершенно уникальная суворовская система полевых кухонь. Полевые кухни были и до Суворова. Но только Суворов сделал их тотальными. Сделал так, что сначала, еще до рассвета, вперед колонн выдвигаются полевые кухни. Потом вслед за ними идут колонны войск. К моменту, когда колонна на первом привале, а привал суворовские солдаты делают каждые 7 верст, это примерно каждые 8 километров. Два часа. Два часа быстрого шага, тяжелая амуниция и так далее, привал. Тебя уже ждет горячая еда, тебе не надо готовить там что-то на костре, тратить время. Ты быстро поел, передохнул, 30 минут, кухня уже уехала дальше вперед. И пошел следующий переход. В середине дня всегда сон. Невозможно себе представить, но суворовские солдаты всегда находили час на сон в середине дня. Именно поэтому с любого перехода, в любой момент дня, хоть поздно вечером, его солдат готов вступить в бой. Он всегда свеж и всегда подготовлен. Тактические принципы суворовские просты, понятны, но мало кто мог им следовать. Идти врозь, колонны движутся широким фронтом, но бить всем вместе. Сражение Суворов планировал всегда как атаку против самого уязвимого фланга противника. Суворов противник фронтальных атак, фронтальных столкновений. Типичный пример фронтального боя, тяжелейшей мясорубки потом, это Бородино. Вот если бы Суворов был Наполеоном, то он бы такого не допустил. Наполеон пытался, я забегаю там сильно вперед, пытался сконцентрировать удар на левом фланге русских войск. У него не получилось. У Суворова всегда получалось. Он всегда находил уязвимую часть в позициях противника и наносил туда массированный удар, расстраивая строй и добиваясь быстрого успеха. Бить смертельно вперед. Вот главное указание Суворова относительно действий пехоты. Атака, подготовленная артиллерийским огнем. Вообще артиллерия при Суворове играет очень важную роль. Затем ружейный залп. И потом стремительный удар в штыки. Что это означает? Не допускать перерыва в наступательном порыве. То есть суворовские солдаты,
сложно себе представить, но они стреляли практически.

практически на ходу, практически не притормаживая. Вот он на ходу колонна делает залп, раз, два, три, и сразу до расстояния примерно 60-100 метров. В тех условиях, как мы с вами понимаем, кучность стрельбы очень низкая, поэтому смысл имеет только залповая стрельба, иначе она вообще урона наносить не будет. Но после этого залпа буквально почти в бег переход, в быстрый шаг и удар штыковой колонной. Это страшно. Страх надо было преодолеть солдату. Но это снижало потери, потому что ты мог встречно получить только один выстрел. Дальше противник просто не успевал перезарядить ружье и получал огромные кинетические силы, мощнейший штыковой удар. Не мудрено, что даже французская армия Массена рассыпалась, а штыковой удар 15 тысяч суворовских чудо-богатырей в Швейцарии. Действия полков Суворова, прошедших суворовскую школу обучения, лучшая армия в мире. Самым жестким образом Суворов пресекал насилие по отношению к местным жителям. Я не случайно рассказал вам историю про Швейцарию и блондина с голубыми глазами в швейцарских горах. Вот что он писал. «Крайне остерегаться от малейшего грабежа. Всем сдающимся в полон давать пощаду». Суворов гордился тем, что за всю свою карьеру он не подписал своим солдатам ни одного смертного приговора. А за что, главным образом, выносили смертные приговоры в армии того времени? Дезертирство. Его в армии Суворова не было. Трусливость на поле боя. Бегство без приказа. Этого в армии Суворова не могло быть априори. Третье. Мародерство по отношению к мирному населению. И этого в армии Суворова не было. Это была одна из самых организованных и четких, правильных, что ли, по-своему, армии всех времен. Ну и последнее. Суворов, как и Потемкин, как и Екатерина II, обладал удивительным чутьем на талантливых людей. Он порой высказывал удивительные по меркам той эпохи мысли. Призывал всех своих соратников, всех своих подчиненных судить людей, судить офицеров не по наградам, не по знатности, не по званию, а судить их только по личным качествам и личным дарованиям. Писал Суворов, я цитирую. «Дарование в человеке – это бриллиант в глине. Отыскав его, его надо очистить и показать блеск. Талант, выхваченный из толпы, то есть из обычных людей, превосходит многих других, ибо он обязан не породе своей, не учению, не старшинству, а только самому себе. Посмотрите на героев войны 1812 года. Багратиона, Кутузова, недожившего Каменского, Милорадовича, ну и так далее. Да через одного. Это воспитанники Суворова, это его ученики». Ну, еще в конце я хотел бы рассказать немного о Суворове как о помещике, потому что есть тут много мифов. Конечно, командиром был Суворов хорошим, но помещиком жестоким, крепостником, бесчеловечным. И к людям относился он как к своим крестьянам, не по-людски. Вот я где-то даже читал, как Суворов, будучи недовольным тем, что много одиноких мужиков и незамужних девок у него среди крепостных, поступил с этим вопросом по-военному. В шеренгу построил у себя в имении всех холостяков, напротив шеренгу всех девиц. Дальше на первое, второе рассчитайся, кто напротив кого, шаг вперед и сразу в церковь венчаться. Вы и есть теперь муж и жена. Какой только ерунды люди не придумают. На самом деле Суворов был рачительным и, я бы сказал, хозяйственным человеком. После смерти отца он получил поместье. Отец у него был человеком небедным, в которых проживало 1900 крепостных душ, ну то есть 1900 взрослых мужчин. В последующие годы он сам приобрел еще несколько поместья на заработанные деньги, дарованные ему императрицей. Чаще всего из всех поместьй упоминается село Кончанское, где он пробыл в ссылке около 2 лет. Вся жизнь Суворова носила такой бивуачный характер, и он, конечно, подолгу в своих поместьях не засиживался в мирное время, хозяйством не обрастал, и, казалось бы, у него не было совсем времени уделять внимание сельскому хозяйству, должен был бы все перепоручить управляющим и забыть о том, что это у него есть, только ренту получать немаленькую с этого. Однако все это не так. Как ни странно, хозяйством он интересовался и хозяином был. Даже составил специальную записку, в которой отразил свои взгляды на агрокультуру того времени, о том, как надо сельским хозяйством заниматься. Называется эта записка так.
причины упадка крестьянского хозяйства. Масштабно, Александр Васильевич мыслил. В этом прелюбопытном документе говорится следующее. Дальше я буду только читать, потому что уникальный суворовский стиль. Своими словами не перескажешь. Итак, в привычку вошло пахать иные земли без навоза. Отчего земля вырождается. И из года в год приносит плоды все хуже. Я наистрожайше настаиваю на размножении рогатого скота. И за нерадение о том жестоко вначале старосту, а потом и всех остальных буду наказывать. То есть землю удобрять, крупный рогатый скот разводить. У крестьянина, кавычки, Михаила Иванова одна корова. Надо бы старосту оштрафовать за то, что допустили они Иванова дожить до одной коровы. Срочно купить Иванову другую корову из моих денег. Сие делаю не в потворство, а объясняю, чтобы впредь на то же еще никому не надеяться. Богатых исправных крестьян и крестьян скудных, бедных, различать. Первым пособлять в податях и работах беднякам. Особливо почитать неимущих, у кого много малолетних детей. То есть заботиться о больших семьях. В общем, Суворов человек, которому до всего есть дело. Вот, например, он придавал большое значение древонасаждениям. И имеющийся на его земле лес он очень берег. И если крестьянин хотел построить себе дом, избу, Суворов никогда ему своего леса не давал. Мог дать ему денег судить, чтобы купить лес на стороне. Потому что свой лес – это богатство. Его надо защищать. Вот еще одно письмо Суворова. «Вне урожай крестьянину пособлять всем миром взаимообразно, то есть без процентов, чиня раскладку на прочие семьи, совестно, при священнике и с поспешностью. Бедным помогать. Совместно, без процентов». В 1785 году Суворов даже купил несколько соседних имений, единственно за тем, чтобы уничтожить Чересполосицу. Чересполосица – это беда всех крестьянских хозяйств того времени. И даже у него не было денег для этого, так он, идя навстречу настойчивым просьбам своих крестьян, совершил эту покупку, специально получив где-то заем. Самое интересное, как Суворов заботился об увеличении рождаемости. «Богу угодно, чтобы люди множились», – писал он. Он браки всемерно поощрял и каждому своему женившемуся крестьянину давал бесплатно 10 рублев. Такой семейный капитал. 10 рублей – это большие деньги, это годовое солдатское жалование, к слову сказать. Однажды сельский сход порешил отдать солдата некого беспризорного бобыля, мотивируя тем, что у него нет хозяйства, и горевать, коли убьют его, будет о нем некому. Суворов с этим решением не согласился. Он с этим бобылем поговорил, и, видимо, его тронула несчастливая доля этого неженатого крестьянина. Он приказал его женить, а всем миром, то есть всем обществом, помочь ему завести хозяйство. Когда же ему доложили, что другой его крестьянин, некто Медведев, которого прочили в рекруты, чтобы не пойти в рекрутчину, отрубил себе палец, так вместо того, чтобы наброситься на Медведева, он гневно обратился на деревенского старосту. «Вы, староста, его греху причина. За это вас самих буду сечь. Знать не слышал крестьянин, что от меня не велено рекруты своих отдавать, а буду я их покупать миром на стороне, чтобы рекрутчины у меня никто не боялся». Вот такой был хозяин Суворов. «Крестьянин богат не деньгами, а детьми», – писал Суворов. «От детей ему и деньги будут». Хороший принцип. В общем, жил Суворов у себя в имении скромно, в Кончанском. Единственной слабостью его были чай да нюхательный табак. Этот чай и табак Александр Васильевич покупал, денег не жалея, самых высших сортов. Вот он писал, что из Москвы ему прислали такой дурной чай, что весь желудок у него от него испорчен. «Пожалуйста», – пишет он, – «пришли мне чаю наилучшего. От нюхательного табаку, который ты мне прислал, у меня болит голова. Купи табак через знатоков хороший. Вино твое тоже дурно». Ну уж ладно, бог с ним. Ну, короче, вино можешь прислать мне какое хочешь, а вот чай и табак только самые лучшие. В отличие от большинства тогдашних богатых дворян, которые имели, конечно, многочисленную дворню, множество слуг, лакеев для своих надобностей, Суворова по большей части обслуживал один единственный человек. Это известный его денщик Прохор Дубасов. Иногда, правда, Прошка запивал, и тогда Суворов на него кричал и куда-то его отсылал подалее. Однако и в изгнании Прошка не бывал забыт. Суворов пишет инструкцию. «А другу моему Прошке, коли просит, выдайте, что в водке». В доме Суворова всегда проживало с десяток его бывших солдат, инвалидов. Он платил им полноценное солдатское жалование, кормил, одевал, поил. Вот таким предстает перед нами Суворов-помещик. Цельная была натура. Хороший был человек, хороший хозяин.
Немного о посмертной памяти Суворова. Его имя, опутанное легендами, породило бесконечное количество анекдотов. Тут рассказы о его аскетизме, и о простой пище, и о сне на соломе, как он спал, укрываясь шинелью, и о утренней гимнастике, о закалке. Это, в общем, характерно для многих военачальников того времени. Ничего уникального в этом не было. Суворов действительно по утрам занимался гимнастикой всю свою жизнь. Закалкой, делал гимнастические упражнения, совершенно этого не смущался. Как писали, почти голым. Ну, почти голым, это имеется в виду, естественно, в белых нижних штанах и в нательной рубашке. Почти голый по тем временам. Чудачеством считали его борьбу с немогузнайством. Терпеть не мог Суворов, когда не получал внятного, конкретного, понятного ответа на любой свой вопрос. Даже, может быть, самый провокационный. В этом отношении образцом Суворов считал солдата, который на вопрос «Сколько звезд на небе?» не ответил Суворову, как принято было, ну, сколько звезд, не могу знать. А тут же принялся считать, задрал голову к небу и давай считать, сколько звезд. Раз, два, 50, 60, 70. Ну, в общем, пока Суворову не надоело. Такие остроумные солдаты Суворову нравились. До наших дней дошли краткие, емкие, ну, как говорится, по делу афоризмы Суворова. Мы русские, и потому победим. Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат. Это, кстати, сегодня девиз нашего поискового движения в России. С юных лет приучайся прощать проступки ближнего и никогда не прощай своих собственных. Скорость важна, а поспешность вредна. Подозрение – мать премудрости. Неожиданно. Служба и дружба – две параллельные линии, не пересекаются. Я был ранен 10 раз, 5 раз на войне и 5 раз при дворе. Все последние раны смертельны. Суворов был плохим царедворцем. И если Екатерина его шалости, остроты, это ерничание, шутовство иногда прощала, когда Суворов действительно мог поскользнуться демонстративно на паркете и упасть, высказывая тем самым презрение паркетным генералам, не боевым офицерам. Когда Суворов мог, вопреки прямому приказу, взять штурмом турецкую крепость Туртукай, что закончилось для него практически военно-полевым судом. Но когда информация об этом суде дойдет до Екатерины, она напишет свою знаменитую реляцию. Победителей не судят. Кстати сказать, в отношении личной переписки Екатерины и Суворова, 1794 год, Суворов покоряет мятежную Варшаву, отправляет императрице, возможно, самый лаконичный доклад военной истории, состоящий из трех слов, согласно легенде. «Ура! Варшава наша!» Екатерина отвечает кратко. «Ура! Фельдмаршал Суворов. Высшее воинское звание». Получил. Как-то Екатерина подарила Суворову шубу, увидев его закаляющимся в холодных условиях, и сказала ему, что в преклонных годах уже надо Александру Васильевичу зимой тепло одеваться. Суворов продолжил ходить зимой в одном мундире демонстративно, но поскольку матушка приказала, чтобы шуба была всегда при нем, то Суворов строго-настрого приказал, чтобы денщик всегда носил шубу вслед за ним. То есть вот Суворов, а вот при нем денщик с шубой. Екатерине донесли об этом, Екатерина смеялась. Ну и в качестве такого ответного троллинга во время очередного визита Суворова в столицу предложила ему остановиться непосредственно в Таврическом дворце. И когда Суворов туда прибыл, он увидел, что рядом, в спальне его, рядом с постелью, есть вторая постель, как говорится, на выбор. Это просто огромные охапки сена наложенные. И лежит какая-то старая шинель солдатская. Тут же рядом огромные кувшины. Дело было зимой. С ледяной невской водой. Это, соответственно, ему для утреннего обливания. Екатерина соревновалась с Суворовым. В остроумии в этом отношении она всегда была на высоте. Надо сказать, что при всей своей эксцентричности Суворов мог продемонстрировать глубокие познания в самых неожиданных областях. И рассказывали, что однажды Потемкин случайно услышал, как Суворов умно, тонко, интеллигентно говорит с Екатериной. Он очень удивился и спросил его, как же ты скрываешься, что ли, под маской такого шутника? Что Суворов ответил, ну что, с иным я говорю на ином языке, а с государыней на ее языке. С теми, кто Суворову не нравился, он мог поступить самым прямолинейным образом. Бывает, приедет тот Суворову в гости побеседовать, Суворов не хочет с ним общаться. Так он оденется, выйдет, сядет к нему в карету, поговорит с ним. Он попрощается, пожмет руку, похлопает по плечу и все, говорит, ну все, поговорили, пока. Демонстрировал такое негостеприимство. Чудак. Первый музей Суворова был открыт еще в 1905 году в Петербурге. Сейчас это государственный мемориальный музей Суворова, и я искренне,
каждого из вас приглашают в музей посетить. Он совершенно замечательный. Там вы увидите как раз и посмертную маску Суворова, ту самую знаменитую трость Суворова, о котором я говорил. Там вы увидите множество офицерских патентов Суворова. Выдавался такой патент с печатью, серьезный, красивый, на каждый новый офицерский чин. Меня потрясло в этих патентах то, что начиная с младшего офицера, по-моему, чуть ли не с подпоручика, каждый подписывался императрицей. Можете себе такое представить? То есть там вот Суворов, поручик, подпись императрицы Елизаветы, императорская печать. Ну, такое было внимание к офицерам того времени. В 1918 году будет издана первая книжка красноармейца. Утверждать текст ее будет Ленин и Троцкий лично. Вот уже туда вошли такие популярные изречения Суворова. «Сам погибай, товарищи, выручай». Каждый солдат, не только красноармеец, каждый солдат должен понимать свой маневр. В 30-е годы образ Суворова оказался необыкновенно востребованным в книгах и в кино. Говорят, что в начале войны, после своего знаменитого обращения 7 ноября 1941 года к уходящим на фронт войскам, где Сталин сказал, что пусть вдохновляют вас на победы образы наших великих предков, и среди них был Александр Суворов, Сталин повесил портрет Суворова у себя в кабинете. Не знаю, правда это или нет, но я был в мемориальном кабинете маршала Жукова, как министра обороны, и там все просто и понятно. Посередине стол Жукова, справа портрет Суворова, слева Кутузова. Именем Суворова был назван полководческий орден трех степеней, учрежденный в 1942 году, кавалерами которого становились те командиры, которые одерживали победы путем решительного наступления. Кстати сказать, первым кавалером ордена Суворова в высшей степени стал Юрий Константинович Жуков. Тогда же были возрождены кадетские училища. Назвать их предложили сталинскими. Так было в первоначальном проекте. Ну, для мальчиков-сирот, главным образом детей офицеров, солдат, по образцу кадетских корпусов императорской России. Верховный продемонстрировал, как надо выстраивать культуру исторической памяти, и лично распорядился назвать их не сталинскими, а суворовскими. Кстати сказать, орден и медаль Суворова есть и в современной наградной системе Российской Федерации. Памятников Суворову много. Недавно совсем в одном из его имений, недалеко от города Суздаль, Владимирской области, село Кистыш, Российское военно-историческое общество открыло еще один памятник Суворову. Там же сейчас создается и местный музей Суворова. Особенно приятно, что музей этот создается на общественных начинаниях фондом на пожертвования офицеров, воспитанников суворовских училищ. Планируется интересный, хороший суворовский музей. Суздаль – популярное туристическое место. Буквально от Суздаля это минут 10 на машине. Заезжайте. Ну и, наконец, хочу сказать, что в 2014 году военно-историческое общество объявило конкурс «Имя Победы». Было обширнейшее голосование в интернете. Миллионы людей голосовали, выбирали образ полководца, который символизирует всю воинскую славу России. Ну и, как несложно догадаться, в результате этого всенародного интернет-голосования, посмотрите, это все есть на сайте История РФ, была определена сотня самых прославленных полководцев России. И среди них наибольшее число голосов было отдано Александру Васильевичу Суворову. Именно его имя сегодня для нас символизирует славу русского оружия. Суворов умер в мае 1800 года. Узнав об его смерти, великий русский поэт Гаврил Державин, великий государственный деятель, офицер боевой, пришел домой. У него был дома снегирь. Домашняя птичка. Смешная такая, нахохлившаяся. Ученая. Он научил этого домашнего снегиря насвистывать какой-то военный марш. Державин пришел с похорон, и снегирь, обрадовавшись хозяину, стал опять насвистывать этот военный марш. Державин написал тогда стихотворение, с которого, на мой взгляд, в общем-то, началась вся великая русская поэзия 19 века. Совершенно поразительное стихотворение на смерть Суворова. «Снегирь, что ты заводишь песню военную? Флейте подобно, милый снегирь. С кем мы пойдем войной на гиену? Кто теперь вождь наш, кто богатырь? Сильный где, храбрый, быстрый Суворов? Северный гром и в гробе лежат. Кто перед ратью будет пылая, ездить на кляче, есть сухари, в стуже и в зное меч закаляя, спать на соломе, бдеть до зари? Тысячу воинств, стен и затворов, с горстью русских всех побеждать». Ну и так далее. Умер Суворов. Нет теперь мужа в свете столь славно. Полно петь песню военную.
снегири. Не хочется заканчивать на такой грустной ноте. Как жаль, что не часто рождаются такие люди, как Александр Суворов. Тем более, мы должны лучше учить нашу историю, помнить ее, гордиться ей и стремиться быть похожими на наших великих предков. До следующей встречи.

Здравствуйте, дорогие друзья! У нас с вами сегодня в эфире снова программа «Все фигня, кроме пчел». И я, Владимир Викторович Анишко, расскажу вам сегодня про удивительных насекомых, обитающих в России, ну и не только в России, во всем мире. Один момент, я, конечно, ничего не закрыл. Вот, теперь я все закрыл, теперь я с вами. Итак, значит, стрекозы. Чтобы начать с вами говорить вообще о них, давайте с вами вспомним, кто же это такие. Наверняка вы все их видели, особенно кто интересуется природой, да и не только. Летом на каждом водоеме, на каждой речке, даже в лесах, в просеках можно увидеть и маленьких, и крупных, всевозможно окрашенных, очень ярких и не только ярких стрекоз. Мы с вами видим в основном имага. Это, собственно, зрелые насекомые, которые умеют летать, которые прекрасно летают. И среди насекомых одни из лучших летунов. Вот. Но вот эта воздушная жизнь у них на самом деле очень короткая, потому что в среднем стрекоза живет всего лишь пару недель, очень редко месяц, а у некоторых даже вообще несколько дней. А вот вся основная жизнь у них происходит в воде. Их личинки, они называются наяды. Они на самом деле очень свирепые хищники. То есть стрекозы вообще хищники, как имага, так и личинки. Но личинки самые, то есть личинки более свирепые хищники, чем самые имага стрекозы, потому что они, в отличие от зрелых стрекоз, нападают не только на насекомых, но даже на мальков рыб, на головастиков, на лягушат. А тропические стрекозы, которые очень крупные, они могут пожирать иногда объекты, которые в полтора, а то и два раза превышают их собственную массу. Вот, и поэтому иногда некоторые виды стрекоз даже вредят рыбному хозяйству. То есть это тот уникальный случай, когда стрекоза может быть как очень полезным насекомым, потому что имага истребляет просто колоссальное количество кровососущих насекомых. Ну, то есть в каких-то баснословных количествах, потому что зрелая стрекоза, она практически целый день охотится. То есть даже когда, даже если этот самец выполняет какие-то патрулирующие территории, или самка при откладке яиц, они все равно раз в пару минут обязательно охотятся. И обязательно что-то или кого-то едят. Причем они едят даже друг друга, иногда едят стрекоз размером практически с себя. В Америке, например, есть такая стрекоза, латинское название у него Hagenius brevistilus, а американцы называют ее Dragon Hunter. То есть, почему Dragon Hunter? Потому что, как перевод несложно догадаться, это охотник на драконов. Это стрекоза, которая специализируется на ловле других стрекоз. То есть, она питается другими стрекозами. У нас есть аналог на Дальнем Востоке, это Зибольдиус. Тоже большая стрекоза, которая тоже в основном поедает только других стрекоз. Так вот, у этого Hagenius даже были отмечены случаи поедания этой стрекозой колибри. То есть, как бы вот стрекоза съела птицу, как бы нормально. То есть, бывает даже такое. Ну ладно, мы с вами вернемся тогда к нашим стрекозам. У нас тоже много чего интересного про них есть сказать. Итак, значит, изначально затронем с вами немножко тему личинок, потому что личинок мало кто видит, опять же, особенно кто с водой никак не связан, никакими там особой живности в воде не изучает, поэтому личинок стрекоз многие даже могут и не видеть, хотя большинство людей все-таки понятие о них представляют, хоть какое-то. Так вот, поскольку наши стрекозы делятся на два подотряда, это равнокрылые стрекозы и разнокрылые. Равнокрылые стрекозы. Сейчас. Собственно, равнокрылые стрекозы.
Это стрелки, людки, это красотки. У них у всех тонкое тело, они, как правило, маленькие. То есть размах крыльев и мага, ну, 2-4 сантиметра, редко больше. Они в покое держат крылья сложными за спиной. Вот как спаривающиеся стрекозы, они называются тонкохвосты маленькие. То есть вот такой вот облик у большинства наших равнокрылых стрекоз. И, собственно, личинки у них, вот как на нижней фотографии, на широкой, тоже такие же точно. Они узкие, тонкие, вытянутые, и у них есть характерные жабры на конце брюшка, которых, кстати, нету разнокрылых стрекоз. Вот две другие фотографии, они относятся к разнокрылым стрекозам. У них на конце брюшка есть только так называемая анальная пирамида, и никаких жабер у них нет, потому что жабры у них спрятаны внутри. То есть это очень хорошее отличие. То есть если вы ловите личинку стрекозы, у которых есть эти хвостовые жабры, то это равнокрылая стрекоза. Если нет, то это разнокрылая стрекоза. Ну, собственно, здесь показан процесс выхода имага из личинки. Я думаю, что многие вас видели, и, в принципе, тут особо комментировать-то и нечего. Вот, так что вернемся к систематике. Просто ее нужно обговорить, чтобы было как бы проще. Да, значит, большинство видов у нас в стране на самом деле относятся к разнокрылым стрекозам. И в мире, как бы то странно ни было, крупных разнокрылых стрекоз больше, чем мелких равнокрылых. Хотя обычно более мелкие насекомые, они всегда представлены в более каком-то большем биоразнообразии. Но тем не менее, вот со стрекозами, опять же, есть вот такой, ну не то чтобы уникальный, но как минимум интересный момент. Вот, в России, в нашей огромной стране, казалось бы, которая в 3 раза больше Канады, обитает всего 154 вида стрекоз. Для сравнения, в той же Канаде их больше 300. Почему так мало? Ну, наверное, сложно догадаться. У нас в большинстве регионов крайне суровый климат. Стрекозы – это все-таки скорее южные обитатели, тропические обитатели. То есть все самое большое разнообразие стрекоз приходится на экваториальные страны, на Австралию, на Юго-Восточную Азию, Южная и Центральная Америка. В северном же полушарии количество видов очень серьезно снижается, особенно в нашем восточном, скажем, в восточном северном полушарии. И чем больше мы продвигаемся с юга на север или с запада на северо-восток, тем количество видов стрекоз будет очень сильно сокращаться. При этом самое большое разнообразие стрекоз у нас отмечено на юге Приморского края, ну не только Приморского края, а вообще на юге Дальнего Востока. Вот, там обитает почти 100 видов стрекоз, то есть это гораздо большая часть, да, чем все представленные. И Кавказ, где их немножко больше 80. Вот. Во всех остальных регионах, на самом деле, их количество видов сейчас насчитывается там от 30, даже от 20 в самых северных каких-то уголках, до 60-70. Дальше еще все в зависимости от исследовательности, исследования того или иного региона. На самом деле, так интересно тоже получилось, что одонатология в России до сих пор представлена очень слабо. У нас было несколько великих деятелей, скажем так, которые всю одонатологическую школу и построили. Вначале такой деятель был Бартенев, который занимался стрекозами, можно сказать, практически по всей России, описал много новых видов. То есть вот некоторые виды из России даже были описаны им. Вот, много видов и подвидов, часть из них, конечно, теперь синонимы, но есть и хорошие виды, описанные им. То есть он заложил вообще главный, наверное, такой кирпич в эдонатологию, после чего пошло ее глобальное развитие, потому что до этого оно имело такой характер
очень мозаичный. То есть, ну, например, кто-то изучал только Московскую область, типа Колесова, кто-то только Петербург, только кто-то вообще Латвию с Литвой, это еще при царской России. Кавказ вообще был не изучен. Дальний Восток, там, ну, само собой разумеющееся, тоже никого не было, и никто там ничего не знал. Вот, потом в Сибири появился человек такой, Борис Федорович Белышев, который создал уже прям настоящую школу донтологии. То есть это уже на базе университета, это уже была чуть ли не кафедра. То есть там уже пошли монографии, работы. И в Сибири стрекозы стали изучаться с новой силой. И... То есть все пошло даже оттуда. То есть в стрекозах есть еще один уникальный момент. Это уже чисто касается России, уникальной страны, да, с уникальными стрекозами, о том, что у нас до сих пор сибирская фауна стрекоз и вообще стрекозы Сибири и Дальнего Востока изучены лучше, чем стрекозы европейской части и Кавказа. С любым, вот практически с любым, с любой другой группой организмов, ну, по крайней мере, из тех, что я знаю, может, кто-нибудь меня поправит и чего-то, я тоже не знаю, такое может быть, но это уникальный момент. Все обычно начинает изучаться от центра и потом распространяется как бы на всю страну. Стрекозы у нас стали замечаться больше в Сибири, а потом уже, наоборот, сюда. То есть, в 2010 году вот Скворцов сделал вот такую книжечку, да, она жизнью потрепанная, была во многих экспедициях уже. Вот, он издал «Атлас стрекоз Восточной Европы и Кавказа». И на самом деле этим он сдвинул еще немножечко вот этот камень преткновения, потому что после смерти Белышева, опять же, все опять немножечко притихло в плане изучения стрекоз в нашей стране. После Скворцова начался следующий, ну, бумом его, конечно, не назвать, это не как в США, это там бум или в Европе, там стрекоз очень сильно любят, у нас пока в России до них очень, очень медленно, короче говоря, люди начинают ими проникаться. Вот. Ну, надеюсь, что скоро проникнутся. Вот. И, значит, после его определителя, который должен был ответить на многие его одонтологические вопросы и наоборот, то есть как бы закрыть много пятен, но наоборот очень много чего открыл, то есть стало понятно, что очень много недообследований, ареалы стрекоз в европейской части России, на Кавказе, они вообще не изучены, то есть вот мы уже сколько, четвертый год с коллегами занимаемся стрекозами в большей части в европейской части России, ну, потому что мы здесь живем, и это проще, да, хотя, конечно же, выезжаем и на Дальний Восток, и на Кавказ, вот. Буквально в том году с Олегом Костериным мы ездили по Кавказу на 3 недели. Олег у нас ведущий сейчас, одонтолог в России. Как раз вот книжку мы с ним в соавторстве вот сейчас готовим в издательстве. Ну, дай бог, если она не обанкротится из-за коронавируса, то эта книжка будет. Мы все ее ждем, конечно. А, вот. И на самом деле, как бы постоянно сталкиваемся в регионах как ну, с отсутствием, либо вообще с отсутствием информации о тех или иных видах, либо каждый раз находим что-то новое. То есть это происходит практически бесконечно. То есть в Москве, в Московской области еще 4 года назад было, по-моему, 45 или 46 видов стрекоз официально изведано. Вот, сейчас их уже больше 60. То есть вот просто за 4 года еще 20 видов стрекоз, ну, чуть меньше, да, там 15-18 видов стрекоз нам добавилось. Причем как и каких-то уникальных видов, так и тех, которые должны были быть здесь, просто по каким-то причинам их никто не видел, не отмечал и, опять же, не публиковал в специальной литературе. Потому что все-таки как считается, что если в литературе опубликовано, значит это все подтверждено. Если никакой публикации на эту тему нет, значит до сих пор ничего не известно, даже если в интернете куча фотографий. Собственно, вот, здесь на этом слайде, в общем, представлены почти все семейства, 10, тут только ложных красоток нет, которые, в общем,
Все фотографии этой презентации, они все либо мои, либо Олега Костерина, либо кого-то из участников моей группы ВКонтакте, я потом о ней расскажу, вот, кто не знает. И, естественно, все стрекозы здесь, они сняты в России. Ну, кроме там одного Курдулигасера, я ему покажу, который был снят в Абхазии, просто там размер хорошо показан. Вот, так что это все стрекозы, которые сняты в России. Вот такие они вот разные. Вот, собственно, да? Значит, о размерах. Самые крупные наши стрекозы и мага, они могут размах крыльев иметь 12 сантиметров, даже немножко больше. И такие огромные, конечно, особи, они относятся либо к курдулигастерам, булавобрюхам по-русски. Очень редкие стрекозы в нашей стране. На самом деле, те, кто их видел, могут гордиться этим, потому что вот в Московской области мы курдулигастера ищем уже очень много лет, хотя он якобы здесь есть, но до сих пор его не нашли. Вот. Это, собственно, верхняя фотография. Вот на руке самка курдулигастера пестрого, который обитает у нас сейчас только в Краснодарском крае, но эта фотография сделана в Абхазии. Вот, во время одной из экспедиций туда. То есть размер ее виден. Снизу на фотографиях дозорщик-император. Тоже размах крыльев у него 11-12 сантиметров, в зависимости от особи. Тоже очень-очень крупная стрекоза, которую точно не пропустите мимо себя, если увидите. Вот. Но есть у нас и совсем крошки. Например, вот нехоленье красивое или тонкохвост азиатский. Они могут быть... Они размах крыльев имеют 2,5-3 сантиметра. То есть этих стрекоз в густой траве реально можно не увидеть. То есть можно ходить, косить траву, смотреть, и только в какой-то момент потом обнаружить, ой, ничего себе, тут оказывается какие-то мелкие стрекозки летают. Они совершенно крошечные, особенно когда складывают свои крылья за спиной. В общем, можно их легко не увидеть. При этом еще и живут в какой-нибудь густой осоке, на каком-нибудь верховом болоте. Так что это надо сильно постараться, чтобы их рассмотреть. Вот, значит, стрекозы у нас в стране относятся к двум главным группам экологическим. Это так называемые реофилы и лимнофилы. Реофилы – это стрекозы, которые развиваются в проточной воде. Причем есть понятие строгий реофил, то есть это вода должна быть очень сильно проточной, то есть это должен быть горный ручей или какая-нибудь там очень быстрая река. Либо это, да, либо это не строгий реофил, то есть это просто какое-то водохранилище, река со спокойным течением, вот, но в любом случае, ну либо озеро, да, какое-нибудь большое озеро, где вода так или иначе тоже будет проточной. Вот, и есть лимнофилы. Лимнофилы – это стрекозы, которые предпочитают размножаться в стоячей, в застойной воде, то есть это болото, это какие-то канавы, это вообще множество каких-то пересыхающих водоемов, песчаные карьеры, то есть все вот к этому. Вот здесь, например, там курдулигастер снизу, черно-желтый, это строгий реофил. Они обитают только в ручьях, причем это предгорные ручьи с очень чистой водой, очень с интенсивным течением, где очень много кислорода, и ни в какой стоячей воде рядом с ним этих стрекоз не найдете. А вот, например, стрелки снизу испаривающиеся, это типичные лимнофилы, они наоборот. Ну, они на реках, конечно, могут иногда встречаться, но это скорее исключение, чем что-то обычное. Они могут случайно залетать, или их ветром туда принесло, ну, или просто рядом с рекой есть какая-то лужа, где они на самом деле размножаются, а на реку случайно вылетели в поисках новых территорий. Вот, собственно, пейзажи. То есть, как бы вот у нас с одной стороны это верховое болото в Талдовском районе Московской области, и под ней сразу четырехпятнистая стрекоза, которая на этом болоте как раз развивается, живет. То есть это, опять же, лимнофил. Рядом у нас фотография, где горный ручей в Краснодарском крае и красотка, которая на нем живет. Она тоже строгий реофил. То есть вот этот конкретный подвид, красотка, девушка кавказская, так называемая, она обитает исключительно на
горных ручьях и реках, и никогда вы ее не найдете, опять же, в настоящей воде. То есть, если вот кто-нибудь из вас увидел красотку на пруду, то это она туда просто случайно залетела. То есть, у них есть определенные сезонные разлеты, не такие широкие, большие, как, например, у разнокрылых стрекоз, равнокрылые поменьше летают, но тем не менее. Они могут в попытках колонизировать другие речки, вылетать далеко от своих мест размножения и встречаться в каких-то странных для себя биотопах. Но они там размножаться не будут. Так, и вот как раз, что касается отлетов стрекоз от водоемов. На самом деле большинство стрекоз, так или иначе, имаго, да, связанные с водой. И больше всего количественно вы все равно будете стрекоз видеть рядом с водой, чем вдали от нее. Но если, например, равнокрылые стрекозы вообще от воды в принципе не улетают, за небольшими исключениями, типа вот тех же красоток, которые могут за счет крупных размеров позволять себе какие-то более далекие отлеты, там, десятки, наверное, километров, то стрелочки, людки, вот все такие вот совсем маленькие стрекозы, они всегда рядом с водой, ну, либо там в ближайших 10-20 метрах от нее. Единственное, наверное, исключение, это то, что я лично видел, это пустыня в Калмыкии, реально прям такая конкретная пустыня, вдоль трассы растут какие-то кусты лоха серебристого, видимо. И в этих кустах было какое-то огромное количество каких-то люток, стрелок. То есть, что они там забыли, причем все молодые, непонятно. Хотя вблизи не было ни одного водоема. Ну, я думаю, что я просто его не видел, этот водоем, и на карте он был не отмечен. Скорее всего, где-то, опять же, так, в районе хотя бы нескольких сотен метров он был. Но вот тем не менее, то есть, вот конкретно в степях или в полупустынях иногда можно заметить каких-то мелких стрекоз далеко от воды и немножечко не понять, что вообще происходит. Но опять же, в средней полосе или на Дальнем Востоке, да и на Кавказе, и в Сибири правило, что равнокрылые стрекозы всегда рядом с водой, а вот разнокрылые могут попадаться вдали, оно работает без отказа. Вот. Почему же разнокрылые стрекозы чаще разлетаются от воды? Это связано с некоторыми вещами, которые вот здесь вот я вам перечислил даже на слайде. Да? Вот первое, самое очевидное, что молодые имаго предпочитают не находиться рядом со зрелыми территориальными самцами у воды. То есть, поясню, у многих видов, даже у большинства видов, зрелые самцы крайне агрессивны к другим стрекозам. Не в плане даже, что они их едят, хотя и такое случается, а в плане того, что они очень территориальны, и они стараются от своей территории прогнать любую другую стрекозу, крупнее, меньше себя, неважно. Но со своего охраняемого участка воды обязательно выбить. Когда сталкиваются две зрелые стрекозы даже разных видов, они друг друга погоняют, и обычно на этом все заканчивается. Молодая же стрекоза, которая еще толком на крыло не встала, она просто от удара зрелой стрекозы упадет в воду и утонет и погибнет. Поэтому незрелые стрекозы стараются со зрелыми стрекозами никогда на одной территории не пересекаться, потому что зрелые стрекозы у воды ведут себя крайне агрессивно. Вот, то есть, на самом деле, а почему они ведут себя агрессивно, тут тоже есть интересный момент. Есть виды стрекоз, особенно вот коромысел, некоторые, типа дозорщики или там некоторые эшны, даже настоящие коромысла. Самцы патрулируют воду, причем большие территории, но с прилетающими на них самками практически не спариваются. Они к ним подлетают, видят, что это самка, и оставляют в покое. Зато они гоняют других самцов и самок других видов. И вот Бартенев как раз у нас, один из главных, да, одонатологов, живших когда-либо, вот, он наблюдал самца одного из видов коромысел так вот в Краснодарском крае и предположил о том, что самец этого вида коромысла не ставит перед собой задачи спариться с самками у воды, а он ставит перед собой задачу не допустить размножения на своем участке других видов стрекоз. То есть эта конкуренция такая более получается интересная. Не только вот, да, как казалось бы,
спаривается с самками, других самцов прогоняет, чтобы только он там мог спариваться с самками. А здесь даже нет. И вот у этих видов коромысел и дозорщиков спаривание у воды вообще не происходит. У них спаривание происходит обычно на рассвете, когда самцы летают под прибрежным растением, кустам, они обследуют, с веточки на веточку перелетают, ищут сидящих самок, видят, и когда они находят сидящих самок, хватают их и спариваются с ними. А у воды потом они проявляют территориальное, крайне агрессивное поведение, но никаких спариваний уже нет. То есть на эту тему не так давно немцы тоже опубликовали очень прикольную статью, там про зеленое коромысло с такими очень клевыми съемками, где они... И в прибрежных зарослях этих самцов в полете прям фотографировали, как они к этим самкам подлетают, как они с ними спариваются. Ну, то есть интересно. Вот. Второе, что охотиться разнокрылые стрекозы предпочитают вдали от воды, чтобы не сталкиваться с особями, занятыми репродуктивным циклом. Ну, на самом деле, этот пункт, он вытекает из первого, да, все на самом деле то же самое. Только здесь еще речь уже не только о молодых, а вообще. То есть, если стрекоза на жировке, она отъедается. То есть, ну вот, есть такое понятие жировка. К чему-то это вот конкретно к стрекозам относится, не знаю. Тоже недавно обсуждали это с коллегами, очень смеялись. Все едят, а только стрекозы жируют. Но они действительно едят настолько много, что, наверное, поэтому и жируют. Так вот, когда стрекозы жируют, они жируют не над водой, как правило. То есть, при этом все равно стрекоза, она охотится постоянно, как я уже и говорил. Но если там патрулирующий самец территории, он там раз в несколько минут схватил какую-нибудь мушку и дальше полетел, то какие-то вечерние жировки или даже дневные жировки, когда стрекозы целыми стаями летают над какими-нибудь полянами и просто вот едят бесконечно. Ну, особенно вот на Кавказе или на Дальнем Востоке такие раи стрекозины, каких-нибудь дозорщиков или коромысел, они могут насчитывать просто тысячи особей, это реально выглядит, ну, очень круто. Тот, кто на юге был, по вечерам ходил и видел этих стрекоз, наверное, понимает, о чем я. То есть обычно такое не забывается, эти бесконечное количество стрекоз, все охотятся, все летают, и, как правило, такое происходит на закате. В средней полосе уже это более редкое явление, хотя вот в Тульской области, например, в Конокопском районе, там вечерние жировки у стрекоз тоже очень плотные. Причем они еще и не то, что даже разных видов там стрекозы жируют, а даже разных семейств. Да. Третий момент, да, он касается уже полового... половых взаимоотношений. Дело в том, что, опять же, большинство самцов, они агрессивны не только к другим самцам и к другим стрекозам на своей территории, они еще безумно агрессивны к своим самкам. То есть те виды стрекоз, которые спариваются вне воды, они, конечно, самок не трогают, а вот те, которые спариваются у воды, они с самками вообще не церемонятся. Они их нагоняют, настигают, бросают их в воду, вот, потом из этой воды вытаскивают, то есть они иногда их топят, они ломают крылья, если самки пытаются удрать, да, чтобы им спаривание не навязали. Ну, то есть это действительно очень-очень грубое поведение, и на самом деле, очень-очень грубое поведение, и на самом деле процентов 70 стрекоз.

для других водоемов, опять же, разнокрылая стрекоза далеко летает. Вот есть такая бродяжница рыжая, подала, она не просто мигрант, это стрекоза, которая покорила уже практически весь мир, то есть она встречается уже на всех континентах. Она долетала даже до Москвы неоднократно, до Курской косы она долетала в Калининграде. Вот. Там одна особь этой стрекозы за жизнь может пролететь 6-7 тысяч километров. Ну, то есть для насекомого на самом деле это неимоверное расстояние, просто представьте. Ладно, когда перелетная птица летит 6 тысяч километров, но когда стрекоза летит 6 тысяч километров над океаном, пересекая там Тихий океан или Атлантический, ну, это действительно звучит гордо. Вот. Следующий момент – это, собственно, охота. Стрекозы делятся здесь на два типа. Это хищники-преследователи и хищники, так сказать, засадчики. На самом деле, как и у большинства организмов живых, такое же точно разделение. То есть преследователи – это те, кто охотится на лету. Они подолгу не садятся, как, например, вот синяя коромысла, нижний угол, сине-зеленая стрекоза. Вот, они охотятся только на лету. Она летает, поймала что-то, если крупное, то села, съела, если не крупное, то вообще на лету съела и вперед. И охотится дальше. Есть стрекозы, значит, которые охотятся с присад. Это вот. На самом деле у нас большинство стрекоз охотятся с присад. Это и всякие настоящие стрекозы, и детки. Вот. Все равнокрылые стрекозы, многие равнокрылые стрекозы охотятся с присад. Некоторые из них, как бы равнокрылых, они облетают травинки, на которых сидят мошки, как бы эти мошки с этих травинок схватывают. А многие сидят так же точно в засаде, и когда кто-то пролетает над ними, слетают с травинки, хватают добычу, садятся опять на ту же травинку. Такое поведение, я уверен, многие из вас видели. И даже вот потому, как стрекоза сидит, нужно определить характер, как эта стрекоза охотится. То есть, если стрекоза сидит брюшком вниз, тут фотография не очень удачная у синего коромысла. Вот, ну, обычно коромыслы или бабки, они садятся так, что они вертикально к земле. То есть, они вот так вот сидят на ветке. А стрекозы, которые охотятся с присадой, они сидят горизонтально на земле. Так удобнее видно. Вот. В плане охоты интерес еще вызывают, конечно, опять же, наши курдулегастеры. Это вообще отдельные стрекозы, про них можно говорить, по-моему, бесконечно. Вот. Они имеют черно-желтое тело, черную и желтую полоску. Ну, реально тут на мысль приходит только то, что они пытаются копировать окраску ос, шмелей и прочего. И на самом деле в их рационе преобладают осы, шмели. Вот, например, на фотографии курдулегастер ест немецкую осу, по-моему. Вот, сделана в Ленинградской области была фотография. То есть, почему конкретно такая окраска, то есть, чтобы оса там не видела приближения этой стрекозы, да, или чтобы наоборот какие-то другие более крупные хищники думали, что такая краска у них какая-то там вызывающая, что вдруг это сама такая огромная оса. Ну, тут еще непонятно, конечно, с этим надо еще разбираться. Вот. Но сам факт. То есть есть еще стрекозы, которые пытаются специализироваться на определенных вообще кормах. Как вот тот хагениус на других стрекозах, так вот курдулегастеры, например, на жалящих всяких перепончатых крылах. Ну, собственно, вот еще, опять же, да, к той теме. Вот сверху коромысла, это сибирское коромысло, это стрекоза, которая и патрулирует территории, и охотится на лету. А когда сидит, то она чисто вот сидит, отдыхает в состоянии покоя. У нее брюшко тела направлено вниз. Внизу это стрекоза фанколома и гамфидия. Это стрекозы-засадчики, они патрулируют территорию с присады, сидя горизонтально к поверхности, и охотятся с присады. Вот. Ну, а вот, собственно, про что я говорил, что вот равнокрылые стрекозы, они летают и обследуют травинки и листья, схватывая с них сидящих мелких насекомых.

Следующий момент экологии наших стрекоз, он заключается в их сроках лета. И на самом деле сейчас сроки лета стрекоз, это ну, моя это сейчас вообще любимая тема. Я очень много сейчас по этому направлению, можно сказать, так работаю. И много сил на изучение именно этих моментов экологических сейчас уделяю. Вот. Большинство наших стрекоз, ну то есть на самом деле 99% наших стрекоз, они зимуют на стадии личинок. Несколько видов люток, ну то есть два рода и несколько видов, у нас их всего там 6 видов, 6-7 видов, да, у них зимуют яйца. И только два вида люток серых, которые относятся к роду симпекма, у них же зимуют имага. То есть, причем эти зимующие людки, они зимуют как? Они просто садятся на травинки, на сухие травинки, прижимаются к ним телом, вот у них окраска, видите, фотография, окраска просто вот реально в сухой траве не заметишь. Их заваливает снегом, и они так и живут. В апреле они просыпаются, отряхиваются, отъедаются. Как правило, с конца апреля по началу мая они размножаются. Ну, где-то там до конца мая. Вот сейчас год холодный у нас в Москве, они сейчас до сих пор еще летают. В том году в это время их уже практически не было. Они уже все отразмножались и погибли. Тоже все зависит еще от года. Вот, у люток других родов, Лестос и Халкалестос, у которых зимуют яйца, у них цикл происходит так, что приблизительно там в августе, в сентябре самки откладывают яйца, и из яиц никто не выходит. Они уходят в зиму. И как только. И при этом яйца они откладывают не в воду, они в яйца откладывают в стебли или как, то есть как в древесину или в травянистые растения, но в любом случае, вот в побеге деревьев над водой. То есть торчащие из воды кустарники или какую-нибудь траву, причем что многолетнюю, что однолетнюю, неважно. А почему так? Потому что размножаются они часто в пересыхающих, в сезонных лужах. То есть вот есть лужа, которая в июне или в июле всегда уже испарится, и до следующего года ее там не будет. Вот как раз в таких местах больше всего люток. Потому что в марте, когда лед сходит, в марте, в апреле, все опять этот год зависит, из яиц проклевываются личинки и очень-очень быстро развиваются. Буквально вот они за два с половиной месяца быстро вырастают. И в июне, в июле появляются уже людки, которые летают над этими пересыхающими водоемами, размножаются, откладываются яйца, яйца зимуют и так далее. Вот, все прочие наши виды стрекоз, абсолютно все, у них зимуют личинки. Летом стрекозы откладывают яйца, яйца очень быстро. То есть из яиц очень быстро выходят личинки. Личинки живут от года до 4 и до 5 лет. У некоторых высокогорных видов даже и то больше. То есть я думаю, что каких-нибудь высокогорных курдулигастеров там может и 6-7 лет даже, наверное, быть. То есть вся их жизнь, она проходит на самом деле в личинке. Живет у них личинка. А имага, красивая имага, летает всего несколько недель. Вот. Значит, что касается дальше самих сезонов лёта. Дело в том, что он у них неоднороден. Если взять среднюю полосу, ну не только среднюю, на самом деле большинство России, центральной России, будет жить по определенным, так сказать, когортам. Вот их можно разделить строго на три группы. Это первая когорта, это стрекозы, которые, имага которых появляются весной, в середине-в конце весны, и они уже, как правило, в конце июня все погибают. Это большинство видов стрелок, это некоторые настоящие стрекозы. Вот здесь в первой когорте представлена стрелка весенняя, она даже так называется, потому что она из самых ранних выходит. Вот. Вторая когорта – это летние виды. Это виды, которые появляются как раз где-то с начала по середину июня и летают обычно до начала-середины августа. То есть это вот самые-самые летние такие виды стрекоз. Вот. К ним относятся вообще на самом деле большинство наших видов.
То есть, я думаю, процентов 60 относится именно к ним, так или иначе. Понятное дело, что отдельные особи там могут жить подольше или поменьше, но в среднем большинство – это стрекозы второй декады, второй когорты лёта. Третья когорта – это позднелетние или осенние виды. Это те виды, которые появляются с начала августа по середину августа и летают уже все до снега, до мороза. Это самые холодностойкие виды стрекоз. Это большинство наших коромысел, большинство симпетрумов. Это стрекозы, к настоящим стрекозам относятся. Черненькие, красненькие, желтенькие, их будет полно в августе, в сентябре. В основном все их видят, фотографируют, они сидят на торчках горизонтально. Маленькие виды разнокрылых стрекоз. Вот, они летают до снегов. А даже говорят, что стрекоза черная, способная в Бельгии даже зиму переживать зачем-то, в марте появляться, но сразу умирать. То есть как-то они... Тоже момент этой экологии еще пока не ясен, зачем нам это надо. Но вот в России такого феномена не видели, а вот в Бельгии типа видели. Вот. Еще целая категория наших стрекоз – это так называемые стрекозы-мигранты. В России основных мигрантов 4 вида. Это по порядку. Вот это стрекоза фон Колома. С синими глазами снизу, красненькая сверху. Дозорщик-седлоносец справа от нее. Снизу слева пантала, как раз та самая, которая пролетает 6 тысяч километров. И дозорщик-темнолобый, который ест на фотографии другую стрекозу, между прочим. Вот. Эти виды поступают каким образом? Они прилетают к нам, например, на Кавказ. И не только на Кавказ, стрекоза фон Колома уже до Москвы долетает. Настолько уже мигрант на север пробился. Ну, допустим, на Кавказ. Они прилетают ранней весной, быстро откладывают яйца, из которых очень быстро развиваются личинки, очень быстро растут буквально за пару месяцев. И к августу, к середине июля, к началу августа появляется второе поколение этих стрекоз, которые, судя по всему, уже дальше не размножаются. Они просто летают и умирают. Как бы это ни выглядело странным, но, судя по всему, это просто такой некий экологический отсев лишней биомассы. То есть, например, вот дозорщик-седлоносец, очень многие, наверное, видели огромные просто стаи этих рыжих дозорщиков в Крыму или на Кавказе в августе, в начале сентября, когда их просто вот они летают чуть ли не миллионами бывают года, и иногда все деревья завешены ими. Это вот то, что наплодилось от весенних мигрантов. Есть красивые теории, что якобы они летят обратно на юг, и как бы вот наоборот там дают потомство, те опять летят сюда, но на самом деле, если пути мигрантов весной, они легко прослеживаются, их видят, они доказаны, то никаких путей обратно никто никогда не видел, и это все лишь красивая теория. Так что просто они все погибают, как ненужная биомасса, как бы грустно ни звучало. Причем, например, пантала, которая вот такая же мигрирующая, прилетает весной на Дальний Восток, и в августе там образует просто огромные... количество, то есть там ее еще больше, чем этого дозорщика в Крыму или на Кавказе. Вот панталы в Приморском крае, мне кажется, что она там реально тоннами исчисляется. Они летают тысячами по всем побережьям в августе. Куда ни посмотри, всюду ты увидишь обязательно панталу, которая летает всегда десятками, сотнями, тысячами. Вот. И если, например, панталы и дозорщик-седлоносец, они прилетают стаями и летают потом стаями, то вот, например, стрекоза фон Колома и дозорщик темнолобый, у них миграции больше носят такой одиночный характер. И вот у них-то как раз, то есть у них есть формы обязательно две. Это оседлая, которая живет всегда у нас. То есть эти оба вида, которые у нас в принципе живут. То есть они не всегда прилетают. А есть именно мигранты, которые по каким-то причинам прилетают черт знает откуда, размножаются. И что происходит в дальнейшем со вторым поколением, вообще особо неизвестно. То есть, ну, и у них миграции, они... не носит такой стайный тучный характер. То есть
да, они могут прилететь там по несколько десятков на каких-то разрозненных водоемах встретиться, но туч они не образуют. Вот, собственно, как размножение стрекоз, как происходит спаривание стрекоз? Наверное, все тоже видели. То есть при спаривании стрекозы образуют вот такое вот кольцо, когда самец держит анальными придатками самку за голову, вот, а самка, значит, в форме кольца сворачивается и брюшко ему подставляет под вторичный копулятивный орган, откуда, в общем, где у самца находится семиприемник и, в общем, где и происходит само оплодотворение. Вот. Стрекозы откладывают яйца либо одиночно, либо в тандеме. Вот, например, здесь фотография тандема люток. Самец держит самку за голову, а самка вот будет откладывать на эту деревяшку, на эту ветку яйца. То есть самец будет все время контролировать самку, чтобы с ней не спаривался, ни за что не спаривался никакой другой самец. Вот. А у других видов, вот опять же, лютки, стрелки, они в тандеме яйца откладывают, а, например, сибирское коромысло, оно откладывает яйца одиночно. Самка сама по себе откладывает яйца, ну, на самом деле, большинство стрекоз все-таки самка сама по себе откладывает яйца. Вот. Без самца. Есть еще виды стрекоз, у которых самец не держит самку за голову, а летает рядом. Это вот у некоторых настоящих стрекоз такое бывает, у некоторых дедок такое бывает, гомфусов. То есть самец не держит самку, но охраняет ее от других самцов и спаривается он один. То есть некоторые такие пары, они образуются чуть ли не на целый день, когда самец просто не позволяет другим самцам спариться со своей самкой. Самка откладывает яйца, садится, передыхает, самец постоянно находится рядом с ней, следит за ней, чтобы никто не уволок другой. И, значит, так, таким образом все у них и происходит. Ну, собственно, еще одна тоже не менее интересная, на самом деле самая интересная сейчас тема в России, это зоогеография стрекоз в России. Почему она самая интересная? Потому что большинство наших регионов, оно так до сих пор не изучено. Вот мы с Олегом съездили в Карачаево-Черкесию в том году, и для Карачаевой Черкесии нашли 30 новых видов стрекоз, которые конкретно в Карачаево-Черкесии, опять же, никто там не публиковал, не находил и так далее. То есть на Кавказе еще куча белых пятен, их в Центральной России полно, а уж на севере, тем более на северо-востоке, ну, это просто поле непаханное для работы. И самое, что интересно, можно не только новые виды для областей находить, но и видовой состав для России еще далеко не полный. Хотя, конечно, в основном новые виды у нас будут находиться на Кавказе или на Дальнем Востоке, но иногда происходят и уникальные вещи, что можно найти новый вид стрекозы и где-то вне этих регионов. Например, в Южной Сибири, на Алтае. Так что в этом направлении еще работать и работать. Ну, будет больше людей, будет больше статей, будет больше находок, и как-то эти белые пятна, наверное, будут заполняться. Так что пока что вот такие вот у нас дела. Вот. Ну и опять, как я уже говорил, да, что самая богатая и интересная у нас фауна России — это юг Дальнего Востока, откуда почти 100 видов стрекоз известно. Вот. Ну там вместе с Сахалином и с Курилами, понятное дело. Вот. Кавказ. Ну а дальше видовой состав России распределяется уже таким образом, что в европейской части России 80 видов, на Урале сейчас известно 74, в западно-сибирской равнине 56, в Южной Сибири от Алтая до Забайкалья 75, вот. К северу от Байкала 39, в Крыму около 55, там тоже еще предстоит много чего найти. Вот. Но тем не менее эндемиков, хоть у нас страна, опять же, очень большая, а вот эндемиков нашей страны нет, то есть именно видовых. Есть только два подвида, которые пока что описаны и не найдены вне территории нашей страны. Это один подвид красотки блестящей и один подвид красотки японской. Пока что два эти подвида обитают только в России. Но на самом деле эти подвиды еще и сами по себе дискуссионные, не все их признают. Но тем не менее, поскольку пока мы их признаем в той или иной степени, значит, так или иначе таксономический статус они имеют.
Вот. А эндемиков видовых, чтобы стрекоза была только в России, нигде более, такого пока, к сожалению, нет. Вот, собственно, тоже о чем я вам хотел сказать, что сейчас я активно всех очень зазываю, уже много моих коллег созвались на сайт «Инатуралист». У нас там есть наша группа, созданная «Стрекозы России», куда нужно обязательно выкладывать наблюдения, потому что чем больше людей фотографируют стрекоз, выкладывают наблюдения, тем быстрее движется наука, тем быстрее заполняются вот эти пробелы. И, то есть там всегда можно стать и с автором какой-нибудь статьи интересной, или просто поделиться наблюдениями, дать ученым их где-нибудь опубликовать, понятное дело, с вашего согласия. То есть это очень важный элемент, который сейчас вообще... Во-первых, что еще хорошо, она международная. То есть «Инатуралист» — это международная платформа. Там все фиксируется и очень удобно пользоваться. Как бы очень удобная навигация. Вот. И еще также у нас группа, старая моя группа, это «Стрекозы России», в общем, с которой все на самом деле начиналось. Не знаю, кто не знает, ВКонтакте можете найти, можете подписаться. Вот, но и то, сейчас в основном вся работа идет именно в «Инатуралист», потому что в нем очень много научного смысла, научного потенциала. Вот. Ну а тут вдобавок из интересного, опять же, из нашей интересной России и ее интересных стрекоз. Почти 100 лет назад Бартенев описал стрекозу с горного Краснодарского края с высоты более 1,5 километров и назвал его Крудулигастером Зинты. Всего по одной неполной самке. И, собственно, эту стрекозу 100 лет не, стрекозу после этого почти 100 лет не видели. То есть потом, спустя лет, наверное, 70, нашли вроде как эту же бы стрекозу, нашли в Турции, в Атласских горах, на северо, получается, да, на северо-востоке Турции. Вот. И одна находка в Грузии. То есть это, наверное... А в России эта стрекоза была описана с территории России и оставалась в России, да и остается самым редким, наверное, видом и самым малоизученным. Вот. И в этом году в Карачаево-Черкесии мы с Олегом Костериным случайно нашли эту стрекозу. Вот она на фотографиях в моих руках. То есть спустя 100 лет практически мы нашли эту стрекозу, так что точно на Кавказе, но уже не в Краснодарском крае, а на Северном Кавказе. Вот, тоже на высоте больше 1,5 километров в Тибердинском заповеднике, прямо в городе Тиберда. Всего одну особь, чисто случайно. Так что вот такие вот интересные вещи происходят. И стрекоз изучать — это очень интересно, потому что, во-первых, по сравнению с лепидоптерологами и прочими энтомологами, здесь практически нет у нас в России конкуренции, потому что у нас каждый энтомолог на вес золота, и наоборот, все стараются друг с другом дружить, сотрудничать, максимально работать и общаться, потому что очень-очень узкий мир и очень мало специалистов. Поэтому все, кто захочет заниматься стрекозами, приглашаю к нам в сообщество. У нас и экспедиции, и публикации, и, в общем, мы вас всех очень сильно ждем. Вот, собственно, наверное, это все, если так можно назвать, галопом по Европам, что я вам хотел сказать. Поэтому дальше задавайте вопросы. Сейчас я посмотрю, какие были вопросы, сейчас постараюсь на них ответить. Так, сейчас. Сейчас, значит, вопросы. Так, на слайде со спариванием равнокрылых стрекоз они были разного цвета. Это разные подвиды или от чего зависит цвет одного вида? А на самом деле у стрекоз еще один... Я забыл вам рассказать. Это еще один уникальный их момент среди насекомых, потому что у стрекоз практически у всех видов самцы и самки разных цветов.
Очень у многих видов самцы, например, красные, а самки коричневые. Или самцы синие, а самки зеленые. Самки, как правило, у всех стрекоз, они имеют окраску покровительственную, потому что им откладывать яйца. Неважно, на какой субстрат, им откладывать яйца, поэтому они стараются быть менее заметными. Самцы же, наоборот, яркие, чтобы видеть друг друга, чтобы распознавать друг друга. Они все время на виду, им нужна яркая окраска. Как защитная, так и наоборот какая-то, наоборот, яркая, броская, вызывающая. Так, следующее. От чего зависит размер стрекозы внутри одного вида? Питание, возраст, генетика, иные варианты. На самом деле размер стрекозы внутри одного вида всецело зависит от того, насколько хорошо кушала личинка. Вот насколько в хороших условиях жила личинка, настолько крупная будет стрекоза. То есть у меня есть товарищ, ну вообще не только вообще у многих, то есть, да, который, например, дома выращивает богомолов. Он неоднократно всегда говорил, да, проводил эксперименты, что домашние выращенные богомолы, они всегда гораздо крупнее, чем богомолы, которые живут в природе. А все почему? Потому что личинки в домашних условиях получают корм практически бесконечно, сколько они хотят. Так же точно у стрекоз. Если личинка хорошо отъедается, живет в благоприятной среде, в водоеме очень много всяких беспозвоночных организмов, года теплые, вода хорошая, стрекоза будет очень крупной. Если она жила в плохой среде, то стрекоза будет мельче. Какой способ охоты у личинки в воде? А, у личинки в воде способ охоты очень, очень интересный. Нижняя челюсть у стрекозы, она в форме маски. Сейчас я вам быстренько включу, покажу. А, вот, сейчас, пардон. Вот, на верхней фотографии видно эту маску. Значит, стрекоза... На яда стрекозы личинка, она охотится из засады. Она сидит неподвижно на каком-нибудь стебельке, на какой-нибудь веточке. И значит, что происходит? Когда рядом проплывает какой-нибудь объект, от какого-нибудь там, не знаю, маленького насекомого подводного до рыбки, то эта маска выстреливает реально вперед, причем с очень большой скоростью, и хватает жертву, притягивает к себе. И стрекоза, в общем, пожирает. То есть, в принципе, как лапы богомола, только маска стрекозы. Так, сколько месяцев развиваются личинки в воде? Ну, вообще, на самом деле, я говорил, что у разных видов по-разному, все зависит от вида и от условий. То есть, от 2 месяцев, если это виды мигранты или это людки, до нескольких лет, если это стрекозы, которые живут в условиях в холодном климате, в горах, на севере. То есть от 2, я бы сказал так, от 2 месяцев до 6 лет, по крайней мере в России. Сколько личинок производит одна самка? Она производит личинки один раз или несколько раз в жизнь? Ну, стрекоза не производит личинок, она все-таки откладывает яйца. А самки стрекоз откладывают яйца постоянно. То есть каждый день самка откладывает яйца. Она их откладывает сотни тысяч, даже, наверное, миллионы. Но выживаемость у этих яиц крайне низкая. Во-первых, там еще не все будет оплод. То есть яйца самки генерируются каждый день. Если она спарилась с самцом в этот день, то яйца оплодотворены. Если не спаривалась, то она откладывает их, так сказать, в холостую, пока не спарится с самцом. Выживаемость у личинок, понятное дело, у яиц очень маленькая, да, как бы стратегия размножение здесь такое. Максимально много накидать, и хоть что-то да выживет. Так. Чем стрекоза хватает добычу? Ну, стрекоза хватает добычу изначально лапами, когда догоняет, и сразу притягивает ее к пасти и начинает есть. Причем стрекоза начинает есть сразу. То есть лапы она складывает в так называемую ловчую корзину. Это средняя и задняя пара ног образует ловчую корзину. Она ей использует эту ловчую корзину, если крупный объект. Если стрекоза поймала другую стрекозу или бабочку, она складывает такую корзинку, прижимает к себе и сразу пытается делать что? Это откусить голову и отчленить крылья от тела жертвы, чтобы жертва никак не могла сопротивляться.
Какова дистанция беспосадочного полета стрекозы? Вопрос хороший. Все зависит от вида, от цели стрекозы, куда она летит. То есть, когда панталы перелетают океан, то у них беспосадочный перелет длится, ну сколько, пока длится океан, сесть им там негде. То есть несколько тысяч километров стрекоза по попутному ветру может пролететь, стрекоза-мигрант. Обычные стрекозы наши крупные, типа дозорщиков, они могут летать, патрулировать территорию по несколько часов и не садиться. Территория обычно, ну, например, территория дозорщика-императора, наверное, в среднем от 50 до 100 квадратных метров, которые он облетает по кругу. И вот так он их облетает по несколько часов. Ну, я думаю, что 500-1000 километров, наверное, он тоже может так навернуть, до того, как первый раз сядет передохнуть. Бывали ли случаи, когда какой-либо вид стрекоз был занесен с помощью человека на территорию, где раньше этого вида не было? Естественно, инвазии такие с помощью человека, они в любом случае происходят. Пример ближайший, наверное, к нам, это лет 20 или 30 лет назад занесли личинок в Латвию восточного вида стрекозы эротической, симпетрум эротикум так называемой, и какое-то время он там был. То есть он до сих пор числится в некоторой старой литературе как вид-интродуцент. Но, насколько я понимаю, не прижился, больше этого вида там нет. И, в принципе, конечно, стрекоза не относится к тем видам, которых можно легко так интродуцировать, и чтобы они там прижились. А все потому, что у стрекоз такая экология, что они находятся постоянно в конфликте друг с другом, и постоянно в тонкой грани конкуренции за место, как размножение, за место охоты, за самок, за все это. И так интересно происходит, что если, например, с юга к нам в Московскую область проникают с потеплением более южные виды стрекоз, они обязательно вытесняют какой-то северный вид в этих миграциях. Но они могут это сделать, потому что это миграция постоянная. То есть они идут с юга, идут и вытесняют местные виды все ближе к северу, дальше захватывая их территории. То есть человек просто не сможет принести на какое-то место столько этих личинок стрекоз, чтобы эти стрекозы развились там и смогли вытеснить какие-нибудь местные виды. Просто на это не хватит никогда сил, слава богу, такого просто произойти невозможно. А конкуренция, то есть, опять же, если на водоеме, например, водится 30 видов стрекоз, то, как правило, 31-й вид уже туда не впишется. Ему просто не будет там никакой экологической ниши. А не было ли каких-то попыток автоматизации? Например, запускаем дрона, а потом нейросеть распознает стрекоз. По виду он их не разделит, но это всякую процесс простит или нет. Спасибо. Но я о таких вещах не слышал. Может быть, конечно, богатые европейцы и американцы уже какими-то такими технологиями и обладают, но то, скорее всего, вряд ли. Мне кажется, что денег это стоит неимоверно, а научить дрона вообще фиксировать стрекоз, ну то есть это как? То есть большинство стрекоз мелкие, так или иначе. Вот есть определенное какое-нибудь верховое болото, где ежемоментно находится там 300 или 400 тысяч особей стрекоз от 2 сантиметров до 10-сантиметровых там в размахе крыльев. Как это все зафиксировать? То есть этот дрон должен... Ну, мне кажется, что, к сожалению, здесь без человека пока не обойтись. А если это и техника, она должна быть настолько умная и настолько дорогая, что до этого нам точно еще далеко. Как ловят стрекоз-энтомологи, чтобы не повредить насекомое? Ну, стрекоза, слава богу, организм довольно крепкий, если она зрелая. Если это не молодая стрекоза, которая только-только вышла из личинки, а хорошо полетавшая. Обычно ловят их энтомологи с очками. То есть на самом деле
Это проще всего, это самый распространенный случай. Сбивают на лету с очками, подкрадываются, ловят с очками сидящих стрекоз. Иногда в некоторых регионах некоторые виды стрекоз могут на свет прилетать, но это редко, и это только если рядом с водой фонарь стоит. В основном только с очками. Большинство стрекоз от ударов с очка выживают, и ничего с ними не случается. Иногда, конечно, можно ударить стрекозу неудачно, и тогда стрекоза погибнет. Но все-таки это редко происходит. Так, еще вопросы? Ну, тогда всем спасибо. С вами было классно. Я надеюсь, со мной тоже не особо скучно. Вот, так что пока-пока.

0: Так, товарищи, ну все, мы пишем, да? Утренний отбор, доброе утро, с вами я, Яна Шклярская. Сегодня продолжим про Борисова. Было много вопросов, спасибо вам за доброе отношение к яхте «Мечта», неравнодушие к ее судьбе, она действительно заслуживает отдельного рассказа. Так вот, эта маленькая на самом деле яхта была построена в 1898 году по проекту очень крутого яхтенного инженера в Санкт-Петербурге, который проживал, по фамилии Ван дер Флит. А построили ее уже поморские мастера под руководством мастера, я забыла его фамилию, Постникова, мастера Постникова. Строили ее, конечно, по образцу поморских судов, как я и говорила, но в то же время, оглядываясь на знаменитый тогда уже Фрам Фритьофа Нансена, который, кстати, до сих пор считается самым прочным деревянным кораблем, когда-либо построенным. Судном. Корабль – это военное, а судно – это гражданское. Так вот, когда «Мечта» была готова, Борисов на ней отправился в пробное плавание к Маточкину шару, и «Мечта» показала себя превосходно. Воды были неспокойные, и в период плавания вокруг погибло около 10 судов, а «Мечта» вот выдержала все шторма, и поэтому Борисов был очень доволен. К тому же она еще и обгоняла поморские суда, то есть была еще и быстроходной. Когда команда в 1900 году, команда экспедиции, решила оставить яхту, это было продиктовано их желанием выполнить задачи экспедиции, потому что, в принципе, они могли остаться на судне и дрейфовать вместе с ним, ну, столько, сколько получится. Однако, таким образом, они потеряли бы время зря, потому что все приборы, все кисти краски, все это осталось в доме. Поэтому они решили судном пожертвовать, а спасти задачи экспедиции. Как я уже говорила, льдину вместе с людьми отнесло на 200 верст к югу, где их спасли немцы. А через некоторое время туда же принесло и «Мечту». И экспедиция увидела свой дорогой корабль, бросились к нему, сняли всего с него и унесли все, что было можно, и всякие приборы, и шкуры, все-все-все имущество вынесли, надеясь, что весной они смогут это судно свое где-то поймать и забрать. После зимовки, в апреле, Борисов сам отправился в пешую экспедицию вместе с зоологом Тимофеевым и еще с двумя немцами, их сопровождавшими, а своему штурману и трем матросам он дал приказ отправиться на то самое место, где видели «Мечту» в последний раз, и поискать ее там по возможности забрать. Но по непонятным причинам эти ребята не дошли до того места, прошли ровно полпути до Кармакул, было такое там поселение, и вернулись обратно. То ли они побоялись трудностей пути, в общем, непонятно. Во всяком случае, Борисов в своей книге «В стране холода, до холода и смерти» совершенно их не упрекает. Ну, вот не пошли, не нашли. Потом он от немцев узнал, что «Мечту» прибивало к берегу, и были моменты, когда можно было судно взять. Но момент этот был упущен, и так яхта погибла. Тем не менее, Борисов, еще ничего не зная об этом, отправился в экспедицию, как я уже сказала. Вот есть прекрасная книжка про Новую Землю, очень подробная, про все-все-все, что происходило с Новой Землей, про все археологические находки, экспедиции и так далее. Но просто здесь вот что-то вроде карты. Вот это Маточкин шар. Вот здесь находился дом Борисова. И вот вдоль этого пролива он со своей маленькой пешей экспедицией отправился вот сюда вверх. И вот эти три залива были как раз исследованы этой экспедицией, а описаны их внутренние берега, которые до тех пор были абсолютно неизвестны. И именно на берегах этих проливов и есть вот эти названия, связанные с русскими художниками, там Шишкина, Куинджи и так далее. И вот этот первый залив, залив Чекина, это та точка, до которой они только смогли подняться на «Мечте», а потом уже понесло их к югу. И тут мы переходим ко второму вопросу, чем же писал Борисов? Борисов писал, конечно, маслом, разводя его скипидаром. Это единственное, что помогало краскам на морозе не смерзаться сразу. но иногда и скипидар не помогал. Кисточки он обрезал очень-очень коротко, щетинку, чтобы они были как можно тверже. И он с такой силой вдавливал краску в холст, что черенки кисточек ломались даже иногда. Но, как вы понимаете, варежка в перчатках это делать невозможно. Поэтому он работал голыми руками, натягивая рукав малицы вот так на кисть. Малица – это такая меховая рубашка без застежки, мехом внутрь, с капюшоном. Это ненецкое изобретение, но поморы тоже издавна ходили в таких одеждах. Вот. А когда зимовали, когда он еще не выходил на пленэр, Борисов делал рисунки углем и пастелью. Ну, пастель – это такие цветные мелки. Так, на этот вопрос я тут… про дом. Да, про дом. Еще спрашивали, что же такие за дома строили обычно люди, которые зимовали в Арктике. Но всегда по-разному. Чаще всего, если зимовка была не запланирована, то уж колотили из того, что было. Чаще всего это доски от кораблей отдирали, или с собой какие-то были доски, или плавник подбирали. Но Борисов готовился к зимовке, поэтому его дом был добротный, сложный из бруса. Там были теплые двойные полы, несколько комнат и несколько печей. Очень высокий чердак, на который складывали всякие полезные вещи, ну и заодно этим утепляли потолок. Были еще строения, теплый хлев для коров, баня обязательно. И единственное, что было не похоже на традиционный северный поморский дом, это окна. Потому что окна были достаточно большими даже для, например, Архангельской области. А уж для Арктики это вообще невидаль. И кроме того, окна выходили на север, потому что там был красивый вид. Там был вид на пролив Маточкин-Шар. И Борисов, как настоящий художник, именно так сориентировал дом. Ну, наверное, было от этого холоднее, но печь топили как следует, поэтому никто не замерз. Потом был вопрос, как же экспедиция вернулась. Это тоже очень интересно, потому что люди готовились зимовать. У них было достаточно консервов, разных продуктов, им это было не страшно, и они, в общем, уже смирились с тем, что остаются еще на одну зиму. Но вдруг они увидели пароход Пахтусов другой экспедиции, Вилькицкого и Варнака. Помахали им, те пристали к берегу и предложили экспедицию отвезти в Архангельск. Люди согласились, собрались и уехали. Но там осталось много запасов, которыми потом пользовался не только сам Борисов, который приезжал, как я уже говорила, как на дачу, так сказать, на пленэр, но и другие экспедиции, и в том числе и норвежские, и не только российские. Дом этот простоял довольно долго, до 60-х годов 20 века. Потом, вы сами знаете, что случилось, расскажете мне. Но, тем не менее, от него кое-что оставалось еще и в 1999 году. Я нашла фотографию. Вот здесь есть руины, и видно, что дом сложен был из бруса именно. Не из бревен, а из бруса. Ну что же было дальше? Всегда интересна жизнь после подвига. Борисов вернулся в Петербург и с огорчением узнал, что мастерскую ему бесплатно не дают, чтобы разобрать все эти горы этюдов и заняться большими картинами. Он за свой счет снял мастерскую, все это сделал. Целый год он писал программное полотно «В стране смерти». Потом он его экспонировал. Это была выставка одной картины. Это придумал еще Куинджи, он тоже так делал. И, честно говоря, очень эффектный ход. Там продумано освещение, в общем, все так с умом было сделано. И действительно, картина выстрелила, ее купил Николай II и подарил в Русский музей. Мало того, он еще заказал Борисову 5 полотен на его усмотрение, и Борисов в течение 3 лет этот заказ исполнил. Но после таких успехов вы понимаете, что братья-художники, многие стали видеть в нем неприятного человека. Возможно, многие обрадовались, когда в 1904 году Борисов отправился в Вену. Ему предложили там сделать первую персональную выставку, прям полноценную. И он согласился. Но Русский музей картины ему не выдал на эту выставку. Тем не менее, все равно 200 работ вошло в экспозицию и произвело просто фурор. Борисов сразу стал звездой. Интересно, кто пригласил его в Вену. Его пригласили художники Венской академии художеств по рекомендации 2 замечательных людей. Паэра и вторую фамилию я с трудом запоминаю. Вейприхта. Вот Паэр и Вейприхт, они в 70-х годах 19 века тоже участвовали в одной очень важной экспедиции и открыли землю Франца Иосифа. Это самый северный, самый полярный такой архипелаг. И мы о нем еще будем говорить. И Пайр тоже был художником, но он никогда не писал на пленэре, вот прям так сидя на льдине. Он уже в мастерской, так сказать, по воспоминаниям. Но он был очень известный художник. Таким образом, после успеха в Вене Борисову стали поступать другие предложения, и он показывал свои картины и в Берлине, в Праге, в Кёльне, в Мюнхене. Потом его пригласили в Париж, и там его выставка тоже имела огромный успех. Его удостоили ордена почетного легиона. Его картины, кстати, есть в музее Орсе. В 1907 году его пригласили в Лондон. Там ему тоже вручили орден, орден Бани. И там же посол шведско-норвежской унии Фритьоф Нансен вручил ему орден святого Олафа. И вот уже полностью прославленный наш Борисов задумался о выставке в Америке, в Соединенных Штатах. Должна вам сказать, что он не только показывал свои картины, он читал лекции и показывал слайды. И вот это тоже имело просто очень большое значение, потому что люди ничего не знали о ненцах, самоедах, как их тогда называли. Борисов к самоедам относился с огромным уважением, он много знал об их жизни, быте и об их проблемах, с которыми они вот сталкиваются там, в связи с такой жесткой государственной политикой, и он за них очень болел. И он во всем мире рассказывал, как живут ненцы, как живут поморы. Всех это очень интересовало. И еще и картинки показывал. И к этим картинкам он потом издал специальные подписи, поясняющие. Они тоже опубликованы вот в этой книге. Это репринтное издание. Кстати, обратите внимание, на обложку ее сам Борисов придумал и нарисовал. Так вот, он задумался о выставке в США. Сначала он не мог себе этого позволить, потому что в США взимали с художника огромные пошлины. Но, учитывая все его заслуги, ему предложили сделать выставку без всякого там, без всяких этих пошлин. И он, конечно, согласился. Его давний покровитель Витте дал ему рекомендацию, благодаря которой первым же визитом Борисова в США стал визит к президенту Рузвельту. Выставка была в Вашингтоне, и есть версия, что, возможно, ее видел Роквелл Кент, который впоследствии станет знаменитым американским ледописателем. Ну, вы знаете Роквелла Кента, конечно. Потом Борисов вернулся в Европу, и я думаю, что он считал свою карьеру художника завершенной. Он женился в 1909 году в Берлине на русской женщине, которая была вдовой профессора Берлинского университета. Вместе с ней они приехали в Красноборск, на его родину, где к тому времени уже был выстроен дом. В 1913 году Борисов решил сделать на родине свою выставку, ну, в Петербурге имеется в виду, в России. И тут снова начались у него всякие препятствия, ему не давали зал для выставки, в общем, все это было очень неприятно. Наконец, на помощь ему пришел Юсупов, предложил свой дворец. И там в нескольких залах было выставлено около 200 работ. На этот раз Третьяковская галерея не выдала ему картины на выставку. Но, тем не менее, она снова имела большой успех. И на этом, в общем-то, все. Началась Первая мировая война. Борисов уехал в Красноборск, и тогда он даже не подозревал, что уже навсегда. Он уже никогда не будет жить ни в каком другом городе. Вы можете прочитать в сети все, что он делал после. Это, в общем, не относится к теме моего рассказа сегодняшнего. Я вам скажу главное. Так же, как и Нансен, Борисов не был рабом своей славы. Как только он выполнил самому себе поставленную задачу, он занялся совершенно другими делами, не имеющими никакого отношения к главному делу его первой половины его жизни. Он занимался железной дорогой, он построил курорт Солониха у себя на родине. Ну и разные другие дела хорошие сделал, но он никогда не цеплялся за свою славу художника. Он никогда не тиражировал свои работы. Есть одно единственное исключение. Он для Архангельского музея незадолго до смерти написал заново картину «Страна смерти» или «Полночь в Арктике». Не дописал ее. Это единственное. Вот больше никаких повторений нет. продолжая свою идею о сходстве судеб Нансена и Борисова, в следующем ролике я расскажу об окончании экспедиции Фритьофа Нансена на одном из островов архипелага «Земля Франца Иосифа» и о том, как она сюжетно связана с другой экспедицией, российской, которая точно была прототипом для Каверина, когда он писал свой роман «Два капитана». Начал он его писать в 1938 году. Это потрясающая история, я просто жду не дождусь, когда смогу ее вам рассказать. Вы поймете, что Арктика – это не пустынные поля, это в некоторые моменты истории очень оживленное место. И небольшой постскриптум про Вылку. Конечно, фамилия Вылка в «Двух капитанах» не случайна. Это очень известная уже в те годы была ненецкая фамилия. И люди из клана Вылка были проводниками у многих экспедиционеров, не только у Борисова, но, например, у Русанова, ну и многих-многих других. Поэтому неудивительно, что Каверин выбрал эту фамилию. Про Вылку мы запишем отдельный ролик, потому что это того стоит. Вообще история вот аборигенов, вывезенных в цивилизацию, так называемую, а потом вернувшихся обратно или не вернувшихся, это очень важная тема, которую мы, я думаю, обсудим. Все я рассказала? А, про Рериха. Я еще вот что вам должна сказать. Вот наш Александр Бенуа, который так игнорировал Борисова, он, тем не менее, упоминал Рериха. Почему некоторым из вас Борисов напоминает Рериха? Ну, они оба учились у Куинджи. И главное отличие этих художников в чем? В том, что Рерих стилизовал, а Борисов нет. Если вы посмотрите картины финского художника Гален Калелы, вы сразу все поймете про Рериха, про Билибина, в некоторых случаях даже про Коровина. Вы поймете, откуда берется эта стилизация, почему она была понятна и приятна, например, тому же Бенуа. Ну, это был такой европейский тренд. Я считаю, что и Борисов тоже мог бы стилизовать без проблем. Вот посмотрите, как он сделал обложку собственной книги. Ну, это чистый модерн. Если бы хотел, и он бы мог рисовать такие стилизованные картинки, которые всем нравятся. Но у него был другой путь. Вот. Здравствует, Борисов. Пожалуйста, не забудьте про колокольчик, чтобы узнать, когда появится следующий ролик про экспедицию, прототип повести «Два капитана». Пока! Ты представляешь, я нашла в этой книжке про новую землю картинку, короче, чего осталось от дома Борисова. От него еще чудо осталось.
1: Я знаю, там коробка. Я видел в
0: Никакая не коробка, 99-й год. Там вообще одни полы.

0: Сейчас, да, сейчас, все. Ну, все, все забыла. Сейчас буду пык-мык.
1: Вот Дима сейчас меня не слышит. Это я был, конечно. Слышит, но не так.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Вот это то, что недоступно государственным структурам, и то, на чем выигрывают частники. Как у них светятся лица. Это опасно, это может быть и смертельно. Лезешь на Эверест, а у тебя интернет в кармане. По-моему, главный проект Илона Маска – это сам Илон Маск. Да, отчасти пиарщик, отчасти проходимец, но ведь он воплощает свои мечты в реальные изделия. Это круто, я завидую.
3: Привет, это «Неземной подкаст». Здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает о космосе, звездах, далеких-далеких галактиках. В общем, обо всем, что находится не на Земле. Увидеть это сложно, а узнать интересно. Сегодня мы хотим поговорить об Илоне Маске и его космических проектах. Владимир Георгиевич, а как вы оцениваете Илона Маска? Двигает ли он вперед науку и вошел ли уже в историю космонавтики?
2: По-моему, он двигает историю космонавтики. С наукой тут, конечно, сложно обсуждать. Он берет готовые научные решения, но он быстро притворяет их в инженерные проекты. Вот это то, что недоступно государственным структурам. И то, на чем выигрывают частники. Они не возятся долго с документацией, они воплощают идеи в жизнь. Илон Маск – это, конечно, герой нашего времени, безусловно. Да, отчасти пиарщик, отчасти проходимец, но ведь он воплощает свои мечты в реальные изделия. И можно только позавидовать тем, кто работает рядом с ним. Это энергия, это задор. Я видел лица молодых ребят, которые ждут запуска очередной ракеты.

0: светы, как у них светятся лица. Вы когда-нибудь видели лица наших создателей ракет, тех, кто руками их делает? Обычно мы видим начальство на космодроме с погонами, в папахах. По крайней мере, вот в советское время я именно таких видел. Сейчас, наверное, без папах. А Илон Маск, равный с ними, да, он миллиардер. Да, его возможности выше прочих. Но он дает возможность и другим ребятам почувствовать себя создателями нынешнего времени, создателями прогресса. Это круто, я завидую.
1: Ну, мы действительно видим иногда на небе совершенно необыкновенные картины, которыми мы обязаны запуску спутников, допустим, Starlink. Это глобальная сеть, которая даст всему миру интернет. При этом есть, наблюдают эту картину и астрономы, которые беспокоятся, что этот проект, запуск сотен спутников, а он всего их хочет запустить до 30 тысяч для доступа к скоростному интернету по всему миру, напомню. И вот эта картина на небе может помешать даже научным наблюдениям. А каким образом? Несколько астрономов уже высказали обеспокоенность по этому поводу.
0: Не несколько, а Международное астрономическое сообщество в лице Международного астрономического союза, это действительно очень мощный союз, который организует и всех профессиональных астрономов объединяет в нашем мире, мы высказали объективное общественное порицание Маску. Но вы знаете, не первый год мы боремся с космическими объектами. Если кто-то видел, как сверкает на небе Иридиум, это система спутников телефонной связи, Иридиума далеко до Маска. И Международная космическая станция особенно, да и 2000 спутников, которые сегодня действуют на орбите. Астрономам не привыкать, но наши проблемы усиливаются, усложняются в связи с появлением Starlink. Это уже не тысячи, а десятки тысяч спутников будут летать на низких орбитах. Если бы они летали высоко, это было бы не так страшно. Они половину времени примерно проводили бы в тени Земли, солнышко их не освещало бы, и тогда мы не сильно бы от них страдали, глядя на ночное небо. Они летают низко, чтобы дать нам возможность прямой связи с наших недорогих гаджетов с этими спутниками. Да, это, конечно, будет здорово. Лезешь на Эверест, а у тебя интернет в кармане, плывешь по Тихому океану, а у тебя GPS и интернет работает. Круто! Но для астрономов это проблема. Как мы ее решаем? Ну, есть специальные программы, которые вычищают астрономические снимки от вот таких прямолинейных. Спутник-то летает по прямой линии, ну, по кругу или там по эллипсу, но на фотографии это прямая. И довольно легко найти или придумать алгоритм, который убирает эти следы с фотографии. Но вместе с ними он убирает и реальные космические объекты, которые спутник прикрывает своим телом, сверканием своего тела, я бы так сказал. И мы что-то теряем. Пока теряем немного, но когда Маск создаст полную группировку спутников, а это будут уже десятки тысяч, то мы потеряем значительную информацию о дальнем космосе. Маск это понимает, и он идет нам навстречу. Он алгоритм придумал, который будет отворачивать солнечные панели спутников так, чтобы они не кидали солнечных зайчиков на Землю, в телескоп, чтобы не сверкали очень сильно. Ну, может быть, это отчасти поможет решить проблему.
1: Проблема именно в работающих спутниках, ведь объектов космического мусора на небе и так уже десятки тысяч.
0: Мусор тоже мешает, но работающие спутники мешают сильнее, потому что они ориентированы, они строго придерживают ориентацию своих солнечных батарей относительно Солнца, относительно Земли, ну, антенны на Землю направляют, и поэтому их блеск более ярким получается. Ну, а когда летит Международная космическая станция, тут уже все равно, это громадина размером со стадион, она очень ярко сверкает, и даже если она прекратит свое существование, ну, как пилотируемый аппарат, все равно будет ярким объектом на небе и сильно мешать нам. Ну что делать? Прогресс всегда мешает астрономам. Ночные фонари в городах, освещение автотрасс и так далее. Все это мешает нам работать. Мы уходим в горы, мы уходим от человечества как можно дальше. От Маска не уйдешь. Ну вообще от космонавтики не уйдешь. Поэтому мы уже мечтаем разместить свои телескопы на обратной стороне Луны. Вот куда Маск пока не добрался. Я думаю, не скоро доберется. Кому нужен интернет на Луне? Пока никому. И мы, может быть, в ближайшее время начнем сооружать обсерватории именно там, на обратной стороне Луны, откуда не виден земной шар с его загрязнениями.
1: Что-то мне подсказывает, что Маск и его инженеры тоже, возможно, будут в этом участвовать. Но о Луне и о планах освоения ближнего и дальнего космоса мы еще поговорим. Но вот в этом году Маск со SpaceX успешно доставил астронавтов на Международную космическую станцию. А раньше, при этом, напомню, американцы летали на МКС на российских кораблях, и это приносило нашей космической отрасли деньги. Максимальная цена полета на Союзе была 86 миллионов долларов. А как вы считаете, теперь эта возможность для России упущена, и дальше зарабатывать на доставке астронавтов будет только Илон Маск?
0: Некоторое время мы еще продержимся как космические извозчики, потому что наша система налажена, она работает безупречно, или почти безупречно, ну, как любой транспорт. А Маск только начинает, и я думаю, года два, два с половиной, он еще будет наращивать свою пилотируемую программу, а потом, скорее всего, заменит, но это естественно. Лучше тратить деньги внутри страны, чем отдавать их на сторону. И доллары к нам перестанут приходить. Жаль, мы хорошо зарабатывали на этом извозе. Теперь придется как-то обходиться без миллионов долларов НАСА.
1: Ну, были планы у Роскосмоса и на космический туризм, который тоже теперь, похоже, уходит к нему. Планирует Маск отправлять первых клиентов уже в 2021-2022 годах. Ну и, кстати, на том же самом корабле Crew Dragon, на котором успешно слетали на МКС астронавты. Так что технология отработана. Как вы считаете, вот этот проект с космическим туризмом, он осуществим?
0: Мы замахнулись на более далекий космический туризм, а именно полеты к Луне. Пока еще не на поверхность, а вокруг Луны. И для этого, если напрячься, у Роскосмоса, наверное, найдутся средства. Ну, можно двумя ракетами, например, на орбите собирать космический корабль и потом отправлять его к Луне. И, надо сказать, на такие проекты еще есть желающие, в смысле заплатить деньги за билеты. Может быть, Роскосмос, если он поймет, что отстает от мировой космонавтики, пока еще мы слышим только прогнозы от Рогозина, но хотелось бы услышать об осуществленных проектах, а не желаемых, а не перспективных. Если Роскосмос напряжется, все-таки у нас огромная индустрия космическая, и все еще много опытных инженеров. Если им дать красивое задание и достаточное финансирование, и не воровать деньги, то Роскосмос может тоже рвануть, как мы это сделали в 57-м, в 61-м году, как мы летали на Венеру очень удачно, много раз садились на ее поверхность, на Марс неплохо летали, были достижения. Сегодня нет задора, нет запала. Он может вернуться, если как-то по-другому повернется политика всей страны. Вы знаете, Роскосмос маленькая организация в масштабах всей страны, но она тоже зависит от общего настроения. Когда кремлевское начальство хочет делать танки и подводные лодки атомные, то, конечно, космонавтика чувствует себя падчерицей. А когда были годы, и космонавтика нас продвигала в нашем, на нашем шарике страну, то тогда космонавтика работала с задором на те же, в общем, не очень большие зарплаты, но просто перспектива была видна. Дайте перспективу молодым инженерам, и они отправят вас и на Луну, и возьмут вместе с собой туристов, и заработают деньги. Главное, чтобы люди почувствовали, что их работа кому-то нужна, что она самих их продвигает в их мечтах. Вот то, что Маск дал почувствовать своим инженерам и рабочим. Осуществить мечту. Жизнь не так долго длится. Хочется детские мечты осуществить еще при своей жизни. И нашим инженерам этого тоже хочется. Дайте им такую возможность.
1: Может быть, такую идею и стремление даст перспектива полета на Венеру? Ведь когда-то там пытались найти жизнь, и вот теперь, кажется, это случилось. Есть, по крайней мере, некоторые данные, которые говорят о том, что да, это не джунгли, это не динозавры, которые ходят под плотным слоем облаков, как это представляли себе в 60-е, но бактериальная жизнь там возможна. И сейчас активно в Роскосмосе заговорили о полетах на Венеру.
0: Я очень надеюсь на то, что это даст новый толчок венерианским проектам. У нас были замечательные опускающиеся на поверхность Венеры космические станции. Никто, ни одна страна не сделала аппарата, который бы мог работать на поверхности Венеры в этих адских условиях. Плюс 460. 95 атмосфер давления, плюс 460 градусов выше нуля. В общем, страшное дело, и тем не менее наши аппараты работали до 2 часов. Вы знаете, это рекорд поразительный в таких условиях, как в мартеновской печи почти, работать. И тем не менее, потом эти проекты прекратились, потому что было сделано все на тот момент возможное. И вдруг опять перспектива. Надо работать не только на поверхности, но и в облаках Венеры. Кстати, я напомню, наши последние летавшие на Венеру аппараты Вега-1 и Вега-2 при прохождении атмосферы на парашюте выпускали из своего контейнера аэростаты. Это были небольшие надувные баллоны, которые поднимались как раз туда, в верхние слои, где сегодня обнаружились признаки жизни, и несколько суток там летали. Но кто мог тогда подумать, что надо искать живые организмы? Там не было биологических сенсоров, но теперь их надо поставить и возродить эти наши проекты. Ничего сложного в этом нет, мы это уже проходили 35 лет назад. Пройдем мы еще раз. Сохранились чертежи, сохранились, я думаю, люди, которые делали эти аппараты. Но теперь надо, наверное, международный проект осуществлять. Надо собрать биологические приборы от всех заинтересованных стран, из Европы, из Штатов. Наши замечательные посадочные аппараты, наша ракета «Протон» прекрасно может туда доставить это все. В общем, нечего огород городить, надо лететь на Венеру. Это дало бы хороший толчок Роскосмосу и нашим научным космическим программам.
1: Вернемся к проектам Илона Маска. SpaceX сейчас разрабатывает по заказу НАС посадочные модули для лунной программы. Цель – отправить пилотируемый космический корабль на Луну к 2024 году, а к 2028 организовать постоянные миссии. А зачем стремятся на Луну? А американцы, Илон Маск, и как вы считаете, получится?
0: Во-первых, не только Маск конкурирует в этих проектах. Еще три фирмы, две фирмы и Маск делают перспективные аппараты для полета и для посадки на поверхность Луны. Так что там будет еще соревнование, чей лучше и кто выиграет этот тендер. Конечно, получится, а тут никаких сомнений нет. Американцы летали на Луну, для них это пройденный этап. Конечно, нельзя сравнить задачи тех первых полетов. Прилетел, набрал лунного грунта и быстрее домой. И нынешних. Они собираются уже, грубо говоря, постоянно действующую станцию построить на Луне. Скорее всего, в районе Южного полюса Лунного это самое интересное с точки зрения науки место. И не только они. Роскосмос тоже сейчас делает роботов, которые будут садиться в район Южного полюса Луны. Все туда стремятся. Там есть залежи воды, может быть, залежи других летучих элементов. Посмотрим, это надо искать. Но Маск хочет быть первым, и ему не раз удавалось, по крайней мере, сегодня он единственный извозчик космический, кроме нашей страны. Во всем западном мире, кроме Маска, никто не умеет людей запускать на орбиту. Я думаю, он очень постарается, чтобы лунная станция тоже была его производством и, соответственно, давала ему доход. Это же частная фирма, ему надо как-то кормить своих сотрудников. Поэтому я не сомневаюсь в успехе этого проекта. Может быть, он немножко растянется, не 24-й, а 26-й год. Потому что нынешний год, конечно, сильно подкосил. Этот вирус нам палки в колеса вставил. Но на год, может быть, все это затянется, как у всех прочих. Ничего страшного, будет осуществлено, в этом я уверен.
1: А еще Луну считают отправной точкой для полетов на Марс, предполагая создать там базу, с которой будут стартовать далее космические корабли. Причем освоение Луны уже распланировано. В 2022 году туда должна отправиться обитаемая миссия. В 2022 году по планам туда должна отправиться пилотируемая миссия, а затем и грузовой корабль. А в чем опасность таких полетов, и, конечно, полетов на Марс?
0: Опасность единственная. Опасность для человека, который осуществит этот полет. Я уже не раз говорил, что радиационная обстановка в открытом космосе, она значительно более сложная, чем вблизи Земли или вблизи Луны, или на поверхности Земли и Луны. Дело в том, что у нас рядом с планетой радиационный фон намного ниже, чем в открытом космосе. Там вас ничто не прикрывает, ни тело планеты, ни остатки ее атмосферы, ни магнитное поле, как это для МКС характерно. Но и на МКС люди не рискуют больше года находиться, потому что они достаточно серьезную дозу радиации получают. А полет в открытом космосе, на Марс, и вряд ли первые полеты будут без возвращения на Землю, там просто не прокормить космонавтов, надо будет их возвращать. Туда и обратно это 2,5, примерно 3 года. И трудно себе представить, как человек такую дозу радиации перенесет. Это опасно, это может быть и смертельно. А роботы довольно легко преодолевают эту проблему. И работая на Марсе, они там облучаются весьма сильно. И тем не менее, 13, почти 14 лет проработала борт Юнити. уже скоро будет 10 лет, как работает Curiosity. Так что ничего страшного для роботов на Марсе особенно нет. И с моей точки зрения, торопиться с запуском человека на Марс ни в коем случае нельзя. Человек – это биологический объект. Вместе с ним принесет космический корабль много заразы. Ну, заразы в смысле много биологических факторов, которые начнут размножаться на Марсе. Там условия для размножения наших микроорганизмов не такие уж плохие. Многие из них могут там прижиться. И мы начнем заражать эту уникальную планету своей биосферой. Зачем? Пока видно только два способа решить вопрос с радиацией. Первый – это защитить какими-то толстыми стенками космонавтов от потока радиации. Пока такие толстые стенки ни одна ракета-носитель в космос поднять не может. Я напомню, нас от радиации, нас, жителей поверхности Земли, защищает атмосфера. Нам кажется, что это какой-то разреженный воздух, но он очень протяженный. И если бы мы нашу атмосферу прижали к поверхности Земли и сделали такой же плотной, сжав ее, например, как вода, то над нашей головой оказался бы 10-метровый слой воды. Именно это и защищает нас от космической радиации. Конечно, в космос такую защиту не поднимешь, но 3-4-метровый слой воды почти обезопасит космонавтов от радиации. Но и этот слой будет весить сотни тонн. По расчетам, даже небольшой корабль на 3-4 человека должен нести радиационную защиту весом около 500 тонн. Пока это не под силу ни одной ракеты, об этом пока надо забыть. Второй способ – быстро летать, не проводить месяцы и годы в полете, а за несколько недель долететь до Марса, опуститься туда, найти себе убежище, желательно под грунтом, под землей, и тогда космонавты будут в безопасности. Но летать на нынешних химических реактивных двигателях невозможно. Они неэкономичны, они требуют огромного количества топлива. Более экономичные, более интенсивно работающие двигатели – это ядерные. Давно уже люди думают о них. С начала 60-х разрабатывались ядерные ракетные двигатели, даже испытывались, были сооружены и у нас, и в Соединенных Штатах. Но они грязные, они все-таки довольно опасные. Представим себе неудачный взлет ракеты. Она бывает же, падает в океан, и на грунт падают неудачно взлетевшие ракеты. И что тогда? Весь запас радиоактивного элемента рассеется по Земле, это ужасное заражение будет. Поэтому пока не рисковали. Но технологии идут вперед, и, в общем, сегодня мы уже рискуем запускать в космос, например, радиоактивные элементы в качестве источников электричества. Я напомню, сегодня на Марсе, вот который год уже, работает марсоход Curiosity, у которого ядерный источник электроэнергии, атомная батарея, там плутоний распадается и, так сказать, поддерживает жизнедеятельность этого электронного робота. Нередко вокруг Земли летали и будут еще летать с небольшими ядерными реакторами космические аппараты. Так что понемногу мы к этому приближаемся, и я думаю, что это хороший способ наладить быстрые межпланетные перелеты. Ядерный двигатель, на это надо поставить. Об этом сейчас многие думают, и это хороший способ быстро достичь цели, не подвергая пилотов облучению.
1: Как всегда, фантастика в наше время смешивается с реальностью, и все-таки вот эти космические маршрутки, которые по планам Маска, которые он иногда озвучивает, будут летать в космос чуть ли не до 3 раз в сутки. Мы это увидим в ближайшие 20-30 лет?
0: Уверен, что увидим. Кто мог подумать лет 10 назад, что первые ступени ракет станут многоразовыми? Об этом даже не писали инженеры. Ракеты так и назывались – одноразовые космические ракеты и многоразовые крылатые аппараты типа нашего «Бурана», американского «Шаттла». И вдруг пришел Илон Маск и сделал многоразовые многоступенчатые ракеты. У него уже не один раз спасались первые ступени и летали вторичные, и третий раз. То есть это было воплощено, а это сказочная идея, казалось. Теперь новая идея, да, вот эти шаттлы, многоразовые космические корабли. Теперь уже Маск делает огромный корабль, Starship, космический корабль, так и переводится. Заправившись на Марсе, ракета отправляется к Земле и, подлетая к Земле, не садится на ее поверхность, потому что наша планета очень сильно притягивает и плохо отпускает от себя ракеты. Она выйдет на орбиту вокруг Земли, из взлетевшего с Земли танкера возьмет топливо, возьмет людей, грузы и отправится обратно к Марсу. И вот такой шаттл, который будет от Марса к Земле летать, сейчас Илон Маск создает. Сразу возникает вопрос, а где заправки на Марсе? Заправки там будут, потому что двигатели, которые Илон Маск поставит на этот свой новый космический корабль, будут не совсем обычные. Сегодня ракеты летают, ну, в основном первые ступени, особенно на керосине и жидком кислороде, как окислители. А Илон Маск уже создал двигатель под названием «Рептор», который пользуется природным газом, ну, метаном, CH4. Это главная составляющая обычного природного газа, который у нас в конфорках на кухне работает. И там, на Марсе, его довольно легко синтезировать. Там есть углекислый газ в атмосфере и есть вода. С – это углекислый газ, углерод, а H2O, H – это вторая компонента метана. CH4 можно сделать из марсианского воздуха и марсианской воды. Такие технологии на Земле, они уже отработаны, в ближайшее время их попробуют на Марсе. Нет никаких причин, почему бы им там не работать. И тогда заправки для ракет на Марсе появятся. И кислород, и природный газ мы там будем создавать с помощью солнечных лучей, как источника энергии, атмосферы Марса и воды Марса. Вода на Марсе тоже есть. Кстати говоря, ее разведали там российские приборы.
1: А каким проектом Илона Маска вы, как ученые, хотите пожелать удачного осуществления? Какие, как вам кажется, лучше бы и остались в столе, ну, если такие есть?
0: По-моему, главный проект Илона Маска – это сам Илон Маск, а именно его неудержимая энергия. Все равно, за что он берется. Никто не думал, что электромобили в наше время начнут конкурировать с бензиновыми. Они уже начали. Кстати, я недавно ездил на электромобиле. Потрясающе приятное впечатление. Я уже больше полувека за рулем бензинового аппарата, но мне электромобиль понравился. И Маск ввел это в нашу жизнь. Многоразовые ракеты Илон Маск сделал. Я не говорю, что он один в этом мире такой. Наверняка есть ребята, зараженные вот таким инженерским и предпринимательским азартом. Илон Маск показал, что это возможно, что можно в обход или вместе с государством быстро воплощать мечты в жизнь. Вот главный его проект. А какие это будут мечты? Это уже зависит от конкретного воплотителя.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. Это был неземной подкаст с астрономом Сурдиным. Обо всем, что находится не на Земле. Увидеть сложно, а узнать интересно. Подписывайтесь, впереди много непознанного. Мы будем искать в космосе жизнь и цивилизацию, обсуждать самые необычные планеты, искать, куда могли бы переселиться люди и многое другое. Пожалуйста, напишите на той площадке, где вы нас слушаете, о чем еще хотите узнать. Комментируйте. Так вы поможете неземному подкасту взлететь выше, поближе к звездам. И подпишитесь, чтобы не пропустить время, когда с нашей Земли пора будет валить, и точно узнать, куда.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вновь в эфире «Большая наука, великая в малом». Тема нашей сегодняшней беседы будет тема интересная, я думаю, всем нам, всем, у кого есть дети, интернет и образование. Интернетом сейчас пользуется примерно 40% человечества, в большей или меньшей степени, и польза от этого для человечества несомненна. Вот есть и польза для образования, мы обсудим. У нас в гостях профессор, декан факультета дистанционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета Айсмантас Брониус Броневич.
1: Да, здравствуйте.
0: У нас в гостях Юрий Петрович Зенченко, декан психологического факультета Московского государственного университета. Наш постоянный гость, я к нему обращаюсь с неким заявлением. Я думаю, что интернет так важен для процесса образования, и так мало он еще дал процессу образования, что это, мне кажется, очень существенным противоречием на сегодняшний день. А вы что думаете?
1: Ну, все зависит от того, как к интернету относиться. Если мы будем относиться к нему как к средству обучения или как к предмету обучения, это как ручка. Вот сначала же писали перьями, потом перешли на авторучки. И в этом смысле интернет является вот дополнительным средством вот этой суперсовременной авторучкой, которая просто может улучшить процесс обучения. При этом она не может заменить эта среда с собой то общение, которое есть. Мы же сейчас все помешаны на когнитивной науке, на когнитивных всех процессах, но при этом забываем, что самое приятное для нас человеческое общение, которое вызывает улыбку, которое вызывает какие-то чувства, это не когнитивная, а эмоциональная сторона. И вот это взаимодействие учителя и ученика никогда не заменится интернет-средой в полном объеме. Поэтому интернет хорошо, но необходимо, чтобы традиционная система...
0: Но учитель лучше.
1: Вместе с учителем интернет – это еще лучше.
0: Замечательно. Как здорово. А вы что думаете?
2: Ну, я думаю, интернет можно рассматривать и как использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Сегодня много говорят об электронном образовании, дистанционных образовательных технологиях и так далее. Я скажу так, есть фанатики традиционного образования и есть фанатики дистанционного образования. Я думаю, это две крайности. Есть люди, которые спят и мечтают, что вся Россия скоро будет дистанционно учить всех студентов. Это утопия, это нереально, и большинство наших студентов, как показывает практика, не готовы к дистанционному образованию. Наш опыт показывает, что наилучшие результаты вообще можно получить только при оптимальном сочетании и достоинств традиционного образования и методики технологий, и дистанционных технологий.
3: В античном образовании на первом месте стояла риторика, в современном – целеполагание.
1: Ну вот здесь в продолжении к этим противоречиям между мотивацией, системой ценностей, то есть мы же всегда должны ответить на вопрос, для чего какая цель, то есть для чего вообще процесс образования. Я подготавливаю профессионала, специалиста, обладающего уникальными там компетенциями, навыками, возможностями, они действительно на рынке труда не всегда достойно оцениваются. И второй момент, который фактически уже сейчас наступил, это то количество времени, которое сейчас проводят школьники и студенты младших курсов вот, собственно, в этой интернет-среде. Да? Поэтому, когда я 3/4 свободного времени провожу там, то чем для меня становится классно-поурочная система в школе? Да? То есть, насколько мы традиционно будем вот, продолжать, не замечая этого, оставаться вот в рамках тех традиционных для нас форматов обучения, которые вот сложились там.
0: То есть сейчас происходит такая интерференция двух старых систем.
1: Ну, когда у вас на лекции студент залазит в гаджет, вам это, с одной стороны, там приятно-неприятно, но это же факт, да? То есть мы вот здесь либо идем по пути запретов, и вот нельзя, невозможно не пущать, либо нужно, наоборот, если не можем изменить, то ситуацию возглавить. Насколько мы сейчас, как образовательное сообщество, как вот профессура, учителя и так далее, присутствуем в интернет-пространстве. Раньше школа что такое? Источник знаний. Я прихожу, ну, у кого там родители, академики или кто-то, понятно, еще какое-то дополнительное домашнее образование. Но традиционная школа – это как место, где я получаю знания, я получаю там элементы будущей профессии, социализация какая-то и так далее. Сейчас большая часть вот этих, собственно, информационных потоков, она сосредоточена не в школе и, скорее всего, вне школы, а вот именно внутри этого пространства. Вопрос, когда он остается наедине с этим пространством большую часть своего свободного времени, каков авторитет учителя и каков авторитет того источника электронного, к которому он обращается? Функция учителя – это вот нести вот только лишь эти знания, либо уже это и функция вот этого навигатора, который может подсказать, что да, есть ресурсы, которые авторитетно использовать для дела и так далее, а есть другого рода ресурсы. Мы сейчас не о развлекательных, именно об образовательных. Поэтому вот здесь вот насколько учитель сам готов, насколько родители готовы вот к изменившейся ситуации. Поэтому говорить сейчас вот о полезности или вредности, необходимо более агрессивно занять эту среду и наполнить ее тем контентом, который, собственно, будет отвечать целям и задачам образования.
3: Когда в нашу жизнь только-только вошли первые компьютеры, некоторые его недруги подозрительно быстро начали ворчать. Формализуются человеческие отношения, исчезнет теплота в общении между людьми. Но главным почему-то отмечали неизбежные неприятности с речью. Их считали злопыхателями. Не исключено, правильно считали, ибо большая часть из них быстро на «ты» с компьютером перейти не могла. Чуралась нового. Кто в силу возраста, кто из протеста от захвата чисто человеческого плацдарма представителями машинной цивилизации. Но герои и покорители жизни, молодые физики в книгах, в кинофильмах, ловко стукали по клавишам, щеголяли терминами типа «интерфейс» и «иже с ними», что, кстати, сулило дополнительными преимуществами в завоевании дамских сердец и уравнивало с поэтами-лириками. Но вот компьютер стал составной частью паутины интернета и мальчиком для битья, ибо, перечисляем не по степени важности, туда сваливается все без разбора. Сонеты Шекспира и, как бы помягче сказать, пошлые и неладящие с цензурной лексикой вирши Каткова. Не прибавил интернет количество эрудированных людей. Ни нахватанных, ни напиханных всякой всячиной, подлинных эрудитов, цвета умственной элиты, чьим умением парадоксально верно и досконально убедительно рассуждать восхищаются окружающие. Более того, резко возросло количество не только компиляций, но и прямого плагиата, а это, как известно, уже уголовная статья. Где искать ответ? Первое, что пришло в голову, в русских народных сказках. В их рефрене «по щучьему велению, по моему хотению» не ценится то, что легко достается, что на поверхности. Но быстро пришло понимание. Пальцем в небо попали. Суть сложнее и трагичнее. Есть у нас еще одна слабость. От широты своей, что ли, опасения в достоинствах, которые высказывал еще Достоевский, от склонности решать проблему целиком и сразу пропускаем мы мелочи. Несущественные вроде, а они бац и наповал. Старшее поколение помнит конфуз, который произошел с АСУ, автоматизированными системами управления. Им верили так, как, может быть, себе не верили. А они пустышками оказались во многих случаях. По причине пропуска нюанса. Словечко «в помощь». То есть не автоматизированные системы управления, а автоматизированные системы в помощь управлению. Эх, знать, где упасть, соломку обязательно подстелишь. Стоит ли напоминать, что с компьютерами, с интернетом второй раз на одни и те же грабли наступили? Не заменят они ни ум, ни умение. Даже эрудицию не заменят, ибо она не беспорядочный склад, а система. И вся эта замечательная, быстродействующая, напичканная информацией, да и попросту красивая и элегантная составляющая информационного поля в помощь нам. На пустом месте ни за что не заменит она разум. Поможет? Да. И, кстати, о математике. Если нуль на что угодно умножить, нуль так и останется. Да и числитель с ничтожно малой величиной вниз всю дробь потянет.
0: Интернет знания не создает. Он, это кинетика, это позволяет обмениваться знаниями, получать знания. Действительно, это прекрасный учитель, Но нужно, конечно, научиться учить тому, что там есть. Потому что, как я посмотрел, готовясь к нашей передаче, сейчас по жесткой статистике не менее 80% визуального материала в интернете – это красивые дамы. Не менее 80% того, что идет по электронной почте, это по всем нашим этим e-mail, gmail и так далее, примерно 80% спама. Это сейчас совершенно вот такие вот уже жесткие статистические данные. Поэтому то, что люди, которые сидят в интернете, купаются в значительной степени не в системе знания, а в системе спама, вот это вот мусора, вот, это естественно. Там человек может отдыхать, а может человек просто там жить. Вот. Что вы думаете, как нужно учить интернету?
1: Ну, кроме того, что,
0: вот,
1: собственно...
0: Вы психологи, вот что вы видите? Очень сложно сейчас.
1: Понятно, что освоить это как некий программный продукт, это вот одна задача, она решается достаточно просто. А другой момент, каким образом воспитать в себе критичность и критичное отношение к тому контенту, который ты видишь. То есть вот здесь, вот, как и коллега говорил, интернет хорошо и ресурсов много, но насколько мы подготовили нашего школьника и нашего студента, чтобы он квалифицированно работал в этой среде. То есть готовность не только преподавателя, но и научить его учиться в интернете. И вот здесь как раз новое поколение учителей, которое когда-нибудь до школы дойдет, оно все равно находится в ситуации чуть-чуть некоторого отставания от тех реальных гаджетов, виджетов, с чем они общаются, и мобильное обучение, и, собственно, и формальные, и неформальные подходы к обучению. Сейчас же, если посмотреть, то интернет, вот это образование уже фактически называется неформальным образованием. То есть то, что вне институтов, которые должны нести, собственно, вот эту образовательную.
0: Нерегулярных, да, институтов, да.
1: И вот это же тоже реальность. Поэтому вопрос, либо эта реальность будет развиваться по своим законам, а законы там понятно какие, это тоже часть определенного бизнеса с определенными своими целями и задачами. И вряд ли вот все эти идеалы бизнес-конструкции, они будут совпадать с теми идеалами, которые мы хотим передать.
0: Хотя
1: через...
0: для человечества.
1: Да, через воспитание, через образование. То есть вот это противоречие, оно всегда будет, и его нужно учитывать. Поэтому, когда мы говорим о контенте, необходимо еще стимулировать создание развивающего контента. То есть это не просто информационные большие там базы знаний, базы данных по типу там энциклопедии, интерактивных, все это красиво, хорошо. Но необходимо простимулировать как раз еще и его вот эту креативную творческую часть. То есть либо я пассивный потребитель вот этого, собственно, информационного всего многообразия, который там, либо я знаю, чего хорошо там, чего плохо, либо я еще активный участник. Ну вот такие проекты по типу Википедии, если грамотно их включать, собственно, вот в эту деятельность образовательную, и школьника, и студента, то это и дополнительная мотивация, и дополнительное включение его в эти технологии. Самое главное, в том числе, наполнение того же интернет-пространства вот этим здоровым продуктом. Вот. А нездоровый там всегда был, есть и будет, поэтому к этому тоже наш студент и школьник должен быть готов и знать, как себя вести в этой ситуации.
0: Тысячи лет университетов говорит о том, что всегда существовал вопрос, что есть студент, бурдюк, который нужно наполнить вином, или факел, который можно зажечь.
3: Знать все нельзя, но знать больше необходимо. Это условие развития всех и каждого.
2: Вот смотрите, сегодня ведущей идеей образования является непрерывность образования. Я закончил вуз в советское время, и когда я учился в университете, у меня было представление, что образование на всю оставшуюся жизнь я получаю. В 90-х годах мы начали понимать, что образование через всю оставшуюся жизнь. Если у нас будут развиваться рыночные отношения, и мы, по-моему, сможем продавать свои способности, это будет стимулировать необходимость постоянного повышения собственной квалификации. традиционные технологии, которые сегодня превалируют, не решают эту задачу. Используем интернет-технологии, где большое количество ресурсов, и нам не надо паниковать, да, спам есть, будет, ничего страшного. Но в интернете есть огромное количество полезных образовательных ресурсов, которые я могу использовать для собственного повышения уровня своей квалификации. Правильно? Да, надо развивать критическое мышление, чтобы отсеивать, где балласт, а где не балласт, где очень ценная информация. То есть у нас сейчас на один из первых планов образования выходит «учить учиться». Энциклопедичность образования, которое мы в советское время культивировали, и сейчас есть сторонники энциклопедии, это уже вчерашний день. Если мы надеемся, что нам удастся заполнить все ячейки химии, физики, школьного образования и так далее, это уже вчерашний день. То есть мы должны учить учащегося, воспитывать потребности самообразования и способности к самообразованию. Но мы должны как раз учиться, искать необходимую информацию, ее переструктурировать, и так далее. Но большинство педагогов не готовы к решению.
0: Мне очень понравилось, что вы сказали, и я категорически с вами не согласен. Теперь я скажу, почему. Вот почему. Потому что любопытство, которое создает необходимость дальнейшего самообразования, начинается с порогового знания в какой-то области. Человек, который не знает чего-то, никогда не будет любопытен в какой-то области. Если честно говорить, я признаюсь прямо перед нашей большой аудиторией, мне совершенно не интересна грамматика китайского языка. Все слышали, да? Почему? Потому что я там ничего не знаю, и ни нюансов не знаю, ничего не знаю. И мне там не интересно. Но понимаете, в чем дело? Мне интересно в биологии, мне интересно в физике, мне интересно в биофизике и в психологии, то, что связано с биофизикой и так далее. Скажу почему, потому что я там много знаю. Так вот, понимаете, в чем дело? Сущностное знание, которое сейчас идет волнами, сейчас поведенческое знание, игровое знание во многом ценится, потому что экономисты – это в основном игроки на рынке и совершенно не интересуются тем, как производится лопата. Он не знает, как этой лопатой работают. Он не хочет этого знать. Для этого можно нанять китайца. Не китайца кого?
1: Не будем никого обижать. Да.
0: Да, но ведь на самом деле эта волна уже проходит. И то, что мы говорим, нужно учить умением, а не учить содержательному знанию, это тоже перегиб. Должна быть какая-то совершенно золотая середина. Конечно, мы будем всегда вокруг нее болтаться. Так вот сейчас все равно абсолютное в обществе есть недостаточность сущностного знания. И вот интернет как раз, он все это имеет, надо научить.
2: Но, смотрите, никто не отрицает какого-то необходимого каркаса знаний. Но нужно в современное знание еще включить это знание о том, как учиться. Правильно? Абсолютно. Как искать информацию и так далее. Мы не обеспечим голову ребенка, там, учащегося на все случаи жизни. Надо учить мыслить, надо учить работать с информацией. Но мы к решению этой задачи сегодня практически не готовы. У нас методики и технологии на это не направлены. Профессор МГУ, факультета психологии Талызина Нина Федоровна своих пособий, своих учебников пишет. То, что является средством для усвоения информации, первоначально должно быть предметом усвоения, правильно? То есть умение анализировать, обобщать, сравнивать, классифицировать, если взять мыслительные операции, то как мы их формируем, как они получатся, у кого? Так ученый говорит, так сперва надо учить этим операциям и через, естественно, необходимый каркас там, учебной информации, но блок самообразования и умения учиться с развитием интернет-технологий является очень важным.
1: Но тут, если Нину Федоровну продолжить, то, конечно, вот процесс, естественно, через действие, операцию и так далее, но она тоже выделяет так называемые инварианты в обучении, то есть это вот та база, это та система, которую традиционная школа должна все-таки воспитать, та, которая сейчас. Потому что без вот этой базы, без вот этих инвариантов, без вот этой системы, как мы говорим, вот этот минимум, порог или плинтус, ниже которого мы не можем допустить, чтобы у нас вот наш молодой человечек в себе содержал вот эту часть культуры, часть знаний, часть науки. И тогда уже, имея вот эту базу, с помощью вот этих технологий, как вы сказали, вот этот каркас чем-то наполнять. Но каркас должен стоять на фундаменте, а без этого это будет достаточно такая понятная система. Поэтому я бы тут согласился с нашим уважаемым ведущим.
3: Давно известно, микроскопом удобно забивать гвозди. Только надо ли? Другой вопрос. Обзаведясь калькулятором, не обязательно учить таблицу умножения. Многие школьники так и делают. Трагические последствия обнаруживаются через несколько лет. К серьезному научному прибору детей, особенно без присмотра, взрослых не допускают. А что, компьютер-кастрюля с ситом скрещенная? Вряд ли. Все вроде при нем. И он уважения требует, обращения особого. И знакомить с ним надо лишь тех, кто хотя бы элементарную подготовку прошел. Причем случай здесь особый. Не приобретение навыков, как, где и когда, какую кнопку нажимать, а подготовку интеллектуальную, обучающую его не растрачивать попросту драгоценные минуты жизни, с помощью умной техники не удесятерять глупость. Задумывалась-то она для развития, для совершенствования интеллекта, а сейчас зачастую реклама. Спешить покупать недорого. Замечательное средство понизить умственные способности вашего ребенка, вызвать у него привыкание к электронному наркотику. Может ли такое быть? Что за чушь, удивится абсолютное большинство. И не подозревает это самое абсолютное большинство, что давно и успешно торгуют оглупляющим товаром ловкачи, обогащаются, все новые и новые игры придумывают. Только лексика в рекламе другая. Но в этом ли суть? Присмотритесь к своему ребенку. Столько он имен знает из одной игры, из другой, из третьей. Всех этих чудовищ из Орды или Альянса. И сколько богатства подлинного отняли у него электронные монстры. И сколько времени, самого драгоценного, причем, когда мозг ребенка, как губка, впитывал информацию. Ту ли и во благо ли? Сомнительно. Говорят, целые концерны клепают все новые и новые оглупляющие игры. И вышел ли на бой с ними хоть маленький какой-то НИИ, принадлежащий Министерству образования? Говорят утвердительно, но когда спрашиваешь, есть ли хоть какие-то, хоть локальные победы, смеются. А пока в компьютерном игровом мире шабаш продолжается. Говорят, сами умные машины по ночам плачут. За что нас так? Почему заставляют столь неблагородную миссию выполнять на данном отрезке развития цивилизации? Где мудрые наставники? Где электронные гении, несущие в мир детство разумное, доброе, вечное? Разве монстры и стрелялки непобедимы?
0: Теперь мне кажется, что ключевая проблема – это проблема учителя. Он должен действительно уметь сам увидеть интересное, чтобы зажечь тот самый факел, потому что без этого ничего не будет. Вот скажите, вот какие вы приемы делаете для вот в своем образовании с нашими студентами, с тем, чтобы они умели, психолог должен это уметь, заинтересовать чем-то? Есть ли какие-то специальные приемы, чтобы заинтересовать? Я примерно знаю, как мне заинтересовать школьника или студента в моей области профессиональной, но я не знаю приемов. Я это делаю интуитивно. Ну, я учусь.
1: Ну, самые главные приемы связаны с мотивацией, как мы здесь
0: вот
1: и говорили.
0: Вот расскажите, как все-таки нужно раскрыть это?
1: Но здесь нельзя забывать, вот мотивация, которая в дистантном образовании, она чуть-чуть по иным там методикам строится, и мотивация в обычном классе. То есть понятно, что в обычном классе это у вас малая группа, работают законы социальной психологии, у вас всегда есть лидеры, аутсайдеры, и вы работаете вот, собственно, в этом режиме.
0: Ну да, то есть я их разделяю.
1: Вот эта группа, да, там вот создание соревновательных каких-то сюжетов и так далее. Вот напрямую перенести вот эти мотивирующие технологии, которые идут в традиционном классе с классно-поурочной системой, просто на дистантное образование уже невозможно.
0: Потому что он там один.
1: Он там один, интернет не позволяет контролировать мне его каждую секунду зрительно, даже если мы там по скайпу он может отвлекаться. То есть вот эта вот специфика технологического пространства, она требует, собственно, новых вот этих мотивирующих уже приемов. Поэтому напрямую перенести вот эти компетенции учителя, который прекрасно замотивировал класс, и они у доски, там у него даже у электронной все пишут, вот уже соревнования, кто там первую задачку...
0: Потом он знает, когда пошутить, знает, как... когда повторить и так далее.
1: И знает, как классно это отреагирует, знает вот эти вот кнопочки, чтобы это все было в динамическом таком равновесии, которое движется вперед.
0: Ну, как дирижер оркестром, да.
1: Вот. Когда мы говорим о дистантном образовании, здесь все-таки с одной стороны идет эта индивидуализация, с другой стороны все-таки такая определенная деперсонификация для учителя-преподавателя. Ведь не все же в онлайне идет. Большая часть материалов дистантного обучения построена вот именно в режиме потребления уже офлайнового такого.
2: Я могу немножко продолжить?
0: Давай, да.
2: На нашем факультете еще учится большое количество студентов с инвалидностью. И когда мы говорим об интернет-технологиях, мы должны не забывать, что применение интернет-технологий дистанционного обучения для людей с инвалидностью нередко это единственный шанс получить образование. Вот. И это очень серьезно. И да, действительно, да. Ну, когда у нас нет таких проблем, безусловно, у нас больше выбора, возможностей и разных форматов обучения. А у колясочника нет такого выбора. Он из дома, и мы должны предоставлять возможность ему развиваться, обучаться. Мы этим занимаемся больше 10 лет и учим студентов, и это видим. Формируя мотивацию к самообразованию, мы часто говорим нашим студентам, ваше образование – это ваша проблема. И не думайте, что я, как декан, больше переживаю за ваше образование, чем вы должны переживать. Я это говорю своим студентам с инвалидностью. Если более сложная ситуация...
0: Это жестко, но правильно.
2: Это жестко. И я говорю, вы пойдете на рынок труда. Вас работодатель спросит, что вы умеете делать. Если вы скажете, а вот я там еще не знаю, не думал, то нормальный работодатель вас пошлет дальше, извиняюсь за выражение, да, и не будет с вами разговаривать. С первых дней поступления в университет вы должны думать, что я умею делать. И никто вам на этот вопрос за вас не ответит. Мы можем вам помочь стать профессионалом и так далее, но мы за вас вашу проблему не решим.
0: Конечно.
2: Имея дело с людьми с инвалидностью, как бы есть хорошее выражение, если человек берет ответственность за собственное образование, то он берет ответственность за собственную жизнь. Это очень важно. И мы говорим, что если вы хотите быть профессионалами, ну что, что вы учитесь дистанционно, вы должны всегда задавать вопрос, чему я научился. Не делать вид учебы, да, нередко в образовании что происходит? Одни делают вид, что учат, а другие делают вид, что учатся. Нередко эту ситуацию я вижу. Вот, надо более искренне подходить и называть вещи своими именами.
3: О вузовской подготовке пока не будем. Но еще недавно наша система среднего образования после определенных реформаторских метаний по праву стала считаться одной из лучших в мире. Но кто-то посчитал ее застоявшейся, давно не модернизированной. И такое активное наступление гиперактивности произошло. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Написаны новые учебники. Родители, внимательно читайте их. Если сможете осилить, конечно. Затрудняемся с чем сравнить. Алла Пугачева в свое время пела о том, что ныне в школе первый класс вроде института, где кандидат наук и тот над задачей плачет. В самую точку попала Алла Борисовна. К ее лирической сатире стоит добавить сумбур, переходящий из главы в главу тех книжек, по которым обучают. Невнятность изложения, путаница, сомнительный отбор. Перечислен далеко не весь негатив. Спрашивается, зачем подобное творили? Ради чего уничтожалось лучшее? Общественная формация поменялась, Бог с вами. Напишите учебник, как там его, обществоведение. Слово, кстати, какое-то казенное. Но математика причем, физика и много чего, особенно великая русская литература. Если помните, ее детям сам Лев Николаевич Толстой любил преподавать. Ругать ЕГЭ стал расхожей банальщиной, но вот только если по многим предметам он как бы поднапортил ситуацию, то по литературе ураганным смерчем прошелся. Недавно один выпускник филологического факультета, эрудированный и начитанный человек, неплохо знающий поэзию, ошарашенно признался. Попали недавно в руки вопросы по ЕГЭ. Первый раз их увидел, и знаете, я бы не сдал экзамен. Между тем, бьются лучшие умы в порыве страсти реформировать все и вся. А знают ли они, что в ЮНЕСКО Царскосельский лицей был признан абсолютно лучшим учебным заведением, лучшим на все времена? 17-18-летние государственные мужи покидали его стены, готовые служить Отечеству. Между прочим, не в укор, конечно, Александру Сергеевичу слава Пушкина слегка затмила остальных. А ведь там были и Горчаков, и Корф, и Матюшкин, и Вольховский, и многие другие. Звезды первой величины только из одного выпуска. Что же нам из одного выпуска? Что же нам еще надо? Почему-то

0: Так видите ли вы разницу или особенности в подготовке вот в таким, ну, в дистанционном образовании, в интернет-образовании для людей, которых называются инженерами, ну, будущими инженерами и технологами, для людей, которые называются исследователями, и для людей, которые называются коммунитариями, ну, в том числе и преподавателями. В принципе, три типа мышления разного. Значит, одно дело инженер, который создает то, чего нет в природе, ученый, который узнает тайны природы, это другой ум, и третий тот, который умеет учить, научившись всему тому. Как их по-разному мотивировать или учить?
1: Ну, вот смотрите, что касается представителей технических специальностей или там информационных технологий, у них востребованность на рынке труда сейчас значительно больше. Если мы возьмем представителей гуманитарной сферы, ну там психологи, социологи и так далее, то как бы их потребности сегодня большой, как бы, ну, особенно не такой, да. У нас, допустим, вот Бауманский университет, выпускники, там даже студенты учатся. Честно говоря, без работы они никогда не останутся, да, они всегда будут востребованы. В сфере социальных наук, к сожалению, сегодня посложнее. С исследователями тоже ситуация непростая, потому что, как бы, да, мы говорим, что нужны исследовательские проекты, нужна серьезная наука и так далее, но, к сожалению, эта наука должна быть востребована развитием экономическим.
0: Все равно это все будет, и очень скоро, потому что если мы будем не готовы к этому, мы будем не готовы. Вы что думаете по этому поводу? Вот особенности разных людей, которые потом будут работать.
2: Ну, мы тут с вами, наверное, сторонники. Мы всегда говорили, что классическое университетское образование должно в первую очередь быть фундаментальным. Потому что фундаментальная наука, которая вот в университетах ведущих соединяется непосредственно лаборатория с аудиторией, то вот это и есть тот мостик к познанию вот этого нового. И не просто к познанию, но и к научению, собственно, каким образом познавать мир, познавать природу, вырабатывать и создавать что-то новое и так далее. И в этом смысле, чем лучше эта фундаментальная подготовка, тем проще потом вот те приложения, которые возникнут на злобу дня, легче, вот вы же говорите, выпускник там Бауманского или ведущих наших университетов, мы не будем рекламу МГУ делать, и так мы ее часто делаем. Вот, то есть в этом смысле фундаментальность образования позволяет тебе его приложить к любой ситуации, которая решается либо частная задача, либо прикладная. И в этом смысле как раз вот эта общекультурная подушка, на которой вот находится выпускник, она и помогает ему адаптироваться к тем изменениям рынка, к тем изменениям и потребностям, которые периодически возникают в виде капризов у каких-то работодателей.
3: Невозможное становится очевидным, когда человек пробуждается для действий.
0: Теперь скажите такую вещь. То, что классное образование, почасовое классное, конечно, будет сдуваться, это безусловно, я думаю. Действительно, все больше...
2: Сдуваться не будет, все будут биться за часы, вы же
0: знаете. Это временное явление. Слушайте, все-таки давайте жить вечностью. На самом деле, нынешние сложности в высшем образовании и в школьном образовании все равно перешагнем. Потому что страна великая, и нам жить долго. Нам, я имею в виду, как россиянам, и все. Я думаю сейчас совсем о другом. Нам нужно быть готовым к тому, какие люди будут дальше руководить стране. Как все-таки мы должны бы подумать, как вот в системе все более увеличивающегося притока знаний из интернета, ну, из дистанционного образования, как сделать так, чтобы люди могли общаться. Сейчас студенты совершенно не могут организовать какое-нибудь мероприятие, потому что нет комсомола, стройотрядов и так далее. Не потому что комсомол был хорош или плох, а потому что это было коллективное действие. Так вот, мне кажется, что не хватает каких-то общих действий, где пусть в скрытом виде была бы соревновательность была. Одни не могут бегать, но зато лучше жарить картошку. Вот,
2: но это обратная сторона медали. С одной стороны, мы...
0: Как сделать с интернетом? Вот как это сопрячь.
2: Вот с одной стороны, у нас высокие технологии, с другой стороны, мы не можем виртуальным миром подменить нашу социализацию. Не можем. Поэтому вот человечек, когда у нас растет, мы все-таки должны осознавать, что будут и обратные стороны у этого процесса. То есть вот те изменения, которые личностные происходят, если мы грамотно не будем говорить о гигиене интернет-пространства, то мы будем переходить вот эти границы и наблюдать различные виды психологических, психических расстройств, как в плане коммуникации, так в плане даже и развития. Поэтому в этом смысле необходимо говорить о гигиене и о культуре вот интернет-потребления.

0: Вот это у нас сейчас вроде по умолчанию, но типа все же взрослые, все все понимают. Ничего, что можно, что нельзя. На самом деле нет. Вот, и вот это, наверное, самая большая неприятность, которая нас ожидает. Потому что вот эта опухоль может вырасти достаточно быстро. Мы не можем виртуальным миром заменить социализацию, взаимодействие, которое между живыми людьми происходит. И мы говорили, интернет, высокий IQ, прекрасные проекты, стартапы и так далее. Без вот этого эмоционального общения с живыми людьми мы не вырастим нормального человека, который должен быть не только потребителем этого интеллектуального продукта, но и созидателем. Мы же сейчас вот рыночные. Мы либо переходим полностью в ситуацию потребления и должны подготовить человека, который будет только потреблять. Или все-таки, основываясь там чуть-чуть на том, что отцы... основатели говорили, все-таки и готовить созидателя, который не только потребляет, а если потребляет, то для того, чтобы создать.
1: Корова дает молоко. Фразу, конечно же, поймут. Никто не усомнится, что речь идет о некоем домашнем животном, давно прирученном человеком, и отмечено главное ее достоинство – делиться с людьми молоком. Напитком, который гораздо полезнее всех горячительных напитков. Но, кстати, ценность информации, которую задумали передать, померкнет перед огромным пластом сведений, описавшим ошибки в трех гласных звуках, а могло бы и в двух. И как на ладони характеристика безграмотности, бескультурья, неуважения к адресату. Причем описка исключается. Повтор ляпа доказывает это. Есть несколько теорий происхождения членораздельной речи, путях ее совершенствования. Они пестрят терминами, спорят между собой, но это не тема нашего сегодняшнего разговора. Пожалуй, лишь два факта пригодятся. Замечание великого Карла Линнея о том, что философам еще предстоит осознать глубину различия между бессловесными и говорящими, и тем самым оценит величайшее значение и превосходство человеческого разума среди всего сущего. Ученые изучили немало случаев с так называемыми «детьми Маугли». Доказано, что, находясь в полной социальной изоляции, ребенок не получает никаких задатков членораздельной речи. И если до 5-6 лет он ее не услышит, научить говорить маленькое существо практически невозможно. К счастью, ребенок, воспитанный в стае, редкое исключение. Большинство в худших или лучших условиях находится среди людей. С первых недель жизни начинает подражать звукам, которые издают окружающие. Причем с рождения отличает человеческую речь от криков и щебета животных, техногенного скрежета. Подражание ведет к быстрому усвоению слогов, слов, высказываний, правил их грамматического построения. Удивительно, насколько ребенок быстро усваивает речь. Наступает пора свободных контактов, общения, человеческого общения, которое Антуан де Сент-Экзюпери, любимый писатель детей и взрослых, назвал самой большой роскошью на Земле.
2: Я хотел обратить внимание, вот Юрий Петрович раньше обращал внимание на фундаментальность образования, здесь как бы не возразишь, однако наряду с этим не надо забывать проблему социализации, проблему развития личности, духовное развитие. Так как мы учим студентов с инвалидностью, мы очень ярко это ощущаем и на основе использования дистанционных технологий. Я приведу один пример. Мама незрячего студента, один сын сидит незрячий рядом, нас говорит, вот вы психологи, мой сын собирается быть психологом. А сможет ли он работать, а будет ли он востребован и так далее? Какими качествами он должен обладать, чтобы он был востребован на рынке труда? Я очень жестко, может быть, сказал следующее. Уважаемая мама, если ваш сын был зануда, неинтересен, будет постоянно качать права, ну и что, что он будет очень много чего знать? Все будут бояться с ним иметь дело. То есть я к тому, что если вот неинтересная личность, неяркая личность, так что он будет очень много знать, это не спасет. Вот он должен быть яркой, интересной личностью. Если он чего-то не знает, вы знаете, в интернете много ресурсов, разных образовательных программ. Если не идиот и не лентяй, то я там найду очень много, я за 2 часа могу очень много поумнеть по той проблеме, которой вообще мало разбираюсь, правильно, на основе интернет-ресурсов. Но если я не буду интересным, я ничего не достигну. Помню, еще мы в 1994 году для Кёбер-фонда немецкого отбирали 30 менеджеров. Мы немцев спрашивали, а вы что хотите проверить, знания менеджерские и так далее? Они говорят, нет, нас это не интересует. Говорим, а почему? А что вас интересует? Они говорят, нас интересует личностный фундамент, мотивация достижения успеха, стрессоустойчивость, бесконфликтность, там, ну, в хорошем смысле, да, вот личностные качества. Если у него этого фундамента нет, то мы профессиональный фундамент не построим. Мы можем построить, но нет личностного фундамента. Нередко сегодня в высшем образовании проблемы воспитания, социализации, никто не занимается этими проблемами. Вот. И если человек не интересен, он вряд ли найдет особенно интересную работу, даже с большим количеством знаний. Поэтому мы должны
0: думать.
2: Я тут
0: еще тоже вмешался по поводу элемента вот некоторого, чуть-чуть у нас иногда проскакивает такое лукавство. Да? Вот, то есть, есть ли грань между образованием и получением профессии? Вот мы говорим, там, человек с ограниченными возможностями, инвалидность и так далее. Так вот, тогда нужно честно отвечать, и отсюда цели и задачи выстраиваются. Когда мы говорим, что человек получает профессию, будет работать, то предполагается, что будет где-то какая-то должность, которая предполагает, что несмотря на какие-то особенности, вот работодатель эту должность организует, и он там будет. И тогда мы честно говорим, что наш человек с ограниченными возможностями получает профессию. Если же это чуть-чуть обман, и в принципе не существует такого работодателя, который готов такого человека к себе взять, ну тогда нужно говорить честно, что да, он получает образование, а вот эта часть у нас в обществе недостроена. То есть каким образом вот этот человек с ограниченными возможностями не просто получит образование, а потом еще будет трудоустроен. И вот пока мы эту проблему не разрешим, вот элемент этого лукавства и будет присутствовать. И как раз когда мы говорим о мотивации опять, для чего я учусь? То есть я просто учусь для того, чтобы учиться и получить какое-то образование. Или я учусь, чтобы получить профессию, и потом буду работать. И уже знаю, что работодатель это мне сделает. Конечно, мы там в психологии, в гуманитарных науках можем говорить, что я могу заниматься индивидуальной какой-то деятельностью. И, может быть, я там как психолог могу состояться, если буду с похожей референтной группой там, или консультированием заниматься, или еще чем-то, она мне близка. Какие-то такие вопросы. Но вот разница между нашим образовательным процессом и рынком труда, вот это противоречие, оно чуть-чуть вот остается.
2: Я своим студентам говорю следующее. На рынке труда вас никто не ждет. И не стройте иллюзий. На рынок труда вы должны пробиваться. Если вы будете неинтересными, неяркими, некомпетентными, то не ждите, что вас кто-то будет приглашать. И никто не обязан вас брать на работу. Для того, чтобы вы были востребованы, прежде всего вы должны быть очень интересными. Дело в том, что другие не делают. Вы не должны качать свои права, а вы должны сперва и бесплатно много работать, и завоевывать этот рынок и так далее. То есть мы не должны строить иллюзии.
3: Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Но она многое успела сказать в своем письме. Татьяна Ларина и Евгению Онегину. Счастье им было не суждено. Но почти два века простые слова доходят до сердец. Слава Богу, что они еще есть, людские сердца. А вот другая картинка. Не из литературы, с натуры. Кофе-брейк на крупной конференции. В холле в основном молодежь. Красивые, уверенные в себе девушки. Молодые люди, им подстать. Только диалоги какие-то странные. Будто информацией обмениваются. Однообразно по стилю. По отсутствию минимальной эмоциональной окраски. И только тогда начинаешь понимать. Мы присутствуем среди людей, которые обычно общаются между собой с помощью СМС. И хранят верность этому стилю. Бегают пальчики по клавишам мобильников. Мозги загружены минимально. Не ищите виновных. Не упрекайте молодых людей, что они не пользуются монстрами телефонных аппаратов, принадлежащих их бабушкам. Порадуйтесь за навороченные айфоны. Подойдите, кстати, и узнайте поточнее об удивительных возможностях замечательных хай-тековских игрушек. Вам объяснят. Молодые люди в курсе. Сливаешься с общим настроением. В конце концов, в Древней Греции была одна из провинций, Лаконией называлась. Славилась и вошла в историю античного мира стилем языка своих граждан. Отсюда и лаконичный стиль. Мы в возрожденной Лаконии? Сдувается легенда, не достигнув пика. В античности хоть и кратко говорили, но как емко, остроумно, образно. А здесь никакие накрученные аппараты не помогают. И опять годливое чувство негативизма услужливо подсказывает очередной штамп. Техника в руках дикаря – груд металла. И стыдно за себя становится. Какие же они дикари, эти милые ребята и девушки? Им бы по садам ликеев погулять с мудрыми наставниками. Говорят, Сократ был одним из них. Послушать, поговорить, опять послушать, послушать, послушать обыкновенную человеческую речь. И только потом механизировать ее и автоматизировать. И чтобы окончательно отвести от себя удар обвинений в телефонофобии, клянемся, не в них дело. Словарь знаменитой Эллочки-людоедки насчитывал 30 слов. А разве был у нее мобильник?
2: А теперь есть еще одно самостийное, самоорганизующееся направление интернета. Это социальные сети, где на самом деле возникает некий дух соревновательства. Часто он, ну, груб и неинтересен на самом деле, потому что там, ну, там нет фильтров на самом деле.
0: Но это нам с вами, а другим-то интереснее.
2: Да, наверное, интереснее. Вы скажите, вот... Как вы к этому относитесь? К тому, что сейчас вот это вспышка просто детского сада, который вырвался на свободу, или это целое явление, которое обществу характерно, разобщенное общество пытается связаться на таком примитивном уровне?
0: Это вот такое виртуальное пространство, где происходит как раз вот эта псевдосоциализация, о чем мы говорим. То есть социализация для нас что такое? Это общение, общение, общение. Как только мы под общение все свели к коммуникации внутри сети, вот. Ну и вроде бы тоже общение, но на самом деле как раз исключили вот все, кроме когнитивного вот этого поля. Вот здесь и возникает вот эта деформация при вот этой социализации. Поэтому, с одной стороны, конечно же, это достаточно мощный инструмент социализации, но вопрос, чем эти сети наполнены, мы же с вами понимаем, насколько, в каком объеме и как и что...
2: Так вот,
0: сейчас
2: я хочу сказать то, что вы говорили о том, что есть там масса сведений полезных, которые могут стать знаниями, если будут ассоциированы, то как раз интернет несет еще и вот этот вот тот самый спам, который мотается по нему. Как учить? Вот на самом деле это я уже обращаюсь не к сегодняшнему нашему разговору. Я хочу обратиться ко всем учителям, ко всем преподавателям вузов. Я просто хочу сказать, от нас ждут того, что мы будем впереди общества, чтобы мы могли учить наших школьников, наших студентов жизни завтра. Я не говорю вчера, я не говорю сегодня, завтрашней жизни. И вот я думаю, что одна из очень важных тем, которая еще не один раз будет вставать в разговорах с психологами, с биологами, с экономистами, это то, как использовать интернет на благо завтрашнего общества. Потому что сегодня это еще в чем-то это детский сад. Мы еще многому только учимся. И то, что там... Нам только сейчас открылись безграничные возможности образовательного контента вот в этом интернете. Так надо этим воспользоваться. Я думаю, что, подводя конец нашей передачи, я прошу сказать вот на тему интернета образования моих коллег, Юрий Петрович.
0: Ну, какими бы ни были высокие технологии, вот, потому что они все равно будут развиваться быстрее, чем мы об этом подумаем и чем всякие футурологи предскажут. Но самое главное, чтобы в образовании оставалась вот эта связь между учителем в широком смысле этого слова и учеником. И от учителя, когда идет любовь к ученику, тогда все получится.
2: И чтобы оба были с большой буквы.
0: Да. А если по-другому, то вот иногда не все получается.
4: Я думаю следующее. Вне зависимости на интернете, интернет-технологии, если мы хотим, чтобы были существенные изменения, сам педагог прежде всего должен быть саморазвивающейся личностью. Он постоянно, если педагог не интересен, ведь любовь к предмету – это проекция, результат любви к преподавателю, педагогу. И даже предмет, который может быть не столь интересен, но если яркая личность, интересный преподаватель, то он вот как бы привлекает, завлекает,
2: вникает в эту область. Поэтому первое условие – это педагог должен быть постоянно саморазвивающийся, а не тот, который щеки надул, гордый весь, я все знаю и так далее. Он должен осваивать новые технологии, он постоянно должен стремиться. Наши дети, студенты, они более продвинуты, чем мы. Они чаще, ну, больше знают, чем мы в интернете. И, в принципе, это будет проблема поколения. По ИКТ преподавателей и студентов это будет вечная проблема. Молодое поколение всегда будет лучше знать, ориентироваться. И если мы будем только с мелом в руке и карандашом там, и так далее, то мы будем иногда уже смешные сегодня, правильно? То есть это вопрос не моды. Сегодня, как мне представляется, это вопрос жизни.
5: Спасибо. Но только тут есть немножко другое. Если сведений младшие поколения несут иногда больше, чем мы имеем, то знание – это не совсем сведения. Знание – это умение еще их осмыслить. Вот. А я уже совершенно точно хочу сказать моим коллегам, когда я хочу поблагодарить, что в следующей жизни я обещаю, что сначала я буду психологом. Потому что это настолько интересно и важно, что я это вот обещание постараюсь выполнить. Спасибо, дорогие зрители, спасибо, гости передачи. До новых встреч.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. И, как всегда, хотел я сказать, что, как всегда, по средам и субботам у нас есть стримы совместно с проектом anthropogenes.ru. Но сегодня мы выходим в четверг, и это означает, что плюс один, надеюсь, вам приятный стрим мы организовали на этой неделе. И вы прекрасно знаете, что это за стрим. У нас не получилось в прошлую субботу поговорить полноценно с Владимиром Спиридоновым из-за проблем со связью. И сегодня мы свои ошибки учли и, соответственно, все починили. Думаю, что сегодня все будет хорошо. И сейчас я вам представляю второго ведущего. Естественно, это Александр Соколов. Саша, привет!
2: Привет, Виталий. И я хочу добавить, что к ошибкам тут еще присовокупилось, конечно, положение звезд, которые были неблагоприятны в субботу. А сегодня они очень благоприятны. Мы, так сказать, проконсультировались с нашим индивидуальным астрологом. Вот, поэтому сегодня со связью все должно быть хорошо. Я, если Виталий позволит, представлю еще раз для всех нашего сегодняшнего гостя. Это Владимир Спиридонов, доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией когнитивных исследований факультета психологии Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы, автор более 150 печатных работ. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну и хочу напомнить о том, что сегодня у нас формат, который называется «Postscriptum Live». А это означает, что по итогам ответа Владимира на самые острые вопросы по докладу, по итогам доклада, который был на форуме «Ученый против мифов 12», который назывался «Теория заговора, конспирологическое мышление и картины мира на примерах лунной аферы, заговора жидомасонов и других примерах». Вот по этой теме мы, соответственно, и будем сегодня разговаривать. Если что, ссылка на видео с форума «Ученый против мифов 12» есть и в описании. Ну и сейчас она появится в нашем чате. И напоминаю вам о том, каким образом можно вопросы свои задавать. Во-первых, чат, естественно, для вас открыт. Ну а для того, чтобы еще и поддержать наши проекты, и поддержать конкретно этот стрим, можно воспользоваться или суперчатом, или ссылкой, которая сейчас появится в описании. Вопросы, которые приходят к нам таким образом, зачитываются в самую первую очередь. Саша?
2: Да. Да, я хочу еще похвастаться, что наши, так сказать, мольбы и призывы были услышаны, и мы таки собрали всю сумму на эксперимент уникальный по изготовлению каменной вазы из диорита. Проект новопланета.ру завершен. Мы собрали 115% от заявленной суммы. Это очень круто. Это значит, что мы сможем это провести этот эксперимент еще более качественно. Ольга Вдовина вовсю готовится. К ней уже едет из Челябинска, значит, здоровенный кусок диорита, который, кстати говоря, геолог проверил, завизировал, что это действительно диорит. Из Москвы к ней едет ноутбук, камера и другая различная техника для организации полноценной, качественной 24-часовой трансляции у нее в мастерской, чтобы вы могли непрерывно следить за этим экспериментом, который продлится много месяцев. Так что скоро, я надеюсь, этот процесс начнется, и я сам буду с волнением следить, потому что никто из нас не знает, чем эксперимент закончится, потому что он проводится впервые за 3 с лишним тысячи лет. Вот, значит, я хочу еще сказать вам, друзья, что, как Виталий верно сказал, нужно как можно активнее задавать вопросы, и авторы лучших вопросов у нас получают футболки форума «Ученые против мифов». И обычно таких футболок мы вручаем 2. Но вчера Екатерина Померанцева, которая была гостем нашего постскриптума вот в среду, она заявила, что у нее 4 автора лучших вопросов, то есть поэтому 2 из них получат футболки, а 2 получат сумки форума «Ученые против мифов». Мы еще даже не решили, кто какие, но я назову авторов, так сказать, этих счастливчиков. Это Юлия, которая спрашивала, насколько важно нормотипическое окружение для ребенка с РАС. Это Аскет, спрашивал про специальную базу данных по совместительству препаратов с беременностью. Это Александр 7877, который писал про 2 своих сыновей. И это Ян Павлов, который спрашивал, что получается аутизм – это собирательное название схожих состояний. Вот, дорогие друзья, напишите Георгию Соколову по контактам, которые появятся в чате, и кто-то из вас получит футболки, а кто-то сумки. Я вам завидую прямо. Виталий?
1: Я тоже немножечко завидую. И на этой прекрасной ноте, я думаю, что мы можем начинать и переходить непосредственно к вопросам. Владимир, вы готовы?
3: Да, вполне.
1: Естественно, мы начнем с тех вопросов, с которых мы начинали предыдущий наш стрим с Владимиром, потому что далеко не все те фразы, которые периодически прерывались в связи с тем, какая у нас была связь, были правильно поняты, как мне кажется. И по этой причине мы вопросы и будем повторять. И начинаем мы с вопроса от Максима Рудника. Он спрашивает следующее. Непонятно, как отличить злой умысел группы лиц от теории заговора?
3: Ну, вот это очень хороший вопрос. Давайте с этим как раз разберемся. Ну, понятное дело, что заговоры – это реальность человеческой истории, человеческой политики, человеческой социальной жизни. Что заговоры – это обязательная часть взаимодействия между людьми, когда одни люди злоумышляют против других. И когда одни люди пытаются отнять у других деньги, власть, женщин, контакты, еще что-то, да? Собственно, заговоры, безусловно, абсолютно реальная реальность. Теория заговора – это не просто разговор о заговорах. Теория заговора – это попытка объяснять большую часть событий, которые разворачиваются вокруг вас, либо большую часть, либо события определенного типа, через заговор каких-то конкретных групп людей. Да, то есть в этом отношении, когда вам рассказывают про теорию заговора, в этом нет ничего ни удивительного, ни страшного. Для того, чтобы разобраться, с чем вы столкнулись в данном конкретном случае, имеет смысл вступить в беседу с человеком и разобраться, что для него значит понятие заговора, насколько широко он его применяет, насколько точно, насколько он слышит ваши аргументы и контраргументы, ну и так далее. То есть, насколько это для него описание локальных событий, либо это некоторый общий принцип, некоторое общее объяснение.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от человека, который подписался Russian Gallifrey, наверное, так. А что делать с теориями заговоров, оказавшимися правдой? Например, о производстве химоружия в Ираке, о тотальной слежке США за гражданами, которую раскрыл Сноуден. Глобальные теории заговора – чушь, но локальные не всегда являются лишь теориями.
3: Да, собственно, безусловно, как я уже сказал, заговор – это реальность наших и не только наших дней. Вне всяких сомнений, заговоры были, есть и будут. В большом количестве случаев некоторые события, локальные, а часто даже и не очень локальные, действительно могут объясняться сговорами отдельных лиц. Да, собственно, историки часто выясняют на основании документов или воспоминаний участников действительно важную роль заговорщиков в самых разных процессах. Но еще раз, речь идет, конечно, не об этом. Да, речь идет не о конкретных событиях, которые укладываются в схему заговора. Да, речь идет об объяснениях, о существенно другой психологической модальности. Да, давайте я проговорю принципиальную фразу. Спрашивать психолога про подробности исторических событий, ну, по меньшей мере, наивно. Психологи не для того существуют. Да, психологи существуют для того, чтобы описывать какие-то сложные или не очень сложные состояния человеческого сознания, объяснять человеческое поведение. Собственно, вот здесь психологи имеют хоть какое-то право на свое самостоятельное слово. То есть в этом отношении, еще раз, когда мы говорим о теориях заговора, мы говорим о определенных формах мышления. Только в этом смысле и имеет смысл обсуждать эти самые теории заговора.
2: Спасибо. Спасибо. Но тем не менее, следующий вопрос опять-таки касается конкретных событий. И наш зритель под именем Макси Гугл спрашивает, тут все такие умные, знающие, уверенные, что их уж точно не коснется болезнь теории заговора. Но стоит их спросить, а как же Сорос? Как же американцы, создающие цветные революции?
3: Ох, соответственно, несчастный Сорос просто, думаю, сейчас вертится где-нибудь на стуле, где он сидит. Сорос, безусловно, крупный персонаж в самых разных политико-экономических разборках. И, честно говоря, я с трудом понимаю, что имеет в виду вопрошатель. Сорос, безусловно, участвовал в самых разных заговорах. Вне всяких сомнений, он большой мастак, как в бизнесе, так и в политике заговорческой. Но в чем тут смысл вопроса? Значит, любопытнее пообсуждать цветные революции. Да, то есть, конечно, наши замечательные американские закадычные друзья или закадычные противники очень любят экспортировать свой общественный строй или свои ценности в другие страны, на другие территории. Вопрос, на самом деле, принципиальный заключается в том, насколько можно экспортировать собственные представления о жизни в те места, где вас не ждут. Да, то есть в этом отношении, как мне кажется, события, которые случились прямо на глазах у всех у нас на Украине, это прекрасная демонстрация вот этой очень сложной комбинации из того, что хочет большинство, и того, что делают заговорщики. Да, ну, трудно отрицать, что в событиях на Майдане кто только не принимал участие, кто только не пытался повлиять на поведение людей в ту или другую сторону. Но при этом понятно, что цветная революция, если так ее называть, произошла именно потому, что большая часть населения, ну, перестала подчиняться тем порядкам, которые сложились на Украине. Что большая часть населения стала чувствовать, ощущать, считать, что то, что происходит, то, как они живут, неверно и оскорбительно для них. Понятное дело, что заговорщики тоже приложили к этому некоторую руку. Вне всяких сомнений, розданные печеньки, наверное, тоже кому-то позволили утолить чувство голода. Но при этом еще раз, да, до тех пор, пока не сложилась, ну, если вспомним старые марксистские термины, революционная ситуация, или, по крайней мере, готовность большинства что-то менять, никакие печеньки ни на что бы не повлияли. Увы, теория заговора в этом отношении как раз и показывает свою ограниченность и несостоятельность. Все-таки исторические процессы идут как исторические процессы, а не как сговор группы людей.
2: Ну, мне показалось все-таки, что автор вопроса, он как раз имел в виду, что все такие, как он пишет, знающие, уверенные, что их не коснется, а это болезнь, но стоит коснуться острых политических тем, и тут они начинают, так сказать, рассуждать именно в модели конспирологической. Я именно поэтому бы предложил нам сегодня в эфире острые политические темы по возможности стараться не касаться, потому что это приведет к, так сказать, очередному витку конспирологии у нас в комментариях и перед экранами. Те, кто нас будет смотреть, они нас перестанут просто слушать. Настолько они будут переполнены эмоциями. Поехали дальше. Значит, Александр Толстов задает вопрос. Про Бен Ладена перегнули. Почему нужно изначально доверять американскому правительству в том, что он вообще существовал? Разве оно не воплотило как раз теорию заговора? Один ужасный Бен Ладен хочет всем зла, и тот опрос как раз очевидно проделан с манипуляцией.
3: Вот здесь опять очень хороший вопрос, и много всяких подробностей имеет смысл обсуждать. Ну, все-таки про существование Бен Ладена известно не только и не столько от американского правительства. Все-таки имеет место большое количество других источников, которые документируют и его жизнь, и его поступки, и его террористическую деятельность. Более того, у Бен Ладена есть все-таки даже родственники, прям-таки близкие родственники. То есть, в общем, вполне такая реальная фигура. Безусловно, его деятельность, которую описывала американское правительство, выполнено, ну, в общем, в значительной степени по лекалам теории заговора. Конечно, Бен Ладен стал воплощением зла, таким террористом номер один, который все придумал, все сделал, чтобы погубить Америку, всю американскую цивилизацию, чтобы вся она рухнула. И в этом отношении, в том, что сейчас я произношу, конечно, есть и отзвуки, и признаки теории заговора. Конечно, ну, даже мощный, даже умный и подкованный в своем террористическом деле террорист номер один, ну, не может совершить такое гигантское дело, как ему приписывают. То есть в этом отношении, с одной стороны, вроде как Бен Ладен реальная фигура, и можно путем некоторых специальных усилий журналистов, историков, по-видимому, разведчиков, много чего узнать про его реальную биографию. А вот, собственно, описание его деятельности в политическом дискурсе, политической речи, в средствах массовой информации. Причем понятно, что не только в американских. В общем, и отечественная пресса здесь много чего, в общем, вторила этим не очень удачным речением. Да, собственно, конечно, мы видим, что обсуждать Бен Ладена можно и абсолютно в ключе теории заговора. Повторюсь, что с одной стороны мы можем выделить элементы реальной биографии, а с другой стороны, поддавшись общему настроению, обсуждать, как волны терроризма захватывают затопляют цивилизацию, и что нас всех ждет очень невеселое будущее.
1: Спасибо. Продолжаем с вопросами, и следующий пришел к нам человек, который подписался КНЫПОВИР, наверное, так? Зачем пытаться кого-либо вытащить из заблуждения? Чем больше вокруг свидетелей заговора, тем более умнее становятся нормальные.
3: Ну вот тут вопрос, к сожалению, более неприятный. Дело в том, что когда количество людей, объясняющих деятельность правительств, стран, государств, корпораций через теорию заговора становится чрезвычайно большим, ну, превышает некоторый порог критический, то вообще какие-либо разумные дискуссии становятся затруднительны, а может быть даже просто невозможны. Да, то есть для того, чтобы все-таки поддерживать некоторую возможность обсуждать тонкие, сложные материи и при этом не прибегать к терминологии заговора, к сожалению, нужно поддерживать некоторое свободное пространство. Или, по крайней мере, пространство, открытое для критики, для разноплановых суждений, для какого-то обучения, для сложных текстов и прочего. То есть в этом отношении, к сожалению, все-таки за такую как бы интеллектуальную свободу, интеллектуальную правду приходится бороться. Теория заговора все-таки, любая причем теория заговора, это, конечно, резкие ограничения. Увы.
1: Понятно, спасибо. Следующий вопрос, и это не просто вопрос, а вопрос с донатом. Евгений, огромное вам спасибо, что вы поддерживаете наш стрим. Если не ошибаюсь, этот вопрос пришел к нам еще в предыдущий раз. Мы с удовольствием его зачитываем сейчас. Основа религиозного мышления – когнитивные ошибки, в основном апофения. Это отсылка к Панчину. ТЗ, так сказать, основаны на когнитивных ошибках. Их отличие только в эволюции религии, где в основном добивалась социальная составляющая. Почему же вы их разделяете?
3: Я, честно говоря, не очень понял, кто их разделяет, но вообще говоря, количество ошибок мышления, оно не поддается никакому исчислению. Вот я понимаю, что предметом нашей сегодняшней беседы является именно теория заговора. Но теория заговора – это лишь минимальная часть того, как бывает ошибаются люди в своих суждениях и умозаключениях. То есть в этом отношении, повторюсь, теория заговора ничем не хуже и не лучше, чем десятки и сотни типов других разных интеллектуальных ошибок. И судить религиозное мышление с внешней позиции, с позиции, скажем, научного мышления – штука достаточно несложная. Научное мышление действительно может указать на большое количество недостатков, логических неувязок, противоречий религиозного мышления. Но я надеюсь, носители научного мышления понимают, что разумные представители религиозного, носители религиозного мышления с такой же внешней позицией, с такой же легкостью критикуют научное мышление за другие грехи, но, безусловно, также критикуют. То есть в этом отношении я еще раз подчеркну, что человеческое мышление в таком культурном смысле – это не есть монолог какой-то единственной, удачной, правильной, победившей формы мышления. Это точно не так. Да, у каждого из нас, я уж не говорю о совокупности культурных людей, но даже у каждого из нас, образованных людей, в распоряжении есть несколько разных форм или типов мышления. Да, собственно, я думаю, что вот большая часть нас, ведущих эту передачу, достаточно критически относится к религиозному мышлению, но при этом всякие формы бытового мышления, житейского мышления, я уверяю, у всех у нас с вами есть в огромном количестве. Да, это просто позволяет нам более-менее эффективно функционировать в этой сложной жизни. Разные формы мышления обеспечивают нас способностью решать разные типы проблемных ситуаций. Да, религиозное мышление, в отличие от научного, очень хорошо для всяких терминальных проблем. Да, как примириться со смертью близкого человека? Как примириться с собственными тяжелыми неудачами? И прочее. Да? Научное мышление здесь не дает никаких подсказок. А религиозное мышление, прямо наоборот, вмешивается и очень даже может самые разные, вполне разумные вещи подсказать. Еще раз, да, разные формы мышления – существуют, борются, соответственно, уживаются в одной голове именно потому, что жизнь устроена очень сложно. выжить на одной форме мышления не удастся.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Несколько наших зрителей нас поддержали, и я благодарю Кирилла Ворошилова, благодарю Михаила и Екатерину Трубицыну, которые, значит, стали спонсорами канала «Лаборатория научных видео». Вот. Кроме большое того, да, наш зритель Ринс Винт спрашивает: «Я так и не понял, где отображаются мои вопросы». Посмотрите, пожалуйста, Ринс Винт, на ваш экран. Влево, в левом нижнем секторе вы увидите ваш вопрос. Я не знаю, это ли вы имели в виду. Ваш вопрос отобразился бы здесь, но вы вопросы пока что не задали. Все равно вам спасибо. Значит, пирожок с ковидлом, наш постоянный зритель, спрашивает: «Существует наблюдение, что фанатичного последователя абсолютно бредовой идеи невозможно в общении отличить от тролля. Есть ли какие-то маячки, показывающие, что оппонент верит в то, что говорит?» Слушайте, я присоединюсь целиком к этому вопросу. Я, например, прошу прощения, что я тут дополняю от себя. Много раз встречал наших зрителей или подписчиков, которые искренне уверены, что нет людей, верующих в плоскую землю, а это все только тролли исключительно, которые так вот шутят. И такого человека никак нельзя убедить в том, что существуют реально верующие в плоскую землю. Вот что с этим делать? Я не знаю.
3: Я, честно говоря, вот прагматику вопроса не очень понимаю. Вы хотите их различить, этих двух людей, или два типа оппонентов ваших, для чего?
2: Да.
3: Чтобы,
2: видимо, для...
3: чтобы попробовать...
2: В них мировоззренческих целях.
3: Вот это непонятно. Соответственно, если вы хотите переубедить тролля, то понятно, что вы находитесь на пути заблуждений, потому что тролль с вами играет. Да, он занимается всем другими вещами. Он не ведет с вами интеллектуальную беседу, он не обсуждает с вами никакие интеллектуальные материи. Он вас стебет. Ну, в общем, имеет право. Да, иногда, может быть, злой стебет. То есть в этом отношении, соответственно, его коммуникативный замысел другой. Да, он совершенно не настроен на интеллектуальный разговор. Упертый сторонник теории заговора далеко не всегда также настроен на интеллектуальную беседу, на выяснение слабостей его позиции или сильных сторон вашей. Я повторяю, что, к сожалению, интеллектуальная дискуссия – очень нечастый случай, когда можно точно, последовательно, здраво показать силу своих аргументов и слабость позиции противника, ну, оппонента. Да, то есть в этом отношении кажется, что слабость человека, задающего вопрос, в том, что он сам не очень понимает, зачем ему различать эти две разных категории людей.
2: Ну, а допустим, если мы начинаем считать, что плоскоземельцы – это все тролли, то мы понимаем, что всерьез бороться с этим явлением не нужно. Вот. Если же мы считаем, что среди них есть искренне верующие, и они тем самым своей деятельностью агитируют новых верующих, то мы, соответственно, боремся с этим явлением, как вот с неким таким мозговым вирусом, который серьезно может влиять на убеждения людей. Вот, я так вот только вот с такой точки зрения думаю, этот вопрос имеет значение.
3: Саш, я все равно не понимаю. Все равно, соответственно, если вы собираетесь бороться с плоскоземельщиками за некоторые правильные взгляды, то вам придется с ними коммуницировать, вам придется с ними вести разговоры. Это с одной стороны. С другой стороны, ваша аргументация, говорю вам заранее, не будет принята. Она будет отвергнута либо ёрнически, с точки зрения тролля, либо совершенно догматически, с точки зрения упертого сторонника теории заговора. Это не отменяет важности вашей работы, потому что между крайними позициями и нами есть огромное количество людей, сомневающихся, или не очень образованных, или считающих, что, соответственно, давайте все-таки попробуем разобраться, и так далее, и так далее, и так далее. Да, то есть все-таки вот... Я еще раз хочу подчеркнуть, идея прямого спора меня совершенно не убеждает. Но вот многолетние занятия психологии мышления показывают, что спор – это способ убедить противника в его правоте. Да, значительно более многообещающими являются вещи, которые вы на самом деле делаете, вещи обучающие. Да, собственно, вот образование в разных формах, просвещение в разных формах, как мне кажется, значительно более здравая программа борьбы и с теорией заговора, и с плоскоземельщиками, чем что-либо другое. Да, к сожалению, повторяю, вот интеллектуальная дискуссия в силу того, что их трудно эти дискуссии вести так, как надо. Очень редко приводит к нужному результату. А вот разумные разговоры, разумные демонстрации, интересные и научно обоснованные истории, как мне кажется, значительно точнее бьют в цель.
2: Ну, хорошо, хорошо. Не буду спорить.
1: Продолжим с вопросами.
2: Так, да, продолжим с вопросами. Виталий, кто из нас продолжит? Ты или я?
1: Я могу зачитать этот прекрасный вопрос, который...
2: Давай.
1: Не просто вопрос, но еще и вопрос с донатом. И говорим спасибо Евгению Гусеву за то, что он нас поддерживает. Звучит следующим образом, даже не вопрос, это констатация факта. Так, скидываемся на борьбу с разоблачителями. И, как и договаривались, пишет Евгений Гусев. Евгений, спасибо вам огромное за поддержку. Очень приятно, что вы с нами. И Black Hello Black спрашивает. Ну, вернее, опять же, сначала констатация. Как ему кажется, слабый доклад, а аргументации ноль. Как серьезно отнестись к фразе «Среди теорий заговора я не встречал ни одной достоверной в качестве полноценного ответа». А доказывать кто будет?
3: Угу. Ну, собственно, это как раз апелляция к одной дискуссионной фразе, в ходе того, что прозвучавшей в ходе того, что обсуждалось после моего доклада. И как раз к этой фразе вопрошающий прицепился очень правильно, хотя то, что я имел в виду, очень такая простая вещь. Да, собственно, один из оппонентов предлагал показать на каких-то теориях заговора, что одни из них лучше, чем другие. Я очень утрирую, но вот тем не менее ход мысли был именно такой. И, собственно, я со сцены предлагал и предполагал, что сделать это не удастся, потому что придется с какими-то теориями заговора обращаться как с нормальными развернутыми системами аргументации. Да, то есть показывать тезисы, факты, аргументы, связи между ними. И тогда какая-то теория заговора может стать нормальной, могла бы стать нормальной теорией. Но вот за много лет занятий материями, о которых мы сегодня говорим, я такого не встречал. Возможно, все впереди, возможно, соответственно, какие-то люди возьмутся за ум, в буквальном смысле слова, без всяких кавычек, и попробуют разобраться с теориями заговора, превращая их в нормальные системы аргументаций. Дай-то бог. Повторяю, вот на моей памяти такого мне видеть не доводилось, увы.
1: И в продолжении темы, это будет все продолжение темы теории заговора, но тем не менее мы возвращаемся к азиатским конфликтам. Никита Расихин спрашивает, выступая защитником теории заговора, ИГИЛ официально был побежден энное количество раз, так побежден он или нет? Кстати, ИГИЛ запрещенная в России террористическая организация.
3: Да, ну вот, собственно, вот здесь вопросы, которые задают психологу, имеет смысл задать разведчикам. Побежден ИГИЛ или нет? Живы ли его управляющие органы? Живы ли его адепты? Живы ли его пропагандисты? Живы ли сайты, с которых ИГИЛ ведет свою деятельность по привлечению новых сторонников? Закрыты ли каналы финансирования и прочее, прочее, прочее? Да, соответственно, понятно, что когда мы с вами от конкретной информации про конкретную террористическую сеть переходим к общему разговору, то мы ведемся на все главные неприятности теории заговора. Конечно, люди, не владеющие всей информацией, ну, как, например, я, да, соответственно, могут только в вероятностном смысле рассуждать, жив ИГИЛ или нет. Ведь у ИГИЛ есть еще одна неприятная особенность, это явно сетевая организация, не в смысле интернетовская, а в смысле сделанная по принципу сети, когда есть отдельные локальные узелки, связанные между собой разнотипными связями. Да, что такое выиграть войну у сети? Да, это значит уничтожить ее всю или большую часть узлов, или вот что это значит? Да, то есть в этом отношении разговор с плохо проясненными терминами, причем разговор политически ангажированный. Да, это, конечно, путь в нехорошую сторону. Я имею в виду, что мы слово за слово очень быстро скатимся к нормальным аргументам теории заговора. Увы, еще раз, да, значит, обсуждать, жив ИГИЛ или нет, можно все-таки сначала договорившись, что мы имеем в виду. И в смысле жив, и в смысле ИГИЛ, который, безусловно, запрещен у нас по закону.
2: Спасибо. Наш зритель Дфра-Дфра спрашивает. Сразу возникает вопрос, сколько способов мышления существует? И сколько из них допускают теории заговоров?
3: Ну вот, собственно, опять хороший вопрос. Вот теория заговора, повторюсь я, да, для психолога не очень интересный предмет, потому что существует огромное количество совершенно аналогичных вещей, только не вызывающих такого хайпа, которые устроены абсолютно так же. Ну, собственно, есть куча вариантов сложных материй, ну, скажем, теория эволюции биологическая, объяснение работы двигателя внутреннего сгорания, объяснение сложных взаимоотношений между людьми и так далее, и так далее, и так далее, где существуют другие, совершенно незаговорческие, но такие же, как бы сказать, ошибочные, слабые формы мышления. Когда психологи говорят о формах мышления, они имеют в виду, я прошу прощения за некоторую терминологию, но мне кажется, что это важно, чтобы мы дальше понимали друг друга. Так вот, они имеют в виду две связанные вещи. С одной стороны, это репрезентация. Это то, как мы представляем эти сложные события или сложные процессы. А с другой стороны, то, как мы разрешаем кусочком этой репрезентации действовать. То есть, какие операции и процедуры мы с вами используем для того, чтобы размышлять об этих явлениях, предсказывать их поведение, пытаться их объяснять. Да, ну, собственно, вот возвращаясь к теории заговора еще раз, что такое репрезентация? Как репрезентировано событие для теории заговора? Это ситуация, когда у нас с вами есть некоторая группа номер один, да, которая сильная, умная, эффективная, скрытная, умеющая контролировать ресурсы и чужое поведение. Есть группа номер два, ну, чаще всего это мы с вами. Собственно, группа бестолковая, дураковатая, наивная, верящая, соответственно, простым словам и простым объяснениям. И, наконец, есть разоблачители. Ну, собственно, люди, которые указывают нам на существование двух первых групп. Собственно, вот такая базовая конструкция теории заговора. Собственно, вот именно это и нужно искать, если мы занимаемся исследованиями в разных областях. В области объяснения экономических процессов, социальных явлений, выборов и прочего, прочего, смены власти, конечно же, и прочего, прочего, прочего.
2: Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает мистер Фурмайльер, видимо, так. Есть четкое определение теории заговора. Теория заговора – это…
3: Вот смотрите, с одной стороны, я, конечно, могу дать некоторую вербальную формулировку, это не проблемно, но еще раз… Это не есть удачный ответ на такой вопрос. Потому что теория заговора относится к очень четкому классу психологических явлений. Эти психологические явления называются ментальные модели. Это очень поверхностное знание, которое мы используем для быстрого, автоматического, практически такого вот на раз возникающего объяснения сложных материй. Повторюсь, что ментальные модели бывают очень разных типов, очень разные, их описано действительно много, и для разных ситуаций они действительно бывают очень полезными для психологического объяснения, а теории заговора ничем не лучше и не хуже, чем другие ментальные модели. Они просто вызывают, ну, вот, наш общий живой интерес, не более того. Вот. Поэтому дать определение теории заговора как теории заговора я бы не рискнул, но мне кажется, это неразумное дело. А сказать, что это ментальная модель с такими-то свойствами, ну, в общем, это много раз сделано в литературе и задолго до меня.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Виталий. Далее, да, хочется поблагодарить Дмитрия Исаева, который является теперь спонсором нашего канала и сразу перешел на уровень стажер. Спасибо вам огромное. И вопрос задает Михаил. Как насчет объяснить людям пару-тройку когнитивных ошибок мышления обществу, чтобы закончить с мракобесием и суевериями?
3: Вы знаете, на протяжении последних, по-моему, 500 лет европейская интеллектуальная

0: говоря, не ведет ни к каким серьезным последствиям, к сожалению. Это очень занятная тематика, но, к сожалению, в общем, ВОЗ и ныне там.
1: Спасибо большое. Так, и следующий вопрос от человека, который подписался, Good Butcher. Конспирологическое мышление – это врожденное или индуцированное? Из-за чего оно может прогрессировать? И возможен ли откат назад?
0: Это очень хороший вопрос. Соответственно, понятно, что психологи отвечают на этот вопрос существенно по-разному в соответствии с их теоретическими воззрениями. Мои ответы будут следующие. Конспирологическое мышление – это, конечно, выученное. То есть, в смысле, автор индуцированное. Понятно, что, соответственно, оно возникает в ситуации необходимости объяснять сложные явления, то есть искать ответы на сложные вопросы. И в условиях ограниченных знаний и ограниченных часто ресурсов временных и прочих других и возникают эти самые удивительные, поразительные, часто очень красивые, а часто очень дурацкие, эти самые теории. Есть, ну, по крайней мере, описано несколько факторов, которые здорово влияют на распространенность или склонность к теориям заговора. Вот, как ни странно, один из таких очень понятных факторов – это напряжение, тревожность. Судя по всему, я видел только предварительные данные, но, судя по всему, в общем, так оно и будет. На фоне вот последних событий, связанных с ковидом и с карантином, ну, что привело, конечно, к существенному повышению напряжения и тревожности у народа населения, существенно возросла склонность к этим самым теориям заговора. Не везде, не в смысле, не во всех вопросах. Да, но, скажем, весьма разумные и рациональные люди на вопрос о том, действительно ли там американские военные что-то устроили в Китае, или действительно ли китайцы пустили этот самый вирус, или нарочно его выпустили, да, вдруг стали отвечать «да, да, так оно и было». Такой вирус не мог сам проникнуть и там вырваться. Конечно, это злой умысел. Конечно, это, в общем, наоборот, эти недотепы. Но это, конечно, результат человеческого действия. Не может быть такой беды, которую устроила нам природа. Да, и, в общем, вот на фоне, повторяю я, эпидемии, количество таких ответов стало больше. Да, собственно, вот один из факторов, который влияет на распространение теории заговора, явно это вот тревожность и напряжение. И второй фактор, который тоже понятен, это, конечно, уровень образования. То есть, чем более высоко образован человек, речь идет просто о навыках критического мышления. Навык критического мышления, который вы можете потреблять самостоятельно, сами, по собственному произволу, примитно к любой информации. Вот. Чем больше критического мышления, тем меньше теории заговора.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает наш постоянный зритель Тата Атанава. Плоскоземельца сажают в Союз и отправляют на МКС. Он уверует или придумает 100 нелепых гипотез о том, где он находится? Поможет ли немогликам диоритовая ваза антропогенеза?
0: По моим представлениям, вот речь идет о степени выраженности этих самых идей теории заговора. Да, как мы с вами говорили, есть некоторая зона, широкая зона колеблющихся и сомневающихся. Вот, собственно, на сомневающихся и должна быть рассчитана и полет на эту самую Международную космическую станцию, и ваш эксперимент с ВАЗой. Да, вот сомневающихся можно спасти. Можно показать, что аргументация с той стороны будет неверной. Что можно достичь тех же результатов, которые достигали древние люди без вмешательства пришельцев. И так далее, и так далее, и так далее. Но вот крайние случаи абсолютно нечувствительны к опыту. Собственно, теория заговора и возникла как описание, ну, совсем крайних случаев. То есть, как описание людей, которые для объяснения, ну, самых разных фактов, самой разной феноменологии использовали одни и те же стандартные идеи, и пробиться сквозь эти идеи было невозможно.
2: Спасибо. Convexity Border спрашивает. Прокомментируйте цитату из «Мотивация и личность» Маслоу. В странах, где официальные теории находились в глубоком противоречии с действительностью, люди реагировали подозрениями даже в отношении к очевидному.
0: Ну, это безусловная правда, но только я боюсь.

0: Боюсь, что в данном случае речь может идти о любых странах, где мы подозреваем злокозненность правительства. Совершенно не обязательно, чтобы официальные теории находились в глубоком противоречии с действительностью. Важно, чтобы мы с вами просто резко не доверяли каким-то общественным или государственным, военным и так далее органам. Это вполне достаточно для возникновения серьезных теорий заговора.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от Северуса Снейпа. Он спрашивает, а существовали ли какие-нибудь эксперименты, повторяющие способность людей верить в теории заговора? Введение какой-то ложи, ложной, например. Введение какой-то ложной, например.
0: Вот, собственно, экспериментов про теорию заговора я знаю очень мало, и в силу того, что носители теории заговора с большим недоверием относятся к психологам, которые пытаются их изучать. Ну, в общем, они правильно это делают, их недоверие вполне обосновано. Вот. Поэтому вот те редкие факты экспериментальные, которые были, которые я цитировал, они, в общем, очень дорогого стоят. А вообще склонность людей верить в ложную информацию или вестись на самого разного рода ситуативные уловки, к сожалению, эта склонность людей чрезвычайно велика. Вообще говоря, вот еще одна тема, которую надо обсуждать, и которая, вообще говоря, должна быть предметом постоянного анализа и ученых, и популяризаторов, это слабости и дырки в человеческом мышлении, в человеческом сознании. На самом деле, как показывают когнитивные исследования последних там, 20-30 лет, мы очень сильно переоцениваем наши способности. Количество иллюзий разного рода, когнитивных иллюзий, в восприятии, в мышлении, в памяти, невероятно велико. И более того, организовать эти иллюзии очень просто. То есть в этом отношении просто ссылка на слабость человеческого мышления не может быть основанием ни для какой теории заговора. Это просто реальность, в которой мы живем. Да, но и переоценка наших способностей – это очень неудачный ход. Увы, мы должны принимать реальность таковой, какова она есть. А в этой реальности наше мышление и наша память не очень хороши, мягко говоря.
1: Спасибо. Джон До задает вопрос. Здравствуйте. Вы говорили, что спорить или переубеждать человека бессмысленно. Ну, как-то направить человека можно, чтобы он понял, что заблуждается. Посоветуете литературу почитать, разбор этих теорий?
0: Я говорю чуть более хитрую вещь. Я говорю, что надо попробовать, но не упорствовать в своих попытках его переубедить. Да, соответственно, если человек слышит вашу контраргументацию, то все нормально, и вы вполне можете его спасти. К сожалению, повторюсь я, да, существенная часть сторонников теории заговора не слышит никакой контраргументации и не умеют обращаться с контраргументами, которые он может предъявить. В этом отношении, конечно, разборы, литература, контрпримеры, контрдемонстрации, ваши эксперименты и много чего другого, безусловно, питательная среда для нормального мышления, для мышления, которое сможет преодолеть теории заговора. Но, повторяю я, да, вот прямой спор вот хорош до определенного предела. Дальше действительно нужно искать косвенные обходные пути. Любые обходные пути, демонстрирующие силу критического мышления, приветствуются. Те, что названы, безусловно, годятся.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Евгения Новикова. Вопрос про неполитическое. Откуда растут ноги теории заговора о том, что коронавируса не существует? У нее скорее единое искусственное происхождение или сама возникает у склонных к теориям заговора?
0: Вот я уже начал говорить об этом. Соответственно, понятное дело, что человеческое мышление – это вот одна из его слабостей. Оно очень плохо принимает естественное объяснение, естественные процессы. Ну вот, скажем, биологическая теория эволюции, принцип естественного отбора, одна из самых контринтуитивных вещей, которые я только знаю, одна из самых трудных для объяснения и для понимания. Да, то есть в этом отношении принять, что коронавирус смог сам, не пойми каким образом, завоевать весь свет, это ну, что-то совершенно невероятное. Да, значительно проще объяснять его победы, его, в смысле коронавируса, чьей-то злой волей. Ну да, понятно, что мерзкие американские военные или гадкие китайские микробиологи либо сделали гадость, либо наоборот пытались сделать всем подарок, бог весть. Вот. И это значительно проще для понимания, это не требует сложных биологических выкладок, сложных генетических разговоров и прочего. Но при этом я еще раз хочу подчеркнуть, что вот наша, ну, не наша в буквальном смысле слова, склонность людей к принятию конспирологических идей, объяснений, судя по всему, подвержена самым разным ситуативным влияниям. Тревожности точно.
2: Там еще был вопрос-то был про отрицателей ковида вообще, я так понимаю. Про тех, кто отрицает его существование.
0: Вот с этими совсем непонятно, что делать, потому что эти люди очевидным образом отрицают реальность, которая разворачивается у них прямо перед глазами. Да, собственно, если это тяжелые фанатики, ну вот я думаю, что поскольку политические примеры у нас запрещены, я только намекну, что вот не очень близко от Москвы, в тех горах, которые есть в нашей стране, таких невысоких старых горах, есть монастырь, где происходят всякие события, ну прям вот на злобу дня, который мы обсуждаем. Фанатики – это действительно крайний случай того самого мышления, которое не приемлет никаких других точек зрения. Да, у меня нет хорошего объяснения, каким образом можно так заблуждаться по поводу реальности, которая разворачивает вас перед глазами. Да, у меня есть какие-то догадки, как такое может быть, но вот внятного объяснения, как можно целиком закрыть глаза на реальность, у меня нету.
1: Очень часто те же самые люди противоречат сами себе, ну или вернее, они сначала принимают теорию, что это искусственное, а потом говорят, что вообще-то его нет. Вот.
0: Да, вот один из немногих хороших фактов про теорию заговора, про сторонников теории заговора, уже не про теорию заговора, и, может быть, Саша, это до некоторой степени ответ вам, он заключается в том, что очень редко, когда сторонник одной теории заговора не является сторонником второй, третьей, четвертой, пятой и так далее. То есть это действительно некоторая общая форма мышления. То есть, возможно, некоторое отличие этих людей в разговоре – это то, что они допускают самые разные по типу одинаковые заговорческие объяснения самых разных социальных, экономических, военных и других событий. С другой стороны, тролли тоже могут вести себя так же.
2: Спасибо. Безусловно. Вопрос от Singularity U. Почему теорию заговора называют теорией, если она не позволяет прогнозировать или предсказывать проявление объекта теории? Не должна ли она называться лишь гипотезой заговора?
0: Ну, формально это абсолютная правда, она должна называться гипотезой заговора. Но все-таки в науках самых разных теориями называют и построения, которые дают объяснение. Да, собственно, далеко не все теории умеют предсказывать, но многие теории умеют объяснять. Объяснять, конечно, задним числом, апостериори, но тем не менее объяснять. И в этом отношении теория заговора, ну, вот в таком смысле теория, она дает объяснение. Неудачное, как мы с вами понимаем, но тем не менее объяснение.
1: Спасибо. И вопрос от Иннокентия Несъедобных. Геополитические заговоры можно объяснить психикой? Наверное, психической защитой, да? Психологической защитой.
0: Наверное.
1: От мрачного бытия попыткой оставаться хорошим в окружении врагов, чем принять реальность? Можно ли отождествить это с религиозным механизмом самозащиты?
0: Я не очень понимаю, в чем религиозный механизм самозащиты. То есть, собственно, там их много. Религия дает очень много позитивных эффектов. Ну, скажем там, успокоение, например. Или, соответственно, вот душевное отдохновение после молитвы. Да, собственно, никакая наука ничего такого не обещает и, в общем, живет в совершенно другом мире. Да, поэтому я, честно говоря, не считаю, что аналогии между теорией заговора и религиозным мышлением такие простые, наивные и поверхностные. Понятно, что теории заговора в каком-то смысле тоже пытаются построить непротиворечивую, единую картину мира. Да, но при этом, конечно, все-таки религиозное мышление делает это иначе и кажется все-таки более успешным.
1: Спасибо. Следующий вопрос у нас от человека, который подписался, Стейнвер. Спасибо за стрим, а вам еще и спасибо за донат. А вопрос, что делать, если близкий человек стал сторонником теории заговора? Причем это явно влияет на его жизнь. Например, приводит к медицинскому диссидентству.
0: Вот это больные вопросы, потому что их задают часто, и что с этим делать, далеко не всегда понятно. Как мы уже с вами уже не раз договаривались, что прямые аргументы далеко не всегда являются хорошим способом переспорить, переубедить. Да, собственно, возможно, тут имеет смысл пользоваться другими формами мышления, скажем, эмоционального. Устраивать скандалы, не интеллектуальные скандалы, настоящие. Да, соответственно, и
1: бить пытаясь...
0: Да, вот прям вот без дураков. Пытаясь таким образом сдвинуть человека в нужную сторону. Возможно, кого-то можно отвести к психологу, который будет заниматься не выяснением интеллектуальных позиций, а решением каких-то других там семейных проблем и прочее. Но, повторюсь, это трудная, реальная, проблемная ситуация, и никаких общих ответов нету. Боюсь, что для разных семей, для разных сложившихся отношений советы должны быть разными.
2: Меня, кстати, очень-очень часто спрашивают именно вот в таком ключе, что мой близкий человек, там, родитель, увлекся какой-нибудь конспирологией, причем очень часто это медицинское. И люди опасаются за его здоровье, за здоровье детей и так далее. И мне сложно что-то советовать, у меня прям руки опускаются периодически.
0: Да, Саш, я с вами целиком согласен. И, собственно, вот один из немногих разумных советов, когда это возможно, отправить к нормальному психологу, который не будет пытаться переспорить, который будет пытаться заниматься какой-то комплексной семейной проблемной ситуацией. Иногда это помогает, не всегда, но все-таки иногда это помогает. Вот. Увы.
2: Спасибо. Значит, Антон Хоменко задает вопрос. Какие социальные условия продуцируют такую форму мышления? Можно ли выявить ее генезис и какой-то коррелят с уровнем жизни и уверенности в завтрашнем дне? С какими авторами можно ознакомиться?
0: Соответственно, про социальные условия – это скорее вопрос к социологам, а не к психологам. Из того, что я знаю, в развитых странах с нормальным образованием, где вроде как с точки зрения интеллектуальной жизни все в порядке, теория заговора есть всюду. В разной степени выраженности, но всюду. Вот куда ни ткнете, какую ни возьмете, какую-нибудь страну, даже там относительно благополучную, типа Британии, найдете пышным цветом. Не таким пышным, как у нас или в Соединенных Штатах, но пышным цветом. Вот опять, генезис психологический, он связан с большим количеством подробностей и с вариантами развития мышления в ранних возрастах, и с разными вариантами обучения. Это долгий и тонкий разговор, там больше непонятного, чем понятного, но ясно, что, в общем, всякие штуки, связанные с такой негибкостью, ригидностью интеллектуальной, они как в детстве складываются, в ранних возрастах, так они, в общем, и остаются с вами надолго, если образование их не преодолевает. А, соответственно, в качестве авторов я бы, честно говоря, сослался на тех, кто были в презентации, которую я показывал. Там Бразертон, Яблоков и еще несколько человек. Вот. К сожалению, психологических текстов очень немного, и они, в общем, скорее повторяю, я затрагиваю это очень косвенно. Потому что теория заговора – это просто маленький кусочек разговора про ментальные модели. Господи, зачем городить огород?
1: Я просто напомню, что, собственно, лекцию, о которой сейчас было сказано, можно посмотреть либо по ссылке в описании, либо, я думаю, что в чате тоже она появится. Обязательно посмотрите, это очень интересно.
2: А я, воспользовавшись паузой, наверное, сделаю объявление.
1: Сделай.
2: Виталий, раз уж ты начал.
1: Я придумал паузу, да?
2: Да, ты придумал паузу, а я ее, так сказать, развил.
1: Давай.
2: Что, во-первых, дорогие друзья, если вы хотите больше стримов, больше вот таких трансляций, больше видео, больше наших экспериментов, то вы можете поддержать наш канал на Патреоне. Ссылка, я думаю, сейчас появится в чате. И также поддержать лабораторию научных видео, которая ведет эти замечательные трансляции. Тоже у них есть свой Патреон. И спасибо вам за поддержку. Вот. Кроме того, я хочу сказать, что мы опубликовали график выхода наших трансляций и наших роликов на ближайшую неделю, и я попрошу сейчас тоже ссылку соответствующую дать в чате и напомнить. Хочу, что в субботу ближайшую у нас будет египтолог Максим Лебедев, который будет водить нас по пирамиде Джосера, по первой настоящей египетской пирамиде, ступенчатой. И это очень круто, я сам с нетерпением жду эту виртуальную экскурсию в формате «Эффект присутствия». Это будет на канале «Антропогенеза». Друзья, чтобы не пропустить, подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, вот, и выберите в выпавшем списке пункт «Все», чтобы не пропускать наши трансляции. Вот. А в воскресенье на канале «Лаборатории научных видео» выйдут долгожданные дебаты «Убеди скептика», где с климатологом Чернокульским спорит Станислав Дробышевский. Это было незабываемо.
1: Ну и, кстати, хочу сказать, что патроны уже это видео смотрят, и наши спонсоры тоже уже готовы это видео посмотреть. Огромное спасибо за поддержку, это наше спасибо вам такое.
2: Так, и мы продолжаем тогда нашу трансляцию. И следующий вопрос задает Северус Снейп, который спрашивает, почему во многих теориях заговора люди приплетают правительство? Нравится верить, что сверху люди такие плохие?
0: Ну, для того, чтобы теория заговора работала, вам нужно привлечь властную, мощную, умную и так далее силу. Да, но это может быть международный вечный жидомасонский заговор, это может быть правительство, это может быть спецслужбы, много еще кто может быть, но они должны быть сильными, умными, мощными, контролирующими ресурсы. Иначе теория заговора не сработает. Да, собственно, вот мне кажется, что вера в то, что наверху люди плохие, это, конечно, штука важная, но второстепенная. Важно, что наверху люди властные, мощные. И тогда все работает. Тогда теория заговора будет жить.
1: Понятно, спасибо. Оджиор 101 пришел к нам и спрашивает. Добрый день. Каким должно быть мышление, методы, правила, чтобы уметь определять теории заговора?
0: Я повторюсь, что мне кажется, что мышление, которое противостоит теории заговора и всяким другим теориям такого рода, это просто критическое мышление. Мышление, которое умеет подвергать самого разного рода информации проверке, сомнениям, поиску контраргументов, выяснению противоречий, если они там содержатся, и прочее, прочее, прочее. То есть, это такая интеллектуальная техника, на самом деле не очень сложная, которая позволяет вам проверить на всхожесть то, что вам сообщают. Но чаще всего то, что вам сообщают, оказывается плохо всходимым и разрушается даже от небольшого применения методов этого самого критического мышления.
1: Спасибо. И вопрос от еще одного нашего постоянного зрителя. Outside спрашивает. Кстати, о Бен Ладене опять же. Стоит ли читать Лоуренса Райта, книга «Аль-Каида»?
0: Вот для меня опять удивительный вопрос. Ну, наверное, у психолога надо спросить, сколько звезд на небе? Почему в России правостороннее движение, а не левостороннее? Ну и так далее. Ну, конечно, психолог должен знать ответы на все. Я не читал книгу Лоуренса Райта, и ей-богу не собираюсь. Но вот я бы, честно говоря, обратил еще раз ваше внимание, что имеет смысл открыть какие-нибудь специальные психологические книжки, тексты про вот ошибки мышления. И это было бы вполне хорошим чтивом. Тогда, возможно, и Райта не пришлось бы открывать.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Натан Краевский задает вопрос. Теория заговора равно магическое мышление? Это похоже на паранойю. Могут ли теории заговора приводить их же сторонников к тревожным расстройствам?
0: Соответственно, теория заговора, безусловно, одно из объяснений такой формы мышления – это паранояльное мышление. То есть мышление, склонное к твердоценным идеям, мышление такое ригидное, очень негибкое, подозревающее всюду всякие происки против вас лично и так далее. Поэтому с точки зрения вот такого паранояльного описания, мне кажется, это вполне разумная вещь. Такая связь явно прослеживается. А вот приравнивая к магическому мышлению, мне кажется, эта штука неразумная. Потому что магическое мышление, во-первых, значительно более широкое явление, и где только не появляются эти магические объяснения. И более того, соответственно, оно совершенно не обязательно должно быть встроено в теорию заговора. Есть совершенно замечательные научные теории заговора, где никакая магия не присутствует. Да? То есть в этом отношении связь между разными формами мышления, как мне кажется, в данном случае чисто такая ассоциативная. И последнее. Сами теории заговора могут привести своих адептов к расстройствам разного рода, в том числе тревожным, но именно в качестве такого вторичного страдания, как говорят медицинские психологи. Да? То есть, если вы антипрививочник и действительно всячески не даете прививать своих детей, возможно, тяжелые медицинские последствия для них. Если вы просто не верите в современную медицину, то, возможно, неприятные последствия для вас. Ну и так далее. Да? Но это все-таки, как сказать, вторичные последствия. Сама по себе теория заговора, ну, это просто форма мышления.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Иннокентий Несъедобных задает вопрос. Если люди склонны сходу верить в самые невероятные ТЗ, почему нельзя на практике воспользоваться этим? А если маркетинг – религия, через слэш, есть формы этого воплощения, в чем проблема существования верующих в заговор?
0: Я, убей бог, не понимаю, в чем проблема. Эти люди, в общем, неплохо живут, воспитывают детей, работают. Собственно, слабость человеческого мышления – это действительно источник больших денег для маркетинга, для мерчендайзинга, для большого количества самых разных форм манипуляции человеческим сознанием в рамках продаж или религиозных практик. Я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем речь. Этими слабостями человеческого мышления пользуются от веку. Ну да, это так.
1: Спасибо. Вопрос от Ульяны Андросовой. Скажите, пожалуйста, а есть примеры теории заговоров в прошлом? То есть, такой, когда царь-то не настоящий, вот это все, и так далее.
0: Вы знаете, это вопрос скорее к историкам. Если верить тем историческим текстам, которые я читал, то теории заговора, ну, в такой в современной форме, то, что мы действительно сейчас признаем за теорию заговора, эта штука на самом деле не очень старая. С другой стороны, элементы теории заговора, когда люди объясняли сложные социальные и всякие другие процессы через злобный умысел конкретных лиц, такой, конечно, можно найти. Да? Но опять-таки в данном случае я бы отослал этот вопрос к историкам, потому что, ну, действительно, это их епархия.
1: Спасибо. И Юлия, которая прислала нам донат, за что огромное спасибо, а также спрашивает, а теории заговора возникают сами собой ввиду естественных особенностей человеческого мышления? Это не вопрос. Насколько распространены намеренные манипуляции одних людей другими, используя ТС для достижения определенных целей?
0: Ну вот я очень согласен с первой фразой. Это и есть все-таки основной тезис, который я в не очень явной форме защищаю уже второй час. Даже теории заговора возникают в результате того, что так устроено обычное человеческое мышление. Это не есть злой умысел никого, ни самого конкретного человека, ни злобного Господа Бога, никого. Человеческое мышление устроено так, именно поэтому регулярно впадает в теории заговора. Ну и понятно, что на этом материале и на материале других ошибок мышления, о чем мы сегодня несколько раз уже говорили, люди манипулируют друг другом. Да, собственно, самые разные манипуляции от каких-нибудь финансовых пирамид до каких-нибудь несложных политических заманиваний на голосование работает на наших глазах. В общем, не надо быть большим психологом, чтобы рассмотреть тут существенное сходство.
1: Спасибо. Саша?
2: Да. Значит, вопрос задает Ульяна Андросова. Скрываются ли за теорией заговора какие-то архетипы?
0: Вы знаете, архетипы – это сомнительное понятие, придуманное Карлом Густавом Юнгом. Я не думаю, что они вообще имеют какое-то отношение к реальной действительности. И в этом отношении не думаю, что архетипы там где-то скрываются. Повторюсь, что теория заговора является вполне устойчивой, узнаваемой и поэтому хорошо тиражируемой формой мышления. Да, то есть, что это форма мышления, нет сомнений. А вот в архетипах есть большие сомнения.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Олеси Кузнецовой. Сейчас во всем мире происходят значимые события, на фоне которых имеют место и заговоры. К Как сейчас не нарваться на абсурдные теории?
0: Сейчас, в связи с тем, что количество информации, которая падает на каждого из нас, удесятерилось, как раз вероятность впасть в абсурдные теории чрезвычайно велика. И, к сожалению, вот никаких стопроцентных рецептов нету. Увы, все мы являемся зоной риска. Но, опять-таки, вот те нехитрые техники мышления, которые позволяют нам ловить противоречия, сравнивать одни точки зрения с другими, искать ошибки фактические и ошибки в рассуждениях. Все то самое критическое мышление, которое мы с вами не раз вспоминали, это единственный, ну, хоть какой-то операционализированный рецепт. Да, то есть, соответственно, именно с этого надо начинать. Другие, более сложные рецепты можно обсуждать, когда рецепты на уровне критического мышления станут вашей повседневной практикой. Тогда действительно можно обсудить и более хитрые способы защиты.
1: Спасибо. И продолжаем с вопросом от Алены Аслановой. Умоляю, объясните людям, что 5G их не убивает. Устала утешать испуганных и паникующих по этому поводу.
0: Ну вот это та самая ситуация, когда даже непонятно, чего сказать в ответ. Кабы были простые рецепты, как внедрить эту информацию в головы или там, в сознание испуганных людей, это, конечно, давно было бы сделано. Но самые разные люди с самых разных трибун, с высоких и не очень высоких, разными путями, много раз пытались это делать. Ну, видно, что никаких особенных эффектов нету. Поэтому, по-видимому, все-таки и вопрос, и ответ пока неправильно построены. То есть нужно искать какие-то другие способы воздействия на эту самую массу. Я даже не знаю, как их назвать. 5G-чики, что ли? Как их вот обозвать одним словом? 5-поколенщики.
1: На самом деле, если я ничего не путаю, даже солнечный свет гораздо сильнее влияет на человека. Обычный солнечный свет прямой, очень значительно сильнее. Вот, и продолжаем тогда с вопросами. И далее Дмитрий Иванов спрашивает. А что именно называется ошибкой мышления? Ведь то, что мы сейчас называем ошибкой, когда-то, возможно, было преимуществом.
0: Может быть, но ошибкой мышления мы называем чаще всего вот какую ситуацию. Когда у нас есть какая-то строгая, логическая, формализованная конструкция, способ рассуждения, и быстро пытаясь ответить на какой-то вопрос или быстро пытаясь принять решение, человек запускает значительно более простые автоматизированные формы мышления. Ну, собственно, давайте я сошлюсь на какого-нибудь хорошего автора. Нобелевский лауреат фамилии Канеман, психолог, которому дали Нобелевскую премию по экономике, называл эту ситуацию борьбой системы 1 с системой 2. Система 1 быстрая, автоматизированная, незатратная, но зато впадающая в ошибки и легко ошибающаяся. А система 2 медленная, очень тщательная, значительно более разумная и реже ошибающаяся, но очень трудозатратная. Да, соответственно, вот запуск системы 1 в той ситуации, когда должна была сработать система 2, это существенная ошибка. Но, конечно, это существенное преимущество в том смысле, что мы быстро, не потратив ресурсы, приняли какое-то решение.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Эдернео. Что, если появление различных теорий заговоров есть не что иное, как глобальный заговор СМИ и их попечителей, сплетенный с целью разобщения человечества и упразднения критического мышления?
0: Ну вот вопрос такого рода – это такая типичная теория заговора, как мы с вами понимаем. Я думаю, что и автор вопроса это вполне понимает и немножко нас стебет таким образом. Я не думаю, что глобальные СМИ, их попечители могут договориться между собой о чем-нибудь. Даже просто о встрече, чтобы кофе попить. А уж о том, чтобы упразднить критическое мышление, это уж и слов нет. Кроме того, критическое мышление, оно ведь такая штука, которая, к счастью для всех и для нас, растет сама собой. Да, даже в тех ситуациях, когда его всячески душат и давят, оно вдруг почему-то прорастает. Почему-то вот оно вот для чего-то нужно. Есть разные остроумные догадки для чего, но, в общем, без него как-то дело не обходится. Но еще раз, бороться одной теорией заговора с другими теориями заговора кажется занятием анекдотическим.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Хауптманов 01. По результатам личного опыта общения с конспирологами пришел к выводу, лучший способ, задавая вопросы, подвести его к тому, чтобы он сам произнес ответ. Существуют ли более действенные методы?
0: Ну, если у вас много лишнего времени, совсем много, то можно вести развернутые дискуссии следующим образом. Сталкиваясь с оппонентом, защищающим какую-нибудь абсурдную конспирологию, вы ведете себя как учитель младшей школы. То есть вы заставляете определять все понятия, вы заставляете проговаривать все предпосылки, все пресуппозиции, вы заставляете все записывать, рисовать стрелочками связи, да, то есть, чтобы все было прямо на листочке перед вами записано, нарисовано, и дальше пальчиком показываете дырки. И делаете это до тех пор, пока человек не признает, что в этом месте есть дырки. Да, ну, собственно, вот такая процедура требует жуткого количества времени, к сожалению, она совсем неэффективна. Потому что человек делает полшага назад и придумывает следующее гиперобъяснение.
1: Объяснение для дырки. А возможно, и.
0: Ну вот.
1: Следующий какой-то.
0: Да, то есть, еще раз. Сама по себе техника, когда дырки можно поймать, она очень трудозатратная, но она очень неизящная. Тут, в общем, даже особых навыков нету. Но я повторяю, что, еще раз повторюсь, да, форма мышления складывается из двух вещей. Из процедур, из операций, и из репрезентации. Вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это борьба с процедурами. Их можно ущучить. Но для того, чтобы сбить теорию заговора, нужно изменить репрезентацию в целом. Вот с этим все значительно хуже и сложнее.
1: Спасибо. Иван Радщик спрашивает. Надо ли убеждать религиозных людей в несуществовании Бога? И каким образом коротко рассказать им о происхождении человека? Мое мнение, что это делать нельзя.
0: Ну, я очень не понимаю, а зачем убеждать религиозных людей в несуществовании Бога? Вот я правда этого не понимаю.
1: Может быть, спортивный интерес у человека.
0: А, ну вот это такие оголтелые спорщики, да? Давайте мы всем докажем что-нибудь. Скажите мне, что вам доказать, я вам это докажу. Вот. Что-то невероятное. Вот. Рассказывать им о происхождении человека надо так же, как и всем. Да, собственно, теория эволюции, она рассказывается примерно одинаковым образом любым слушателям. Повторюсь, что это очень сложный предмет, и рассказать его разумным, понятным образом чрезвычайно непросто. Вот один из моих жестких претензий к школьному курсу биологии – это то, что теория эволюции очень плохо сделана как учебный предмет. Ее плохо рассказывают, она плохо понятна, и чем больше рассказывают, тем хуже становится. Вот. Последняя часть вопроса, насколько я понимаю, человек имеет в виду, что их нельзя убедить в том, что мы произошли от обезьяны. Ну, мне кажется, что это так и есть, что, собственно, их трудно в этом убедить. Но я повторю, зачем?
1: Понятно, спасибо. Следующий вопрос от Данилы, который также прислал к нам донат. Данил, огромное спасибо. Напомню, если вы хотите поддержать наш стрим, вы можете отправить вопрос в суперчате или по ссылке, которая есть в описании, и сейчас появится в нашем чате. А Данила задает вопрос следующий. А почему сторонники заговора практически не спорят между собой? По той же лунной афере у сторонников лунного заговора просто полярные мнения. Но я не видел никогда, чтобы они спорили между собой.
0: Ну, представьте, что встречаются футболисты и хоккеисты. Ну, как они могут играть во что-то единое? Ну, ведь никак. Да, для того, чтобы вести спор, нужно иметь какие-то навыки этой самой дискуссии. У сторонников теории заговора, боюсь, что с этим все не очень хорошо. Для того, чтобы выяснять диаметрально противоположные позиции, просто очень различные позиции, требуется большое искусство в задавании вопросов, в формировании взглядов, ну, как-то вот в организации всего разговора. Понятно, что сторонники теории заговора этого не умеют.
1: Понятно, спасибо.
2: А мне вот как раз подсказали, что Бывают споры между сторонниками теории заговора. Например, разные альтернативные историки между собой полемизируют. Есть там представление о том, что история очень короткая, и это скрывают там, у новохронологи, например. Это тоже своего рода теория заговора историков. А есть те, которые считают, что на самом деле человеческому обществу или там, цивилизации чуть ли не там, миллионы или в некоторых концепциях миллиарды лет, и это от нас тоже скрывают. И они могут там до посинения спорить друг с другом с использованием своих аргументов. Такое бывает. Но это все-таки речь идет об одной определенной области знания и разных конспирологических теориях, связанных вот с историей в данном случае.
0: Если конспирологи ведут себя как разумные люди, это очень приятно, и тогда они на пути к выздоровлению.
2: По-моему, нет. Ну ладно. Я, кстати говоря, хочу сказать, что, ну вот, опять же, можно я возьму слово и скажу, что сегодня день рождения у нашего научного редактора Станислава Дробышевского, кандидата биологических наук и одного из известнейших популяризаторов науки в России. И мы его, пользуясь случаем, поздравляем, Станислав Владимирович. Я не знаю, смотрите ли вы нас? Возможно, нет. Но, тем не менее, мы хотим вам пожелать, значит, еще больше кипучей энергии, творческих, научных успехов в просвещении, в вашей научной деятельности. Вот, мы вас поздравляем и будем рады видеть вас на наших стримах, кстати говоря, надеюсь, в ближайшее время. Да, Виталий?
1: Конечно, с большим удовольствием. Естественно, поздравляем мы от всей лаборатории научных видео и подозреваю, что весь чат сейчас наполнится поздравлением. Станислав Дробышевский – это человек, который очень популярен и всегда очень приятно с ним общаться. Ну и просто человек хороший.
2: Да, да. Вот, и, наверное, на этом мы продолжим наш марафон вопросов. Так, у нас вопрос от Николы Богдана. Как понять, где заговор, а где реальность? Например, первое – правительство коррумпировано и хочет обогатиться за счет населения. Второе – правительство придумало коронавирус для обогащения.
0: Ну, соответственно, дальше... Да, вы вступаете в очень сложный и неоднозначный разговор с реальностью. Вы вынуждены проверить оба ваших тезиса. Тезис про то, что правительство коррумпировано, и тезис про то, что правительство придумало коронавирус. Меня смущает, что они пронумерованы 1 и 2. Да, собственно, вот, честно говоря, никакой связи между ними я не вижу. Если вы видите причинно-следственную связь, то это очень подозрительно. Я думаю, что вы достаточно быстро найдете аргументы в пользу того, что правительство коррумпировано. Причем вы найдете эти аргументы и про американское правительство, и про наше правительство, и про китайское правительство. В общем, тут я не думаю, что вы будете испытывать какие-то трудности. А вот дальше начнутся некоторые проблемы, потому что вам придется разобраться, может ли правительство вообще придумать коронавирус. То, что правительство хочет обогащаться, в этом нет сомнений. А вот имеет ли оно технические возможности построить коронавирус, дабы устроить обогащение, вот тут вот начинаются всякие достаточно специфические разговоры, и вам потребуется собрать много дополнительной информации, чтобы убедиться, что, судя по всему, я не биолог, я в данном случае готов сослаться на мнение компетентных этих самых микробиологов, судя по всему, пока технических способностей у человечества на это не хватает. Вот. Но это, опять-таки, вопрос уже к микробиологам. Насколько второй тезис может быть реализован в действительности?
1: Ну, на самом деле, если есть те люди, которые давным-давно на нас подписаны, есть лекция, даже не лекция, а наше общение с Александром Панчиным. По-моему, мы в мае с ним беседовали как раз-таки на тему искусственности коронавируса. Вы можете посмотреть, есть у нас на канале, он там подробно объясняет, каким образом можно проверить искусственность и каким образом вы можете сделать это сами, лично, буквально за несколько минут или часов, в зависимости от вашей степени подготовки. И продолжим с вопросами.
2: Можно с вопросами. И дальше вопрос от Артема Попова. А мегалиты по 14 тысяч лет – это тоже теория заговора? Вот, ну, такой вопрос прямо тоже, скажем, не совсем к психологу, наверное, и не очень понятно, о каких мегалитах таки идет речь. Потому что, насколько я знаю, древнейшие мегалиты все-таки им там по 12 тысяч лет где-то. Да, это мегаклитепа. Ну, чуть, ну, там, как минимум на 2000 лет моложе. Но если найдут такие мегалиты, ну, а А в чем заговор? То, что их скрывают, видимо?
0: Мы не понимаем.
1: Не нашли, значит, скрывают, может быть, в этом контексте.
2: Видимо, в том, что скрывают.
0: Мегалиты – это большие камни, а теория заговора – это то, что творится в человеческой голове. Хочется понять, как вопрошающий эти вещи связал между собой. Вот, судя по всему, мы не понимаем.
2: Ну,
1: может быть, да.
2: Ничего страшного. Так, Виталий, наверное, ты дальше продолжишь.
1: Есть вопрос от магистра Кеу или Кей. Как вы думаете, вера в теорию заговора – это провал образования в 90-х?
0: Нет, нет, нет, точно нет. Ну, собственно, вера в теорию заговора, во-первых, не только отечественное явление, даже не столько отечественное. В Соединенных Штатах, насколько я понимаю, развито значительно шире, больше и, в общем, значительно заметнее в социальной жизни, с одной стороны. И с другой стороны, и в историческом как бы, вот, разрезе понятно, что это более старые явления, вне всяких сомнений. Я бы скорее указал вот на какое обстоятельство. Интернет, чтобы ему было пусто, да, обеспечивает возможность доступа к любой информации. И, с одной стороны, это замечательно, потому что любая информация доступна. А с другой стороны, это ужасно, потому что любая информация доступна. Да, и сторонники теории заговора разных совершенно получили бесконечную трибуну для того, чтобы рекрутировать себе адептов. Увы, увы, увы. А, вот это очень хороший вопрос. Как тренировать...
1: Сейчас я его озвучу. Да, я его сначала озвучу. Мы поблагодарим. Да, они последовательно появляются, и мы их последовательно выдаем на экран. Алекс Вагант или Вагант спрашивает. А как натренировать ум в скептицизме?
0: Чтобы тренировать ум, его надо тренировать. Вот одна из моих любимых идей заключается в том, что для того, чтобы научиться решать задачи, логически рассуждать, сопротивляться теориям заговора, нужно начать систематически это делать. Нету никаких простых рецептов. Или, наоборот, рецепты очень простые. Был такой замечательный, очень малоизвестный отечественный писатель, который прославился одной сказкой. Его звали Юрий Олеша, он написал сказку «Три толстяка». Значительно менее известный его текст называется «Ни дня без строчки». То есть, каждый день он писал кусочек текста. Ну, писатель профессиональный. Но вот, собственно, для того, чтобы справляться с своим мышлением, чтобы мышление стало сильным, в том числе скептичным, нужно что-то делать с мышлением каждый день. Ну, как вы учите иностранный язык? 15 минут, но каждый день. Как вы занимаетесь гимнастикой? Полчаса, но каждый день. Никакого другого варианта стать скептиком нету.
1: Понятно, спасибо. Дальше
2: спасибо большое.
1: Передают тут приветы Грубышевскому.
0: Да.
1: В данном случае...
0: Грубышевскому мы все передаем приветы.
1: Здоровья, позитива, открытий. Спасибо вам огромное. Также Максим Песцов присоединяется, Станислав Владимирович, на батарейке для лазерного мяча. И спасибо всем, кто сейчас в кадре, за интересный вечер. Максим, спасибо вам и за поддержку стрима, за то, что смотрите.
0: Спасибо.
1: И следующий вопрос от Натана Краевского. Почему конспирологи, будучи обскурантистами, предлагают что-то рассчитывать с помощью инструментов, используемых для научных же исследований, чтобы убедиться в правоте их взглядов?
0: Вы знаете, те случаи, которые мне известны, как раз показывают, что они и обскурантисты, безусловно, но при этом они еще и исследователи не очень хорошие. В том смысле, что использование научной техники, научных приборов требует достаточно изощренных навыков. Вот те немногие случаи, которые, собственно, я наблюдал или в которых участвовал, использование научных приборов, к сожалению, не подчинялось никаким правилам нормального научного исследования и приводило это, ну, к закономерным результатам. Вот. К большому сожалению, еще раз подчеркиваю, наука ведь штука абсолютно методическая. Ну, собственно, делай раз, делай два, делай три и обрящешь. Да, если вы делаете раз, потом три, а два только на пятом ходу, да, ну, никаких хороших результатов у вас не будет. Вот, к сожалению, повторю я, да, те случаи, которые мне были доступны, конспирологи вели себя с точки зрения техники научного исследования неграмотно. Ну, и результаты не заставили себя ждать.
2: Ну, я, например, сталкивался с тем, что конспирологи... Скажем, именно конспирологический подход, он противоположен научному, потому что ученый должен быть открыт к критике. Вот. А тут получается, что подход конспирологов, он не допускает рецензирования как такового. Потому что рецензирование подразумевает критику, а критика – это значит, что ты тоже участник заговора, который они разоблачают.
0: Вот. Ну и такое бывает.
2: Вот так вот. Я хочу сделать несколько объявлений. Во-первых, я хочу еще раз похвастаться перед моими дорогими зрителями, что у меня вышла книжка, вот, которую я писал больше 2 лет. Она называется «Странная обезьяна». Она посвящена теме того, почему у нас с вами такого разного цвета кожа, волосы и глаза, и куда вообще делась шерсть у человека в процессе эволюции. Книжка большая, мне кажется, довольно интересная. Вот, она уже есть и на Озоне, и на Литресе, и я буду признателен вам за обратную связь, то есть за ваши отзывы. Если вам она, например, не понравится, ну, пишите, что она вам не понравилась. Я с удовольствием, ну, может быть, со смирением приму вашу критику. Вот так. Значит, теперь я хочу сделать несколько объявлений еще раз по поводу следующих стримов, которые нас ждут. Значит, еще раз, в субботу у нас будет Максим Лебедев, который в формате «Эффект присутствия» будет водить нас по пирамиде Джосера. И это будет очень интересно. А 8-го
1: И это будет на канале anthropogenes.ru.
2: Да, и это будет на канале anthropogenes.ru. Спасибо, Виталий. А 8-го в среду на канале «Лаборатории научных видео» Алексей Водовозов будет, так сказать, в формате постскриптум отвечать на ваши острые вопросы по поводу биодобавок, по поводу его выступления на форуме «Ученые против мифов 12», где он, так сказать, высказал все, что он думает по поводу БАДов. Вот.
1: Да, я хочу добавить... Прям пару секунд буквально хочу добавить, что вопросы про коронавирус в этом стриме мы, наверное, не будем учитывать, потому что Алексей очень сильно устает, он каждую неделю собирает тонны информации, чтобы каждую субботу об этом говорить. Поэтому мы говорим по теме БАДов, по теме форума ученых против мифов.
2: Да, а сегодня, после окончания этого стрима, мы передадим нашему гостю список вопросов, которые были заданы, и Владимир выберет авторов 2 лучших вопросов, которые получат футболки форума «Ученые против мифов». Вот пока что мы не знаем, кто это будет. Виталий?
1: Да, я еще добавлю, что перед тем, как задать следующий вопрос, напомню о том, что у нас есть уютненький телеграм-чат, и если вам не хватает общения в чате непосредственно во время трансляции, забегайте туда, там интересно.
2: Да, подтверждаю. А сейчас вопрос от оккультиста. Оккультист спрашивает: правдоподобные теории заговора всегда отличаются тем, что имеется явный получатель выгоды. Кто выгоду получит от лунного заговора? Никто. Потому это бред. Ну, вот скорее не вопрос, а утверждение. Но я хочу вот в свою очередь сказать, что там всегда есть кто-то, кто получает выгоду. Американцы, коммунисты, которые тоже договорились поддерживать этот заговор. Кто-то еще, там, инопланетяне на Луне.
0: И еще раз, если у нас с вами есть вот эта стандартная структура, есть умная, хитрая группа, которая нас обманывает, но она является выгодоприобретателем. Ну, в случае лунного заговора это явно американское правительство, которое не дало себя унизить и опозорить на весь мир.
1: Спасибо.
2: Просто сэкономило.
0: В том числе сэкономило.
1: Спасибо огромное за ответ и вообще за весь стрим. На этом, наверное, будем заканчивать. Огромное спасибо Владимиру за то, что вы были с нами. Огромное спасибо всем, кто смотрел непосредственно эту прямую трансляцию. Надеюсь, вам все понравилось. Мы услышали очень много очень интересных ответов и, возможно, даже ответили на конкретно ваш вопрос. Напомню о том, что, чтобы поддержать наши стримы, у нас есть Patreon, как у проекта anthropogenes.ru, так и у проекта «Лаборатория научных видео». Таким образом, вы делаете все для того, чтобы подобных материалов было как можно больше.
2: Да, спасибо большое. Я благодарю Владимира за терпение и за такие обстоятельные ответы. Благодарю наших зрителей. Виталий, тебе большое спасибо, как спасибо, всегда. Вот, спасибо. И встретимся в субботу.
1: Да, до скорых встреч. Счастливо. Владимир, еще раз спасибо.
0: До свидания.
2: Всем пока.
0: До свидания.

Здравствуйте, дорогие ребята, здравствуйте, дорогие друзья взрослые, кто сегодня с нами на детской площадке Архе собрался. Как всегда, по понедельникам я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Ну и, наверное, уместнее сегодня представиться как ведущий телевизионных и радиопередач, в том числе о природе, потому что мы сегодня будем упоминать и фильмопроизводство, в котором мне посчастливилось участвовать. И у нас сегодня будет, наверное, одно из самых... Наверное, самое интересное, самое красивое, это уж точно, из тех путешествий, которые мы с вами проделали. А мы уже все-таки там десятка-два-то у нас за плечами таких путешествий есть. Мы сегодня будем рассказывать об удивительных, неповторимых и потрясающе красивых Ионических островах. Это территория Греции. Вот давайте сразу с первой фотографии начнем. Это такая визитная карточка, наверное, топ-10 самых известных пляжей в мире. Это бухта Навайо, бухта кораблекрушения на острове Закинтос. Давайте так вот скажем. На этих островах

это не козявка. Ребята, это огромная ржавая баржа. Огромная. Видите, вот на этой горе сверху такой зелененькой. Это не трава, это лес. Это большие сосны. А высота вот этих вот откосов несколько сотен метров. Это удивительной красоты пляж. В бухте Новая особенная вода. Она такого, знаете, бирюзового цвета. Вот покажите мне эту воду, вот чтобы я больше ничего не видел, кроме воды. Я вам сразу скажу, где это вода бухты Новая. Почему она такая, я не знаю. От чего это зависит? От цвета скал, от... Вот не знаю, может быть, какой-то состав воды другой, ничего не знаю, но знаю только, что вода именно в этой бухте особенного узнаваемого цвета. Ну и самое любопытное, конечно, то, что это пляж тайный, туда нельзя попасть с берега. Посмотрите, кругом отвесные стены, это несколько сотен метров. Оттуда очень любят эти на пропланах прыгать, кататься. Туда зайти можно только с моря. Ну и, конечно, заходят. Ну и, а давайте следующую фотографию посмотрим. Так, у нас сегодня два Александра. Как всегда, вот Александр руководит нашими полетами, нашим путешествием. Как всегда, можете загадывать желание. Вот видите, стоят корабли. Это большие двух-трехпалубные корабли. А вот вокруг это вот яхты, катера. То есть, представляете, масштабы вот этого, циклопические, гигантские масштабы. Значит, теперь откуда появилась баржа? История такая, ребят. Давно это было. Это было, по-моему, в году в 70-м. Однажды один американский фотограф приехал сюда, на остров Закинтос. И он очень удивился, что где он ни бывает, всюду лежат блоки американских сигарет. Вот. Везде, везде. Много-много блоков американских сигарет. И везде они сушатся на солнышке. Он говорит, а что это такое? Оказалось, что контрабандисты на барже уходили от береговой охраны. Баржу прибило вот туда, в эту бухту кораблекрушений, разломило ее пополам, контрабандистов задержали, но потом, как выяснилось, отпустили, а везли они сигареты, вот эти блоки сигарет, они плавали повсюду, местные жители их собирали, журналист попросил, американский вот этот фотограф, говорит, покажите, хоть его подвели наверх, вот сверху, это как раз там та точка, откуда это все просматривается, он увидел эту картину, тут же схватился за фотоаппарат, сделал снимок и проснулся знаменитым. Теперь это знаменитая фотография, она на всех рекламных проспектах, где ее только не увидите. Кто только себе не присваивает эту бухту кораблекрушений, но на самом деле она находится там, на острове Закинтос. Это удивительной красоты место. И я вам скажу больше. Прошло несколько лет, и в позапрошлом году я познакомился с родным братом этого контрабандиста, того самого, которому принадлежала эта баржа. Он мне рассказал всю эту историю в деталях и в подробности, так что это оказалось все чистая правда. Давайте следующую фотографию покажем. Мы будем сегодня говорить не только об удивительной красоте Ионийских островов, вот она, эта баржа. Мы будем говорить об удивительных тайнах и загадках, исторических загадках и тайнах, которые они хранят. Ну и, конечно, я вам расскажу о природе этих островов. С животными там не очень густо, а вот флора там совершенно потрясающая, уникальная. Ну, давайте еще. Вот, видите, бирюзовая вода абсолютно прозрачная, как стекло. И вот так это все выглядит. Видите, левый берег намного круче. Вот там дорога подходит, там есть такая площадочка, балкончик, откуда можно сделать снимки. Это одно из самых прекрасных мест не только в Греции, но, наверное, во всем Средиземноморье. Ну, в общем-то, поездить мне по нему удалось, есть чем сравнивать, действительно это так. Это второй пляж, топ-10, это уже пляж Миртос. Это уже остров Кефалонии, соседний остров. Закинтоса до Кефалонии ходит паром, полчаса, плыть всего-то ничего. Вот следующую покажите фотографию, удивительные белые скалы, точно так же везде отвесные. И почему он белый? Потому что он весь из таких вот окатышей, из ровных, круглых, белоснежных камушков. Все они ровные, все они круглые, удивительно, сколько тысяч лет природа обкатывала эти камушки для того, чтобы они стали такой вот идеальной овальной формой, как видите, как яйца. И я по секрету вам скажу, ребят, каждый раз, когда я оказываюсь на пляже Миртосе, я целую сумку камней набиваю, привожу с собой в Москву. У меня уже в Москве мешок этих камней. Вот все, хочу как-то в садовом дизайне это все использовать, но руки не доходят. Однажды меня очень с большим удивлением даже таможенники осматривали, говорят, зачем вам

столько камней, я сказал, это секрет, тайна. Смотрим дальше. Это вот я вас пока просто знакомлю с этими островами. Вот это также пляж Миртос. Просто чтобы вы поняли, о каком удивительном месте сегодня пойдет речь. Почему именно эти острова фигурируют у Гомера. Кто такой Гомер, кто не знает, узнаете чуть позже, да? Почему именно эти острова получили такую известность? Кстати, на этих островах гонял французов, освобождал их от французов наш великий флотоводец адмирал Ушаков. Адмирал, который не проиграл ни одного морского сражения. Много ли таких адмиралов? В союзничестве с турецкими кораблями адмирал Ушаков выбивал оттуда французов с островов как раз Кефалония. На Корфу было решающее сражение. И после этого адмирал Ушаков основал Соединенные Штаты... Нет, не Америки, Ионических островов. Ну, правда, везде в энциклопедии они проходят как республика Семи островов. Он сказал, забирайте свободу. Но это уже отдельная история. Это вот, если кого-то заинтересовало, ну, потом пришлось отыграть назад. Вмешалась большая политика, англичане, которым только и надо было, чтобы оттуда французов выбили. В общем, это отдельная грустная история, но русский флот там помнят. До сих пор очень добрая память о русском флоте осталась. И, кстати, на острове Кефалония часто бывал Байрон, какое-то время он там жил, он спонсировал, как теперь говорят, освободительное движение в Греции против османского ига и оставил кефалонийский дневник, записки о Кефалонии, если хотите, почитайте, это очень интересно. Ну, а не так далеко остров Корфу, если вы любите Джералда Даррелла, замечательного писателя и натуралиста, если вы помните его замечательную книгу «Моя семья и другие звери», то это все происходит как раз на острове Корфу. Это тоже Ионические острова. Смотрим дальше. Следующую фотографию. Вот, это вот как раз моя жена любуется чистой водой. Давайте дальше промотаем. Значит, дело в том, что так получилось, что впервые я оказался на этих островах, да много лет назад, уже, наверное, лет 17, это когда я еще вел путешествие натуралиста на телеканале «Культура». Вот у нас была туда первая поездка. И в эти острова нельзя не влюбиться с первого взгляда. И я мечтал о том, что жизнь мне предоставит возможность побывать на них еще раз. Довелось. И даже довелось третий раз. Ну, а потом так получилось, что за мои, скажем так, скромные заслуги перед Грецией на протяжении нескольких лет нас с семьей туда отправляли отдыхать за греческий счет. И всегда это происходило с 1 по 10 мая. То есть это самое удивительное время, когда еще нет туристов, и в это время все цветет. Сейчас вы увидите эти фотографии. Они утопают в цветах, это живые ковры цветов, все зеленое, все в цветах, потрясающая палитра красок. Еще нет вот этой жары и духоты, которая будет в августе, в сентябре. Это самые первые чартеры туда как раз шли в это время. И вот за эти несколько лет, конечно, мы всей семьей полюбили эти острова, и я стал очень часто задумываться, конечно, я стал перечитывать Гомера, конечно, я стал перечитывать историю Древней Греции, мифологию Древней Греции, и все больше и больше меня начинали терзать смутные сомнения. Я тогда еще не знал, в какое приключение эти смутные сомнения выльются в моей жизни, но у меня уже было какое-то предчувствие тайны и предчувствие очень интересных приключений, которые мне предстоит когда-нибудь пережить. Так и оказалось. Я вернулся туда снова, снова, снова и еще не один раз. Ну, вот это такая типичная картинка кефалонийская. Кстати, Кефалония – особенный остров. Там особенные жители. И в греческом языке даже они чудаки. Они чудаки, изобретатели. И в греческом таком обиходе даже есть такой эпитет, ну, типа кефалонутый, да, вот такой немножко с тараканами в голове, в хорошем смысле, такой хороший чудак, который не такой, как все, который что-то, поэтов там очень много на этом острове всегда было. Вот такой вот он особенный остров Кефалония, и о нем тоже дальше пойдет речь, потому что этот остров тоже хранит очень много тайн и загадок, которые до сих пор не раскрыты. Ну, вот смотрим дальше. Ну, этого товарища вы узнали, ребята? Да, конечно, это Одиссей. Вот, знаете, я был потрясен, когда я набрал в поисковой строке Одиссей. Как вы думаете, что на меня посыпалось? Конечно, семейка Симпсонов. Гомер, извините, это с Гомером было, когда я Гомера набрал.
Когда я набрал Гомера, то он у меня прежде всего Гомер, который папа семейства Симпсонов. Кто такой Одиссей? Тоже, как я удивился, ну, кто-то слышал такое, да, Одиссея, да, а когда какие-то приключения, вот скитальцев таких вот называют Одиссеей, даже песенка была такая, ты куда, Одиссей, от жены, от детей, шла бы ты домой, Пенелопа, Пенелопа – это его жена. На самом деле писали эту песенку люди, которые очень плохо были знакомы с античной историей и с творениями Гомера, потому что Одиссей был странник поневоле, он не хотел никуда путешествовать, он хотел жить на своей прекрасной Итаке. Он был царем Итаки, согласно Гомеру. А, ну, давайте тогда начнем все-таки с Гомера. Следующую фотографию посмотрим. Итак, Гомер. А, кто же он был такой, этот Гомер? Это, кстати, бюст Гомера стоит на острове Итака. Прямо на самом острове Итака, в царстве Одиссея. Гомер был рапсод или аэд. Рапсодами или аэдами в Греции называли сказителей. Они даже не поэты. Это был такой особый поэтический язык, он назывался коине. И они себе аккомпанировали на арфах, на кефалах. И вот таким гекзаметром, нараспев, они рассказывали удивительные истории. Эти истории назывались киклики. Таких кикликов было множество. К сожалению, они все до нас не дошли, потому что Гомер – это темные времена, когда не было письменности. Что такое темные времена, я вам расскажу чуть-чуть позже. И два таких киклика, которые дошли до наших дней, это «Илиада» и «Одиссея». Ну, взрослые, наверное, знают. Это потрясающе интересная история. Значит, теперь так, ребята. Что такое «Илиада»? «Илиада» – это всего лишь 10 дней из хроники Великой войны, Троянской войны, которая длилась 10 лет. То есть это отрезок 10 дней из 10-летней войны. Он начинается с того, как величайший герой Ахилл поссорился с Агамемноном, с предводителем ахейцев, и заканчивается тем, как Ахилл убил Гектора и его хоронили. Все, это небольшой эпизод. Все эпизоды, которые вы прекрасно знаете, про троянского коня и так далее, они в это произведение Гомера не вошли. Но Гомер, его вот эти два произведения, был ли Гомер или нет, мы сейчас тоже об этом поговорим подробнее. Так вот, «Илиада» и «Одиссея» Гомера – это два столба, на которых стоит вся мировая литература. Вся абсолютно. Ребята, я не преувеличиваю. Почему мировая литература? По одной простой причине. Потому что 99% литературы, вот той литературы, которую мы изучаем, которую мы читаем, которая до нас дошла, это все-таки литература, которая дала европейская культура. Да? И даже такие латиноамериканские писатели, там, я не знаю, Амадох, Борхес, Картасар, да? Даже американские писатели, Марк Твен, там, я не знаю, Джек Лондон, это все-таки, как бы вам сказать, та самая европейская литература, которая просто перешла на другие континенты. Да? Нет, ну есть, конечно, еще древние всякие сказания, эпос в Китае, в Индии, в Японии, но они не так популярны в мире, согласитесь. Все это вышло из Гомера. То есть вот на этих двух произведениях это колыбель мировой литературы. Все сюжеты, все-все-все заложилось там. Поэтому был ли Гомер, или причем самое удивительное, что это было в темные века происходило, когда не было письменности. Произведения Гомера 300 лет учили наизусть, и разные аэды перепевали на свой лад. То есть можете себе представить, вот что такое Троянская война, да? Мы о ней поговорим подробнее. Троянская война – это рубеж 12 и 13 века до нашей эры. Посчитайте, сколько это лет назад? 3500 лет назад, ребята. А Гомер – это 8 век. Это рубеж 7 и 8 века. То есть Гомера и события Троянской войны, которые он описывал, разделяло 300 лет. Это как вот от нас с вами до Петра Первого и даже еще туда немножко дальше, наверное, еще тишайший Алексей Михайлович, его папа. Можете себе представить, какая дистанция была от Гомера до Троянской войны? Откуда же мы тогда, сразу возникает вопрос, откуда же мы тогда знаем другие подробности, да? Потому что
Вот понимаете, чем уникальна древнегреческая мифология? Это как такое вот дерево с ветвями. То есть ты идешь по Гомеру, да, Гомер, Гомер, а кто же он, у него папа был? Лаэрт, он Лаэртит, хоп, кто такой Лаэрт? Один из аргонавтов. И вот идешь дальше, дальше, дальше, убираешься в кого-то из богов. И вот как только ты идешь по одной дороге, у тебя сразу дороги разбегаются в разные стороны, и перед тобой открывается целый мир, огромный мир, удивительный, неповторимый и безумный интересный. Ну, теперь давайте следующую посмотрим картинку. Вот он, Гомер, и вот видите, вот он вытянул руку, и вот в направлении его руки еще несколько человек с инструментами стоят. Это другие аэды. И они слушают, и они запоминают. Они учат наизусть для того, чтобы потом перепеть то, что рассказывает Гомер. Ну и, конечно, каждый аэд будет добавлять свои подробности. Ну, например, а слушали, как правило, аэдов на пиру. То есть собирался пир, греки возлежали за столами, и вот аэд поет нам про что-то, про Троянскую войну, и тут я как царь останавливал это, говорю, ну-ка, любезные, секундочку, а как там мои предки меня... А кто ваши, кто твои предки? А мой предок тот... И он добавлял, а еще там был такой-то, такой-то. То есть каждый раз, скорее всего, вот эти вот повествования, они чем-то доращивались до тех пор, пока, наконец, не были зафиксированы. То есть через 300 лет после вот этой гомеровской редакции они, наконец, были зафиксированы, и вот с тех пор мы уже имеем подлинный текст, с которым мы можем работать. На русский язык очень поздно Гомера перевели. В Европе, конечно, он повлиял на всю европейскую литературу, но к нам он пришел очень поздно. В 18 веке появились первые такие пересказы вольные. А так вот Василий Андреевич Жуковский его переводил, да, «Одиссею». Это конец 18-го, начало 19 века. Потом Гнедич переводил, но потом были уже другие переводы, Вересаев и так далее. Но сам с Жуковским была такая интересная история. Он в это время жил в Германии. Древнегреческого языка он не знал. В отличие, скажем, от Вересаева, который прекрасно его знал и перевел и «Илиаду», и «Одиссею», но это уже было в 20 веке. Вот. Поэтому Василий Андреевич нашел и нанял какого-то немецкого профессора, который знал древнегреческий язык, и тот ему сделал перевод. Подстрочник немецкий, но и немецкого языка Василий Андреевич Жуковский не знал. Он нашел другого толмача, который сделал ему подстрочник с немецкого. Но Жуковский был блистательный поэт, поэтому перевод замечательный. А что касается перевода Гнедича, у него не было одного глаза, он был замечательный, в общем, поэт, тоже от начала 19 века. Он переболел оспой в детстве и лишился глаза. И Александр Сергеевич Пушкин написал на него такую эпиграмму. «Крив был Гнедич, поэт, изложитель святого Гомера, боком одним схож с образцом и его перевод». Ну, на самом деле, перевод Гнедича, конечно, не самый плохой. Так вот, все остальные сюжеты, они были спеты в различных кикликах, но до нас дошли различные упоминания о них. То есть любой грек, он прекрасно понимал, о чем идет речь. Вот как, ну, представляете, что такое вот этот вот аэд, который исполняет на пиру. То есть это исполнялось несколько дней. То есть это как сериал был. То есть потом все уставали, все расходились по домам. На следующий день аэд приходил и продолжал дальше петь. Вот, кстати, если вы возьмете аудиокнигу «Илиада» и «Одиссею», то они звучат где-то, по-моему, то ли 9, то ли 10 часов каждая. То есть, ну, представляете, да, 9 часов слушать, не переставая, это очень, конечно, тяжело. Давайте посмотрим следующую картиночку. И вот они, видите, вот они, Ионические острова. Вот где написано «Греция», вот смотрите, налево туда, видите, Закинтос, Кефалония, где самолетик, да, Левкос, Киркира, Киркира – это и есть Корфу. А вот рядом с Кефалонией крошечный-крошечный островочек. Справа – это крошечная Итака. Сейчас мы подходим к самому интересному. Следующую нам покажите, пожалуйста, фотографию, следующую картинку. Так вот, когда я первый раз побывал на Итаке, вот она, видите, рядом Итаки. Расстояние от Итаки до Кефалонии, ну, 3-4 километра, вот этот пролив. То есть Одиссей был очень крепкий мужик, он мог сожонками даже переплыть это расстояние совершенно спокойно. То есть фактически это рядом. Так вот, ребята, когда я впервые оказался на острове Итака, я сразу обратил внимание, что это
Ну, дальше покажите, там будут фотографии. Это абсолютно каменный остров. Вот это греческий корабль. Видите, это вот типичный греческий корабль. Вот на таких кораблях плавали греки. Унирема этот называется корабль. А там еще были и биремы, да, два ряда весел. И триеры были, и пентаконторы. Это уже огромные торговые корабли. И я сразу подумал вот о чем. Одиссей на Троянскую войну с острова Итака отправил 12 кораблей. А где же здесь лес? Из чего строить эти корабли? На Итаке нет лесов. Там сосна алепская, знаете, такие скрюченные, ингибированные ветрами деревья. А для строительства кораблей нужны доски, нужен мачтовый, хороший лес, крепкий. Этого всего не было на Итаке. У отца Одиссея, у Лаэрта, были свиньи, были коровы, причем в большом количестве, мы к этому, были кони. Для того, чтобы их содержать, надо было их где-то пасти. Сам Одиссей пахал и сеял. У Лаэрта был сад. Где это можно было разбить на Итаке? Итака – это сплошные скалы. То есть, грубо говоря, это скалы, которые торчат вот из воды. И первая моя мысль была, да не мог Одиссей, такой прославленный герой, быть царем вот этого вот островочка, маленького, каменистого, когда рядом прекрасный, огромный остров Кефалония, сказочной красоты, с богатыми лугами, с озерами, с источниками. Ну, кстати, на Итаке нет источников воды вообще. Об этом мы тоже позже поговорим. И вот тут я подумал, надо же, какой я умный. И почему до меня никто до этого не додумался? И меня стали терзать сомнения. А может быть, Одиссей был царем острова Кефалония, а не острова Итака, подумал я тогда. Но тогда-то я еще не знал, что уже лет 300 лучшие умы и знатоки Гомера бьются над этой загадкой и пытаются найти разгадку. Тогда мне самонадеянно казалось, что это я такой умный, только на это обратил внимание. Да? Оказалось, все не так просто. Давайте посмотрим следующие фотографии. А потом я снова побывал на Итаке и снова побывал на Кефалонии. Вот она, Троянская война. Итак, с чего началась Троянская война? Троянская война началась с яблок раздора. Вот давайте следующую фотографию посмотрим. Ну, это как нам повествует Гомер. А яблоко раздора началось еще раньше. Была такая... Была у нас такая история, да? Однажды у царя Спарты была прекрасная совершенно жена Леда. И эта жена настолько приглянулась Зевсу, верховному богу, что он обернулся лебедем, и от этого союза Леда, ну, как в разных кикликах говорится, снесла яйцо, из этого яйца появилась прекраснейшая из всех женщин, когда-либо живших и живущих на белом свете, прекрасная Елена, Бель-Елен. Но по другой версии она снесла два яйца, из другого яйца вылупились Кастор и Полидевк, братья Елена, прославленные герои. Ну, там очень много разных версий. Итак, у царя Спарты появилась самая-самая красивая дочь на всем свете. И тогда, естественно, к этой самой красивой дочери, к самой красивой из всех смертных. Кстати, вот знаете, ребят, какая интересная штука. Елена нигде не описывается у Гомера. То есть он ее никак не описывает. Он очень подробно описывает многих героев, в частности, Одиссея, да, что он был очень крепкого сложения, широкоплечий. Но когда он вставал из-за стола, да, то оказывалось, что у него немножко коротковатые ноги. То есть много таких вот деталей дается, но Елена не описывается. Один только эпитет использует Гомер, что она была прекрасно кудрая. Ну, не лысая же, ну, понятно, я как я, да. Почему? Как вы думаете, ребят? А по одной простой причине. Потому что каждый представлял ее сообразно своему представлению о красоте. Вот я люблю худеньких и стройных, значит, я представляю себе ее худенькой и стройной. А кто-то любит наоборот таких, знаете, пышечек. Вот он ее себе представит пышечкой. То есть вообще, вот чтобы вы понимали, мир Гомера – это удивительный, многомерный мир,
И когда туда попадаешь, ты вместе с Гомером начинаешь по этому миру путешествовать, да? Ты уже понимаешь локации. Это вот, знаете, как Толкин. У Толкина же в у него же там тоже есть, даже он язык эльфов придумал, да? Вот такая же история у Гомера. Мир Гомера, он не скуднее, чем мир Толкина, он даже больше и шире. И вы уже понимаете вот эту мифологическую географию Гомера. Там жили мифические народы, фиаки, например, да, мореплаватели, у которых были быстрые-быстрые корабли. Эти корабли, они не требовали руля, потому что они управлялись мыслью капитана. Куда он захочет, туда они плыли со страшной скоростью. То есть, вот как пошутил профессор Карпюк, с которым нам пришлось тоже поездить по этим островам. Ну, говорит, считайте, что это был такой прообраз Яндекс.Такси, да, фиаки. Мы с ними еще столкнемся в нашем рассказе. Были лотофаги, тоже мифический народ. Были разные чудовища, Сциллы, Харибда, циклопы, да. А все это населяло мир Гомера. И, конечно, там происходили события. Там были родственные связи. Там было совершенно другое время. Оно двигалось по-другому. Это действительно удивительный мир, из которого и вышла вся вот эта вот наша мировая современная литература. Итак, «Невеста на выданье», прекрасная Елена. И, конечно же, к прекрасной Елене ломанулись, поехали женихи со всей Лады. Сколько их там было, господи, кого, кто только не приехал. И началась очень жесткая конкуренция, в том числе и приехал Одиссей. Ну, там были такие женихи, как, например, Агамемнон, да, это Микен, царь Микен, как его брат Менелай, самые-самые знатные, все вот принцы были, цари. Одиссей был маленький царек. У него была маленькая Эллада, но он даже скорее из престижа там участвовал, понимал, что ему вряд ли что-то там светит. Но когда вот началась такая свара между женихами, Одиссей, как самый хитроумный, предложил: ребят, давайте так, пускай Елена сама выберет, а вот мы все, кто здесь есть, все герои, мы поклянемся, что если что-то, не дай бог, у ее избранника какая-то беда, то мы все как один придем ему на помощь. Все поклялись, а надо вам сказать, ребята, что у героев древнегреческих клятва всегда была нерушима. То есть, если это Айдос, да? Айдос – это богиня позора. Это богиня позора, которая уберегала героев от неблаговидных поступков. И вот здесь мы вернемся к этому Айдосу чуть позже, когда будем говорить о самой личности Одиссея. Итак, Елена выбрала Менелая, родного брата Агамемнона. Менелаю, кстати, досталось вообще джекпот. Ему досталось не только красивейшее из смертных, ему еще достался и спартанский трон. Он потом стал царем Спарты. Все было бы хорошо. Вот мы сейчас видим Менелая и прекрасную Елену, которая его выбрала. Они сочетались браком. Был пир на весь мир, остальные... Кстати, брат Менелая Агамемнон женился на одной сестре Елены, на Клитемнестре, которая его потом и погубила. А Одиссей женился на второй сестре, на Пенелопе. То есть они были сестрами. Правда, Пенелопа, по-моему, была двоюродная сестра. И дальше все женихи разъехались. Менелая с Еленой стали прекрасно жить, поживать, добра наживать. И все было бы хорошо, если бы не одно досадное происшествие совершенно на другом краю Айкумены. Покажите нам следующую фотографию, следующую картинку. Вот это, скорее всего, Одиссей с Пенелопой. Ну, здесь он такой романтизированный, на самом деле он был не такой, он был очень крепкий, мускулистый, жилистый. Вот, кстати, ребят, тут тоже очень интересный момент, чем больше вот я углублялся в эту тему, а я как-то Древней Греции-то занимаюсь уже много лет, и много лет я вот дружу и с профессорами, и с археологами, и с историками, и с литературоведами, кто этим занимается, очень много мы говорим на эти темы. Я всегда не только в книгах, вот то, что я вам сейчас говорю, это я как бы собираю воедино все то, что вот я по кусочкам отовсюду как-то засобрал за свою жизнь. Так вот, здесь еще такой интересный момент. У Гесиода, это вот вторая величина после Гомера, наверное, в античном мире, в Древней Греции, по Гесиоду хронология такая. То есть, был век богов,
когда на Земле жили только боги, вот они там воевали с титанами и так далее, да. Потом был век героев, это вот эти вот герои, Геракл, Одиссей, Ахилл, там Персей и так далее, и век железа. Век железа, это дело в том, что вот это вот все век героев, это бронзовый век. Древние греки не знали железа. В 13 веке, когда шла Троянская война, это был бронзовый век. Бронза даже там, бронзовые доспехи, бронзовые мечи, все было бронзовое. А рядом, вот, кстати, Троя, это уже окраина Хеттской империи. А хеты, вот то, что туда за Трою и дальше восточнее, они уже знали железо, они уже ковали железо. А ахейцы только-только подходили к этому железному веку. Вот когда убили Патрокла, друга Ахилла, то Ахилл устроил игры в честь его похорон. И там один из призов был как раз кусок железа, Гомер описывает. Ну, скорее всего, метеоритного железа. Так вот, давайте посмотрим дальше. Почему я стал говорить о героях? У Гомера, и не только у Гомера, я стал встречать... такие эпизоды. Ну, например, встречаются два войска. Да? Каждый герой, он знал свою родословную. Его всегда называли его отчеством. Да? Ну, как Одиссея называли Лаэртит, то есть сын Лаэрта, да? Например. Да? Гераклиды, дети Геракла и так далее. Вот. И каждый герой знал наизусть свою родословную и всегда мог перечислить, кто он, кто был его отец, кто был его дед, кто был его прадед, от каких богов он происходит там, и так далее, и так далее. Это было очень важно, потому что это был его социальный статус. И интересно, что герои, они выделялись даже внешне. Они были крупнее, видимо, больше, потому что вот стоят две армии друг против друга, и один герой сразу выделяет глазом другого героя, кричит: «Ты кто? Я там такой-то, такой-то, сын такого-то победителя-то, внук такого-то, который... А ты кто? А я сын такого-то». И, может быть, даже они биться после этого не станут. То есть героя сразу было видно по его осанке, по его стати. То есть это даже вот фенотип был какой-то другой. Меня это в свое время даже навело на мысль, что, может быть, это была какая-то другая раса, более рослая, да, которая потом, эта раса растворилась в остальных вот этих индоевропейских племенах. Но вот с кем я из профессоров не говорил на эту тему, как-то они, ну не то чтобы они это отрицали, как-то они как-то, ну, очень неуверенно сказали, что, ну, может быть, но вряд ли такое может быть. Скорее всего, это просто мое такое предположение. Это удивительные красоты пещеры Мелисани. Мы там с вами еще побываем. Это капище, священное капище на острове Кефалония. Оно тоже очень точно описано Гомером, если он был на самом деле. Понимаете, ребят, Гомер – это человек. Ну, мы знаем с вами, что 7 городов воевали за то, чтобы присвоить себе Гомера, чтобы называться его родиной. Гомер был якобы слепой. Но это ни о чем не говорит. Это, скорее всего, аллегория. Ему не нужны были глаза, потому что он видел, у него было другое внутреннее зрение. Да? Вот у профессора Сурикова есть целая книжка «Жазаэль», вот она, посвященная Гомеру. Если есть возможность, почитайте. Она очень интересная книжка. И у Игоря Сурикова, профессора, это один из лучших наших как раз специалистов по античной Греции. У него был блистательный цикл лекций, публичных лекций в библиотеке Достоевского. По-моему, он продолжается до сих пор. Ну, зайдите в YouTube, там они выложены. Давайте посмотрим следующую картиночку. Вот это вот век героев. То есть все это происходило в век героев. Вот теперь давайте мы, я вам потом продолжу про причины Троянской войны, откуда это все пошло. Мы сейчас будем плести такую косичку с повествования. Сейчас мы с вами просто немножко попутешествуем по этим островам. Удивительные красоты острова. Еще раз подчеркиваю, я вам просто расскажу об их природе. А потом мы снова вернемся к античной истории, потому что природа там тоже постоянно описывается. Ну, конечно, если бы Одиссей вернулся бы сейчас на свою Итаку, в 21 веке он бы ее не узнал. Потому что там пальмы, там фикусы, там чего только нету. Там бугенвиллии из Латинской Америки, это все интродуценты. Помните, у нас с вами была такая беседа, гримаса интродукции? При Одиссее там был совершенно другой комплекс растений, только аборигенной флоры. И вот сейчас я вам показываю именно представителей аборигенной флоры. Вот это вот растение, видите, такой удивительной красоты, это ургения. Ургения мореттима.
То есть ее название переводится «морская». И «морской лук» ее еще называют. Ребят, как вы думаете, почему она называется «морская»? Покажите нам, Александр, следующую картиночку. Это очень высокий. У него цветонос с меня ростом. Вот огромный цвет. Ну, бывает 50 сантиметров, да? А бывают очень длинные цветоносы. И это типичный эфемероид. Вот первый раз, когда я увидел Ургенев, я побывал на островах осенью. И кругом стояли вот эти свечи цветов. Кругом, кругом, кругом, кругом, кругом. И ни одного листика я не видел Ургенев. А потом я побывал там весной. На этих же островах. И я увидел вот такие вот султаны мясистых огромных листьев. То есть, что такое? Почему этот морской лук, у него вот такая огромная луковица, как порционная дыня. И оттуда торчат вот эти вот листья. Потом, но это все весной. Ребят, помните, я вам говорил, что весна – это удивительное время на островах, когда все зеленеет, все в цветах. А потом начинает жарить палящее солнце. Все превращается в сено. Листья отмирают, их ветер разносит, остается вот эта луковица вся в чешуе. И потом осенью из голой луковицы, без всяких листиков, вылезает вот этот прекрасный цветонос, белая свечка соцветия. А это такие растения называются эфемероиды. Мы с вами это тоже проходили уже, помните? Эфемерные слова наверняка слышали. Вот давайте следующее посмотрим фотографию. Вот это ургения. Она уже здесь по частям. Вот каждый цветочек, вот оно соцветие. Но это оно только вот начинает вылезать. Оно потом вытянется и будет длинной-длинной свечкой. Так вот, почему, ребята, называется ургения мореттима, морская? Она растет не только на берегах, она растет в горах, она растет на материке, довольно далеко от моря, не раз я ее встречал в Греции. А морская она называется, потому что она содержит ядовитые вещества, которые для нас с вами, в общем-то, безвредны. Но если вы такую луковицу съедите, конечно, траванетесь здоровую. Но я не думаю, она противная, очень вонючая. Но зато эти вещества, они убийственны для мышевидных грызунов, для мышей и крыс. То есть одной луковицей, вот этой вот большой луковицей, можно убить 1500 крыс, представляете? И вот этими луковицами травили крыс на кораблях. Моряки брали с собой запас этих луковиц ургении для того, чтобы избавляться от крыс. Потому что крысы – это не только вредители продовольствия на корабле, но и переносчики всяких заразных болезней, как мы с вами знаем. Поэтому она называется мореттима, морская. Она, кстати, ближайший родственник нашей пролески, сциллы. Это голубенький такой первоцвет у нас. Наверняка у бабушки в саду есть палисадники. Вот, вот это вот огромное растение, оно ближайший родственник сцилла, никакого отношения к сцилле и харибде, скорее всего, не имеет. Сцилла и харибда – это два чудовища, между которыми у нас чуть позже проскочит Одиссей со своими кораблями, да, со своим... А, тем не менее, вот именно сциллой назвали вот этот удивительный цветочек. Кстати, не знаю, какая здесь связь, любопытно, надо будет покопаться. Следующий, давайте посмотрим картиночку. Это тоже будет ургения мореттима. Вот видите, как торчат эти свечки из голой земли. Удивительное совершенно зрелище. Вот так вот едешь по горной дороге, и кругом-кругом эти свечки такие. Дальше давайте посмотрим следующую фотографию. Ага. Так, кто у нас там после ургении? Это где она? Вот. Это датура. Это дурман. Это вот сын мой еще маленький был. Вот когда мы начали ездить на Ионические острова, он был еще маленький, сейчас-то он большой. Ему уже 22 года, вот, и вот постоянно мы... Сейчас, к сожалению, ни времени нету, ни средств для этого, ни возможностей. В этих дурманах мы все время находили бражников. Они же ведь ночью открываются, а днем складываются. И туда очень часто залетали бражники, бабочки, дожидались, когда цветочек сложится, там они пережидали душный день, а ночью, когда цветки раскрывались, бражники опять улетали. Вот это удивительный тоже цветок, панкрациум он называется, и, кстати, тоже морской. Панкрациум, сейчас вспомню, как его, как же его латынь-то, господи, панкрациум. Панкрациум мореттиум, да, то же самое, так же. Его, англичане его называют морской нарцисс. Тоже эфемероид. Вот покажите нам следующую картинку. На пляжах, кстати, его можно часто встречать. Весной это листики, как у лука, потом листики засохнут, и осенью, уже где-то в августе,
начинают появляться вот эти вот цветки, которые там. Он очень любит песок. На песчаных пляжах очень часто. И душистый цветок, удивительно душистый, приятно пахнет. А вот следующую нам картиночку покажите. Что такое греки? Вот греки на островах – это совсем не такие греки, как материковые по своей ментальности, особенно на Ионических островах. Я вам расскажу вот такую вот историю. Мы как-то снимали еще для... Да, это путешествие натуралиста мы снимали. И мы едем с нашим другом Юром Мавроматис, Георгиус Мавроматис, он в греческом посольстве работает, он у нас был как переводчик и как гид наш. И мы едем, вдруг я смотрю, очень много вот этих цветов, панкрацев, и заборчик такой, хлипенький, заборчик условный. И написано private. Я говорю, Юра, это что, частная территория? Он говорит, да. Я говорю, жалко, а что такое? Говорит, да мы бы вот цветы бы сейчас поснимали бы на камеру, я бы вот рассказал бы о них. Говорю, ну идите снимайте. Говорю, ну частное. Да иди, говорит, все нормально, все в порядке. Мы с оператором, с Олегом Шумаковым перелезли через этот заборчик, снимаем цветки, значит, я там на стендапе рассказываю о том. И я так поглядываю, смотрю, едет машина, останавливается, оттуда выходят два мужчины, начинают с Юрой о чем-то говорить, показывают на нас. Я издалека кричу, Юра, это что, хозяин, что ли? Он говорит, да, хозяин. Я говорю, ну что, нельзя или как? Да, говорит, да снимайте, все нормально, снимайте. Мы снимаем, а потом подходим, познакомились. Он говорит, вы снимаете? Да, говорит, ну тогда поехали вот туда, ко мне, там гораздо больше цветов. И он нас отвез туда, вглубь своей территории, там действительно все было в цветах. Говорит, ну конечно, куда же я вас отпущу? Конечно, вы должны у меня пообедать. И вот, вот, понимаете, это островные греки. То есть можно все, абсолютно. Ты гость, и, как говорили древние аэды, ибо покарает Зевс того, кто нарушил священный закон гостеприимства. Не раз мы с этими сталкивались, с такими ситуациями. Действительно, и острова удивительные, и люди удивительные. Вот это вот крупным планом Панкрациум. Не те очки я взял. Смотрим дальше. Флору Ионических островов. Вот. Это тоже, это Штернбергия. Штернбергия. Это тоже эфемероид. Он похож на наши крокусы, да? А, ну, во-первых, он пахнет. А, во-вторых, он вылезает осенью. И впервые я Штернбергию увидел, кстати, на острове Кефалония, да, уже там на вершине горы Энос. Я увидел все в этих, я тут же кинулся выкапывать. У меня был друг, к сожалению, он ушел из жизни, ботаник Михаил Марачдиев. Я всегда для него выкапывал растения. И я обломал себе ногти в кровь, но я все-таки выкапал эту Штернбергию, отвез ему, помнится. Вот покажите следующий кадр. Такое же растение эфемероидное, но в отличие от весенних первоцветов, оно цветет осенью. Видите, тоже листиков нету. То есть из голой земли вылезают только одни цветки. Листья вылезают весной без цветков. Следующее покажите нам картиночку. Дальше у нас будут колхикумы. Помните, я вам про них рассказывал, безвременники. Но мы знаем колхикум крупный, садовый. Эти мелкие колхикумы. И помните, я вам рассказывал, ребята, уже не раз, что колхикумы очень ядовитые растения. Они содержат яд колхицин. И с ними шутки плохи. Они прекрасные, удивительные, но лучше их руками, конечно, не трогать. Давайте дальше посмотрим, что у нас будет все в цвету. Вот теперь, смотрите, начинается самая красота. Вот он, еще один колхикум. И дальше начинается красота, просто наикрасивейшая красота. Смотрим. Когда ты идешь весной по Ионическим островам, Александр, нам прокрутите следующую картиночку, пожалуйста. Что-то у нас заковыка какая-то. Вот. А, это молочай еще. Это молочай эуфорбия. Видите, это уже... Вот этот снимок сделан зимой. Это мы уже готовили, когда фильм. То пришлось приехать в феврале. И я тогда впервые был в Греции зимой. Как только не приходилось. Летом, осенью, весной, летом, осенью, весной. Но зимой я был первый раз в Греции. В феврале месяце я был потрясен тем, как много цветет растений, несмотря на погоду, на то, какая зима, хорошая или плохая. Я помню, на острове Закинтос мы в лесу шли со старостой местной деревни, а он еще был и поэт, и стихи писал. И я увидел целую поляну потрясающих ирисов, синих ирисов. И я бухнулся на колени, стал их фотографировать, там рассматривать, пытаться определить вид. А староста на меня посмотрел, вздохнул и сказал, да, когда у нас зацветают эти цветы, это значит, что скоро кончится зима.
Ну, мы с ребятами засмеялись, потом до него дошло, почему мы смеемся, он присоединился к нашему смеху. И у форби или молочая, ребят, вы встречали, наверное, у нас в полях тоже есть молочай, он очень похож цветками, но он маленький, а здесь вот такой вот гигантский. Давайте следующий посмотрим, фотография это будет анемона. Анемона – это ветреница по-нашему, это уже весенний цветок. И давайте вот следующий, вот теперь пошли ковры цветов. Поехали. Мы по ним будем сейчас прыгать и скакать по этим коврам цветов. Вы знаете, вот это вот мы как раз с семьей, и вот еще одна семья с нами ездила с детьми, даже две семьи еще с нами ездили. И вот самое страшное, что ты боишься идти по этому ковру, потому что как бы ты ни шел, ты топчешь цветы, а там все, там какие-то сложноцветные, там маки, там маргаритки. Покажите следующие фотографии. Там чего только нет. Это цветы, цветы, цветы, цветы. И вот ты идешь, все горы, это вот такие, как персидские ковры из этого цветущего разнотравия. Вот, видите, это я уже покрупнее снял такой вид сверху. Следующую покажите нам, Александр. Тут будут еще фотографии 10 подряд можно пройти на скорости. Ребята посмотрели на эту красоту, и вот эту красоту на Ионических островах можно увидеть только весной. То есть вот до июня, даже уже к июню от этой красоты ничего не останется. Это будут голые скалы и сухие такие травиночки, сухие былинки, такие маки, прямо около каждого камня. Да? Целые поляны маков. Крутим дальше. Дальше мы крутим. Давайте прокрутим ее дальше. Вот. А это церцис, растение семейства бобовых, это уже целое дерево. Покажите нам, кстати, предыдущую фотографию, Александр, или предыдущую, или следующую, там будет целое дерево цветущее. Это иудино дерево. Оно, когда цветет, вот как эфемероиды, видите, еще нет никаких листочков. Но оно все покрыто, нет, это уже следующее, не надо раньше, вот оно, иудино дерево, оно все покрыто такой вот розовой шапкой цветов. Ребят, почему церцис, его вообще по-русски он называется багрянник, да, а почему он называется иудино дерево, я не знаю, то есть почему осину называют так, да, я знаю, но вот почему, кстати, хорошая мысль, надо будет покопаться в этимологии. И вот это мы с вами поднимаемся выше, выше и выше, то есть мы сейчас с вами на острове Кефалония, Кефалония самый большой из Ионических островов и самый высокий, гора Энос, это почти 2000, 2 километра над уровнем моря. Сейчас мы с вами побываем на ее вершине. И вот когда мы с вами поднимаемся вверх, то мы с вами увидим то, что называется высотная поясность. Ребят, я очень хочу как-нибудь с вами даже вот целую встречу посвятить вот этой теме высотная поясность и широтная поясность. Потому что широтная поясность, да, понимаете, что я имею в виду? Вот это земной шар и по широтам. Пояс пустынь, пояс тайги, ледяная шапка, да, высотная очень на нее похожа. Только в миниатюре. Каждая гора, она как глобус. Наверху вот этот невальный пояс, это вечные льды. Потом идут альпийские луга, альпика, субальпика там и так далее. Потом идет лес. Ну, и вот эту вот поясность очень хорошо даже можно на горе Энос проследить. Всего на 2000 метрах. А горы-то бывают и 7, 7-тысячники, и 8, и 9. Какая самая высокая гора в мире, а? Правильно, знаете. Эверест. Джомолунгма. Дальше смотрим картиночки. И вот дальше, когда мы с вами оказываемся на высоте более километра, более 1000 метров, поднимаясь вверх по горам на острове Кефалония, покажите нам следующую картинку, Александр. Вот тут уже начинаются леса, хвойные леса. Ну, во всех путеводителях они проходят как кефалонийская ель. Вот они, да? Это огромные деревья, сказочный лес. Хотя на самом деле это не ель, это пихта. То есть, как только я первый раз туда попал, я сразу увидел, что, ребят, говорю, какая же это ель? Шишки наверху вот так вот стоят, как свечки на рождественской елке. Это кефалонийская пихта. Это сказочной красоты лес. Там можно снимать фэнтези, вот троллей, эльфов. Там все, вот такие лишайники, свисают вот эти бороды, устные...
тоже такой лишайник, фантастическая красота, и поднимаешься выше, выше и выше среди вот этих деревьев, которым не одна сотня лет. И когда я первый раз туда попал, меня опять стукнуло: стоп, стоп, стоп, так вот он, лес-то для кораблей, Одиссея. Наверняка Одиссей строил свои корабли именно из этого дерева. Вот они, целые леса на горе Энос, на Кефалонии, потому что на Итаке деревьев нету. И оставалось понять только и докопаться до истины. То ли он это менял как-то у кефалонийцев, то ли покупал, то ли, может быть, он все-таки был царем не Итаки, а Кефалонии. Ну как это так? Мы ничего не знаем о царе Кефалонии, который тоже сватался к Елене, который отправился на Троянскую войну. Мало того, мы знаем другое, что Лаэрт, папа Одиссея, кто он такой был, помните, Лаэрт? Вот, у него же тоже своя история. Лаэрт был сыном Арксисия, а тот был, в свою очередь, сыном Кефала. А Кефал – это как раз Кефалония, это кефаленские племена. То есть сам Бог велел Одиссею царствовать на Кефалонии, да, а не на Итаке. Вот, кстати, его папа Лаэрт, он еще был одним из аргонавтов. То есть это уже поколение старше Одиссея. Это поколение, которое уже годились, ну, скажем так, в младшие братья, а может быть, даже и в дети Гераклу, потому что, как мы помним, Геракл к этим молодым ребятам-аргонавтам вступил на Аргой, хотел плыть вместе с ними, но боги послали к нему весточку, что мы тебе не разрешаем, у тебя другие задачи. Вот. А папа Лаэрт, папа Одиссей, он как раз был из аргонавтов, и аргонавтом был в Троянской вот этой эпопее Нестор. Старик Нестор, ну, знаете, Гомер над ним издевается, такой карикатурный дедушка, который всю дорогу там охает, ахает: «О, тоже мне, вот в мое время герои были-то герои, а вы, фу, какие-то все плюгавые». Ну, ему, по-моему, даже меч дали как-то подержать в руке, но он как-то, по-моему, не очень доблестно воевал. Но, тем не менее, Нестор – это тоже аргонавт, хотя Нестор был царь. Итак, мы с вами поднимаемся выше, выше, выше, выше на гору Энос. Следующую покажите нам картиночку. Вот она, видите, тут уже пошли облака, и вот удивительно, когда ты поднимаешься, ты входишь в облака, и потом ты поднимаешься над облаками, а там чистое ясное небо, вот как на самолете, вы взлетаете, выходите из зоны облаков и выходите вот на чистое голубое небо. Покажите нам дальше следующие несколько фотографий. Вот, поехали. Это вот я фотографии делал в разные годы и в разное время. Тут есть весенние, летние, даже зимние. Вот эта дорога, которая ведет. Вот пошли уже, видите, такие куртинки, цветы там всегда на горе Энос. Там не такая жара, как внизу, там намного прохладнее. Вот видите, арабис цветет, очень много виол. Это фиалочки, следующая будет фотография. Причем виолы такие местные, эндемические. Она даже, по-моему, как называется, фиалка кефаленская. Вот следующее, покажите нам картинку. Итак, мы с вами поднимаемся на вершину, и здесь уже под нами облака. И под нами там где-то далеко, вот это вот мы тогда, вот видите, уже сын как подрос, здесь уже ему там лет 18. Видите, под нами далеко внизу облака, это уже самая-самая вершина горы Энос. И вот слева лес, а справа леса почти нет, потому что правый склон – это южный, здесь все прожигается солнцем, а лес, вот он туда идет, по северному склону вниз. И этот лес, он аборигенный лес, это первичные леса, они были и во времена древних эллинов, и в 13 веке до нашей эры, во время Троянской войны, и в 8, когда жил Гомер. Покажите нам следующую фотографию. Итак, теперь мы, вот, это вот, видите, жена сидит, радуется жизни. Действительно удивительное чувство, когда вот над облаками находишься на горе Энос, а земля, вот она внизу, как будто бы ты на самолете летишь. То есть видно пляжи, дороги, деревушечки, все это очень хорошо с горы Энос просматривается, там теперь заповедник. Кстати, там очень, ну не скажу, что много, но мне там приходилось находить и различных представителей фауны, и змей мы там находили, находили кошачью змею, несколько видов полозов, гекконов, скалопендры, все это там есть. Но, к сожалению, немного, поэтому надо знать время, когда это все искать, и знать место, где это все искать. В плане живности на островах
не так уж. А вот в плане растений это вы видели. Следующий, покажите нам фотографию. Мы с вами отправляемся дальше. Итак, и вот, ребята, в то время, как произошла такая череда удачных свадеб, и герои-женихи разъехались по своим царствам, в это время произошла другая беда. В Трое у царя Приама родился очередной ребенок, его назвали Борис или Александр, как он еще в некоторых источниках называется, но оракулы предсказали, что от этого ребенка будет страшное несчастье Трое. И Кассандра, его сестра, Кассандра – это пророчица, которая всегда предсказывала верно будущее, но ее боги наказали за некоторые вещи и пророчества, и ей никто не верил, вещи Кассандре. И Кассандра тоже говорила, что от него погибнет Трое из-за этого ребенка. И поэтому, ну, Приам не захотел его убивать. Хотя древние греки легко убивали своих детей, это сплошь и рядом происходило, и ненарочно, и специально убивали. Век был очень жесток, время было жестокое. Его просто бросили в горах. Но его подобрали пастухи, и Борис рос пастушком. Но поскольку он все-таки был герой, а мы с вами говорили о том, что герои – это люди совершенно другого сложения, других возможностей. Конечно, он был не просто пастушком, он был суперпастух, он был хорош собой, необыкновенно хорош собой. Он был силен, он выигрывал все единоборства, он защищал стада от диких животных, от разбойников. Там разбойники боялись его как огня. И вот к этому пастушку Парису обратились три богини, три грации. Это знаменитый суд Париса. Гера – это все-таки Гера, это жена верховного бога Зевса, громовержца. Афина, его дочь, воительница Афина Паллада. И богиня любви, красоты Афродита. Она же Венера, да, у римлян. Они дали Парису яблочко и сказали, кто из нас прекраснее. Ну, женщины, они всегда спорят, кто самая красивая, правда? Вот и эти три богини, они же тоже все-таки были женщины, они были антропоморфные боги. Как это называется. Хотя могли во что угодно превращаться. Они же были, могли превратиться боги во что угодно, обернуться деревом, животным, дождем, ветром. И людей могли превращать во все что угодно. Они были и волшебники, но очень часто выступали в человеческой ипостаси. Так вот, самое интересное, что известный ботаник, профессор Семенов, по-моему, его фамилия, который написал трехтомник «Жизнь растений», не «Жизнь растений», «Мир растений», «В мире растений», трехтомник. Я у него прочел такую интересную штуку, он сказал, вы знаете, говорит, это не могло быть яблоко. Древняя Греция в те времена еще не знала яблок. Яблоки были только в Казахстане и на Кавказе, вот эти дикие яблони в лесах. Ну, хотя вот за яблоками в сады Гесперид ходил Геракл, а сады Гесперид – это как раз Кавказ. А у Париса вряд ли могло быть яблоко. Скорее всего, как утверждает профессор, это была айва. Вот айва росла в Греции и, в общем-то, была популярна. Там из нее делали какие-то отвары, какие-то типы джемов там с медом. Наверняка что-то готовили. Поэтому, скорее всего, богини вручили Парису не яблоко раздора, а айву раздора. Ну, так или иначе, Парису надо было как-то это рассудить, да? Ну, понятно, что Гера ему обещала могущество и овладеть всей Азией. Афина, воительница Паллада, сказала, что если ты выберешь меня, ты будешь непобедим в бою, с кем бы ты ни воевал. А Афродита, богиня любви, сказала, а я тебе добуду самую прекрасную из женщин, которая только когда-либо рождалась на земле. Ну, понятное дело, что яблоко досталось ей, и потом уже Парис, все узнали, что он жив, Приам его снова принял, он стал царевичем, Приам очень обрадовался, узнав, что Парис вот вырос, мальчик, превратился в такого прекрасного молодого человека, и никакой беды не случилось, поэтому Парис его принял, ну и вот этот юноша, под покровительством Венеры отправился в гости к Менелаю. Менелая он, конечно, тоже обольстил, Менелай его принял, устроил пир в своем дворце, а потом Парис соблазнил Елену,
а богиня любви его сделала неотразимым, уговорил ее бежать и похитил не только Елену, но еще сокровища. Вот мало ему было Елены под лицо, он еще и сокровища все у Менелая увел. И все это на кораблях увел к себе в Трою. Вот с чего вся эта беда-то и началась, ребята. Ну, правда, у этой беды есть другая трактовка, чисто историческая, без мифов, о ней мы с вами тоже чуть позже поговорим. Так вот, дальше собрались женихи. Менелай сразу закричал: «Ребята, наших бьют, Господи, да что же это такое происходит? Украли жену, украли всю казну». Но поскольку все женихи давали клятву, то всем женихам пришлось собирать. Всем женихам пришлось собирать войска и идти на Трою.

что Троя была богатейшим городом. Вот представьте себе Черное море и Средиземное море. И соединяются они проливом, да, Дарданеллы, Босфор. И вот Троя, она находится перед вот этим узким горлышком, которое соединяет два моря. А что такое два моря? Это две айкумены. То есть вот все, что происходило в Средиземноморье, древние греки в то время никогда туда не путешествовали. Ну, аргонавты, да, за золотым руном якобы в Колхиду, может быть, и дальше это единичный случай. Геркулесовые столбы, Гибралтар, Геркулес, то есть Геракл, никогда в жизни до Гибралтара бы не доплыл бы в те времена. Это фигура речи, такое образное выражение. Не мог он их там никогда посещать. Греки плавали только каботажно, вдоль берега. Они боялись выходить на своих кораблях в открытое море. До греков, предыдущая минойская цивилизация, минойская культура на острове Крит, да, там было мореплавание. Критяне даже плавали до Африки. Они знали, когда туда дуют по сезону попутные ветры, они уходили в Египет, там торговали, возвращались назад, когда они дуют назад. Но у древних греков, особенно во времена Троянской войны, такой навигации не было. Они плавали только вот вокруг островов. Поэтому путь, например, от Трои по прямой до Итаки, да что там плыть-то, всего ничего, но он же плыл вот так, оплывая каждый остров, да, чтобы не терять из видимости берег, это получался очень долгий, очень замысловатый. Мало того, если начинало штормить, греки вытаскивали корабли на берег и ждали, когда волны утихнут, но потом опять их спускали и плыли дальше. Они были очень неважные мореплаватели на самом деле. Поэтому вся торговля шла через вот это узкое горлышко. И Троя была на этом месте торговым. Поэтому Троя, она была фантастически богатым городом. И на Трою, конечно, зарились. По всей видимости, а у греков в это время уже начиналось... То есть вот кончался вот эта вот микенская эпоха, крито-микенская эпоха завершалась. У них уже, ну, была такая, шел спад, культурный спад, поэтому они жили в основном разбоем и грабежами, либо друг друга. Еще не началась эпоха полисов, она будет впереди, дворцов и полисов, это все будет потом. Поэтому, конечно же, Троянская война была не одна, Трою грабили постоянно, как очень богатый город. И несмотря на то, что Троя была окраина Хетской империи, которая, как мы уже знаем, была более развита, чем у греков. Да, ребят, слышу вопрос. До греков была письменность. Она была даже у... Вот здесь, ребят, есть такой еще один момент. Дело в том, что по хронологии выделяется ранний элладский период. Это где-то 30-21 век до нашей эры. Средний – это 20 и 12, да? И поздний. Поздний – это уже с 12 века и до нашей эры и позднее, то есть Троянская война. Вот до этого, до Троянской войны, было так называемое линейное письмо «Б». Оно досталось от минойской культуры, вот на Крите, если кто-то из вас был, вот минойский дворец, да, Кносский дворец. Линейное письмо «Б» – это на нем нельзя было писать такие произведения, как «Гомер», нельзя было объясняться в любви. Это, по сути дела, это была такая бухгалтерская отчетность. Вот, были цифры, это вот был язык торговли. Но он был утрачен уже греками. То есть уже утрачены были технологии, технологии обработки многих металлов, строительства, архитектуры, все это было утрачено. Вот Гомер, 8 век, это как раз вот уже самый-самый разгар вот этих 8-9 век темных веков. Я вам позже расскажу, вы слышали вы, наверное, да, такое понятие, как циклопическая кладка. Слышали, да? Знаете, почему циклопическая? Циклопы – это были одноглазые великаны. Так вот, до этого были грандиознейшие сооружения, вы их увидите чуть позже. Огромная кладка, где огромные плиты, каменные плиты и блоки, которые весят
много тонн. Они укладывались так, особенно полигональная кладка, когда они не квадратные, а вот такие трапециевидные, так что нож не просунешь, да? А потом это все было утрачено. И какой-нибудь царь говорил: а ну-ка, что же мне такую плохую стену-то сложили? А вон раньше как клали. А ему говорит: государь, извини, так раньше-то циклопы дрессированные были, великаны, они и клали такие.

и вот огромные камни, а мы-то не можем. Вот давай, пригони нам пленных циклопов, мы тогда с их помощью и сложим. Вот поэтому циклопическая кладка. Ну, на самом деле, просто до темных веков существовали разные системы блоков, как можно было поднять эти камни, перекатить с места на место. Потом эти технологии были утрачены. Итак, мы с вами остановились, ребята, на том месте, что Парис берет свою Елену, которую он похитил у Менелая. Елена добровольно с ним бежала, ребят. Он ей руки не связывал, прошу заметить. И привозят ее к папе, к Приаму в Трою. И поэтому Трою отправляются брать штурмом ахейца. Вот дальше следующее, покажите нам картиночку. А дальше, естественно, приехали и за Одиссеем. Сказали: «Одиссей, твоя была мысль. Вот давай, снаряжай корабли, поплывем». А у Одиссея так было все замечательно. У него только что родился сын Телемах. Вот он, видите, сидит такой маленький. Любимый сын, любимая жена Пенелопа. И ему не хотелось никуда ехать. И Одиссей, он придумал такую вот наихитрейшую хитрость. Вот художник не прав. Он запряг вола и осла. Он решил прикинуться сумасшедшим. Вот знаете, как в наше время хотят в армию не идти и прикидываются сумасшедшими. То же самое сделал Одиссей в 13 веке до нашей эры. Он прикинулся сумасшедшим. Он сделал вид, что он не узнал тех, кто за ним приехал. Вот, запряг осла и буйвола, стал пахать, а вместо семян стал засеивать соль. Ну, посмотрели, Одиссей, а он на них не обращает внимания и пашет дальше. Говорит: что, совсем человека, да? Совсем все вздохнули, да? Вот царь нас уже выжил, какая тут война, посмотрите на него. Но среди тех, кто приехал за Одиссеем, был один человек. А о нем мы тоже поговорим отдельно, он этого заслуживает. Не менее хитроумный. Вот принято считать, что самый хитрый был Одиссей. Нет, он был не самый хитрый и, возможно, не самый умный. Этого человека звали Пелламед. Пелламед много чего изобрел, я вам об этом расскажу позже. И Пелламед сказал: ребят, ну-ка сейчас, секундочку, это его сынишка, сынишка, дай-ка сюда. Он забрал этого сынишку у кормилицы и положил его на пути якобы сумасшедшего Одиссея. Но если бы сумасшедший был Одиссей, он бы вместе с плугом прошелся по своему сыну, но Одиссей любил Телемаха, остановил упряжку, все сразу поняли, что он симулирует, что он нормальный. И пришлось Одиссею тоже идти на войну, собирать вот эти 12 кораблей. Но Одиссей на всю жизнь возненавидел Пеламеда и потом ему отомстил. У Гомера об этом ничего не говорится. Но ведь мы с вами знаем содержание других кикликов. А теперь, ребят, я вам два слова все-таки скажу о том, кто такой был Пеламед. Пеламед был, ну, он, кстати, тоже царь был. Из очень хорошего рода, из богатого царства, не такого бедного, как Итака. У него была целая флотилия кораблей. Он торговал очень успешно, и он много чего изобрел. Например, он изобрел цифры, да, цифровую отчетность, чтобы удобно было торговать. Он изобрел маяки, чтобы корабли не бились о рифы. Он очень-очень много чего изобрел. Он изобрел, когда 10 лет длилась осада Трои. Конечно, воины скучали. Вот чтобы они скучали, он изобрел такие игры, как шашки, как кости. Это все тоже изобрел Пеламед. У него был такой креативный ум. Но Одиссей, ну, согласно некоторым кикликам, он ему в конце отомстил так, что он зарыл в шатре Пеламеда кувшин золота и подбросил письмо якобы от Приама, от царя Трои. Ну, мол, что ж ты мне ворота-то не открываешь, Трои, я тебе золото дал. Вот. И сделал так, что это письмо нашли, и кувшин нашли, и стали судить Пеламеда. Пеламед кричал: «Не виноватый я!» Но все указывало на него. И тогда Пеламеда приговорили к самой страшной казни. Его закопали в землю по пояс, и каждый из воинов бросил в него камень. Почему его таким образом казнили? Чтобы некому было отомстить. Если бы его казнил кто-то один, то кровная месть, и отец Пеламеда бы отомстил этому человеку, а так вроде как мстить некому. И говорят, Пеламед перед смертью успел крикнуть, что «Правда погибла раньше, чем я». Ребят, вот понимаете, что касается самого Одиссея, чтобы вы понимали, он был очень хитрый. Он был коварный в некоторых вопросах.
Но этого не могло быть по многим причинам. Во-первых, потому что, как я уже говорил, тогда не было письменности. Эту байку придумали гораздо позже, когда уже письменность появилась. И поэтому Одиссей был неграмотным, он не умел писать, да и потом это письмо бы никто бы и не прочитал бы, да? Это первый момент. Второй момент, значит, в чем великая, как бы, заслуга Одиссея? Вот все, что я рассказываю вам сейчас, да, это все есть в моем фильме. Фильм большой, он час. Если вы хотите, вы можете просто в Ютьюбе его найти, только набрать надо так. «Тайна Итаки по следам Одиссея». Вот именно так. Он только на одном ресурсе выложен, это я вам по секрету говорю. «Тайна Итаки по следам Одиссея». До фильма мы тоже дойдем. Это удивительная история, как этот фильм появился. Там как раз вот все это на видео показано, изложено. Остановились мы на том, что Одиссей – это пришелец из другой эпохи. Понимаете, герои до Одиссея, они не могли обманывать. Они не могли идти на какие-то коварства. Да? То есть они могли проявить жестокость. Но вот этот вот айдос, честь, да? Одиссей мог обманывать, но обманывать в интересах общего дела. То есть это такая вот как бы обман во имя общего дела. Ну, например, Оракул предсказал, что первый из ахейцев, кто коснется, чья нога коснется Троянской земли, погибнет. И вот корабли ахейцев подошли к Трое, но все боятся прыгать с кораблей на землю. И каждый топчется, ну никому не хочется же ведь, правда, погибнуть. А все знали, что есть такое предсказание Оракула. И что делает Одиссей? Одиссей говорит: «Ребята, смело за мной!» Кидает на землю свой щит и прыгает на щит. То есть его нога земли не коснулась, он прыгает, и все сразу за ним попрыгали, бах-бах-бах-бах. И первым прыгнул герой, я сейчас не помню его имя, как его звали, ой, вот выбило, сейчас помню чуть позже, оно переводится как «идущий впереди». Вот. Естественно, он погиб первым, его первого сразилось. И, кстати, к нему, там, где он погиб, на его могилу условно приходил Александр Македонский, даже основал там храм в его честь. Вот так обманул Одиссей. Или было предсказание, когда несколько лет не могли взять Трою, был такой герой Филактет. Когда умирал Геракл, он страшно мучился. Его жена отравила, у него были язвы, раны, он страшно мучился. Он сделал себе погребальный костер и, мучаясь на этом костре, говорит: «Ребята, подожгите кто-нибудь костер, я не могу больше жить, мне очень тяжело, мне больно». Но все кругом топтались, и никто не решался поджечь этот костер, чтобы избавить его от мучений. А у Геракла были стрелы, пропитанные ядом гидры. И он сказал: «Кто сможет это сделать, тому я подарю колчан с ядовитыми стрелами». И тогда Филактет поджег погребальный вот этот костер и получил эти ядовитые стрелы. Но Филактет тоже провинился перед богами, он тоже отправился, кстати, на Троянскую войну, но по дороге на одном из островов его укусила змея, его рана стала смердить, нарывать, и просто невозможно было с ним рядом находиться. И тогда его просто там бросили одного на этом острове. Он страшно на всех обиделся. А через несколько лет вдруг оказалось, что без стрел Филактета Трою нельзя взять. Что делать? И тогда Одиссей сказал: «Слушай, ты самый хитрый, езжай за Филактетом. И без Филактета со стрелами не возвращайся». Но Одиссей прекрасно понял, как обиделся на них Филактет. Филактет заперся в своей пещере и сказал: «Стой, кто подойдет, буду стрелять. Стрелы смертельные, ядовитые, вы же знаете». Одиссей поднял правую руку и сказал: «Айдос, помните, Айдос? Я руку тебе правую даю, что тебя никто не тронет. Пусти меня, я хочу с тобой переговорить». И Филактет пустил его. Ну, тут Одиссей его скрутил, его связали руки, и его насильно утащили на Троянскую войну. И Филактет не мог понять: «Как это так? Ты же руку подал, ты же правую руку поднял, и ты меня обманул». Да, это Одиссей. Это носитель новой эры, эры обмана, которая начинается после Одиссея. Но при всем при этом Одиссей хоть и был злопамятным, хоть иногда был очень жестоким, но Одиссей при этом действительно был очень отважным. Там есть момент, когда он один против целой армии вышел у Гомера. Потрясающий момент, как он описан у Гомера.
И так получилось, что в пылу сражения Одиссей раненый, он был уже ранен, он истекал кровью. И он оказался один на один с целым войском, и войско на него наступает. И Одиссей: «Господи, дома же сынишка маленький, дома жена Пенелопа, надо бежать». Повернулся, а потом: «Ну как я могу бежать? Я же ведь герой, Айдес». И он поднял меч, и, как Гомер описывает, как раненый лев огрызается от собак. Ну, слава богу, его друзья отбили, отбил его Диомед и Аякс, по-моему, если мне память не изменяет. Но вот это вот настолько пронзительно описан этот эпизод, он был отважный, он был по-своему благородный, он ценил дружбу, он очень переживал за каждого своего погибшего товарища. Просто Одиссей – это такой, знаете, ребят, это пришелец из нашего времени, который оказался там среди простодушных древних греков. Смотрим дальше. Я боюсь, нам придется делать вторую часть. Братцы, сегодня мы точно в 2 часа не уложимся. Смотрим дальше. Вот это вот Итака. Вот посмотрите, это лесистая и гористая Итака. Здесь нет воды. Абсолютно, на Итаке нет ручья. Ну, ручьи звенят, да, когда дожди идут, с гор стекают, да, ручейки, да. Хотя, ребят, я вам хочу тоже еще сказать такую вещь, что в 13 веке до нашей эры был совершенно другой климат. Если кому-то из взрослых интересно, вот у профессора Карпюка, который был консультантом на нашем фильме, у нас было несколько профессоров-консультантов, есть даже целая книжка, которая посвящена климату в Древней Греции. Потому что у Гомера даже описывается, что морозный был день такой, что земля звенела, как металл от холода, или троянцы повалили, как хлопья снега в пургу. Ну вот вы сейчас современному греку скажите: «Эй, парень, ты давно видел пургу-то с хлопьями снега?» Да никогда он ее отродясь не видел. А вот у Гомера во времена, даже не Гомера еще, ну и Гомера тоже, конечно, климат был значительно прохладнее. И это мы видим и у Гомера, и у Гесиода, и у других древнегреческих авторов. Давайте посмотрим следующую картинку. Вот это к масштабам. Видите, маленькая яхта. Она не такая уж и маленькая. А следующую покажите нам фотографию, Александр. Это все у нас Итака, да, идет? Да, Итака, Итака. Вот он ландшафт Итаки. Вот, кстати, Ургения Маритима. Видите, лопухи такие торчат. А вот дальше будет следующая фотография. Это тот самый источник. Единственный источник, он у нас есть в нашем фильме. Вот я бы так, ребят, я там был не один раз, я нашел только один источник. В то время, как на рядом, вот он, видите, там есть вода действительно, и туда никто не ходит. Ну, сейчас водопроводы, там всякие скважины артезианские. В то время, как рядом на острове Кефалония несколько озер. Пещерами Лисани с подземным озером, там прекрасные озера. Там болото даже есть на Кефалонии. Я снова подумал: нет, но наверняка все-таки Одиссей был царем Кефалонии, а не Итаки. А может быть, Закинтоса, Зам или Дулихи, да, как его называл Гомер. Там все очень перепуталось. Дело в том, что у каждого этого острова есть древнегреческое название и современное. Да? И вот такая произошла мешанина топонимов. Я об этом вам дальше расскажу, когда расскажу об удивительном человеке Метаксисе, который пытался внести ясность в эту путаницу, которого мы совершенно случайно обнаружили и который, в общем-то, концовку нашего фильма, в общем-то, и обеспечил. Мы, пока мы не начали снимать, мы не знали, чем фильм закончится. Покажите нам следующую картиночку. Итак, это у нас источник. Вот это дальше будет дворец Одиссея. Если вы приедете на остров Итака, вам обязательно покажут дворец Одиссея. Это такие раскопки. Ну, это не дворец. Ребят, здесь тоже есть такое некоторое лукавство. Вот он. Вот эти два человека, они тоже, запомните их, в шляпе. Это профессор Михайлин, Вадим Михайлин. А вот в очках Василий Станиславович Милентьев, о котором речь тоже, без которого кино бы не было бы. Дело в том, что, ребят, эпоха полис, эпоха дворцов началась уже после Троянской войны. То есть во времена Троянской войны у каждого дворца не было. Были крепкие дома, то есть там со свиньями, с козами, с лошадьми, были хозяйственные постройки, но дворцов не было.
Но почему же тогда Гомер описывает дворец Менелая, куда приехал Телемах, сын Одиссея, дворец Нестора, как роскошные дворцы? Очень просто. Потому что Гомер описывает свое время, когда уже занималась вот эта вот эпоха дворцовая, она потом перейдет в эпоху полисов, да? Когда уже будут не дворцы, а целые города вокруг этих дворцов. Это знаете как, ребят, вот если вы найдете в живописи 18 века, например, какие-то античные сюжеты, но там античные герои, они в латах средневековых рыцарей. Вот очень часто такое бывает. Там Геракл, а он вот идет, у него шлем с забралом, да, и там копье, мечи. Потому что очень часто вот эти вот сюжеты из древности, их облачали вот как раз во все то, что вот привычно. Ну, кстати, у нас сейчас Шекспира ставят, очень часто пьесы Шекспира, а там ходят персонажи в галстуках, в пиджаках, да, вот то же самое абсолютно. То же самое делал Гомер. Он просто перетащил вот эту всю эпоху Троянской войны к себе в 8 или в 7 век. Вот и все. И оттуда появились вот эти дворцы. Поэтому дворца, конечно, в то время быть не могло. А вот теперь, внимание, начинается следующая интрига. И теперь, ребята, я вам расскажу, как важно, что такое дружба. Как важно, вот вы сейчас дети. Вы сейчас дружите, у вас есть друзья. И у меня в детстве были друзья. И со многими друзьями детства я расстался. И с некоторыми я случайно встречался через 20, через 30 лет. И как важно пронести эту детскую дружбу до взрослых лет, а иногда даже до 100, вот мне уже можно сказать до преклонных лет, мне 60 лет уже, да? Вот покажите следующую фотографию. Это мой старый школьный товарищ, Вась Мелентьев. Он учился на класс старше меня. На 2 года меня старше. Я 6 лет пошел, а он еще на класс старше. Я поступил на филологический факультет, правда, оттуда потом ушел. Вась поступил в МГИМО. Вроде как-то общались, пока были студентами, иногда виделись, жили рядом. Потом я знаю, что вроде как у Васи все было хорошо, у него там хорошая работа, бизнес, то-то-то-то, и растерялись. Ну, так друг другу приветы передавали из общих знакомых. А где Вася-то? А Вася, вот он в России-то почти не живет, он где-то в Германии, в Швейцарии там. Потом как-то встретились где-то на бегу, о, привет, сколько лет, сколько зим. Да, давай, вот, созвонимся, и опять пропали там несколько лет. И так прошло лет, наверное, 30, как мы не виделись. А через 30 лет Василий Станиславович, он уже стал Василий Станиславович, в крупном бизнесе, все, вот у него все как-то жизнь сложилась. Нет, он действительно очень талантливый человек. У него голова как компьютер, у него феноменальная память, он прекрасно играл в шахматы на разряд. Вот, он знает там кучу языков. Я всегда завидую его памяти. Вот у него как энциклопедия Британика голова. Он ментально все просчитывает, любую ситуацию. Ну, поэтому, собственно говоря, человек и добился успеха, да, в жизни. Своим умом, своим талантом, своими способностями. И как-то вот так получилось. Мы, наконец, встретились через 30 лет. О, привет, привет. Пошли в ресторанчик, сели. И долго мы там сидели. А Вася еще человек такой необычайной эрудиции, книгачей. Кстати, у него и бизнес был с книгами, связанный в свое время. И поэтому он прекрасно знает и античную литературу, и Гомера, и Гесиода. А я как раз тогда приехал только в очередной раз с Итаки, с Кефалонии, и я стал ему рассказывать о своих впечатлениях. Вася объездил весь мир. Но вот как так получилось, что на Кефалонии, на Итаке не был, на Ионических островах. Хотя весь мир объездил вдоль и поперек, облетал. Вот. И я ему стал рассказывать о своей догадке. Я говорю: Вась, ты понимаешь, вот не мог Одиссей же быть царем Итаки, не мог. Вот посмотри, маленький островочек, да, там нет воды, там, а рядом Кефалония. Вот я стал все по пунктам. Вася тут же вспомнил Илиаду, вспомнил Гомера, вспомнил Одиссею, тут же подключился, быстро говорит: слушай, да, действительно, я с тобой согласен. Вот, как-то его это увлекла эти идеи, я вздохнул, говорю: вот, Вась, мечтаю все фильм на эту тему снять. Говорит: слушай, хороший сюжет, давай снимем. Я говорю: ну, Вась, ну что ты говоришь? Ну что значит, давай снимем. Как мы снимем? Как? Ну так, возьмем да снимем. Я говорю: ну а кто деньги даст, бюджет, где? Ну, ты представляешь, какое кино снимать? Это съемочная группа, человек 8 туда везти. Если уж снимать фильм, так снимать. Не вот это вот мыльницы, да, хоум-видео. Ну, говорит, я понимаю, прекрасно, но а сколько будет бюджет-то стоить? Я говорю: Вась, ну я тебе не могу сказать. Говорю: ну по-разному, если мы там Тома Круза пригласим на главную роль, то это, ну, мы не художественный, а документальный хотели фильм, конечно, снимать с самого начала.
Вот, говорит, ну хорошо, ну ты мне хотя бы озвучь какие-то цифры. Ну, я взял салфетку, стал прикидывать, так, ну, с греческим посольством у нас дружба, значит, частично они нас, может быть, бесплатно туда доставят. Не доставили в конечном итоге. Говорю, ну, ты знаешь, Вась, ну, все равно, ну, я думаю, миллионов-то 7-8 как минимум. Если уж делать хороший фильм часовой, миллионов 7-8, наверное, как минимум понадобится. То есть, говорит, да, говорит, 7-8 миллионов, конечно, многовато. Я, говорит, только что детский дом вот в Подмосковье построил, у меня 1,5 миллиона на это ушло. Не знаю, сможем ли мы еще наскрести где-то, найти. Говорит, а чего, долларов или евро? Я, конечно, ему сказал, Вась, ну я в рублях считал. Говорит, фу ты, господи, в рублях, ну тогда все. Считай, что мы уже снимаем. Но, сказал Василий Станиславович, с одним условием, что нам РЕН-ТВ не нужно. Вот эти вот желтые прессы, это я ненавижу с детства. Поэтому условие у меня только одно. Что у нас будет консультант не ниже профессора, который прекрасно знает греческий язык и специалист по либо античной литературе, либо по истории древнего мира. И дальше закрутились события удивительные. И дальше, вот понимаете, происходили волшебства всю дорогу. И на стадии подготовки этого фильма, и во время съемок чудеса следовали за чудесами. Совершенно удивительные. То есть вот такое впечатление, что на Олимпе сидели боги, хохотали, седые бороды, и как-то вот нами манипулировали во время съемок этого фильма. Почему я, ребята, привел такую аналогию? Что когда происходила Троянская война, то в этой Троянской войне участвовали не только люди, не только герои, но и боги. Потому что боги тоже поделились, олимпийцы. Половина была за Трою, за троянцев, половина была за ахейцев. Да? И единственный Зевс, верховный бог, громовержец, он пытался как-то ни за кого быть объективным, а все боги так рвались. Одни, вот знаете, это как Спартак, ЦСКА, Динамо, кто за кого болеет, вот так же болели олимпийцы. Ну, потом не забывайте, ребят, что в то время олимпийцы, боги, они очень плотно общались с людьми, кого-то там кто-то когда-то обидел, а кому-то кто-то кого-то помог, а может быть у кого-то с кем-то у богов любовь была с земными. Вот, и все это, то есть там такая вот мешанина чувств, интересов, и было даже, что некоторые боги полезли в гущу событий. Ну, например, Арес, бог войны, да, он схватил меч, и он не вытерпел, и тоже влез вот в эту рубку, в битву, и его в бедро ранил герой Диомед, всадил ему туда меч, Арес заорал так, что волны заходили ходуном. То есть боги в понятии древних греков были еще уязвимы, как люди. Они были бессмертны, конечно, но ранил, больно, кричал бог. Афина не выдержала вот это... Не Афина, извините, Афина билась, она же воительница Афродита. Нежная богиня любви, она не выдержала, и она тоже сунулась туда в битву, но моментально от кого-то из героев получила там по мягкому месту, запричитала, улетела на Олимп, а Зевс двинул брови, грозно сказал, дочь, не лезь ты в эти мужские дела, сиди своими амурами занимайся. Вот. То есть там была бесконечная война не только людей, но и богов. И, конечно же, вот это все удивительно, когда начинаешь вот во все это вникать все глубже и глубже. Дальше покажите нам следующую фотографию. Дальше мы с Василием Станиславовичем несколько месяцев проводили кастинг. Мы без конца встречались с профессорами, все очень благожелательно. Первый, кто нас благословил, это член-корреспондент Академии наук Гринцер, но он был в Швеции в это время, он сказал, ребят, я с удовольствием с вами съездил бы, но... И дальше вот с нами на подготовительном этапе поехал профессор Карпюк, вот он, Сергей Карпюк. Это слева Элла Тухарелли, наша любимая режиссерша. Это Димитрос Лиатсос, видите, в красной куртке с усами. Это мой старый друг, грек. Он очень известный греческий журналист. По Греции с ним ездить невозможно, потому что его все узнают, все его тащат в ближайшую таверну, дальше начинается застолье на несколько часов с бесконечными греческими песнями и плясками. А Димитрос, он еще в посольстве работает в греческом. И когда я с Димитросом начал советоваться, вот, говорит, Димитрос, нам сейчас надо поехать. Я режиссер Василий, и
профессор Карпюк, нам нужно по всем точкам нашего будущего фильма проехаться и везде со всеми договориться о съемках. Потому что на съемку мы приедем через несколько месяцев. И Дмитрий сказал: да, Саша, тебя нельзя одного пускать, я поеду с вами. И вот с нами поехал Димитрис как переводчик, а это мы у губернатора острова Закинтос. Вот. Это была наша ознакомительная поездка, первая поездка вот с режиссером, с Василием. Или выступил как продюсер. Он действительно нашел деньги, он нашел средства, он организовал все. И в ситуациях, когда было невозможно что-то организовывать, вот если бы, конечно, не организаторские способности замечательного бизнесмена Василия Станиславовича, никакого бы кино бы не было. А так получился вот этот часовой фильм. Так, ребят, я чувствую точно, что мне придется продолжать, что сегодня мы не уложимся, не расскажем, что было потом и что произошло дальше. Да? Сейчас давайте я вам буквально несколько слов скажу вот о чем. Мы с вами уже говорили, что такое мир Гомера. Это миф, это мифическое пространство. Там есть своя топонимика, там есть своя карта. Можно было бы карту мира Гомера даже составить. И, кстати, такие карты есть. Там здесь остров Циклопов, здесь остров Лотофагов, здесь целый Харид, здесь там остров Цирцеи. Этот мир населен чудищами, населен волшебниками. Этот мир посещают боги, в этом мире живут герои, рабы. Да? Но у каждого такого мифа всегда, можно ведь не бывает дыма без огня. Да? Вернее, вот всегда можно найти причину этого мира. Вот я одну из причин, и вот в своих поездках я всегда очень часто натыкался на ключики к пониманию, откуда произошел этот мир. Вот смотрите, следующая фотография. Вот это помните, кто такой? Это сейчас будет страшный одноглазый циклоп Полифем, сын Посейдона. Помните этот циклоп, которого ослепил Одиссей хитроумный, да? Не помните, тогда я вам в следующий раз расскажу эту историю. Это страшный циклоп, это было целое племя таких одноглазых циклопов, которые жили на одном из островов. Они были страшные, они были дикие, они были жестокие, они были людоеды, они могли жрать людей, да? Ребята, а как вы думаете, откуда могли появиться вот эти мифы о циклопах? Я бы никогда до этого не додумался, но когда я работал на телеканале «Культура путешествует натуралиста», судьба, нелегкая журналистская судьба, меня забросила на остров Мальта. И на острове Мальта мы были в музее истории, естественной истории, такой биологический музей, я сейчас не помню, как он называется. Дело в том, что, ребят, когда наступали ледники, помните мультфильм «Ледниковый период», да? Это не то, что ты проснулся утром, снег и лед, да? А раньше пальмы цвели. Нет, ледники наступали, холодало медленно. Это происходило тысячелетия за тысячелетия, не столетия, а тысячелетия за тысячелетия, вот это похолодание, да? И животные отступали на юг, млекопитающие. И вот они уходили, уходили, уходили, кончилась суша, и дальше шел вот такой длинная коса. И они уходили по этой косе все дальше, дальше и дальше. Потом эта коса разошлась на острова Сицилия, Мальта там и так далее. Они разъехались в разные стороны. И на протяжении вот этого отступления с животными происходили удивительные метаморфозы. Метаморфозы – это превращение. Греческое, кстати, тоже слово. Например, слоны становились карликовыми, лебеди – огромными, да? Собаки были огромные, бегемоты, по-моему, тоже карликовые. То есть шел процесс видообразования. И там на Мальте я увидел первый раз череп карликового слона. Этот слон, он был, где-то вот мне по грудку, вот такого росточка. Покажите, Александр, следующую фотографию. Вот он, этот череп. Да? Как вы думаете, вот чей это? Вот он, это циклоп Полифем. А теперь эту историю я вам расскажу в следующий раз про циклопа. Она действительно очень интересная. Вот. Такое впечатление, что это череп одноглазого человека, да? Вот он, череп, циклоп, он же вот такой вот огромный. И представляете, какой-нибудь грек, они же там водились, эти карликовые слоны. Вот нашел он такой череп, и один другому древнему греку говорит: эй, слушай, парень, как ты думаешь, череп? Говорит: слушай, сдается мне, что это череп какого-то великана, а почему у него только одна дырка, у человеческого дырка? Ты знаешь, сдается мне, что это был один глаз у этого великана. Вот так и появилась легенда о циклопе. А теперь следующее покажите фотографию.
Вот этот череп, он же, но с бивнями. Но бивни-то пропали. Бивни, они не настолько долговечные, да? Ну и потом скажут, а это зубы у него такие торчат. Ну, он же был людоед, у него такие зубы, да? Они же не могли поверить, что это слон. Слонов древние греки в то время, наверное, не видели. Наверняка не видели. И точно совершенно не видели. Потому что слоны – это уже либо Азия туда, это другая кумена. Либо это Африка, тоже другая кумена. Так, ну, ребята, давайте мы сегодня на этом остановимся. Я вам отвечу на ваши вопросы, которые вы можете прямо сейчас задавать. Чем кончилась история с Одиссеем, с его вот этим вот возвращением домой, которое длилось 10 лет? Чем закончилась Троянская война? Почему так получилось, что ученые вдруг поняли, что это все правда, что была Троя? Кстати, мы с вами говорили, уже знаем, кто такой Агамемнон, да? Это микенский царь, брат Менелая, у которого украли жену. Так вот, у хетов ученые нашли таблички, где все были написаны разные имена, в том числе царей на территории Греции, и там было имя очень похожее на Агамемнона. И ученые до сих пор считают, что, возможно, Агамемнон, почему нет, был вполне историческим персонажем. Почему нет? Это очень даже может быть. И наверняка многие из тех, кто попал вот эти киклики Гомера и других аэдов, были вполне себе историческими персонажами, но просто они перешли вот эту мифологическую плоскость. И, ребят, я хочу, чтобы вы поняли самое главное. Мы все материалисты. Мы все не верим в чудеса, мы видим чудеса очень часто, но мы понимаем, что это не волшебство, это наука. Но в науке есть области, которые нами пока не очень хорошо изучены. В науке есть законы, которые мы не очень хорошо понимаем. И что касается мифов, вот мифы, которые мы выдумываем, и которые... Миф – это то, чего не существует. Но очень часто эти мифы на нашу жизнь, на наше сознание и даже на ход человеческой истории, они оказывают гораздо большее влияние, чем многие абсолютно реальные вещи. Так устроен мир. И на эту тему есть очень много разных философских трактатов, философских книг. Вот есть миф. Я думаю, что когда вы вырастете, если это вас заинтересует, вы обязательно эти книги прочитаете. И напоследок хочу дать вам еще один совет. Завтра я повторю для тех, кто не слышал нашу сегодняшнюю передачу. Ребят, вот перед фильмом мне пришлось перечитывать «Одиссею» и «Илиаду», да? Но мне всегда очень тяжело было читать. Это силаботоническое стихосложение, да, гекзаметр, размер. Много очень непонятных слов, даже мне непонятных. А вам, я думаю, тем более, ребят, потому что я все-таки немножко подольше учился в этой жизни. И мне всегда было очень тяжело читать Гомера, потому что ты сбиваешься с ритма, и ты начинаешь опять, очень часто там ударения переставлялись, да, не коверкались, чтобы попасть в ритм. Но у меня не было времени, я же работаю на 2-3 работах всегда. И мне надо было еще к этому фильму готовиться. А фильм же это отдельно, это не моя работа, это для души делался фильм. Вот. И тогда я скачал аудиокнигу «Илиаду» и «Одиссею», очень хорошее актерское исполнение. И я слушал везде, в метро, когда шел на работу, куда-то ехал, работал где-то физически, я всегда слушал Гомера. И Гомер медом лился в мои уши. То есть, и вдруг я понял, братцы мои дорогие, так все правильно. Гомер же, он был аэд. То есть, вот это все было для вербального творчества, для аудиовосприятия. Ты закрываешь глаза, ты слушаешь лиру, слышишь этот размеренный голос, и ты своим воображением создаешь этот мир Гомера, в котором ты живешь. Мир, населенный героями, богами, чудищами. А поэтому, дорогие ребята, я вам очень советую, наверное, вам пока не стоит начинать читать. Читать можно потом, когда вам нужно вдумываться в текст, когда вам надо изучать текст. А сейчас просто скачайте аудио в формате. «Илиаду», «Одиссею», ну, наверное, лучше начать с «Илиады», а потом продолжить уже «Одиссею». Вы услышите, как эта вот древняя песня, она вольется в ваше сознание, и одна за другой начнут вспыхивать картины, да, в вашем воображении. Именно в этом гигантская популярность Гомера во все времена.
и у всех народов. Ну, завтра мы с вами, не завтра, через неделю мы с вами, как слоны добрались до Мальты. Дети мои дорогие, объясняю еще раз. С севера на юг наступает ледник, наступает ледниковый период. Да? Вот он наступает, наступает, наступает. И там начинает холодать. Там у нас с вами уже формируется так называемая мамонтовая фауна, да? Тундра-степь. А здесь, на юге, здесь еще леса, здесь еще тепло, здесь еще нет зимы, нет холода. Поэтому животные медленно-медленно отступали. И слоны, вы знаете, трагантыревый слон, он жил где-то у нас в районе Перми. Ну, это мамонт был. Мамонт – это тот же самый слон, это хоботные. Вот. Мамонты жили на территории вот у нас Москвы, Московской области. Это тоже слоны. Да? И эти слоны, бегемоты, они все отступали вместе с ледником, под натиском ледника они шли на юг. В то время Мальты не было. Это был такой длинный полуостров, один полуостров. Вот он был как такой вот, как коса, да? И вот там уже были, там были и слоны, и гигантские лебеди, они уже все были на этом полуострове. А в результате вот этих тектонических всяких процессов, да, извержений вулканов, там две плиты сходятся, африканская, евразийская. Дальше вот этот полуостров, он распался на острова, и эти острова начали разъезжаться друг от друга. И вот на этом отъехавшем острове, который теперь Мальта, да, там сохранилась определенная фауна, где дальше шли вот эти процессы видообразования, и эти животные погибли. Если вы были на Мальте сейчас, там выжить невозможно крупным животным, тем более мегафауне, там нет леса, там ветра дует с утра до вечера, там такие вот почти степные пространства, голые скалы, низкорослые кустарники, низкорослые деревья. Поэтому там, конечно, крупным животным выжить никак не представлялось возможность. Ну, как не видели, если вы говорите, что животные отступали от ледника? Ребят. Ой, ребята, вон ледник, бежим отсюда, да? Нет, это в мультфильмах. Все бегут от ледника. Просто становилось, они не видели ледника. Вот представьте себе, пасутся эти слоны на полянке. Ну, где-то там, в районе Франции. И один слон другому говорит, слушай, как холодно становится, холодно. А вот там теплее, теплее. И вот инстинктивно эти слоны шли, а потом снег выпал. Да? А следующая зима еще холоднее. Это постепенно происходило. И постепенно шла миграция, массовая миграция. Часть животных приспосабливались к этой, к ледникам и к вечной мерзлоте. Они становились шерстистыми. Слоны становились шерстистыми, превращались в мамонтов. Носороги становились шерстистыми. Вот эта вот мамонтовая фауна, так называемая. Она называется мамонтовая фауна, потому что мамонты лучше всего сохранились из всей вот этой мегафауны. Там, кстати, было огромное количество животных, которые не изменились и сейчас. Вот на этой территории вечной мерзлоты, ледников, жили, скажем, сайгаки, лисы, да? Дзерены, вот наши другие антилопы, волки. Они тоже там жили, пещерные медведи, пещерные львы, вот эти пропали, исчезли. Но многие животные остались. А другие виды, вот они ушли туда на юг, в том числе вот эти вот слоны, которые по дороге, было мало пищи, видимо, по дороге. Поэтому крупные слоны погибали, мелкие выживали. Ну, а дальше все, вот эволюционный процесс шел таким образом, что они мельчали и мельчали. Так, как ребенку отличить, что сказка, а что основано на реальных фактах? Другими словами, как развить ребенку критическое мышление? О, лё-лё-лё, это взрослый написал. Друзья мои, товарищи взрослые, господа взрослые, а вы что, хотите сразу ребенку объяснять с молодых ногтей, что сказка, а что не сказка? Да? Не верь, детка, Деда Мороза нету, это дядька, у него просто приклеенная борода. Понимаете, как бы вы ни воспитывали своих детей, ребят, извините, что я при вас это говорю, да, потому что при младших, старшим нельзя делать замечаний, запомните это. Я это делаю в качестве исключения, да, и делаю это в максимально деликатной и корректной форме. Так вот, уважаемые взрослые, я вам хочу сказать только одно. Как бы, каким бы прагматичным вы ни воспитывали вашего ребенка, он всегда будет фантазировать. И гораздо лучше фантазировать, чем вы. И у вашего ребенка будет богаче фантазия, чем у вас. И у него будет богаче воображение. И это прекрасно. Чем богаче будет у него воображение, тем богаче будет его внутренний мир.
Если вы думаете, что он должен быть прагматиком, сухим прагматиком, расчетливым, и тогда он будет богат и счастлив, я вас уверяю, вы не правы. Он не будет счастлив. Возможно, он будет богат. Но он войдет в диссонанс с этим миром, он будет понимать, что чего-то ему не хватает в его прагматичной душе. Поэтому оставьте чудеса детям. Пускай они верят в чудеса. А когда они подрастут, пускай они докапываются до корней этих чудес. Что из этого действительно выдумано, а что имеет научное толкование. Давайте не будем этим заниматься с пеленок. Так. То есть, огромных собак и овец греки видели, а карликовых слонов нет. Нет, ребята, когда жили древние греки, не было уже ни огромных собак, ни овец. Все вот это то, что происходило на Мальте, происходило очень-очень давно, миллионы лет тому назад. Понимаете? Человечество, в какой там возраст человечества? По-моему, 50 тысяч лет, да, где-то? Вот наш вид Homo sapiens, это всего ничего. До этого-то кто у нас были там, помните, австралопитеки, кроманьонцы, неандертальцы, там, денисовский человек и так далее. Это все, вот эти вот огромные собаки, огромные лебеди, это все было до того, как мы с вами появились как вид. Какие-то гоминиды были, да, какие-то. Это вот коллегия Дробышевскому, и он вам все это расскажет, объяснит, как могли выглядеть наши предки-приматы в те времена, когда наступали ледники, и когда теплолюбивые животные кочевали на юг. Во времена греков, кстати, хороший вопрос, ребят, вы задали. Во времена греков были животные, которые сейчас не встречаются. Об этом мы поговорим в следующий раз, я вам даже картинки подготовил. Ну, например, европейский лев. Геракл ходил в шкуре немейского льва там, и так далее. Львы были. Да, вот на территории Франции, на территории Греции. Он даже называется у него пантера, лео, Господи, как же он называется, я сейчас забыл уже, латынь. Ну, в общем, лев европейский. Еще лев азиатский есть, да, который сейчас в Азии. Были гибридные особи. Вот. Были животные, наверняка, которых мы не застали во времена древних греков. Не только львы. Может быть, какие-то виды птиц исчезли, какие-то виды там из герпетофауны. Наверняка. Но вот все вот эти... Ребят, не путайте эпохи. Так, следующий вопрос. Что делать ребенку, когда его родители, а тем более бабушки, начинают спорить, опровергать те факты, которые ребенок узнал из книжек и других научных источников? Ну, что значит, что делать ребенку? Вот смотрите, как вы ставите вопрос. Что делать ребенку, когда его родители, а тем более бабушки, начинают... Вы хотите, чтобы я вам сказал, что надо делать ребенку? Вы передадите ребенку, Маша, иди сюда, дядя Саша сказал, что в этом случае... Понимаете, сама постановка вопроса, она уже абсурдна изначально. Я думаю, что, во-первых, не надо спорить с ребенком и опровергать. Надо его слышать. Все наши беды из-за того, что мы не слышим наших детей. Поверьте мне, вот я сейчас тоже испытываю некоторые трудности от общения со своим сыном, которому 22 года, и понимаю, что виноват в этом я. Только я. Не он в этом виноват, а я виноват. Потому что я его в свое время не услышал. Детей надо слышать. И если вы хотите с ними полемизировать, да, только в том случае, если вы абсолютно уверены в своей правоте и очень-очень деликатно. Потому что в детях всегда сидит дух противоречия. Во мне он сидит до сих пор, кстати. У вас, наверное, тоже. Еще есть вопросы? Так. Если греки плавали вдоль побережья, то что им мешало вдоль побережья плавать не только на восток в Босфор и Черное море, но и на запад к Гибралтару? Позже ничего не... Ну, вообще-то, финикийцы были прекрасными мореплавателями. Вот у них мореплавание было поставлено на широкую ногу. Я сейчас говорил только об ахейцах, об ахейских племенах. То есть, здесь тоже очень сложный вопрос. Значит, смотрите... Вот мне археологи очень много рассказывали. В нашем фильме был Андрей Можайский, замечательный археолог, который много лет работал на раскопах в Древней Греции. Вот он мне рассказывал, как начинаешь копать, и вот эпоха там полисов, эпоха дворцов, вдруг обнаруживаются там какие-нибудь китайские артефакты, да? Откуда они там?
просто вот, понимаете, были айкумены, то, что называлось айкумена. Что такое айкумена? Айкумена у Ефремова, помните, у Ивана Ефремова даже роман «На краю айкумены». Айкумена – это исследованный мир. Вот она, территория моего исследованного мира, я знаю, что здесь происходит, это айкумена. То, что дальше, это уже другая айкумена. Вот в те времена, потом, конечно, были общения, и уже началась колонизация Черноморского побережья греками. Поэтому, кстати, они давали такие греческие названия тем городам, которые понтийские греки на берегу Черного моря основали. Шла колонизация туда. И амазонки, которые якобы в наших степях водились, да, в донских и так далее. Это уже позже. Уже позже, да, эти две айкумены общались. Да, и они и торговые пути там шли, и караванные пути, и войны были. Но в то время, во время Троянской войны, они не совались в Черное море, а жители вот этого Черноморского побережья, они не совались в Средиземное. Они все через вот это бутылочное горлышко, через Дарданеллы, они общались друг с другом путем меновой торговли. Вот дальше, вот эти народы, которые на Черном море, они там точно так же с другой экуменой менялись, вот где уже там ну вот хеты, например, они уже менялись с теми, кто там Междуречье, Тигр и Фрат, а Тигр и Враг и Фрат современным Пакистаном, а те с Индией, а Индия с Китаем. И вот так какой-то артефакт из Китая путем меновой торговли мог даже столетиями идти в Древнюю Грецию. Там поменялись, здесь. То есть вот иногда такие бывают у археологов загадочные находки, а все очень просто. То есть вот эта вот торговая цепь, она на самом деле охватывала разные айкумены. Или, например, вот та же Мальта, да, о которой мы говорили. На Мальте находится самое древнее мегалитическое сооружение в мире. Оно древнее, чем Стоунхендж знаменитый, но считается в книге рекордов Гиннесса, датируется по-разному, что это самое древнее мегалитическое из крупных камней сооружение человечества, которое много раз перестраивалось, потому что Мальта, как переходящее красное знамя, отбивали одни народы, там другие. Почему? А вот представьте себе, что такое бронзовый век. Бронза – это сплав меди и олова. Медь была кругом, а вот с оловом были проблемы. И олово в основном добывали на Британских островах. Это другие айкумены, это через несколько айкумена. И там вот это олово путем меновой торговли шло. То есть через Мальту проходили вот эти оловянные все пути. Поэтому тот, кто контролировал Мальту, он сидел на этих оловянных путях и очень неплохо себя чувствовал. Ну вот как сейчас, представляете, на трубе там газ через... Вот как Белоруссия жила там на трубе, на газовой, да, или Украина. Через тебя нефть или труба идет, все хорошо. Вот так же было и на Мальте. Только не нефть шла, а олово и другие товары. И поэтому нужды даже такой особой у греков не было плавать. Вот, кстати, я про Пеломеда говорил вам, помните, это конкурент Одиссея. Ему приписывают, что он научился, что он первым освоил вот эту навигацию по звездам, он первым начал создавать что-то типа карт и так далее. Ну, конечно, Пеломеда не было, да, это ему приписывают. Но в то время это только-только начинало создаваться. Вот. А потом уже, да, потом уже появились другие корабли, потом уже появились более крупные корабли, палубные, те же пинтоконторы огромные, гигантские, куда можно было уже и лошадей погрузить, и быков, и кого угодно, да. Хотя, ну вот, так вот я вам все это объяснил. Те греческие корабли, о которых мы с вами говорим, у Неремы, они очень часто даже беспалубные были. То есть там палубы как таковой не было. Цитирую своего 9-летнего ребенка: если метеорит убил всех динозавров, то что стало с теми, кто жили под водой, как на них повлиял ледниковый период? Ну, ребят, давайте так. Вот эти все вопросы, я могу, конечно, на них ответить, но мне бы очень хотелось, чтобы на них отвечали палеонтологи, профессиональные палеонтологи. Они вам ответят. Понимаете, вот каждый должен быть специалистом своей области. Я вам отвечу так. По поводу того, что метеорит убил всех динозавров. Он не всех динозавров убил. Ну, какая-нибудь готерия, да, это считается вот рептилия такая. Это считается одной из самых древних животных на земном шаре. Она жила еще до динозавров. До динозавров жили многие представители современной фауны, которые дожили до наших дней. Многие, поверьте, те же черепахи, те же крокодилы и так далее, и так далее. Во времена динозавров уже сформировались млекопитающие, да,
То есть, когда падал метеорит, по всей видимости, какие-то вот предки наших млекопитающих уже были. Кстати, динозавры, вот 9-летнему ребенку скажите, что ближе всего, кому динозавры, это не ящеры, они ближе всего к птицам, у них даже перья были. То есть ближайшие, вот археоптерикс, там и пошли уже вот эти все, да? То есть ближайшие родственники динозавров – это не ящерицы, это не вараны, а это птицы. Вот, поэтому все это было гораздо сложнее, гораздо интереснее. И ледниковый период, он к этому никакого отношения не имеет. Это все ледниковый период, их было много на Земле, понимаете? Малый ледниковый период, так называемый, он закончился совсем недавно, в 17 веке. Он начался в Средневековье, этот малый ледниковый период. Это в то время, когда там в Голландии на коньках катались по каналам, когда король Лир брошенный шел через пургу. Когда пурга была на Британских островах в ближайшее время? Не было. Вот. Это малый ледниковый период. А большой был еще раньше. А до этого были другие ледниковые периоды. Понимаете? То есть история Земли – это сплошные вот такие вот синусоиды. Потепление, похолодание, потепление, похолодание, потепление, похолодание. Вот сейчас мы говорим,